0: Умных колонках,
1: в дороге, в FM-диапазоне,
0: в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК.
1: Для тех, кто ценит время.
0: 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов.
1: Дискуссии.
0: Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
0: Про главное.
2: С обзором главных событий Артем Самойлов. Более 90 тысяч пострадавших продавцов Озон получат страховые выплаты от Ингострах, сообщили в пресс-службе маркетплейса. Выплаты начнутся 15 сентября. Первую часть получат предприниматели с активным полисом, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Адыгее и Дагестане. В России запустили сеть 5G в 16 городах, как сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. Скорость мобильного интернета превышает 400 мегабит в секунду. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге доступны сервисы всех 4 операторов. Еще в 13 городах работают 1-2 оператора. К 2032 году долю отечественных базовых станций планируют довести до 100%. Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае может состояться. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, для этого все три лидера должны находиться в стране. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине в обозримой перспективе. Представитель России примет участие в саммите G20 по энергетике в Хьюстоне на следующей неделе, сообщил Рейтер, источник в Белом доме. В августе США уже принимали главу Минфина Антона Силуанова на встрече G20 в Северной Каролине. Это было первое личное присутствие российского министра на форуме с начала СВО. Кто именно поедет в Хьюстон, пока не уточняется. Александр Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии 25 или 26 сентября. По его словам, это произойдет по возвращении из Генеральной Ассамблеи ООН. После отставки он вступит в избирательную кампанию, как обычный гражданин. Срок полномочий Вучича истекал весной 27 года. На следующей неделе в Москве ожидается дождливая погода. Как сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова, осадки прогнозируются почти каждый день, кроме понедельника. Дожди будут преимущественно небольшими, при этом сохранится тепло, временами будет выглядывать солнце. Больше новостей на сайте РБК.
3: РБК коллекция.
4: Бизнес могут обязать использовать отечественные нейросети. В правительстве обсуждают эту инициативу, по которой компании и организации должны будут выбирать суверенную модель искусственного интеллекта, если она не дороже национальной более чем в 1,5 раза. Об этом пишет Коммерсант. При этом сейчас статус суверенный есть только у Гигачата из Сбера. Генеральный директор АЯ-эксперт Роман Душкин в беседе с Ириной Савельевой и Ильей Приходько усомнился, что предложение примут в нынешнем виде. По его мнению, ограничение конкуренции на рынке искусственного интеллекта ни к чему хорошему не приведет.
5: Надеюсь, что это не совсем то, что нас ждет, потому что ограничение конкуренции не приведет к ничему хорошему.
6: Роман, давайте нарисуем два сценария. Скажем так, один максимально негативный, вот как вы думаете, что будет? А второй более реалистичный, может быть, и не такой негативный.
5: Ну, если рассматривать совсем негативный сценарий, то получится, что всякому бизнесу для любой задачи, которую можно было бы решить при помощи большой фундаментальной модели, а именно о таких системах искусственного интеллекта идет речь в законе, единственная модель — Гигачат. Нет, Гигачат хорош, я могу это подтвердить, потому что мы его сами используем в некоторых своих разработках, и как минимум Гигачат Макс — это модель, которая находится на очень высоком уровне. Но, тем не менее, если вводить такие ограничения и говорить о том, что используют только это и больше ничего не используют, но это приведет только к стагнации отрасли, и некоторые могут перестать использовать вообще модели искусственного интеллекта чисто из принципа. Но для некоторых моделей даже Гигачат Макс недостаточен.
6: Для решения задач. А если какой-то умеренный сценарий прогнозировать, какое наиболее вероятное развитие событий вы видите?
5: Думаю, что вот эта инициатива как была, так и останется инициативой, потому что...
6: Подождите, но речь идет о критической инфраструктуре. Тут, мне кажется, государство будет достаточно последовательно.
5: Уже сейчас есть есть требования в законах и техническом регулировании о том, что на

0: критической инфраструктуре могут использоваться только национальные суверенные модели. Там в зависимости от категоризации объекта критической инфраструктуры используются разные. И это абсолютно резонно, потому что критическая инфраструктура, ну, это не абы что.
1: Получается, что частный бизнес может не попасть под эти требования?
0: Так подождите, если, например, частная компания реализует проект и является там генподрядчиком или подрядчиком на объекте критической инфраструктуры, то, соответственно, у него в техническом задании будет прописан ГОСТ, который регулирует как раз использование национальной модели или суверенной модели. И тут уже волей-неволей ты должен будешь это использовать. Причем тут новый закон или постановление, которое лишнее в этом случае, оно и так все работает. То есть, если у вас в техническом задании прописан какой-то ГОСТ, то он обязателен к использованию, хотя в целом стандарты, они к использованию не обязательны, только если они не прописаны в конкретном техническом задании.
2: Требует пояснения одно выражение. Компании, организации должны будут выбирать суверенную модель, и если она не дороже национальной, больше, чем в 1.5 раза. Как это вообще на рынке сейчас выглядит, и что может это означать?
0: Стоимость эксплуатации модели влияет на совокупную стоимость владения самой системой. То есть модель, она же не бесплатная. Функционирование модели стоит денег, потому что тратится электричество, тратится ресурсы центра обработки данных. Каждый вызов модели стоит сколько-то денег, 10 копеек, например.
2: Вообще все это выполнимо, вот пока сейчас выглядит, да, в таком виде, как мы обсуждаем, для бизнесов?
0: Ну а почему нет? Уже сейчас это все возможно делать, даже без нового закона или подзаконного акта. И если у нас идет автоматизация и интеллектуализация объектов критической информационной инфраструктуры, вы даже, по-моему, гигачат на серверах Сбера в отдельных случаях использовать не можете. Вы должны ставить прямо в контур компании, в контур объекта модель, которая вот там внутри должна ставить, и все.
3: В Минцифры Коммерсанту подтвердили, что обязательное применение отечественных моделей искусственного интеллекта действительно обсуждается, но окончательных решений пока нет. В министерстве подчеркнули, что по ряду предложений позиции расходятся, поэтому говорить о конкретных сферах, где российские нейросети станут обязательными, пока преждевременно.
4: Технологии и тренды. Авторская программа Ивана Звягина и Аркадия Глушенкова об инновациях, которые формируют будущее. Ключевые открытия и разработки, главные события и актуальные тренды мира инноваций. По будням.
5: РБК в цифрах.
4: 8000 глиняных статуй и каждая весом до 300 килограммов. Это терракотовая армия императора Цинь Шихуанди. Чтобы защитить правителя в загробном мире, сотни мастеров детально воссоздавали прически, мимику и даже форму ушей реальных солдат. Глиняное войско провело под землей более 2000 лет и было случайно обнаружено китайским крестьянином в 1974 году.
5: Повтор программы.
6: Здравствуйте, на радио РБК начинается инвестиционный час. Меня зовут Елена Тихонова, и весь ближайший час будем обсуждать решение ЦБ, которое действительно в кои-то веки совпало с прогнозами аналитиков. Регулятор оставил ключевую ставку без изменений, 14% годовых. Посмотрим, как это решение отразится в дальнейшем на экономике всей, на курсе рубля, на рынке акций, облигаций, в конце концов, на наших с вами деньгах. Пишите мне обязательно свои комментарии, пожалуйста, согласны ли вы с таким шагом ЦБ? Вы бы на месте регулятора. Как ставку изменили сегодня? Вот с учетом всех наших реалий, с учетом всей конъюнктуры, в которой мы живем. Потому что нам всем, конечно, приятно было бы сказать, а мы бы сразу, знаете, вот на процентов на 13 бы опустили, да, вот сразу, чтобы один у нас был процент ключевая ставка. Это идеальный мир, а вот в нынешних реальных условиях какая ставка вам кажется хорошей и приемлемой и правильной? Пишите. Телеграм, радио РБК.
5: Инвестиционный час.
6: Рынки, должна сказать, взгрустнули после объявления решения Центробанка. Индекс Мосбиржи в моменте падал на 1,3%. Вот сейчас он примерно там же и находится. Ну, почти 1,4% теряем к этой минуте. 2270 практически 7 пунктов. Индекс RGBI тоже снижался сначала совсем умеренно на пару десятых процента, сейчас теряет уже практически 0,5%, 113,3 пункта. Рубль сразу после решения поставки развернулся и начал слабеть к основным валютам, но потом развернулся вновь, и сейчас он укрепляется уже, по крайней мере, на межбанке, к доллару на 21 копейку, к евро примерно на столько же, и биржевой юань 3 копеечки теряет на рынке. Я понимаю, что символически все это, конечно, движение, но, тем не менее, сам тренд очень интересен. Что касается других

0: активов, то Brent сегодня в небольшой коррекции, которая, кстати, сокращается, 1,8% к этой минуте теряет. Баррель торгуется чуть ниже 105 долларов за баррель. Золото и серебро подрастают. Золото на 36%, серебро почти на 0,7%. В общем, да, ну и газ тоже в легкой коррекции после совершенно сногсшибательного роста последних дней. Со мной в студии сегодня Александр Иванов, аналитик по макроэкономике, управляющий компанией «Ингосстрах Инвестиции». Саш, добрый день.
1: Приветствую.
0: Добрый день. Совпало решение Центробанка с твоим прогнозом? Можешь ты праздновать и всем писать, а я говорил?
1: Могу. И у вас тут даже на видео записано, как я говорил.
0: Есть пруф.
1: Да.
0: Ну, действительно, большинство участников консенсуса прогноза РБК ожидали сохранения ставки. Только вот 4 аналитика из 30 допускали снижение на 25 базисных пунктов. Самое интересное теперь, как мне кажется, что будет в октябре на опорном заседании, на следующем заседании 23 октября. Но сначала давай разберем аргументы регулятора, которые были сегодня на столе. В своем пресс-релизе, я прям предлагаю по релизу пойти, и чтобы ты нам все объяснил, что все это значит, да? В своем пресс-релизе Центробанк сообщает: экономика в целом в третьем квартале растет умеренными темпами, но текущее ценовое давление в последние месяцы существенно ускорилось. Проинфляционные риски выросли и преобладают над дезинфляционными на среднесрочном горизонте. Мне кажется, тут каждое слово важно. Саш, верно ли я понимаю? Центробанк нам так очень аккуратно говорит: инфляция разгоняется, и у нас нет уверенности, что ее получится до конца года как-то обуздать, потому что есть, пусть разовые, но достаточно продолжительные, каким бы оксюмороном это ни звучало, да, факторы, как сказала Эльвира Набиуллина, сегодня она их перечислила, это прежде всего, как там было сформулировано, выбытие части производственных мощностей в связи с атаками. Ну, понятно, что речь идет про НПЗ, да, но и ситуации на топливном рынке.
1: Да, вот про эти разовые факторы мне почему-то вспоминается, что в малых дозах алкоголь безвреден в любом количестве. Значит, о чем вот, почему я говорил про 14%, то есть основная мысль – это то, что инфляция в волатильных компонентах, это прежде всего топливо, постепенно вторичным эффектом передается в эти самые базовые компоненты инфляции.
0: В устойчивый
1: компонент.
0: То есть то, что было временным, стало перекладываться в цены основные и стало уже не временным, а устойчивым.
1: Да,
0: то есть
1: и о чем
0: тем, председатель
1: как раз сказала, что, очевидно, они не могут бороться с шоком предложения, но они должны бороться с вторичными эффектами. И вторичные эффекты – это вот как раз…
0: И борются они ставкой. Они говорят, да, мы ставкой действительно не можем повлиять на причину, то есть мы не можем на цены на топливо повлиять ставкой, да, или на дефицит топлива, но мы можем повлиять на спрос на это топливо через ставку.
1: Все верно, ставка и коммуникация. Два инструмента Банка России. Вот давайте интересно, насколько второй инструмент на тебя сработал.
0: Вот про коммуникацию. Я предлагаю как раз дать слово председателю Банка России Эльвире Набиуллиной. Вот что она на пресс-конференции сказала.
2: Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие и считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением после того, как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг к другу. Рост спроса может оставаться повышенным в результате более существенного бюджетного стимула и ускорения кредитования. При этом, если восстановление производственных возможностей потребует больше времени, чем в базовом сценарии, это будет сдерживать рост предложения. В результате вырос давление на цены. Высокие инфляционные ожидания могут усиливать эти эффекты. Но проинфляционные риски также связаны с напряженностью на рынке труда и внешними условиями. Рост цен в последние месяцы заметно ускорился. Это произошло из-за разовых факторов, на которые денежно-кредитная политика повлиять не может, но она может и должна реагировать на их вторичные эффекты и не допускать, чтобы разовое ускорение инфляции переросло в устойчивую тенденцию. Для этого необходимо сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий. Мы неоднократно говорили, что снижение ключевой ставки не может быть автоматическим, оно требует определенных предпосылок, и принимая дальнейшие решения, мы будем ориентироваться на динамику инфляции, инфляционных ожиданий и баланс риска. Траектория ключевой ставки будет такой, чтобы обеспечить снижение инфляции до 4% в 2027 году и ее закрепление на целевом уровне в дальнейшем.
0: Саша, вот ты спросил, как на меня коммуникация повлияла, да? Возможно, я не самый такой репрезентативный твой собеседник в этом плане, но я услышала

0: Это так. Вместе с еще одной фразой Эльвиры Скибзадовны с пресс-конференции, что Банк России предмет рассматривал сегодня только сохранение ставки, я это слышу так. Ситуация с инфляцией оказалась гораздо хуже, чем мы предполагали в начале года, когда представляли себе совсем другую траекторию ключевой ставки, совсем другую траекторию инфляции. Мы же хотели на 4%, там 4,5% уже к концу этого года выйти. Но ситуация стремительно меняется за счет внешних факторов, за счет там ситуации на рынке топлива и так далее. Я это слышу, я воспринимаю эту коммуникацию прежде всего как в октябре я не буду ждать снижения ключевой ставки.
1: Ну, смотри, два момента. Первое, ситуация ухудшается относительно прогноза не начала года, а относительно прогноза июля, когда у них было базовое опорное заседание, когда они как раз нарисовали и дефицит бюджета 2.105, о котором они говорили. То есть с того момента, на самом деле, ситуация стала немножко не по той траектории уже идти. Второе, что касается октябрьского заседания, это действительно будет гораздо интереснее заседание. Потому что сейчас то, что Банк России занял такую, знаешь, выжидательную позицию в засаде, на всякий случай, это логично. У него сейчас даже на руках нет данных по инфляции за август. Они вот будут вот сегодня в 7 вечера.
0: В октябре откроется сразу несколько черных ящиков. И да, мы совершенно не знаем, какой сюрприз со знаком плюс или, скорее, наверное, со знаком минус, там может быть. Первый сюрприз – это инфляция и за август, который сегодня выйдет, и за сентябрь, который будет уже к следующему заседанию. Это все-таки дальнейшая ситуация на рынке топлива и ее вклад, подчеркну, как ты обратил наше внимание, в устойчивые компоненты инфляции, да, это инфляционные ожидания населения и бизнеса с учетом того, что с октября у нас повышение тарифов ЖКХ. Есть аналитики, которые считают, что этот фактор уж точно разовый, уж точно всеми учтен и просчитан, и он вообще никак не скажется на политике Центробанка именно октябрьской. Возможно. Но самый главный, самый большой черный ящик, который торжественно на колесиках катит, это проект трехлетнего бюджета.
1: Слушай, ну вот лично я здесь не совсем согласен, что это самый большой этот черный ящик, потому что я думаю, что те параметры дефицита, которые Банк России заложил, эти 2.105, неоднократно повторенные первичного структурного дефицита, они выглядят реальными. И я не думаю, что что в проекте бюджета мы увидим цифры какие-то кардинально от этого отличающиеся. Вот, ну, не верю. Другое дело, что вряд ли, если все будет идти так, как оно сейчас идет, по факту в 2027 году мы увидим опять-таки выполнение плана. Такое, к сожалению, случается, вот, что план немножко отличается от реальности. Но я не думаю, вот тезис, что я не думаю, что Минфин в сентябре, в октябре нарисует какой-то очень плохой бюджет. Не верю в это.
0: Ты допускаешь снижение ставки в октябре? И что для этого должно сложиться?
1: Ну, для этого должно...
0: Подожди, Саш, мы забыли с тобой еще один важный фактор. Это курс рубля, ослабление которого, так или иначе, тоже транслируется в инфляцию. Пока, может быть, не слишком существенно, потому что не самый длинный период ослабления рубля был. Вот сейчас нефть дорогая может помочь, но все-таки в перспективе.
1: Ну, смотри, по рублю вот я вынужден был свой прогноз немного пересмотреть. Я думаю, что на конец года будет 85. Сейчас я думаю, что будет где-то ближе к 90, даже, может быть, 90 с небольшим плюсом. Почему? В зеркало заднего вида, как сейчас принято говорить, вот по статистике за июнь, мы видим, почему, что происходит с импортом. Резко начал расти товарный импорт. И как Банк России нам указал, что, скорее всего, это связано с ремонтом поврежденной инфраструктуры.
0: Это первое, а второе с импортом непосредственно нефтепродуктов.
1: Да, ну вот по моим оценкам, импорт нефтепродуктов все-таки занимает меньшую долю в этом импорте, нежели чем как раз импорт запчастей. И с учетом вот тех, так сказать, новостей, которые мы видим в обычных новостях, да, их поток не будет к нам, к сожалению, снижаться.
0: Ну,
1: да.
0: Смотри, а будет расти импорт, окей, который необходим, там, комплектующие, запчасти для ремонта НПЗ. Но нефть-то, ты посмотри, по бренду опять 105, и Urals вырос, вот как пишут сейчас, я найду эту цифру, что Urals в балтийских и черноморских портах опять 80 вообще за баррель, то есть там почти $9-10 по сравнению с

0: подгрузками в августе было. Разве этот фактор не нивелирует рост импорта и не окажется для рубля примерно ситуацию статус-кво? Не останется ли он на прежних уровнях, а может, чуть покрепче?
1: Ну, вообще, Юрл сейчас показывает вот там на текущей неделе где-то 90-92, на самом деле, даже
0: еще
1: больше.
0: Еще выше?
1: Да. Безусловно, это плюс для бюджета, который, на самом деле, снизит итоговый дефицит бюджета и поможет бюджету, потому что основная проблема этого года – это расходы, которые, в общем, извиняюсь, прут как кони. И вот прогнозировать, какая у нас будет траектория по расходам, понятно, что вот там я и мои коллеги, в принципе, рисуем траекторию, похожую на прошлый год, ну, там, с небольшой поправкой. Но в реальности, с учетом текущей, так сказать, геополитической обстановки сложной, вот спрогнозировать эти расходы очень тяжело. И я искренне верю в то, что Минфин предлагает все возможное для того, чтобы их удержать в норме. Вот. Но не все, опять-таки, зависит от Минфина и от Банка России.
0: О том, какого курса рубля. Вот свой прогноз ты сказал, ты допускаешь, что будет 90 или даже чуть выше на конец года. У нас есть еще несколько прогнозов, мы чуть позже их послушаем обязательно. Пока давай про инфляцию с тобой закончим. Знаешь что, меня удивило. Почему в августе инфляционные ожидания населения вдруг резко снизились? Да? Было 14,7%, стало 13,7%. На фоне ситуации с бензином, на фоне того, я повторюсь, ну, мы все равно так или иначе, каждый от этого зависим, на фоне грядущей индексации тарифа ЖКХ. Что произошло? Это то, что огурцы подешевели с яблоками, так всех вдохновило, или что?
1: Ну, я бы и не стал об этом говорить, как то, что инфляционные ожидания снизились. Наоборот, и вот это было подчеркнуто в пресс-релизе Банка России, что инфляционные ожидания на самом деле остаются даже на уровнях выше начала года. Просто два месяца назад инфляционные ожидания скакнули на, там, по-моему, 15, да?
0: Просто с высокой базы немножко успокоились, да?
1: Да, то есть это некий, это был первичный шок, когда инфляционные ожидания скакнули, и сейчас они просто чуть-чуть снизились после вот этого шока, когда народ вдруг вздохнул, он увидел, что все-таки на бензоколонке пробиться можно, в общем, жизнь не останавливается, магазины работают, там автобусы ездят, вот. И инфляционные ожидания немножко снизились, но, тем не менее, вот надо понимать, да, давай не будем обманывать слушателей, они сейчас у нас гораздо больше, чем на начало года, и гораздо больше, чем вот прям на порядок больше, чем хотел бы видеть ЦБ.
0: Они остаются повышенными, сказала сегодня председатель Центробанка.
1: Да, потому что для ЦБ, хотя и он, понятно, не таргетирует инфляционные ожидания, но там, так сказать, вот тот уровень, к которому они стремятся, это там процентов 9, грубо говоря, там 9-10% инфляционные ожидания. И инфляционные ожидания в 13, это прям 13,7.
0: Чуть-чуть выше.
1: Да, чуть-чуть выше.
0: Таргета. Скажи, пожалуйста, вот если коротко, как ты отвечаешь на вот этот вечный спор? А инфляция вообще правильно считает Росстат или неправильно считает? Мы это даже с Алексеем Заботкиным на нашей горячей линии на радио РБК тоже обсуждали. Там был вопрос от нашего слушателя, что, ну, понятно же, что Росстат явно для вас какие-то специальные данные рисует, чтобы вам было удобнее.
1: Значит, это один из вечных споров у нас даже в компании на деске. И мне кажется, я являюсь главным апологетом того, что Росстат считает честно. То есть можно там много предъявить вопросов к его там методологии и так далее, но вот я не верю в то, что вот Росстат там берет и что-то...
0: Много вопросов в корзине обычно возникает. Но, с другой стороны, слушай, мы знаем эту корзину, по которой он считает.
1: Да, то есть я не верю в то, что Росстат там берет и что-то специально прям вот это самое рисует, но вот то, что у меня даже в последнее время вызывает вопросы, с чем мне сложно спорить, это, например, цена на бензин. Вот я сегодня, когда готовился к эфиру, вот специально залез, и, значит, по 95-му в Москве это 76 рублей за литр. Вот. И вот у меня супруга, которая мне плачет, что она заливает это по какой-то трехзначной цене, вот я ей теперь скажу, там, дорогая моя, нет, ты знаешь...
0: И тебе показалось.
1: Бензин у тебя стоит 76.
0: Тебе показалось. Деньги верни, тебе показалось.
1: Да, поэтому вот дайте, пожалуйста, список этих прекрасных заправок, где 95 по 76. Вот. А во-вторых, конечно, вот здесь есть вопросы. В том, что касается там продовольствия и там базовых товаров, вот у меня нету каких-то претензий особых к Росстату. Я считаю, что плюс-минус по всей России, да, по всем регионам, мы понимаем, что не только что в Москве живут люди.
0: Видала я в регионах по 110, по 120, 95.
1: Да. Плюс-минус Росстат считает честно. Вот я в это верю. Вот. А что касается моего прогноза, да, на конец года, то я думаю, что, к сожалению, мы не увидим инфляцию меньше 7%, к сожалению.
0: Ну, собственно,
1: скорее всего, 7,5 где-то так.

0: 6,7 уже и ожидает. Посмотрим, что на опорном заседании в новом макропрогнозе он скажет. Мы прервемся сейчас буквально на парочку минут. Александр Иванов, аналитик по макроэкономике УКН «Госстрах инвестиций», сегодня со мной в программе «Инвестиционный час».
1: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня кор и мио на Пятницкой. Сердце мое — это точный диагноз. Сюда приходят не за модой, а за итальянским настроением, где еда — это повод встретиться и нормально посидеть. Проект сделали Сергей Гаспаров и Паризинко. Доната и Тата Паризи. Сыры – собственные сыроварни. Продукты аутентичные. На кухне – неаполитанская команда. Готовят бренд-шеф Александра Симеоли и пиццайола Александр Слуту. Заходите в зал, и вас сразу окутывают аппетитные запахи. На открытой кухне висят гирлянды свежей пасты. У самого входа витрина с сырами. Никакой постановки. Просто тратория, которая умеет быть щедрой и вкусный. Меню, как итальянский разговор. Начинается легко, заканчивается громко. В закусках арончини с моцареллой и лазанья фрита в хрустящей панировке. Хит – апулийские пирожки панцеротти с начинкой из рикотты, моцареллы и прошутто. Их надо есть, макая в томатный соус, иначе весь смысл теряется. Пицца – главный жанр. Печь на дровах дает тот самый правильный баланс хруста и мягкости. Паста домашняя, без компромиссов. Пене сальсича пахнет так, как должно пахнуть блюдо, если колбаски шеф-повар делает прямо на кухне. Десерты – отдельный удар. Каноли, ромовая баба, профитроли в шоколадном соусе и тирамису, которое вполне может стать вашим guilty pleasure. Не влезло – унесли с собой. Это по-итальянски честно. В винной карте шеф-бармен Кеннон Ассап собрал итальянские вина, вермуты, биттеры и аперитивы по регионам. Есть и авторские коктейли, и классика, которую делают кувшинами для компании. Итог. Коре Мио – это Италия без позы. Дровяная печь, домашняя паста, сыр собственного производства и ощущение, что вечер наконец-то в правильном месте. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
2: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» каждый день на радио РБК.
4: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патроном.
5: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Healthy Choice. Конец 90-х. Крупный американский бренд здорового питания Healthy Choice запускает промо-акцию. За каждые 10 штрих-кодов 500 бонусных миль на авиаперелеты. В первый месяц баллы удваиваются. Маркетологи не учли, что радиослушателем окажется инженер-математик Дэвид Филлипс. Его вычисления были простыми. Маленький шоколадный пудинг стоит 25 центов. 12 150 баночек – это чуть больше 3000 долларов. В перспективе свыше миллиона миль путешествий. Взяв отпуск, объехал магазины, купил. Как физически собрать штрих-коды с такой горы товара на пол дома и гараж – непонятно. Решил обратиться в благотворительную организацию с предложением отдать им весь пудинг бесплатно с условием. Волонтеры помогут аккуратно срезать этикетки. В итоге Филлипс получил пожизненный элитный статус в клубе American Airlines и обеспечил семью бесплатными перелетами на годы вперед. Эта история так впечатлила Голливуд, что режиссер Пол Томас Андерсон увековечил ее в фильме «Любовь, сбивающая с ног» с Адамом Сэндлером в главной роли. Ну а крупным корпорациям

0: инвестициям пришлось срочно переписывать юридические правила, чтобы никто больше не смог провернуть такой пудинговый трюк.
1: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Главная экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это первая пауза в цикле смягчения почти за полтора года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривал только сохранение ставки. Устойчивый рост цен ускорился до 5-6%, годовая инфляция 6,3%. Аналитики ждут до конца года осторожных шагов не ниже 13,5%. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. Как сообщил Росстат, в месячном выражении цены снизились на 0,8%. Овощи и фрукты дешевеют, отдых на юге тоже, а вот сахар, крупы и электроника дорожают. Дизель подешевел, бензин подорожал. Услуги такси и аренды машин выросли, поезда подешевели. За первые 10 дней после запуска цифрового рубля в России открыто 87 тысяч счетов. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, проведено более 50 тысяч операций. Массовое внедрение началось 1 сентября, использование добровольное. В отдельных банках были сложности, но массовых жалоб нет. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад». Как сообщило Госагентство Королевства, трубопровод подвергся массовым атакам в регионах Хэриада и Меданаха утром 10 сентября. Его закрыли в качестве меры предосторожности. Мощность нефтепровода 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила по нему основной экспорт к порту Янбу-эль-Бахар. МВД предложило освободить часть автовладельцев от утильсбора и госпошлины. Как сообщили в ведомстве, поправки затронут жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, чьи машины зарегистрированы не позднее 31 декабря 2025 года. Проект также отменяет таможенные платежи и необходимость предъявлять диагностические карты. Документ проходит общественное обсуждение. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
3: Инвестиционный час на радио РБК продолжается. Меня зовут Ирина Тихонова. Со мной в студии Александр Иванов, аналитик по макроэкономике, управляющий компанией «Ингосстрах и инвестиции». Пишет нам наш слушатель Равиль. Мне важнее низкая инфляция и крепкий рубль. А ставка вторична. Равиль, спасибо вам большое. Мы с вами совершенно согласны. И, кстати, я напомню, что очень жду ваших комментариев и вопросов в Telegram радио РБК. Русскими буквами прям набирайте в поисковой строке, попадаете в наш Telegram. И спрашивайте все, что хотите у нас спросить про рынок акций, ключевую ставку и дальнейший курс рубля.
0: Инвестиционный час.
3: К слову, про рубль. Центробанк установил официальные курсы на выходные и понедельник. Доллар ослабел к рублю на 9 копеек. Новый курс 84,26. Евро потерял 41 копейку, 97,87. И юань минус 1 копейка. Новый курс 12,55. Саша, ты понимаешь, что с рублем сейчас происходит? И надо ли вообще следить за вот этими движениями? Вот большую часть недели рубль вдруг внезапно стал укрепляться. Сегодня после решения ставки он вдруг начал ослабевать. Потом развернулся опять и снова пошел вверх. Что происходит?
4: Ну, вот, во-первых, то, что он там сегодня пошел вверх, да, давай честно скажем, что это там в пределах рубля, если мы говорим про рубль-доллар. Глобально сейчас курс иностранной валюты, ну, курс рубля к ставке привязан гораздо меньше, потому что дифференциал между ставкой ЦБ и ставкой ЕЦБ и ФРС, ну, достаточно большой. Конечно, он сжался по сравнению с тем, когда у нас было 21, но

0: тем не менее, и сейчас он остается значительным. И вот для нас, как для развивающейся экономики, на курс гораздо больше влияют товарные, ну, экспорт-импорт.
1: Экспорт-импорт.
0: Потоки. И плюс, собственно говоря, операции крупных участников, одной из которых является ЦБ. Вот операции по зеркалированию ФНБ. Операции ФНБ регулярные и нерегулярные операции. Я думаю, что тоже курс двигается.
1: Действительно, вот эти вот объемы, по крайней мере, в этом месяце влияют. Вот нет покупки составляют до 6 октября меньше 2 миллиардов рублей в день. Это во сколько там? В 3 раза меньше, чем было в августе. Отряд замечает вот это вот прибытие или потерю этого бойца?
0: Слушай, отряд по сравнению с августом немного замечает, потому что сейчас у нас курс плюс-минус стабилизировался, но есть еще и как-то третий призрачный гонщик. История о том, что валюты, в принципе, в наш контур стало поступать гораздо меньше. И если я правильно помню, вот по данным этого обзора по финансовым рискам, ЦБшному обзору прекрасному, выручка экспортеров у нас, по-моему, упала до там 2 с чем-то миллиардов долларов. Это вообще там чуть ли не абсолютный минимум. И, по всей видимости, как раз это относится к тому, что доллар, ну, там, валюта за экспорт нефти остается там, и на эту валюту мы покупаем топливо сюда. Ну,
1: то есть, то есть валюта не успевает зайти в страну.
0: Ну, она не то, что не успевает, она просто не заходит.
1: Она и не собиралась успевать, собственно, никуда. Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня, собственно, об этом и сказала. Она комментировала ослабление рубля летом, в августе конкретно, там, в июле и в августе этого года. Она сказала, что два фактора. Это сокращение экспортной выручки за счет сложности с логистикой, санкционных ограничений и рост импорта, опять же, в связи с выбытием части производственных мощностей, имея в виду прежде всего, имея в виду прежде всего НПЗ, конечно. Ну что, еще несколько прогнозов о рубле обещали мы дать. Давай пару мнений буквально послушаем. Начнем с мнения начальника Центра рыночных стратегий Газпромбанка Егора Сусина.
2: Я ждал в августе, что мы увидим диапазон курса 80-85, что мы вернемся сюда. Вернулись мы больше в верхнюю часть этого диапазона, но так как в моменте прогнозировать наш курс сейчас дело абсолютно бессмысленное, мы вернулись к бюджетному правилу, поэтому чем выше цена на нефть, это не значит, что у нас намного больше придет денег на рынок, потому что 2/3 из этих денег заберет Минфин и сложит в ФНБ. Поэтому влияние цен на нефть как раз на курс, оно не будет таким доминирующим. Но есть и не нефтегазовые истории, которые тоже растут, и мы видим в ряде металлов рост, и цветные металлы, да и драгоценные, в общем, неплохо выглядят в этом году. В этой части как раз это то, что будет оказывать поддержку курсу. Поэтому я не пессимист по курсу. Я вот ожидал, что мы придем в этот диапазон, и, в общем, я до конца года не ожидаю, что мы как-то сильно от него отойдем.
1: И еще одно мнение есть. Директор по макроэкономическому анализу ОТП банка Дмитрий Голубков.
3: Увеличение валовой экспортной валютной выручки в силу, например, роста цен на нефть, который мы наблюдаем сейчас, этот фактор тоже может оказать влияние, и он при прочих равных условиях будет оказывать влияние в пользу укрепления рубля. Но все же фактор так называемого рублевого денежного навеса, он, конечно, более значительный на настоящем этапе, поэтому я думаю, что постепенное ослабление национальной валюты будет происходить. Я не удивлюсь, если до конца текущего 26-го года мы увидим рубль-доллар в районе 100.
1: Вот, Саша, так что ты со своим 90 с небольшим хвостиком еще оптимистично смотришься, да. Ну, если так резюмируя, наверное, консенсус общерыночный по рублю, это все-таки чуть более плавное или чуть более резкое ослабление к концу года и курс на ослабление в следующем году. И, собственно, обновленный там макроопрос Центробанка, когда ЦБ опрашивает аналитиков, он ровно в ту же сторону смотрит. Спасибо тем, кто пишет нам в Telegram радио РБК. С удовольствием читаю ваше мнение о том, как стоило бы поступить ЦБ, будь вы на его месте. Про облигационный рынок мы должны поговорить. Рынок акций снижался, как я уже сказала, тоже чуть подробнее еще к нему вернемся. Но сначала про облигации, так они гораздо более, конечно, зависят от траектории движения ключевой ставки. Так вот, в моменте индекс RGBI, как ни удивительно, вообще почти никак не реагировал. Там 1, максимум 0,2% терял. Сейчас вот уже порядка 0,5% теряет. Ну, в общем, сохранение ставки, оно было и в консенсусе, и в цене ОФЗ.
0: Да, но в цене и в консенсусе не было, что снижение не будет на столе. Потому что в моем представлении это сильно недооцененная коммуникация со стороны вообще в целом рынка. И вот нас с тобой сейчас...
1: Интересно, смотри.

0: То есть ты говоришь, ну окей, консенсус ждал сохранения, но консенсус также, возможно, где-то закладывал, надеялся или предполагал, что ЦБ скажет, ну ладно, мы все-таки рассматривали, конечно, понижение, но не в этот раз.
1: Да, то есть это на самом деле сильное ужесточение сигнала относительно того, что... И вот этот вот формально нейтральный сигнал, то, что дал ЦБ, что следующее заседание они будут рассматривать, исходя из поступающих макроданных, то, что они сегодня не рассматривали, как все думали.
0: Предметно не рассматривали, сказал Эльвира Хидратовна. Может, хоть чуть-чуть, но рассматривали, просто не предметно. Спасибо. Слушай, ты единственный, кто вот на такой интересный нюанс обратил внимание. Ну что, чего дальше-то по УФЗ ждем? До опорного заседания, как минимум, до прояснения вот этих всех неизвестных черных ящиков.
1: Слушай, ну, я, во-первых, не жду роста, понятное дело. Вот, скорее всего, будет в течение следующей недели, наверное, какое-то небольшое снижение, пока рынок будет вот осмысливать то, что он получил на сегодняшнем
0: заседании.
1: Можно
0: будет купить подешевле. И не под 16%, а, глядишь, и под 17%.
1: Да-да-да, и вам постучат как-то снизу, вам постучат.
0: Потом еще постучат, скажут, что я вот 20 предлагаю. А, давай еще одного эксперта подключим. К нам сейчас Александр Джиоев, руководитель группы макроэкономики и фондового рынка УК «Альфа Капитал». С нами на связи. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Элина.
0: А вы тоже такой же пессимист, как мы с другим Александром по УФЗ?
2: Ну, я бы сказал так, что до выхода новых параметров бюджета я бы смотрел на этот актив как, ну, возможно, будет боковик. Но, скорее всего, да, в ближайшее время рынок будет переваривать, во-первых, пресс-конференцию, а во-вторых, будет точно так же, как и мы, ожидать цифр по предстоящему бюджету на следующую трехлетку.
0: Ну, то есть на вот эти вот соблазнительные 16% там на 10-15 лет в рублях мы не заримся.
2: Ну почему? Мы сейчас ИИРы будем раздавать или как?
0: Нет, мы будем рассуждать о возможной траектории. Ну ладно, давайте, хорошо, я вас избавлю от необходимости раздавать инвест-рекомендации. Скажем так, на рост тела в этом году по длинным ОФЗ, тут и даже по средним ОФЗ точно надеяться не стоит особенно?
2: Ну почему же не стоит? У нас есть такой фактор, как замедление экономической активности, и никто не знает, в какой момент это замедление из условно там пилотируемого может превратиться в условно там какие-то проблемы в экономике. И в этот момент Центральному банку, безусловно, придется задуматься о том, что, а может быть, стоит там снижать не на 25 пунктов, а может быть, и побыстрее. О чем говорю? О том, что у нас инвестиционная активность заметно и существенно снизилась по итогам первого полугодия. Там промпроизводство в стагнации находится. Понятно, ВВП во втором квартале он несколько вырос, но в целом по итогам года ЦБ сам ожидает роста до 1%. Поэтому если вдруг все пойдет не по плану ЦБ, и экономика будет охлаждаться сильнее, чем того ожидает регулятор.
0: И ставку будут снижать резче, то рост тела, то ОФЗ начнут дорожать, короче говоря, правильно?
2: Очень коротко, да.
0: Да, ну это одна из вероятностей. Есть также вероятность, мы обсуждали, что Центробанк вообще может больше не трогать ставку до конца года. Опять же, мы сейчас все гадаем, мы честно в этом признаемся, потому что мы ждем вот этих важных данных по бюджету, по итоговой инфляции.
1: Ну, Эльвир, просто здесь нужно дополнить, что вот...
0: Спасибо, знаешь, за Эльвиру, я все-таки Элина.
1: Элин, прости, пожалуйста.
0: Сегодня у нас просто эфир освещен ее именем, да.
1: Да, как я тебя только не называл. Цыплят по осени считают, и это не просто так придумали, в том числе это к нам сейчас в полной мере относится, потому что вот то, что будет с ценами и с производством, и со спросом в сентябре для Центрального банка принципиально
0: важно. Это
1: будет
0: показательно. Хорошо, да. Но тут скорее, наверное, выжидательную позицию инвестору стоит занять, но если уж сидите вы в длинных ОФЗ, ну и сидите, собственно говоря. Александр, а на ваш взгляд, какая сейчас оптимальная стратегия частного инвестора на долговом рынке? Мы сейчас говорим тогда и про госдолг уже, и про корпоративный долг. Александр Джиоев, да.
2: Да, я понял. На мой взгляд, вполне логично выглядит взять флоутера условно, либо там посидеть в денежном рынке и понять вообще, что нам Минфин все-таки покажет. И будут ли там ожидаемые цифры на этот год в рамках тех ожиданий, которые были в начале года. Или все-таки дефицит снова расширится, и это будет такой негативный сюрприз для рынка, потому что понятно, что если там цифры по итогам этого года Минфин будет ожидать выше, чем заложено, было в начале года, то, понятно, больше размещений к концу года, и это может давить на кривую. Но опять
0: да, флотер... принято. Флотеры, они есть и в госбумагах, и, возможно, новые, кстати, будут, придется Минфину размещать до конца года. Очень много корпоративных флотеров. Вот сегодня буквально там свеженький от Алросы начал торговаться. КС плюс 135 ВЭП опять с привязкой к кроне.

0: выпускает на следующей неделе, там Рони плюс 185 аж пунктов. X5 финанс, понедельник, Флотер ключ плюс 120 пунктов. В общем, выбор большой. Александр, а тогда я вас еще доспрошу про квазивалютные облигации. Вот вроде бы они сейчас должны быть как раз на коне, а они почему-то вообще не растут и не росли на ослабление рубля. В августе снижались практически везде и все.
1: Ну, так это же, как сказать, наш валютный рынок, он больше связан с рублевым рынком, чем с внешним рынком. То есть нужно понимать, что если у нас там было свободное движение капитала и прочее-прочее, то, наверное, при ослаблении рубля там мы бы видели рост этого сегмента. Но так как у нас долговой рынок рублевый, он также себя чувствовал не очень хорошо, условно там, в боковике находится, то здесь поводов для роста и квазивалютных особо нет. Потому что нужно понимать, что да, рубль ослабляется, но здесь поспорю уже с Александром, что 90 на конец года выглядит как-то уж очень проинфляционно на самом деле, потому что крепкий рубль – это один из тех столпов, на котором может ЦБ продолжать снижать ставку.
0: Поэтому... Ну, ЦБ не может влиять на вот эти вот разовые факторы, назовем это осторожно. А ваш какой, кстати, какое ожидание по рублю на конец года?
1: Ну, мы здесь традиционно оптимисты в Альфа-Капитале, поэтому на конец года мы все еще верим, что 80 рублей за доллар.
0: 80. Вот у нас разброс сегодня в эфире от 80 до 100+. У нас совсем мало времени остается до конца эфира, нам надо еще про акции очень коротко поговорить. На решение, на публикации решения Центробанка по ключевой ставке, как я уже говорила, было снижение там почти на 1,3%. Сейчас снижаемся порядка там, процента, теряет индекс Мосбиржа, но очень интересный спайк, то есть резкий рывок вверх был за минуту, там, за полторы до объявления решения о ключевой ставке. Саш, ты как это объясняешь? Кто-то думал, что он сейчас самый инсайдерский инсайдер, и он-то знает, что ЦБ точно понизит ставку, хотел на этом сыграть.
2: Я думаю, что кого-то просто прикрыли. То есть кто-то не хотел закрывать самостоятельно, и просто, возможно, брокер, возможно, там кто-то еще. Это было как бы принудительное закрытие частично, и просто в рынок вылили, то есть держали до самого последнего.
0: Кто-то открыл слишком мощную короткую позицию.
2: Да, так? И просто вылили слив там. Поэтому интересно. Вынесло так.
0: Ну, в общем, это было, да, немножко так непредсказуемо. Дальше все пошло по плану. Такое ослабление умеренное, но, тем не менее, ослабление. Александр, ваш взгляд на рынок акций сейчас. Вот тут есть что ловить вообще до какой-то, опять же, определенности там со ставкой, прежде всего, с геополитикой?
1: Ну, про геополитику здесь, мне кажется, мы все только гадать можем. Если же говорить с точки зрения там... условно, долгосрочных инвестирований, там на горизонт не один месяц, даже не один год, то как будто бы сейчас, понятно, эта мантра, что очень дешево, она уже длится который год,
0: да,
1: но все-таки
0: да.
1: Те уровни по мультипликаторам, которые мы сейчас видим, они там, условно, уровни осени 2022 года, а при этом при всем финансовые показатели компаний, которые там входят в индекс Мосбиржи, они заметно улучшились за это время. И то есть выглядит как-то странно, что у нас финрезы там, и финпоказатели улучшаются, а при этом оценка с точки зрения мультипликаторов, она не изменяется. Поэтому все мы помним, что было после 2022 года, как у нас там рынок акций заперформил. В целом, как сказать, выглядит очень-очень привлекательно. Как вы сказали, там МОФЗ длинная 16,5 и сидим 10 лет. Ну вот как будто бы с точки зрения там инвестора долгосрочного, присмотреться к рынку акций.
0: Да, в теории совершенно с вами согласна, звучит это действительно прекрасно. Я вот вас спрошу, а вы лично готовы морозить деньги на неопределенный срок вот в этих сверхдешевых акциях, которые не факт, что будут еще дешевле?
1: Почему нет? Ну, то есть, как бы, скажу больше, морожу, да.
0: Ну, да?
1: Ну,
0: ну, да, спасибо за эту позицию. Я как заморозила еще 22-го года, так, в общем, тоже сижу, так что мы тут с вами коллеги. Да, Саш?
2: Ну, я вот, например, у меня есть какие-то такие, знаешь, точечные спекуляции на акциях исключительно, то есть долгосрочного портфеля я не держу. И вот что касательно дешевого, и особенно когда сравнивают с иностранными рынками по мультипликаторам, вот, ну, для меня это сейчас немного странно, потому что, ну, вот, условно говоря, там, сравнивают X5 с каким-то, там, не знаю, Amazon, или там...
0: Не, ну всегда ставят звездочку и добавляют там без учета российской, как называется, риск-премии.
2: Да, ну вот, понимаешь, вот эту звездочку риск-премии, ее очень сложно оценить. И когда сравнивают все равно с тем же там каким-нибудь Walmart, ну, в скольких там Walmart беспилотники прилетели
0: Это, знаешь, такая

0: Чисто, а оценить
1: чисто
0: это...
1: математика. Мы сравниваем две сопоставимые компании в сферическом вакууме, без всех вот этих вот водных,
0: да, окружающих. Да. И поэтому, вот понимаешь, каждый, как сказать, суслик-агроном, каждый эту звездочку риск времени рисует ту, которую он считает правильным и нужным.
1: Ту, на которую он надеется.
0: Да, оценить здесь вот реально никак.
1: У нас полминутки остается. Александр, одна какая-то бумага, в которой вот особенно, на ваш взгляд, приятно будет застрять надолго, ну или купить ее сейчас особенно дешево, чтобы потом наслаждаться резким ростом. Акция.
2: Это вы ко мне?
1: Да, да, да, да.
2: А я не могу, я могу только фонды порекомендовать нашу.
1: А, и понятно. Все. Ну, в общем, фонд акций. Хорошо. Главное, вы сказали, что есть надолго, то имеет смысл, на ваш взгляд, сейчас заходить в акции. Но еще раз помню, что это возможно прямо очень надолго. Спасибо большое. Инвестиционный час на радио РБК. Александр Иванов, Ингосстрах инвестиции. Александр Джоев, Альфа Капитал, были с нами в эфире. Спасибо.
3: РБК коллекция.
4: Ну а прямо сейчас о том, что страховщики боятся покрывать риски терроризма и атак беспилотных летательных аппаратов.
5: Действительно, все чаще страховщики отказывают владельцам складов в таком виде полиса, подтверждает РБК. По словам источников, такая ситуация сложилась в середине июля, начале августа на фоне возросшего интереса к услугам страховки от БПЛА. Некоторые игроки решили взять паузу и перестали предлагать такое покрытие, а другие формируют заградительные тарифы со ставками до 60%. Также страховые компании стали внимательнее подходить к риск-аудиту. Об этом Ростиславу Мерецкому рассказала специальный корреспондент РБК Дарья Молоткова. Она опросила участников рынка.
6: Чтобы обезопасить себя от рисков, владельцы и девелоперы складов начинают обращаться к страховщикам, чтобы застраховать не только имущество, но и риски, связанные с диверсией, беспилотниками и терроризмом. Но проблема в том, что это довольно дорогостоящее страхование. Выплаты там довольно большие при наступлении страхового случая. А вал заявок сейчас стал довольно большим. Даже вот те, кто никогда не задумывался о том, чтобы какой-то полис на свой объект получить, они все, собственно, стали в очередь. Именно поэтому страховщикам приходится корректировать свой подход к страхованию таких объектов. Они сейчас выбирают индивидуальный подход, то есть они смотрят каждый объект отдельно, проверяют, что там хранится, где он расположен, как там устроена работа. В то же время смотрят и на самого владельца или девелопера, насколько у них давняя история отношений, насколько это, в принципе, высокие риски для страховщика, как они повлияют на его портфель. Комплайенс здесь ужесточился.
7: Что еще поменялось на рынке страхования складов?
6: Заметно выросли тарифы на такое страхование. То есть, если раньше ставка по ним была не очень большая, то теперь на риски диверсии БПЛА и терроризма ставки заметно возросли. Ужесточился комплайенс и проверка объекта, насколько это для страховщика рисковый объект. Подход, если раньше он был более массовый, можно было проще такое страхование получить, то теперь он более индивидуальный. Кроме того, стоит сказать, что сейчас сложно застраховать и новый объект. Это сильно влияет на собственников или застройщиков таких объектов, потому что им, по сути, надо его выводить на рынок, маркетировать, а из-за отсутствия страховки они не до конца понимают, как это делать. Еще, кроме того, сейчас сложно включить эти новые риски в уже действующие полисы. Процент одобрения по таким запросам на самом деле небольшой.
7: Почему страховщики не готовы брать эти риски? Может ли причина быть в проблемах с перестрахованием?
6: Да, это действительно так. Если раньше у нас на рынке было много международных перестраховочных игроков, то сейчас, по сути, все вот эти вот проблемы ложатся на РНПК. То есть она выступает, собственно, перестраховщиком. Все запросы, коммерческие компании могут пытаться страховать даже такие сложные случаи, но все равно вот все это перестрахование уходит на РНПК. Запросов и заявок действительно очень много. Нужно каждый случай разобрать, посмотреть, понять, как все это будет застраховано. Конечно, это все удлиняется, и многие такие заявки они ставят на паузу. Плюс РНПК же перестраховывает не только складской рынок, она на всю Россию по разным секторам, поэтому, конечно, объем работы у них довольно большой. Если мощности РНПК будут расширяться, это скажется в политике страховых компаний, то, соответственно, с складами ситуация поменяется. Но пока довольно тяжело это сделать.
4: Еще один момент. Для страховщиков современный склад представляет собой что-то вроде черного ящика. Содержимое постоянно меняется, оценить его сложно. Отсутствие прозрачного контроля за внутренним содержанием заставляет страховщиков отказывать девелоперам еще...

0: на этапе возведения объектов или ввода его в эксплуатацию. Эксперты указывают, что решением этой ситуации стало бы расширение лимитов российской национальной перестраховочной компании. Но вопрос с недостатком перестраховочной емкости может решить только государство, отмечают специалисты. Все-таки финальное слово именно за властями.
1: Автоньюз. Volkswagen находится в одном из самых непростых периодов за всю свою историю. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, что происходит с немецким концерном и как компания собирается выходить из кризиса. Во втором квартале 2026 года Volkswagen Group продал по всему миру 2 миллиона 80 тысяч автомобилей. Это на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным фактором стало резкое снижение продаж в Китае, одном из важнейших рынков для концерна. По итогам первого полугодия ситуация выглядит не намного лучше. За 6 месяцев Volkswagen Group реализовал 4 миллиона 130 тысяч автомобилей. Это на 6% меньше прошлогоднего показателя. На этом фоне концерн готовит масштабную реструктуризацию и рассматривает радикальные меры. В частности, Volkswagen может закрыть сразу 4 предприятия в Германии. Если этот сценарий будет принят, то процедура начнется в 2031 году и завершится к 34-му. Сокращение расходов может коснуться не только заводов. Volkswagen также пересматривает состав своей огромной структуры и рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati. А по марке Seat решение уже принято. Из структуры концерна ее выведут к концу 2029 года. Параллельно Volkswagen объявил о масштабном сокращении модельного ряда. Компания намерена примерно вдвое уменьшить количество предлагаемых моделей, а число вариантов их исполнения сократить сразу на 75%. Также компания хочет унифицировать используемые платформы, электронные архитектуры и программное обеспечение для разных рынков. То есть уникальных версий будет меньше, а основное внимание Volkswagen сосредоточит на наиболее популярных моделях. Глава Volkswagen Group Оливер Блюме ранее признавал, что продукция концерна востребована, однако ее рентабельность остается недостаточной. Одним из самых болезненных последствий этой ситуации может стать сокращение рабочих мест. По последним оценкам, Volkswagen способен отказаться примерно от 100 тысяч сотрудников по всему миру. Это вдвое больше, чем предусматривал первоначальный план сокращений. При этом концерн пока не отказывается от попыток сохранить часть предприятий и рабочих мест. Среди рассматриваемых вариантов – партнерство с другими компаниями, привлечение новых инвесторов и изменение портфеля отдельных заводов.

0: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
2: Каждый вторник в 16:10.
4: РБК Тренды.
5: Кризис цифрового совершенства.
6: По данным исследований, около 60% пользователей сомневаются в подлинности контента в интернете. А более половины предпочитают материалы, которые выглядят как созданные человеком, а не алгоритмом. Идеально гладкие тексты, изображения и видео все чаще воспринимаются как однотипные и эмоционально пустые. Пользователи отмечают, что такой контент быстро забывается и не вызывает доверия. Он выглядит качественно, но не цепляет. Это создает эффект цифровой усталости, когда визуально все красиво, но внутреннего отклика нет. В ответ на это формируется обратный тренд. Ценится несовершенство, текстура, живые эмоции, неидеальная подача. В дизайне и визуальных форматах это уже называется anti-AI-крафтинг – осознанный уход от алгоритмических гладкостей в сторону человеческой фактуры. Меняются и алгоритмы платформ. Они все чаще отдают приоритет контенту, который вызывает обсуждения и живые реакции, а не просто собирает просмотры. Это отражает сдвиг от механической вовлеченности к смысловой. На фоне массовой автоматизации подлинность становится редкостью, а значит, ценностью. Человеческий голос, эмоциональность и несовершенство превращаются в конкурентное преимущество. И это меняет не только эстетику медиа, но и стратегию брендов в борьбе за доверие аудитории.

0: 1 сентября первую часть получат предприниматели с активным полисом, чьи товары пострадали на складах в Самарской области, Адыгее и Дагестане. В России запустили сеть 5G в 16 городах, как сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. Скорость мобильного интернета превышает 400 мегабит в секунду. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге доступны сервисы всех 4 операторов. Еще в 13 городах работают 1-2 оператора. К 2032 году долю отечественных базовых станций планируют довести до 100%. Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае может состояться. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, для этого все три лидера должны находиться в стране. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине в обозримой перспективе. Представитель России примет участие в саммите G20 по энергетике в Хьюстоне на следующей неделе, сообщил Рейтер, источник в Белом доме. В августе США уже принимали главу Минфина Антона Силуанова на встрече G20 в Северной Каролине. Это было первое личное присутствие российского министра на форуме с начала СВО. Кто именно поедет в Хьюстон, пока не уточняется. Александр Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии 25 или 26 сентября. По его словам, это произойдет по возвращении из Генеральной Ассамблеи ООН. После отставки он вступит в избирательную кампанию, как обычный гражданин. Срок полномочий Вучича истекал весной 27 года. На следующей неделе в Москве ожидается дождливая погода. Как сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова, осадки прогнозируются почти каждый день, кроме понедельника. Дожди будут преимущественно небольшими, при этом сохранится тепло, временами будет выглядывать солнце. Больше новостей на сайте РБК.
1: Повтор программы.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы пятницы, 11 сентября.
1: Радио РБК. Картина дня.
2: Итак, ставка не изменилась, 14%. Банк России все-таки взял паузу впервые с апреля 2025 года. И нынешнее решение можно назвать ожидаемым. Во всяком случае, таким был консенсус прогноз экспертов, в том числе и в нашем эфире. Они сходились во мнении, что регулятор не станет менять ключ. Чем на этот раз ЦБ мотивировал свое решение, что об этом думает бизнес, разбиралась Ольга Зуева.
3: Во-первых, Банк России сегодня не только не снизил ключевую ставку, он еще и не обсуждал даже ее снижение. И вот по словам главы регулятора, проинфляционные риски выросли, поэтому экономике пока необходимы умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Все дело в том, что летом ускорился рост цен, а годовая инфляция к 7 сентября выросла до 6,3%. Это связано как с сезонными факторами, так и с ситуацией на топливном рынке, потому что эта ситуация уже начала влиять на стоимость других товаров и услуг, заявила Эльвира Набиуллина.
4: Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие и считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением после того, как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг к другу. Рост спроса может оставаться повышенным в результате более существенного бюджетного стимула и ускорения кредитования. При этом, если восстановление производственных возможностей потребует больше времени, чем в базовом сценарии, это будет сдерживать рост предложения. В результате вырастет давление на цены. Высокие инфляционные ожидания могут усиливать эти эффекты. Но проинфляционные риски также связаны с напряженностью на рынке труда и внешними условиями.
3: Глава регулятора также уточнила, что пространство для снижения будут обсуждать уже на следующем заседании в октябре. Представители бизнеса все еще скептически оценивают высокий уровень ключа. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин решение ЦБ охарактеризовал как непозитивное. При этом отметил, размер ставки меньше беспокоит предпринимателей, чем эффект от того, что она сохраняется на высоком уровне столь длительное время. А вице-президент РСПП Александр Мурычев в нашем эфире заявил, что предпринимателей волнует таргет по инфляции в 4%.
5: Все-таки инфляция подрастает. Ну и рост денежной массы, который даже не предполагал Центральный банк, он около 13% годовых. Ну и сама экономика, признаки замедления, они тоже налицо и по росту ВВП, тем более по промышленному производству. Ну и главное для нас, когда мы ведем опрос РСПП или индекс деловой среды, это очень важный показатель, он остается на очень низком уровне, где-то 39,6%. В итоге мы, в принципе, находимся между двух огней, эта инфляция не сдается, но экономика и

0: еще промышленность задыхается от дорогих денег. Неоднократно заявляли, что надо как-то, мне кажется, корректировать таргет 4%.
1: Также представители бизнеса призвали учитывать реальную инфляцию, то есть фактический рост цен, с которыми сталкиваются компании. Об этом, в частности, заявил управляющий партнер мультисемейного офиса «Сесигар» Ирина Жарова-Райт.
2: Поддерживать нужно реальный сектор экономики и дать для них субсидированную ставку, то есть отдельно выделенную с тем, чтобы экономика двигалась. Для того, чтобы это действительно помогло действовать сейчас, признать инфляцию, ту, которая на уровне рыночной, и ничего в этом стесняться. Мне было бы комфортно сейчас продвигать все задачи, которые стоят, конечно, на более субсидированной ставке, но удобно работать все, что вокруг 10. Но это мечты.
1: Эльвира Набиуллина на пресс-конференции парировала тем, кто ждет этого самого увеличения, и объяснила, почему считает такое решение вредным.
3: Мы не рассматриваем возможность увеличения таргета по инфляции. Считаем, что это будет крайне вредно. Те, кто это предлагают, они думают, что ставки от этого уменьшатся. Ставки от этого только вырастут. Доступность кредита от этого только уменьшится, потому что это будет означать более высокую инфляционную премию в ставке. Кстати, страны с развивающимися рынками, многие, которые начинали с цели по инфляции 4%, снижали эту цель именно для того, чтобы достичь роста благосостояния людей и более умеренных ставок, более доступного кредита.
1: Банки выдают кредиты по ставке, которая выше ключевой, и это приводит к еще большей закредитованности, считает руководитель швейного производства «Фест» Владимир Михайлов.
4: Все, что больше 10% банковский кредит, то это проблема для предприятий, занимающихся конкретно выпуском продукции. Сегодня, что такое 14? Ключ и плюс банки еще добавляют. У нас минимальная ставка сегодня по кредиту 17,5%. Понятно, что предпринимателям она невыгодна. Кредиты брать невозможно. Из-за того, что люди не покупают товары, им выгоднее положить деньги в банк на депозит. А предприятиям, так как не растет покупательская способность, компенсировать это приходится брать дополнительные кредиты в банках.
1: Однако глава ЦБ заявила, что денежно-кредитные условия уже не выглядят настолько ограничивающими, как можно было это предположить.
3: Мы видим, что компании улучшили свои оценки по будущему спросу. Это показывает наш мониторинг. Ценовые ожидания компаний выросли. И, соответственно, в реальном выражении денежно-кредитные условия уже не кажутся такими ограничивающими. Потому что при росте ценовых ожиданий происходит в этом смысле смягчение жесткости денежно-кредитных условий.
1: Также Набиуллина назвала две причины ослабления рубля этим летом. Во-первых, ситуация с российским экспортом, который сдерживают геополитические факторы и временное выбытие части логистических мощностей. Также одновременный рост импорта, в том числе нефтепродуктов.
5: Чем на этот раз регулятор мотивировал свое решение, разбиралась Ольга Зуева. Страны БРИКС достигли соглашения по платежной системе для стран объединения БРИКС Pay. Об этом сообщил спецпредставитель президента Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Предполагается, что граждане и компании стран объединения могут проводить трансграничные платежи напрямую в национальных валютах в будущем, когда эта система полностью заработает. В том числе и туристы смогут расплачиваться в магазинах и ресторанах стран БРИКС своими банковскими картами. Ранее в эфире один из создателей системы BRICS Pay, руководитель целевой группы BRICS Payments and FinTech, рабочей группы финансовой услуги делового совета BRICS Андрей Михайлишин заявил, платежная система для всех стран позволит туристам и бизнесу использовать свои национальные платежные инструменты за рубежом.
6: Конечно, было бы здорово ответить конкретными датами и цифрами. Давайте немного прокомментирую, что действительно произошло. Подписано трехсторонний меморандум о сотрудничестве с индийской стороной, АО БРИКС Пэй и ФПИ. Что касается Индии, то мы переходим к процессу технического изучения возможности создания шлюзов между БРИКС Пэй и UPI. Это как российский СБП, но в Индии. Также и необходимо будет проработать большой пакет юридической документации.
5: То есть, если переходите к изучению технической возможности, еще там сроков реализации нет.
6: Да, что касается БРИКС Пэй, Индия, пока сроки сложно назвать. Мы ставим ближайшие планы до конца текущего года, но это предварительно смотрим. Что касается других направлений БРИКС Пэй, то идет достаточно обширное взаимодействие с странами, куда россияне часто ездят отдыхать. Это южные страны в первую очередь. И здесь мы надеемся, что в ближайшие месяцы уже первые тестовые транзакции у нас начнут. точно так же работать.
1: Ну вот, исходя из названия, возникает вопрос, только для жителей стран БРИКС вот эта система будет работать и валюта в рублях?
6: Нет, здесь ограничений по странам нет. БРИКС Пэй название историческое.

0: Ивановская. Проект был, идея озвучена еще в 2017 году. Кстати, как раз именно РФПЕ его озвучивал. Официальный старт, можно сказать, был дан в 2018 году. Изучение на деловом совете БРИКС в Дурбане, это Южная Африка. И вот достаточно много времени занял этот процесс согласования, обсуждения проекта. И тогда, в 2019 году, появилось название БРИКС ПЕЙ. И, собственно говоря, под этим названием деловой совет всегда рассматривал этот проект. Здесь нет ограничений ни с какими странами. Не обязательно БРИКС, не обязательно БРИКС Плюс, это страны-партнеры. Проект открыт для любой страны, которая хочет присоединиться.
1: Но все-таки в чем практически выгоды вот этой системы? Они есть или это больше важный символический проект просто в политическом смысле некой солидарности государств сейчас?
0: Этот проект в рамках делового совета, соответственно, он имеет, конечно, самую большую бизнес-составляющую. Задача заключается в том, чтобы граждане стран, присоединившихся к проекту, могли использовать свои национальные платежные системы в путешествия в других странах. Например, когда россияне приезжают в Индию, здесь UPI очень распространен, чтобы была возможность заплатить в Индии, в Китае, в других странах. Поэтому это дает очень большое удобство для граждан наших стран. И, собственно, можно будет переставать пользоваться международными централизованными платежными системами.
2: Получается, и физические лица, и бизнес могут воспользоваться системой. Просто физлица во время путешествия, а бизнес для переводов, оплаты услуг.
0: Эти два проекта идут параллельно, поскольку под ними лежат совершенно разные технологические платформы и юридические решения. В первую очередь мы сейчас говорим о запуске БРИКС ПЕЙ для пользователей обычных, для путешественников в рамках поездок часто. Что касается B2B, это решение тоже мы сейчас прорабатываем. Некоторые решения технологические уже существуют и протестированы. Это вопрос следующего года.
1: Система, разработка которой началась еще в 2017 году, призвана стать мостом между национальными платежными инфраструктурами индийской и российской системы быстрых платежей и аналогами в других странах объединения. До этого дня БРИКС ПЕЙ находился на стадии международной координации, обсуждения технической архитектуры и подготовки к пилотному запуску. Маркетплейс Озон в пятницу вечером объявил, что Ингосстрах начал выплаты пострадавшим селлерам. Компенсацию с 15 сентября получат продавцы, чьи товары были застрахованы на складах в Чапаевске, Самарской области, Махачкале и Инеме в Адыгее. Выплаты могут идти несколькими траншами. Ну а чуть ранее Минэкономразвитие объявило о льготных кредитах для пострадавших селлеров. Программа доступна для представителей малого и среднего бизнеса, сообщается в пресс-релизе ведомства. А заем можно получить по схеме «Ключевая ставка плюс 3%». Совокупный лимит программы – 50 миллиардов рублей. Пострадавшие продавцы смогут получить от 500 тысяч до 500 миллионов рублей. Льготная ставка будет действовать полтора года. Первые кредиты банки начнут выдавать уже сегодня. Однако предложение заинтересовало не всех. Так, селлер Антон Толмачев кредит брать не планирует, несмотря на потери от атак на склады ВБ. По его словам, для части пострадавших продавцов эта мера запоздала.
3: Лично мне абсолютно никак. Я не собираюсь брать кредит, несмотря на то, что у нас уже на миллион с лишним сгорело товаров на складах маркетплейсов. Предпочитаю развиваться на свои, предпочитаю, чтобы мои деньги временно свободно лежали. Я получал проценты, а не я платил проценты банкам. Люди делят сейчас на две категории. Первое, сгорело настолько много, что никакие кредиты не спасут, и люди уходят в банкротство. Второе, сгорело не так много, пострадало не так много, как у меня. И есть смысл продолжать дальше для того, чтобы меньше зависеть от тех выплат, которые могут прилететь как раз в самое неподходящее время. Ну, то есть, когда тебе нужно будет кому-то отдавать деньги. То есть, лучше сжаться, чтобы переждать это время.
1: От ударов по объектам Wildberries пострадали более 400 тысяч продавцов, заявлял ранее глава Ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках Маргарита Евстигнеева. А общая сумма убытков составила до 700 миллиардов рублей. Но при этом льготные кредиты могут быть неактуальны для многих селлеров, считает старший директор по банковским рейтингам эксперта РА Иван Уклеин.
4: Конечно, когда речь идет о 17-й ставке, наверное, трудно ее назвать льготной для малого бизнеса, который действительно и так испытывает последствия жесткой, продолжительной жесткой денежно-кредитной политики. Но дело не только и не столько в величине процентной ставки, сколько в совокупном лимите 50 миллиардов, конечно, погоду не сделают. Я подозреваю, что и спрос-то будет не очень большой на этот продукт по следующей причине. Большинство селлеров

0: банков все-таки не имеют высокой закредитованности. То есть здесь основная проблема-то, она не в том, чтобы дать деньги селлерам по ставке близкой к ключевой. Дело в том, что многим из них требуется как-то урегулировать ситуацию с утраченным товаром. Для отдельных игроков это, конечно, может быть очень критичной потерей. С предложением кредита под 17% годовых, боюсь, что ситуацию радикально не поправить. Те, кто и так имел ограниченный ущерб, столкнутся с отказами по причине того, что они запросят очень большой лимит по такому кредиту, ну, либо получат совсем-совсем небольшую сумму, которая будет им как мертвому припарка.
1: Новый кредит, даже льготный, может только увеличить долговую нагрузку на пострадавших селлеров. Бизнесу сейчас нужнее отсрочки по существующим платежам, а так считает руководитель группы компании «Авокадо» Сергей Чермашенцев.
2: Возникает много вопросов. Нужно обслуживать старые кредиты. При этом мы берем новый кредит, в котором, так скажем, ставка, мягко говоря, не щадящая. То есть все равно на нас зарабатывают. Здесь, опять же, сроки. Мы можем взять кредит, закупить товар, но оборот, который сейчас Валберес нам может дать, сейчас на самом деле здесь вообще непонятно, как выступать. По крайней мере, я в своей экономической модели не вижу, что я могу под 17% взяв кредит.
3: Сергей, вот давайте внесем ясность. Все-таки проблема в том, что процент высокий, или проблема в том, что это в принципе кредит? То есть механизм не устраивает или конкретно процент?
2: Мое мнение, что стандартный кредит уже вряд ли сможет нас спасти. Сама система нарушена. И в данном случае нужна совсем другая система, схема другая. Здесь скорее отсрочка, потому что мы же все же рассчитывали на выплаты, которые при первом инциденте обещала госпожа Ким.
1: По данным Банка России, средневзвешенная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса в июне составляла 18% на займ до года и 15,1% более года. Баррель нефти Brent торгуется на отметке выше $100. Накануне, впервые с 21 мая, цена на бирже ICI превысила $109. И причина столь высоких цен в очередной эскалации на Ближнем Востоке. В результате ударов США и Ирана по танкерам судоходство через Армузский пролив практически остановилась. На цены давят и другие факторы. Саудовская Аравия сообщила о падении добычи нефти до минимума с 1990 года, а Китай, который долго сдерживал импорт, вновь активно закупается. В последние дни также возник риск перекрытия Баб-аль-Мандебского пролива, рассказал руководитель отдела исследований энергетического комплекса «Мира и России» Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.
4: Удивительно, на фоне оценок ОПЕК, что спрос будет ниже в этом году, какого-то охлаждения не происходит на рынке, наоборот. А главная причина, мне кажется, в том, что помимо известной ситуации в Армузе и обострения, не менее важные события происходят рядом. По другому проливе, Баб-эль-Мандебском, как раз после обострения в Армузе, многие, в том числе саудиты, переориентировали свои поставки на Красное море и транспортировку из него. Так вот, этот пролив как раз соединяет Красное море с Аденским заливом, и перекрытие его очень сильно осложнит логистику и, соответственно, вот эти вот все маршруты переориентации. До 140 мы дойти действительно можем, но при условии, если будет достаточно жестко залив у нас Армузский закрыв, и если будут проблемы с транспортировкой через соседний Баб-эль-Мандебский пролив. Даже не только из-за того, что там не все получат нефть, но из-за того, что сильно удлинятся логистические маршруты, поставки любых грузов, и на это потребуется больше топлива.
1: 10 сентября Рейтера сообщал, что йеменские хуситы установили контроль над стратегически важным портовым городом Аль-Моха на Красном море и приближаются к Баб-эль-Мандебскому проливу. Через него проходит около 12% мировой торговли и до 30% контейнерных перевозок. В прошлом году через пролив перевозили больше 4 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. В июне этого года объем вырос до 7,5 миллионов баррелей в сутки. ФНС встала на сторону селлеров в споре о налогах на баллы. Речь идет о баллах, которыми площадка компенсирует продавцам скидки на товары. Федеральные налоговые службы разъяснили, считать такие баллы доходом и облагать налогами не нужно, пишет РБК. ранее. Налоговые органы доначисляли продавцам налоги на эти бонусы. Разъяснение ФНС очень важное, но точку в подобных спорах

0: не ставит, отметила в нашем эфире корреспондент отдела экономики РБК Анна Гальчева.
1: Это разъяснение ФНС России конкретному обществу с ограниченной ответственностью по вопросу, как нужно поступать с налогообложением баллов. Говорить о том, что было какое-то решение, нельзя, потому что решение, точку в такой практике в налоговой ставит, как правило, суд. Судебного решения не было. А налоговая просто
2: поясняет, да. То есть точку пока в подобных спорах мы ставить не можем, просто ФНС объясняет, что баллы — это не деньги, то есть это не доход.
1: Да, это не выгода, потому что эти баллы были потрачены потом также селлером на оплату услуг площадки. Если после оплаты услуг площадки у селлера возникает остаток этих баллов, то Озон оформляет их как премию, и вот уже эта премия отражается в налоговой декларации, и с нее налог уплачивается.
2: Вот как эксперты оценивают это решение налоговиков?
1: Эксперты единогласно оценивают решение положительно, но не спешат говорить, что теперь проблем не будет вообще. Потому что они даже обращают внимание на то, что в письме нет указания на то, что информация должна быть доведена до нижестоящих региональных управлений ФНС и нижестоящих инспекций. Хотя есть такой аргумент, что в номере письма есть значок, который, как правило, свидетельствует о том, что письмо расходится по рассылке по всей системе налоговой. Но мы этого наверняка не можем утверждать. И поэтому, поскольку не было прецедентов судебных еще, и говорить о том, что теперь претензий не будет, нельзя. Однако у селлеров возникает такой защитный механизм. Они могут апеллировать к этому письму. И у тех селлеров, которым доначислили уже за предыдущие годы налог за баллы, они могут обратиться с жалобой в свои региональные управления Федеральной налоговой службы и обжаловать это доначисление, апеллируя к разъяснению Федеральной налоговой службы.
2: Получается, позиция налоговой службы понятна, позиция селлеров тоже в целом, ну, оправдана и понятна. А вот есть ли реакция маркетплейсов на эту ситуацию?
1: Да, мы спросили и Озон, который был главным фигурантом вот этого спора о налоге за баллы, и Wildberries, и оба маркетплейса через свои пресс-службы заявили, что они рады этому разъяснению ФНС, они поддерживают его, и оно дало понять, что Федеральная налоговая служба рассматривает вопрос с этими баллами также в том же ключе, что и площадки торговые.
0: РБК направил запрос ФНС России. Напомню, в начале года налоговые органы начали доначислять селлерам налоги на бонусные баллы от маркетплейсов. К примеру, Озон начисляет продавцам баллы, которыми компенсируют скидки на товары. Ими можно оплатить до 99% стоимости услуг площадки. Если по итогам месяца остаются неиспользованные баллы, Озон выплачивает их продавцу рублями как премию. В налоговой декларации учитываются доходы от продажи товара со скидкой, полученная премия, поясняет Озон. Но юристы ожидают, что позиция ФНС снизит число претензий к селлерам, а продавцы, которым уже доначислены налоги на баллы, могут попытаться оспорить решение и вернуть деньги. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад». Нефтепровод подвергся массовым атакам 10 сентября и был закрыт в качестве меры предосторожности, сообщило Госагентство Королевства со ссылкой на представителя Министерства энергетики. Через этот нефтепровод Саудовская Аравия перенаправляет около 5 миллионов баррелей нефти в сутки после фактического закрытия Ормузского пролива. Об этом пишет CNN.
3: РБК коллекция.
2: И поскольку уже сентябрь, так или иначе, мы смотрим в предстоящую зиму, и, конечно же, новогодние праздники уже также не за горами, и новогодний стол в том числе, а там, естественно, все должно быть вкусно и красиво. Так вот, маркировка рыбной продукции, включая консервы, черную и красную икру, позволила вывести значительную часть продукции из нелегального оборота. Как сообщил директор Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики Андрей Жулин, на заседании общественного совета при Росрыболовстве доля нелегального оборота икры, осетровых и лососевых рыб в 2023 году составляла порядка 28%, а в 2026 году 14%. Фискальный эффект за это время составил около 8 миллиардов рублей. Говоря о маркировке рыбных консервов, он сообщил, что с 2023 года доля нелегального оборота снизилась с 15% до примерно 7,5%. Фискальный эффект, налоговые поступления в бюджет и всех уровней за это время составили порядка 26 миллиардов рублей. При этом Жулин признал, что

0: и свои издержки, связанные с маркировкой, но, как мы традиционно считаем, они существенно ниже. Мы оцениваем вклад в себестоимость порядка 0,3%, если смотреть по реальным издержкам производителей, добавил он.
1: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. Можно ли сделать с нуля 70 миллионов одной сделкой или нет?
2: Бешеные деньги.
1: В феврале этого года глава Crypto.com Крис Маршалек купил доменное имя AI.com за 70 миллионов долларов в криптовалюте. Сделка стала самой дорогой покупкой домена в истории и заметна сама по себе, но развирусилась еще больше из-за личности продавца. Им стал малазиец Арсян Исмаил. И по сообщениям множества азиатских СМИ, его доходность от сделки исчислялась миллионами процентов. Ведь он якобы купил AI.com в 93 году за 100 долларов с маминой кредитки, когда ему было всего 10 лет. Купивший биткоин в 2009-м. Как вам такое? Адрес AI.com Исмаил якобы выбрал, потому что он совпал с его инициалами. Но некоторые безумные истории слишком хороши, чтобы быть правдой. И это тот самый случай. Более ответственные журналисты перепроверили за коллегами все факты и выяснили, что в 93 году доменные имена выдавались бесплатно. Купить что-то с кредитки в интернете было почти невозможно. А домен AI.com долгие годы принадлежал инвесткомпании Future Media Architects. Да и сам Исмаил не какой-то ноунейм, а известный в Малайзии IT-предприниматель. На самом деле он купил AI.com только в 2021 году. И не за 100 баксов, а за 11 миллионов. Все эти годы он сдавал домен в аренду или перенаправлял трафик на главных игроков рынка ИИ — ChatGPT, DeepSeek или xAI. В итоге сделка все равно отличная. Две буквы принесли мужчине иксы за 5 лет. Но история про мальчика, мамину карточку и 70 миллионов процентов прибыли все же оказалась выдумкой. С вами был Глеб Каланов. Помните, если история о мегауспешной прибыли звучит слишком фантастично, скорее всего, в ней кто-то уже дорисовал пару нулей.

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает профессор школы управления Сколково, директор Национального альянса по устойчивому развитию Андрей Шаронов.
3: Я неожиданно для себя вернулся к Достоевскому, и я понял, что из его великого пятикнижия я прочитал всего две вещи: «Преступление и наказание» и «Братьев Карамазовых». Потом я прочитал «Бесов», а вот сейчас я читаю «Идиота». Пересказывать Достоевского, наверное, бессмысленно, но для меня образ князя Мышкина оказался очень близким и очень личным. Сочетание огромной силы, которая выражается в его прямоте, готовности называть вещи своими именами, и в его, как многие другие герои говорят, слабости и даже идиотизме, когда он внешне не может постоять за свои интересы, хотя понятно, что им двигают совершенно другие, более масштабные ценности, которые делают его в глазах других этим самым идиотом. Это другая форма силы. Вот мне показалось, что это очень близко и важно для меня.
1: Фёдор Достоевский. «Идиот». «Вы князь Мышкин?» – спросил он чрезвычайно любезно и вежливо. Это был очень красивый молодой человек, тоже лет 28, стройный блондин средневысокого роста, с маленькой наполеоновской бородкой, с умным и очень красивым лицом. Только улыбка его при всей ее любезности была что-то уж слишком тонка. Зубы выставлялись при этом что-то уж слишком жемчужно ровно. Взгляд, несмотря на всю веселость и видимое простодушие его, был что-то уж слишком пристален и испытующий. Он, должно быть, когда один, совсем не так смотрит и, может быть, никогда не смеется, почувствовалось как-то князю.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это первая пауза в цикле смягчения почти за полтора года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривал только сохранение ставки. Устойчивый рост цен ускорился до 5-6%, годовая инфляция 6,3%. Аналитики ждут до конца года осторожных шагов не ниже 13,5%. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. Как сообщил Росстат, в месячном выражении цены снизились на 0,8%. Овощи и фрукты дешевеют, отдых на юге тоже, а вот сахар, крупы и электроника дорожают. Дизель подешевел, бензин подорожал. Услуги такси и аренды машин выросли, поезда подешевели. За первые 10 дней после запуска цифрового рубля в России открыто 87 тысяч счетов. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, проведено более 50 тысяч операций. Массовое внедрение началось 1 сентября, использование добровольное. В отдельных банках были сложности, но массовых жалоб нет. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад». Как сообщило госагентство Королевства, трубопровод подвергся массовым атакам в регионах Хэриада и Меданаха утром 10 сентября. Его закрыли в качестве меры предосторожности. Мощность нефтепровода 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила по нему основной экспорт к порту Янбу-эль-Бахар. МВД предложило освободить часть автовладельцев от утильсбора и госпошлины. Как сообщили в ведомстве, поправки затронут жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, чьи машины зарегистрированы не позднее 31 декабря 2025 года. Проект также отменяет таможенные платежи и необходимость предъявлять диагностические карты. Документ проходит общественное обсуждение. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы пятницы, 11 сентября.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Минэкономразвитие зафиксировало в августе дефляцию 0,8%. Это в сравнении с июлем, с поправкой на сезонность. По данным ведомства, цены и вовсе снизились почти на 0,5%. Сильнее уменьшалась стоимость услуг и непродовольственных товаров также на 0,5%. Впрочем, плодовочной сегмент показал наиболее заметную динамику. Там цены снизились почти на 6% в месяц к месяцу. Бензин дорожает, но уже не теми темпами, что раньше. Рост в августе в среднем на 0,8%. Также Минэкономразвитие представило первую оценку ВВП за второй квартал. Экономика год к году в этот период выросла на 1,3%, в основном за счет гостиниц и ресторанов, логистики, а также оптовой и розничной торговли. Предприятия страдают из-за реальной ставки. Об этом заявил радио РБК исполнительный директор Института экономики роста Столыпина Антон Свириденко. С ним беседовали я и Яна Ритунская.
3: Я думаю, что жесткая денежная кредитная политика Банка России здесь особо ни при чем. И более того, эпизоды дефляции уже в этом году ранее фиксировались в некоторых месяцах. Да, она и в прошлые годы фиксировалась. И прежде всего, действительно, связано с сезонными факторами и удешевлением плодовочной продукции, которая составляет существенный вклад в инфляцию. А с другой стороны, цены на топливо уже не росли такими темпами. Они или устоялись, или повышалось предложение топлива по нормальному, условно говоря, ценам, а не крайне высоким, как это было в июле. Я думаю, что все это и сыграло основную роль в дефляции. А вот что касается ставки, да, то я, честно говоря, не уверен, что у нас ставка сейчас настолько влияет на потребительский спрос. Условно говоря, на потребительские кредиты и так-то там, да, максимум в год люди осуществляют 5% от всего своего потребления. А сейчас и подавно, когда эти потребительские кредиты, в общем-то, в основном не берут. Дефляция была бы хорошим аргументом.
2: Ну да, да.
3: Хороший аргумент для снижения ставки мог бы быть.
4: Сразу интересно подумать, а что же дальше? Вот мы видим дефляцию сезонным фактором сейчас по итогам августа, но по итогам сентября, октября, как считаете, изменится ли что-то? Потому что в октябре индексируют цены на ЖКУ.
3: Я думаю, что сезонные факторы осенью, они, конечно, уйдут. Безусловно, мы будем не в очень высоких темпах, но наблюдать все-таки рост цен. Тем более, правильно вы сказали, есть еще и факт

0: регуляторы по услугам инфраструктурных монополий, по коммунальным услугам и для населения, и для бизнеса. Ну и в целом инфляция у нас, который год, она не укладывается в таргет, хотя раньше нам вот год-два назад обещали, что именно в 2026 году она вернется к таргету в 4%. Сейчас ожидание 6-7%. Но если шоков каких-то, да, там больших не будет, наверное, в общем-то, к этим показателям мы к концу года и придем.
1: Ну вот относительная стабилизация цен на топливо, как вы тоже подчеркнули, вообще долгосрочно это будет продлено или нет?
0: Историка Центробанка в решении поставки прозвучала, кстати, это достаточно неожиданно, вот, ну и для меня, и для многих экспертов, что выбывающие мощности, там это так вот, ну, отчетливо, как мне показалось, звучит, да, но, видимо, уже не только по топливу там, но и другие, да, они как бы могут сыграть роль в ограничении предложений, тем самым давить на цены, и, мол, это требует высокой ставки. Но здесь, конечно, работает фактор, это далеко не монетарный, да, а именно физического ущерба. И мне кажется, это неправильный аргумент для сохранения высокой ставки прежде всего.
1: Ну вот опираясь все-таки на эти данные, как вы считаете, Антон, можно ли рассчитывать на снижение ставки уже в октябре?
0: Эта ставка, она так слишком высокая реальная ставка, то есть ставка минус инфляция, у нас одна из самых высоких в мире, страдают предприятия, да и президент это, в общем-то, признает, да, что страдают инвестиции, мы видим инвестиционный пад по двум кварталам. Как он сказал на Восточном форуме, прекрасным ведущим, да, что идет дискуссия, и дискуссия будет продолжаться. Ну вот, часть экспертов, к которой я отношусь, считает, что пространство для снижения ставки, в общем-то, имеется оно достаточно существенное.
1: Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 23 октября. Россияне пятничным утром заметили новую цифру на смартфонах. В стране впервые запустили коммерческие сети 5G. По данным Минцифры, сервисы пятого поколения на первом этапе заработали в 16 городах. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили примерно 10 миллионов человек. Услуги на базе 5G будут предоставлять операторы большой четверки. Так чем же 5G принципиально отличается от других поколений? Кто в России сможет воспользоваться такой технологией в первую очередь, выяснял Владимир Расулов.
2: Российский телеком-рынок ждал этого 7 лет. Коммерческий запуск сетей пятого поколения у нас в стране обсуждали аж с 2019 года. А сама технология вообще несет немало плюсов для пользователей. Это, во-первых, сверхвысокая скорость интернета, сигнал с минимальной задержкой и даже способность одновременно обслуживать множество устройств, при этом не теряя качество связи. Средняя скорость интернета, для примера, 1-3, а максимальная теоретическая до 20 гигабит в секунду. Это значит, что можно заниматься дистанционной медициной, развивать беспилотный транспорт, дополненную виртуальную реальность, а также массовый интернет вещей. Российские власти тем временем успели спрогнозировать, что через 6 лет в стране все будет 5G. По крайней мере, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
3: Цифровая экономика развивается все быстрее и быстрее. Это требует все большей скорости и надежности. Поэтому мы приступили к внедрению сетей стандарта 5G. На первом этапе запускаем стандарт 5G на действующей инфраструктуре, на существующих базовых станциях. Это сразу нам дает эффект в виде увеличения скорости передачи данных на 20-25% быстрее. Дальше мы перейдем на новые частоты. Они уже предоставлены операторам связи на безвозмездной основе. Планируем постепенно наращивать долю отечественных базовых станций стандарта 5G до 100% к 2032 году.
2: Для начала пятое поколение приходит в крупные города. Там нагрузка на сети наиболее высокая. И по данным Минцифры, объем мобильного интернет-трафика за 6 лет вырос более чем втрое. 5G у всех операторов большой четверки доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Кроме того, в зависимости от телеком-игрока, технологией можно воспользоваться в Новосибирске, Самаре, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери. Кроме того, это все будет доступно в Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе, Ярославле и Волгограде. Власти при этом утверждают, что сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. А вот доступ владельцев iPhone зависит от решения корпорации Apple. Впрочем, сложности в итоге могут возникнуть и у тех, и у других. Так считает гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
4: Действительно, есть проблемы с конечным оборудованием, смартфонами. На самом деле, проблема с компанией Apple в основном не частотная, хотя в том числе она тоже присутствует, а в том, что компания Apple не разрешает на текущем этапе использование возможностей айфонов сетей пятого поколения на территории Российской Федерации ввиду того, что компания в 2022 году ушла. Не все даже Android-смартфоны будут доступны сети пятого поколения, потому что есть Android 10 2020 года выпуска, 2015 года выпуска, когда еще, опять же,

0: только говорили в теории.
1: Мы в редакции с утра пятницы проверяли, как вообще все это работает. Во-первых, на удивление, у коллег с айфонами плашка 5G появилась раньше других. А вот, например, у гаджетов на андроиде не появилась. Потом мы сравнили скорость мобильного интернета непосредственно на проверяемых гаджетах, и выяснилось, что результаты тоже получились неоднозначными. После измерений в сети пятого поколения на входе получилось 64 мегабита в секунду против 61 в 4G. Но по исходящей скорости новая технология, наоборот, проиграла 12 против 21. Сотовые операторы тем временем анонсируют пиковые значения, внимание, от 700 мега до 1,5 гигабитов в секунду. Впрочем, на начальном этапе ультравысоких значений ожидать все-таки не приходится, подчеркивает вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.
2: В целом, российские операторы будут запускать 5G в стране в двух стандартах. В режиме технейтральности на имеющихся частотах LTE и скоростной гигабитной 5G на отечественном оборудовании в диапазоне 4,9 ГГц. В первом случае смартфоны будут регистрировать в сети 5G, но большого прироста скорости клиенты не почувствуют. А во втором как раз можно будет ощутить все преимущества нового поколения связи, скоростей и уровня задержки. В большинстве стран мира сети 5G развернуты в так называемом золотом диапазоне 3,5 ГГц, который более оптимален с точки зрения покрытия, скорости и затрат на строительство. В России принято решение строить 5G на частотах 4,9 ГГц. Пусть мы и не получили золотой диапазон, но те частоты, которые нам дали, уже значительный прогресс.
1: Профильные власти тем временем призывают не спешить. Как уточнили в Минцифры, внедрять 5G в России планируют последовательно. До конца года запуск технологии проработают еще в 50 городах, так что точку над G в стране ставить пока рано. Для начала бы протестировать то, что успели запустить.
3: О том, как в России будет развиваться стандарт связи 5G, рассказал Владимир Асулов. Сегодня в России открылась линия психологической помощи для школьников. Появился единый бесплатный номер 8 800 707 0201. Школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях. Линия круглосуточная. Старт ей дал министр просвещения Сергей Кравцов. Он же ответил на первый звонок. Ему пожаловались на ситуацию с буллингом в школе. Кравцов призвал обращаться на телефон доверия, если школьникам поступают звонки с предложениями, к примеру, перевести деньги с банковских карт родителей, родственников или друзей, или выполнить определенные действия от имени различных организаций. Как рассказал ранее в эфире замруководителя Федерального координационного центра Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева, ни одна из проблем, которая будет озвучена на линии, не будет упущена благодаря четкой координации работы сотрудников.
4: Сейчас в целом линия планируется как круглосуточная. На данный момент на как раз одну линию выделено 6 специалистов, которые будут осуществлять ее круглосуточный режим работы, бесперебойный. Но эта линия создана на базе уже действующих линий, поэтому в случае, если понадобится и потребуется подкрепление, то психологи тоже рядом и работают, в общем-то, здесь же. Поэтому мы хотим оценить, безусловно, эту нагрузку, понять ее, и, безусловно, предполагаются перспективы к расширению.
3: Есть ли риски того, что горячая линия станет, напротив, чрезвычайно востребованной, будет уже просто переполнена, не знаю, жалобами на оценки, на какие-то, а не столь, может быть, рискну предположить, не столь существенные для безопасности ребенка процессы, хотя бывает и по-другому. И вот реально, там, не знаю, сложные ситуации вроде суицидальных мыслей, отравли будут просто в этом общем потоке упущены?
4: Упущены точно нет, потому что как раз на базе центра работают несколько и кризисных линий, и наши специалисты умеют с этим работать, и даже я бы сказала, что эти звонки в приоритете. И даже несмотря на то, что линия позиционируется как школьная, ни один звонок, связанный с суицидальной проблематикой или с травматическими переживаниями, даже стрессом, тревогой у ребенка точно не останется незамеченным.
3: Можете поделиться алгоритмом? Вот поступает звонок, а ребенок жалуется на то, что там в школе, не знаю, сжимает по углам, что-то требует, обзывают, бьют и так далее. Дальше что происходит?
4: Оцениваем степень риска, ну то есть сколько это длится, да, собирается информация, как в общем-то, часто это происходит, какая есть ли угроза здесь и сейчас и так далее. Второй шаг – это оценить, кто ребенку может помочь, есть ли ресурсные взрослые, к кому он уже обращался и какая ситуация на данный момент. И, соответственно, в случае, если взрослый может помочь, это первый шаг, безусловно. Мы ориентируемся на выстраивание помощи взрослым, даем этот алгоритм. А в случае готовности, ну, хотя бы, чтобы ребенок это транслировал. Если взрослый тоже не может помочь, тогда уже здесь третий уровень – это как раз привлечение администрации образовательной организации и работа вместе с ней по урегулированию этой ситуации.
3: А звонки принимают квалифицированные психологи-консультанты Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования России. Все специалисты имеют профильную подготовку и работают по утвержденным алгоритмам консультативной поддержки. Владимир Путин заявил, что не будет комментировать победу партии «Альтернатива для Германии» на немецких выборах, так как это событие внутриполитического характера. Я напомню, партия АДГ победила на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт 7 сентября, набрав 43,8% голосов избирателей. И далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
0: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
5: Авиация.
0: Вам когда-нибудь доводилось летать американскими авиалиниями до 2001 года? Если нет, пристегните ремни. Я расскажу то, что сегодня звучит как сказка. Между Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Вашингтоном рейсы шли с частотой пригородного автобуса каждые полчаса. Никакого контроля документов, даже паспорта. Для посадки в самолет достаточно просто показать билет контролеру. Любой человек мог проводить вас до дверей самолета и помахать рукой. На борт спокойно проносили воду, вино, маникюрные наборы и бритвы. Встроенные пепельницы – база. Никакого скучного принципа «safety first». Сейчас главное – комфорт пассажира. К этому стандарту стремились крупнейшие авиаперевозчики Земли. Кадры теракта, которые мир увидел в прямом эфире, просто не могли оказаться правдой, вспоминает заслуженный пилот России, бывший замглавы министра авиации страны Олег Смирнов.
6: Это из памяти не выкинешь. Когда я увидел вот эту картинку, это меня поначалу, когда первый влетел, меня шокировало. Я думал, это какой-то фейк. Просто не поверил, потому что это в голове не укладывается. Самолет с пассажирами на такой малой высоте и вдруг влетает в здание. Кроме того, я несколько раз, будучи в Соединенных Штатах, я бывал в этих высотках. Там находились офисы некоторых авиакомпаний. Близко я воспринял, потому что я был в этом здании.
0: Теракты на борту случались и до 11 сентября. Но регламент Федерального управления гражданской авиации США предписывал пилотам, цитата, «следовать стратегии полного непротивления, идти на переговоры, впускать угонщиков в кабину, сажать самолет там, где прикажут». Никто никогда до этого еще не имел дела с террористами, которые не требуют денег или убежища, не выдвигают политических условий, которые захватили самолеты с единственной целью – превратить гражданские лайнеры в управляемые крылатые ракеты.
6: Ну как, мы наоборот. У нас самое главное – избежать лобового столкновения с кем-либо. С птичкой даже. И даже песня про это есть, что отводят самолет в случае отказа там двигателей, пожара и так далее от населенного пункта, чтобы не повредить людей внизу. То есть отказ любой техники может привести, конечно, к столкновению, но в обязательном порядке командир корабля уменьшит режим работы двигателя или выключит двигатели перед столкновением. Потому что чем больше скорость, тем больше разрушений. Кинетическая энергия – это сильная штука. Он столкнулся со скоростью 800 км в час, поэтому пронизал это здание.
0: Двое суток небо над штатами закрыто. Полеты возобновили только утром 13 сентября по абсолютно новым правилам. Теперь двери кабины пуленепробиваемые. Их стали запирать на все время полета. Появилось правило двух. В кабине больше нельзя было оставаться одному человеку. Если пилоту нужно было отлучиться, его место на это время занимал старший бортпроводник. Весь экипаж начали обучать профайлингу и технике самообороны, чтобы находить пассажиров, которые могут

0: могут угрожать безопасности. Но главное, изменился досмотр людей до того, как они поднимутся в самолет.
1: Появились новые регламенты. Предположим, осмотр пассажиров. Специальная аппаратура, очень дорогостоящая, когда человек проходит и весь просвечивается. Но в данном случае как раз террористы учли это дело. Они оружия не имели. Они складные ножики, которые, в общем-то, не представляют опасности.
0: Согласно официальному отчету комиссии 9.11, на рейсах 11 и 175, которые протаранили башни-близнецы, пилоты были зарезаны в первые минуты после захвата. На рейсе 77, который врезался в Пентагон, пилота тяжело ранили и вместе с пассажирами согнали в хвост Боинга. Обоих пилотов четвертого рейса, летевшего на Белый дом, убили сразу после захвата. За штурвал сел террорист Зияд Джарах. Но пассажиры, вооружившись тележками с питанием и кипятком, попытались пойти на штурм кабины. Понимая, что до прорыва секунды, Джарах на огромной скорости спикировал Боинг на поле в Пенсильвании. Но все могло пойти иначе. Окажись у пилотов хоть какое-то оружие, делится Олег Смирнов.
1: Были времена, я их застал, и мои коллеги, 60-е годы, мы летали вооруженные. Командиру корабля и еще одному члену экипажа выдавались пистолеты с полной обоймой Макарова. И мало того, выдавались еще нервно-паралитический газ. Такой баллончик, если вдруг что, человек отключается. Мы летали, но полет – это не место битвы. Поэтому все это было отменено.
0: После 11 сентября профсоюзы летчиков потребовали вернуть им право на самооборону. Так в США появилась программа FFDO. По ней пилоты гражданской авиакомпании могут иметь при себе ГЛОК со специальными экспансивными пулями. Применить его можно только в случае, если кто-то попытается прорваться силой в кабину. Точное число вооруженных пилотов засекречено правительством США.
1: Драться командиров кораблей и вторых пилотов не учат, потому что ни тот, ни другой не имеет права покидать рабочее место. Случаев уже немало в регулярных полетах, когда там не террористы, а в основном пьяницы, когда их бортпроводники вязали. Пассажиры помогали, наручники специально ввели сейчас, пластмассовые. Правда, до сих пор мы никак не можем добиться, чтобы вот эти проблемы решались бы на земле. Нельзя допускать на борт самолета ни пьяниц, ни террористов. Их надо ставить на одну ступень.
0: Теракты привели к еще одной перемене. Самолет стал потенциальным оружием массового поражения. Это официальный термин из отчета Нацкомиссии США по расследованию американских терактов. Отныне к угнанному пассажирскому самолету военные относятся не как к транспорту с заложниками, а как к летящей крылатой ракете, которую нужно обезвредить. Говоря прямо, сбивать, если есть признаки того, что лайнер захвачен и летит на город. Пилотам предписано удерживать контроль над кабиной любой ценой. Они знают, в момент, когда они отдают штурвал, самолет будет сбит вместе с ними. Впрочем, у каждого пассажира на земле все еще есть опция прилетать в Нью-Йорк и экономить на билетах минимум четверть от обычной цены. Нужно просто выбрать ту самую дату. 11 сентября. День, который изменил все.
2: Это был специальный проект Надежды Сережкиной о годовщине терактов 11 сентября. А в Нью-Йорке к этой же годовщине воссоздали башни-близнецы с помощью 2977 дронов по одному на каждого погибшего в тот день.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Американский самолет-разведчик сбит над территорией СССР. Выжившего пилота укрыл бывший офицер КГБ. Сообщается, что заговорщики следуют через всю страну в посольство США в Москве за политическим убежищем. Спецслужбы и милиция ведут поиск беглецов. Это могли быть криминальные сводки на телевидении в 1987 году, когда политика гласности допустила такой формат. Но это лишь сюжет новой бадди-комедии «Мэйдэй», которую можно посмотреть на домашних экранах. А нужно ли? Однозначно, да. Фильм сняли авторы «Подземелий драконов» и «Человека-паука. Возвращение домой». В нем на редкость уместная постмодернистская клюква и отличный юмор. В главных ролях голливудская звезда Райан Рейнольдс и британский заслуженный артист Кеннет Брана. Один играет версию лучшего стрелка Тома Круза, а другой — русского Джона Уика. В кадре набор почти музейных клише времен Холодной войны. Заснеженные леса, военный парад в Москве, суровые спецслужбисты, ядерные ракеты и, конечно же, бородатые.

0: Ты русские, которые гонят самогон и выпивают за здоровье. Но у Мэйдэя вообще нет желания оскорбить великую державу и наследников ее истории, то есть нас с вами. Он сталкивает двух героев – махрового американского патриота и бывшего КГБшника, 40 лет отдавшего службе родине. Первому предстоит разочароваться в системе, прорваться через мифы о русских и взглянуть на политику США совсем другими глазами. Второй уже разочарован в советском строе. Он давным-давно отшельник и пленник внутренней эмиграции. Маниакально идеализирует американскую культуру, даже мечтает о доме на колесах. В этом и комический конфликт между героями, и яблоко раздора. Может показаться, что нам предлагают менять одну пропаганду на другую, но это не так. Обе с хрустом ломаются, помогая героям обрести не плакатную, а настоящую дружбу народов, не переставая любить родину, каждый свою. Люди все-таки сложнее устроены, чем их карикатуры в политической пропаганде. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
3: Да, что нам-то делать?
4: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном Звягиным и Аркадием Глушенковым. Новости и тренды мира инноваций. Прорывные стартапы, разработки и кибербезопасность. Главное о том, что формирует завтрашний день. По будням на радио РБК.
5: Почему разгон автомобилей чаще всего измеряют временем, за которое машина достигает 100 км в час или 60 миль в час? И почему эта метрика стала популярной?
4: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
1: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК.
4: Что это было? В эфире.
6: Во-первых, Макси мы есть. Он самый популярный канал в Макси про технологии. Когда ВК предлагал...
7: Задизлайкали тебя этим, нет?
6: Не, народ в целом к Максу относится, скажем так, негативно. В силу того, что, мне кажется, очень неправильно его начали продвигать. Опять же, купили рекламу блогеров. Это все вызвало какой-то неправильный резонанс.
7: Да в лоб все.
6: Все слишком не так, как это могло быть. И я думаю, что сейчас, скорее всего, будут сделаны выводы, как это дальше пересобрать.
7: Как оставаться на связи, если все мессенджеры не работают?
6: Есть решение. Причем такие решения, особенно вот в регионах, которые особенно сильно страдают от блокировок и так далее, там уже есть такие вещи, которые нам пока и не снились.
7: Не только, не только Wi-Fi
6: улиц. И железные, и прочие, и так, и сяк, там и коробочки продаются, и все. То есть там, ну, опять же, русский народ, вот все, что фишка, это особый вообще вид, мне кажется, именно с точки зрения смекалки, подготовки и так далее. И на любое действие будет противодействие, и тем мы и сильны, на самом деле.
4: Техноблогер Валентин Петухов, Вилсаком, в программе «Таманцев». В итоге.
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Более 90 тысяч пострадавших

0: стране. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине в обозримой перспективе. Представитель России примет участие в саммите G20 по энергетике в Хьюстоне на следующей неделе, сообщил Рейтер, источник в Белом доме. В августе США уже принимали главу Минфина Антона Силуанова на встрече G20 в Северной Каролине. Это было первое личное присутствие российского министра на форуме с начала СВО. Кто именно поедет в Хьюстон, пока не уточняется. Александр Вучич подаст в отставку с поста президента Сербии 25 или 26 сентября. По его словам, это произойдет по возвращении из Генеральной Ассамблеи ООН. После отставки он вступит в избирательную кампанию, как обычный гражданин. Срок полномочий Вучича истекал весной 27 года. На следующей неделе в Москве ожидается дождливая погода. Как сообщила ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова, осадки прогнозируются почти каждый день, кроме понедельника. Дожди будут преимущественно небольшими, при этом сохранится тепло, временами будет выглядывать солнце. Больше новостей на сайте РБК.
1: Повтор программы.
2: И прямо сейчас поговорим об одном из главных событий дня. Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых. Это стало первой паузой в полуторагодичном цикле смягчения денежно-кредитной политики. Как подчеркивает Эльвира Набиуллина, решение принято на фоне сохраняющихся инфляционных рисков, ослабления рубля и неопределенности с бюджетом. Но значимо, а реакция бизнеса на разницу. Вот президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин подчеркнул, бизнес больше потеряет, если начнется рост цен. С ним беседовали я, Ольга Зуева и Яна Ритонская.
3: Конечно, бизнес хотел бы более низкой ставки, менее 10%, но, с другой стороны, лично я после Восточного экономического форума, где мы с Центральным банком обсуждали ситуацию на рынках, я лично был уверен, что в этих условиях регулятор сохранит ставку 14%.
2: Ну вот, кстати, как раз на Восточном экономическом форуме вы говорили о том, что российские компании из Дальнего Востока, например, начали регистрировать юридические лица в Китае за более выгодных условий ведения бизнеса. И в этом смысле, видите ли вы это трендом, как выход некий для бизнеса?
3: Ставка сегодня отвечает вызовам. Я внимательно смотрел пресс-конференцию Эльвиры Хабзадовны, и в сегодняшних условиях Центробанк принял правильное решение, потому что мы сейчас видим, что товары в сентябре уже, особенно вот производственной сферы, пошли с другими ценами. Кроме того, вы знаете, что с 1 октября повысятся тарифы естественных монополий порядка 14%. Непонятная ситуация на топливном рынке.
4: Александр, вы говорите о том, что это уже естественное такое решение, вы позитивно его оцениваете. Между тем, предприниматели говорят о том, что, хотелось бы ее меньше ставку. А глава РСПП Александр Шохин в начале лета предупреждал, что если она не снизится, бизнес ждет череда банкротств. Вот вы такой сценарий не рассматриваете?
3: В чем была сложность с ключевой ставкой? Когда она начала резко расти, у нас 70% кредитов было привязано к ключевой ставке. Поэтому вот мы достаточно болезненно, бизнес прореагировал на рост ключевой ставки, поскольку неожиданно пришлось платить по кредитам гораздо больше, чем иногда даже бизнес мог это сделать.
2: Вы ожидаете все-таки череду банкротств сейчас после нынешнего решения?
3: Вы знаете, с ключом это не связано. Я думаю, что сейчас предприниматели больше потеряют, если начнется резкий рост цен на комплектующие. А он уже идет.
2: Александр, еще в апреле вы говорили, что в половине малых и средних предпринимателей банки отказывают в кредитах из-за рисков. А в июле вы сказали, что даже 80% МСП у них не осталось источников для инвестиций. Вот сейчас, к сентябрю, картина еще суровее?
3: Да. Дело в том, что малый и средний бизнес в основном-то никогда не инвестировал за счет кредитов. Кредитов он, как правило, закрывал кассовые разрывы. И вот сейчас спрос на кредиты, наоборот, существенно вырос у малого бизнеса. Поскольку стоимость материала выросла, входных, зарплаты существенно бизнес поднял. Налоги мы стали платить гораздо больше, чем платили раньше. Тарифы естественных монополий выросли. И, естественно, предпринимателей кассовые разрывы стали больше. Отсюда и рост числа банкротств. Вы понимаете, стоимость заемных денег на одну ночь, чем является ключ ЦБ, оно вот с этими макроэкономическими вопросами сейчас не очень сильно связано.
4: Александр, а вот в чем главная боль малого и среднего бизнеса сегодня, если это не ключевая ставка?
3: Она, конечно, частично связана с ключом, но основная боль – это резкое падение доходности работы любого предприятия. предприятия. Затраты существенны.

0: значительно выросли. Там была оценка, что примерно на 18% в промсекторе выросли входные цены, а выручка выросла примерно на 6%. В эту вилку попадают и не только малый бизнес, но и средний и крупный бизнес. Весь бизнес говорит о том, что прибыли стало меньше. И, естественно, собственных средств меньше. Отсюда и источников для инвестиций стало меньше существенно. Вот это, наверное, главная проблема. Как увеличить доходность работы бизнеса?
1: Ну, разве снижение ключевой ставки этому не поспособствует? На мой взгляд, вы довольно спокойно отреагировали, что ставка не изменилась. Да, я понимаю, было прогнозируемо. И все же...
2: Из-за дорогих кредитов экономика фактически вошла в рецессию. Вот такие у вас были определения. И сейчас как будто вы более лояльны к нынешнему решению.
0: Мы просто видим риски скачка цен высокие. А вот о чем бы я сейчас задумался, это может быть, ведь кроме денежно-кредитной политики есть макропруденциальная политика. Вот смотрите, у нас сегодня ставка 14. Тем не менее, малый бизнес получает кредиты по 22 и выше. Почему такой большой разрыв? Возможно, нужно ослабить макропруденциальную политику. И мы такие предложения, конечно, Центральному банку предлагаем. То есть нормы резервирования, отнесение заемщика к тем или иным рисковым группам. Ведь по идее-то, если при ставке 14 малый бизнес должен получать под 18, почему он получает под 22?
2: Да, вы говорили даже под 25. Также вы говорили про запуск инвестиций, что там только ниже 10%, а ключи никак иначе. Тоже все это откладываем? Вот насколько?
0: Такие задачи поставлены, к примеру, перед правительством, да и перед бизнес-объединениями, предложить свои варианты по перезапуску инвестиционного цикла, который был большой, много было инвестиций. Но
2: все-таки это невозможно, я правильно вас понимаю, вот опираясь даже на ваше представление?
0: Надо в комплексе, ведь нельзя сводить это только к стоимости заемных средств на одну ночь. Здесь же другие есть еще. К примеру, у нас больше 1,5 миллионов нехватка рабочей силы. Отсюда ее такая дороговизна. А это основной фактор, который приводит к росту издержек для бизнеса. Производительность труда, отдача фондов, которые есть.
3: Александр, в марте 5,5% опрошенных опор России МСП уже заявляли о фактическом прекращении своей деятельности. А вот что сейчас с их количеством?
0: В принципе, динамика такая и остается, что у нас, если раньше прирост был в год порядка 250 тысяч новых компаний, ну, дельта, разница между тем, кто зарегистрировался и закрылся, то сейчас где-то динамика упала где-то в два раза, до 25 тысяч.
1: Александр, последний вопрос к вам. Вы говорите, что довольно хорошо теперь понимаете политику ЦБ. Как считаете, на следующем заседании ставка, может, все-таки упадет немного?
0: Ну, мы надеемся на это.
2: Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 23 октября.
4: Повтор программы.
5: 1 сентября криптовалюту в России вывели из серой зоны. Вступил в силу закон, регулирующий крипторынок и устанавливающий множество правил для его участников. Но какая легализация без налогообложения? Пока, впрочем, обошлось без креатива. Новых налогов для криптовалюты не предусмотрено. Предполагается, что ее впишут в уже существующие механизмы. Но как это будет происходить? Что важно знать владельцам крипты, чтобы не столкнуться с претензиями налоговой? Будем разбираться. Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
4: Налоговая база.
5: Моя гостья сегодня – директор группы финансового структурирования и налоговых решений КЭПТ Анастасия Карлова. Анастасия, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Екатерина.
5: Вот смысл изменений состоит в том, насколько я понимаю, что крипторынок будет регулировать Центробанк примерно по тем же принципам, как и финансовый рынок. Давайте обозначим. Для обычного человека, у которого может быть там нет-нет, да и есть где-нибудь немножко биткоина, что-то принципиально изменится с 1 сентября?
6: 1 сентября у нас действительно появилось законодательство, которое вывело рынок криптовалюты в легальное поле. Криптовалюта признана имуществом. Начиная с 1 июля 2027 года россиянам разрешат легально инвестировать в криптовалюту, покупать, продавать ее, причем это можно будет делать через российскую инфраструктуру с участием лицензируемых российских криптопосредников. По сути, да, это будет аналог финансового рынка. Регулировать данный рынок будет Центральный банк. У нас появятся новые участники рынка, такие как криптообменники, цифровые депозитарии, ну, естественно, будут криптобиржи, будут брокеры, доверительные управляющие, которые будут работать с криптовалютой. И вот все эти криптопосредники обеспечат ту инфраструктуру, с помощью которой обычные люди, россияне, смогут спокойно инвестировать в криптовалюту, не рискуя попасть под блокировку счетов на иностранных биржах, имея судебную защиту для такой криптовалюты и так далее.
5: При этом платить внутри страны криптовалюты будет запрещено. То есть по факту ее легализовали только как инвестиционный инструмент или инструмент расчетов внешнеторговых. Вот почему именно такое решение принято, как вам кажется?

0: То есть, что цифровой рубль у нас конкуренции не выдержит?
1: Совершенно верно. Криптовалюта, особенно для физических лиц, это скорее инвестиционный инструмент, нежели расчетный. Рассчитываться криптовалютой можно будет за рубежом, там, где это разрешено местным законодательством, и по ВЭД-договорам. То есть, соответственно, там, где включены международные расчеты, будет возможность рассчитываться криптовалютой. Хотя, на мой взгляд, эта возможность создана больше для юридических лиц, нежели для физических лиц. Внутри страны действительно по-прежнему запрещено рассчитываться криптовалютой, но это достаточно частая практика. Можно по пальцам пересчитать страны, где именно внутри страны свободно ходит криптовалюта.
0: При этом будет, как и на финансовом рынке, существенное разграничение и ограничение для неквалифицированных пользователей криптовалюты и квалифицированных, соответственно. Я напомню, то есть неквалам будет доступен лимит покупок в 300 тысяч рублей в год через одного посредника, а квалы, соответственно, не будут такими ограничениями оперировать. Насколько это вообще оправдано, на ваш взгляд? И не будет ли такого, что частный инвестор, будучи сильно ограниченным, наоборот, в какие-то серые схемы двинется с учетом вот нового регулирования?
1: Действительно, есть проект указа ЦБ, которым обсуждается лимит в 300 тысяч рублей через одного посредника для неквалифицированного инвестора. И также установлены определенные ограничения по видам криптовалют, в которые неквалифицированный инвестор сможет инвестировать. Но это на самом деле больше про защиту инвестора, нежели про какие-то ограничения инвестора. Пожалуйста, можно получить сертификат квалифицированного инвестора, будут соответствующие сертификаты выдавать, к примеру, Мосбиржа, Ноуфор. Есть ряд, соответственно, обучающих программ полноценных, которые дадут возможность стать квалифицированным инвестором и инвестировать в неограниченный круг криптовалют. Но при этом люди, которые не обладают серьезными знаниями в финансовом рынке, понимать должны, что криптовалюта — это по-прежнему очень высокорисковый и высоковолатильный инструмент, и, естественно, Центральный банк старается ограничить таких людей для того, чтобы они не потеряли свои деньги.
0: Принято. На самом деле, для определенной категории людей закон, принятый и вступивший в силу с 1 сентября, был очень даже долгожданным. Об этом нам рассказал налоговый адвокат Иван Яголович, опираясь на собственную практику.
2: Приведу пример конкретного запроса на консультацию. Человек заработал на криптовалютных операциях солидные деньги и захотел приобрести себе в России квартиру. Продавец потребовал провести операцию купли-продажи в безналичном форме. Человек снимает заработанную крипту, обменивает ее и обналичивает. Эти деньги, солидные деньги, более 50 миллионов, он несет в банк, который ему, естественно, задает вопрос, откуда деньги. И, соответственно, его единственный главный запрос был, как ему легализовать свои операции с криптовалютой в России. И он был готов и платить налоги, и регистрироваться, и направлять уведомления. То есть для таких людей, как он, закон — это благо. Для других людей, может быть, этот закон еще слабоват.
0: Анастасия, вот действительно ли были сложности с декларированием и легализацией доходов от криптовалюты раньше, и как эту ситуацию изменит новый закон?
1: Да, действительно, в новом законодательстве у нас предусмотрен переходный период. Это переходный период до 1 сентября 2027 года. И в рамках этого периода возможно будет квалифицированным и неквалифицированным инвесторам перевести в цифровой депозитарий в рамках российского контура любую криптовалюту. Соответственно, будет такая официальная возможность ее легализации. Дальше уже будут ограничения для неквалифицированных инвесторов по типам криптовалют, которые обращаются на рынки.
0: Там будут три вида криптовалют предусмотрены, да? Насколько я понимаю, это биткоин, эфириум и USDT.
1: Конкретные криптовалюты в законодательстве не фигурируют. Фигурируют скорее требования к этим криптовалютам, которым на данный момент отвечают действительно вот эти три криптовалюты.
0: Принято. Давайте теперь поподробнее про налогообложение поговорим. Правильно ли я понимаю, что доход от продажи или обмена крипты физическими лицами, он будет выделен в отдельную налоговую базу с двухуровневой шкалой? То есть как по ценным бумагам? Это 13% с доходов до 2 миллионов 400 тысяч рублей в год и 15% суммы превышения.
1: Такое законодательство уже есть, оно действует, оно не будет принято, оно есть уже 2 года. Физические лица должны платить налоги с операцией с криптовалютами. Это инвестиционная база, действительно, шкала двухуровневая, 13% и 15%.
0: Но нововведение этого года состоит

0: состоит в том, что считать этот налог и удерживать его будет уже не само физическое лицо, а кто-то еще. Кто?
1: Да, действительно, сейчас физическое лицо должны сами задекларировать доходы и заплатить налоги путем подачи 3НДФЛ. По законопроекту у нас есть вероятность, что сделают налоговыми агентами участников криптопосредников. То есть, по сути, у нас удерживать НДФЛ будут брокеры, доверительные управляющие при выплате дохода физическому лицу, что, конечно, облегчит администрирование. По крайней мере, физическое лицо будет спокойно, что, инвестируя в криптовалюту, у него все налоги уже удержаны, и, соответственно, налоговым органам также это будет проще. Это будет сложнее, наверное, для брокеров и доверительных управляющих, потому что им придется администрировать, рассчитывать и платить НДФЛ за инвесторов, и при этом нужно будет удерживать НДФЛ с прибыли, да, то есть учитывать также расходы, которые понесли инвесторы, и эти расходы должны быть документально подтверждены. Но, с другой стороны, именно брокеры как раз и предоставляют подтверждающие документы, поэтому в целом система должна работать.
0: Ну, на то они и профучастники рынка, чтобы все эти нюансы видеть и иметь возможность их учитывать.
1: Совершенно верно.
0: А правильно ли я понимаю, что для открытия криптовалютного счета в цифровом депозитарии нужно будет пройти идентификацию личности? То есть, по сути, можно ознаменовать конец анонимного владения криптой?
1: Совершенно верно. Безусловно, при принятии клиента будут проводиться новые клиент-процедуры, будут отслеживаться сделки, и, конечно, криптопосредники на российском рынке будут делиться этой информацией с российскими налоговыми органами по запросу, возможно, какой-то автоматический обмен будет налажен.
0: То есть ФНС теперь будет автоматически видеть доходы каждого держателя крипты?
1: В российском контуре, скорее всего, да.
0: Хорошо. А если я провожу операции с криптовалютой за рубежом? Ведь, ну, наверное, закон этого не запрещает мне делать. И у многих россиян есть кошельки, счета на иностранных биржах, открытые задолго до нового законодательства. Как здесь быть? То есть нужно ли мне уведомить ФНС об этом? В какой момент? И как служба узнает, может быть, о наличии этого криптокошелька, если я его не задекларировала и не планирую? Вот такая вот я нарушительница законодательства.
1: Ну, на данный момент и нет требований отчитываться о зарубежных криптокошельках, но оно, вероятнее всего, появится в будущем. Ходили разговоры о том, что будет такая отчетность, но на данный момент обсуждается формат отчетности и та информация, которая может быть предоставлена ФНС. Пока это не утверждено. И также, наверное, можно сказать, что эта отчетность будет аналогична отчетности по счетам в иностранных банках и операции по ним.
0: А какая-то ответственность за неуплату налога со сделок с криптовалютой сейчас есть?
1: Да, стандартная ответственность, поскольку сейчас физическое лицо самостоятельно должно задекларировать доход и уплатить налоги. Если этого не произошло, то налоговые органы имеют право доначислить налоговые обязательства и также начислить штраф 20 или 40% в зависимости от наличия или отсутствия умысла и пени.
0: Хорошо. А если мне подарили криптовалюту или я ее унаследовала, какие у меня обязательства с налоговой точки зрения?
1: Наследование не облагается НДФЛ, подарки от близких родственников НДФЛ также не облагаются, а вот если подарили третьи лица, тогда необходимо задекларировать этот доход в момент получения по рыночной стоимости и заплатить там 13-15% в зависимости от того, какая у вас ставка.
0: Хорошо, Анастасия, давайте вот немного резюмируем этот блок. Какие рекомендации мы сейчас можем дать владельцам криптовалют и о каких подводных камнях, может быть, им стоит знать с учетом того, что у нас вступил в силу новый закон и разрабатывается нормативная база конкретно применительно к налогообложению?
1: Безусловно, рекомендуется отслеживать эти изменения законодательства, потому что оно новое и, конечно, будет меняться, корректироваться. Это сейчас очень живая история.
0: То есть читать и слушать РБК?
1: Обязательно. Также необходимо сохранять все документы, выписки, скриншоты, подтверждающие доходы, расходы по операциям с криптовалютами, для того, чтобы впоследствии иметь возможность подтвердить те суммы, которые вы задекларировали, или же те суммы, которые вы не задекларировали, но их, допустим, начислило ФНС. Да? То есть здесь, безусловно, подтверждающие документы очень помогут. Ну и опять же, если вы не квалифицированный инвестор, и у вас есть инвестиции в криптовалюту, которые которая потенциально не будет разрешена в российском контуре, но вы бы хотели в российский контур ее завести, то, возможно, об этом стоит подумать заранее, чтобы успеть это сделать до того, как это будет запрещено после 1 сентября 2027 года.
0: Хорошо. Коротко хочу поговорить про майнинг, потому что он-то налогом облагается у нас уже второй год. Давайте поясним, в чем принципиальная разница между

0: между налогообложением майнинга и налогообложением операций с криптовалютой, и какие здесь могут быть вот тонкие моменты?
1: Если говорить о физических лицах, то это две разные базы, две разные деятельности. Майнинг — это добыча криптовалюты. Она облагается по ставке от там, 13 до 22%. Стандартная прогрессивная шкала для трудовой деятельности. Признается доход в момент получения криптовалюты на кошелек, и, соответственно, расходы признаются там, подтверждающие доходы от майнинга, могут быть уменьшены на расходы, такие как амортизация оборудования, электричество и так далее. Если же мы говорим об инвестиционной деятельности, то есть просто приобретении и продаже криптовалюты, эти доходы учитываются в отдельной базе, они также могут быть уменьшены на расходы, и при этом убыток мы не можем перенести на следующий период, если
0: это важно.
1: Он возник. Да. Также необходимо отслеживать рыночные котировки и признавать криптовалюту по рыночному уровню. Кстати, котировки есть на сайте ФНС.
0: Да, очень удобно, можно зайти и посмотреть на каждую дату. Переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности короткие ответы. Если у человека есть немного крипты, и он просто держит ее, ничего не продавая, нужно ли сейчас что-то декларировать?
1: Если эта крипта приобретена как инвестиционный актив, а не в результате майнинга, то декларировать ее нужно только в момент продажи, когда у вас возникнет доход, и тогда же вы сможете задекларировать расход.
0: Стоит ли сейчас переводить крипту с иностранной биржи в российский депозитарий?
1: Сейчас вам это прямо не удастся, потому что у нас закон только вступил в силу, и, соответственно, первый депозитарий технически даже появится, скорее всего, ближе к зиме. Но, как я говорила, надо помнить о том, что до 1 сентября 2027 года необходимо неквалифицированным инвесторам перевести крипту в Россию, если они хотят это сделать, потому что впоследствии возможны уже ограничения по видам криптовалют и так далее.
0: Действуют ли на налоги на операции с криптовалютой какие-либо льготы или вычеты?
1: Есть имущественный вычет, можно его использовать, если нет подтверждающих документов по расходам в отношении криптовалют, но он составляет там до 250 тысяч рублей в год.
0: Можно ли покупать криптовалюту самозанятым и платить с дохода налог на профессиональный доход?
1: Нет, режим самозанятости по закону применять к доходам от продажи имущества, которым является криптовалюта, запрещено. Только НДФЛ.
0: И финальное. Оказавшись перед налоговым инспектором, что вы ему скажете?
1: Знаете, идеальный ответ – это все задекларировано, вот подтверждающие документы.
0: Спасибо. Это была «Налоговая база», ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с директором группы финансового структурирования и налоговых решений КЭПТ Анастасией Карловой мы разбирали, что меняется в налогообложении криптовалюты после вступления в силу нового закона и как ФНС будет видеть криптодоходы. До встречи через неделю.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о том, как ребенок запоминает обиды на всю жизнь. Вы сказали что-то в сердцах, и вдруг через год он цитирует вас дословно. Кажется, он нарочно помнит. Нет, в этом виновата сложная работа гиппокампа, амигдалы и их взаимодействие с норадреналином. Гиппокамп – центр долговременной памяти. Он кодирует события. Но когда амигдала активируется, то бишь страх, боль и стыд, она выделяет норадреналин – нейромедиатор, который дает гиппокампу команду. Это критически важно. Сохрани навсегда с повышенной детализацией. Норадреналин буквально прожигает воспоминания в нейронных сетях, делая его ярче и устойчивее. Поэтому любое событие, сопровождающееся сильным страхом или стыдом, откладывается в долговременной памяти как травматический след. Это эволюционный механизм, чтобы мы запоминали опасности. Но в случае обидных слов он работает против нас. Поэтому фраза «Ты мне больше не нужен», сказанная в гневе, запоминается намертво. Даже если вы не имели это в виду. Даже если через час извинились, норадреналин уже отпечатал это воспоминание в гиппокампе с аномально высокой четкостью. Как быть? Во-первых, не говорите того, чего не имеете в виду, даже в гневе, даже если ребенок бесит. Слова с высоким эмоциональным зарядом становятся устойчивыми следами в гиппокампе. Во-вторых, если сказали, восстановите связь. Новая положительная эмоция может перезаписать старую через процесс реконсолидации памяти. Подойдите, обнимите, скажите «я была не права», «я люблю тебя», «я не перестану тебя любить, даже когда злюсь». Повторяйте это. Норадреналин сменится окситоцином, и гиппокамп получит новую, более сильную отметку. В-третьих, ни в коем случае не обесценивайте его память. Никогда не говорите «хватит уже помнить», это подавляет его опыт. Лучше «я помню ту ситуацию, мне очень жаль, я работаю над этим». И четвертое, создавайте больше.

0: больше теплых воспоминаний. Каждый раз, когда вы вместе, спокойны и счастливы, выделяется дофамин и окситоцин, которые укрепляют позитивные следы в гиппокампе, постепенно разбавляя негативные. Гиппокамп ребенка – не враг и не манипулятор. Он просто записывает все. Ваша задача – чтобы в его летописи было больше теплых страниц, чем холодных. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 – это 20%.
1: Нет, согласен.
2: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
4: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
5: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10.
6: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Карманный Windows. Когда в 2007 году Apple представила iPhone, Microsoft уже много лет выпускала операционную систему для смартфонов. Windows Mobile использовали устройства HTC, Samsung, Motorola и других производителей. Глава Microsoft Стив Балмер тогда заявил, что у iPhone нет шансов получить значительную долю рынка. Он указывал на цену в $500 и отсутствие клавиатуры. Microsoft, по его словам, уже продавала миллионы более дешевых смартфонов. Полностью новую систему Microsoft представила только в 2010 году, спустя 3 года после выхода iPhone и через 2 года после запуска магазина App Store. Даже на пике доля Windows Phone на мировом рынке смартфонов составляла около 3-4%. В 2013 году Microsoft решила ускорить развитие платформы и купила мобильный бизнес Nokia за 5,4 миллиарда евро. Уже через 2 года Microsoft списала около 7,5 миллиардов долларов, связанных с телефонным бизнесом. Microsoft вошла в мобильную эпоху раньше Apple, но так и не поняла, что смартфону нужна не маленькая Windows, а новая логика.
6: Ошибка на миллион.

обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это первая пауза в цикле смягчения почти за полтора года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривал только сохранение ставки. Устойчивый рост цен ускорился до 5-6%, годовая инфляция 6,3%. Аналитики ждут до конца года осторожных шагов не ниже 13,5%. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. Как сообщил Росстат, в месячном выражении цены снизились на 0,8%. Овощи и фрукты дешевеют, отдых на юге тоже. А вот сахар, крупы и электроника дорожают. Дизель подешевел, бензин подорожал. Услуги такси и аренды машин выросли, поезда подешевели. За первые 10 дней после запуска цифрового рубля в России открыто 87 тысяч счетов. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, проведено более 50 тысяч операций. Массовое внедрение началось 1 сентября, использование добровольное. В отдельных банках были сложности, но массовых жалоб нет. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад». Как сообщило госагентство королевства, трубопровод подвергся массовым атакам в регионах Хэриада и Меданаха утром 10 сентября. Его закрыли в качестве меры предосторожности. Мощность нефтепровода 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила по нему основной экспорт к порту Янбу-эль-Бахар. МВД предложил

0: освободить часть автовладельцев от утильсбора и госпошлины. Как сообщили в ведомстве, поправки затронут жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, чьи машины зарегистрированы не позднее 31 декабря 2025 года. Проект также отменяет таможенные платежи и необходимость предъявлять диагностические карты. Документ проходит общественное обсуждение. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что в континентальной хоккейной лиге хотят сделать матчи модным городским событием. В новой стратегии развития, которая будет действовать до конца 2029 года, КХЛ предложила выстраивать вокруг болельщика мир, который не будет сводиться к одной лишь игре. Ориентиры североамериканской лиги, где предматчевая активность по размаху не уступает самим соревнованиям. Но любопытно, что КХЛ лучшим примером считает более популярную в США баскетбольную лигу, а не хоккейную. Ну, что все это значит для хоккея? Есть ли у лиги ресурсы делать с каждого матча шоу? И что об этом думают болельщики? Во всем этом разбиралась Лиза Майнгард.
2: Если совсем коротко, континентальная хоккейная лига планирует расширять свою аудиторию. За счет чего? Делать из обычного матча полноценную альтернативу концерту, походу в кино или театр. То есть не просто спортивное событие, а целое шоу. По оценкам экспертов, один такой матч-дэй будет обходиться клубу в среднем в 1.5–2 миллиона рублей. То есть за сезон около 51 миллиона рублей придется потратить команде. Для сравнения, только на контракты новичков многие команды тратят сотни миллионов рублей. Тот же Sky автомобилист за прошлый год отчитался, что они потратили где-то миллиард. То есть суммы вполне себе очень даже подъемные. И у лиги, и у самих клубов есть финансовые ресурсы для того, чтобы каждый матч превращать в полноценный ивент. Таким мнением поделился эксперт по спорт-бизнес-маркетингу Андрей Симонович.
3: Ивент-дэй, то есть шоу там перед матчем, во время матча, после матча и так далее. Само по себе это, ну скажем так, это удовольствие недорогое. То есть матч-дэй, понятно, что все равно не копеечки, но это нет, не нужно каждый день, каждый раз строить новую арену, какую-то звезду не надо привлекать. То есть все достаточно, ну, скажем там, земные удовольствия, земной ценник. 1–1.5–2 миллиона, но это все равно в бюджете клуба это растворяется.
2: В чем парадокс? Последние несколько лет часть арен и так били рекорды по посещаемости на трибунах. То есть КХЛ, по сути, уперлась в потолок своих возможностей. В этом ее представители признаются и сами. Я подчеркну, что речь идет о так называемой активной аудитории, в которую включаются болельщики, которые на регулярной основе либо посещают матчи, либо смотрят трансляции. И вот их доля за 3 года выросла с 8 до 12 миллионов человек. В то же время рейтинги телетрансляции игр скакнули вверх примерно на 30%. Мы говорили о категории активных болельщиков. Так вот, КХЛ планирует работать на продвижение среди обычных городских жителей, которые как раз в это число не входят. Первое, для чего это нужно, естественно, заработать на дополнительных активностях. То есть большую часть прибыли клубам приносят не билеты, а хот-доги и шарфики в перерыве. Второе, не все пока еще клубы, а я их напомню, в КХЛ всего 22, показывают такой уровень маркетинга. Например, в топе по привлечению аудитории сегодня Омский «Авангард», Челябинский «Трактор» и Екатеринбург автомобилист. При этом условный хоккейный клуб Сочи, нефтехимик из Нижнекамска и итальянская «Лада», да простят меня их фанаты, не могут похвастаться тем же. Ну и третье, бум активности другой аудитории, а не только спортивной, это хорошая удочка для того, чтобы на нее поймать дополнительных спонсоров, которые, естественно, тоже принесут доходы лиги. Об этом рассказала директор по развитию спортбизнес-консалтинга Александра Савраева.
4: Основная история это сейчас для лиг, клубов вовлекать аудиторию не только, которая вот ядро, да, болельщицкое, а как раз та аудитория, которая хочет как-то весело провести время и рассказывать про то, что спорт – это фан. Почему еще стратегия? Сейчас сделан акцент на расширение аудитории. Дело в том, что сейчас идет резкий спад с точки зрения финансирования и поддержки спорта среди спонсоров. Коммерческие компании, букмекеры, они резко снизили свои доходы. Конечно, сейчас лига ищет новые пути, как прирастать аудитории, и за счет этого, естественно, спонсоры на нее и пойдут. Главный риск – это сейчас разрыв между несколькими сильными клубами и современными аренами, и маркетингом, и остальными.
2: Российский болельщик более консервативен, чем западный. То есть у нас так не принято, у нас эта культура не прививалась. Фанаты, особенно те, кто старшего возраста, вообще тяжело воспринимают какие-либо изменения в спортивном событии. Тут тоже есть свои опасения, потому что всегда есть риск переборщить. Можно вспомнить хейт чемпионата мира по футболу был в этом году за слишком большое количество шоу-программ, так что эти опасения тоже не беспочвены. В целом, само спортивное сообщество признается, что это только прибавит зрелищности, но в случае, если не пострадает спортивная составляющая. Таким мнением поделился хоккеист и спортивный спортивный комментатор Александр Фомичев.
5: Возьмем, например, Санкт-Петербургский СКА. Там вообще отличная работа проделывалась всегда, в принципе, и от этого у них и была самая высокая посещаемость в лиге. В прошлом году Минская «Динамо» тем же самым занимались. Давайте так, если сделают все красиво, я не думаю, что кто-то будет бойкотировать. Нужна где-то золотая середина, да, понятно, что хоккей прежде всего, но если будет хорошее шоу до, во время и после игры, я думаю, что это понравится всем. Настоящие фанаты не будут против этого. Во всем нужна золотая середина. Я думаю, что континентальная хоккейная лига сможет эту золотую середину найти.
2: Отдельный пункт, конечно, это развитие медийности хоккеистов. Лига также будет выявлять игроков с естественным медиапотенциалом и работать над тем, чтобы делать из них тех самых звезд.
1: В том, в чем заключается новая стратегия развития КХЛ, разбиралась Лиза Майнгард. Эмираты идут на мировую с Алжиром в попытках решить кризис между странами. В МИДе заявили, что надеются на временный характер разрыва дипломатических отношений. В пятницу, напомню, Алжир закрыл воздушное пространство для пролета всех эмиратских самолетов. Послу было предписано покинуть страну в течение 48 часов. В разговоре с Алевтиной Сорокиной, профессор политологии в университете Мустафы Стамбули в Маскаре Лотфия Сюр подчеркнул, что страны могут сесть за один стол переговоров из-за страха потерять миллионы долларов инвестиций.
6: С точки зрения Алжира, разногласия превратились из разрешимого дипломатического спора в вопрос национальной безопасности и стратегического доверия. Разрыв дипломатических отношений не обязательно означает постоянную враждебность. Первоначальная реакция Эмиратов оставила дверь открытой, но для примирения потребуется нечто большее, чем восстановление дипотношений. Это потребовало бы восстановления того, что я называю стратегическим доверием, и решения проблем, которые в первую очередь привели к разрыву.
7: У Алжира сейчас два пути. Один из них — это абсолютная независимость от Абу-Даби. Но инвестиции Объединенных Эмиратов цениваются примерно в 10 миллиардов долларов. Если Алжир примет решение о национализации этих активов, какие правовые механизмы доступны?
6: Я думаю, что политический разрыв создает неопределенность для инвестиций, авиации, делового партнерства и будущих экономических проектов между Алжиром и Арабскими Эмиратами. Алжир уже начал процесс урегулирования своего воздушного сообщения в 2013 году. Это уже указывает на то, что ухудшение экономических отношений более серьезной проблемой является долгосрочный политический риск, связанный с инвестициями. На данном этапе единственная мотивация для налаживания отношений между двумя государствами – это сохранение инвестиций и национальных активов с обеих сторон.
1: Еще в феврале Алжир начал денонсацию соглашения о воздушном сообщении с Объединенными Арабскими Эмиратами. Еще раньше президент Абдельмаджид Тебун обвинял неназванное государство Персидского залива, подразумевались Эмираты, во вмешательстве во внутренние дела страны. Правительство Алжира рассматривает сотрудничество Эмиратов и Израиля с соседним государством Марокко как угрозу собственной безопасности. Страны конкурируют за влияние на всем континенте, и востоковед Фархад Ибрагимов отмечает, что Арабские Эмираты сохранят выдержанную позицию в надежде на будущую деэскалацию.
8: Объединенные Арабские Эмираты ожидаемо повели себя достаточно спокойно, последовательно отреагировали на возникшую ситуацию. В Объединенных Арабских Эмиратах осознают, что все же надо взять паузу, а потом дальше двигаться к какому-то дипломатическому пространству, если оно возникнет там через некоторое время. Пока еще нет предпосылок к тому, чтобы Алжир национализировал инвестиции и средства. Эмираты могут ввести какие-то отдельные взятые санкции против Алжира. У Объединенных Арабских Эмиратов такие возможности есть. Эмираты будут нет какой-то отдельно взятый механизм, подразумевающий блокировку алжирских активов, кое, возможно, есть на территории ОАЭ.
1: Отмечу, Эмираты — это второе арабское государство, с которым Алжир разорвал отношения после Марокко в 2021 году. Экс-министр связи и массовых коммуникаций Николая Никифорова, ставшего фигурантом уголовного дела о финансовой пирамиде Финико, объявили в розыск. Карточка появилась в базе розыска МВД. Ранее, напомню, Следственный департамент МВД заочно предъявил Никифорова обвинение в создании организованного преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили РБК, два источника в правоохранительных органах.

0: В Москве запретили работу таксистов «Зазывал», сообщается на сайте столичного Дептранса. В сентябре этого года в силу вступил приказ, который запрещает водителям самим предлагать услуги такси на территории аэропортов, железных дорог и автовокзалов. Поправки в КАП Москвы внесут в ближайшее время. Это, как пишут заместители мэра Москвы Максим Лексутов, департамент транспорта Москвы поддержал это предложение, которое исходило из Московской городской думы, причем не только предлагать, но и навязывать в некорректной форме услуги такси вблизи аэропортов. И это позволит сделать сам сервис еще безопаснее, подчеркнул заместитель мэра Москвы. Ну и далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
1: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
2: Спецслужбы.
1: Сейчас я назову имя, которое вы никогда не слышали. Абу Зубайда. В разведдонесениях Буша он назван руководителем тренировочного лагеря для исламистов на границе Афганистана и Пакистана. Ближайшим соратником Усамы бен Ладена. В 99-м спецслужбы перехватили звонок, во время которого он сказал: «Время тренироваться подошло к концу». И начали разработку. А теперь еще одно имя, которое вы, вероятно, уже слышали. Дон Хитфилд. Канадец, который в том же 99-м перебрался в США. Руководил консалтинговой компанией, жил с женой в Бостоне. Ничего примечательного. Вот только за этой легендой скрывался полковник службы внешней разведки Андрей Безруков, мой сегодняшний собеседник.
3: Я вел семинар в Париже. Это было в отеле. Вдруг кто-то вошел в комнату и сказал: «Идите, смотрите на все экраны, которые там в холле были». На экране горящий World Trade Center. Могли подумать, да, вот бывает. Ведь был прецедент, когда небольшой, правда, самолет врезался в один из небоскребов в Нью-Йорке. Это было давно. Случайность. Мало ли что произошло. Но когда врезался второй самолет, стало понятно, что это теракт. И моя первая реакция – ну, мир не будет дальше таким, как он был до этого.
1: Листаю отчет ФБР о преступности в 90-х, и все становится на свои места. На протяжении 10 лет самой частой причиной для ареста в США были... Давайте подумайте вместе со мной, это же детектив. Правильно, наркотики. На втором месте вождение в нетрезвом виде, что, в общем-то, связано. На рубеже веков подразделение ФБР по борьбе с наркотрафиком было вдвое больше, чем по борьбе с терроризмом. В 1998-м разработана стратегия развития ведомства на 5 лет, где сказано, что компетенции в этой области нужно подтянуть. Сказано, сделано. Курс подготовки агентов ФБР занимает 16 недель. И теперь теме контртерроризма там посвящено 3 дня. Это не шутка. Атака на башни-близнецы, строго говоря, ускорила процесс, говорит Андрей Безруков.
3: Ведь до этого момента в Соединенных Штатах мы садились в самолет как в автобус. Никто ничего не проверял. Между странами можно было спокойно летать. Мы думали, что вот эта глобализация, мир открыт, он весь теперь будет связан между собой. После этого, ну, были, конечно, смешные вещи, когда были гигантские очереди на вход в аэропорты, когда шерстили буквально все. Искали террористов везде. Какая-то бабушка, которая вот она совсем уже в этом кресле каталки, и ее оттуда вытаскивают, проверяют все, всю ее бедную сумочку. Это занимает 20 минут. Все стоят, ждут.
1: Абу Зубайда, да-да, это имя придется запомнить, играл ключевую роль в организации перемещения боевиков по всему миру. Видимо, после того, как возглавлял тренировочный лагерь. Непонятно, разведданные запутанные. Все новые проверки в аэропортах – его проблема. Дон Хитфилд, он же полковник Андрей Безруков, тоже должен был

0: пересмотреть протоколы своей безопасности. Ну, мне так казалось, а он не соглашается.
1: Понимаете, когда разведчик работает, он сразу предполагает то, что его везде видят и слышат. То есть для нас ничего не изменилось. Наше поведение уже сделано так, что ничего ни по телефону, ни в закрытом помещении, ни в машине мы не можем сказать, потому что где можно установить какую-то аппаратуру, даже дистанционную, то есть за несколько метров, даже десятков метров вас можно слышать, вы ничего такого, что вы не можете сказать открыто, не говорите. Это правило. То есть нам, в общем, все равно, слушают нас, не слушают.
0: Полковника Безрукова раскрыли в 2010 году. Он входил в группу Чапман, которую, как известно, выдал информатор. Оснований сомневаться в его методах конспирации у нас нет. Впрочем, журнал «Тайм» называл его спящим агентом, задачи которого непонятны. Задачи другого нашего героя, Абу Зубайды, менялись каждый месяц. В сводках ближневосточных шпионов говорилось, что он якобы создал первую электронную версию так называемой энциклопедии джихада, сборника инструкций, сами понимаете чего. Теперь на CD-диске. Подготовка боевиков ускорилась, но теперь американское общество было к этому готово, вспоминает Безруков.
1: Стало сложнее. В том смысле, что везде Neighborhood Watch. Люди звонили в полицию от того, что по улице прошел вот кто-то такой, которого они приняли за кого-то. Подозрительность сразу у людей. Подозрительность к иностранцам. А мы все-таки были канадцы. Хоть, в общем, свои, но тем не менее. Вот эта общая атмосфера напряженности такой продолжалась несколько лет. Все проверки документов резко ужесточились, и мы к ним относились, конечно, гораздо более серьезно. Просто ощущение, что страна превращается в полицейское государство. Ведь огромные деньги были влиты в спецслужбы.
0: А еще им развязывали руки. Сейчас в это сложно поверить, но до терактов 11 сентября агенты ФБР не могли следить за иностранными гражданами без разрешения суда. Это последствия скандала предыдущей республиканской администрации, которая использовала силовиков для контроля за диссидентами. Теперь палки в колеса никто не вставляет. Прослушки, допросы и даже провокации. Все для дела.
1: Типичный пример. Находится человек из исламской среды, который где-то, может, высказывался по поводу того, что вот американцы лезут не туда, куда надо. К нему подводится агент ФБР, возможно, из той же среды, и этот агент начинает его, так сказать, подталкивать, типа того, что ну да, я согласен, давай бороться, давай устроим что-нибудь этим гадам, давайте я помогу собрать бомбу. Потом этот парень с этой бомбой идет куда-то, его останавливают, и он садится на пожизненное. Зачем это делается? Я себе задавал вопрос. Если подумать, то, что им хотелось сделать, это заявить очень громко о том, что бы ты ни делал, скорее всего, это подстава.
0: Если схема рабочая, а в итоге она сработала, тогда у меня вопрос. Почему все это не было сделано раньше? В американской бюрократии есть такая аббревиатура PDB – President's Daily Brief. Это ежедневная справка из 6, ну, максимум 8 абзацев о самых важных сведениях, полученных ЦРУ. К счастью, они рассекречены, поэтому я их изучила. С января по сентябрь 2001-го Бен Ладен упоминался в PDB больше 40 раз. Сначала абстрактно, в духе «разрабатывает планы по развитию связей». Потом увереннее. Да, готовит атаки. Но то ли в Лондоне, то ли в Бостоне, то ли в Нью-Йорке. Запись от 17 мая, казалось бы, совсем в лоб. УБЛ, имеется в виду Усама Бен Ладен, двоеточие. Операция запланирована в США. Правда, разведка признается, эти 5 слов произнес аноним, позвонив в одно из американских посольств и сразу бросил трубку. Но все равно, кажется, разведка просто пропустила крупнейший теракт в истории.
1: Ну да, в принципе, пропустили, конечно. Но, слушайте, это нельзя требовать 100% гарантий. Да, были сигналы, что какие-то группы тренируются на тренажерах летать на самолете, но не тренируют посадку. Странно. Да? Но давайте будем серьезно. Эти выводы сделать очень-очень сложно. Потому что, в конце концов, террорист, когда он готовит операцию, он владеет инициативой. Выявить такую операцию можно только случайно.
0: Зато потом эффективно выявляли всех причастных. В 2002 году Абу Зубайда, наконец, задержан. В Пакистане, в числе еще десятков подозреваемых, череда депортаций, перемещений, Таиланд, Польша, Марокко. И в 2006 он в Гуантанамо. А дальше ничего не происходит. В смысле, нет ни обвинений, ни суда. Как так? За все эти годы сбора у ЦРУ ничего не нашлось, а у других разведок. А они, как выяснилось, не очень любят делиться информацией друг с другом, говорит Безруков.
1: И вот Конгресс разбирался потом после этого, пришел к выводу, что да, на самом деле нужно укреплять горизонтальные связи. Были сделаны площадки вроде Интеллипедии, где, в общем, собиралась информация из разных спецслужб для того, чтобы можно было ей делиться. Это привело, кстати, к другим проблемам. Челси Мэннинг и Сноуден. Mm-hmm. Каким образом они получили доступ к такому огромному количеству информации? Просто потому, что они смогли войти вот в эти платформы, где этот обмен происходил.
0: Обмен в итоге настроили, но причастность к Бен Ладену так и не доказали. Абу Зубайда в Гуантанамо до сих пор. Только в этом году правительство Великобритании согласилось выплатить ему компенсацию за пытки и условия содержания. Почему Великобритании? Их агенты участвовали в задержании. Вашингтон ничего не компенсирует. Какой же из этого следует вывод? И что в итоге произошло в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года? Отвечает Дон Хитфилд, он же разведчик Андрей Безруков.
1: Отчаянная реакция Ближнего Востока на то, что с ним пытались сделать. Такая вот эмоциональная, силовая реакция переделала Соединенные Штаты сами. Они ожесточились против мира, и это не позволило им миром командовать.
0: Полномочия спецслужб так и не были ограничены, что в очередной раз доказывает. 11 сентября. Один день, который изменил все.
2: Это был специальный проект Надежды Сережкиной. Но в Нью-Йорке годовщине 11 сентября воссоздали башни-близнецы с помощью 2977 дронов по одному каждого погибшего в тот день.
3: РБК «Коллекция».
4: В России планируется увеличить число автомобилей с детскими креслами в такси, а также обучать водителей для перевозок пассажиров с детьми, сообщил Минтранс. Ведомство в среду сообщило об утверждении дорожной карты по повышению доступности поездок в такси для пассажиров с детьми, которая была разработана совместно с Яндексом. Кроме того, в рамках утвержденной дорожной карты в Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент по предоставлению скидки членам многодетных семей поездки в такси. Таким образом, планируется разработать систему субсидирования, которую в будущем распространят и на другие регионы, уточняет министерство. Утвержденный план мероприятий – это важный этап на пути к по-настоящему удобной и надежной среде для пассажиров с детьми. Стимулирующие меры и адресные программы поддержки помогут формировать транспортную систему, где каждая семья сможет чувствовать себя уверенно во время передвижения по городу, приводят в пресс-службе слова главы Минтранса Андрея Никитина. Ну, вообще, очень актуально звучит, учитывая то, что начало учебного года, и вместе с детьми многие родители пошли в школу, ну, фигурально, конечно же. Там также напомнили, что ведомство работает над совершенствованием законодательства в сфере такси, и необходимые поправки в федеральный закон о такси уже разработаны и будут направлены на согласование.
5: Кто есть кто? Дипал S09 – это автомобиль, который выглядит так, будто дизайнеры открыли каталог Лиавто и сказали: «Все понятно, но мы сделаем еще круче». И самое неприятное для конкурентов – это то, что у Дипал действительно получилось. Сегодня китайские семейные кроссоверы напоминают соревнования квартир в начале нулевых. У кого больше телевизор, шире кресло, больше розеток и красивее потолок. Дипал S09 решил участвовать сразу во всех дисциплинах. 5 с лишним метров длины, 3 ряда сидений, огромная колесная база. Он настолько большой, что парковочное место начинает выглядеть как одежда после стирки. При этом внешность получилась удивительно спокойной. Никакой агрессии, никаких гигантских решеток. Просто чистые линии, тонкая светотехника и ощущение дорогого гаджета, который случайно увеличили до размеров квартиры-студии. Под капотом последовательный гибрид. Бензиновый полуторалитровый турбомотор здесь вообще не вращает колеса. Его задача – тихо вырабатывать электричество. За движение отвечают электромоторы с суммарной мощностью более 480 лошадей. Разгон до сотни примерно 5,5 секунд, и это вызывает легкий диссонанс, потому что автомобиль весом как небольшой коттедж внезапно ускоряется так, будто вспомнил, что опаздывает на самолет. Но делает это абсолютно спокойно, как лифт в небоскребе. На дороге S09 вообще не любит лишь

0: внутренних движений. Он не провоцирует, не подначивает, даже наоборот, он словно говорит: «Успокойся, у тебя же массаж сидений включен». И в этом его философия. Салон – это уже не интерьер автомобиля, а что-то из бизнес-джета. Атаманки, вентиляция, электрорегулировки всего и вся, огромный запас пространства. Здесь пассажиры начинают спорить не о музыке, а о том, кто сегодня едет сзади. Конечно, без нюансов не обошлось. Во-первых, размеры. В московском дворе S09 чувствует себя как кит в бассейне. Во-вторых, вся эта роскошь слегка изолирует от процесса вождения. Через некоторое время начинаешь понимать, что машине вообще все равно, кто сидит за рулем. Главное, чтобы никто не мешал ей быть комфортной.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Дипал S09 – это что-то между Li L9 и BMW X7. Он просторнее большинства европейских кроссоверов и технологичнее многих премиальных брендов. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: Технологии и тренды. Авторская программа Ивана Звягина и Аркадия Глушенкова об инновациях, которые формируют будущее. По будням.
3: РБК тренды.
4: Роботы в экономике.
5: Airbus начинает тестировать гуманоидных роботов S2 китайской компании Ubitech на своих заводах в Европе и Китае. Формально для контроля качества, помощи при сборке и перемещения деталей. По сути, это один из первых случаев, когда роботов допускают в одну из самых строго регулируемых отраслей в мире – авиацию. Walker S2 – это антропоморфный робот ростом около 1,80 м с компьютерным зрением, встроенным ИИ и автономной заменой батареи. Он может работать почти круглосуточно и адаптироваться к новой среде. Подобные модели уже тестируются в автопроме и на складах. Но авиация – принципиально другой уровень требований к безопасности. Если гуманоидные роботы смогут пройти сертификацию в этой сфере, это станет маркером зрелости технологии для других высокорисковых отраслей – энергетики, фармацевтики, химической и атомной промышленности. Это часть глобального сдвига. Индустрия уходит от стационарных промышленных манипуляций к мобильным, уникальным платформам, которые могут работать в пространстве, рассчитанном на человека. С теми же инструментами и маршрутами. Tesla, Figa AI, Agility Robotics – все идут в этом направлении. Причина – не футуризм, а экономика. Во многих странах промышленность сталкивается с дефицитом рабочей силы, старением персонала и ростом требований к точности. Роботы позволяют автоматизировать заводы без полной перестройки инфраструктуры. Для бизнеса это означает рост капитальных затрат, но снижение простоев и зависимости от массового ручного труда. Для работников – сдвиг от физической работы к ролям контроля, настройки и управления сложными системами. Главный вопрос теперь не в том, заменят ли роботы людей, а в том, кто будет управлять этими роботами и на каких условиях.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Более 90 тысяч пострадавших продавцов «Озон» получат страховые выплаты от «Ингострах», сообщили в пресс-службе маркетплейса. Выплаты начнутся 15 сентября. Первую часть получат предприниматели с активным полисом, чьи товары пострадали на склады в Самарской области, Адыгее и Дагестане. В России запустили сеть 5G в 16 городах, как сообщил глава Минцифры Максуд Шадаев. Скорость мобильного интернета превышает 400 мегабит в секунду. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге доступны сервисы всех 4 операторов. Еще в 13 городах работают 1-2 оператора. К 2032 году долю отечественных базовых станций планируют довести до 100%. Встреча Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Китае может состояться. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, для этого все три лидера должны находиться в стране. Между тем, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия надеется на возобновление трехсторонних переговоров по Украине в обозримой перспективе. Представитель России примет участие в саммите G20 по энергетике в Хьюстоне на следующей неделе, сообщил Рейтер, источник в Белом доме. В августе США уже принимали главу Минфина Антона Силуанова на встрече G20.

0: программы.
1: Маркетплейс Озон в пятницу вечером объявил, что Ингосстрах начал выплаты пострадавшим селлерам. Компенсацию с 15 сентября получат продавцы, чьи товары были застрахованы на складах в Чапаевске, Самарской области, Махачкале и Энеме в Адыгее. Выплаты могут идти несколькими траншами. Ну а чуть ранее Минэкономразвитие объявило о льготных кредитах для пострадавших селлеров. Программа доступна для представителей малого и среднего бизнеса, сообщается в пресс-релизе ведомства. А заем можно получить по схеме «Ключевая ставка плюс 3%». Совокупный лимит программы – 50 миллиардов рублей. Пострадавшие продавцы смогут получить от 500 тысяч до 500 миллионов рублей. Льготная ставка будет действовать полтора года. Первые кредиты банки начнут выдавать уже сегодня. Однако предложение заинтересовало не всех. Так, селлер Антон Толмачев кредит брать не планирует, несмотря на потери от атак на склады ВБ. По его словам, для части пострадавших продавцов эта мера запоздала.
2: Лично мне абсолютно никак. Я не собираюсь брать кредит, несмотря на то, что у нас уже на миллион с лишним сгорело товаров на складах маркетплейсов. Предпочитаю развиваться на свои, предпочитаю, чтобы мои деньги временно свободно лежали. Я получал проценты, а не я платил проценты банкам. Люди делятся сейчас на две категории. Первое, сгорело настолько много, что никакие кредиты не спасут, и люди уходят в банкротство. Второе, сгорело не так много, пострадало не так много, как у меня. И есть смысл продолжать дальше для того, чтобы меньше зависеть от тех выплат, которые могут прилететь как раз в самое неподходящее время. Ну, то есть, когда тебе нужно будет кому-то отдавать деньги. То есть, лучше сжаться, чтобы переждать это время.
1: От ударов по объектам Wildberries пострадали более 400 тысяч продавцов, заявлял ранее глава ассоциации поставщиков товаров для торговли на электронных площадках Маргарита Евстигнеева. А общая сумма убытков составила до 700 миллиардов рублей. Но при этом льготные кредиты могут быть неактуальны для многих селлеров, считает старший директор по банковским рейтингам эксперта РА Иван Уклеин.
3: Конечно, когда речь идет о 17-й ставке, наверное, трудно ее назвать льготной для малого бизнеса, который действительно и так испытывает последствия жесткой, продолжительной жесткой денежно-кредитной политики. Но дело не только и не столько в величине процентной ставки, сколько в совокупном лимите 50 миллиардов, конечно, погоду не сделают. Я подозреваю, что и спрос-то будет не очень большой на этот продукт по следующей причине. Большинство селлеров все-таки не имеют высокой закредитованности. То есть здесь основная проблема-то, она не в том, чтобы дать деньги селлерам по ставке близкой к ключевой. Дело в том, что многим из них требуется как-то урегулировать ситуацию с утраченным товаром. Для отдельных игроков это, конечно, может быть очень критичной потерей. С предложением кредита под 17% годовых боюсь, что ситуацию радикально не поправить. Те, кто и так имел ограниченный ущерб, столкнутся с отказами по причине того, что они запросят очень большой лимит по такому кредиту, ну, либо получат совсем-совсем небольшую сумму, которая будет им как мертвому припарка.
1: Новый кредит, даже льготный, может только увеличить долговую нагрузку на пострадавших селлеров. Бизнесу сейчас нужнее отсрочки по существующим платежам, так считает руководитель группы компании «Авокадо» Сергей Чермашенцев.
4: Возникает много вопросов. Нужно обслуживать старые кредиты. При этом мы берем новый кредит, в котором, так скажем, ставка, мягко говоря, не щадящая. То есть все равно на нас зарабатывают. Здесь, опять же, сроки. Мы можем взять кредит, закупить товар, но оборот, который сейчас Wildberries нам может дать, сейчас на самом деле здесь вообще непонятно, как выступать. По крайней мере, я в своей экономической модели не вижу, что я могу под 17% взяв кредит.
5: Сергей, вот давайте внесем ясность. Все-таки проблема в том, что процент высокий, или проблема в том, что это в принципе кредит? То есть механизм не устраивает или конкретно процент?
4: Мое мнение, что стандартный кредит уже вряд ли сможет нас спасти. Сама система нарушена. И в данном случае нужна совсем другая система, схема другая. Здесь скорее отсрочка, потому что мы же все же рассчитывали на выплаты, которые при первом инциденте обещала госпожа Ким.
1: По данным Банка России, средневзвешенная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса в июне составляла 18% на займ до года и 15,1% более года. Баррель нефти Brent торгуется на отметке выше $100. Накануне, впервые с 21 мая, цена на

0: биржи ICIE превысила $109, и причина столь высоких цен в очередной эскалации на Ближнем Востоке. В результате ударов США и Ирана по танкерам судоходство через Ормузский пролив практически остановилось. На цены давят и другие факторы. Саудовская Аравия сообщила о падении добычи нефти до минимума с 1990 года, а Китай, который долго сдерживал импорт, вновь активно закупается. В последние дни также возник риск перекрытия Бабаль-Мандебского пролива, рассказал руководитель отдела исследований энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин.
1: Удивительно, на фоне оценок ОПЕК, что спрос будет ниже в этом году, какого-то охлаждения не происходит на рынке, наоборот. А главная причина, мне кажется, в том, что помимо известной ситуации в Ормузе и обострения, не менее важные события происходят рядом. В другом проливе, Баб-эль-Мандебском, как раз после обострения в Ормузе, многие, в том числе саудиты, переориентировали свои поставки на Красное море и транспортировку из него. Так вот, этот пролив как раз соединяет Красное море с Аденским заливом, и перекрытие его очень сильно осложнит логистику и, соответственно, вот эти вот все маршруты переориентации. До 140 мы дойти действительно можем, но при условии, если будет достаточно жестко залив у нас Ормузский закрыв, и если будут проблемы с транспортировки через соседний Баб-эль-Мандебский пролив. Даже не только из-за того, что там не все получат нефть, но из-за того, что сильно удлинятся логистические маршруты, поставки любых грузов, и на это потребуется больше топлива.
0: 10 сентября Рейтер сообщал, что йеменские хуситы установили контроль над стратегически важным портовым городом Аль-Моха на Красном море, приближаются к Баб-эль-Мандебскому проливу. Через него проходит около 12% мировой торговли и до 30% контейнерных перевозок. В прошлом году через пролив перевозили больше 4 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов в сутки. В июне этого года объем вырос до 7,5 миллионов баррелей в сутки.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Женщина может сделать миллионером любого мужчину-миллиардера. Чарли Чаплин.
4: В студии Александр Ляпин
5: и Евгения Стогова. Мы обсуждаем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И я не могу вот прямо сейчас в эфире не поделиться своими планами на вечер.
4: Так.
5: Я иду в кино на «Сумерки».
4: Жень, ну ты на самом деле не удивила, потому что ты такая далеко не одна.
5: А «Сумерки», те самые, собственно, «Сумерки» с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт вошли в топ-10 самых кассовых фильмов в России с начала этой осени. Фильм официально вышел в повторный прокат, и с начала сентября его уже посмотрели почти 54 тысячи человек. А кассовые сборы превысили 36 миллионов рублей.
4: Да, при этом социальные сети заполнили ролики с переосмыслением культовых сцен и героев, продажи книг. Книг саги демонстрирует взрывной рост, и кажется, что мы снова в нулевых годах.
5: Сегодня мы обсудим, как проект некогда локальной американской киностудии Silent Entertainment стал одним из самых окупаемых в истории кино, и кто зарабатывает на ренессансе «Сумерек».
2: Экономика впечатлений.
4: Да, Жень, давай начнем с общих данных. Кинофраншиза «Сумерки» была запущена в 2008 году американской киностудией Summit Entertainment. Я напомню, она известна по таким проектам, как «Мистер и миссис Смит», «Шаг вперед» и «Дивергент». Всего в рамках франшизы вышло 5 фильмов, и релиз последнего фильма состоялся в 2012 году. Фильмы эти стали экранизацией одноименной серии книг американской писательницы Стефани Майер, для которой этот цикл, кстати, был авторским дебютом.
5: «Сумерки» положили начало многомиллиардной франшизе, которая вышла за пределы самой экранизации. На сагу вышло достаточно большое количество популярных в 2010-х годах пародий, в том числе, напомню, «Вампирский засос» в качестве примера. Summit Entertainment заключила множество франшизных контрактов на создание широкой и достаточно линейки мерча по «Сумеркам». Были коллаборации с «Лего», с «Фанко Поп», с косметическими брендами. А в октябре 2025 года спецколлекцию выпустил производитель «Крокс».
4: И все это при том, что первый фильм вообще на самом деле снимался как независимое кино. У него был очень ограниченный бюджет, всего 37 миллионов. И режиссер Кэтрин Хардвик, она изначально вообще должна была уложиться даже в меньшую сумму, а к финальной части, к последней, пятой, производственный бюджет уже вырос до $120 миллионов.
5: И это только производственные. Сага «Сумерки» известна своим колоссальным маркетингом, причем цифры эти, что довольно нетипично для кинобизнеса, раскрываются довольно официально. Затраты на пиар только первой части составили 30 миллионов.
4: Это почти сопоставимо с самим бюджетом фильма.
5: А все еще немного для пиар-компании. Студия действовала тогда достаточно осторожно, осторожно, но применила для своего времени гениальный ход. Вместо дорогой телевизионной рекламы

0: рекламы. Они сделали ставку сразу на интернет и напрямую работали, по сути, с фан-сообществами, с книжными какими-то блогами и так далее. Уже к двум финальным маркетинговый бюджет каждой части держался на уровне примерно 90-100 миллионов долларов.
1: Тоже сопоставимо.
0: Да, тоже сопоставимо, и вот это уже реальный маркетинговый бюджет. Сама франшиза тогда продвигалась уже не как нишевое кино, а как главное поп-событие вообще в мире культуры.
1: Ну и тут важно подчеркнуть, что затраты-то эти окупились с лихвой. Одна касса только, мировые сборы «Сумерек» превысили 400 миллионов долларов, это в 11 раз больше бюджета, то есть окупилось точно. Сборы в прокате финальной части составили 830 миллионов долларов, это в 7 раз больше бюджета.
0: А, причем кинотеатры применительно к франшизе «Сумерки» это далеко не все. Она заработала еще более 1 миллиарда долларов на продаже, внимание, DVD-дисков и лицензий для стриминговых после платформ и телеканалов. Только за первые месяцы продаж дисков первой части фанаты раскупили копии практически на 200 миллионов долларов.
1: Тут уместно отметить, что сага это попала на переход из традиционных аналоговых в диджитал, поэтому здесь она захватила и там, и там. Вот этот невероятный финансовый поток позволил, собственно, компании Summit, независимой на тот момент, во-первых, обрадовать инвесторов щедрыми очень дивидендами, они там сотни миллионов долларов отправили на это. Ну а затем компания Lionsgate уже купила Summit в 2012 году за 4 миллиарда долларов.
0: А заработала на всем этом и автор книги первоисточника Стефани Майер. Любопытно, что за право издавать первые три книги серии, я напомню, это «Сумерки», «Новолуние» и «Затмение», издательство тогда выплатило ей всего 750 тысяч долларов.
1: На самом деле, ну, для дебютанта это огромная сумма.
0: Для дебютанта, да, но по сравнению с тем, сколько она потом заработала на всей этой серии, это капля в море. Романы Майер были переведены на 37 языков мира. Общий тираж реализованных книг превышает 160 миллионов экземпляров. И на пике вот этой сумеречной лихорадки, то есть под конец 2000-х, начало 2010-х годов, ее годовой доход только от продаж книг и лицензий превышал 50 миллионов долларов. То есть по рейтингу Forbes она опережала Стивена Кинга. Я пообщалась с руководителем пресс-службы федеральной сети книжных магазинов «Читай город» Анастасией Савчук о том, что происходит со спросом на ее книги сейчас. Вот что она говорит.
2: Федеральная сеть книжных магазинов «Читай город» проанализировала продажи книг «Сумерки» Стефани Майер, и мы заметили, что ближе к осени спрос растет. Так, август к июлю 2026 года показал рост спроса на 55%, сентябрь к сентябрю на 169%. И основными причинами можно назвать, конечно же, это сезонная тяга к атмосферному чтению. Россиянам хочется погрузиться в такую осеннюю атмосферу, осеннее настроение, и они это делают с помощью книг. Также это тренд, который сейчас идет в социальных сетях, и, наверное, одной из главных причин является повторный прокат фильмов в кинотеатрах нашей страны. Так франшиза переживает новую волну популярности, и людям хочется возвращаться к книгам, читать первоисточник.
0: Саш, ну мы уже несколько раз сказали, что сейчас «Сумерки» переживают очередной виток популярности, некий такой ренессанс, причем во многом у молодой аудитории, которая изначально релиз вообще не застала. Ты посмотрела, я вижу, что у тебя готова статистика, что новые зрители находят в фильмах почти 20-летней давности, и как вообще аудитория все это воспринимает?
3: Не опросы, а замеры.
1: Да, ты знаешь, получилось любопытное исследование. Я сравнил, что зрители писали о «Сумерках» во время выхода саги, это 8-12 год, напомню, и что они пишут сейчас.
0: Во время выхода, я напомню, очень противоречиво все было.
1: Да, и сейчас тоже об этом скажем. И первое, что мне бросилось в глаза, это то, что вообще претензии к «Сумеркам» практически не изменились. Вот как тогда ругали? Странные диалоги, они правда странные.
0: Лев влюбился в овечку.
1: Да, чрезмерная мелодраматичность, местами деревянная актерская игра, что тоже правда. Такие сомнительные отношения Беллы и Эдварда, даже по нынешним меркам, они немножко такие, как Red будто не экологичные. Да. Все это обсуждают сегодня, но совершенно изменилось отношение к этим недостаткам.
0: Так, в каком смысле?
1: Смотри, если раньше логика была примерно такой. Если тебе нравятся «Сумерки», то ты должен был доказать в этих битвах сетевых, что это на самом деле хорошее кино. И вообще, вокруг саги, ты права, шла настоящая культовая война. С одной стороны, была огромная армия поклонниц, а с другой стороны, был мощнейший антифандом, который высмеивал все в этом фильме, и даже не столько фильм уже в какой-то момент, по нему уже потоптались, начали высмеивать, собственно, вот эту вот толпу девочек, которая фанатеет от этого фильма, ну и, конечно, фанатеет от Роберта Паттинсона. Сегодня все устроено иначе. Вот современный фанат «Сумерек», он вполне спокойно говорит, да, диалоги ужасные.
0: Да, да, все ужасно,
1: Эдвард,
0: все на мем.
1: Да, очень странно ведет себя, сцены некоторые вызывают просто чувство испанского стыда, но именно поэтому я это обожаю. То есть вот я, ты знаешь, назвал это критическая привязанность.
0: Ну, то есть фильм из категории «это ужасно плохо и вообще это нельзя смотреть» перешел в категорию «это настолько плохо, что хорошо».
1: Да, и это уже становится культом, и некоторые вещи, вот как мы видим, буквально поменяли знак.

0: Ну, например, ты помнишь, многие отмечали вот этот синий-зеленый фильтр ужасный, который применялся тогда. И это действительно очень бюджетное решение, и по нему прошлись неоднократно. Сейчас это чуть ли не главная визуальная фишка всего фильма.
1: Я напомню, что выпускали специально даже такие пластинки, через которые можно смотреть на мир, либо делать фотографии как раз с этим
0: глазами
1: фильтром.
0: Глазами сумерек,
1: именно
0: да.
1: Так.
0: Есть еще интереснейший момент. Вот эти неловкие реплики и диалоги в фильме. Их очень много. Сейчас они просто стали уже цитатами и мемами. Их выкладывают в соцсети, у них миллионные просмотры, и это становится даже уже таким предметом как будто поклонения, несмотря на то, что это ужасно сделано. Что еще важно, и многие это отмечают, это вот этот медленный темп первого фильма. Дождливая атмосфера, все такое немного серое, но
1: кстати,
0: при этом уютное.
1: Во втором тоже это было, и еще медленнее шло повествование, потому что, я напомню, там по сюжету вот этот вот разрыв, это драма, все пытались показать, как Белли плохо, как она переживает. На самом деле любопытно вообще, как можно было вампирскую сагу сделать уютной.
0: А ты знаешь, оказалось по отзывам, что вампир это вообще это дело десятое. Сейчас да. Люди действительно обсуждают дождь, вот этот хвойный лес, туман, маленький город. И любимые сцены это как раз такие бытовые, когда Белла готовит ужин, делает домашнее задание, едет в школу. И люди отмечают, особенно зумеры, которые смотрят этот фильм, что они, по сути, увидели мир до тотальной цифровизации.
1: Как интересно. Слушай,
0: ведь
1: там же не было
0: всего.
1: Ни телефонов,
0: ни
1: ничего. Вот эта аналоговая камера еще даже в первой части показана с очень таким классным кадром.
0: И получается, что по отзывам для зумеров это фильм о такой потерянной простоте. Утерянной, точнее.
1: Но при том они сами эту эпоху уже даже не застали.
0: Именно так. И вот это вот самое любопытное, потому что я посмотрел в других исследованиях о психологии восприятия, есть такое понятие исторической или опосредованной ностальгии. То есть это ностальгия по тому времени, который ты на самом деле не застал.
1: По непрожитой жизни, да.
0: Помнишь, мы с тобой обсуждали феномен очень странных дел.
1: Именно так, что молодежи очень нравится эстетика 80-х, 70-х, 80-х годов, хотя они вообще ее никогда не видели.
0: Да, ну и вот эта тоска по чужому подростковому возрасту, она, конечно, идет такой красной линии в обсуждениях. И есть очень интересный кейс. Я прям его хочу отдельно проговорить. Один пользователь уже в возрасте, он писал о том, что пересмотрел сагу «Сумерки», уже будучи взрослым, и увидел в этом фильме совсем не то, что он видел, когда фильм только выходил. По молодости он был как раз вот из антифандома, и он ругал, и критиковал это все. А сейчас пишет, что, слушайте, я совсем иначе посмотрел на эту сагу, и прошу прощения у всех тех, кого я в те годы критиковал. Это очень классно, потому что, как мне кажется, главный вывод этого исследования в том, что «Сумерки» сами по себе не изменились. Они какими были, такими остались.
1: Изменилось отношение
0: поменялся
1: к ним.
0: Поменялся зритель
1: и психологические отношения. Паттерны.
0: И знаешь, что самое вот главное, что зрителю-то нужно? Оказалось, что им от этого фильма нужно просто состояние определенное, которое он им это дает. Это вот опять же музыка. Кстати, музыка, мы еще скажем об этом, играет серьезную роль в подогреве интереса.
1: И ее активно монетизируют. Любопытно, что «Сумерки», несмотря на вот такие, как мы уже озвучили, противоречивые оценки, действительно застолбили себе место вот на уровне буквально «Гарри Поттера» и «Звездных войн», которые, кстати, критиковали намного меньше. Экономика вокруг проекта выстроена довольно небанальным образом.
0: Да, мы уже неоднократно вот разбирали, что для крепкой франшизы мало только хорошего контента. Экосистема обязательно должна выходить в офлайн, должен быть мерч, должны быть фанатские ивенты.
1: «Сумерки» пошли еще дальше. Фильм зарабатывает и пиарится буквально на всем. Вот один из примеров. Свадебное платье Беллы Свон в третьей части саги «Рассвет». Считается одним из самых дорогих в истории кино. Разработка дизайна занималась Каролина Эррера. Стоимость составила $35 000. Одно только платье.
0: $35 000.
1: Именно так.
0: В сентябре 24-го статью о феномене вот этого сезона «Хуа-хуа-хуа» по мотивам саундтрека к первой части выпускала британская Independent. Тогда издание отмечало, что тысячи людей по всему миру выкладывают клипы под эту песню и фотографии туманной погоды, выражая вот эту ностальгию по облачности и прохладе. Вот мы здесь видим, как работает вот эта экосистема.
1: Прям буквально точечно, обрати внимание, платье, отдельный саундтрек, еще что-то, и из этого выращивается уже феномен. В 25-м году фильм вышел в повторный прокат в США. США. Тогда его выпустили в обновленной 4К-версии. Он собрал десятки тысяч зрителей. На фоне этого лейбл Warner Music Group также перевыпустил все саундтреки к фильмам. Издательство представило фанатам 3 коллекционных издания франшизы. То есть постоянная вот эта переработка.
0: Ты знаешь, примечательно, что «Сумерки» сейчас заходят вот как раз той аудитории, которую премьеру их не застала. Мы об этом уже сказали. Это поколение «Зумер». Даже некоторые из поколения «Альфа» его смотрят. И вот издание «Conversation» отмечало, что коллективной ностальгии

0: России по паранормальным романам способствует такое явление, как BookTok.
1: А я поясню, что это короткие вертикальные видеоролики в ТикТоке, посвященные книгам.
0: Да, и часто их как раз публикуют блогеры-подростки, причем не просто так, они распространяют вот в соцсетях эти видео, на которых они сами переодеваются в популярных героев франшизы, тем более, что, ну, скажем, с образом Беллы Свон там проблем нет. Я напомню, это простые джинсы, рубашка и кеды, и в последние годы, кстати, вот этот вот лук один из трендовых, во всяком случае, осенью.
1: Я пообщалась с Еленой Фоминой, нашей коллегой, кинообозревателем РБК Лайф и ведущей программы «Кино» с Еленой Фоминой, о том, за счет чего «Сумерки», по сути, из года в год переживает вот этот самый ренессанс.
2: Фактически, это сезонный контент, который украшает осень не хуже тыквенного латте и других атрибутов Хэллоуина. У нас наступило само по себе не самое радостное время года, не такое, как весна и лето, и надо добавить ему праздника. Сумерки с этим великолепно справляются. Прежде всего, как декорации. Укутанный облаками городок среди вековых сосен в штате Вашингтон. Вечная юность в старшей школе. Зелено-синие фильтры глушат надоедливый оптимизм разных романтических историй. Сумерки — это же тоже романтика. Но романтика взросления, которому не грозит увядание. Вечная любовь, как она есть, таинственная и опасная. Но если отважиться, какое вознаграждение она сулит? В общем, выражаясь языком маркетологов, «Сумерки» закрывают сразу несколько потребностей зрителей. В грезах о большом чувстве, в вере в сказку, в мечтах о вечной жизни, в конце концов, и в ностальгии, куда же без нее.
0: Вот то, о чем Лена Фомина говорит, тоже отчасти то же самое. Это состояние, которое зрителю дают «Сумерки». Давай подведем итог. Вот даже спустя полтора десятилетия после выхода финального фильма «Сумерки» в 2012 году, он все-таки продолжает приносить огромную прибыль.
1: Франшиза превратилась в вечный источник пассивного дохода для ее создателей и для актеров. И прямо сейчас она, как мы уже проговорили, переживает мощнейшую волну монетизации. Студия Lionsgate получает стабильный доход вообще от самых разных источников. Во-первых, лицензирование для стримингов. Права на показ «Сумерек» регулярно перекупают такие гиганты, как Netflix, Peacock, Hulu и крупные телеканалы. Каждый раз, когда фильмы возвращаются на платформы, студия зарабатывает миллионы долларов на вот этих вот лицензионных контрактах.
0: Ну, разумеется, повторный прокат в кинотеатрах тоже драйвит франшизу, стабильно приносит по несколько миллионов долларов чистыми за короткий уикенд. Сюда же и переиздание книг, на которых уже сама Майер, автор, зарабатывает.
1: Все это подкрепляется грамотной офлайн-составляющей. Каждый год в коллаборации выпускаются различные коллекционные предметы, будь то Лего с домом Каллена в прошлом году, косметика от разных брендов. В 26-м году студия даже запустила масштабный тур живых симфонических концертов. Он пройдет по 60 городам США и всего мира. То есть зрители смогут посмотреть фильм на огромном экране под живой аккомпанемент оркестра. И это тоже будет монетизироваться, собственно, производителями.
0: Ну, кстати, вот именно феномену симфонических оркестров, их выступлений с саундтреком и кино и играм будет посвящен наш следующий выпуск «Экономики впечатлений». Не пропустите. Ну, а если говорить о «Сумерках», то ты знаешь, Жень, я вижу ситуацию, когда контент закончился, и каждый год в определенный сезон, в том числе силами самих пользователей, он снова возрождается, как «Гарри Поттер» на Новый год.
1: Именно так. Каждая осень, тот самый сезон «Хо-хо-хо».
0: Это была «Экономика впечатлений». Ее для вас провели Александр Ляпин
1: и Евгения Стогова.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. Можно ли сделать с нуля 70 миллионов одной сделкой или нет?
4: Бешеные деньги.
3: В феврале этого года глава Crypto.com Крис Маршалек купил доменное имя AI.com за 70 миллионов долларов в криптовалюте. Сделка стала самой дорогой покупкой домена в истории и заметна сама по себе, но развирусилась еще больше из-за личности продавца. Им стал малазиец Арсян Исмаил. И по сообщениям множества азиатских СМИ, его доходность от сделки исчислялась миллионами процентов. Ведь он якобы купил AI.com в 93-м году за 100 долларов с маминой кредитки, когда ему было всего 10 лет. Купивший биткоин в 2009-м. Как вам такое? Адрес AI.com Исмаил якобы выбрал, потому что он совпал с его инициалами. Но некоторые безумные истории слишком хороши, чтобы быть правдой. И это тот самый случай. Более ответственные журналисты перепроверили за коллегами все факты и выяснили, что в 93-м году доменные имена выдавались бесплатно. Купить что-то с кредитки в интернете было почти невозможно. А домен AI.com долгие годы принадлежал инвесткомпании Future Media Architects. Да и сам Исмаил не какой-то ноунейм, а известный в Малайзии IT-предприниматель. На самом деле он купил AI.com только в 2021 году.

И не за 100 баксов, а за 11 миллионов. Все эти годы он сдавал домен в аренду или перенаправлял трафик на главных игроков рынка ИИ – ChatGPT, DeepSeek или XAI. В итоге сделка все равно отличная. Две буквы принесли мужчине иксы за 5 лет. Но история про мальчика, мамину карточку и 70 миллионов процентов прибыли все же оказалась выдумкой. С вами был Глеб Каланов. Помните, если история о мегауспешной прибыли звучит слишком фантастично, скорее всего, в ней кто-то уже дорисовал пару нулей.

0: знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
1: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
2: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
3: РБК тренды.
4: Дети и искусственный интеллект. Когда помощник превращается в проблему.
5: Сегодня все чаще обсуждают школьников и искусственный интеллект. Казалось бы, новые технологии должны помогать учиться, давать подсказки, разъяснять сложное, поддерживать детей с особыми потребностями. Но цифры показывают тревожную тенденцию. 26% школьников уже используют нейросети для выполнения домашней работы. И для многих это становится привычкой, заменяющей собственное мышление. Исследователи фиксируют, что ИИ часто приводит к когнитивной разгрузке. Дети меньше сосредоточены, хуже читают и пишут, теряют навыки критического мышления. Учителя говорят прямо: дети получают готовые ответы, мозг почти не включается. Мировой опыт показывает, что массовое внедрение технологий без продуманной педагогики почти не дает результатов. Инвестиции в компьютеры и планшеты десятилетиями не улучшали успеваемость, и с искусственным интеллектом ситуация может повториться. Технология работает только если встроена в учебный процесс и усиливает ребенка. Для рынка образовательных технологий это сигнал. Продукты, которые дают только быстрые ответы, теряют ценность. Ценятся решения, которые учат думать, показывают ход рассуждения и дозируют помощь. Они подают готовый результат на автопилоте. Искусственный интеллект меняет школу. Вопрос в том, поможет ли он детям развиться или сделает учебу легкой, но пустой.

С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это первая пауза в цикле смягчения почти за полтора года. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассматривал только сохранение ставки. Устойчивый рост цен ускорился до 5-6%, годовая инфляция 6,3%. Аналитики ждут до конца года осторожных шагов не ниже 13,5%. Годовая инфляция в России в августе составила 6,33% против 5,98% в июле. Как сообщил Росстат, в месячном выражении цены снизились на 0,8%. Овощи и фрукты дешевеют, отдых на юге тоже, а вот сахар, крупы и электроника дорожают. Дизель подешевел, бензин подорожал. Услуги такси и аренды машин выросли, поезда подешевели. За первые 10 дней после запуска цифрового рубля в России открыто 87 тысяч счетов. Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, проведено более 50 тысяч операций. Массовое внедрение началось 1 сентября. Использование добровольное. В отдельных банках были сложности, но массовых жалоб нет. Саудовская Аравия остановила работу нефтепровода «Восток-Запад». Как сообщило Госагентство Королевства, трубопровод подвергся массовым атакам в регионах Хэриада и Меданаха утром 10 сентября. Его закрыли в качестве меры предосторожности. Мощность нефтепровода 7 миллионов баррелей в сутки. После перекрытия Ормузского пролива Саудовская Аравия перенаправила по нему основной экспорт к порту Янбу-эль-Бахар. МВД предложило освободить часть автовладельцев от утильсбора и госпошлины. Как сообщили в ведомстве, поправки затронут жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, чьи машины зарегистрированы не позднее 31 декабря 2025 года. Проект также отменяет таможенные платежи и необходимость предъявлять

0: диагностические карты. Документ проходит общественное обсуждение. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и мы обсуждаем главные темы пятницы, 11 сентября.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Минэкономразвитие зафиксировало в августе дефляцию в 0,8%. Это в сравнении с июлем, с поправкой на сезонность. По данным ведомства, цены и вовсе снизились почти на 0,5%. Сильнее уменьшалась стоимость услуг и непродовольственных товаров также на 0,5%. Впрочем, плодовощной сегмент показал наиболее заметную динамику. Там цены снизились почти на 6% в месяц к месяцу. Бензин дорожает, но уже не теми темпами, что раньше. Рост в августе в среднем на 0,8%. Также Минэкономразвитие представило первую оценку ВВП за второй квартал. Экономика год к году в этот период выросла на 1,3%, в основном за счет гостиниц и ресторанов, логистики, а также оптовой и розничной торговли. Предприятия страдают из-за реальной ставки. Об этом заявил радио РБК исполнительный директор Института экономики роста Столыпина Антон Свириденко. С ним беседовали я и Яна Летунская.
3: Я думаю, что жесткая денежная кредитная политика Банка России здесь особо ни при чем. И более того, эпизоды дефляции уже в этом году ранее фиксировались в некоторых месяцах. Да, она и в прошлые годы фиксировалась. И прежде всего, действительно, связано с сезонными факторами, удешевлением плодовочной продукции, которая составляет существенный вклад в инфляцию. А с другой стороны, цены на топливо уже не росли такими темпами. Они или устоялись, или повышалось предложение топлива по нормальному, условно говоря, ценам, а не крайне высоким, как это было в июле. Я думаю, что все это и сыграло основную роль в дефляции. А вот что касается ставки, да, то я, честно говоря, не уверен, что у нас ставка сейчас настолько влияет на потребительский спрос. Условно говоря, на потребительские кредиты и так-то там, да, максимум в год люди осуществляют 5% от всего своего потребления. А сейчас и подавно, когда эти потребительские кредиты, в общем-то, в основном не берут. Дефляция была бы хорошим аргументом.
1: Ну да, да.
3: Хороший аргумент для снижения ставки мог бы быть.
4: Сразу интересно подумать, а что же дальше? Вот мы видим дефляцию сезонным фактором сейчас по итогам августа, но по итогам сентября, октября, как считаете, изменится ли что-то? Потому что в октябре индексируют цены на ЖКУ.
3: Я думаю, что сезонные факторы осенью, они, конечно, уйдут. Безусловно, мы будем не в очень высоких темпах, но наблюдать все-таки рост цен. Тем более, правильно вы сказали, есть еще и факторы по услугам инфраструктурных монополий, по коммунальным услугам и для населения, и для бизнеса. Ну и в целом инфляция у нас, который год, она не укладывается в таргет, хотя раньше нам вот год-два назад обещали, что именно в 2026 году она вернется к таргету в 4%. Сейчас ожидание 6-7%. Но если шоков каких-то, да, там больших не будет, наверное, в общем-то, к этим показателям мы к концу года и придем.
1: Ну вот относительная стабилизация цен на топливо, как вы тоже подчеркнули, вообще долгосрочно это будет продлено или нет?
3: Историки Центробанка в решении поставки прозвучало, кстати, это достаточно неожиданно, вот, ну и для меня, и для многих экспертов, что выбывающие мощности, там это так вот, ну, отчетливо, как мне показалось, звучит, да, но, видимо, уже не только по топливу там, но и другие, да, они как бы могут сыграть роль в ограничении предложений, тем самым давить на цены, и, мол, это требует высокой ставки. Но здесь, конечно, работает фактор, это далеко не монетарный, да, а именно физического ущерба. И мне кажется, это неправильный аргумент для сохранения высокой ставки прежде всего.
1: Ну вот, опираясь все-таки на эти данные, как вы считаете, Антон, можно ли рассчитывать на снижение ставки уже в октябре?
3: Эта ставка, она так слишком высокая реальная ставка, то есть ставка минус инфляция, у нас одна из самых высоких в мире, страдают предприятия, да и президент это, в общем-то, признает, да, что страдают инвестиции, мы видим инвестиционный пад по двум кварталам. Как он сказал на Восточном форуме, прекрасным ведущим, да, что идет дискуссия, и дискуссия будет продолжаться. Ну вот, часть экспертов, к которой я отношусь, считают, что пространство для снижения ставки, в общем-то, имеется оно достаточно существенное.
1: Следующее заседание Совета директоров Банка России запланировано на 23 октября. Россияне пятничным утром заметили новую цифру на смартфонах в стране.

0: впервые запустили коммерческие сети 5G. По данным Минцифры, сервисы пятого поколения на первом этапе заработали в 16 городах. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили примерно 10 миллионов человек. Услуги на базе 5G будут предоставлять операторы большой четверки. Так чем же 5G принципиально отличается от других поколений? Кто в России сможет воспользоваться такой технологией в первую очередь, выяснял Владимир Расулов.
1: Российский телеком-рынок ждал этого 7 лет. Коммерческий запуск сетей пятого поколения у нас в стране обсуждали аж с 2019 года. А сама технология вообще несет немало плюсов для пользователей. Это, во-первых, сверхвысокая скорость интернета, сигнал с минимальной задержкой и даже способность одновременно обслуживать множество устройств, при этом не теряя качество связи. Средняя скорость интернета, для примера, 1-3, а максимальная теоретическая до 20 гигабит в секунду. Это значит, что можно заниматься дистанционной медициной, развивать беспилотный транспорт, дополненную виртуальную реальность, а также массовый интернет вещей. Российские власти тем временем успели спрогнозировать, что через 6 лет в стране все будет 5G. По крайней мере, об этом заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко.
2: Цифровая экономика развивается все быстрее и быстрее. Это требует все большей скорости и надежности. Поэтому мы приступили к внедрению сетей стандарта 5G. На первом этапе запускаем стандарт 5G на действующей инфраструктуре, на существующих базовых станциях. Это сразу нам дает эффект в виде увеличения скорости передачи данных на 20-25% быстрее. Дальше мы перейдем на новые частоты. Они уже предоставлены операторам связи на безвозмездной основе. Планируем постепенно наращивать долю отечественных базовых станций стандарта 5G до 100% к 2032 году.
1: Для начала пятое поколение приходит в крупные города. Там нагрузка на сети наиболее высокая. И по данным Минцифры, объем мобильного интернет-трафика за 6 лет вырос более чем втрое. 5G у всех операторов большой четверки доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Кроме того, в зависимости от телеком-игрока, технологией можно воспользоваться в Новосибирске, Самаре, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери. Кроме того, это все будет доступно в Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе, Ярославле и Волгограде. Власти при этом утверждают, что сервисами смогут пользоваться все обладатели устройств на платформе Android. А вот доступ владельцев iPhone зависит от решения корпорации Apple. Впрочем, сложности в итоге могут возникнуть и у тех, и у других. Так считает гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.
3: Действительно, есть проблемы с конечным оборудованием, смартфонами. На самом деле, проблема с компанией Apple в основном не частотная, хотя в том числе она тоже присутствует, а в том, что компания Apple не разрешает на текущем этапе использование возможностей айфонов сетей пятого поколения на территории Российской Федерации ввиду того, что компания в 2022 году ушла. Не все даже Android-смартфоны будут доступны сети пятого поколения, потому что есть Android 10-го года выпуска, 15-го года выпуска, когда еще о 5G только говорили в теории.
1: Мы в редакции с утра пятницы проверяли, как вообще все это работает. Во-первых, на удивление, у коллег с айфонами плашка 5G появилась раньше других. А вот, например, у гаджетов на Android не появилась. Потом мы сравнили скорость мобильного интернета непосредственно на проверяемых гаджетах, и выяснилось, что результаты тоже получились неоднозначными. После измерений в сети пятого поколения на входе получилось 64 мегабита в секунду против 61 в 4G. Но по исходящей скорости новая технология, наоборот, проиграла 12 против 21. Сотовые операторы тем временем анонсируют пиковые значения, внимание, от 700 мега до 1,5 гигабитов в секунду. Впрочем, на начальном этапе ультравысоких значений ожидать все-таки не приходится, подчеркивает вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.
4: В целом, российские операторы будут запускать 5G в стране в двух стандартах. В режиме технейтральности на имеющихся частотах LTE и скоростной гигабитной 5G на отечественном оборудовании в диапазоне 4,9 ГГц. В первом случае смартфоны будут регистрировать в сети 5G, но большого прироста скорости клиенты не почувствуют. А во втором как раз можно будет ощутить все преимущества нового поколения связи, скоростей и уровня задержки. В большинстве стран мира сети 5G развернуты в так называемом золотом диапазоне 3,5 ГГц, который более оптимален с точки зрения покрытия, скорости и затрат на строительство. В России принято решение строить 5G на частотах 4,9 ГГц. Пусть мы и не получили золотой диапазон, но те частоты, которые нам дали, уже значительный прогресс.
1: Профильные власти тем временем призывают не спешить. Как уточнили в Минцифры, внедрять 5G в России планируют последовательно. До конца года запуск технологии проработают еще в 50 городах, так что точку над G в стране ставить пока рано. Для начала бы протестировать то, что успели запустить.
0: О том, как в России будет развиваться стандарт связи 5G, рассказал Владимир Асулов.

0: Сегодня в России открылась линия психологической помощи для школьников. Появился единый бесплатный номер 8 800 707 0201. Школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях. Линия круглосуточная. Старт ей дал министр просвещения Сергей Кравцов. Он же ответил на первый звонок. Ему пожаловались на ситуацию с буллингом в школе. Кравцов призвал обращаться на телефон доверия, если школьникам поступают звонки с предложениями, к примеру, перевести деньги с банковских карт родителей, родственников или друзей, или выполнить определенные действия от имени различных организаций. Как рассказал ранее в эфире замруководителя Федерального координационного центра Московского государственного психолого-педагогического университета Анна Ермолаева, ни одна из проблем, которая будет озвучена на линии, не будет упущена благодаря четкой координации работы сотрудников.
1: Сейчас в целом линия планируется как круглосуточная. На данный момент на как раз одну линию выделено 6 специалистов, которые будут осуществлять ее круглосуточный режим работы, бесперебойный. Но эта линия создана на базе уже действующих линий, поэтому в случае, если понадобится и потребуется подкрепление, то психологи тоже рядом и работают, в общем-то, здесь же. Поэтому мы хотим оценить, безусловно, эту нагрузку, понять ее, и, безусловно, предполагаются перспективы к расширению.
0: Есть ли риски того, что горячая линия станет, напротив, чрезвычайно востребованной, будет уже просто переполнена, не знаю, жалобами на оценки, на какие-то, а не столь, может быть, и рискну предположить, не столь существенные для безопасности ребенка процессы, хотя бывает и по-другому. И вот реально, там, не знаю, сложные ситуации вроде суицидальных мыслей, отравли будут просто в этом общем потоке упущены?
1: Упущены точно нет, потому что как раз на базе центра работают несколько и кризисных линий, и наши специалисты умеют с этим работать, и даже я бы сказала, что эти звонки в приоритете. И даже несмотря на то, что линия позиционируется как школьная, ни один звонок, связанный с суицидальной проблематикой или с травматическими переживаниями, даже стрессом, тревогой у ребенка точно не останется незамеченным.
0: Можете поделиться алгоритмом? Вот поступает звонок, а ребенок жалуется на то, что там в школе, не знаю, сжимает по углам, что-то требует, обзывают, бьют и так далее. Дальше что происходит?
1: Оцениваем степень риска, ну то есть сколько это длится, да, собирается информация, как, в общем-то, часто это происходит, какая есть ли угроза здесь и сейчас и так далее. Второй шаг – это оценить, кто ребенку может помочь, есть ли ресурсные взрослые, кому он уже обращался и какая ситуация на данный момент. И, соответственно, в случае, если взрослый может помочь, это первый шаг, безусловно, мы ориентируемся на выстраивание помощи взрослым, даем этот алгоритм. А в случае готовности, ну, хотя бы, чтобы ребенок это транслировал. Если взрослый тоже не может помочь, тогда уже здесь третий уровень – это как раз привлечение администрации образовательной организации и работа вместе с ней по урегулированию этой ситуации.
0: А звонки принимают квалифицированные психологи-консультанты Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи в системе образования России. Все специалисты имеют профильную подготовку и работают по утвержденным алгоритмам консультативной поддержки. Владимир Путин заявил, что не будет комментировать победу партии «Альтернатива для Германии» на немецких выборах, так как это событие внутриполитического характера. Я напомню, партия АДГ победила на выборах в земельный парламент Саксонии-Анхальт 7 сентября, набрав 43,8% голосов избирателей. И далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
2: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
3: Авиация.
2: Вам когда-нибудь доводилось летать американскими авиалиниями до 2001 года? Если нет, пристегните ремни. Я расскажу то, что с

0: сегодня звучит как сказка. Между Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Вашингтоном рейсы шли с частотой пригородного автобуса каждые полчаса. Никакого контроля документов, даже паспорта. Для посадки в самолет достаточно просто показать билет контролеру. Любой человек мог проводить вас до дверей самолета и помахать рукой. На борт спокойно проносили воду, вино, маникюрные наборы и бритвы. Встроенные пепельницы – база. Никакого скучного принципа «safety first». Сейчас главное – комфорт пассажира. К этому стандарту стремились крупнейшие авиаперевозчики Земли. Кадры теракта, которые мир увидел в прямом эфире, просто не могли оказаться правдой, вспоминает заслуженный пилот России, бывший замглавы министра авиации страны Олег Смирнов.
1: Это из памяти не выкинешь. Когда я увидел вот эту картинку, это меня поначалу, когда первый влетел, меня шокировало. Я думал, это какой-то фейк. Просто не поверил, потому что это в голове не укладывается. Самолет с пассажирами на такой малой высоте и вдруг влетает в здание. Кроме того, я несколько раз, будучи в Соединенных Штатах, я бывал в этих высотках. Там находились офисы некоторых авиакомпаний. Близко я воспринял, потому что я был в этом здании.
0: Теракты на борту случались и до 11 сентября. Но регламент Федерального управления гражданской авиации США предписывал пилотам, цитата, «следовать стратегии полного непротивления, идти на переговоры, впускать угонщиков в кабину, сажать самолет там, где прикажут». Никто никогда до этого еще не имел дела с террористами, которые не требуют денег или убежища, не выдвигают политических условий, которые захватили самолеты с единственной целью – превратить гражданские лайнеры в управляемые крылатые ракеты.
1: Ну как, мы наоборот. У нас самое главное – избежать лобового столкновения с кем-либо. С птичкой даже. И даже песня про это есть, что отводят самолет в случае отказа там двигателей, пожара и так далее от населенного пункта, чтобы не повредить людей внизу. То есть отказ любой техники может привести, конечно, к столкновению, но в обязательном порядке командир корабля уменьшит режим работы двигателя или выключит двигатели перед столкновением. Потому что чем больше скорость, тем больше разрушений. Кинетическая энергия – это сильная штука. Он столкнулся со скоростью 800 км в час, поэтому пронизал это здание.
0: Двое суток небо над штатами закрыто. Полеты возобновили только утром 13 сентября по абсолютно новым правилам. Теперь двери кабины пуленепробиваемые. Их стали запирать на все время полета. Появилось правило двух. В кабине больше нельзя было оставаться одному человеку. Если пилоту нужно было отлучиться, его место на это время занимал старший бортпроводник. Весь экипаж начали обучать профайлингу и технике самообороны, чтобы находить пассажиров, которые могут угрожать безопасности. Но главное, изменился досмотр людей до того, как они поднимутся в самолет.
1: Появились новые регламенты. Предположим, осмотр пассажиров. Специальная аппаратура, очень дорогостоящая, когда человек проходит и весь просвечивается. Но в данном случае как раз террористы учли это дело. Они оружия не имели. Они складные ножики, которые, в общем-то, не представляют опасности.
0: Согласно официальному отчету комиссии 9.11, на рейсах 11 и 175, которые протаранили башни-близнецы, пилоты были зарезаны в первые минуты после захвата. На рейсе 77, который врезался в Пентагон, пилота тяжело ранили и вместе с пассажирами согнали в хвост Боинга. Обоих пилотов четвертого рейса, летевшего на Белый дом, убили сразу после захвата. За штурвал сел террорист Зияд Джарах. Но пассажиры, вооружившись тележками с питанием и кипятком, попытались пойти на штурм кабины. Понимая, что до прорыва секунды, Джарах на огромной скорости спикировал Боинг на поле в Пенсильвании. Но все могло пойти иначе. Окажись у пилотов хоть какое-то оружие, делится Олег Смирнов.
1: Были времена, я их застал, и мои коллеги, 60-е годы, мы летали вооруженные. Командиру корабля и еще одному члену экипажа выдавались пистолеты с полной обоймой. Макарова. И мало того, выдавались еще нервно-паралитический газ. Такой баллончик, если вдруг что, человек отключается. Мы летали, но полет – это не место битвы. Поэтому все это было отменено.
0: После 11 сентября профсоюзы летчиков потребовали вернуть им право на самооборону. Так в США появилась программа FFDO. По ней пилоты гражданской авиакомпании могут иметь при себе ГЛОК со специальными экспансивными пулями. Применить его можно только в случае, если кто-то попытается прорваться.

0: вернется силой в кабину. Точное число вооруженных пилотов засекречено правительством США.
1: Драться командиров кораблей и вторых пилотов не учат, потому что ни тот, ни другой не имеет права покидать рабочее место. Случаев уже немало в регулярных полетах, когда там не террористы, а в основном пьяницы, когда их бортпроводники вязали. Пассажиры помогали, наручники специально ввели сейчас, пластмассовые. Правда, до сих пор мы никак не можем добиться, чтобы вот эти проблемы решались бы на земле. Нельзя допускать на борт самолета ни пьяниц, ни террористов. Их надо ставить на одну ступень.
0: Теракты привели к еще одной перемене. Самолет стал потенциальным оружием массового поражения. Это официальный термин из отчета Нацкомиссии США по расследованию американских терактов. Отныне к угнанному пассажирскому самолету военные относятся не как к транспорту с заложниками, а как к летящей крылатой ракете, которую нужно обезвредить. Говоря прямо, сбивать, если есть признаки того, что лайнер захвачен и летит на город. Пилотам предписано удерживать контроль над кабиной любой ценой. Они знают, в момент, когда они отдают штурвал, самолет будет сбит вместе с ними. Впрочем, у каждого пассажира на земле все еще есть опция прилетать в Нью-Йорк и экономить на билетах минимум четверть от обычной цены. Нужно просто выбрать ту самую дату. 11 сентября. День, который изменил все.
2: Это был специальный проект Надежды Сережкиной годовщине терактов 11 сентября. А в Нью-Йорке к этой же годовщине воссоздали башни-близнецы с помощью 2977 дронов по одному на каждого погибшего в тот день.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Новостройки Владивостока могут распродаваться почти 3,5 года при текущих темпах продаж. Это данные исследования, которые система BNMAP.PRO представила на Восточном экономическом форуме. Вот цифры. На конец августа 2026 года общий проектный объем строящихся корпусов во Владивостоке составляет 1,7 миллиона квадратных метров. Из них реализовано только 37%, а 63%, это около 1 миллиона квадратов, остаются нераспроданными. При сохранении скорости продаж, сложившейся за последние 19 месяцев, расчетный срок реализации этих остатков составляет 43 месяца, почти 3,5 года. По другим локациям Дальнего Востока. В Хабаровске ситуация более сбалансированная. Общий объем здесь около 1 миллиона квадратных метров, из которых реализовано 47%, а на остатки приходится 53%. Расчетный срок реализации 25 месяцев, чуть больше 2 лет. В Приморском крае доля нереализованных площадей еще выше – 73%, а расчетный срок реализации составляет около 3 лет. В Хабаровском крае общий объем значительно меньше – всего 55 тысяч квадратов, но срок реализации почти 3,5 года. Такой же, как во Владивостоке. Особую тревогу вызывает структура остатков новостроек во Владивостоке. 69% непроданных площадей – это лоты, реализация которых при сохранении текущих темпов может занять более 2 лет после ввода объекта в эксплуатацию. В Хабаровске таких долгосрочных остатков меньше – 42%. Эксперты BNMAP.PRO подчеркивают, что расчетный срок реализации – это не прогноз фактического времени продажи конкретного объекта, а индикатор, отражающий соотношение объема остатков и текущей скорости продаж. Однако цифры все же говорят сами за себя.
5: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
6: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
3: Резать лося.
7: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
8: Сиплый. Немного олдскульный термин, но оттого не менее интересный. Сиплый, он же CP, он же S&P 500. Главный американский фондовый индекс. Этот бенчмарк отслеживает рыночную капитализацию 500 крупнейших публичных компаний США. В линейке топовых индикаторов Америки также есть NASDAQ и Dow Jones. NASDAQ в простонародье называют наждаком, а Dow Jones можно просто по-дружески Dow. Слушайте, вы чего сиплого-то уронили? Поднимите немедленно! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают. Они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома – в умных колонках, в дороге – в FM-диапазоне, в офисе – на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. Самарская область подверглась массовой атаке беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Вся информация о последствиях уточняется. День траура по погибшим в ДТП на трассе М8 объявлен сегодня в Архангельской области, сообщил губернатор Александр Цибульский. В регионе будут приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия. По данным властей, погибли 13 человек, из них двое детей, 8 пострадавших, в том числе 3 ребенка, доставлены в больницы. Причиной аварии мог стать неудачный обгон. Микроавтобус на встречной полосе столкнулся с лесовозом. Роспотребнадзор разрабатывает новую тест-систему. Она позволит выявлять сразу 30 видов острых респираторных вирусов, сообщила РИА Новости глава ведомства Анна Попова. На данный момент используется тест-система, которая распознает 25 вирусов. Войска хуситов захватили стратегический остров Перим в центре Баб-эль-Мандебского пролива, сообщает CNN, ссылаясь на йеменские правительственные источники. Как отмечает телеканал, это дает возможность хуситам полностью контролировать один из ключевых маршрутов мирового судоходства, через который ежедневно осуществляются поставки огромного количества грузов по всему миру, включая миллионы баррелей нефти. Певица Леди Гага впервые стала матерью. Поп-звезда и ее жених, предприниматель Майкл Полански, попали в объективы фотокамер вместе с их новорожденным ребенком в Северной Калифорнии, сообщает издание Page Six. Пол, имя и дата рождения ребенка пока не раскрываются. Получение крупного состояния после продажи бизнеса может приводить к психологическим проблемам и ощущению потери смысла, пишет Bloomberg. Психологи называют это синдромом внезапного обогащения. Человек достигает финансовой цели, к которой стремился годами, но не получает ожидаемого удовлетворения. Особенно уязвимы основатели технологических компаний.

0: Яркие оценки. Спустя четверть века после терактов 11 сентября американцы стали меньше бояться международного терроризма, но больше угроз внутри страны, сообщают социологи. Как эти события изменили мир, расскажем. Ну а прямо сейчас о том, что дефляция в августе составила 0,8%. Подсчеты Минэкономразвития в сравнении с июлем. С поправкой на сезонность цены снизились почти на 0,5%, может быть, вы заметили. Главным образом снижение цен обеспечила плодовочная продукция. Цены в этом сегменте снизились почти на 6%. В то же время бензин по-прежнему дорожает, но уже меньшими темпами. Цены в августе в среднем выросли на 0,8%. Среди прочего, Минэкономразвития представила первую оценку ВВП за второй квартал. Экономика год к году в этот период выросла на 1,3%. В основном за счет чего? За счет гостиниц, ресторанов, логистики, также оптовой и розничной торговли. При этом ключевая ставка в меньшей степени повлияла на дефляцию в августе. Об этом рассказал Серафиму Сашлиеву и Яне Ритунской, исполнительный директор Института экономики роста Столыпина Антон Свириденко. Предлагаем послушать фрагмент этой беседы.
1: Жесткая денежная кредитная политика Банка России здесь особо ни при чем. Более того, эпизоды дефляции уже в этом году ранее фиксировались в некоторых месяцах. Она и в прошлые годы фиксировалась. И прежде всего, действительно, связана с сезонными факторами, удешевлением плодовочной продукции, которая составляет существенный вклад в инфляцию. А с другой стороны, цены на топливо уже не росли такими темпами. Они или устоялись, или повышалось предложение топлива по нормальным, условно говоря, ценам, а не крайне высоким, как это было в июле. Я думаю, что все это и сыграло основную роль в дефляции. А вот что касается ставки, то я не уверен, что у нас ставка сейчас настолько влияет на потребительский спрос. На потребительские кредиты и так максимум в год люди осуществляют 5% от всего своего потребления. А сейчас и подавно, когда эти потребительские кредиты в основном не берут. Дефляция – хороший аргумент для снижения ставки. Мог бы быть.
2: А что же дальше? Мы видим дефляцию сезонным фактором сейчас по итогам августа, но по итогам сентября, октября, как считаете, изменится ли что-то? Потому что в октябре индексируют цены на ЖКУ.
1: Я думаю, что сезонные факторы осенью, они, конечно, уйдут. Безусловно, мы будем не в очень высоких темпах, но наблюдать все-таки рост цен. Тем более, правильно вы сказали, есть еще и факторы по услугам инфраструктурных монополий, по коммунальным услугам для населения и бизнеса. Ну и в целом инфляция у нас, который год, она не укладывается в таргет, хотя раньше нам вот два назад обещали, что именно в 2026 году она вернется к таргету в 4%. Сейчас ожидание 6-7%. Но если шоков больших не будет, наверное, к этим показателям мы к концу года и придем.
3: Относительная стабилизация цен на топливо долгосрочно это будет продлено или нет?
1: В решении поставки прозвучало достаточно неожиданно, что выбывающие мощности, там это так отчетливо, как мне показалось, звучит, но, видимо, уже не только по топливу, но и другие, они могут сыграть роль в ограничении предложений, тем самым давить на цены, и, мол, это требует высокой ставки. Но здесь, конечно, работает фактор далеко не монетарный, а именно физического ущерба. И мне кажется, это неправильный аргумент для сохранения высокой ставки прежде всего.
3: Как вы считаете, можно ли рассчитывать на снижение ставки уже в октябре?
1: Слишком высокая реальная ставка, то есть ставка минус инфляция, у нас одна из самых высоких в мире, страдают предприятия, да и президент это, в общем-то, признает, что страдают инвестиции. Мы видим инвестиционный пад по двум кварталам. Как он сказал на Восточном форуме, прекрасным ведущим, что идет дискуссия будет продолжаться. Ну вот, часть экспертов, к которой я отношусь, считаю, что пространство для снижения ставки имеется достаточно существенное.
0: Накануне, напомним, Совет директоров ЦБ оставил ставку на уровне 14%. Следующее заседание запланировано на 23 октября. Семь часов семь минут. В российской столице, в условиях, когда непонятно, как сберечь свои капиталы или их приумножить, недвижимость приходит на помощь. Какие объекты можно купить на торгах в Москве? От 10 миллионов рублей за квартиру в центре до 10 миллиардов ТЦ в Зеленограде. Недвижимость – большой разговор прямо сейчас.
4: Здравствуйте, меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим про недвижимость. И у нас в гостях сегодня наш старый знакомый, это Георгий Кузин, автор телеграм-канала «Георгий Кузин. Активы без стресса» и основатель «Кузин Консалтинг».
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Георгий, добрый день.
6: Привет.
4: Георгий у нас бывает не только на радио, но и на телевидении в программе «Частная собственность». Георгий – эксперт по торгам по недвижимости. подтвердить.
6: Да-да-да, спасибо.
4: Вот, у нас уже был опыт записи программы.

0: Мы с Георгием, мы говорили про то, какие интересные объекты есть на торгах сегодня в Москве, что можно купить дешевле рынка. И вот мы решили повторить этот опыт. В общем, вот сегодня осень 26 года. Что сегодня на торгах можно купить в Москве? Но прежде чем перейдем к конкретным объектам, хочу спросить в общем и целом, как чувствует себя этот рынок? Стало ли больше предложения на торгах в Москве сегодня недвижимости? Стало ли больше спроса? Пожалуйста, поделитесь.
1: Предложение локально растет, ну, например, потому что Москва продолжает все больше и больше строить и, соответственно, выводить квартиры и коммерческие помещения в новостройках через торги в продажу. Систематизировался Дом РФ, продает ОКН, продает много земли, много площадок. То есть тут тоже предложение выросло. А вот инвесторы немножко подутихли, и скидки к рынку на торгах увеличились. То есть конкуренция упала.
0: Стрессовых активов, которые после банкротства таких объектов стало больше, меньше, по вашей оценке?
1: Они всегда очень сильно колебались вверх-вниз, потому что торги такая штука нерегулярная, она же зависит от банкротства там, да. Или сейчас вот прям отличная штука изъятия у злодеев имущества. Ага. Вот тоже прям много всего хорошего вышло.
0: Коррупционеров.
1: Да. И здесь как-то, знаете, сильные колебания, то густо, то пусто. Но вот, в общем, стало гораздо проще по именно покупке.
0: Давайте перейдем к самому главному, Георгий. Вот какие объекты недвижимости интересные, существующие на торгах в Москве сегодня, вы подготовили. Давайте начнем с жилья и, наверное, самого дешевого, если так можно сказать.
1: Да, ну, действительно, жилье очень разнообразное, потому что есть предложение до сих пор меньше 10 миллионов в Москве. Ну, есть, конечно, сотни миллионов. То есть весь диапазон торги покрывают. Ну, вот из такого, что продает город, это именно Москва, это сайт Invest Moscow, очень известный, знаменитый и популярный из-за высокого качества проработки объектов и практически отсутствующих рисков. То есть вы покупаете у города, рисков минимальное количество.
0: Причем это может быть и старая квартира, и новая совершенно.
1: Да, одинаково минимальный риск, потому что город продает все готовое, у города нет прописанных, у города нет там каких-то подводных камней, с городом все очень просто. Угу. И там можно еще взять кредит, ну, то есть там эти объекты не зря пользуются популярностью. Так вот, все, что меньше 10 миллионов рублей, очень популярное. Ну, вот, например, квартира в Богородском, это бульвар маршала Рокоссовского, дом 33, 32 метра, 9 этаж, 9-этажный кирпичного дома, и начальная цена 8 миллионов 434 тысячи. То есть 260 тысяч рублей за квадрат. Вот это такие низы, их не очень много, но такие лоты на торгах есть, и за такими лотами прям реально гоняются.
0: Ну, почему вот начали? Просто вот эта же цена может вырасти во время торгов.
1: Да, но она же не может вырасти в разы. У Москвы достаточно хорошая оценка, и они попадают в рынок нормально. Угу. Поэтому это какая-то история более-менее близкая к рынку.
0: До скольки может, по вашей оценке, вырасти эта цена?
1: Как правило, московские торги на небольшие лоты, самые популярные, скидка к рынку от 0 до 10%. Вот в этом диапазоне.
0: Эта квартира в каком состоянии?
1: Эта квартира в плохом состоянии, и рыночную цену я даю с учетом плохого состояния. То есть она под ремонт.
0: Как инвестор вы бы купили такую квартиру?
1: Как инвестор, если вкладываться надолго, грубо говоря, ну вот 10 плюс лет, то, то да.
0: Но это вот восток Москвы, это в пределах МКАДа, это рядом с северо-восточной Хордой.
1: Да.
0: Да, как оцениваете перспективы этого района? Это ниже, выше рынка намного?
1: Эта квартира будет немножко падать по цене относительно рынка.
0: Падать?
1: Ну, со временем снижаться относительно рынка.
0: Потому что вторичка, да, такая?
1: Ну вот, да, и тут же важно на длинных дистанциях, очень важно для инвестора относительно рынка состояние. То есть квартира может обгонять рынок, ну, любой объект недвижимости, а может немножко замедляться. То есть вот это расслоение на дорогое жилье, которое дорожает быстрее, и на дешевое, которое дорожает медленнее, оно давно уже происходит в Москве. И эта квартира не самый лучший вариант. Но здесь, понимаете, вопрос бюджета.
0: Да. Это низкий бюджет, да?
1: Да. И он все решает.
0: Для себя, если покупать для жизни?
1: Тоже там возможно нормально жить. Ну, то есть, это вполне нормальное человеческое жилье. Ну, правда, в хрущевских планировках, но современные новостройки тоже повторяют хрущевские планировки.
0: Ну, вас эта квартира заинтересовала, потому что вот она с такой низкой ценой.
1: Да, я ее привел как пример. Но вот у меня сейчас мы идем на торгах с заказчиком примерно в таком бюджете, там, 13 миллионов рублей, ну, правда, в Москве. Вот примерно такое по качеству жилье есть покупатель, который хочет, ну, которым я помогаю поучаствовать в торгах.
0: Ну, вообще дожили, да, вот времена, там, квартиры меньше 10 миллионов рублей, мы это принимаем как за такую вот существенную новость уже в Москве, да?
1: Да, это, конечно, все иррационально выглядит, потому что еще 5 лет назад было все по-другому. Ну, вот.
0: Еще, давайте следующий объект.

0: давайте что-то более такое взрывное. Угу. 51 метр, новая Башиловка 12, дом стоит на трешке, кирпич 62-го года, рынок, я сначала рынок скажу, он где-то в районе 20-22 миллионов, квартира на торгах на понижение, это когда идет периодами снижения, стартует с 6 миллионов и падает до 3. Это шок-контент. Вот цены сколько летней давности? 20-летней давности, еще что-то.
1: Ну, это прямо на трешке, я так понимаю, да?
0: Да, но это не сильно влияет на цену. То есть, конечно, в цене в рыночной учтено, что там немножко шумновато.
1: Да.
0: Ну, хорошо, сильно шумновато. Но все равно. Диапазон 3-6 миллионов рублей, он космический. И здесь, конечно, возникает вопрос, а почему такое?
1: Ну, потому что трешка.
0: Нет? А?
1: Потому что трешка прямо выходит
0: нет,
1: на трешку.
0: Нет, нет. Я говорю, рыночная цена этой квартиры там 20-22 миллиона.
1: Ого.
0: Ну, то есть, она все равно не дешевая. Там дорого.
1: Есть какие-то подводные камни еще?
0: Да, конечно. Конечно, конечно. Ну, если вы покупаете там за 3 или за 6, неважно, да, то, что стоит 20, там, конечно, огромный подводный камень. Эту квартиру уже покупали, и покупатель отказался от сделки просто потому, что там есть человек, у которого пожизненное право проживания.
1: Это пенсионер?
0: Нет, это относительно молодая женщина, потому что ее права были нарушены во время приватизации, она была несовершеннолетней, приватизировали без нее, она в суде доказала свое право, и есть такой закон, что люди, которые не попали в приватизацию, у них есть право проживания в жилье. И это один из самых главных рисков и самых сложных не только на торгах, но и вообще при покупке вторички.
1: Кошмар. То есть ты покупаешь квартиру, но в этой квартире живет относительно молодой человек, и ты ничего с ним не можешь делать?
0: Да. И поэтому это дисконт.
1: И как сценарий может развиваться в этом случае? Вот что делать вообще?
0: Сценарий может развиваться следующим образом. Мы покупаем этому человеку новое жилье, но и платим какие-то отступные, чтобы ему куда-то было, условно говоря, выписаться.
1: Но вы случайно не говорили с этим человеком, готов он на такие сценарии или нет?
0: Я думаю, что предыдущий победитель, который отказался, все это сделал и, наверное, не смог. Там в этой квартире еще много проблем. Это сама проживающая, сама банкрот, там было уголовное дело. Ну, там много-много всего, там такая матрешка. Но я просто вот эту квартиру привожу как пример, что бывают ли низкие цены на торгах. Да, бывают. Но они соответствуют значительным рискам.
1: Слушай, место прям хорошее, это трешка, да, это новая Башиловка, это прямо выходит прямо окнами на ВТБ-арена парк, это
0: да,
1: престижный элитный комплекс с офисами, да, красивым, интересно, да. Ну, а сам человек может, который там проживает, вот накопить денег и поучаствовать в таком аукционе? Теоретически.
0: Да, ну, дело в том, что она сейчас банкрот, у нее денег нет никаких, да, но вообще, да, может.
1: Ох, да.
0: Если там нет, как это называется, ограничения по конфликту интересов, что-то
1: да,
0: такое.
1: Да, да.
0: То есть это надо смотреть.
1: Интересный объект. Давайте дальше.
0: Да, очень необычный. Ну, квартиры, как я уже говорил, прям совсем много. Угу. Могу про элитку.
1: Давайте.
0: Значит, кроме огромной коллекции, уже упомянутой, где прям несколько десятков квартир хороших, есть еще квартира в ЖК «Жизнь на Плющихе». Это новый современный ЖК 19-го года, очень престижный. В прекрасном...
1: Хамовники. Угу.
0: Да, конечно, это Хамовники, это Плющиха, и поэтому предложение 2 миллиона рублей за метр.
1: Ну, возможно, это рыночная цена.
0: Да, но эту квартиру можно купить за 1 114 000.
1: За метр. Это уже лучше, да.
0: Да, это уже лучше. Она в теории упадет до этой цены. Это, ну, торги – вещь непредсказуемая, да, как она же может вырасти, так она может и не допадать до минимальной цены. Но в общем и целом, вот она стартовала с 213 и идет вниз там до 171 миллиона, в ней 150 метров.
1: Ну, тут прикол в том, что хорошее место,
0: да,
1: теоретически привлекательная цена, хороший дом,
0: да,
1: и вот кто хочет улучшить свои жилищные условия, в престижном районе купить квартиру, пожалуйста, да?
0: Ну, сильно улучшить.
1: Да уж. На вашей практике вот какие самые такие были случаи, когда вот все совпадало, и люди покупали там квартиру в два раза дешевле в очень хорошем престижном месте? Такие были?
0: Таких давно нету. Если квартира беспроблемная, это тоже с проблемами, там есть прописанная, то есть там она без
1: тоже
0: ремонта.
1: Тоже надо выселять, да?
0: Ну, там не выселять, там надо выписывать, потому что она в состоянии ремонта, как полуфабрикат. Там тоже есть определенные минусы, но не такие значительные, как, конечно, на Башиловке. Дорогие квартиры, дисконт увеличивается до определенного уровня в бюджете. То есть, если дешевые квартиры, 10 миллионов, дисконт может быть 5%, 10%, потом он там 20-30 миллионов рублей бюджет, там дисконт 15%, 20% к рынку. И дальше там выше 50, он 25, иногда 30. Больше 30 дисконт не получить.
1: Угу.
0: То есть там есть все равно ограничения. Почему? Потому что наверху богатые люди, которые точно так же смотрят и хотят купить.
1: Ну,

0: 30 лет – очень хороший дисконт. Застройщики сейчас не дают, у которых продажи ноль.
1: Но это же... Нет, ну, это отдельная история. Дело в том, что вы все равно... Вот даже просто пойти на торги – это какой-то набор действий. Да. И за счет этого ограничивается количество покупателей. И это уже влияет на цену. Поэтому если взять все вместе, то вполне нормально вот эти 25-30% дисконта. Еще надо учитывать, что большие дорогие квартиры, они, конечно, менее ликвидны, их приобретают больше конечные покупатели.
0: Угу.
1: Сейчас вообще рынок конечных покупателей на торгах по квартирам. То есть,
0: инвесторов
1: очень...
0: нет, да?
1: Ну, это инвесторы, но это инвесторы, которые... Вот есть же инвесторы, которые извлекают мгновенную прибыль через спекуляцию там, или флиппинг. Они используют эту квартиру как бизнес-проект. А есть инвесторы в долгую. Они покупают либо себе, либо под сдачу, ну, вот детям. Вот так, такая смешанная концепция. И вот эти инвесторы сейчас правят бал, и они готовы больше платить. И поэтому дисконт на торгах сократился. Раньше были, в разы можно было дешевле купить. Но это раньше, вот те времена, когда 10 миллионов можно было отличную однушку купить, вот эти прошлые времена. Таких уже ситуаций в Москве точно нет. В регионах остались скидки 50%, но в Москве нет.
0: Ну, мы... понятно же, почему выбрали эту квартиру, да, потому что хамовники, потому что можно теоретически погреть руки на элитной недвижимости. Двигаемся дальше, что еще?
1: Да, давайте теперь к нежилью.
0: Угу.
1: Очень моя любимая тема, потому что я больше занимался коммерческой недвижимостью. Ну, так уж получилось, что на торгах здесь все. Это приятно. Производственное здание в центре города, но производственное здание 17 века.
0: То есть его не снесут, да? Его... Потому что это ОКН, объект культурного наследия. Да?
1: Еще какой. Потому что это допетровские палаты кожевенной слободы. Там действительно на первом этаже было производство, на втором был офис. Потом был при Петре Первом уже тоже, можно сказать, офис таможенной службы, потому что там была граница таможенная города, переправа, там купцы везли товар, платили пошлину, и там был тоже офис.
0: Как сейчас бы сказали, такой допетровский light industrial.
1: По сути дела, да. И сейчас, кстати, есть такие форматы, когда производство внизу, а офис наверху.
0: То есть любой человек с улицы может прийти и купить допетровские палаты, да, объект культурного наследия. Но там, скорее всего, но и запятая, да,
1: многоточие. Да, естественно, очень много всего охраняемого. Естественно, надо сделать проект, естественно, надо провести... Да, это не ремонт, это называется реконструкция.
0: Угу.
1: Это все под контролем. То есть, действительно, ограничений много, но это уникальный объект. Он очень редкий, потому что до петровских каменных строений, ну, деревянные вообще не сохранились, да, каменных строений в Москве наперечет. Поэтому это такой некий... Ну, я бы не сказал, что это что-то прямо такое с точки зрения бизнеса интересное, но вот как культурный артефакт, можно сказать...
0: Ну, мы цену не назвали.
1: Да. Цена, надо сказать, что, опять же, пока незначительная, потому что это торги, там 67 миллионов без НДСа. Само здание 525 метров, и оно состоит из двух частей, исторической, там более поздней, и там сидело издательство до последнего времени. То есть там был офис, тоже был офис, опять же. Оно требует все-таки реконструкции, и вот здесь уже большой вопрос к этим там 150 тысячам с НДС за метр квадратный, сколько еще надо прибавить. Mm-hmm. Оценочно это сотни тысяч рублей на метр. То есть, в любом случае, вот каждый не может прийти и купить, потому что это очень долго и дорого.
0: Угу. Что можно сделать в таком помещении, вот ОКН?
1: Во-первых, можно сделать просто офис. Во-вторых, какое-то место для культурных событий, мероприятий. И такие здания на торгах пользуются популярностью, их люди берут именно под некий, так и знаете, маркетинговый пиар-проект.
0: Угу. Это ликвидный проект, с вашей точки зрения? Или...
1: Да. Да, потому что здесь извлекается прибыль через реализацию неких таких программ продвижения. Он не считается напрямую.
0: Осталось время еще на один объект. Что покажем? Есть?
1: Есть очень много. Ну вот очень мне нравится торговый центр «Зеленопарк».
0: В Зеленограде, очевидно.
1: Да, он рядом с Зеленоградом на Ленинградском шоссе. Я просто вот хочу его привести как пример, что даже не то, что можно купить торговый центр, потому что торговых центров очень много продается, ну, просто потому, что это бизнес тяжелый сейчас, последние даже 10 лет.
0: Там, это же... Из-за интернет-торговли, да, из-за роста маркетплейсов и так далее.
1: Да, из-за изменения привычек потребителей. Uh-huh. Да, плюс там наложились все истории с отъездом западников, вот эти все
0: брендов,
1: вещи.
0: Брендов, да. Uh-huh.
1: Да. Так вот, на нем долгов было 18 миллиардов, его Сбербанк забрал.
0: И сейчас выставил на торги, да?
1: И было прямо 5 подходов попытаться его продать, и сейчас он там в районе 5 миллиардов продается, 140 тысяч метров, гигантский торговый центр. Просто прекрасный объект с точки зрения потенциала, но вот не нашел

0: пока инвестор, который бы его купил и сделал реконцепт. Я считаю, что у него есть хороший потенциал, там, опять же, куча проблем, но в общем и целом это хорошая история для того, чтобы купить, может быть, не супер какую-то историю перспективную, какую-то там невероятно крутую, но купить с таким дисконтом, который перекрыл бы вот эти и реконцепт, и будущее падение рынка, и проблемы, и все остальное.
1: Ну, а кто может позволить купить торговый центр сегодня? Это какие-то промышленно-финансовые группы? Кто будет покупателем?
0: Есть, на самом деле, большой такой слой инвесторов с бюджетами больше миллиарда рублей.
1: Это частные инвесторы?
0: Да, частные инвесторы, они просто не очень известны. Угу. И они периодически вот такие вещи покупают.
1: Но вы
0: именно
1: их знаете.
0: Дистрессы.
1: Но вы их знаете, да?
0: Да. Их несколько, вот десятков точно. Они покупают дистрессы и, соответственно, приводят их в порядок, сдают в аренду в основном. То есть оставляют, не продают.
1: Угу. То есть это не конечный пользователь, не управляющая какая-то компания, да? Не компания, а именно вот
0: частный инвестор. У них собственная управляющая компания. Они сами управляют, у них разнообразные наборы производственной, складской, торговой недвижимости. Они работают в разных форматах, ну, даже в смешанном формате.
1: Ну, вот такой разговор получился про предложение и спрос на московских торгах по недвижимости. Интересные объекты для нас подобрал Георгий Кузин, автор и основатель телеграм-канала Георгий Кузин «Активы без стресса» и основатель компании «Кузин Консалтинг». Большое спасибо за этот разговор, прямо как будто детектив прочитали вот про эту недвижимость.
0: Да, спасибо.
2: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Каждая статья о Джоне Гальяно называется одинаково. «Взлет и падение» или «Падение и взлет», в зависимости от даты публикации. Когда-то его называли королем мира моды, но в конце 2010 года, после антисемитских высказываний в баре, его изгнали из королевства. Недавно прогремела новость. В следующем году в Метрополитен-музее с легкой руки Анны Винтур откроется выставка «Джон Гальяно. Горизонты». А буквально на днях стало известно, что взлета не будет. Гальяно был вынужден отказаться. Почему индустрия до сих пор помнит события 15-летней давности, узнала у историка моды и автора телеграм-канала «Фронт Фэшн» Ольги Михайловской.
4: Мне кажется, что отказ Гальяно от выставки – это абсолютно очевидный маневр для спасения лица Анны Винтур и самого музея, который в очередной раз пошел у нее на поводу. Но, видимо, испугавшись потерять огромные деньги, несравнимые с суммами, которые поднимала Анна на Мит-гала, попросту дал заднюю. Я далека от мысли, что художник непременно должен быть нравственным ориентиром или даже просто воспитанным человеком. Если честно, это крайне редко сочетается с талантом, а талант в этом случае важнее, потому что это ровно то, почему о художнике будут судить потомки. Но при этом для меня все равно очевидно, что само решение о проведении этой выставки было просто крайне несвоевременным. И тут, боюсь, Анни Винтур в очередной раз изменила ее чутье и чувство момента. Это, конечно, грандиознейший ее провал, такого в ее жизни, пожалуй, и не было. Многие считают, что эта выставка могла стать хорошим началом разговора о ненависти и антисемитизме в частности, потому что организаторы планировали каким-то образом не заметать под ковер антисемитский скандал Гальяно 2011 года, а сделать его неким предметом обсуждения. И тут мне всегда интересно, как именно это предполагалось сделать, какими визуальными средствами, с помощью каких медиа. Я просто не понимаю, выпустить футболки с надписями, что ли? И вообще, я, честно говоря, не считаю моду инструментом какого-либо социально-политического маневра. Для этого у нее просто нет языка. Ну, кроме тех же надписей на футболках.
3: Многим кажется, что культура отмены появилась недавно, а до этого в мире всегда отделяли творчество дизайнера от его моральных качеств. В некотором смысле так и было, но Гальяно снова опередил время и стал первым гением, которому до сих пор не простили злодейство. Это программа «На показ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономим ли ваше время, а временами и деньги.
5: «Хочешь, я тебя обниму?» Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
6: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. «Родительский контроль». Каждый день. В эфире радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
6: Деньги – самое абстрактное и безличное из всего того, что существует в жизни людей. Макс Вебер.
7: Один час меняет рынок. Одно утро меняет

0: Ваше решение. С понедельника основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
2: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
3: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее. Дни по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
4: Что это было? В эфире.
5: Ты считаешь себя блогером?
6: Конечно.
5: В чем это выражается? Только в ведении своего канала или...
6: Какого канала? Я веду, во-первых, все социальные сети.
5: Так.
6: Любые социальные сети, которые существуют, я в них. У меня огромное количество экранного времени в телефоне. Я живу в этом. Все. Это просто количество времени, которое я на это трачу.
5: Ты эту жизнь осознанно монетизируешь? Для тебя это источник дохода?
6: Конечно, конечно. Это гораздо выгоднее, чем мода. Если вы выбираете блогинг и мода, друзья, светите лицом, не делайте одежду, украшения, очки, ничего из этого не делайте. Просто танцуйте на камеру.
5: У тебя самоцензура срабатывает?
6: У меня она включена, да, автоматически, потому что у меня ответственность за партнерские отношения, за людей, с которыми я работаю, за мою семью, за себя. Мне кажется, это нормально.
3: Стилист, блогер и телеведущий Георгий Карцев в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.

0: Половина восьмого в столице, в студии Павел Потапов. Силы ПВО уничтожили 70 беспилотников в Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. В Таганроге в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание здания магазина, погибших и пострадавших нет. Также этим утром об атаке беспилотников сообщил самарский губернатор Вячеслав Федорищев. Вся информация о последствиях уточняется. 6 человек погибли в ДТП на трассе в Преамурье на 41-м километре автодороги Благовещенск-Гомелевка, сообщили в управлении МВД по региону. Отмечу, сегодня в Архангельской области объявлен траур по 13 погибшим в ДТП. Микроавтобус столкнулся с лесовозом на встречной полосе трассе М8. Сегодня временно закрыто движение автомобилей на Садовом кольце в столице. Связано это с проведением московского осеннего велофестиваля и велогонки «Россия», сообщили в городском Дептрансе. Для поездок через центральные и западные административные округа ведомство советует выбирать метро. Ближний Восток столкнулся с серьезнейшим кризисом энергопоставок. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», контроль хуситов над Красным морем поставил под угрозу один из важнейших маршрутов для транспортировки нефти из Персидского залива. Из-за этого у стран региона практически не осталось альтернативных путей экспорта, поскольку судоходство через Ормузский пролив по-прежнему крайне ограничено, а экспорт нефти из Саудовской Аравии в прошлом месяце упал до самого низкого уровня как минимум за последние 13 лет. Будущее Европы и ФРГ зависит от близких и добрососедских отношений с Россией, так считал бывший канцлер Германии Гельмут Коль. Об этом после первого дня рабочего визита в Индию рассказал Владимир Путин. При этом нынешние европейские элиты, по словам президента, придерживаются другого подхода и пугают население, цитата, «мнимой угрозой России». Миллиардер Бен Делла пожертвовал британской ультраправой партии Reform UK почти 50 миллионов долларов или 36 миллионов фунтов. Телеграф пишет, что это крупнейшее пожертвование политической партии в Великобритании. По словам бизнесмена, пожертвование он сделал, чтобы обеспечить честную борьбу на всеобщих выборах в 2029-м. Бен Делла – сооснователь криптобиржи BitMEX. Его состояние оценивается примерно в миллиард долларов. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Бен Делла как-то сказал, цитирую, «Хотя сегодня, возможно, самый процветающий период в нашей истории, он также может быть и самым опасным», — сказал и пожертвовал ультраправым. У микрофона Илья Приходько прямо сейчас о том, что съезд республиканцев в США соревновался не с демократами, а с суперкубком. Почему? Действительно, не наша оценка, так «Нью-Йорк

0: Times пишет, издание подчеркивает, в отличие от других партийных мероприятий, встреча красных в Далласе, не иначе как набор из громких фраз американского лидера и его однопартийцев. Но так ли все однозначно, разбиралась в этом Алевтина Сорокина.
1: Съезд республиканской партии должен был объединить красных вокруг Трампа. Американский президент достиг обратного эффекта. Многие кандидаты полностью пропустили мероприятие в Далласе из-за боязни ассоциироваться с непопулярным лидером. Рейтинг одобрения Трампа остается на историческом минимуме. Это около 33%. Среди сентябрьских тезисов президента «Наше дело правое», «Победа в иранском конфликте остается за Белым домом». В случае, если избиратель сомневается в победе того, кто называет себя божьим избранником, всегда можно пригрозить Адаму на земле.
2: Если мы проиграем, вы лишитесь своих границ, вы лишитесь налоговых льгот, вы лишитесь безопасности и защиты, вы лишитесь своего благосостояния. Наша страна переживает настоящий ад, и вам придется пройти через этот ад точно так же, как это было всего 2 года назад.
1: И пока глава Минфина Скотт Бессент говорит, что всего за 15 месяцев США прошли путь от автопилота до овердрайва, Трамп идет на неожиданную откровенность. Как пишет Washington Post, президент впервые признал, что конфликт, который, я напомню, по его первоначальным прогнозам продлится от 4 до 6 недель, и внезапное повышение цен на бензин останутся и после промежуточных выборов в ноябре. Но выход есть, убежден хозяин овального кабинета. И он выглядит как чек на $5000. Трамп пообещал его всем совершеннолетним американцам в случае, если красные сохранят лидерство в Конгрессе. По словам местной жительницы Анны из Колорадо, для многих граждан эта сумма будет серьезной мотивацией пойти голосовать за республиканцев.
3: $5000 – существенные деньги для многих, скажем так, американцев, потому что, например, в Колорадо $2500 – это месячная зарплата работника в супермаркете, ну, на самой там нижней позиции, но все же при работе 40 часов в неделю, то есть это при работе full-time и, возможно, даже с переработками. Если говорить про перевод, может, это более существенное, например, в аренду. В нашем штате аренда евродвушки — это $1500, то есть это 3 месяца аренды плюс еще коммуналка.
1: План Трампа выводит на свет через океан газета «Ле Монд». Они пишут, задача Трампа сейчас — мобилизовать лояльных ему избирателей, не оттолкнув при этом тех, кто не определился. Они ведь уже разочаровались в его президентстве на фоне инфляции, все тех же цен на бензин, превышающих $4 за галлон, это чуть меньше 4 литров, и все продолжающейся войны с Ираном. Чек Трампа соблазнителен, но вряд ли легален. Такая раздача должна быть одобрена Конгрессом, согласие которого Трамп часто добивался неохотно, и на получение которого он не мог надеяться без контроля республиканцев над обеими палатами. Как отмечает корреспондент Райан Ноблс в эфире NBC News, подобную щедрость Трампа может просто не потянуть экономика страны.
4: Честно говоря, это абсолютно невозможно. Я видел, как ты деловито подсчитывал на калькуляторе, это обошлось бы более чем в $1 триллион. Этих денег просто не существует нигде. Помимо этого, здесь есть еще и юридический аспект. Можно ли с точки зрения закона обещать избирателям $5000, если они пойдут голосовать за республиканцев? Это просто нереалистичное предложение, но оно привлекает внимание СМИ. Появляются яркие заголовки, и если кто-то не будет в этом глубоко разбираться, то может отреагировать и, в конечном счете, пойти на избирательные участки и проголосовать.
1: На съезде красных, впрочем, неожиданно появился и свой среди чужих. Джон Феттерман называет себя защитником рабочего класса, демократом здравого смысла. После своего появления на съезде он распространил заявление, в котором подчеркнул, что не меняет партию и не планирует поддерживать республиканцев в Конгрессе. Все тот же Райан Ноблс из NBC уверен, что Феттерман теперь для демократов персона нон грата. А пока ведущий Late Night Джимми Киммел подчеркивает, по заполняемости зала съезд республиканцев точно проигрывает, как минимум, концерт. Леди Гаги.
5: 2 вечера с Дональдом Трампом. Это как если бы Леди Гага выступала в Вегасе. Первый вечер был джазовым, второй — уже традиционное кабаре. Вот что на самом деле задумал президент. Трамп раздувает это мероприятие из воздуха. Он говорит, что это самая грандиозная встреча республиканцев всех времен. По его словам, билеты полностью распроданы. Забавно, потому что республиканцам пришлось раздавать кучу бесплатных билетов. У Гаги дела определенно лучше.
1: Но если оставить шутки в стороне, пока вождь партии убеждает проголосовать за своих кандидатов так, будто американцы ставят подпись за самого Трампа, агентство Reuters сообщает. Прямо на съезде республиканцы начали обсуждать кандидатуру преемника, главы Белого дома.
0: Ну, кстати, дела у Леди Гаги действительно гораздо лучше. Как сообщалось полчаса назад в выпуске новостей, Леди Гага впервые стала матерью. 7:37 в Москве, еще немного.

0: немного об американской политике. Дональд Трамп полагает, что никогда на самом деле не нравился американскому журналисту Такеру Карлсону. Американский лидер назвал журналиста непоследовательным человеком и удивился, что тот недоволен политикой нынешней администрации США, в том числе военной операцией против Ирана. Цитата. «Человеку вроде Такера должно было бы нравиться то, что я делаю, ведь я сделал Америку снова великой». Вот так коротко высказался глава Белого дома. На американском континенте останемся и далее. Как проходит US Open, кто оказался сильнее, расскажет Егор Белов буквально через 2 минуты.
1: РБК отрасли.
2: А7 подвела итоги работы Дальневосточного хаба для международных расчетов. Первый заместитель гендиректора А7 Ирина Акопян предоставила на ВЭФ итоги первого года работы расчетного центра во Владивостоке. За 8 месяцев этого года число клиентов на 57% превысило показатель за весь 25-й год. Офис компании стал крупным расчетным центром на Дальнем Востоке. Рост числа клиентов подтверждает переориентацию внешней торговли на восточные рынки. В целом, через систему А7 в 25-м году прошло 19% всех внешнеторговых операций России. В валютной структуре расчетов юань вырос с 29 до 36%, доля доллара снизилась с 41 до 34%. Компании все чаще выбирают азиатские валюты. Доля малого и микробизнеса в платежах через А7 выросла на 4,2% и достигла 38%. По словам Ирины Акопян, для управления рисками в арсенале А7 есть валютные векселя с доходностью до 10% годовых. Они доступны в долларах, евро, дирхамах и юанях.
1: РБК отрасли.
0: 7:39 в Москве. У микрофона Илья Приходько. Карен Хачанов вылетел в полуфинале US Open. Как это было, знает спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
3: Спорт на РБК. Карен Хачанов завершил свои выступления на US Open. Российский теннисист не сумел выйти в финал турнира, проиграв немцу Александру Звереву. Победу уроженца Гамбурга легкой точно не назовешь. Первый сет он выиграл со счетом 6-3, один гейм взяв на подачу соперника. Вторая и третья партии получились гораздо более конкурентными. В том и другом случае Зверев победил на тайбрейке. Было у россиянина несколько сет-болов, он их так и не реализовал. 9-7, 8-6 в пользу немца. Зверев вообще великолепный. В этом сезоне играет на турнирах Большого шлема. Выиграл Ролан Гаррос, это его первый шлем в карьере. На Уимблдоне дошел до финала, где уступил Янику Синеру. На Австралиан Оупен вылетел в 1/2 финала, проиграв Карлосу Алькарасу. За титул на US Open Зверев поспорит с американцем Беном Шелтоном. Матч намечен на ближайшее воскресенье. Ну и после игры с Хачановым Зверев подтвердил, что победа для него получилась непростой. Заодно похвалил россиянина за отличную игру. Действительно, Карен большой молодец. Перед началом турнира он занимал 50-е место в мировом рейтинге. Я думаю, мало кто ожидал, что столь успешным окажется выступление Хачанова. Он лучший среди россиян на этом турнире.

0: это высказывается, а вот ярких лидеров нет. Глава Федерации европейского футбола, насколько помню, как-то так самоотвод взял в этом случае.
1: Да, и говорили, что может президент ПСЖ Насер Эль-Хилайфи 18 марта следующего года. Интересно, что Инфантино ранее дважды переизбирался на безальтернативной основе. Сейчас, похоже, такого точно не произойдет.
0: Егор, почему все-таки должность президента ФИФА сейчас не такая популярная? Казалось бы, стать руководителем мировой федерации — это престижно, но как будто бы никто сильно не спешит. В чем проблема?
1: Ну, я думаю, что это такая в какой-то степени расстрельная должность, особенно сейчас, учитывая многочисленные скандалы, связанные в том числе с тем, что Джанни Инфантино с Дональдом Трампом слишком тесно общается. Я думаю, что не просто будет найти соперника для Инфантино.
0: А ты бы хотел, да или нет?
1: Нет.
0: Спасибо, это был спортивный обозреватель РБК Егор Белов. В Москве. Далее в эфире радио РБК. Специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001-го.
2: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
3: Финансы.
2: Что такое 10 триллионов долларов? Если спросить Google, он решит, что речь про зимбабвийские доллары. В 2008-м из-за гиперинфляции там реально появилась такая банкнота. И теперь ее вручают лауреатам Шнобелевской премии. 10 триллионов долларов – это совокупное состояние 500 богатейших людей мира. 10 триллионов долларов – это стоимость 2 американских военных операций в Афганистане и Ираке. Да-да, не войн, а именно военных операций. Так их позиционировал Джордж Буш-младший. Но об этом чуть позже. 11 сентября 2001-го в России решали судьбу 2 триллионов рублей. Годовой бюджет страны только вносили в Госдуму. Профильный комитет уточнял параметры вместе с сотрудниками Минфина. Мой собеседник – участник тех консультаций, депутат от партии «Яблоко» Михаил Задорнов. Вспомнил, что пришлось прерваться.
4: Я помню, что я зашел в свой кабинет, потом вышел, вернулся в зал. Когда прошла новость, мы включили CNN и видели вот эти первые репортажи, когда самолеты залетают в World Trade Center. И, конечно, это было абсолютно такое шоковое состояние. Мы продолжали свое заседание и смотрели за новостями. Достаточно быстро его свернули, перенесли все на утро.
2: Биржа в Нью-Йорке неделю просто не открывалась. Такого не было со времен Великой депрессии. А когда открылась, капитализация рухнула на 1,5 триллиона долларов разом. Впрочем, это эффект высокой базы. Индекс S&P 500 упал на 14%. И российского слушателя таким вряд ли удивишь. В первые дни, как и всегда, пугали не последствия, а неопределенность. Михаил Задорнов пытался разобраться.
4: Утром мы позвонили своим коллегам, но у нас гораздо больше было все-таки тогда связь именно с Вашингтоном, не с Нью-Йорком, с тем, чтобы понять все-таки, что происходит. И, конечно, было видно, что в Штатах вот в эти дни, в общем, полная неразбериха. То есть там журналисты работали хорошо, старались освещать все, что возможно, но кто управляет, как работают спецслужбы, каковы реальные за пределами Нью-Йорка повреждения и что произошло, это было на протяжении, наверное, суток, в общем, не до конца понятно.
2: Вечером того же дня в эфир национального телевещания вышел Джордж Буш-младший и пообещал врагам Америки, цитата, «монументальную борьбу добра со злом. Золото и нефть полетели вверх». Депутат Задорнов оценивал последствия для того самого проекта бюджета размером 2 триллиона рублей.
4: Влияние на саму Россию, на наш бюджет было минимальным. Курс тогда двигался в коридоре, 28-30 рублей за доллар. Он вообще по этим событиям не шелохнулся, влияние на фондовый рынок было минимально. Что было, наверное, важно, это то, что резко подскочили цены на нефть несколько дней, но потом они тоже вернулись к нормальным значениям. Ну, что значит резко подскочили? Нефть стоила 25-30 долларов за баррель. То есть, если она подскочила с 23 до 30, это, конечно, было очень много, но влияние на...

0: Экономику было минимальным.
1: Американская экономика тоже не заметила кризиса. Ее поддержали барабанная дробь. Военные расходы. Рост ВВП последовательно ускоряется с 1% до 4,5% к 2004 году. Акции Lockheed Martin плюс 15%. Главный завод армии США в Лейк-Сити наращивает темп и производит 1,5 миллиарда патронов в год. Для наглядности это 3000 в минуту. Но у всего этого была цена.
0: Безусловно, ответ двумя войнами одновременно на события 11 сентября абсолютно подорвал финансовую систему США. Госдолг США составлял всего 55% ВВП, порядка 10 триллионов долларов. Американцы потратили только на войну в Афганистане 2,5 триллиона. И сопоставимые цифры на войну в 2003 году и потом еще нахождение там баз в Ираке. Это только разовые расходы, это еще не вся инфраструктура. Сейчас госдолг, как известно, США порядка 37 триллионов долларов. И соотношение уже не 55, уже там 125%.
1: В начале нулевых трежери сдавали до 5% в год, да еще и в долларах. Неудивительно, что среди активных покупателей был и Банк России. Он, к слову, 11 сентября получил важный урок, как реагировать на события, которые меняют все. Торги не открывать, банкам раздать ликвидность. В банкоматы завести наличку. Одно отличие. ФРС не делала заградительных ставок. ДКП, наоборот, смягчали. Когда банковской панике удалось избежать, новая глава. Спецслужбы требовали контроля за операциями граждан, бизнеса и организаций. Последствия видны до сих пор, говорит Михаил Задорнов.
0: Соотношение там продавцов, продуктовиков, то есть те работники банков, которые продают или создают продукт, и соотношение работников, которые контролируют, юристы, комплайенс, внутренний контроль, это соотношение, оно резко изменилось в пользу последних. То есть контролеров стало чуть ли не больше, чем самих продавцов и тех, кто делает банковские продукты и IT. И это абсолютно ненормальная вещь, потому что это просто издержки банков. Но в конечном счете кто за это платит? Клиент. Потому что меньший процент по депозитам, больше процент по кредитам, с тем, чтобы расширить банковскую маржу на содержание.
1: Ни один банк, впрочем, из-за новых издержек не закрылся. Чего не сказать о страховых компаниях. После терактов 11 сентября они выплатили, если переводить на современные деньги, 59 миллиардов долларов. Это рекорд. А еще изменили подход к работе. Если раньше они пытались оценить риск, то теперь стали оценивать, могут ли они оценить риск. Если нет, лучше вообще не страховать. Не самая гуманная практика, правда? Больше о гуманитарных последствиях рассказал Михаил Задорнов.
0: Я смотрел не так давно статистику. Если мы берем 2001 год, в мире было не более чем 10 миллионов беженцев тогда. В 2014 году, до арабской весны, 15-16 миллионов беженцев. Сейчас более 40 миллионов беженцев. Войны, которые стали ответом на события 11 сентября, арабская весна, гражданская война в Сирии, повлекли огромное движение мигрантов. Последствия этого не только экономически, не только несчастье этих людей, но и большие политические проблемы.
1: Второй президентский срок Буш-младший закончит с худшим для себя рейтингом. Его работу одобряли 22% сограждан, подсчитали в CBS. Сопоставимые цифры были разве что у Трумана на фоне тупиковой Корейской войны и Никсона после Уотергейта. Критиковать 43-го президента будет новой привычкой всех его последователей, даже однопартийцев, включая Дональда Трампа, который, впрочем, и сам ведет военную кампанию на Ближнем Востоке.
0: К сожалению, проблема терроризма не решена. Мы видим, что 25 лет прошло с 11 сентября, но теракты, конечно, не такого масштаба, но уносящие жизни десятков людей происходят, что еще раз доказало, что неизбирательная реакция на терроризм, масштабные военные действия против страны в целом, без разбора, кто прав, кто виноват, они не решают никаких проблем.
1: Справедливости ради, надо дать Бушу шанс. Объявляя о военной кампании в Ираке 19 марта 2003 года, президент заявил: «Наши вооруженные силы вернутся домой, как только закончат работу». Пока не вернулись. Зато в Афганистане вернулся к власти Талибан. Мы попросили Михаила Задорнова коротко подвести итог.

0: Так что же все-таки произошло в Нью-Йорке утром 11 сентября 2001-го?
1: Это был огромный теракт, который, наверное, развеял у всех нас иллюзию того, что где-то, даже в самой богатой и мощной стране, есть абсолютная безопасность.
0: К слову о мощности страны. Министр финансов Пол О'Нил в какой-то момент сказал Бушу, что военные операции обходятся бюджету слишком дорого. Отправился в отставку, на что инвесторы отреагировали распродажами. С тех пор потолок госдолга США пересматривается ежегодно, что еще раз доказывает 11 сентября – один день, который изменил все.
2: В Москве 7 часов 54 минуты.
3: Технологии и тренды.
4: Искусственный интеллект, который сам находит дыры в чужом софте и сам пишет код, чтобы в них пролезть. Так OpenAI описала свою новую модель Astra и впервые в истории компании присвоила собственной разработке высший уровень киберопасности. Это технологии и тренды, меня зовут Иван Звягин. Сейчас о том, почему разработчик ChatGPT сам ограничивает свой самый мощный продукт. 1 сентября OpenAI опубликовала пост в блоге с заголовком «Path to Astra», то есть «Путь к звезде». В нем компания объявила, Astra перешла критический порог по внутренней шкале Preparedness Framework. Это документ 2023 года, в котором OpenAI сама для себя описала, какие способности модели считать опасными. Критический уровень означает, что модель без пошаговых подсказок человека находит уязвимости нулевого дня в хорошо защищенных системах и строит рабочие атаки. На тесте, где по известной уязвимости надо собрать работающий эксплойт, Astra набрала 100%. Модель нашла две ранее неизвестные дыры и связала их в цепочку. OpenAI сообщила, что сейчас передает информацию об этих уязвимостях разработчикам софта. А часть тестов вели вручную живые специалисты, а не автоматика. Там Astra вышла из песочницы браузера и добралась до полного контроля над защищенной операционной системой. Напомню также, что в июле модели OpenAI во время тестов сбежали из изолированной среды и взломали инфраструктуру Hugging Face, крупнейшей открытой площадки для ИИ-разработчиков. Astra в том инциденте не участвовала, но компания на 2 недели остановила часть обучения. Но каково же бизнес-решение? Astra все равно выйдет скоро, но самые сильные кибервозможности достанутся узкому кругу тестировщиков, в том числе IBM, например. А обычные пользователи получат модель с фильтрами. Astra отклоняет около 90% попыток обойти запреты, но тут возможен и побочный эффект, ведь защита может тормозить и невинные задачи. Ну и посмотрим, что получается. Шкалу опасности OpenAI придумала сама, и оценку по ней выставила себе сама, а независимой проверки не было. Получается безупречная реклама. Наша модель настолько сильна, что мы сами боимся отдать ее всем. Риск может быть настоящим, одно другому не мешает, но заодно самый мощный режим Astra уходит в закрытую программу для проверенных клиентов, а модель, которая еще не вышла, уже собрала все заголовки.
3: РБК тренды.
5: Инженерия данных в логистике – это уже не просто управление автопарком, скорее работа с экосистемами на базе цифровых двойников. Ожидается, что к 2033 году мировой рынок логистического программного обеспечения вырастет до 40 миллиардов долларов. Симуляции позволяют за минуты просчитывать тысячи сценариев – от переноса хаба до оптимизации штата водителей. Это дает возможность оценить влияние каждой переменной на всю сеть. Тренд зададут технологические гиганты, которые первым внедрят ИИ-агентов для автономного управления цепочками. Преимущество получат и компании с чистыми данными. Успех моделирования на 90% зависит от качества входящей информации, а значит, наведение порядка в базах станет критическим фактором выживания.
6: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
5: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
6: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
5: По будням на радио РБК.
7: «Аватар-12» – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
8: Изучаем китайский.

0: и «Автопром» вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто». Дизайн, технологии, цены и палатки машин из Поднебесной. «Кто есть кто» на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
1: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно, удержать гораздо сложнее.
0: Ошибка на миллион.

Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 утра в столице, в студии Павел Потапов. 38 БПЛА уничтожены над Воронежской областью. Минувшей ночью, сообщил глава региона Александр Гусев. По предварительным данным, пострадавших разрушений нет. Один дрон сбили в Пензенской области, никто не пострадал, сообщил губернатор Олег Мельниченко. В Таганроге в результате падения обломков беспилотника загорелся магазин, обошлось без пострадавших. По данным руководителя Ростовской области Юрия Слюсаря, силы ПВО сбили в регионе 70 БПЛА. 6 пострадавших в ДТП под Архангельском находятся в тяжелом состоянии, сообщает Минздрав региона. Авария произошла в пятницу вечером на трассе М8. Погибли 13 человек, из них двое детей. 8 человек были доставлены в больницу. Сегодня в Архангельской области день траура. Ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией. Об этом заявил журналистам по итогам первого дня рабочего визита в Индию Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля. Президент отметил, что европейские элиты пугают население мнимой угрозой со стороны России, которой нет и никогда не было. ЦРУ рассекретило 69 разведывательных сводок с предупреждениями о планах Аль-Каиды, группировка признана террористической и запрещена в России, атаковать США до терактов 11 сентября 2001-го, пишет Нью-Йорк Таймс. В одном из отчетов от 98 года аналитик разведки написал, что Аль-Каида может направить самолет, начиненный взрывчаткой, в город США. Опубликованные материалы показывают, что ЦРУ регулярно информировало американских президентов Клинтона и Буша об угрозе со стороны Усамы бен Ладена. При этом разведка не смогла определить масштаб и конкретный характер готовившейся атаки. Почти 45 человек получили травмы в результате схода поезда с рельсов на севере Франции. Одна пассажирка была госпитализирована в критическом состоянии, сообщил телеканал BFM TV, ссылаясь на местные власти. Дорожная полиция Дели призвала жителей и гостей индийской столицы пользоваться метро и закладывать дополнительное время на поездки из-за ограничений движения во время саммита БРИКС. 18-й по счету саммит проходит в столице Индии в эти выходные. Больше новостей на сайте РБК.
2: Ну, все практически как в Москве, за исключением тарифов. Я посмотрел, что в делийском метрополитене стоимость зависит от того, как долго и далеко ваша поездка длится. Например,

0: Как мы все помним, ключевая ставка не изменилась. 14% об этом накануне сообщил регулятор. Банк России все-таки взял паузу и сделал это впервые с апреля.
1: По инфляции в 4%.
2: Все-таки инфляция подрастает. И рост денежной массы, который даже не предполагал Центральный банк, он около 13% годовых. Сама экономика, признаки замедления, они тоже налицо. Рост ВВП, тем более по промышленному производству, индекс деловой среды остается на очень низком уровне, где-то 39,6%. В итоге мы находимся между двух огней. Инфляция не сдается, но экономика и, прежде всего, промышленность задыхается от дорогих денег. Неоднократно заявляли, что надо как-то корректировать таргет 4%.
1: Также представители бизнеса призвали учитывать реальную инфляцию, то есть фактический рост цен, с которыми сталкиваются компании. Об этом, в частности, заявил управляющий партнер мультисемейного офиса «Сосигар» Ирина Жарова-Райт.
3: Поддерживать нужно реальный сектор экономики и дать для них субсидированную ставку. Для того, чтобы это действительно помогло действовать сейчас, признать инфляцию, ту, которая на уровне рыночной, и ничего в этом стесняться. Удобно работать все, что вокруг 10. Но это мечты.
1: Эльвира Набиуллина на пресс-конференции парировала тем, кто ждет этого самого увеличения, и объяснила, почему считает такое решение вредным.
4: Мы не рассматриваем возможность увеличения таргета по инфляции. Считаем, что это будет крайне вредно. Те, кто это предлагают, они думают, что ставки от этого уменьшатся. Ставки от этого только вырастут. Доступность кредита от этого только уменьшится. Потому что это будет означать более высокую инфляционную премию в ставках.
1: Банки выдают кредиты по ставке, которая выше ключевой, и это приводит к еще большей закредитованности, считает руководитель швейного производства «Фест» Владимир Михайлов.
5: Все, что больше 10% банковский кредит, то это проблема для предприятий, занимающихся конкретно выпуском продукции. Ну вот у нас минимальная ставка сегодня по кредиту 17,5%. Понятно, что предпринимателям она невыгодна, кредиты брать невозможно. Из-за того, что люди не покупают товары, им выгоднее положить деньги в банк на депозит. А предприятиям, так как не растет покупательская способность, компенсировать это приходится брать дополнительные кредиты в банках.
1: Однако глава ЦБ заявила, что денежно-кредитные условия уже не выглядят настолько ограничивающими, как можно было это предположить. Также Набиуллина назвала две причины ослабления рубля этим летом. Во-первых, ситуация с российским экспортом, который сдерживают геополитические факторы и временное выбытие части логистических мощностей. Также одновременный рост импорта, в том числе нефтепродуктов.
0: 8:07 в Москве. Каким же будет налогообложение криптовалюты в России? Что прямо сейчас нужно знать владельцам крипты, чтобы не столкнуться с претензиями налоговой в последующем? Через минуту 28 секунд ответы на эти и другие вопросы в программе «Налоговая база».
6: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
9: Повтор программы.
10: 1 сентября криптовалюту в России вывели из серой зоны. Вступил в силу закон, регулирующий крипторынок и устанавливающий множество правил для его участников. Но какая легализация без налогообложения? Пока, впрочем, обошлось без креатива. Новых налогов для криптовалюты не предусмотрено. Предполагается, что ее впишут в уже существующие механизмы. Но как это будет происходить? Что важно знать

0: владельцам крипты, чтобы не столкнуться с претензиями налоговой. Будем разбираться. Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
1: Налоговая база.
0: Моя гостья сегодня – директор группы финансового структурирования и налоговых решений КЭПТ Анастасия Карлова. Анастасия, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Екатерина.
0: Вот смысл изменений состоит в том, насколько я понимаю, что крипторынок будет регулировать Центробанк примерно по тем же принципам, как и финансовый рынок. Давайте обозначим для обычного человека, у которого может быть там нет-нет, да и есть где-нибудь немножко биткоина, что-то принципиально изменится с 1 сентября?
2: 1 сентября у нас действительно появилось законодательство, которое вывело рынок криптовалюты в легальное поле. Криптовалюта признана имуществом. Начиная с 1 июля 2027 года россиянам разрешат легально инвестировать в криптовалюту, покупать, продавать ее, причем это можно будет делать через российскую инфраструктуру с участием лицензируемых российских криптопосредников. По сути, да, это будет аналог финансового рынка. Регулировать данный рынок будет Центральный банк. У нас появятся новые участники рынка, такие как криптообменники, цифровые депозитарии, ну, естественно, будут криптобиржи, будут брокеры, доверительные управляющие, которые будут работать с криптовалютой. И вот все эти криптопосредники обеспечат ту инфраструктуру, с помощью которой обычные люди, россияне, смогут спокойно инвестировать в криптовалюту, не рискуя попасть под блокировку счетов на иностранных биржах, имея судебную защиту для такой криптовалюты и так далее.
0: При этом платить внутри страны криптовалютой будет запрещено, то есть по факту ее легализовали только как инвестиционный инструмент или инструмент расчетов внешнеторговых. Вот почему именно такое решение принято, как вам кажется? То есть что цифровой рубль у нас конкуренции не выдержит?
2: Совершенно верно. Криптовалюта, особенно для физических лиц, это скорее инвестиционный инструмент, нежели расчетный. Рассчитываться криптовалютой можно будет за рубежом, там, где это разрешено местным законодательством, и по ВЭД-договорам. То есть, соответственно, там, где включены международные расчеты, будет возможность рассчитываться криптовалютой. Хотя, на мой взгляд, эта возможность создана больше для юридических лиц, нежели для физических лиц. Внутри страны действительно по-прежнему запрещено рассчитываться криптовалютой, но это достаточно частая практика. Можно по пальцам пересчитать страны, где именно внутри страны свободно ходит криптовалюта.
0: При этом будет, как и на финансовом рынке, существенное разграничение и ограничение для неквалифицированных пользователей криптовалюты и квалифицированных, соответственно. Я напомню, то есть неквалам будет доступен лимит покупок в 300 тысяч рублей в год через одного посредника, а квалы, соответственно, не будут такими ограничениями оперировать. Насколько это вообще оправдано, на ваш взгляд? И не будет ли такого, что частный инвестор, будучи сильно ограниченным, наоборот, в какие-то серые схемы двинется с учетом вот нового регулирования?
2: Действительно, есть проект указа ЦБ, которым обсуждается лимит в 300 тысяч рублей через одного посредника для неквалифицированного инвестора. И также установлены определенные ограничения по видам криптовалют, в которые неквалифицированный инвестор сможет инвестировать. Но это на самом деле больше про защиту инвестора, нежели про какие-то ограничения инвестора. Пожалуйста, можно получить сертификат квалифицированного инвестора, будут соответствующие сертификаты выдавать, к примеру, Мосбиржа, Ноуфор. Есть ряд, соответственно, обучающих программ полноценных, которые дадут возможность стать квалифицированным инвестором и инвестировать в неограниченный круг криптовалют. Но при этом люди, которые не обладают серьезными знаниями в финансовом рынке, понимать должны, что криптовалюта — это по-прежнему очень высокорисковый и высоковолатильный инструмент, и, естественно, Центральный банк старается ограничить таких людей для того, чтобы они не потеряли свои деньги.
0: Принято. На самом деле, для определенной категории людей закон, принятый и вступивший в силу с 1 сентября, был очень даже долгожданным. Об этом нам рассказал налоговый адвокат Иван Яголович, опираясь на собственную практику.
3: Приведу пример конкретного запроса на консультацию. Человек заработал на криптовалютных операциях солидные деньги и захотел приобрести себе в России квартиру. Продавец потребовал провести операцию купли-продажи в безналичном форме. Человек снимает заработанную крипту, обменивает ее и обналичивает. Эти деньги, солидные деньги, более 50 миллионов, он несет в банк, который ему, естественно, задает вопрос, откуда деньги. И, соответственно, его единственный главный запрос был, как ему легализовать свои операции с криптовалютой в России. И он

0: был готов и платить налоги, и регистрироваться, и направлять уведомления. То есть для таких людей, как он, закон – это благо. Для других людей, может быть, этот закон еще слабоват.
1: Анастасия, вот действительно ли были сложности с декларированием и легализацией доходов от криптовалюты раньше, и как эту ситуацию изменит новый закон?
2: Да, действительно, в новом законодательстве у нас предусмотрен переходный период. Это переходный период до 1 сентября 2027 года. И в рамках этого периода возможно будет квалифицированным и неквалифицированным инвесторам перевести в цифровой депозитарий в рамках российского контура любую криптовалюту. Соответственно, будет такая официальная возможность ее легализации. Дальше уже будут ограничения для неквалифицированных инвесторов по типам криптовалют, которые обращаются на рынки.
1: Там будут три вида криптовалют предусмотрены, да? Насколько я понимаю, это биткоин, эфириум и USDT.
2: Конкретные криптовалюты в законодательстве не фигурируют. Фигурируют скорее требования к этим криптовалютам, которым на данный момент отвечают действительно вот эти три криптовалюты.
1: Принято. Давайте теперь поподробнее про налогообложение поговорим. Правильно ли я понимаю, что доход от продажи или обмена крипты физическими лицами, он будет выделен в отдельную налоговую базу с двухуровневой шкалой? То есть как по ценным бумагам? Это 13% с доходов до 2 400 000 рублей в год и 15% с суммы превышения.
2: Такое законодательство уже есть, оно действует, оно не будет принято, оно есть уже 2 года. Физические лица должны платить налоги с операции с криптовалютами. Это инвестиционная база, действительно, шкала двухуровневая, 13% и 15%.
1: Но нововведение этого года состоит в том, что считать этот налог и удерживать его будет уже не само физическое лицо, а кто-то еще. Кто?
2: Да, действительно, сейчас физическое лицо должны сами задекларировать доходы и заплатить налоги путем подачи 3 НДФЛ. По законопроекту у нас есть вероятность, что сделают налоговыми агентами участников криптопосредников. То есть, по сути, у нас удерживать НДФЛ будут брокеры, доверительные управляющие при выплате дохода физическому лицу, что, конечно, облегчит администрирование. По крайней мере, физическое лицо будет спокойно, что, инвестируя в криптовалюту, у него все налоги уже удержаны, и, соответственно, налоговым органам также это будет проще. Это будет сложнее, наверное, для брокеров и доверительных управляющих, потому что им придется администрировать, рассчитывать и платить НДФЛ за инвесторов, и при этом нужно будет удерживать НДФЛ с прибыли, да, то есть учитывать также расходы, которые понесли инвесторы, и эти расходы должны быть документально подтверждены. Но, с другой стороны, именно брокеры как раз и предоставляют подтверждающие документы, поэтому в целом система должна работать.
1: Ну, на то они и профучастники рынка, чтобы все эти нюансы видеть и иметь возможность их учитывать.
2: Совершенно верно.
1: А правильно ли я понимаю, что для открытия криптовалютного счета в цифровом депозитарии нужно будет пройти идентификацию личности? То есть, по сути, можно ознаменовать конец анонимного владения криптой?
2: Совершенно верно. Безусловно, при принятии клиента будут проводиться новые клиент-процедуры, будут отслеживаться сделки, и, конечно, криптопосредники на российском рынке будут делиться этой информацией с российскими налоговыми органами по запросу, возможно, какой-то автоматический обмен будет налажен.
1: То есть ФНС теперь будет автоматически видеть доходы каждого держателя крипты?
2: В российском контуре, скорее всего, да.
1: Хорошо. А если я провожу операции с криптовалютой за рубежом? Ведь, ну, наверное, закон этого не запрещает мне делать. И у многих россиян есть кошельки, счета на иностранных биржах, открытые задолго до нового законодательства. Как здесь быть? То есть нужно ли мне уведомить ФНС об этом? В какой момент? И как служба узнает, может быть, о наличии этого криптокошелька, если я его не задекларировала и не планирую? Вот такая вот я нарушительница законодательства.
2: Ну, на данный момент и нет требований отчитываться о зарубежных криптокошельках, но оно, вероятнее всего, появится в будущем. Ходили разговоры о том, что будет такая отчетность, но на данный момент обсуждается формат отчетности и та информация, которая может быть предоставлена ФНС. Пока это не утверждено. И также, наверное, можно сказать, что эта отчетность будет аналогична отчетности по счетам в иностранных банках и операции по ним.
1: А какая-то ответственность за неуплату налога со сделок с криптовалютой сейчас есть?
2: Да, стандартная ответственность, поскольку сейчас физическое лицо самостоятельно должно задекларировать доход и уплатить налоги. Если этого не произошло, то налоговые органы имеют право доначислить

0: налоговые обязательства и также начислить штраф 20 или 40% в зависимости от наличия или отсутствия умысла и пени.
1: Хорошо. А если мне подарили криптовалюту или я ее унаследовала, какие у меня обязательства с налоговой точки зрения?
0: Наследование не облагается НДФЛ, подарки от близких родственников НДФЛ также не облагаются, а вот если подарили третьи лица, тогда необходимо задекларировать этот доход в момент получения по рыночной стоимости и заплатить там 13-15% в зависимости от того, какая у вас ставка.
1: Хорошо, Анастасия, давайте вот немного резюмируем этот блок. Какие рекомендации мы сейчас можем дать владельцам криптовалют и о каких подводных камнях, может быть, им стоит знать с учетом того, что у нас вступил в силу новый закон и разрабатывается нормативная база конкретно применительно к налогообложению?
0: Безусловно, рекомендуется отслеживать эти изменения законодательства, потому что оно новое и, конечно, будет меняться, корректироваться. Это сейчас очень живая история.
1: То есть читать и слушать РБК?
0: Обязательно. Также необходимо сохранять все документы, выписки, скриншоты, подтверждающие доходы, расходы по операциям с криптовалютами, для того, чтобы впоследствии иметь возможность подтвердить те суммы, которые вы задекларировали, или же те суммы, которые вы не задекларировали, но их, допустим, начислило ФНС. Да? То есть здесь, безусловно, подтверждающие документы очень помогут. Ну и опять же, если вы не квалифицированный инвестор, и у вас есть инвестиции в криптовалюту, которая потенциально не будет разрешена в российском контуре, но вы бы хотели в российский контур ее завести, то, возможно, об этом стоит подумать заранее, чтобы успеть это сделать до того, как это будет запрещено после 1 сентября 2027 года.
1: Хорошо. Коротко хочу поговорить про майнинг, потому что он-то налогом облагается у нас уже второй год. Давайте поясним, в чем принципиальная разница между налогообложением майнинга и налогообложением операций с криптовалютой, и какие здесь могут быть вот тонкие моменты?
0: Если говорить о физических лицах, то это две разные базы, две разные деятельности. Майнинг – это добыча криптовалюты. Она облагается по ставке от там, 13 до 22%. Стандартная прогрессивная шкала для трудовой деятельности. Признается доход в момент получения криптовалюты на кошелек, и, соответственно, расходы признаются там, подтверждающие доходы от майнинга, могут быть уменьшены на расходы, такие как амортизация оборудования, электричество и так далее. Если же мы говорим об инвестиционной деятельности, то есть просто приобретении и продаже криптовалюты, эти доходы учитываются в отдельной базе, они также могут быть уменьшены на расходы, и при этом убыток мы не можем перенести на следующий период, если он возник. Да. Также необходимо отслеживать рыночные котировки и признавать криптовалюту по рыночному уровню. Кстати, котировки есть на сайте ФНС.
1: Да, очень удобно, можно зайти и посмотреть на каждую дату. Переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности короткие ответы. Если у человека есть немного крипты, и он просто держит ее, ничего не продавая, нужно ли сейчас что-то декларировать?
0: Если эта крипта приобретена как инвестиционный актив, а не в результате майнинга, то декларировать ее нужно только в момент продажи, когда у вас возникнет доход, и тогда же вы сможете задекларировать расход.
1: Стоит ли сейчас переводить крипту с иностранной биржи в российский депозитарий?
0: Сейчас вам это прямо не удастся, потому что у нас закон только вступил в силу, и, соответственно, первый депозитарий технически даже появится, скорее всего, ближе к зиме. Но, как я говорила, надо помнить о том, что до 1 сентября 2027 года необходимо неквалифицированным инвесторам перевести крипту в Россию, если они хотят это сделать, потому что впоследствии возможны уже ограничения по видам криптовалют и так далее.
1: Действуют ли на налоги на операции с криптовалютой какие-либо льготы или вычеты?
0: Есть имущественный вычет, можно его использовать, если нет подтверждающих документов по расходам в отношении криптовалют. Но он составляет там до 250 тысяч рублей в год.
1: Можно ли покупать криптовалюту самозанятым и платить с дохода налог на профессиональный доход?
0: Нет, режим самозанятости по закону применять к доходам от продажи имущества, которым является криптовалюта, запрещено. Только НДФЛ.
1: И финальное. Оказавшись перед налоговым инспектором, что вы ему скажете?
0: Знаете, идеальный ответ – это все задекларировано, вот подтверждающие документы.
1: Спасибо. Это была «Налоговая база» и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с директором группы финансового структурирования и налоговых решений КЭПТ Анастасией Карловой мы разбирали, что меняется в налогообложении криптовалюты после вступления в силу нового закона и как ФНС будет видеть криптодоходы. До встречи через неделю.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт.

0: так с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о мальчиках и девочках. Не плачь, ты же мужчина. Будь послушной девочкой. Мальчики не боятся. Девочкам нельзя драться. Мы вроде бы ушли от строгих гендерных ролей, но эти фразы все еще звучат. И нейробиология говорит нам, они вредят. Мозг мальчика и девочки действительно развивается по-разному. Есть различия в темпе созревания, но эти различия не настолько велики, как мы привыкли думать. Гораздо сильнее на ребенка влияют ожидания окружающих, а точнее на его островковую долю, которая отвечает за восприятие внутренних ощущений и эмоций. Когда мы запрещаем чувствовать, мы искажаем работу этой зоны. Когда мальчику с детства говорят «не плачь», он учится подавлять сигналы своей островковой доли, но подавленные эмоции не исчезают. Они превращаются в агрессию, психосоматику, трудности с близостью во взрослой жизни. Когда девочке говорят «будь удобной», она учится игнорировать свои телесные сигналы тревоги. И это прямая дорога к тревожности и зависимости. Что делать? Первое. Разрешите эмоции всем. Плач – это не слабость. Это регуляция нервной системы через островковую долю. Мальчик имеет право плакать. Девочка имеет право злиться. Второе. Не навешивайте ярлыки. Ты сильный, потому что мальчик. Это чушь. Сила не зависит от пола. Ты заботливая, потому что девочка тоже чушь. Заботливость – свойство личности, не хромосом. Третье. Одинаковые ожидания. Мальчик может мыть посуду и ухаживать за младшими. Девочка может забивать гвозди и играть в футбол. Это не неправильно. Это расширяет нейронные связи и делает их мозг более гибким. Четвертое. Будьте примером. Если отец плачет при ребенке, сын учится. Эмоции не стыдны. Если мать отстаивает свои границы, дочь учится. Мое тело и мои желания важны. Мы растим не настоящих мужчин и настоящих женщин. Мы растим людей, у которых есть право быть разными. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Сидеть на заборе. Если вы устали инвестировать и решили передохнуть, то этот термин точно для вас. Сидеть на заборе. Это значит быть вне рынка, все продать и наблюдать за происходящим со стороны. И это нормально. Дело в том, что не всегда рыночные циклы подходят для покупок. Тогда лучшая позиция – это кэш. Ну, или депозит в банке, что уж там. Также на заборе бывает полезно посидеть после убыточной сделки, чтобы отпустить ситуацию. Я все продал и сижу на заборе. Такой замес был, еле ноги унес. Фуф! Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
3: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. С понедельника основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням. Теперь в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
4: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает генеральный директор компании «Воздушные ворота северной столицы» Леонид Сергеев.
7: Вообще, три моих любимых книги. Это первая Netflix, про Netflix-компанию, про нарушая там правила. Вторая – это «Фави», это про французскую компанию, которая бирюзовая компания. Это очень человекоцентричная история. И они делают во французской деревне абсолютно уникальные продукты для всех топовых производителей автомобилей. И третья книга – это Луи Гершнер, кто сказал, что слоны не умеют танцевать. Это как он переделал IBM. Ключевая тема, то, что он все делал параллельно. Обычно люди говорят, там, вот на год поставь себе одну задачу, сфокусируйся, а он делал все, что нужно было. Вот сколько надо было, было бы 10, он бы 10 параллельно делал. Абсолютно шикарная книга. Вот эти три я всегда, когда ко мне приходят сотрудники, я говорю, прочитайте.
5: Луис Герстнер. Кто сказал, что слоны не могут танцевать? Жестокие реформы для выживания компании. Немало компаний, организаций, даже правительств испытывают те же проблемы, что и IBM, оказавшаяся в начале 90-х годов на грани краха. Данная тема особенно интересовала деловых людей за пределами США, перед которыми стояла задача превращения традиционных предприятий в агрессивных и гибких игроков мировой экономики. Гиганты не таковы, какими мы привыкли их считать. Качества, которые на первый взгляд придают им сил, зачастую являются источником большой слабости.
4: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.

0: Половина девятого в Москве, в студии Павел Потапов. Один человек госпитализирован в Самарской области после попытки атаки на промпредприятие региона, заявил губернатор Вячеслав Федорищев. Ранее он сообщал о массированной атаке беспилотников на регион. Российские вооруженные силы ночью нанесли массированный удар по металлургическим предприятиям в Запорожье, Днепропетровске и в Кривом Роге. По данным Минобороны, эти объекты обеспечивали ВСУ. Три демократа в Палате представителей США предупредили о возможных последствиях законопроекта о санкциях против России, Ирана имени сенатора Линдси Грэма. Заявление опубликовано на сайте Комитета по путям и средствам Палаты представителей. По словам законодателей, документ значительно расширит полномочия президента США в сфере тарифов, но при этом не предусматривает санкции против России. Они предупредили, что это может привести к росту цен США и в долгосрочной перспективе ослабить поддержку Украины. В Саудовской Аравии были атакованы объекты нефтепровода «Восток-Запад», сообщает CNN, ссылаясь на американских чиновников. По предварительным данным, удар нанесли дроны, запущенные с территории Ирака. В публикации говорится, что спутниковые снимки зафиксировали значительные разрушения и пожары на одной из насосных станций, а также густой черный дым над другой. Развитие искусственного интеллекта может угрожать научной работе и математическому сообществу, следует из открытого письма 25 ведущих математиков на сайте движения «Математика и искусственный интеллект» Math and AI. Все подписанты – лауреаты медали Филдса, самой престижной награды в математике. В частности, ученые считают, что использование ИИ создает вопросы об авторстве и плагиате. Без участия математиков, которые развивают полученные идеи и интегрируют их в существующую систему знаний, идеи, созданные искусственным интеллектом, не смогут полностью воплотиться. При этом подписанты признали, что ИИ может ускорить математические исследования. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Теперь добрались и до математиков. Мне кажется, они не первые и не последние в ряду тех, кто видит со стороны искусственного интеллекта угрозу для своей деятельности. Следим за развитием событий, а искусственный интеллект следит за нами. 8:32 у микрофона Илья Приходько. Прямо сейчас к другим темам. Более 90 тысяч пострадавших от происшествия селлеров «Озон» получат страховые выплаты от «Ингосстрах». Об этом сообщает РБК пресс-служба Marketplace. Разбираемся. Что известно, деньги начнут перечислять 15 сентября. Кого это коснется? Насколько поможет действительно пострадавшим предпринимателям? Все детали у Далилы Цербель, она уже в студии. Далила, кто может претендовать на страховые выплаты?
2: На выплаты могут претендовать селлеры, которые подпадают под условия программы страхования и чьи товары имели активный полис на момент инцидента. Эти выплаты коснутся тех продавцов, у которых товары были на складах «Озон» в Самарской области, Республике Адыгея и Дагестане. Здесь отмечу, что селлеры получат только первую часть выплат, первую часть суммы страхового возмещения, а оставшуюся сумму «Озон» и «Ингосстрах» обещают выплатить, когда будет проведена полная инвентаризация, когда станут понятны финальный ущерб, собственно, да. Компания предупредила, что выплаты могут поступать несколькими частями, как я уже сказала. Селлер Максим Попов, у которого пострадало товаров примерно на 5 миллионов рублей, воспринял новость с оптимизмом.
3: В принципе, это выплаты по продажной стоимости товара за вычетом комиссии, логистики и других расходов, которые мы обычно несли на маркетплейсе. И это вполне адекватно получить выплату по своему товару за вычетом стандартных расходов «Озон». Мы очень надеемся, что возмещение будет без всяких оговорок, без всяких подводных камней. То есть мы получим сразу деньгами на счет. У нас 3 кабинета, на все 3 подключена эта страховка. При стоимости товаров 12 миллионов в продажных ценах мы платим за эту страховку примерно 200 тысяч рублей в месяц. Это действительно дорого относительно продажной стоимости товара, но в текущих условиях эта цифра кажется вполне адекватной.
1: А как все посчитать?
2: Размер страхового возмещения по каждому случаю определяется в соответствии с условиями программы страхования и применимой методикой расчета. Взаимодействие предпринимателей с «Ингосстрахом» будет проходить онлайн через личный кабинет «Озона». В компании особенно отметили, что предпринимателям ничего не надо делать для того, чтобы получить выплаты, и когда эти выплаты им поступят, «Озон» их предупредит в личном кабинете. Селлер Сергей Семенов отмечает, что выплаты по частям могут быть не лучшей стратегией со стороны маркетплейса.
4: Там написано прямо, что это первая часть выплат. Когда «Озон» говорит, что это первая часть выплат, не все это читают. И по факту многие получат сумму не ту, на которую они рассчитывали.

0: будут выступать негативно относительно этой страховки, поскольку, как я понимаю, все уже эти деньги потратили у себя в голове. Возможно, на мой взгляд, лучше было бы подождать и выплатить сразу все одной суммой. Тогда бы у людей было понимание, что сколько сгорело, сколько они получили.
1: Это тот случай, когда надо внимательно читать все сообщения, которые будут приходить в личный кабинет селлера. Вот там все это будет написано. Но вопрос страховки, да, ведь многие селлеры даже в нашем эфире говорили, что есть вопросы к страховке. Кто-то даже сознательно отказывался от подобного механизма. Насколько это действенно?
2: Да, и почти все селлеры, с которыми я пообщалась, отмечают, что страховка действительно очень дорогая. Но несмотря на то, что страхование товаров на случай повреждений или уничтожения в результате атаки БПЛА стоит немало, селлер Сергей Игнатьев рассказал, что, по его мнению, лучше все же застраховаться, чтобы в итоге не остаться вообще ни с чем.
3: Это не дешевое удовольствие. Уже дважды страховая компания, понимая, что склады будут продолжать гореть, а компенсации достигают очень приличных размеров, в общем-то, сопоставимых с годовой прибылью самой компании «Ингосстрах», они поднимали тарифы в несколько раз. Мы приняли решение, что лучше платить. Эта сумма не превышает 2% по нашим расчетам от величины хранящегося товара. Это для многих близко к тому, что это 20-25% от всей прибыли, которую компании получают. Но лучше вернуть хотя бы какую-то часть утраченного товара.
1: Далила, ну, насколько известно, и эта страховка суммы, вернее, ее корректируется прямо сейчас.
2: Да, и с 5 октября будет действовать новый тариф. Для селлеров «Озон» вступят в силу новые цены, страхование от массовых повреждений, опять же, атак БПЛА. Если сейчас ежедневная плата за страховку – это 10 тысячных процента от общей стоимости переданных в «Озон» товаров.
1: То есть это 0,0115%.
2: Да, да, да, вот это вот сложная цифра. То с 5 октября тариф составит 838%, опять же много цифр, в день от размера компенсации. Из-за дороговизны селлер Анастасия Кожухова рассказала, что она решила вообще свой товар не страховать. И несмотря на то, что ее товары получили значительные повреждения в результате атак БПЛА, она сейчас ни о чем не жалеет.
4: Страховка исчислялась комиссией к стоимости товара. То есть это не история про то, что ты положил единицу товара. Ее страховка на время хранения, например, стоит 5 рублей, 10 рублей, 100 рублей, неважно. Это была стоимость комиссии к продаже. Страховка платилась по принципу, вот ты продал товар, и ты должен, например, еще там 2,5% к стоимости комиссии. При том, что комиссия 50%, да, стоимости товара. Например, товар у тебя стоит 500 рублей, значит, комиссия стандартная 250 рублей. Там еще логистика хранение, ты все равно оплачиваешь. Но еще в комиссии ты платишь 2,5%. Это в нашем случае означало, что мы еще платим из себестоимости товара. На данный момент наши потери в «Озон» существенные, но если бы мы платили страховку, это бы все равно не компенсировало нам потери.
2: Ранее стоимость страхования товаров для продавцов на «Озоне» выросла в конце июля, причем более чем в 3 раза. Чтобы не переплачивать за страховку при сохранении на складах, «Озон» рекомендует не держать там слишком много товаров. Кроме того, с 5 октября 2026 года «Ингосстрах» сможет менять тарифы страхования в одностороннем порядке, предупредив продавцов об этом за 5 дней. Также страховщик получит доступ к информации о дате рождения индивидуального предпринимателя и содержанию вопросов, которые тот задавал о программе страхования и выплатах.
1: Спасибо, это была Далила Цельбель, но в общем и целом надо признать, что маркетплейсы «Озон» в том числе уходят с модели FBO на модель FBS, когда склад хранится, когда товар хранится на складе продавца или вообще в пункте выдачи заказов. Ну а склады «Озон» подвергаются регулярным ударам с августа. Напомню, что 22 августа под удар дрона попал склад маркетплейса в Самарской области. С тех пор были удары в Махачкале, Краснодаре и Адыгейске. 8 часов 39 минут в российской столице.
5: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам WeGlobal FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+.

0: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
1: 8:40 в российской столице. У микрофона Илья Приходько. Прямо сейчас о том, что хуситы нанесли масштабный удар по крупнейшему нефтепроводу в Саудовской Аравии. Рассказываем, что известно. Рейтер пишет, что в результате поставки нефти практически полностью приостановлены. Петролайн – это ключевой трубопровод, по которому в последние месяцы поставлялось от 4 до 5 миллионов баррелей в день. Это, соответственно, 4 или 5% мировых поставок. Все так же Рейтер об этом пишет. Йеменские хуситы также захватили остров Перим в устье важнейшего судоходного канала. Остров называют стратегическим. Аналитики полагают, что это может позволить в перспективе группировки единолично устанавливать правила прохода в Баб-эль-Мандебский пролив. Мы поговорили с местным жителем Юсефом Аль-Удом. По его словам, в стране еще не было настолько напряженной ситуации.
2: Этот кризис очень сильно повлиял на жизнь и экономику, вызвал массовое перемещение граждан по стране. В Йемене тяжелая ситуация уже 12 лет, но то, что происходит сейчас, самая серьезная эскалация за долгое время с начала войны. Раньше мир просто наблюдал за происходящим, но теперь все пишут об этом. Сейчас внимание всех приковано к контролю хуситов над проливом Баб-эль-Мандеб. Нефть важнее людей. Как обычный йеменец, я надеюсь на скорое прекращение конфликта и наступление мира.
1: Ситуация становится все более напряженной на протяжении всей недели. По данным портала Axios, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бен Сальман в четверг дважды звонил Дональду Трампу и просил его нанести удары по позициям хуситов. Глава Белого дома отказал в прямой военной помощи. Несмотря на это, в Саудовскую Аравию направился командующий вооруженных сил страны адмирал Брэд Купер. Наш второй собеседник из Йемена, Абдулла Аммар Ахмед, рассказал о росте цен на продукты первой необходимости. Он не стал разговаривать с нами по телефону, потому что боится расправы от йеменских хуситов. Мы озвучиваем его сообщение. Письмо находится в распоряжении редакции.
3: Йемен уже страдает от сложных экономических условий в результате многолетней войны, поэтому любая новая эскалация быстро отражается на жизни людей. Граждане ощущают это по росту цен на продукты питания и топливо, транспортные расходы и электроэнергию. Напротив, уровень доходов и зарплат многих семей не поспевает за этим ростом. Это также оказывает очевидное влияние на частный сектор и торговцев. Когда растут расходы на транспортировку, пересылку, страхование и импорт, значительная часть этих расходов, конечно, в конечном итоге переносится на цену товара, приобретаемого гражданином. Поэтому, когда гражданин Йемена говорит о войне, он говорит не только о военной стороне. Он также думает, вырастут ли цены, сможет ли он обеспечивать потребности своей семьи, сохранятся ли его работа и доходы. И я думаю, что это одно из самых больших страхов, которые в настоящее время есть у людей.
1: Тем временем поставки нефти в Саудовскую Аравию упали до самого низкого уровня более чем за 3 десятилетия. Об этом сообщило Международное энергетическое агентство. В числе причин нападения, связанные с хуситами группировок на суда, следует, которые через Баб-эль-Мандебский пролив. В разговоре с Алевтиной Сорокиной эксперт по энергетике Кирилл Родионов подчеркнул, в случае закрытия Ирмузского и Баб-эль-Мандебского пролива может вмешаться и главный интересант, то есть Китай.
4: Полноценный транзит нефти по Ормузскому проливу и по Баб-эль-Мандебскому проливу будет обеспечен не позже 2022 года, поскольку длительный конфликт на Ближнем Востоке противоречит интересам Китая. Поэтому пик кризиса будет пройден не позже, чем в четвертом квартале 2026 года.
5: Представим, вот у нас закрывается и Ормуз, и Баб-эль-Мандебский пролив. Что тогда происходит с рынком?
4: Самое страшное для нефтяного рынка уже позади, потому что Баб-эль-Мандебский пролив не играет и роли, которую играет Ормузский пролив. Я напомню, что до начала текущего кризиса транзит нефти и нефтепродуктов по Ормузскому проливу составлял 20 миллионов баррелей нефти в сутки. Для сравнения, Баб-эль-Мандебский пролив обеспечивает примерно 4,5 миллиона баррелей нефти в сутки транзита. Этот транзит, ему можно найти альтернативу, потому что есть альтернатива. То есть если вы, условно, Саудовская Аравия, которая поставляет нефть через Красное море с помощью нефтепровода Восток-Запад, у вас есть две альтернативы. Либо либо танкер может плыть на юг и пересекать Баб-эль-Мандебский пролив для

0: дальнейших поставок в Китай и Индию, либо ваш танкер едет на север, в сторону Суэцкого канала, и помимо Суэцкого канала там есть еще нефтепровод Сумет, который позволяет отгружать нефть на побережье Средиземного моря. И, скорее всего, одним из последствий текущего кризиса будет строительство новой дополнительной ветки нефтепровода Сумет, который позволит обеспечивать дополнительные объемы транзита через нефтетранспортную локацию.
1: А что происходит тем временем в Ормузском проливе? Тегеран ранее объявил о создании некой запретной зоны в Персидском заливе в ответ на блокаду США. Границы этой зоны охватывают и часть Оманского залива. То есть Иран намерен взять под контроль все суда в этой зоне. Любому судну, которое войдет в зону без предварительной координации с Тегераном, грозят санкции, которые повлияют на его страховку и право будущего прохода через пролив. В корпусе стражи Исламской революции также заявили о готовности полностью перекрыть Ормузский пролив. Восемь часов 46 минут в Москве. Прямо сейчас в эфире радио РБК. Специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001-го.
2: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
3: Дипломатия.
2: Осень. В повестке Организации Объединенных Наций так называемая «Декларация тысячелетия». В штаб-квартире на East River разрабатывают дорожную карту. Как продвигать 6 главных ценностей нового миллениума, среди которых свобода, солидарность, терпимость. Все члены ООН договорились искать мирное решение конфликтов, заниматься разоружением и соблюдать нормы гуманитарного права. Постоянный представитель России при организации тогда Сергей Лавров. По нашей просьбе он вспомнил, как все пошло не по плану.
4: Был в рабочем кабинете. Рабочий кабинет представителя при ООН представляет собой глухую комнату по периметру, по потолку, по полу, специальное оборудование, которое глушит любые звуки, чтобы ничто не покидало этого помещения. Я всегда садился за стол, за свой, у меня справа стоял телевизор. Я его включал на каком-то новостном канале CNN, по-моему, в то время. И звук был приглушен, я читаю, мы как-то краем глаза посмотрел, а там небоскреб, в него влетает самолет, и он взрывается. Я думаю, что это они какие-то эти фильмы ужасов показывают в 8 утра. Ну и продолжал работать. Потом что-то мне как-то засело, я стал смотреть и понял, что происходит.
2: А произошел крупнейший по числу жертв теракт в истории. 2977 человек. 200 из них – это те, кто сам выпрыгнул из окон небоскребов, потому что не мог покинуть здание из-за пожара. Через 102 минуты после первого взрыва Всемирный торговый центр был разрушен. Сергей Лавров пытался выйти на связь.
4: Телефон набрать в Москву, я хотел просто маме позвонить, не функционировал уже. Я взял мобильный, выскочил на улицу, побежал по Манхэттену смотреть, где будет сигнал. Ну и где-то там километра через 1.5-2 сигнал появился, я дозвонился до мамы, потом вернулся, и уже мы стали узнавать. Ну, там генконсул занимался выяснением, были ли там наши в этих зданиях-близнецах.
2: Были. Официально, по данным генконсульства, в терактах погибли 3 россиян. Если учитывать натурализованных в США выходцев из Советского Союза, счет идет на десятки. Владимир Путин первым позвонил Джорджу Бушу-младшему, а через 2 месяца лично приехал на место трагедии. Его рукой на мемориале написано «Склоняю голову перед жертвами террора, восхищен мужеством жителей Нью-Йорка. Великий город и великий народ Америки победят». 3 восклицательных знака. Москва действительно протянула руку, вспоминает глава МИД.
4: Президент позвонил Бушу, сказал, что мы с вами, давайте вместе, и приняли резолюцию в Совете Безопасности. И наши вертолеты были предоставлены для использования международной коалицией. И разведывательными данными обменивались всякие саперные проекты. Там многостраничный план был в Совете России НАТО по Афганистану.
2: Если говорить языком документов,

0: 12 сентября Вашингтон впервые активирует пятую статью НАТО. Нападение на Нью-Йорк расценили как нападение на весь альянс. В тот же день принимается резолюция Совета безопасности ООН номер 1368, призыв удвоить усилия по борьбе с терроризмом. Затем резолюция 1373, безотлагательно заблокировать средства и экономические ресурсы причастных к терроризму лиц. Плюс теперь, если страна запрашивает их экстрадицию, то политические мотивы не могут быть основанием для отказа. В декларации тысячелетия такого не было. Но атака на Всемирный торговый центр заставила дипломатов действовать решительнее.
1: Я ходил пешком и с работы на работу, и всегда было очень приятно смотреть вечером, когда на тротуарах, как у нас в Москве сейчас, стоят столики, люди там пьют вино, кофе. Хорошее настроение было всегда. А вот после 11 сентября, мимо тех же ресторанчиков я иду, там тоже стояли столики, но совершенно другая атмосфера была. Люди озирались так по сторонам. Изменилось, очень много изменилось.
0: Краткое содержание следующих серий. Подозреваемым назовут саудовского террориста Усаму бен Ладена, которого Вашингтон пытается захватить уже много лет. Тот укрылся в Афганистане и заявил о своей непричастности. Талибы, почему-то игнорируя резолюции ООН, отвечают: «Мы не выдадим Усама бен Ладена США, даже если Афганистан будет стерт с лица земли». 7 октября американские крылатые ракеты разносят Кабул. И это было только начало, говорит постпред России при ООН Сергей Лавров.
1: Соединенные Штаты вот воспользовались этой международной солидарностью, принятой резолюцией, которая одобряла их военную операцию и создание международной коалиции, не столько для того, чтобы бороться с терроризмом, сколько для просто реализации своих геополитических планов, расширять свое присутствие и свое влияние. После этого уже был Ирак, потом была Ливия, которую разрушили. Была, наверное, самой преуспевающей страной. Бесплатно все было, от бензина до образования. Сейчас вот 15 лет ее по кускам собирают, и неизвестно, когда соберут.
0: К 2003 году международная поддержка Вашингтона ослабла. Союзники не поддерживали идею вторжения в Ирак. Для убедительности госсекретарь США Колин Пауэлл принес на заседание ООН пробирку с якобы найденным в Ираке химоружием и заявил, что угроза есть для всех. Когда и это не сработало, США начали операцию без одобрения ООН, а войска не вывели до сих пор. У конспирологов обычно возникает вопрос: может, так и задумывалось? И что в итоге произошло в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года? Отвечает министр иностранных дел Сергей Лавров.
1: Я не сторонник теории заговора, я знаю о них. Я чувствую, что просто чисто вот в таком бытовом плане в это должно быть посвящено огромное количество людей. И чтобы у американцев, у которых все утекает, ничего не пробило себе дорогу в публичное пространство, я поверить не могу.
0: Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал вторжение в Ирак незаконным. Но это уже ни на что не влияло. Прецедент был создан. Несанкционированную операцию США до сих пор приводят в пример те, кого обвиняют в нарушении международного права, что еще раз доказывает. 11 сентября – один день, который изменил все.
2: Как следует из опроса Галлоп, спустя четверть века после терактов 11 сентября большинство американцев по-прежнему воспринимает их как событие, необратимо изменившее страну. Согласно результатам исследования, 64% американцев считают, что после 11 сентября жители США навсегда изменили свой образ жизни.
3: Автоньюз. Одна из самых красивых дизайнерских фишек автомобилей прошлого – это скрытые или выдвижные фары. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня разбираемся, почему они исчезли. Первые автомобили со скрытой оптикой появились еще в 30-х годах. Один из самых известных ранних примеров – это Корт 810. Но по-настоящему популярными такие фары стали гораздо позже, когда автопроизводители столкнулись с довольно очевидной проблемой. Спортивному автомобилю нужен низкий капот. Во-первых, это классно выглядит. Во-вторых, улучшает аэродинамику. А традиционные фары того времени были довольно громоздкими. Размещать их прямо на низком капоте было неудобно.

0: элегантно. Убрать фары внутрь кузова. Когда свет не нужен, они скрыты. Включаем, и механизм поднимает их наверх. К 80-м годам выдвижные фары стали настоящим символом эпохи. Причем ставили их не только на дорогие Ferrari и Porsche. Такая оптика появлялась и на бюджетных машинах. Например, Pontiac Firebird, Toyota Celica, Honda Prelude и, конечно, Mazda MX-5. Но именно в это время начался процесс, который в итоге и отправил всплывающие фары в историю. На главном автомобильном рынке в США изменились требования к автомобильной оптике. Производители получили больше свободы в конструкции фар, да и технологии шагнули вперед. Появились компактные блоки, и дизайнеры, наконец, получили возможность встроить фары прямо в кузов. Да и, откровенно говоря, сам механизм был довольно сложным. Электромоторы, проводка, множество механических деталей. Владельцы таких машин наверняка сталкивались с проблемой, когда одна фара поднялась, а вторая нет. Но был еще один фактор – безопасность. Переднюю часть автомобиля проектировали с учетом защиты пешеходов при столкновении. Выступающий механизм всплывающей фары плохо вписывался в новые требования. В итоге производители оказались в ситуации, когда такой механизм никто не запрещал. Просто сами по себе подобные фары стали слишком сложными, дорогими и неудобными. Справедливости ради, такие решения все еще встречаются на современных машинах. Например, в 2025 году на автосалоне в Шанхае показали электрический внедорожник MG Cyber X с похожей конструкцией фар. В том же году Singer показала ретро Porsche 911, который оснащен выдвижными противотуманными фарами.
1: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
2: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
3: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
5: Что это было? В эфире.
6: Ваш бизнес – это хобби или все-таки предпринимательство?
7: Мы бы так сказали, что это не хобби и не предпринимательство, и не бизнес, и ничего в общем понимании этих слов. Для нас цветы – это способ реализации творческого какого-то потока.
6: То есть все-таки про творчество?
7: Не творчество тоже. Здесь все вместе, по чуть-чуть. Как брат сказал, мы не профессионалы, поэтому мы просто интуитивно двигаемся, и поэтому нельзя сказать, что мы про это, либо про это. Про все, а может быть, и даже не про что. Вот как-то так.
8: Я бы назвал это ремеслом. Ремесленники, которые трудятся своими руками, у нас большая команда, но мы все равно, не отходя от стола, собираем цветы вместе с пацанами.
7: У нас нет в команде профессионалов ни в одной области, ни в логистике, ни в операционке, ни в сборке заказов, ни в администрировании. Просто обычные друзья, пацаны, которые собрались в гараже и делают дела. К счастью, у нас все класс. Как брат сказал, у нас больше сложности вызывает вот коммуникация и операционка, нежели поток заказов.
9: Роман и Александр Бычковы из «Дикого цветочного андеграунда» в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш

Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 утра в столице, в студии Павел Потапов. Один человек пострадал в результате атаки на промышленные предприятия в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Также зафиксированы повреждения нескольких многоквартирных домов. Для жителей открыт пункт временного размещения. По данным Минобороны, силы ПВО за ночь сбили 230 беспилотников над российскими регионами. Российские вооруженные силы минувшей ночью ударили по объектам портовой инфраструктуры и стратегически важному объекту транспортной инфраструктуры в Одесской области. По данным Минобороны, эти цели обеспечивали разгрузку и хранение грузов военного назначения и значительную часть зарубежного трафика оружия и боеприпасов на Украину. Выходы медведей к населенным пунктам и их появление на улицах городов и сел в этом году зафиксированы в 41 регионе России, следует из подсчетов ТАСС. Самая сложная обстановка наблюдается в Восточной Сибири. В Красноярском крае только 9 и 10 сентября было ликвидировано около 80 агрессивных медведей. Продолжать работать на пенсии собираются 52% самозанятых россиян, выяснили аналитики НПФ «Будущее» сервиса «Юду». Результаты исследований есть в распоряжении у РБК. Согласно опросу, большинство самозанятых уже думают о будущем, однако 85% не направляют взносы на страховую пенсию. Самозанятые хотели бы сохранить привычный уровень дохода на пенсии. 89% рассчитывают получать минимум 50 тысяч рублей в месяц, только 11% считают приемлемой меньшую сумму. Больше новостей на сайте РБК.

0: реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
2: Soft skills.
4: Современные исследования показывают, что саморефлексия – это не абстрактная внутренняя работа, а практический инструмент. Она помогает лучше понимать себя и свои возможности, развивает критическое мышление и усиливает адаптивность. Меня зовут Игорь Тростников. Это программа Soft Skills, и мы говорим об умениях и навыках, которые в современном мире имеют, возможно, решающее значение. Сегодня поговорим о том, что такое саморефлексия, зачем она нужна и как ей можно научиться. В студии РБК профессор школы управления Сколково, директор национального

0: Единственное, что в отличие от просто размышлений, она должна заканчиваться какими-то выводами и влиянием на наше поведение. То есть мы не просто должны подумать о том, с кем мы встретились, что мы сделали и так далее. Мы должны оценить наши чувства, что это для нас было, оценить наше поведение, оценить нашу реакцию, сделать это, в общем, честно, и решить, хотим мы продолжать делать в следующий раз то же самое или не хотим. Еще важно понять, вообще, честны мы с собой или не честны в ситуациях, когда нам, например, хочется соблюсти лицо, а мы понимаем, что мы поступили не лучшим образом. Поэтому важная часть рефлексии — это, конечно, честность с собой.
1: Такой честный разговор о чувствах.
0: Да, и выводы из этого разговора. Не просто размышления. Очень часто люди считают, что если они долго думают о каком-то предстоящем событии, особенно если оно сложное и тяжелое, или о прошедшем событии, где они повели себя не лучшим образом или испытали какое-то разочарование, боль и так далее, и так далее. Они думают, что это рефлексия, когда человек все время накручивает себя, пережевывая вот эту ситуацию. Вот это неправильно. Это как раз пример нездоровой рефлексии. Даже это не рефлексия, а просто перемалывание того события. Рефлексия, когда ты сделаешь выводы по поводу того, что с тобой произошло, и закроешь, как говорят психологи, этот гештальт, этот случай с выводами, что ты так больше делать не будешь. Или наоборот, ты именно так будешь поступать, потому что почему-то считаешь это продуктивным. Поэтому рефлексия в отличие от просто думания по поводу того, что с тобой было, предполагает изменение твоего поведения или, по крайней мере, оценку и подтверждение этого поведения как ценного, важного для тебя, либо отвержение этого в пользу какого-то другого варианта, который ты начинаешь пробовать после этого момента.
1: А можете вот про себя рассказать? Я знаю, что вы много внимания саморефлексии уделяете. Как вот у вас это происходит?
0: Началось все это с моей образовательной программы. Я закончил лет 10 назад одну из программ в INSEAD, программа по лидерству, и там нам прививали очень так мягко культуру рефлексии. То есть каждое утро мы усаживаем и в течение 40 минут, даже часа. Сначала думали в одиночку, потом в малых группах, а потом говорили вслух во всей большой группе, что с нами произошло. Кстати, очень важно понимать, что рефлексия — это не дневник событий. И вы не пишете о том, что с вами произошло, вы пишете о своих чувствах. Иногда получается, что ваш календарь на день забит, но поводов для рефлексии немного. А иногда у вас вообще нет событий, но вы вдруг почему-то вспомнили о чем-то, что произошло с вами, и вдруг поняли что-то очень важное, чего не замечали, чему не придавали значения, смысла. И вот это как раз тот самый повод для рефлексии. Я несколько раз соскакивал с этого. То есть, условно говоря, когда я учился на модуле, все было хорошо, потом я приезжал и говорил себе, ну вот я же такой занятый человек, ну я могу себе позволить не писать, как-нибудь к этому вернусь.
1: Потом но вы все-таки записывали, это не просто... Лучше записывать?
0: Или... Да, да. На мой взгляд, обязательно записывать. Есть замечательная фраза, которая описывает особенности нашего мышления, и звучит она следующим образом. Мы не знаем, что мы думаем, пока мы не услышим, что мы говорим. То есть нам может казаться, что мы 2 дня думаем о предстоящем событии. Пока мы не выпишем, что именно мы думаем, мысль, образ и наши отношения не оформятся до конца, и мы даже не сможем это сформулировать. Мы не проблематизируем эту ситуацию, мы не увидим, над чем нам работать, что, собственно, нас волнует или радует в этой ситуации. Поэтому надо записывать.
1: Допустим, какая-то важная встреча, вы на ней растерялись, не сказали то, что должны были сказать. Вы из-за этого переживаете. Вот как должна выглядеть саморефлексия по этому поводу?
0: Вы должны подумать, что со мной произошло в этот момент. Почему я пришел на встречу для того, чтобы сказать эту мысль, и в конце концов я не сказал. Вы снимаете один слой и говорите, я испугался. Это тоже не конец рефлексии. Следующий слой, а почему я испугался? Потому что это может быть из уважения к человеку, из опасения перед человеком, с которым вы общаетесь, а это может быть и связано...
1: И это не конец еще.
0: И рефлексии. Это не конец, да. То есть вы снимаете, как с луковицы, слой за слоем для того, чтобы дойти до самых главных оснований вашего поведения. Почему вы так поступили? Как вы это оцениваете? Это хорошо, это плохо, это неудача, это нормальная реакция. Я делаю это для того, чтобы хорошо выглядеть в глазах других. Я делаю это для того, чтобы достичь своих целей. Я делаю, чтобы сохранить уважение к себе. Я делаю это, чтобы высказать свое реальное отношение к своему собеседнику. То есть здесь очень много вариантов, и настоящие мотивы очень-очень важны.
1: До них надо докопаться.
0: Докопаться. Очень часто люди годами не признаются себе в мотивах, закапывая, заметая под ковер действительные причины. Человека обидели, но человек, который его обидел, ну или он чувствует, что обидели, какой-то очень значимый для него, либо близкий, либо супруг,

0: либо начальник, и признавать этот факт как минимум неприятно, а как максимум грозит, ну, какими-то
1: последствиями.
0: Последствиями, да, ну, конфликтом с супругом или даже расторжением брака, потери работы, тяжелым разговором, который может привести к потере работы. И это удерживает нас от того, чтобы назвать вещи своими именами. Причем, когда вы называете вещи своими именами, это не означает, что вы должны пойти и развестись. Это означает, что вы пытаетесь докопаться до причин своего поведения и отношения к этим событиям. И поговорить с этим человеком, просто понимая ваши истинные мотивы, а не приукрашивая их, чтобы, не дай бог, не получить конфликт. И настоящая оценка вещей — это не синонимы.
1: Но у вас это работает.
0: Я надеюсь, что чаще всего да. Я абсолютно не идеальный пример, и я, наверное, как все остальные, учусь этому. Просто я учусь этому уже давно, и иногда вижу, что это дает результат.
1: Это как будто про то, что называют осознанностью. Осознать себя, свои мотивы,
0: да.
1: В том числе скрытые.
0: Да-да-да.
1: И это помогает меняться.
0: Конечно, чтобы меняться, вы должны понять, от чего, от какого состояния, где эта базовая линия, от которой вы хотите поменяться, почему вы хотите поменяться, почему вас это не устраивает, и в каком направлении вы думаете, что вам следует меняться. И когда у вас начинается этот процесс, вы тоже должны понимать, а вообще мне нравится, потому что это же была гипотеза, что мне надо меняться. Мне нравится это то, что я хотел, или мне просто жалко бросать, потому что я уже столько времени потратил, и вот это тоже очень важный разговор. Не может быть никаких изменений, если мы не контролируем, куда и как мы движемся от базовой точки.
1: И это то, что работает и в личной жизни, и в профессиональной.
0: Безусловно.
1: И вообще везде.
0: Безусловно.
1: И саморефлексией можно заниматься, в принципе, во всех этих сферах, в любых сферах.
0: Да, да? Есть такой замечательный философ Тейяр де Шарден, который сказал, что вообще осознанность и рефлексия – это то, что отличает животное от человека. Что человек, как и животное, воспринимает окружающую среду. Человек, как и животное, воспринимает себя и свои чувства. Но человек, в отличие от животного, имеет возможность думать о своих мыслях. То, что называется эпистемологией в философии, это думание о своем сознании, об оценках и так далее. Поэтому это то качество, которое у нас есть, в отличие от других живущих на Земле организмов, этим надо пользоваться, это привилегия.
1: Как сказал Карл Густав Юнг, пока вы не сделаете бессознательное сознательным, оно будет управлять вашей жизнью, и вы будете называть это судьбой.
0: Да, это вот иногда встречаешься с человеком, начинаешь слушать о том, как он оценивает свою жизнь, и он говорит, не нравится мне в себе вот это, вот такие-такие компоненты, я каждый раз в такой ситуации поступаю вот так, и мне это не нравится, но вот такой я есть. Мне уже 40, или мне уже 50 лет, или мне уже 30 лет, это вызывает смех у меня всегда, и я ничего с собой делать не могу.
1: 30 — это смешно,
0: да? Да, да, да. Вот как раз рефлексия, она помогает выявить эти паттерны и помогает осознать, что элементы нашего поведения, наших мыслей — это не мы, это только часть. Это один из фрагментов нашего проявления, и в нашей власти, в нашей воле попытаться, по крайней мере, поменять и поведение, и оценку этого поведения.
1: Где граница между саморефлексией и самокритикой? Как вообще вот в эту самокритику не скатиться и не сделать еще хуже?
0: Самокритика — это уже оценка, когда вы сказали себе честно, почему вы так поступили, как вы к этому относитесь. Дальше вы говорите, я повел себя здесь на единичку или на пятерку. Наверное, это важный компонент, но иногда мы преувеличиваем его значение и скатываемся в две крайности. Либо полное одобрение себя, либо постоянное самобичевание. Я опять не на высоте, я опять не достиг, я опять не олимпийский чемпион и так далее, и так далее. Человек со здоровой психикой должен найти нормальный середину, когда он не поглаживает себя все время, но тем более он не стягает себя плетками, потому что он оказался не лучшим. Он делает из этого выводы и пытается корректировать свое поведение, чтобы в следующий раз давать меньше повода для низкой оценки. Мне кажется, вот в этом как раз смысл рефлексии и изменения себя к лучшему. Мы не можем быть лучшей версией себя, наверное, в том идеале, как мы его себе представляем, но мы можем быть на пути к этой лучшей версии.
1: И это как у самурая. Цели нет, есть путь.
0: Да, и очень важно, это не просто улучшает отношение к нам, окружающих, или нашу эффективность, это меняет качество нашей жизни. Мы становимся другом сами себе, потому что с этим есть проблемы всегда.
1: У вас такой огромный опыт и в бизнесе, и на госслужбе. Как вы считаете, саморефлексия вообще распространена в российском бизнесе? Ведь принято же быть уверенным, демонстрировать успех, ну и так далее.
0: Как говорится, я вам не скажу за все Одессу, есть люди рефлексирующие, есть люди упертые, есть люди уверенные в своей правоте и

0: не самокритичные. Поэтому я бы не стал в целом отвечать на ваш вопрос. Но в принципе, когда с людьми начинаешь говорить, то, в общем, находишь следы того, что, конечно же, люди пытаются анализировать, что с ними произошло. Вопрос, насколько глубоко и честно они к этому подходят. Потому что социальные ожидания удерживают нас от глубокого погружения, потому что мы можем столкнуться с неприятным собой там, и это противоречит нашему представлению, например, о себе. И люди предпочитают не углубляться настолько, как они говорят, чтобы не портить себе жизнь и не перегружать себя. Хотя, на мой взгляд, это как раз попытка улучшить свою жизнь. Если за неприятным выводом не следует самоэкзекуция, а следует вывод, ну да, я был не лучшим, я, наверное, не могу быть здесь олимпийским чемпионом, но я в следующий раз постараюсь сделать это вот так и так и так. В следующий раз с разговором с этим человеком я не буду, например, срываться, я все-таки спокойно скажу то, что я хочу делать. Очень часто люди, кстати, путают возможность сказать правду и ссору с человеком. Они считают, что если они что-то скажут, это будет означать ссору с человеком, и это в целом неправильный вывод, над этим стоит подумать.
1: А вообще конфликт это нормально, просто если он конструктивный.
0: Да, если ты не переходишь на личности, что говорят в базовых книжках по этому поводу, вы критикуете конкретный сюжет, а не человека. Не ты дурак, не ты безрукий, не ты не смог что-то сделать, а в этот раз у тебя не получилось вот это и вот это, вот это. В этот раз в этом сюжете можно было бы сделать по-другому. То есть мы оставляем в стороне личность, мы обсуждаем конкретный сюжет, конкретное поведение, а мы совокупность многих ролей, многих поведений, и мы можем поменять себя. Вот эта вот привычка упрощать, да, если человек сделал что-то не так, то мы присваиваем ему это, ассоциируем это с ним как с личностью. Ты именно такой, каким бы ты был в эту секунду. Это сильное упрощение, и это путь к ссоре.
1: Я спросил про бизнес, потому что, как мне кажется, саморефлексия — это еще и про умение признавать свои ошибки. А в российском бизнесе такая культура, что ошибки, их куда-то лучше спрятать, чем про них говорить.
0: Да, Игорь, вообще не соглашусь с тем, что это характерно для бизнеса, это может быть характерно для разговора
1: для
0: с ребенком.
1: Для
0: с
1: всех,
0: ребенком.
1: Да,
0: ты
1: да,
0: разговариваешь
1: абсолютно
0: с своим ребенком, и ты хочешь в его глазах оставаться сильным, причем именно так, как ты понимаешь, что такое сильный. Вообще, человечество делится на две категории. Кто-то воспринимает разговор о своих ошибках как слабость, а кто-то воспринимает такой разговор как силу. Мне больше нравится позиция вторая, потому что если ты в состоянии вслух говорить о своих ошибках, это признак твоей силы. Ты не боишься, что твоя личность, твоя репутация будет умалена. Ты говоришь, что я живой человек, и я совершаю ошибки. Причем, если посмотреть на ситуацию, ошибки — это более частый исход, чем успех. И к этому тоже нужно быть готовым. И надувать губы, щеки, когда успеха нет, а ты пытаешься его сымитировать, на мой взгляд, это признак слабости. Что действительно сильный человек в состоянии назвать вещи своими именами и сказать, да, я оказался не на высоте, да, я струхнул, да, я не сделал то, что я планировал, но я в состоянии об этом подумать и попытаться сделать по-другому.
1: То есть надо находить в себе силы меняться.
0: И желание, аппетит к этому, да.
1: Это Рэй Далио в своей книжке «Принципы». Рэй Далио, основатель фонда Bridgewater, вывел такую формулу: ошибки плюс анализ равно прогресс. То есть смысл в том, что важны не ошибки, а то, как ты на них реагируешь.
0: Да.
1: Давайте дадим несколько практических советов, как начать системно заниматься саморефлексией.
0: Я боюсь очень жанра советов, потому что
1: такие общие.
0: Мы абсолютизируем личный опыт и считаем, что если это у нас получилось, то это правильно и так далее, и так далее. Но, тем не менее, я вообще считаю, что главным посылом практически ко всем действиям является интерес. Интерес к действию, интерес к результату. И вот первый шаг — это заинтересоваться тем, чтобы попробовать эту самую пресловутую рефлексию. Вообще, когда вы меня спросили, что такое рефлексия, я вспомнил пьесу Мольера «Мещанин во дворянстве». Человек уже за 40 выяснил, что он всю жизнь говорил прозой. То есть рефлексия — это в некотором смысле проза, которой мы говорим, но можем не знать о том, что она так называется. То есть это не что-то космическое, и мы сейчас на дальних подступах мелкими шагами начнем к этому.
1: Ну, конечно,
0: мы это делаем.
1: Конечно, мы переживаем свои поступки и чувства, и все такое. Вот вопрос в том, как это перевести в конструктивное русло.
0: Наверное, нужно договориться с собой, что я не просто походи касаюсь какой-то темы. Ну, вот у меня была встреча, я скажу, что она дала такой результат. Чуть больше времени для того, чтобы углубиться и подумать о том, как я себя вел, какая была альтернатива, почему у меня была одна установка на собственное поведение, а я повел себя по-другому. Это признак силы или признак слабости в данном случае?

0: данном случае. Что это означает? Второй момент, вспоминаем, что мы не знаем, что мы думаем, пока мы не услышим, что мы говорим, выложить это либо собеседнику, либо на бумагу. Не надо писать сочинение. Нужно написать несколько ключевых слов или несколько ключевых фраз. И правильные люди, я, к сожалению, не всегда к ним принадлежу, они время от времени пересматривают эти записи, потому что они как раз демонстрируют обучение, они как раз демонстрируют динамику. В прошлом году я по этому поводу думал вот это и чувствовал вот это, а в этом году ситуация поменялась. Вот он, прогресс, он мне нравится или не нравится. Это тоже рефлексия.
1: Надо начать про это глубже думать и желательно еще вести, например, дневник, где это...
0: Это очень тяжело и напряжно звучит.
1: Но
0: для
1: вы же каждый
0: людей.
1: День ведете.
0: Я не каждый день веду, я веду 1-2 раза в неделю. Да, я пытаюсь это делать, но у меня уже это вошло в привычку, мне проще. На это ушло 10 лет, и я вот недавно начал 11-ю тетрадь своих рефлексий.
1: 11-ю тетрадь?
0: 11-ю тетрадь большую, да.
1: 96 листов или 48?
0: Посчитаю, скажу вам. Через некоторое время это становится потребностью, когда вы хотите и увидеть, и более глубоко подумать. Потому что нас это беспокоит. Просто мы заметаем под ковер это беспокойство. Когда мы его выгружаем на листок бумаги, нам действительно становится легче и яснее. Кстати, очень часто причина бессонницы состоит в том, что мы продолжаем неправильно рефлексировать по поводу событий, которые нас очень сильно задело в течение дня.
1: Я
0: или предстоит нам завтра.
1: Да.
0: И вот как раз взять листок бумаги, который лежит на прикроватной тумбочке, и написать, что именно меня волнует, и что я по этому поводу делаю, будет восприниматься мозгом как шаг вперед, как разгрузка. То есть вы выгрузите вот этот бесконечный, замкнутый, негативный круг из головы, когда вы все думаете и думаете, какая тяжелая встреча вам предстоит завтра. А вы выписываете, почему она для меня тяжелая, что я по этому поводу делаю, как я себя поведу, какие альтернативы у меня есть. Ну, то есть 5 строчек вы пишете, и у вас наступает такое ментально-психологическое облегчение.
1: 3 книги, которые стоит прочитать, чтобы начать лучше понимать себя.
0: Я всегда боюсь такого вопроса, потому что у слушателей мог создаться впечатление, что вот вся эта сфера может быть покрыта 3 книгами. Это вот идея про серебряную пулю, она меня всегда пугает, потому что действительность гораздо
1: сложнее
0: и богаче.
1: Давайте мы скажем слушателям, что книг гораздо больше,
0: да.
1: Просто это рекомендации конкретно Андрея Шаронова.
0: Да, вот я подумал, поскольку вы мне задали этот вопрос чуть заранее, я подумал, из большого количества книжек выбрал 3 специальных и 2 художественных. Очень часто, когда такой вопрос задают, подразумевают специальные книги.
1: Как правило, да, но у нас
0: а художественные
1: можно, у вас даже фильмы можно.
0: Не менее важны. Я подумал, что, наверное, я бы порекомендовал почитать Даниэля Канемана «Думай медленно, решай быстро», когда он показывает ход нашего мышления и заблуждения, которые с нами происходят, и ошибки, которые мы в этом процессе совершаем, привычки, которые нас связывают. Еще одна интересная книжка, она автобиографическая, но ее написал знаменитый психолог, и он тоже говорит о том, как он менялся во многом благодаря рефлексии, хотя он не так часто это слово там называет. Это книга Ирвина Ялома «Как я стал собой». И очень важная для меня лично книга и автор, он юнгианец, юнгианский психолог Джеймс Холлис «Перевал в середине пути». Это как раз про кризис среднего возраста и про причины среднего возраста. На самом деле, причинами является не количество лет, которые мы прожили, и вот нам счетчик натикал, что у вас средний возраст, давайте заходите в кризис. Это изменение оценок происходящего вокруг нас, изменение себя, понимание своей смертности, пересмотр целей. Это интересный очень процесс, в котором каждый живет. Но, как я сказал, я считаю, что есть великая художественная литература, и, конечно же, обратимся к нашим великим соотечественникам, Достоевскому и Толстому. Вообще, если вспомнить, Достоевский — это один из первых психологических писателей. Писателей, которые раскрывают внутренний мир героев, почти как профессиональный психолог. Можно разные вещи порекомендовать, но, наверное, вот «Преступление и наказание», как человек рефлексировал по поводу того, что он сделал, как менялась его оценка и того, что он сделал, и насколько это соответствует его ценностям, как ценности его менялись.
1: И как это все закончилось.
0: Нас интересует в данном случае скорее процесс. И вторая, конечно, это Толстой, и я бы здесь порекомендовал 2 всего его небольшие повести. Это «Отец Сергий» и «Смерть Ивана Ильича». Это ситуации, когда люди пересматривали взгляд на себя. и на то, что было сделано, и на то, что им предстоит сделать. Ну, в «Смерти Ивана Ильича» в меньшей степени, потому что там время героя заканчивалось, а вот в «Отце Сергии» это пересмотр своей роли и пересмотр отношения к своей роли. Поэтому я бы вот с не меньшим рвением пожелал бы, чтобы люди познакомились с этими вещами, потому что жизнь у нас все-таки не через специальную литературу,

0: познается, а так, как она есть, и об этом писали писатели великие.
1: Андрей, спасибо. Мы говорили с профессором Сколковым Андреем Шароновым о том, что саморефлексия – это вообще-то базовый навык, который помогает учиться, принимать решения и не застревать в повторяющихся ошибках. А чтобы ей овладеть, можно, например, начать вести дневник. До встречи.
2: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. Сила воли. В конце 90-х американский психолог Рой Баумайстер выдвинул теорию истощения эго, в которой сила воли – это такой ресурс, похожий на батарейку. Потратил ее в одном месте, и все. На другое энергии уже может не хватить. Все началось с эксперимента. Студентов усадили в комнату с ароматом свежего печенья. Одним разрешали его есть, а других заставляли грызть редиску. Затем обеим группам давали нерешаемую головоломку. И те, кто сдерживал себя у тарелки со сладостями, сдавались примерно вдвое быстрее. Вывод казался очевидным. Самоконтроль – это такой исчерпаемый ресурс. Однако в 2016 году ученые проверили эффект истощения эго в крупнейшем международном исследовании с участием более 2000 человек. И оказалось, что эффект гораздо слабее и нестабильнее, чем казалось по первым работам. Он буквально стремится к нулю. Исчерпаемость силы воли, похоже, сильно преувеличена. И как батарейка, она точно не работает. Что это меняет на практике? Да очень многое. Люди с хорошей силой воли не борются с искушениями каждую минуту. Они программируют свою жизнь так, чтобы с ними реже сталкиваться. И логика здесь не в экономии мифического запаса силы воли. Каждая схватка с соблазном может закончиться как угодно. Просто тот, кто дерется редко, редко и проигрывает. Итак, как это работает? Во-первых, люди с самоконтролем убирают визуальные триггеры. Например, лежащий рядом смартфон, который может незаметно отвлекать внимание. Во-вторых, они усложняют доступ к соблазнам. Скажем, чтобы меньше тратить, они удаляют данные карт из маркетплейсов. Необходимость каждый раз вручную вбивать цифры заметно снижает вероятность спонтанной покупки. В-третьих, они автоматизируют решения заранее. Люди с высоким уровнем самоконтроля не размышляют, идти ли им на тренировку. Они используют простую формулу. Если сегодня вторник, то в 7 утра я в зале. Выбор сделан заранее, и мозг не тратит силы на сомнения. Секрет не в стальной воле, а скорее в отказе от постоянных проверок себя на прочность. С вами был Евгений Тиханович. Не испытывайте силу воли без нужды, стройте условия, в которых она просто не понадобится, и повышайте качество жизни на РБК.
3: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
4: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
3: Нет, согласен. Ну,
4: это за полгода, а годовых это уже получается 40.
5: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
5: Кредиторы отличаются лучшей памятью, чем должники. Кредиторы – это суеверное племя. Они строго соблюдают все памятные дни и сроки. Бенджамин Франклин.
6: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
7: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
2: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК Тренды.
8: Рынок труда. Актуальная проблема рынка труда – не только искусственный интеллект. В США все чаще говорят о более глубоком тренде – деградации человеческого капитала. Речь о ключевом ресурсе экономики – людях, их навыках и способности создавать ценности. И этот ресурс постепенно сжимается. Первая причина – демография. Население стареет, рабочая сила сокращается, а нагрузка на занятых растет. Меньше работников – меньше роста. Вторая – образование. Формально людей с дипломами больше, но уровень подготовки и критического мышления вызывает вопросы. Система не успевает за технологиями. На этом фоне усиливается тревога вокруг искусственного интеллекта. Но пока

прямых доказательств массовой замены людей нет. Более того, во многих отраслях, где используют ИИ, сотрудников продолжают нанимать. История показывает, технологии не только убивают старые профессии, но и создают новые. Вопрос, насколько быстро люди смогут адаптироваться. И здесь возникает главный риск – разрыв. Технологии развиваются быстрее, чем навыки людей. Если разрыв не сократить, экономика может столкнуться не с нехваткой рабочих мест, а с нехваткой квалифицированных людей. Пока это не кризис, а тренд. Но именно того, как его будут решать, через образование, миграцию и развитие навыков, зависит, как будет выглядеть рынок труда в ближайшие годы.

0: Половина десятого в столице, в студии Павел Потапов. Три человека пострадали в результате обстрелов со стороны ВСУ в Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. Один человек пострадал в результате атаки на промышленное предприятие в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. За ночь, по данным Минобороны, российские силы ПВО сбили 230 беспилотников. МВД предложил освободить жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей от уплаты таможенных платежей, утилизационного сбора и государственной пошлины. Проект постановления правительства проходит процедуру общественного обсуждения, заявили в ведомстве. Положение касается владельцев автомобилей, чьи транспортные средства были зарегистрированы не позднее 31 декабря 2025 года. Anthropic заблокировала 4 аккаунта пользователей, которые, по версии компании, использовали чат-бот Claude для подготовки контента для российских государственных и финансируемых государством СМИ. Об этом говорится в отчете Anthropic. Компания связала созданные с помощью Claude материалы с публикациями и трансляциями «Спутник Молдова», «РИА Новости», «Спутник Испания», «Спутник Африка» и англоязычной редакции «России сегодня». Пользователи, как утверждают в Anthropic, передавали готовые материалы непосредственно в редакционные процессы. Пожар произошел на складе боеприпасов оружейного завода «Эмко» в Габровской области Болгарии, затем перекинулся еще на два объекта, сообщает «Нова», ссылаясь на руководство компании местной власти. После возгорания боеприпасов прозвучала серия взрывов. Людей в помещениях не было, два охранника успели покинуть территорию, пострадавших нет. Дональд Трамп выразил уверенность, что будущие историки по достоинству оценят его политическое наследие и признают его роль в спасении Соединенных Штатов. «Когда будут написаны книги, думаю, в них скажут «Я спас страну», — заявил президент в интервью телеканалу Fox News. При этом Трамп подчеркнул, что до его возвращения в Белый дом США якобы катились в пропасть. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Как человек с высшим историческим образованием, замечу, первое, будет важно, какие именно историки собираются оценивать Дональда Трампа. Интересно, что напишут иранские историки. А во-вторых, любой ученый, который занимается историей как наукой, знает, важно уметь критиковать исторический источник. У микрофона Илья Приходько. Прямо сейчас остаемся в парадигме американской политики. Съезд республиканцев, пишет газета «Нью-Йорк Таймс», соревновался вовсе не с демократами, а с суперкубком. Расскажем, почему. Издание подчеркивает, в отличие от других партийных мероприятий, встреча красных в Далласе была набором из громких фраз американского лидера и его однопартийцев. Настолько ли все так однозначно, разбиралась Алевтина Сорокина.
2: Съезд республиканской партии должен был объединить красных вокруг Трампа. Американский президент достиг обратного эффекта. Многие кандидаты полностью пропустили мероприятие в Далласе из-за боязни ассоциироваться с непопулярным лидером. Рейтинг одобрения Трампа остается на историческом минимуме. Это около 33%. Среди сентябрьских тезисов президента: «Наше дело правое», «Победа в иранском конфликте остается за Белым домом». В случае, если избиратель сомневается в победе того, кто называет себя божьим избранником, всегда можно пригрозить адом на земле.
3: Если мы проиграем, вы лишитесь своих границ, вы лишитесь налоговых льгот, вы лишитесь безопасности и защиты, вы лишитесь своего благосостояния. Наша страна переживает настоящий ад, и вам придется пройти через этот ад точно так же, как это было всего 2 года назад.
2: И пока глава Минфина Скотт Бессент говорит, что всего за 15 месяцев США прошли путь от автопилота до овердрайва, Трамп идет на неожиданную откровенность. Как пишет Washington Post, президент впервые признал, что конфликт, который, я напомню, по его первоначальным прогнозам продлится от 4 до 6 недель, и внезапное повышение цен на бензин останутся и после промежуточных выборов в ноябре. Но выход есть, убежден хозяин овального кабинета. И он

0: выглядит как чек на $5000. Трамп пообещал его всем совершеннолетним американцам в случае, если красные сохранят лидерство в Конгрессе. По словам местной жительницы Анны из Колорадо, для многих граждан эта сумма будет серьезной мотивацией пойти голосовать за республиканцев.
1: Как бывший сотрудник супермаркета, я могу сказать, что это $5000 существенные деньги для многих, скажем так, американцев, потому что, например, в Колорадо $2500 – это месячная зарплата работника в супермаркете. Ну, на самой там нижней позиции, но все же при работе 40 часов в неделю. То есть это при работе full-time и, возможно, даже с переработками. Если говорить про перевод, может, что-то более существенное, например, в аренду. В нашем штате аренда, скажем так, евродвушки – это $1500. То есть это 3 месяца аренды плюс еще коммуналка.
0: План Трампа выводит на свет через океан газета «Ле Монд». Они пишут: задача Трампа сейчас – мобилизовать лояльных ему избирателей, не оттолкнув при этом тех, кто не определился. Они ведь уже разочаровались в его президентстве на фоне инфляции, все тех же цен на бензин, превышающих $4 за галлон – это чуть меньше 4 литров – и все продолжающейся войны с Ираном. Чек Трампа соблазнителен, но вряд ли легален. Такая раздача должна быть одобрена Конгрессом, согласие которого Трамп часто добивался неохотно и на получение которого он не мог надеяться без контроля республиканцев над обеими палатами. Как отмечает корреспондент Райан Ноблс в эфире NBC News, подобную щедрость Трампа может просто не потянуть экономика страны.
2: Честно говоря, это абсолютно невозможно. Я видел, как ты деловито подсчитывал на калькуляторе, это обошлось бы более чем в $1 триллион. Этих денег просто не существует нигде. Помимо этого, здесь есть еще и юридический аспект. Можно ли с точки зрения закона обещать избирателям $5000, если они пойдут голосовать за республиканцев? Это просто нереалистичное предложение, но оно привлекает внимание СМИ. Появляются яркие заголовки, и если кто-то не будет в этом глубоко разбираться, то может отреагировать и, в конечном счете, пойти на избирательные участки и проголосовать.
0: На съезде красных, впрочем, неожиданно появился и свой среди чужих. Джон Феттерман называет себя защитником рабочего класса, демократом здравого смысла. После своего появления на съезде он распространил заявление, в котором подчеркнул, что не меняет партию и не планирует поддерживать республиканцев в Конгрессе. Все тот же Райан Ноблс из NBC уверен, что Феттерман теперь для демократов персона нон грата. А пока ведущий Late Night Джимми Киммел подчеркивает: по заполняемости зала съезд республиканцев точно проигрывает, как минимум, концерт у Леди Гаги.
3: 2 вечера с Дональдом Трампом. Это как если бы Леди Гага выступала в Вегасе. Первый вечер был джазовым, второй — уже традиционное кабаре. Вот что на самом деле задумал президент. Трамп раздувает это мероприятие из воздуха. Он говорит, что это самая грандиозная встреча республиканцев всех времен. По его словам, билеты полностью распроданы. Забавно, потому что республиканцам пришлось раздавать кучу бесплатных билетов. У Гаги дела определенно лучше.
0: Но если оставить шутки в стороне, пока вождь партии убеждает проголосовать за своих кандидатов так, будто американцы ставят подпись за самого Трампа, агентство Reuters сообщает: прямо на съезде республиканцы начали обсуждать кандидатуру преемника главы Белого дома.
4: Возможно, съезд республиканской партии стоит сравнивать не с суперкубком, а, например, с матчем НХЛ или, может быть, с матчем КХЛ. О спортивных событиях в эфире радио РБК через 3 минуты с небольшим.
5: РБК отрасли.
6: Москва удвоит промышленные площади к 2030 году. Об этом в личном блоге заявил Сергей Собянин. В столице прогнозируют значительный рост индустриального сектора. К концу десятилетия количество современных промышленных площадей должно вырасти практически в 2 раза. Сегодня в Москве насчитывается более 13 миллионов квадратных метров современных промышленных площадей. К 2030 году этот показатель планируют увеличить до 25 миллионов квадратных метров. Это даст городу новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления и точки экономического роста. Среди ключевых проектов – Мневниковская пойма, ЗИЛ, Рублево-Архангельская и Южный порт. Каждый такой центр станет крупным транспортным узлом с тысячами рабочих мест для квалифицированных специалистов. Развитие промышленности власти связывают с технологическим суверенитетом страны. Кроме промышленной инфраструктуры, в Москве продолжится масштабное строительство жилья и социальной инфраструктуры. Архитектурный облик новых зданий должен быть уникальным. Типовой застройки в городе быть не должно, подчеркнул Собянин.
5: РБК отрасли. Реклама.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары.

0: горячему курсу и забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-Банк».
1: 12 и 13 сентября на автодроме ADM Raceway пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: 9:40 в российской столице. Сколько торпед забросило шайб в ворота «Лады»? Как «Металлург» обыграл «Аксбарс»? Все это прямо сейчас расскажет спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
2: Спорт на РБК.
3: Да, начинаем мы, да, со свежих новостей из континентальной хоккейной лиги. Недавно начался регулярный чемпионат, и «Торпедо» забросила сразу 7 шайб в ворота «Лады», причем на выезде играли «Торпедовцы». У нападающего команды Владимира Ткачева гол и 2 результативные передачи. 7-2 на победа нижегородского клуба. Илья, поздравляю тебя, ты как Спасибо. Нижегородец должен оценить этот результат. «Металлург» в серии буллитов обыграл «Акбарс» 3-2. «Нефтехимик» победил «Автомобилист» 3-1. ЦСКА довольно неожиданно дома уступил «Адмиралу» 2-4, но этот матч был омрачен судейским скандалом. Один из голов армейского клуба был отменен. Департамент судейства КХЛ позднее признал, что при трактовке эпизода была допущена ошибка. Офсайда на самом деле не было. Гол нужно было засчитывать. Кто знает, как бы сложился матч, если бы тот самый гол ЦСКА засчитали.
1: Что касается «Торпедо», здесь я добавлю для всех фанатов этой нижегородской команды знаковое событие. «Волга-арена» в Нижнем Новгороде заработает с 14 сентября 2026 года. Официальное открытие в 17:00. Вот, как говорится, мультимедийное шоу и прочие вещи ждут. Поэтому знаковое событие фанаты «Торпедо» наверняка оценят. Но от дел хоккейных стоит перейти, наверное, еще и к атлетам, и легкоатлетам. Что здесь?
3: А здесь Арман Дюплантис, один из лучших атлетов современности, стал победителем World Athletics Ultimate Championships, такое длинное название турнира. В Венгрии он проводится. Впервые в этом сезоне этот турнир решили проводить. Организаторы постарались создать, как заявляют, компактное, зрелищное, телевизионно-привлекательное событие, которое станет ярким финалом легкоатлетического сезона.
1: Компактное и яркое, как будто бы это все противоречит друг другу,
3: если ярко, будто, то масштабное. Да, как будто так не бывает, но справедливости ради, пока получается действительно все довольно зрелищно. Как по-другому, когда на старт выходят вот чемпионы уровня Дюплантиса, у шведа сразу 14 мировых рекордов в прыжках с шестом за карьеру. На этот раз, правда, обошлось без каких-то выдающихся достижений. Дюплантис прыгнул на 6 метров 20 сантиметров, при том, что его личный рекорд на данный момент 6.31, но для победы Арману хватило и такого прыжка. Второе место занял грек Эммануил Каралис, у него 6.15. Третье — Сондре Гутермсен, он прыгнул на 5.95. Турнир продлится до воскресенья. Призовой фонд общий составляет 10 миллионов долларов, но победители получат по 150 тысяч долларов каждый.
1: Неплохой призовой фонд. Это для тех, кто пытается опровергнуть известную истину: выше головы не прыгнешь. Что смотрим, кстати говоря, в ближайшие выходные, сегодня в частности?
3: Давай с тенниса начнем. Да, сегодня финал женской одиночной сетки US Open. Арина Сабаленко против Елены Рыбакиной. Сабаленко представляет Белоруссию, Рыбакина — Казахстан. Будет очень-очень интересно. В 23:00 по Москве ориентировочно начнется финальный матч. И сегодня же в юниорском разряде россиянка Анна Пушкарева сыграет с китаянкой Синьжань Сунь. Также это будет финал юниорского US Open. Тоже смотрим, болеем за российскую теннисистку. Ну и сегодня, конечно же, футбол. 8-й тур российской футбольной премьер-лиги. Факел Балтика, Зенит Локомотив — один из главных матчей тура. Динамо Москва против Оренбурга. ЦСКА Рубин — будет очень интересно. Ну, наверное, в первую очередь следим за матчем Зенит Локомотив. Непростая ситуация у той и другой команды в этом сезоне, но «Зенит» явный фаворит, тем более, что играет дома.
1: Егор Белов успевает все. Прямо сейчас он на радио РБК.

0: А позади Егора в студии располагается экран, на котором идет прямой эфир телеканала РБК. И вы не поверите, там тоже Егор Белов. 9 часов 44 минуты в Москве. Прямо сейчас в эфире радио РБК спецпроект Надежды Сережкиной, посвященный годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
1: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
2: Культура.
1: Если вдруг вы забыли, что такое 2001 год. Поп-звезда номер один безоговорочно Бритни Спирс. За статус самого кассового фильма соревнуются «Пёрл-Харбор» и первая часть «Властелина колец». В космос? Шутка ли? Отправляют первого туриста. Самый узнаваемый бренд в мире – Nokia. А самая продаваемая машина – Toyota Corolla. Список Forbes возглавляет Билл Гейтс. Он, кстати, вот-вот выпустит Windows XP. И следующие 10 лет будет монополистом на рынке персональных компьютеров. Но 11 сентября все это отошло на второй план. Мой собеседник Михаил Швыдкой, на тот момент министр культуры, смотрел на экран, и все происходящее казалось ему виртуальным.
3: Ко мне влетели люди, мы включили телевизор, и стало ясно, что мы живем в какой-то совершенно другой реальности. Казалось, что это вообще компьютерная игра. Такой фильм ужасов. Ну, простите, в прямом эфире мы же видели, как бегут люди, как рушатся здания, как они не могут спастись, как они задыхаются. Мы видели родственников, которые примчались и пытались найти своих близких. Эта картина страшная. На следующий день мы читали газеты, понять, кто, откуда, что и как. И только, наверное, вечером я осознал вообще, что произошло.
1: А ведь трагедию предсказывали еще в 16 веке. 2 стальные птицы упадут на столицу, и пламя достигнет великого нового города, писал Нострадамус. Ладно, конечно, не писал. Это один из первых интернет-фейков, который стал настолько популярен, что в топе поисковых запросов Google по итогам года французский писатель обогнал Усаму бен Ладена. В России мы проверили. Вымышленное стихотворение тоже кочевало по форумам. Михаил Швыдкой не удивлен.
3: Когда с Америкой были довольно тесные связи, я преподавал много, было много знакомых. В этом небоскребе у меня работал товарищ, с которым мы выросли. Но, к счастью, с ним все обошлось. А у нас была своя проблема. Мы организовывали выставку Эрмитажа в Лас-Вегасе. Был такой проект буквально через неделю, по-моему, 17-го, что ли. И мы не понимали, лететь, не лететь, будет, не будет. Мы вышли в аэропорту и увидели огромный, абсолютно безлюдный аэропорт, и стало так страшно. Вот тут как бы вот я кожей почувствовал, что происходит что-то такое совсем необычное и эмоционально очень сильно действующее.
1: Важная деталь. Михаил Швыдкой до работы в Минкульте возглавлял ВГТРК. Кадры трагических событий – знакомый для него жанр. Но то, что показали телеканалы в тот день, выходило за все рамки. В опросе в ЦИОМ россияне называли теракты в США главным событием года. А ведь трагедии были и внутри России.
3: Взрывались дома, если вы помните, у нас. У нас происходили взрывы в метро. Мы к этому как бы вроде бы были привычны. Но этот акт, он был настолько образно силен, что это перевернуло в каком-то смысле мозги. Это был символ такого величия Америки, который, оказалось, можно разрушить. Мы же в Министерстве культуры думаем только об одном. У нас музейные фонды. А если это попадет в музей, погибнут ценности невероятные. Не было денег, на самом деле, на такие системы безопасности, какие сегодня. Просто не было. Мир почувствовал себя беззащитным.
1: Об этом не вспоминают, но в пожаре Всемирного торгового центра были уничтожены предметы искусства на сумму $110 миллионов. Крупнейший музейный комплекс в Вашингтоне за 5 лет удвоит траты на безопасность. Они и прежде были немаленькими. 30 миллионов долларов в год. В хранилищах – системы экстренного оповещения и круглосуточное видеонаблюдение. На входе – металлодетекторы и досмотр сумок. Да-да, прежде их не было.

0: не было. Мир вообще к такому не готовился, говорит Михаил Швудкой.
1: Понимаете, это ведь год, когда все переходили в 21 век, когда казалось, что впереди все потрясающе, когда все цитировали Фукуяму и говорили, что конец истории, все, мы живем в комфортном мире, мир защищен, мир демократичен. В общем, мы достигли того, о чем могли только мечтать. И несмотря на то, что там Хантингтон написал о конфликте цивилизаций, того, что этот конфликт цивилизаций превратится в реальность, мало кто верил. Казалось, что в Америке все достаточно устойчиво. И вдруг эта устойчивость, как спичечный коробок, просто разлетелась и понесла с собой огромное количество жизней.
0: 2977, если быть точной. Нобелевскую премию мира за попытку разрешить конфликт цивилизации получает Организация Объединенных Наций. Решения комитета критикуют до сих пор. Объединились нации только в одном. Слово «шахид» стало использоваться во всех языках без перевода. В остальном для глобализации тот год был провальным.
1: Америка всегда выдвигала концепцию плавильного котла. То есть, неважно, кто вы. После того, как произошла десегрегация, вспыхнул еще афроамериканский национализм. И вот тогда, уже к концу 90-х годов, возникла идея, что все-таки это не плавильный котел, а салатница, где все живут одновременно вместе, сохраняя свое различие. И вдруг вот этот вот скрытый национализм, который всегда существовал, вот это напряжение после 11 сентября, оно вспыхнуло по отношению к чужим. Люди начинают опасаться любых людей других, да?
0: Действительно, на 5 миль вокруг Всемирного торгового центра очереди в аптеке. Спрос на антидепрессанты вырос на 18%. Четверть населения страны признается, что избегает общественных мест. Мало того, число преступлений на почве антиисламских настроений в США за год выросло в 17. Еще раз, в 17 раз. Министра культуры тогда пугала возможная ответная реакция.
1: Когда не было интернета, когда не было телевизора, когда люди не видели Африки, как живут люди в Америке, эти конфликты были как бы разнесены в пространстве. Сегодня люди, живущие за гранью бедности, видят, как живут в других регионах, благоденствуя с их точки зрения. И они хотят этого благоденствия. Это никуда не делось. Этот конфликт все равно существует. У политиков должно хватить мозгов для того, чтобы искать компромисс, а не сталкивать друг друга. Иначе то, что мы видели 11 сентября 2001 год будет повторяться.
0: Администрация Буша компромиссов не искала. Уже через месяц началось вторжение в Афганистан. Еще через полтора года в Ирак. Миллионы беженцев, для которых третье тысячелетие началось с попыток найти лучшую жизнь в более безопасных странах. Мы попросили Михаила Швудкова коротко подвести итог. Так что же все-таки произошло в Нью-Йорке 25 лет назад?
1: Произошло событие, которое показало, что мы вступили не в мир всеобщего благоденствия и не в мир, где остановилась история, а в мир, где история взорвалась и век, который чреват необычайно трагическими коллизиями, что, собственно, и подтвердили эти 25 лет.
0: Закончить выпуск хочется чем-то хорошим. Помните, в самом начале я сказала, что за статус самого кассового фильма 2001 года борются «Пёрл-Харбор» и «Властелин колец». Довольно воинственные картины, правда? А знаете, кто победил? Фильм о мальчике, который выжил. «Гарри Поттер» вышел на экраны через 2 месяца после терактов. И через 10 лет стал самой прибыльной франшизой в истории кино. Что еще раз доказывает. 11 сентября – один день, который изменил все.
2: Согласно опросу YouGov, 75% всех совершеннолетних жителей США помнят, где находились, когда узнали о терактах. Среди тех, кому сейчас 30 и более, доля таковых достигает 90%. Одновременно формируется разрыв между поколениями. 54% американцев считают, что люди, родившиеся после 2001-го, в целом плохо представляют себе масштаб и значение терактов.
3: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
4: Американский самолет-разведчик сбит над территорией СССР. Выжившего пилота укрыл бывший офицер КГБ. Сообщается, что заговорщики следуют через всю страну в посольство США в Москве за политическим убежищем.

0: Спецслужбы и милиция ведут поиск беглецов. Это могли быть криминальные сводки на телевидении в 1987 году, когда политика гласности допустила такой формат. Но это лишь сюжет новой бадди-комедии «Мэйдэй», которую можно посмотреть на домашних экранах. А нужно ли? Однозначно, да. Фильм сняли авторы «Подземелий драконов» и «Человека-паука. Возвращение домой». В нем на редкость уместная постмодернистская клюква и отличный юмор. В главных ролях голливудская звезда Райан Рейнольдс и британский заслуженный артист Кеннет Брана. Один играет версию лучшего стрелка Тома Круза, а другой – русского Джона Уика. В кадре набор почти музейных клише времен Холодной войны. Заснеженные леса, военный парад в Москве, суровые спецслужбисты, ядерные ракеты и, конечно же, бородатые русские, которые гонят самогон и выпивают «За здоровье». Но у Мэйдэй вообще нет желания оскорбить великую державу и наследников ее истории, то есть нас с вами. Он сталкивает двух героев – махрового американского патриота и бывшего КГБшника, 40 лет отдавшего службе родине. Первому предстоит разочароваться в системе, прорваться через мифы о русских и взглянуть на политику США совсем другими глазами. Второй уже разочарован в советском строе. Он давным-давно отшельник и пленник внутренней эмиграции. Маниакально идеализирует американскую культуру, даже мечтает о доме на колесах. В этом и комический конфликт между героями, и яблоко раздора. Может показаться, что нам предлагают менять одну пропаганду на другую, но это не так. Обе с хрустом ломаются, помогая героям обрести не плакатную, а настоящую дружбу народов, не переставая любить родину, каждый свою. Люди все-таки сложнее устроены, чем их карикатуры в политической пропаганде. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Что это было? В эфире.
3: Что касается книжных магазинов, спасибо, что подняли эту тему. Я ее поднимаю уже неоднократно. Плата за аренду книжного магазина должна быть такой же, как магазин, который продает косметику и водку. Это социальный продукт, книга.
4: Не должна быть.
3: Не должна быть. Минимизировать арендную плату в книжных магазинах.
4: А каким образом? Это поддержка государства нужна?
3: Нет, это местная власть. У нас, вы смотрите, в Москве замечательные книжные магазины, просто прекрасные. И Москва, и так далее. Но в новых, но не в новых спальных районах, по старинке я называю.
4: Надо посмотреть, вот. Не закрывается.
3: Закрывается. Не выживают, потому что. Просто не выживают.
2: Президент Российского книжного союза Сергей Степашин в программе «Таманцев».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10. Одинаковые вывески, одинаковые концепции, одинаковые стратегии. Но рынок двигают те, кто выбирает собственный путь.

0: вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
1: В среду в 21.00. Банки живы.
2: Что это, Рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статус на потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
3: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10 на радио РБК.
5: Что это было? В эфире.
6: То есть меня вот, например, волнуют квантовые компьютеры, потому что, ну, объективно, для меня это какая-то футуристичная вещь, она выглядит очень странно и специфически, но это ведь все применяется как раз вот все исследования, которые проводятся на базе квантовых каких-то изысканий, квантовых вот физических процессов.
7: Да, но на самом деле он футуристическим и остается по-прежнему, потому что сейчас еще не создано квантового компьютера, который обладает квантовым превосходством. Поэтому, ну, но процесс идет, конечно же. Я уверен, что мы квантового превосходства достигнем.
4: Физик, популяризатор науки Дмитрий Побединский в программе НИИ Бейнаровича.
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ».
1: В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 10 утра в столице, в студии Павел Потапов. Возгорание на 4 коммерческих объектах, зафиксированных в Таганроге, Ростовской области, в результате падения обломков БПЛА. На месте работают экстренные службы, сообщила глава города Светлана Камбалова. Пострадавших нет, обращений по поводу повреждений жилого фонда не поступало. Этим утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о 70 сбитых беспилотниках. По его данным, в Таганроге в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание в здании магазина. Проблем с вывозом зерна из России нет, заявила глава Минсельхоза Оксана Лут в интервью Александру Юнашеву. По его словам, запущен коридор через Балтику, есть Каспийский маршрут, по ним до покупателей идут миллионы тонн зерна. Даже недавние опасения, что Казахстан готовится ограничить транспорт российского зерна, оказались напрасными, отметила министр. Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в индийский Нью-Дели для участия в саммите БРИКС, сообщает центральное телевидение Китая. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что официальной встречи Владимира Путина и Си на саммите не планируется, но лидеры могут побеседовать на ногах. Спасатели из Объединенных Арабских Эмиратов обнаружили 10 человек, которые ранее считались пропавшими без вести после наводнений в Непале, сообщает агентство УЭМ. Ранее Эмираты направили в Непал 5 самолетов с гуманитарной помощью, включая гидроциклы, спасательные лодки, солнечные батареи, специализированное поисково-спасательное оборудование. В общей сложности эмиратские власти объявили о выделении 10 миллионов долларов для оказания срочной гуманитарной помощи. Александр Розенбаум намерен выпустить книгу, посвященную периоду, когда он работал в скорой помощи, заявил артист в интервью РИА Новости. По словам певца, сейчас он и его команда думают о том, в каком форме будет написана будущая книга. По образованию Александр Розенбаум – анестезиолог-реаниматолог. Около 6 лет он проработал в бригаде скорой помощи. Больше новостей на сайте РБК.
4: Обложка этой книги наверняка должна содержать ковер из желтых листьев, как мне кажется. Ну, а сам Александр Розенбаум как-то сказал, если можно, то лучше не врать, даже если ты хочешь казаться чуть-чуть благородней. Запомним. 10 часов 2 минуты в Москве. У микрофона Илья Приходько в этом часе в нашем эфире. Суперджоп говорит. Возраст максимальной продуктивности рассвета карьеры 47 лет. Узнаем, что об этом говорят представители бизнеса. Павел Потапов радостно что-то показал сейчас. В континентальной хоккейной лиги хотят сделать матч модным городским событием. Сколько это может стоить и что об этом думают болельщики? Ну а прямо сейчас о том, что Россия примет участие в саммите группы 20 по вопросам энергетики в США. Рейтер об этом пишет, ссылаясь на представителей Белого дома. Кто именно будет представлять Россию, не уточняется. Напомню, встреча на уровне министров энергетики стран-участниц группы 20 стартует 14 сентября и продлится 2 дня. Место проведения саммита – Хьюстон. Какие вопросы потенциально могут обсуждать стороны на встрече? На связи со студией заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. Александр, доброе утро. А что будут обсуждать, как думаете?
5: Да, здравствуйте. Должность у меня, правда, немножко поменяться успела. Ну да ладно, давайте поговорим.
4: Скорректируем.
5: О том, будут обсуждать. Обязательно, в следующий раз. Давайте, если мы отбросим предположение, что наша делегация будет заниматься обсуждением общих слов, общих неких событий, то есть, ну, что у нас наиболее модное, всегда обсуждается на крупных мероприятиях, это реформирование энергетики при изменении климата, что нужно сделать, чтобы климат менялся не столь стремительно, не столь катастрофически, какие нужно проводить реформы в области традиционной энергетики, как нужно развивать страны, у которых с энергоносителями большие проблемы. То есть, если мы

0: на нашей территории были в 2014 году. Было открыто крупное месторождение, после чего компании из-за вводившихся тогда санкций пришлось свернуть свою часть своей деятельности. Угу. Ну и окончательно деятельность была свернута уже после 20.
1: Да, я напоминаю нашим слушателям, что с нами на связи заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов. Вот теперь правильно, Александр, все, да?
0: Большое спасибо.
1: Да, Александр, а есть ли кто-то, кроме Америки, США, кто готов разговаривать с представителем России на саммите вот этом группы 20 энергетическом?
0: Ну, чисто теоретически могут поговорить, конечно, представители европейских компаний. Но, смотрите, я бы не ожидал от нашего участия в этом саммите каких-то больших свершений, потому что без политической нормализации у нас невозможно возвращение компании к тому уровню взаимодействия, которое было до 2022 года, то есть ни совместных проектов на территории России в области добычи, ни поставок оборудования, при том, что, скажем, европейские компании были крайне заинтересованы в российском рынке, и более того, сейчас их интерес потенциально стал даже выше из-за некоторых кризисных явлений и реформ в области энергетики, которые снижают экономические показатели этих компаний, особенно из области производства оборудования. Вот, поэтому в рамках данного мероприятия можно было бы ожидать каких-то попыток найти точки соприкосновения и после этого попытаться выйти на политическое урегулирование. Но, опять же, без политического урегулирования каких-то значительных подвижек в области возвращения этого бизнеса ожидать не стоит. Ну и, кроме того, давайте мы вспомним о том, что в 2027 году, с 1 января, российский газ будет запрещено импортировать, по крайней мере, если мы говорим про сжиженный природный газ, с осени следующего года будет запрещено импортировать российский газ вообще в Европе. Ну, обсуждение данного вопроса, по крайней мере, с нашей стороны вполне возможно. То есть мы можем его поднять из серии, а давайте мы рассмотрим вопрос об энергетической безопасности в масштабе Евразии, как мы можем говорить об энергетической безопасности в условиях вот такого рода ограничения, которые вводятся фактически против собственных потребителей. Это был бы хороший вопрос, который, по крайней мере, мог бы иметь неплохое информационное распространение в той же самой Европе. Но еще раз, каких-то предметных обсуждений я бы не ожидал.
1: Александр, а лично вы, главное, что ждете от этой встречи? С чем может российская сторона вернуться с какими-то осязаемыми результатами? Или уже самого факта присутствия, как в случае с Антоном Силуановым, да, и когда совещались главы Минфинов, уже достаточно?
0: Я думаю, основное это то, что мы, в принципе, там будем присутствовать. Это уже некое возвращение и во многом дипломатический успех.
1: Принято. Спасибо. С нами на связи был заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов. Напомним, встреча стартует 14 сентября, продлится 2 дня. Будем следить за повесткой. Главное, как и всегда, расскажем в эфире радио РБК. 10:08 в российской столице, 1,5 минуты полезной деловой информации, после чего разбираемся, почему медведи стали чаще выходить в населенные пункты по всей России.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию.

0: и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: 10.10 в Москве. Медвежий тренд в России устойчивый. Я сейчас не говорю о биржевой ситуации, когда цены на активы устойчиво снижаются, хотя и здесь есть о чем разговаривать, безусловно, например, в программе «Инвестиционный час» или в разборе рынков на радио РБК. Медведи начали выходить к населенным пунктам почти в половине регионов России. Подобные сообщения фиксируются в 41 регионе. Что происходит? Логично, что чаще всего такие случаи фиксируются в Восточной Сибири. Например, в Красноярском крае только за 9 и 10 сентября было ликвидировано около 80 агрессивных особей. Именно в этом регионе больше всего и погибших от медведей – 3 человека. В ряде муниципалитетов региона власти ввели уровень повышенной готовности. Мероприятия на свежем воздухе рекомендуется отменить, а в лес ходить только группами. Количество случаев, когда медведи выходят к людям, стремительно увеличивается. Почему? Можно ли этому помешать? Разбиралась Лиза Майнгард.
2: Популяция медведей растет с каждым годом, и встреча с хищником в этом регионе уже, если стала, ну, не нормой, но и не экстраординарным явлением. По данным Сочинского национального парка, для примера, в 2024 году было зафиксировано 14 выходов медведей к людям, а за период с 2025 по текущий год цифра увеличилась аж в 4 раза. Пик как раз приходится на сентябрь, октябрь и ноябрь и связан с нагулом жира перед зимней спячкой. Медведя до того, как он решил забронировать себе номер лично, неоднократно видели и другие посетители курорта. Свою историю встречи рассказала биатлонистка сборной России Инна Терещенко, которая в этот момент как раз отдыхала в Сочи.
3: Уже не первый раз его здесь видела. Первый раз мы его увидели, когда только приехали ночью и заселялись здесь. Он просто перебежал нам дорогу. А второй раз время было около 7 вечера. У нас сушилась спортивная обувь на улице. И на ночь я ее решила занести. Выхожу, соответственно, на улицу, на небольшой балкончик. Мы на тот момент жили в коттедже. И слышу, что просто что-то шебуршит. Опускаю голову и просто вижу, как там копается Мишка в мусорном баке. Отелю как бы об этом не было сказано, но он прекрасно об этом знает. Все рабочие ежедневно убирают за ним мусор возле этих мусорных баков. Многие его видели прям, как он заходит в домик.
2: Один из главных факторов выходов медведей к людям — это свободный доступ к пищевым отходам и мусору. Человеческая еда вызывает у них привыкание, ведет к изменению пищевого поведения и потере естественного страха перед человеком. К тому же, виной всему неправильный отстрел. На самом деле, то, что мы видим сегодня с популяцией медведей, это неверно. Верные действия, которые можно было предотвратить еще 10 лет назад. Во-первых, нужно принимать меры по тем животным, которые уже вышли к людям, а не ждать, пока они обратно убегут в лес, то есть отстреливать их здесь и сейчас. Во-вторых, необходимо разделить квоты. Отдельно нужно отстреливать взрослых особей и отдельно молодежь. Почему невозможно было это сделать до? Охота на взрослую особь может занимать от 10 дней, а молодежь, как их называют профессиональные охотники, можно добыть всего за день-два. Об этом рассказал кандидат зоологических наук Михаил Кричмар.
4: Добывается от лимитов максимум 40% в любом регионе страны. Легче всего, конечно, находится на маленьких медведей, которые интереса не представляют вообще никакого ни с трофейной точки зрения, ни с мясной, потому что они маленькие, они глупые, они только что отогнанные. Охота на любого крупного медведя – это большое сложное дело. Даже в тех местах, где медведей очень много, как на Камчатке, добыть по-настоящему крупного самца – это за 10 дней охоты далеко не каждый охотник может это сделать, даже с очень хорошим сопровождением.
2: Еще одна проблема в самих охотниках. Профессионалов на самом деле очень мало. Для того, чтобы пойти на медведя, необходимо оружие гораздо мощнее того, чем с которым, например, ходят охотиться на дичь. Тут у нас, конечно, возникли до этого споры насчет гуманности такого способа отстрела, но, к сожалению, это остается единственным вариантом для того, чтобы как-то скорректировать популяцию медведей. Об этом рассказал научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин.
5: Все уже довольно запущено. Нарушили структуру популяции, ну, неправильным отстрелом. Структура популяции нарушена, возрастной состав нарушен, поэтому такие истории происходят. За несколько лет это не решить. Отстрел необходим в данной ситуации. Не просто отстрел, а конкретно надо отстреливать тех, кто приходит близко к жилью, так входит по помойкам, то есть чтобы зверь был напуган этим. Крупный взрослый медведь, который, кстати, имеет большой опыт, он не пойдет в человеческому жилью, если, соответственно, нет больших проблем. А молодежь, вот она и ходит.
2: Все, что можно сделать дополнительно, это тщательно следить за мусором, а также вводить повышенные вознаграждения для охотников-любителей.
1: Но, возможно, отслеживать перемещение медведей можно будет с помощью дронов. Кстати, о них прямо сейчас. GPT-6 Astra научилась автономно управлять дроном, находить конкретного человека в помещении и даже следовать за ним. Это показал тест Endon.

0: Labs. Модель сама построила навигационную 3D-карту офиса по видео, определяла свое положение, прокладывала маршрут, распознавала нужного человека и управляла беспилотником без помощи оператора. К слову, Astra стала первой моделью, которая хотя бы в одной попытке превзошла человеческий результат по каждой из 5 задач DroneBench. При этом технология пока ненадежна, отмечают разработчики. Средняя вероятность успешного прохождения всей цепочки составляет менее 3%. Пока кто-то выполняет тесты для дронов, кто-то считает возраст наибольшей продуктивности и расцвета карьеры. Внимание, 47 лет. Именно к такому выводу пришли Superjob по итогам опроса экономически активных респондентов пенсионного возраста. Ну, оценивать, конечно, прошедшее лучше спустя какое-то время. Вот по их оценкам, именно на этот возраст в среднем приходится пик карьеры у россиян – 47 лет. Мы решили узнать у представителей бизнеса, а какой возраст они считают вершиной своей карьеры. Как выяснилось, большинство согласно с результатами этого опроса.
1: Основатель сети «Кантата» Тигран Буниатян.
2: С годами, как ни крути, становится меньше энергии. И человек решает вопросы, скорее всего, за счет опыта и некоторой мудрости, скажем так, жизненной мудрости, которую накапливает. Но 47 я бы сдвинул бы, наверное, чуть-чуть ниже. Я бы сказал бы, наверное, где-нибудь 45. Если я по себе сужу, мне 56. И по большому счету очень даже близко. Вот тот пик, который мы прошли по компании. В целом я соглашусь, 47 – это правильная оценка.
1: Основательница компании Best Новострой и аналитической платформы BNMap Pro Ирина Доброхотова.
3: Для меня лично, если опыт взять, то максимальной продуктивность действительно после 40 наступила. И второй такой рывок был, переоценки такой очень мощнейший, это где-то в 55. И я считаю, что накопленный опыт, профессионализм, который уже и связи, и возможности, ты можешь уже оценивать и управлять по-другому. Ну и еще, когда вот это все яичко пришло, конечно же, ты в теме, когда технологии, то максимально продуктивность и все большие крупные сделки произошли в этом возрасте.
1: Сооснователь ателье мебели «Мистер Дорс» Максим Валецкий.
4: Я очень сильно старше 47 лет, но я думаю, что я соглашусь с этим. Я состою в сообществе очень успешных бизнесменов. И вы знаете, мы вычисляли как бы медианный возраст клуба, и это как раз 47 лет. Очень хороший продуктивный возраст. Именно в эти годы все лучше всего получается. 47, что появляется? Во-первых, появляется капитал. Первые большие неудачи, проблемы и прочие. Потом появляется авторитет в предпринимательской среде. Формируется команда. Вот мне сейчас 64, я вполне дееспособен к работе, осваиваю какие-то вещи быстрее 47-летних, например, искусственный интеллект. Но нет уже задора, и понимаешь, не хочется влезать в проект, рассчитанный на многие годы, потому что понимаешь, что тебе уже будет 74.
0: По данным опроса, мужчины считают, что расцвет их карьеры наступил в 48 лет, пик продуктивности в 46. Женщины при этом называют другие цифры – 46 лет для карьеры и 47 лет для продуктивности. Разница данные и по профессиям. Инженеры и квалифицированные рабочие достигают вершины карьеры к 49 годам. Наиболее при этом продуктивны они в 46 и 45 лет, соответственно. У менеджеров и специалистов оба показателя совпали – 47 лет. Что можно сказать по этой теме? Гайдар свои 16 лет уже командовал полком, а мне всего лишь 35. У меня все впереди. Десять часов 19 минут в Москве. В континентальной хоккейной лиге хотят сделать матчи модным городским событием. В новой стратегии развития, которая будет действовать до конца 2029 года, КХЛ предложила выстраивать вокруг болельщика мир, который не будет сводиться к одной лишь игре. Ориентиры североамериканские лиги, где предматчевая активность по размаху не уступает самим соревнованиям. Любопытно, что КХЛ лучшим примером считает популярную в США баскетбольную НБА, а не хоккейную НХЛ. Что все это значит для хоккея? Есть ли у лиги ресурсы делать из каждого матча шоу? И что об этом думают болельщики? Разбирал Лиза Майнгард.
5: Если совсем коротко, континентальная хоккейная лига планирует расширять свою аудиторию. За счет чего? Делать из обычного матча полноценную альтернативу к концерту, походу в кино или театр. То есть не просто спортивное событие, а целое шоу. По оценкам экспертов, один такой матч-дэй будет обходиться клубу в среднем в 1.5–2 миллиона рублей. То есть за сезон около 51 миллиона рублей придется потратить команде. Для сравнения, только на контракты новичков

0: Многие команды тратят сотни миллионов рублей. Тот же Sky автомобилист за прошлый год отчитался, что они потратили где-то миллиард. То есть суммы вполне себе очень даже подъемные. И у лиги, и у самих клубов есть финансовые ресурсы для того, чтобы каждый матч превращать в полноценный ивент. Таким мнением поделился эксперт по спорт-бизнес-маркетингу Андрей Симонович.
1: Event day, то есть шоу там перед матчем, во время матча, после матча и так далее. Само по себе это, ну скажем так, это удовольствие недорогое. То есть match day, понятно, что все равно не копеечки, но это не нужно каждый день, каждый раз строить новую арену, какую-то звезду не надо привлекать. Это все достаточно, ну скажем там, земные удовольствия, земной ценник. Миллион, полтора, два, но это все равно в бюджете клуба это растворяется.
0: В чем парадокс? Последние несколько лет часть арен и так били рекорды по посещаемости на трибунах. То есть КХЛ, по сути, уперлась в потолок своих возможностей. В этом ее представители признаются и сами. Я подчеркну, что речь идет о так называемой активной аудитории, в которую включаются болельщики, которые на регулярной основе либо посещают матчи, либо смотрят трансляции. И вот их доля за три года выросла с 8 до 12 миллионов человек. В то же время рейтинги телетрансляции игр скакнули вверх примерно на 30%. Мы говорили о категории активных болельщиков. Так вот, КХЛ планирует работать на продвижение среди обычных городских жителей, которые как раз в это число не входят. Первое, для чего это нужно, естественно, заработать на дополнительных активностях. То есть большую часть прибыли клубам приносят не билеты, а хот-доги и шарфики в перерыве. Второе, не все пока еще клубы, я их напомню, в КХЛ всего 22, показывают такой уровень маркетинга. Например, в топе по привлечению аудитории сегодня омский «Авангард», челябинский «Трактор» и екатеринбургский «Автомобилист». При этом условный хоккейный клуб «Сочи», нефтехимик из Нижнекамска и итальянская «Лада», да простят меня их фанаты, не могут похвастаться тем же. Ну и третье, бум активности другой аудитории, а не только спортивной, это хорошая удочка для того, чтобы на нее поймать дополнительных спонсоров, которые, естественно, тоже принесут доходы лиги. Об этом рассказала директор по развитию спортбизнес-консалтинга Александра Савраева.
2: Основная история – это сейчас для лиг, клубов вовлекать аудиторию, не только которая вот ядро, да, болельщицкое, а как раз та аудитория, которая хочет как-то весело провести время и рассказывать про то, что спорт – это фан. Почему еще стратегия? Сейчас сделан акцент на расширение аудитории. Дело в том, что сейчас идет резкий спад с точки зрения финансирования и поддержки спорта среди спонсоров. Коммерческие компании, букмекеры, они резко снизили свои доходы. И, конечно, сейчас лига ищет новые пути, как прирастать аудитории, и за счет этого, естественно, спонсоры на нее и пойдут. Главный риск – это сейчас разрыв между несколькими сильными клубами и современными аренами, и маркетингом, и остальными.
0: Российский болельщик более консервативен, чем западный. То есть у нас так не принято, у нас эта культура не прививалась. Фанаты, особенно те, кто старшего возраста, вообще тяжело воспринимают какие-либо изменения в спортивном событии. Тут тоже есть свои опасения, потому что всегда есть риск переборщить. Можно вспомнить хейт чемпионата мира по футболу был в этом году за слишком большое количество шоу-программ, так что эти опасения тоже не беспочвены. В целом, само спортивное сообщество признается, что это только прибавит зрелищности, но в случае, если не пострадает спортивная составляющая. Таким мнением поделился хоккеист и спортивный комментатор Александр Фомичев.
3: Возьмем, например, Санкт-Петербургский СКА. Там вообще отличная работа проделывалась всегда, в принципе, и от этого у них и была самая высокая посещаемость в лиге. В прошлом году Минская «Динамо» тем же самым занимались. Давайте так, если сделают все красиво, я не думаю, что кто-то будет бойкотировать. Нужна где-то золотая середина, да, понятно, что хоккей прежде всего, но если будет хорошее шоу до, во время и после игры, я думаю, что это понравится всем. Настоящие фанаты не будут против этого. Во всем нужна золотая середина. Я думаю, что континентальная хоккейная лига сможет эту золотую середину найти.
0: Отдельный пункт, конечно, это развитие медийности хоккеистов. Лига также будет выявлять игроков с естественным медиапотенциалом и работать над тем, чтобы делать из них тех самых звезд.
4: А еще на одну спортивную арену в КХЛ скоро станет больше. Официальное открытие «Волга-арена» в Нижнем Новгороде состоится 14 сентября. Общая площадь комплекса составляет более 95 тысяч квадратных метров. В здании 5 надземных этажей, 1 подземный. На «Волга-арене» размещены 3 ледовые площадки. Основная рассчитана на 12 350 зрителей. Две тренировочные вмещают по 250 тысяч зрителей. Открытие, как сообщают организаторы арены, должно сопровождаться масштабным шоу.
5: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня ресторан «Пул» в Питере на пересечении Фонтанной и улицы Некрасова. Место сразу дает понять, здесь не боятся быть чуть театральными, чуть чрезмерными и очень живыми. Дом выбран не случайно. Это здание бассейнного товарищества – один из самых прогрессивных домов Петербурга эпохи модерна. Когда-то его идея строила

0: вокруг общего пула жильцов. Сейчас здесь снова собираются люди, которые чувствуют город и вечер проводят не по инструкции. Внутри осознанный кич, винтаж и хороший вкус, без скучной правильности. Дизайнерские стулья из Европы, антикварный комод, ширма с ручной росписью. Столы на основаниях из цельного камня выглядят почти как архитектурные монументы. Пу – это бистро, винный бар, шампань-бар и коктейльный бар одновременно. Но главный сюжет – камбэк Владимира Чистякова в Петербург. Вместе с Александром Мельниковым он собирает современную русскую дачную гастрономию. Комфортную еду с авторским характером. В меню – картофель с черной икрой, грузди со сметаной, ароматным маслом и ялтинским луком. Есть крошка-картошка с тушеными куриными бедрами. Почти дачный guilty pleasure, только собранный очень точной рукой. Бар – отдельный двигатель вечера. За коктейли отвечает Павел Данильчук, создатель «Архитектора». В карте – Анкона Негрони с черной смородиной, Севилья Негрони с фернетом и ананасовая палома. Винную карту ставит Денис Кондратенко. Здесь интеллигентная селекция для знатоков и новичков. Плюс шампань, как часть настроения. Не по поводу, а просто потому, что вечер имеет право быть нарядным. Итог. Пу – это Петербург. Без музейной позы. Винтаж, шампань, дачная гастрономия, коктейли и осознанный кич, который снова звучит актуально. Это «Фуди» и я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Лангусты и шортисты.
3: Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче. «У меня вот такая прибыль! У меня вот такие дивиденды! Иди сюда, научу тебя шортить! Сам иди за лонг, ответишь!» Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваше решение. С понедельника основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
5: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
6: БИК. В 2012 году компания БИК, мировой лидер в производстве канцтоваров, запустила линейку под названием «For Her» – «Для нее». Идея заключалась в создании шариковых ручек специально для женщин. Новинки отличались корпусом в розовых и фиолетовых тонах с цветочным узором, а еще утонченной формой, которая якобы лучше подходит для нежной руки. Страница товара на Amazon мгновенно превратилась в площадку для троллинга. Покупательницы высмеивали саму задумку. Неужели в 21 веке нам понадобился особый инструмент для письма? Другие переходили на сарказм. Наконец-то! Раньше я пыталась пользоваться мужскими ручками, но они такие тяжелые, что я просто падала в обморок от усилий. Ситуация вышла из-под контроля после выпуска знаменитого американского телешоу «Эллен Дедженерес». Ведущая иронизировала над завышенной ценой. Эти ручки стоят на порядок дороже, потому что, ну, наверное, внутри них заложены какие-то специальные женские гормоны. Видео завирусилось в сети. Мировые СМИ подхватили скандальную историю. Только тогда в руководстве компании «БИК» осознали масштаб репутационных потерь и признали ошибку. Позже были проведены исследования, которые подтвердили, до 70% молодых потребителей предпочитают такие товары без гендерной маркировки.
5: Ошибка на миллион.

0: 10:30 в Москве, в студии Павел Потапов. Жителям домов в Тольятти, поврежденных при атаке БПЛА, восстановят окна, сообщил глава городского округа Илья Сухих. Жильцы эвакуированы, для них развернут пункт временного размещения. Система жизнеобеспечения Тольятти функционирует в штатном режиме. Ранее губернатор Вячеслав Федорищев проинформировал, что утром в субботу Самарская область подверглась очередной крупной атаке. Повреждены несколько многоквартирных домов. При попытке атаковать промышленное предприятие пострадал один человек. Российские вооруженные силы поразили инновационный электроплавильный комплекс металлургического завода «Интерпайпсталь» в Днепропетровске. По данным Минобороны, это крупнейший на Украине производитель и поставщик металлопроката для военной продукции. Врачам Архангельской областной клинической больницы удалось стабилизировать состояние трех пострадавших в ДТП на М8. Один находится в крайне тяжелом состоянии. Также стабилизировано состояние пациентов в других клиниках, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Богданов. Авария произошла накануне вечером. Микроавтобус столкнулся на встречной полосе с лесовозом и легковым автомобилем. По предварительным данным, погибли 13 человек, из них двое детей, 8 пострадали. Франция выступила за исключение российского бизнесмена Алишера Усманова из санкционных списков, сообщает Евроньюз. Однако решение Парижа не вызывает понимания у других европейских стран, отмечает телеканал. По словам европейского источника, это вызвало множество вопросов о мотивах Франции. Он также отметил источник, что причины такого решения – экономические соображения. Методические рекомендации Минпросвещения по работе педагогов с искусственным интеллектом исключают применение ИИ учениками начальной школы. При этом в средних классах нейросеть может использоваться для проверки гипотез и поиска информации, сообщила ТАСС, директор Института истории, гуманитарного и социального образования Новосибирского педагогического университета Ольга Хлытина. Подробности в телеграм-канале РБК и в МАКС.
1: Относительно последней новости, недавно видел шутку в интернете. Учительница спрашивает Вовочку, почему ты не сдал сочинение? Он отвечает, я попросил нейросеть написать про то, как я провел лето. Она выдала рассказ про колонизацию Марса. Я решил, никто не поверит, поэтому и не сдавал сочинение. Вот что-то вроде нейросеть помогла бы мне это как-то изложить более стройно. 10:32 в Москве, у микрофона Илья Приходько. Ключ на 14. Ставка не изменилась прямо сейчас подробно. Банк России все-таки взял паузу впервые с апреля 2025 года. Нынешнее решение можно назвать ожидаемым. Во всяком случае, таким был консенсус прогноз экспертов, в том числе и в нашем эфире они сходились во мнении, что регулятор не станет менять уровень ключевой ставки. Чем на этот раз регулятор мотивировал свое решение и что об этом думает бизнес, разбиралась Ольга Зуева.
2: По словам главы регулятора, проинфляционные риски выросли, поэтому экономике пока необходимы умеренно жесткие денежно-кредитные условия. Все дело в том, что летом ускорился рост цен, а годовая инфляция к 7 сентября выросла до 6,3%. Это связано как с сезонными факторами, так и с ситуацией на топливном рынке, потому что эта ситуация уже начала влиять на стоимость других товаров и услуг, заявила Эльвира Набиуллина.
3: Мы по-прежнему оцениваем проинфляционные риски как преобладающие и считаем, что они выросли. Экономика может снова вернуться к ситуации дисбаланса между спросом и предложением после того, как в первой половине этого года они пришли в соответствие друг к другу. Рост спроса может оставаться повышенным в результате более существенного бюджетного стимула и ускорения кредитования. При этом, если восстановление производственных возможностей потребует больше времени, чем в базовом сценарии, это будет сдерживать рост предложения. В результате вырастет давление на цены. Высокие инфляционные ожидания могут усиливать эти эффекты. Но проинфляционные риски также связаны с напряженностью на рынке труда и внешними условиями.
2: Глава регулятора также уточнила, что пространство для снижения будут обсуждать уже на следующем заседании в октябре. Представители бизнеса все еще скептически оценивают высокий уровень ключа. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин решение ЦБ охарактеризовал как непозитивное. При этом отметил, размер ставки меньше беспокоит предпринимателей, чем эффект от того, что она сохраняется на высоком уровне столь длительное время. А вице-президент РСПП Александр Мурыча в нашем эфире заявил, что предпринимателей волнует таргет по инфляции в 4%.
4: Все-таки инфляция подрастает. Ну и рост денежной массы, который даже не предполагал Центральный банк, он около 13% годовых. Ну и сама экономика, признаки замедления, они тоже налицо и по росту ВВП, тем более по промышленному производству. Ну и главное для нас, когда мы ведем опрос, РСПП, индекс деловой среды, это очень важный показатель. У нас

0: остается на очень низком уровне, где-то 39-60% пунктов. В итоге мы, в принципе, находимся между двух огней. Эта инфляция не сдается, но экономика и, прежде всего, промышленность задыхается от дорогих денег. Неоднократно заявляли, что надо как-то, мне кажется, корректировать таргет 4%.
1: Также представители бизнеса призвали учитывать реальную инфляцию, то есть фактический рост цен, с которыми сталкиваются компании. Об этом, в частности, заявил управляющий партнер мультисемейного офиса «Сесигар» Ирина Жарова-Райт.
2: Поддерживать нужно реальный сектор экономики и дать для них субсидированную ставку, то есть отдельно выделенную с тем, чтобы экономика двигалась. Для того, чтобы это действительно помогло действовать сейчас, признать инфляцию, ту, которая на уровне рыночной, и ничего в этом стесняться. Мне было бы комфортно сейчас продвигать все задачи, которые стоят, конечно, на более субсидированные ставки, но удобно работать все, что вокруг 10. Но это мечты.
1: Эльвира Набиуллина на пресс-конференции парировала тем, кто ждет этого самого увеличения, и объяснила, почему считает такое решение вредным.
3: Мы не рассматриваем возможность увеличения таргета по инфляции. Считаем, что это будет крайне вредно. Те, кто это предлагают, они думают, что ставки от этого уменьшатся. Ставки от этого только вырастут. Доступность кредита от этого только уменьшится, потому что это будет означать более высокую инфляционную премию в ставках. Кстати, страны с развивающимися рынками, многие, которые начинали с цели по инфляции 4%, снижали эту цель именно для того, чтобы достичь роста благосостояния людей и более умеренных ставок, более доступного кредита.
1: Банки выдают кредиты по ставке, которая выше ключевой, и это приводит к еще большей закредитованности, считает руководитель швейного производства «Фест» Владимир Михайлов.
4: Все, что больше 10% банковский кредит, то это проблема для предприятий, занимающихся конкретно выпуском продукции. Сегодня, что такое 14? Ключ и плюс банки еще добавляют. У нас минимальная ставка сегодня по кредиту 17,5%. Понятно, что предпринимателям она невыгодна. Кредиты брать невозможно. Из-за того, что люди не покупают товары, им выгоднее положить деньги в банк на депозит. А предприятиям, так как не растет покупательская способность, компенсировать это приходится брать дополнительные кредиты в банках.
1: Однако глава ЦБ заявила, что денежно-кредитные условия уже не выглядят настолько ограничивающими, как можно было это предположить.
3: Мы видим, что компании улучшили свои оценки по будущему спросу. Это показывает наш мониторинг. Ценовые ожидания компаний выросли. И, соответственно, в реальном выражении денежно-кредитные условия уже не кажутся такими ограничивающими. Потому что при росте ценовых ожиданий происходит в этом смысле смягчение жесткости денежно-кредитных условий.
1: Также Набиуллина назвала две причины ослабления рубля этим летом. Во-первых, ситуация с российским экспортом, который сдерживают геополитические факторы и временное выбытие части логистических мощностей. Также одновременный рост импорта, в том числе нефтепродуктов.
5: Следующее заседание Совета директоров Банка России, посвященное ключевой ставке, состоится 23 октября. В Москве 10:38.
6: РБК отрасли.
7: Тыбанк открыл инвесторам доступ к торговле на бирже через ИИ-агентов. Автоинвестиции предоставили возможность клиентам подключать свой брокерский счет к внешним ИИ-агентам. Нейросети могут стать помощниками для инвестирования в дополнение к приложению и терминалу. ИИ-агент отслеживает рынок за секунды, обрабатывает терабайты данных, готовит аналитические сводки, помогает с ребалансировкой портфеля и учетом налогов. Пользователь может подключить брокерский счет к любому внешнему ИИ-агенту и самостоятельно настроить уровень доступа. От чтения данных до исполнения торговых поручений. Директор по развитию брокерских продуктов Т-инвестиции Александр Гусев отметил, что ИИ меняет опыт работы с платформой. Инвестор ставит задачу в чате, например, купить актив при достижении определенной цены, а агент сам запрашивает котировки, проверяет баланс счета и выставляет заявку через защищенный сервер. Он подчеркнул, что финальное решение о сделках остается за человеком.
6: РБК отрасли. Реклама.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Какой он? Мир современного искусства. Кто главный его герой и имена? Как проходит ярмарка «Космоскоу»? Разбираемся в большом проекте на РБК. Аналитика, мнения, впечатления и голоса современного искусства. Читайте интервью, колонки и другие материалы на сайте РБК «Стиль» 18+.
10: Платежи за рубеж больше не проблема.

0: самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: 10:40, точное московское время. У микрофона Илья Приходько. В столице запретили работу таксистов, зазывал. Накануне соответствующий приказ вступил в силу. Теперь водителям запрещено предлагать услуги такси на территории аэропортов, вокзалов и автовокзалов. Работать можно через приложение, службу заказа или на стойке вызова машин. Если углубиться в пресс-релиз столичного Дептранса, мотивация одна – безопасность. В ближайшее время подобные правки внесут и в столичный кодекс об административных правонарушениях. По словам руководителя таксопарка Next Евгения Ермолаева, новые правила должны обеспечить безопасность пассажиров.
2: Мы неоднократно были очевидцами, когда прибывающих гостей, особенно иностранных, довозят за какие-то астрономические суммы. На сегодняшний день все абсолютно могут пользоваться мобильным телефоном, у всех есть приложение. В аэропортах практически во все стоят стойки официальных агрегаторов, которые по фиксированной цене доставят из аэропорта в место назначения. В первую очередь это безопасность для пассажиров. Ты не понимаешь, с кем ты едешь, тебя просто схватили за руку, уговорили с обознили ценой. Все сравнивают эту цену с агрегатором, предлагают свои услуги с минусом комиссии. Либо наоборот, то есть не договариваются о цене, объявляют цену, когда уже довезли пассажира до места, и она в разы, прям может в десятки или в сотни раз отличаться от установленной.
1: Похожий запрет уже действует в Подмосковье, в Санкт-Петербурге, на Кубани и в некоторых других регионах. Тем временем Минтранс утвердил план по повышению доступности такси для семей с детьми. Дорожная карта разработана вместе с Яндексом, уточняет ведомство. План предусматривает распространение детских автокресел, а также привлечение и обучение водителей для перевозок семей с детьми. В Краснодаре, Нижнем Новгороде, Уфе и Челябинске проводится эксперимент с промокодами на скидку на поездки для членов многодетных семей. После анализа результат проекта Минтранс планирует разработать систему субсидирования таких перевозок. Прямо сейчас специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001-го.
3: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
4: Спецслужбы.
3: Сейчас я назову имя, которое вы никогда не слышали. Абу Зубайда. В разведдонесениях Буша он назван руководителем тренировочного лагеря для исламистов на границе Афганистана и Пакистана. Ближайшим соратником Усамы бен Ладена. В 99-м спецслужбы перехватили звонок, во время которого он сказал: «Время тренироваться подошло к концу». И начали разработку. А теперь еще одно имя, которое вы, вероятно, уже слышали. Дон Хитфилд. Канадец, который в том же 99-м перебрался в США. Руководил консалтинговой компанией, жил с женой в Бостоне. Ничего примечательного. Вот только за этой легендой скрывался полковник службы внешней разведки Андрей Безруков, мой сегодняшний собеседник.
5: Я вел семинар в Париже. Это было в отеле. Вдруг кто-то вошел в комнату и сказал: «Идите, смотрите на все экраны, которые там в холле были». На экране горящий World Trade Center. Могли подумать, да, вот бывает. Ведь был прецедент, когда небольшой, правда, самолет врезался в один из небоскребов в Нью-Йорке. Это было давно. Случайность. Мало ли что произошло. Но когда врезался второй самолет, стало понятно, что это теракт. И моя первая реакция – ну, мир не будет дальше таким, как он был до этого.
3: Листаю отчет ФБР о преступности в 90-х, и все становится на свои места. На протяжении 10 лет самые частые причины для ареста в США были... Давайте подумайте вместе со мной, это же детектив. Правильно, наркотики. На втором месте – вождение в нетрезвом виде, что, в общем-то, связано. На рубеже веков подразделения ФБР по борьбе с наркотрафиком

0: атакам было вдвое больше, чем по борьбе с терроризмом. В 1998-м разработана стратегия развития ведомства на 5 лет, где сказано, что компетенции в этой области нужно подтянуть. Сказано – сделано. Курс подготовки агентов ФБР занимает 16 недель. И теперь теме контртерроризма там посвящено 3 дня. Это не шутка. Атака на башни-близнецы, строго говоря, ускорила процесс, говорит Андрей Безруков.
1: Ведь до этого момента в Соединенных Штатах мы садились в самолет как в автобус. Никто ничего не проверял. Между странами можно было спокойно летать. Мы думали, что вот эта глобализация, мир открыт, он весь теперь будет связан между собой. После этого, ну, были, конечно, смешные вещи, когда были гигантские очереди на вход в аэропорты, когда шерстили буквально все, искали террористов везде. Какая-то бабушка, которая вот она совсем уже в этом кресле каталки, и ее оттуда вытаскивают, проверяют все. Всю ее бедную сумочку. Это занимает 20 минут. Все стоят, ждут.
0: Абу Зубайда, да-да, это имя придется запомнить, играл ключевую роль в организации перемещения боевиков по всему миру. Видимо, после того, как возглавлял тренировочный лагерь. Непонятно, разведданные запутанные. Все новые проверки в аэропортах – его проблема. Дон Хитфилд, он же полковник Андрей Безруков, тоже должен был пересмотреть протоколы своей безопасности. Ну, мне так казалось. А он не соглашается.
1: Понимаете, когда разведчик работает, он сразу предполагает то, что его везде видят и слышат. То есть для нас ничего не изменилось. Наше поведение уже сделано так, что ничего ни по телефону, ни в закрытом помещении, ни в машине мы не можем сказать, потому что где можно установить какую-то аппаратуру, даже дистанционную, то есть за несколько метров, даже десятков метров вас можно слышать, вы ничего такого, что вы не можете сказать открыто, не говорите. Это правило. То есть нам, в общем, все равно. Слушают нас, не слушают.
0: Полковника Безрукова раскрыли в 2010 году. Он входил в группу Чапман, которую, как известно, выдал информатор. Оснований сомневаться в его методах конспирации у нас нет. Впрочем, журнал «Тайм» называл его спящим агентом, задачи которого непонятны. Задачи другого нашего героя, Абу Зубайды, менялись каждый месяц. В сводках ближневосточных шпионов говорилось, что он якобы создал первую электронную версию так называемой энциклопедии джихада, сборника инструкций «Сами понимаете чего». Теперь на CD-диске. Подготовка боевиков ускорилась, но теперь американское общество было к этому готово, вспоминает Безруков.
1: Стало сложнее. В том смысле, что везде Neighborhood Watch. Люди звонили в полицию от того, что по улице прошел вот кто-то такой, которого они приняли за кого-то. Подозрительность сразу у людей. Подозрительность к иностранцам. А мы все-таки были канадцы. Хоть, в общем, свои, но тем не менее. Вот эта общая атмосфера напряженности такой продолжалась несколько лет. Все проверки документов резко ужесточились, и мы к ним относились, конечно, гораздо более серьезно. Просто ощущение, что страна превращается в полицейское государство. Ведь огромные деньги были влиты в спецслужбы.
0: А еще им развязывали руки. Сейчас в это сложно поверить, но до терактов 11 сентября агенты ФБР не могли следить за иностранными гражданами без разрешения суда. Это последствия скандала предыдущей республиканской администрации, которая использовала силовиков для контроля за диссидентами. Теперь палки в колеса никто не вставляет. Прослушки, допросы и даже провокации. Все для дела.
1: Типичный пример. Находится человек из исламской среды, который где-то, может, высказывался по поводу того, что вот американцы лезут не туда, куда надо. К нему подводится агент ФБР, возможно, из той же среды, и этот агент начинает его, так сказать, подталкивать, типа того, что, ну, да, я согласен, давай бороться, давай устроим что-нибудь этим гадам, давайте я помогу собрать бомбу. Потом этот парень с этой бомбой идет куда-то, его останавливают, и он садится на пожизненное. Зачем это делается? Я себе задавал вопрос. Если подумать, то, что им хотелось сделать, это заявить очень громко о том, что что бы ты ни делал, скорее всего, это подстава.
0: Если схема рабочая, а в итоге она сработала, тогда у меня вопрос. Почему все это не было сделано раньше? В американской бюрократии есть такая аббревиатура PDB – President's Daily Brief. Это ежедневная справка

0: из 6, ну, максимум 8 абзацев о самых важных сведениях, полученных ЦРУ. К счастью, они рассекречены, поэтому я их изучила. С января по сентябрь 2001-го Бен Ладен упоминался в PDB больше 40 раз. Сначала абстрактно, в духе «разрабатывает планы по развитию связей», потом увереннее – да, готовит атаки, но то ли в Лондоне, то ли в Бостоне, то ли в Нью-Йорке. Запись от 17 мая, казалось бы, совсем в лоб. УБЛ, имеется в виду Усама бен Ладен, двоеточие. Операция запланирована в США. Правда, разведка признается, эти 5 слов произнес аноним, позвонив в одно из американских посольств и сразу бросил трубку. Но все равно, кажется, разведка просто пропустила крупнейший теракт в истории.
1: Ну да, в принципе, пропустили, конечно, но, слушайте, это нельзя требовать 100% гарантий. Да, были сигналы, что какие-то группы тренируются на тренажерах летать на самолете, но не тренируют посадку. Странно. Да? Но давайте будем серьезно. Эти выводы сделать очень-очень сложно. Потому что, в конце концов, террорист, когда он готовит операцию, он владеет инициативой. Выявить такую операцию можно только случайно.
0: Зато потом эффективно выявляли всех причастных. В 2002 году Абу Зубайда, наконец, задержан. В Пакистане, в числе еще десятков подозреваемых, череда депортаций, перемещений, Таиланд, Польша, Марокко. И в 2006 он в Гуантанамо. А дальше ничего не происходит. В смысле, нет ни обвинений, ни суда. Как так? За все эти годы сбора у ЦРУ ничего не нашлось, а у других разведок. А они, как выяснилось, не очень любят делиться информацией друг с другом, говорит Безруков.
1: И вот Конгресс разбирался потом после этого, пришел к выводу, что да, на самом деле нужно укреплять горизонтальные связи. Были сделаны площадки вроде Интеллипедии, где, в общем, собиралась информация из разных спецслужб для того, чтобы можно было ей делиться. Это привело, кстати, к другим проблемам. Челси Мэннинг и Сноуден. Mm-hmm. Каким образом они получили доступ к такому огромному количеству информации? Просто потому, что они смогли войти вот в эти платформы, где этот обмен происходил.
0: Обмен в итоге настроили, но причастность к Бен Ладену так и не доказали. Абу Зубайда в Гуантанамо до сих пор. Только в этом году правительство Великобритании согласилось выплатить ему компенсацию за пытки и условия содержания. Почему Великобритании? Их агенты участвовали в задержании. Вашингтон ничего не компенсирует. Какой же из этого следует вывод? И что в итоге произошло в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года? Отвечает Дон Хитфилд, он же разведчик Андрей Безруков.
1: Отчаянная реакция Ближнего Востока на то, что с ним пытались сделать. Такая вот эмоциональная, силовая реакция переделала Соединенные Штаты сами. Они ожесточились против мира, и это не позволило им миром командовать.
0: Полномочия спецслужб так и не были ограничены, что в очередной раз доказывает. 11 сентября – один день, который изменил все.
2: 9 сентября над Нижним Манхэттеном прошло большое шоу с участием дронов. 2977 БПЛА осветили Нью-Йоркскую гавань и мемориал 9-11 по одному свету за каждого погибшего в результате атак. Дроны также воссоздали силуэт башен-близнецов в полном масштабе. Организаторы мероприятия заявили, что шоу было разработано в сотрудничестве с ежегодной программой, которая направляет лучи света в небо, а память о событиях 9-11.
3: Кто есть кто? G-DU-01 выглядит так, будто его проектировали не в автомобильной компании, а в офисе IT-гиганта после удачной презентации нового ИИ-продукта. И это не метафора, потому что G-DU — проект, за которым стоят Baidu и Geely. Один умеет делать машины, второй — алгоритмы. Вопрос был только в том, получится ли из этого автомобиль, а не ноутбук с колесами. Вышло где-то посередине. Снаружи G-DU-01 выглядит так, будто дизайнеры объявили войну кнопкам, ручкам и вообще всему, что люди привыкли трогать руками. Кажется, если снять колеса, его вполне можно выставить в Музее современного искусства с табличкой «Размышления о будущем транспорта». Под кузовом два электромотора, полный привод и 550 лошадей. На дороге 01 удивляет еще сильнее, потому что он не похож на типичный китайский электрокроссовер. Подвеска плотная, руль острый, кузов почти не раскачивается. Такое ощущение, что инженеры Geely периодически забирали клавиатуру у айтишников и все-таки успели как следует настроить автомобиль. Но настоящий

0: и театр начинается внутри. Передняя панель практически полностью состоит из одного огромного экрана. Кнопок почти нет. Иногда вообще кажется, что если захочешь открыть бардачок, сначала придется согласиться с обновлением пользовательского соглашения. Главная фишка салона — это как раз искусственный интеллект. Именно он должен понимать голосовые команды, помогать водителю и постепенно брать на себя все больше задач. И правда, машина каким-то магическим образом знает ответ еще до того, как вы успели задать вопрос. Если бы Джиду был человеком, он первым делом утром проверял бы не новости, а наличие новой прошивки.
1: Кто есть кто?
0: Так кто есть кто? Джиду 01 — это смесь Tesla Model Y и большого планшета с водительским удостоверением. Он технологичнее большинства современных кроссоверов и быстрее, чем ожидаешь от настолько спокойного дизайна. В общем, это автомобиль для тех, кто считает, что будущее наступило еще вчера. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
2: По следам Космоскоу, что показала ярмарка, какие тренды обозначила и что все-таки происходит с современным искусством.
3: Медиатренды с Женей Стоговой.
2: У меня в эфире участники Космоскоу. Игорь Самолет, Артем Ляпин, Антон Мороков и дебютантка ярмарки Маша Лам. Как коллекционеры отреагировали на их работы? Где проходит грань между творчеством и ремеслом? И сколько все это стоит?
3: Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде. РБК тренды.
4: Композитные материалы превосходят металл по ключевым характеристикам и активно заменяют его в авиастроении и тяжелой промышленности. Из них производят прочные строительные конструкции, дорожные сетки, а также спортивный инвентарь – от лыж до сноубордов. Главное преимущество таких композитов – долговечность. Срок службы достигает 50 лет. При этом в медицине развивается принципиально иной тренд – разработка биоразлагаемых полимеров. В перспективе они позволят выпускать хирургические имплантаты, которые будут самостоятельно растворяться в организме по мере восстановления здоровой ткани.
5: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК.
6: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково.
3: Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?». По будням на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 11 утра в столице, в студии Павел Потапов. Трое несовершеннолетних и 10 взрослых, по уточненным данным, стали жертвами аварии на трассе М8 в Архангельской области, сообщили в региональном управлении МВД. Авария произошла накануне вечером. Микроавтобус на встречной полосе столкнулся с лесовозом. По информации областного Минздрава, 8 пострадавших, в том числе трое детей, были доставлены в больницы. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение в заповеднике Утриш под Анапой, сообщила глава города-курорта Светлана Маслова. По ее данным, с утра вертолет совершил более 20 сбросов воды на тлеющие очаги. Площадь, на которой удалось локализовать пожар, не уточняется. США оставили всего 2 временных коридора, в течение которых танкеры могут проходить через Ормузский пролив под их гарантированной защитой, сообщает Financial Times, ссылаясь на документы. Произошло это после усиления иранских атак. Владельцы судов должны подавать заявку в военно-морской координационный центр США. Затем ведомство передает морякам координаты, по которым те должны следовать в определенные часы, в основном по ночам. Министр сельского хозяйства Португалии Жозе Мануэль Фернандеш призвал Евросоюз выделить средства на оплату работы пастухов. Они будут пасти скот в районах с высоким риском лесных пожаров, сообщает политика. Фернандеш предложил оплачивать выпуск коз за счет средств от торговли квотами на выбросы. Издание уже писало о том, что выпуск пожарных коз в качестве превентивной меры для борьбы с распространением лесных пожаров был одобрен Еврокомиссией в этом году. Отель ITC «Морья» в Нью-Дели приготовил для президента России специальные угощения, включая коллекцию шоколадных матрешек, шоколадную скульптуру с русским пейзажем и специальные тали с традиционными индийскими сладостями, сообщает Нью-Дели Телевижн. Накануне премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил Владимиру Путину книгу с древнеиндийским трактатом о жизни Тирукурал на русском языке. Подарок он вручил перед началом двусторонних переговоров на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Больше новостей на сайте РБК.
2: Одиннадцать часов, 2 минуты, точное московское время. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. И в этом часе программа «Технологии и тренды». Анализируем рынок роботов, кто реально на них зарабатывает, а не просто собирает лайки. Почему продажи разошлись с медийностью и что из китайского опыта доберется до России. Математики против искусственного интеллекта. Они считают, что гонка компаний в области ИИ за решение математических задач может навредить научной работе. Выясним, так ли это. Ну а прямо сейчас о том, что более 90 тысяч пострадавших от происшествий селлеров «Озон» получат страховые выплаты от «Ингостраха». Об этом сообщила РБК пресс-служба «Маркетплейса». Прямо сейчас все подробности. Деньги начнут перечислять продавцам 15 сентября. Кого же это коснется и насколько поможет пострадавшим предпринимателям, разбиралась Далила Цельбель.
3: Страховые выплаты получат бизнесмены, которые подпадают под условия программы страхования и чьи товары имели активный полис на момент инцидента. Это касается повреждения на складах «Озон» в Самарской области, Республике Адыгея и Дагестане. Здесь отмечу, что селлеры получат только первую часть от суммы страхового возмещения. Остаток будет выплачен после того, как пройдет инвентаризация и станет понятно, каковы реальные размеры ущерба. Я пообщалась с несколькими селлерами, и в целом они позитивно реагируют на эту новость. Так, селлер Максим Попов, у которого пострадала товаров примерно на 5 миллионов рублей, воспринял ее с оптимизмом.
4: В принципе, это выплаты по продажной стоимости товара за вычетом комиссии, логистики и других расходов, которые мы обычно несли на маркетплейсе. Это вполне адекватно получить выплату по своему товару за вычетом стандартных расходов «Озон». Мы очень надеемся, что возмещение будет без всяких оговорок, без всяких подводных камней. То есть мы получим сразу деньгами на счет. У нас 3 кабинета, на все 3 подключена эта страховка. При стоимости товаров 12 миллионов в продажных ценах мы платим за эту страховку примерно 200 тысяч рублей в месяц. Это действительно дорого относительно продажной стоимости товара, но в текущих условиях эта цифра кажется вполне адекватной.
3: Размер страхового возмещения по каждому случаю определяется в соответствии с условиями программы страхования и применимой методикой расчета. Взаимодействие предпринимателей с «Ингострахом» будет идти онлайн через личный кабинет продавца «Озон». Marketplace особенно подчеркивает, что селлерам ничего не надо делать для того, чтобы получить первую часть выплат. Когда деньги будут им перечислены, им придет сообщение в личном кабинете на «Озоне». Селлер Сергей Семенов считает, что выплаты по частям

0: могут быть не лучшей стратегией со стороны маркетплейса.
1: Там написано прямо, что это первая часть выплат. Когда Озон говорит, что это первая часть выплат, не все это читают, и по факту многие получат сумму не ту, на которую они рассчитывали, и будут выступать негативно относительно этой страховки, поскольку, как я понимаю, все уже эти деньги потратили

0: инвестиции достигают очень приличных размеров, в общем-то, сопоставимых с годовой прибылью самой компании «Ингосстрах», они поднимали тарифы в несколько раз. Мы приняли решение, что лучше платить. Эта сумма не превышает 2% по нашим расчетам от величины хранящегося товара. Это для многих близко к тому, что это 20-25% от всей прибыли, которую компании получают. Но лучше вернуть хотя бы какую-то часть утраченного товара.
1: Цены на страховку планируют повысить. С 5 октября для селлеров вступят в силу новые тарифы. Сейчас ежедневная плата за страховку от массовых повреждений и атак БПЛА 115% от общей стоимости переданных в Озон товаров. С 5 октября оплата за страховку будет зависеть от размера компенсации, который рассчитывают по формуле «действительная стоимость товара умножить на коэффициент возмещения». Тариф составит 838% в день от размера компенсации. Из-за дороговизны селлер Анастасия Кожухова решила свой товар не страховать. И несмотря на то, что потери у нее весьма существенные, она ни о чем не жалеет.
2: Страховка исчислялась комиссией к стоимости товара. То есть это не история про то, что ты положил единицу товара. Ее страховка на время хранения, например, стоит 5 рублей, 10 рублей, 100 рублей, неважно. Это была стоимость комиссии к продаже. Страховка платилась по принципу, вот ты продал товар, и ты должен, например, еще там 2,5% к стоимости комиссии. При том, что комиссия 50% да, от стоимости товара. Например, товар у тебя стоит 500 рублей, значит, комиссия стандартная 250 рублей. Там еще логистика хранения, ты все равно оплачиваешь. Но еще в комиссии ты платишь 2,5%. Это в нашем случае означало, что мы еще платим из себестоимости товара. На данный момент наши потери в Озон существенные, но если бы мы платили страховку, это бы все равно не компенсировало нам потери.
1: Ранее стоимость страховки уже повышали. В конце июля она выросла более чем в 3 раза. Чтобы не переплачивать за страховку при хранении на складах Озон, лучше не держать там слишком много товаров. Такой совет селлерам дает сам Marketplace. Кроме того, добавлю, что с 5 октября «Ингосстрах» сможет менять тарифы страхования в одностороннем порядке, предупредив продавцов за 5 дней. Также страховщик получит доступ к информации о дате рождения индивидуального предпринимателя и содержанию вопросов, которые он задавал относительно страховки или выплат.
3: Это была Далила Цельмель. Склады «Озон» подвергаются регулярным ударам с августа. Так, 22 числа под удар дрона попал склад маркетплейса в Самарской области. Оттуда эвакуировали 500 человек. В ночь на 24 августа украинские БПЛА атаковали 3 логистических центра «Озон» в Махачкале, Краснодаре и Адыгейске. Также атаки подверглись объекты «Озон» в Оренбургской и Ростовской областях, а также в Белгороде. И буквально накануне, по данным газеты «Коммерсант», Минэкономразвития запустила программу льготных кредитов для селлеров Wildberries, которые пострадали от атак беспилотников на склады маркетплейса. Каковы основные условия программы? Ставка, ключевая ставка ЦБ плюс 3 процентных пункта, сумма от 500 тысяч до 500 миллионов рублей, срок льготного кредитования 1,5 года, а совокупный лимит программы 50 миллиардов рублей. В программе участвуют 73 банка, перечень можно найти на сайте корпорации МСП, о старте выдачи нужно уточнять напрямую в банках партнеров. Через несколько минут в нашем эфире программа «Технологии и тренды».
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
5: Вы это слышали?
6: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
5: Теперь слышали.
6: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
5: 18+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.

0: секунд 9,32 быстрее рекорда Усейна Болта. А год назад лучший результат на тех же играх был 21 с лишним секунды.
1: А параллельно самый известный производитель этих роботов, компания Unitree, вышла на биржу с ростом 629% в первый день. И за неделю потеряла половину стоимости.
0: То есть рекорды роботов растут, а рынок в них, получается, как будто не очень-то и верит. Вот с этого и начнем.
2: Технологии и тренды.
0: Я Аркадий Глушенков, со мной Иван Звягин, и с нами Алиса Конюховская, основатель компании «Робобизнес», которая только что вернулась с двух главных робототехнических событий Китая. Привет, Алиса!
3: Привет-привет!
0: Ну что, как ты характеризуешь рынок в Китае? Индустрия сейчас на подъеме или на перегреве, если коротко?
3: Одновременно и то. И на подъеме, и на стадии перегрева, потому что, конечно, гуманоидные роботы — это прям большой хайп, и к ним очень-очень много внимания. И, конечно, они становятся героями вообще всех социальных сетей. Но в то же время мы видим, как технологии совершенствуются, потому что, например, вот недавно там главные события какие? Это был World Robot Conference в Пекине, и потом там же проходили Всемирные гуманоидные игры, уже вторые. Я была и в прошлом году, и в этом году, и могу сказать, что если в прошлом году роботы бежали на ручном управлении, за ними бежали мальчики-разработчики, и
0: нужно было еще поспевать за своим роботом.
3: Надо было успеть за этим роботом и им управлять, это была тяжелая задачка. В этом году роботы уже бежали автономно, и это большой вообще сдвиг в области робототехники, потому что у этих роботов повышаются их возможности. Но здесь надо отметить, что одно дело там бегать и преодолевать препятствия, совсем другое — это уже управлять какими-то небольшими предметами. Потому что, например, помимо спортивных дисциплин, такие как там бокс, тайчи, бег, прыжки в длину, были также очень практичные задачи, там переместить куда-то коробку или, например, взять, знаете, вот в аэропорту, когда есть очередь, есть такие ленточки.
0: Да.
3: И вот робот должен был взять эту ленточку и ее вот туда вот вставить.
0: Пристегнуть к столбику. Да. Вау, это, оказалось... это и для человека, это, в общем, непростая задачка.
3: Да. И в целом там даже... больше происходили не в автономном режиме эти задачки, а в режиме телеуправления. Ага. То есть сейчас во многом для практических задач роботы еще управляются оператором, который в костюмчике или там с джойстиками может или рядом стоять, или у него может быть на глазах вот VR, и он будет эти задачки выполнять для того, чтобы робот делал эти движения. Сейчас основная проблема повышения автономности всех роботов — это сбор данных. Вот, например, в искусственном интеллекте для того, чтобы искусственный интеллект мог генерировать тексты, звуки, картинки и прочее, мы им скормили очень-очень-очень много картинок, звука и так далее.
0: Весь интернет. Мы просто взяли
3: весь интернет. Туда вот взяли и дали. А у роботов такого нет. У нас нету базы данных того, как мы там перемещаем ручку, стакан, бутылку и прочее. А все эти разные предметы, это разные могут быть траектории движения, разный захват. По-разному мы берем эти предметы. И сейчас по всему Китаю есть центр сбора данных для того, чтобы потом уже на базе этих данных создавать модели, которые будут уже управлять гуманоидными роботами. И сейчас все только-только в стадии развития и создания этих баз данных для того, чтобы потом эти роботы могли быть автономными.
1: Давайте посмотрим. Unitree вышла на IPO, а не кто-нибудь другой. И 629% в плюсе в первый день. А потом за следующую неделю минус 53. За что инвесторы-то в итоге заплатили?
3: Потому что все туда забежали, такие, Unitree, это прям один из самых знаменитых брендов китайских роботов. Конечно, все туда ломанулись, и был перегрев. Но потом потихонечку ситуация выправится. Но по моим ощущениям, Unitree потихоньку начинают терять свои лидирующие позиции. Они были пионерами, да, они выстрелили со своим роботом G1, который маленький такой робот, который везде используется для там развлечения, для того, чтобы люди на них учились, там студенты учились на них что-то делать. Поэтому в целом сейчас очень много других компаний, которые делают тоже роботы, которые могут с ними конкурировать, там, например, тот же Agibot, Galbot, NGNI делает мощных, интересных роботов. И сейчас, прям десятки, сотни компаний в Китае разрабатывают решения и двигают немножко Unitree с лидирующей позиции. Например, у Agibot и их третий новый робот очень классный такой, большой, классно танцует. И о них есть, например, сейчас высокогрузоподъемный робот на мобильной платформе. То есть они ориентируются очень хорошо на разные бизнес-применения. У Unitree сейчас нет нормальных бизнес-применений. То есть все роботы, которые они делают, они, например, до сих пор не выпустили робота на мобильной платформе, который мог бы для бизнеса использоваться. Все другие компании это сделали, они еще нет.
1: Это скорее аттракцион такой, чтобы рилсы посмотреть.
3: Ну,

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: В августе в Пекине роботы пробежали 100-метровку меньше, чем за 10 секунд.

0: да.
1: И удивительно, что на этом аттракционе можно на бирже очень неплохо зарабатывать. Да? То есть, если сильно упрощать, конечно, то, что
0: сейчас
1: мы говорим.
0: И другие выйдут. Сейчас же и Агибот в какой-то момент выйдет, и Engine AI, и там, ну, их там очень-очень много.
1: Если брать цифры по отгрузкам, то Unit 3 себя очень хорошо чувствует. Агибот тоже или лидер, или там один из лидеров. Но что такое вообще цифры по отгрузкам? Потому что я так понимаю, что очень многие компании, как в Китае, так и по миру, покупают роботов, но, как ты говоришь, пока не очень понятно, где их использовать.
0: Да, могу сказать следующее. Сейчас последние данные, которые публиковал Агибот, что они всего сделали 15 тысяч роботов, а Unit 3 сказали, что они за все время вот сделали порядка 18 тысяч роботов. Причем в прошлом году и та, и другая компания, у них было там 5-6 тысяч роботов за прошлый год. То есть они за этот год очень значительно увеличили продажи. Но с точки зрения, что это за отгрузки, ну, вообще у этих компаний, может быть, там очереди просто стоят, чтобы к ним прийти, посмотреть их роботов и их купить. Но вот с точки зрения бизнеса, например, есть серьезные игроки, которые тоже разрабатывают гуманоидных роботов, но они их еще там не продают. Например, Хикробот. Они их вообще не продают, потому что у нас это на разработке. Мы понимаем, что это не готовый рыночный продукт, мы не будем его продавать, пока мы его там не допилили, для того, чтобы, ну, это не портило отношение к нам, как к серьезным игрокам. Вот. Сами эти роботы к серьезной эксплуатации не сильно готовы, потому что это важно, как робот будет заряжаться, как, сколько он будет работать и так далее. Сейчас это больше вот все, что касается там прямохождения и вот двуногости, это все для развлечения. А все, что касается мобильных платформ, гуманоидно-мобильных платформ, это как раз для бизнеса, потому что эти роботы могут взять что-то и перевезти куда-то, да, перемещать и передвигаться, и быть более стабильными.
2: А реально-то в итоге покупают гуманоидов или вот эти колесные платформы?
0: И то сейчас покупают, но на колесных платформах там могут больше собирать тоже какие-то данные для того, чтобы потом это все применять для бизнеса. Сейчас реальных бизнес-кейсов не так много. Сейчас ну, компании решают задачу интеграции, потому что, например, в промышленной робототехнике есть производители роботов, а есть те, кто внедряет этих роботов в компании-интеграторы. То же самое будет и в гуманоидной робототехнике, кто-то должен будет это внедрять и интегрировать. Вот, например, у нас на телефоне, на компьютере есть приложение. И нам надо будет для того, чтобы робота использовать для чего-то, купить это там приложение, может быть, если нужны другие захваты там какие-то, чтобы мы их переустановили, для того, чтобы робот мог выполнять эти задачи. И вообще вся эта тема с гуманоидами, она почему развивается? Потому что все хотят создать какое-то универсальное устройство, которое сможет выполнять всякие разные задачки и не будет узкофункциональным. Потому что все роботы, которые сейчас есть, они узкофункциональные. А здесь есть мечта, что мы вот сделаем одну какую-то платформу, которая сможет выполнять все, что нам там надо.
2: Ух, вот это будет будущее, конечно, когда мы будем загружать в робота скиллы, как сейчас в нейросети. Ну что, может быть, тогда вернемся немножко на шажочек назад, поговорим снова об этих чудесных робототехнических играх, потому что я смотрел видео оттуда. Это настолько интересно. Это интереснее, чем Олимпиада, друзья мои.
0: Я там вообще была, могу рассказать, как все вживую происходит. Стадион, который вообще предназначен для зимних видов спорта. Он закрыт, сделан у него там манеж, и ты сидишь на трибунах, и есть вот этот манеж, где роботы бегают, а в центре много разных зон, где еще параллельно происходит куча соревнований. И ты, как СДВГшник, вообще не понимаешь, куда смотреть.
2: Да, потому
0: что
2: везде
0: что-то происходит. Классно это видеть и в трансляции, и на месте тоже быть, на самом деле, прикольно. И вообще можно туда поехать, купить билет и тоже в этом всем поучаствовать, посмотреть. То есть это не так уж как бы...
2: Дорогие билеты, кстати.
0: От нескольких тысяч рублей до 8 тысяч рублей может быть билет.
1: Класс. Все-таки, если говорить про будущее роботов, хочется закончить каким-то таким взглядом в будущее. Если я правильно понимаю, то основатель Unit 3 тут на этой World Robot Conference сказал, что мы думали, что мы достигнем универсальности лет через 5, а теперь посмотрели на все происходящее и понимаем, что лет через 5-10. Ты, как специалист, который давно за этим следит, что видишь и насколько рассчитываешь, что роботы действительно станут универсальными в каком-то ближайшем будущем?
0: Ну, 5-10 тоже, наверное, скажу. То есть чему-то они научатся через год, 2-3, каким-то простым задачкам управления,
1: например,
0: с крупными предметами. Ну, например, мне кажется, одна из первых задач, которая реально пойдёт...
1: Разгрузка на складах.
0: Полетирование, деполетирование.
1: Да.
0: Вот это прям, наверное, скорее всего, будет ну, чем-то из первых.
1: Давай поясним, что полетирование, деполетирование – это суперважная задачка для любого распределительного центра. Если вы отгружаете что угодно от помидоров, заканчивая ноутбуками, то вам нужно это все складывать на палеты и потом раскладывать, потом опять складывать, когда это уходит с распред-центра куда-то в конкретный магазин. В общем, это супер полезная задачка для экономики. которую сейчас выполняют люди, которые вообще делают супер неинтеллектуальную работу.
0: Да, и там еще есть трудности, потому что сейчас это все стандартизировано, там роботы перемещают ящики одинаковые. Они только
1: на палеты на самом деле выкладываются разные ящики.
0: Да, да, да. Там все абсолютно разные. И сейчас промышленные роботы уже умеют, например, складывать, перекладывать, делать палетирование, например, с разными ящиками. А гуманоиды еще только этому научатся. И когда они это смогут делать, то это будет, конечно же, значимый прорыв. Но я могу сказать, что ритейл, например, и в магазинах тоже гуманоидные роботы нужны. Сейчас, например, в Китае очень много кейсов, как роботы берут что-то с полки. Ну, это скорее для дарксторов такая история, что вот мы, когда курьером что-то заказываем...
1: Да, брать корзину. Яндекс.Лавка, еще... самокат, вот это все.
0: Да-да-да, надо, чтобы кто-то собрал заказ, и вот это тоже сейчас отрабатывает.
1: И это, на твой взгляд, оптимальнее делать гуманоидным роботом, а не каким-то на мобильной платформе? Или это открытый
0: вопрос? Это как раз это гуманоидный робот на мобильной платформе, потому что у тебя есть мобилка с двумя руками. Вот. Но там...
1: А, то есть у него ручки сверху, да, а внизу, да, тележечка.
0: Ну, да, то есть надо понимать, что сейчас есть вот это вот разделение, есть роботы, которые на ногах ходят, а есть те, которые ездят на тележке. И тележка, это, конечно, ну, значит, что робот будет стабилен. То есть у него будет стабильная база, которая может перемещаться. Двуногость, она нестабильна. И с другой стороны, когда робот на мобильной платформе, оно еще может, например, батарея у него под руками снизу расположена, он может и сам вытаскивать батарею и вставлять новую. Есть сейчас еще тренд того, что роботы будут меняться чисто физиологически, механически, точнее. Да. Просто потому что, ну, у нас есть там представление, какими они должны быть, но когда механически происходит совершенствование конструкции и там удешевление производства, и, там эксплуатация начинается, понятно, каким он должен быть. Ну, например, у гуманоидов, которые выполняют бизнес-задачки, у них на руках должны быть камеры. Они должны видеть, что они берут. Вот у нас на руках нету камер. А у них они есть для того, чтобы они могли взаимодействовать с предметами.
2: Форма воды, помните?
0: Да, вот-вот.
1: Давай коротким блицем закончим наш разговор сегодняшний. Сколько стоит приличный китайский гуманоид? Давай две цифры назовем в Китае и сколько стоит, когда его в Россию привозят?
0: Ну, это может быть 2-3 миллиона
1: рублей.
0: В рублях, да, уже, ну... Общая проблема того, что китайские гуманоиды, которые начинают ехать в Россию, становятся в два раза дороже. Есть гуманоиды, которые, там, например, с высокой грузоподъемностью, они могут стоить в Китае 8-10 миллионов, а в Россию доезжать с прайсом 15-16 миллионов.
1: А там, почему?
0: Пошлины? Ну, потому что пошлины, НДС, размеры этого гуманоида и прочее.
2: Дорого. Но с учетом этих цен, первая отрасль в России, где гуманоиды станут обычным делом, на твой взгляд?
0: Сначала обычным делом станет то, что люди собирают данные. Они будут в ободочках, где у них вот снизу есть камеры, которые снимают их действия, и в том числе они будут в перчаточках для того, чтобы все эти данные собирать. Это будет первым делом.
1: А где ты ждешь, что это появится? Озон, Вайлдберриз, вот всякие маркетплейсы?
0: Это появится в ритейле, на складах вот Якома, скорее всего, и, скорее всего, пищевые предприятия. Вот это три главных вот таких ниши, в которых вообще сейчас активнее всего идет тема автоматизации, роботизации, и там большая зависимость от ручного труда, людей не хватает.
1: Спасибо большое. Это была Алиса Конюховская, основатель компании «Робобизнес» и программа «Технологии и тренды».
3: Портфель.
4: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». Каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
3: Кинопортфель.
4: Сегодня мой выбор – американская комедия «Аферисты Дик и Джейн развлекаются». 2000 год, Дик Харпер – получает резкое повышение в крупной корпорации «Глобозин», и его просят уже завтра выступить в телевизионном эфире с комментарием финансовых результатов компании. Вместе с женой Джейн они строят планы на безбедную жизнь. Джейн успевает уволиться с нелюбимой работы, но уже на следующий день в прямом эфире становится понятно, что Дика подставили. Акции компании обрушились, Дик потерял работу, пенсионные накопления и привычный уровень жизни. Самое обидное, что обычные сотрудники пострадали, а генеральный директор вышел сухим из воды.
5: Он обанкротил компанию и сбежал, прихватив 400 миллионов долларов.
3: Наши сбережения, пенсия, все пропало. Вот такая закавыка, Дик.
4: Главные роли в фильме исполнили Джим Керри и Тиа Леоне.

0: Картина вышла на экраны в 2005 году, обыграв реальное банкротство компании Enron в 2001. Эту историю вам расскажут в фильме, заставив не раз от души посмеяться. А я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Дик полностью зависит от одной компании. Когда она рушится, он теряет и зарплату, и все сбережения. Вывод. Высокий доход не означает финансовую устойчивость. Важно иметь накопление и желательно не в акциях работодателя. А еще лучше не строить всю свою жизнь на одном источнике дохода. Второе. Дик и Джейн от безысходности становятся грабителями и аферистами, но делают это вместе. Они обвиняют друг друга в прошлых финансовых неудачах и денежном крахе. Вывод. Деньги деньгами, но любовь и поддержка близких гораздо важнее. Сделайте паузу и посмотрите фильм «Аферисты. Дик и Джейн развлекаются». Добавьте в свой кинопортфель комедию, которая напоминает, как важно иметь подушку безопасности и не иметь долгов, даже если у вас сейчас высокая зарплата.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
1: Нет, согласен. Ну,
2: это за полгода, а годовых это уже получается 40.
3: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Идеалист – это тот, кто помогает разбогатеть другим. Генри Форд.
5: По следам Космоскоу, что показала ярмарка, какие тренды обозначила и что все-таки происходит с современным искусством.
4: Медиатренды с Женей Стоговой.
5: У меня в эфире участники Космоскоу. Игорь Самолет, Артем Ляпин, Антон Мороков и дебютантка ярмарки Маша Лам. Как коллекционеры отреагировали на их работы? Где проходит грань между творчеством и ремеслом? И сколько все это стоит?
4: Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде.
6: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК. Что это было? В эфире.
7: Основатель Amazon Джефф Безос как-то сказал: «Ваш бренд – это то, что люди говорят о вас, когда вас нет в комнате». Вот как вы понимаете, что такое личный бренд и из чего он складывается?
8: В целом я могу согласиться. Профессионалы начнут сегодня дискутировать, в чем разница между брендом, репутацией и так далее. В целом это, конечно же, мгновенная реакция на упоминание человека. Равно как и мгновенное упоминание, реакция внутри тебя на упоминание бренда, товара или услуги. Вот мы говорим условно «Аэрофлот», и у вас в голове сразу возникает какая-то реакция на это. Она может быть положительная, она может быть отрицательная, в зависимости от личного опыта и так далее. То же самое с людьми.
3: Писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15.10.

11:30 в столице, в студии Павел Потапов. Один человек погиб, 14 пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Среди пострадавших четверо детей. Медики оценивают состояние двух взрослых и двух детей как тяжелое. Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Веселое. Сегодня в ДНР сообщили в Минобороны. Премьер-министр Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра просвещения Владимира Желонкина по его просьбе. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Как стало известно Интерфаксу, заявление об уходе Желонкин подал еще 9 июня. Страны БРИКС согласовали Нью-Делийскую декларацию саммита объединения.

0: объединения, утверждает индийский телеканал НДТВ. В документе подчеркивается, что диалог и дипломатия являются верным путем развития. Телеканал назвал согласование декларации дипломатическим успехом индийской стороны. Официальное сообщение от организаторов саммита пока не поступало. Россия и Китай могут легко принять меры для обхода американской системы противоракетной обороны Golden Dome, «Золотой купол», говорится в докладе Центра исследований в сфере внешней политики. Главная уязвимость системы, как считают аналитики, — окно для перехвата. Спутник должен успеть сбить ракету, пока та еще разгоняется. Это время, указывают исследователи, зависит от противника. Россия и Китай могут сократить окно для перехвата, создав более ракеты с более быстрым горением двигателей. Тогда американские перехватчики не успеют их сбить. ИИ-агенты OpenAI причастны к атаке на сервис для программистов, сообщает Wall Street Journal. По словам представителей компании, модели должны были выполнять безобидные задачи, однако ИИ-агенты сбежали из тестовой среды, устроили хаос на платформе Ruby Gems. Они создавали новые аккаунты каждые 2-3 минуты и загружали сотни файлов, которые выглядели как спам. Атака была настолько массовой, что администрация платформы на 4 дня приостановила регистрацию новых пользователей. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Все-таки еще много вопросов к искусственному интеллекту. Вот и математики против нейросетей. Все подробности прямо сейчас. Лауреаты медали Филдса, это самая престижная международная награда в области математики, предупредили, что гонка компании в области ИИ за решением математических задач может навредить научной работе и нарушить сложившуюся систему развития и передачи знаний. Открытое письмо подписали 25 ведущих математиков. Они отмечают, что раньше решение известных задач становилось поводом для длительного изучения новых методов и идей. Результаты обсуждали, упрощали, связывали с предыдущими исследованиями, после чего они могли использоваться уже в других областях. А быстрые публикации результатов, полученных с помощью искусственного интеллекта, могут нарушить этот процесс. По мнению подписантов, это также создает вопросы об авторстве и плагиате. При этом они все-таки признали, что искусственный интеллект может ускорить математические исследования. И прямо сейчас к нам подключается заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова Российской академии наук Николай Андреев. Николай, здравствуйте. Вас лично тревожит стремительное развитие искусственного интеллекта, вот как математика?
2: Ну, это действительно потрясло все, на самом деле, математическое сообщество. Ведь математика — это же не про доказать конкретную теорему, это про познание мира. И действительно, для математиков самое важное — понять, почему так происходит, какие закономерности бывают, выделить самые главные закономерности, дать нам возможность человечеству пользоваться ими и в математике, и не только. И вот если мы говорим про искусственный интеллект, то в основе него лежат цепь Маркова. Если кто захочет, такое популярное изложение можно найти в книжке «Математическая составляющая» про статистику языка. Они были введены нашим вот российским математиком Андреем Андреевичем Марковым. И при конструировании больших лингвистических моделей, их тренировок, используют знания из многих разделов математики, накопленных человечеством. Что может сделать там искусственный интеллект современный? Mm-hmm. Представьте, у вас есть гвоздики, вбитые в доску. Вы на них накидываете веревочку, на все гвоздики, стягиваете ее. И какие-то гвоздики оказались внутри, какие-то гвоздики вот ограничат вам веревочку. Это называется выпуклой оболочкой. Искусственный интеллект прочитал кучу книжек, гораздо больше, чем один конкретный там человек, и он может внутри этой оболочки соединить там знания, доказать какую-то новую там теорему. Mm-hmm. И считалось, ну вот до недавнего времени, что это классный инструмент. Он вам, вы там не знаете чего-то, а он вам помог, что уже где-то похожее что-то было доказано, и вы можете это применить.
1: Но есть «но», наверное, да, естественно?
2: А?
1: Есть какое-то «но» в этом?
2: Есть, конечно, но вот действительно вот до недавнего времени казалось, что ну, хороший инструмент, который помогает. Но решение такой вот на вес токса объявлено, там еще сейчас на подходе говорят какие-то проблемы решенные, действительно заставляет задуматься. А вот позволит ли это развиваться в математике? Ну, действительно доказали какую-то теорему, но ее не осмыслили. Ее не поняли, что она значит для мира. А кроме всего прочего, смотрите, как у нас была устроена система образования в 20

0: привлекали много интересующихся молодежи. Там олимпиады, не только олимпиады. Дальше студенчество, аспирантура. И в это время научный руководитель давал молодому человеку задачу, которая, с одной стороны, интересна, с другой стороны, ему под силу. И там студент опубликовался. Его уже знают. Такой хороший стимул для продолжения занятий математики. А сейчас, ну, понятно, что вот уровень там студенческих, аспирантских работ, ну, и может сделать. Сможем ли мы воспитывать вот будущих математиков, которые будут гвоздики вне лыбкой оболочки современных знаний ставить, когда у него нет стимула и неизвестно, он может к 40 годам теперь какую-нибудь докажет, там, великую теорему поймет, что-то великое, а может, и не докажет, пойдет ли молодежь вот теперь на мехмат и так далее. И это тоже очень важный вопрос.
1: Все-таки, с вашей точки зрения, есть место искусственному интеллекту в математике?
0: Нет, место, конечно, есть. Но как теперь жить, как воспитывать молодежь, там, как заниматься математикой? И это теперь нужно обдумывать. Тут вот есть такая классная совершенно книжка Юрия Ивановича Манина «Математика как метафора». Очень советую там, нашим слушателям почитать ее. Тем, кто хочет понять, вот, математика это о чем? Ведь в математику шли не для того, чтобы прям ты писать. В математику шли, чтобы обдумывать. Ну, в некотором смысле игра в бисер, с одной стороны, а с другой стороны, это полезная игра для человечества. А как будет новая математика устроена, вот при наличии ИИ, все равно отрицать уже бестолку. Инструмент-то есть, его и использовать надо, и что его отрицать-то? Вот. Какой будет новая математика, как вот теперь образовывать, пока математическое сообщество не знает и думает действительно, как быть.
1: Угу. Все-таки больше вопросов, чем ответов. Благодарю вас. Николай Андреев, заведующий лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова Российской академии наук, был в прямом эфире радио РБК. Напомню, что ранее на этой неделе OpenAI заявила, что ее внутренняя ИИ-модель решила одну из 7 задач тысячелетия – проблему существования и гладкости решения уравнений Навье-Стокса.
2: РБК отрасли. Участники проекта «Сделано в Москве» заработали свыше 3,6 миллиарда рублей. За 4 года существования проекта производители получили почти 4 миллиарда рублей дополнительной выручки, а фестивальные площадки и маркеты посетили свыше 18 миллионов покупателей. Сегодня проект объединяет более 7,5 тысяч компаний крупного, среднего и малого бизнеса. Они производят продукцию в 35 категориях от модной одежды, обуви и украшений до детских игрушек, товаров для животных, спорта и творчества. Онлайн-каталог проекта за 2,5 года вырос более чем вдвое. С 20 тысяч позиций в начале 2024 года до более чем 45 тысяч к августу 2026 года. На маркетплейсах через брендированные витрины продано почти 500 тысяч товаров, что принесло бизнесу более 2 миллиардов рублей дополнительной выручки. Бизнес положительно отзывается об участии в проекте. По словам основательницы одного из брендов одежды, продукция стала узнаваемой, наблюдается стабильный рост продаж. За 4 года жители и гости столицы купили свыше миллиона изделий местного производства. В городе работает 5 фирменных магазинов, а производители могут бесплатно разместить продукцию на фестивальных площадках. РБК отрасли. Реклама.
3: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: 11:40 в Москве. Вы слушаете радио РБК. Центр избирком проверил декларации кандидатов в депутаты.

0: и указал, что некоторые активы они забыли упомянуть.
1: РБК коллекция.
0: Например, один из народных избранников запамятовал, что в Москве у него 407 земельных участков, но организаторы парламентских выборов исправили это недоразумение. Что еще забыли задекларировать кандидаты в депутаты, узнал Руслан Айнетдинов.
2: Начнем с «Единой России». Ее называют самой дисциплинированной партией. Кандидаты из «Единой России» подали декларации еще 21 июля. Всего о своем благосостоянии отчитались 56 губернаторов и 220 депутатов Думы, включая ее руководство. Ошибок в декларациях единороссов крайне мало, всего 12. И чаще всего они касаются акций, пифов или долях в компаниях. Например, депутат Астраханской областной Думы Евгений Апостолов не указал доход в 11,5 миллионов рублей от процентов по вкладам. А депутат Заксобрания Ростовской области Виктор Хаулын не указал долю в инвестиционном фонде недвижимости общей стоимостью в 12 миллионов рублей.
3: Возможно, это мелочь. Что еще?
2: 97 членов федерального списка партии «Коммунисты России» в своих декларациях заявили о полном отсутствии денег и имущества. Вообще ноль. Но Центральная избирательная комиссия выявила, что у 164 кандидатов деньги на счетах или хотя бы пенсия все-таки есть, а также квартиры и земельные участки. И все это не задекларировано. Аналогичные нарушения зафиксировали и в КПРФ. Кандидат в президенты России на выборах 2024 года Николай Харитонов забыл задекларировать долю в праве на земельный участок под квартирой в Краснодарском крае. Общая площадь участка около 2000 квадратных метров.
3: Легко не заметить.
2: Еще одну земельную ошибку зафиксировали у депутата Владимира Кашина. Оказывается, ему принадлежит нежилое здание в Москве площадью около 100 квадратных метров. Я дозвонился до Николая Харитонова с вопросом, а как такое возможно? Он ответил за всех.
4: Может быть, человек по ошибке. Может, он не предвидел, не предусмотрел. Да и соответствующие службы могли вовремя не подсказать, не поправить. Может, человек забыл. Поэтому надо всегда дать человеку возможность исправить ошибку. Чего скрывать? Помещение до помещения. Со мной никто, товарищи, не делится, у кого какие помещения. Так же, как и меня, никто не спрашивает.
3: Действительно, помещение до помещения. Пара тысяч квадратных метров легко, на самом деле, забыть. Но службы действительно могли бы подсказать. Здесь я солидарен.
2: Но ЦИК вообще-то спрашивает. А я отмечу, что незаявленные доли в 6 компаниях нашли у бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Депутат Ольга Алимова задекларировала доход в 9 миллионов рублей, но реальный доход, как оказалось, больше. Примерно наполовину от этой суммы. Выбивающиеся из колеи ошибок партии КПРФ нашли у московского муниципального депутата Дмитрия Медведева. Оказывается, ему принадлежат иностранные финансовые активы. Например, несколько инвестиционных паев. В частности, ирландской компании KBA Consulting Management Limited. Она занимается брокерскими услугами по ценным бумагам и управлению фондами. А также депозитарные расписки американских банков Citibank и американской инвестиционной компании Bank of New York Mellon.
3: Ну, хотя иностранные активы сейчас, может быть, и правда лучше не замечать.
2: В ЛДПР лидером по масштабу незадекларированных доходов оказался Александр Ханкеев. Налоговый обнаружила у него доходы на 34 миллиона рублей, а Банк России – паи инвестиционного фонда на 40 миллионов. Бизнесмен и участник СВО Владимир Кузнецов. Он не указал доход в 9 миллионов рублей и более десятка грузовых прицепов и полуприцепов. Земельную ошибку у вице-спикера Донецкого парламента Андрея Крамера также обнаружили. Он не указал жилой дом площадью около 300 квадратных метров. Я дозвонился и до него. Все объясняется региональной спецификой.
5: Мы справки подавали о недвижимости, которые скачивали, которые у нас госуслуги, да, где недвижимость зарегистрирована. А у нас, в Донецкой Народной Республике, вот Росреестр и Роскадастр, они настолько перегружены, что я документы в том году подал, у меня дом висел как в воздухе, то есть он с прошлого года регистрируется, у меня документы были в Донецкой Народной Республике. Пока они зарегистрировались в Роскадастре, 5 августа, получается, выдали мне документы о том, что он внесен в Роскадастр. У нас вся республика вот таким образом сейчас в Роскадастр заносится. Это не открытие какой-то недвижимости, ее смысла скрывать нет. Я в этом доме живу, у меня прописка там. У меня документов не было просто российских.
2: Ну и нужно пару слов сказать о новых людях. Кандидат в президенты 2024 года Александр Дованков задекларировал доход в 143 миллиона рублей, но не отчитался о 2 миллионах дохода от процентов по вкладам и об инвестиционном пае стоимостью еще около 10 миллионов рублей. Аналогичные нарушения нашли у лидера новых людей в Кемеровской области Максима Смирнова. Он задекларировал 6 миллионов, но налоговая нашла еще 34.
3: Обращаемся ко всем кандидатам в депутаты. Проверьте свои банковские приложения, чтобы не попасть в просак.
0: Руслан, ты изучил внушительный список деклараций. А кто проявил особые чудеса забывчивости?
2: Пожалуй, это депутат Казанской гордумы от «Справедливой России» Сергей Белоусов. Он забыл указать 407 земельных участков в Москве. В прошлом Белоусов был заместителем председателя комиссии Совета Федерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.
3: Как интересно совпало.
2: А также первым заместителем председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
3: Есть ли какие-то штрафные санкции, если если кандидат в депутаты что-то забывает задекларировать.
0: За забывчивость.
2: Нет, ничего за это не грозит. Согласно закону, передача недостоверных данных в ЦИК не влечет за собой каких-либо санкций, включая снятие с выбора.

0: выборов.
1: Напомню, выборы в Госдуму продлятся 3 дня подряд, с 18 по 20 сентября. Но основной день, он же единый день голосования, в воскресенье 20 сентября. Далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
2: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
3: Авиация.
2: Вам когда-нибудь доводилось летать американскими авиалиниями до 2001 года? Если нет, пристегните ремни. Я расскажу то, что сегодня звучит как сказка. Между Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Вашингтоном рейсы шли с частотой пригородного автобуса каждые 30 минут. Никакого контроля документов, даже паспорта. Для посадки в самолет достаточно просто показать билет контролеру. Любой человек мог проводить вас до дверей самолета и помахать рукой. На борт спокойно проносили воду, вино, маникюрные наборы и бритвы. Встроенные пепельницы – база. Никакого скучного принципа «safety first». Сейчас главное – комфорт пассажира. К этому стандарту стремились крупнейшие авиаперевозчики Земли. Кадры теракта, которые мир увидел в прямом эфире, просто не могли оказаться правдой, вспоминает заслуженный пилот России, бывший замглавы министра авиации страны Олег Смирнов.
4: Это из памяти не выкинешь. Когда я увидел вот эту картинку, это меня поначалу, когда первый влетел, меня шокировало. Я думал, это какой-то фейк. Просто не поверил, потому что это в голове не укладывается. Самолет с пассажирами на такой малой высоте и вдруг влетает в здание. Кроме того, я несколько раз, будучи в Соединенных Штатах, я бывал в этих высотках. Там находились офисы некоторых авиакомпаний. Близко я воспринял, потому что я был в этом здании.
2: Теракты на борту случались и до 11 сентября. Но регламент Федерального управления гражданской авиации США предписывал пилотам, цитата, «следовать стратегии полного непротивления, идти на переговоры, впускать угонщиков в кабину, сажать самолет там, где прикажут». Никто никогда до этого еще не имел дела с террористами, которые не требуют денег или убежища, не выдвигают политических условий, которые захватили самолеты с единственной целью – превратить гражданские лайнеры в управляемые крылатые ракеты.
4: Ну как, мы наоборот. У нас самое главное – избежать лобового столкновения с кем-либо. С птичкой даже. И даже песня про это есть, что отводят самолет в случае отказа там двигателей, пожара и так далее от населенного пункта, чтобы не повредить людей внизу. То есть отказ любой техники может привести, конечно, к столкновению, но в обязательном порядке командир корабля уменьшит режим работы двигателя или выключит двигатели перед столкновением. Потому что чем больше скорость, тем больше разрушений. Кинетическая энергия – это сильная штука. Он столкнулся со скоростью 800 км в час, поэтому пронизал это здание.
2: 2 суток небо над штатами закрыто. Полеты возобновили только утром 13 сентября по абсолютно новым правилам. Теперь двери кабины пуленепробиваемые. Их стали запирать на все время полета. Появилось правило 2. В кабине больше нельзя было оставаться одному человеку. Если пилоту нужно было отлучиться, его место на это время занимал старший бортпроводник. Весь экипаж начали обучать профайлингу и технике самообороны, чтобы находить пассажиров, которые могут угрожать безопасности. Но главное, изменился досмотр людей до того, как они поднимутся в самолет.
4: Появились новые регламенты. Предположим, осмотр пассажиров. Специальная аппаратура, очень дорогостоящая, когда человек проходит и весь просвечивается. Но в данном случае как раз террористы учли это дело. Они оружия не имели. Они складные ножики, которые, в общем-то, не представляют опасности.
2: Согласно официальному отчету комиссии 9.11, на рейсах 11 и 175, которые протаранили башни-близнецы, пилоты были зарезаны в первые минуты после захвата. На рейсе 77, который врезался в Пентагон, пилота тяжело ранили и вместе с пассажирами согнали в хвост Боинга. Обоих пилотов четвертого рейса, летевшего на белый дом,

0: Дом убили сразу после захвата. За штурвал сел террорист Зияд Джарах. Но пассажиры, вооружившись тележками с питанием и кипятком, попытались пойти на штурм кабины. Понимая, что до прорыва секунды, Джарах на огромной скорости спикировал Боинг на поле в Пенсильвании. Но все могло пойти иначе. Окажись у пилотов хоть какое-то оружие, делится Олег Смирнов.
1: Были времена, я их застал, и мои коллеги, 60-е годы, мы летали вооруженные. Командиру корабля и еще одному члену экипажа выдавались пистолеты с полной обоймой. Макарова. И мало того, выдавались еще нервно-паралитический газ. Такой баллончик, если вдруг что, человек отключается. Мы летали, но полет – это не место битвы. Поэтому все это было отменено.
0: После 11 сентября профсоюзы летчиков потребовали вернуть им право на самооборону. Так в США появилась программа FFDO. По ней пилоты гражданской авиакомпании могут иметь при себе ГЛОК со специальными экспансивными пулями. Применить его можно только в случае, если кто-то попытается прорваться силой в кабину. Точное число вооруженных пилотов засекречено правительством США.
1: Драться командиров кораблей и вторых пилотов не учат, потому что ни тот, ни другой не имеет права покидать рабочее место. Случаев уже немало в регулярных полетах, когда там не террористы, а в основном пьяницы, когда их бортпроводники вязали. Пассажиры помогали, наручники специально ввели сейчас, пластмассовые. Правда, до сих пор мы никак не можем добиться, чтобы вот эти проблемы решались бы на земле. Нельзя допускать на борт самолета ни пьяниц, ни террористов. Их надо ставить на одну ступень.
0: Теракты привели к еще одной перемене. Самолет стал потенциальным оружием массового поражения. Это официальный термин из отчета Нацкомиссии США по расследованию американских терактов. Отныне к угнанному пассажирскому самолету военные относятся не как к транспорту с заложниками, а как к летящей крылатой ракете, которую нужно обезвредить. Говоря прямо, сбивать, если есть признаки того, что лайнер захвачен и летит на город. Пилотам предписано удерживать контроль над кабиной любой ценой. Они знают, в момент, когда они отдают штурвал, самолет будет сбит вместе с ними. Впрочем, у каждого пассажира на земле все еще есть опция прилетать в Нью-Йорк и экономить на билетах минимум четверть от обычной цены. Нужно просто выбрать ту самую дату. 11 сентября. День, который изменил все.
2: В США сегодня отмечают 25-ю годовщину терактов 11 сентября. Главная церемония начнется в Нью-Йорке в 15:30 по московскому времени. У мемориала на месте Всемирного торгового центра родственники зачитают имена погибших. Ночью над Нью-Йоркской гаванью поднялись 2977 дронов по числу жертв терактов. Они воссоздали в небе башни-близнецы в натуральном масштабе.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
4: Рынок инвестиций в недвижимость России постепенно стабилизируется. За 8 месяцев 2026 года вложено 508 миллиардов рублей. Это на 20% меньше, чем в прошлом году, но показатель уже практически достиг годового значения 2023 года. Такие данные приводит консалтинговая компания IBC Real Estate. Количество инвестиционных сделок с коммерческой недвижимостью и девелоперскими активами, именно это считают в IBC Real Estate инвестициями, сократилось на 26% до 146 транзакций. Однако рынок сохраняет активность. Одной из самых заметных сделок стала продажа крупного портфеля складской недвижимости, включающего 15 комплексов в 6 регионах и офисное здание в Петербурге в этом году. Структура вложений, правда, изменилась. В лидеры вышел складской сегмент – 32% инвестиций или 159 миллиардов рублей. Но почти 70% этой суммы обеспечила одна крупная сделка по продаже портфеля складов, о которой я сказал. На втором месте – жилая недвижимость с долей 28% и вложениями 145 миллиардов. Это на 17% выше прошлогоднего уровня. Офисный сегмент – 18% или 90 миллиардов. Сокращение почти вдвое связано с высокой базой прошлого года, когда закрыли несколько крупных сделок, включая продажу бизнес-центра премиум-класса в центре Москвы. В торговую недвижимость вложено в этом году 80 миллиардов. Это 16% от всех инвестиций. Падение также из-за прошлогодних портфельных сделок с активами иностранных собственников. Гостиницы в этом году всего 15 миллиардов или 3%. Сделки единичные, качественных объектов мало. По прогнозам IBC Real Estate, годовой объем инвестиций может достичь 850-900 миллиардов рублей в этом году. Инвесторы по-прежнему выбирают качественные активы с устойчивым денежным потоком. Вопрос в том, сможет ли рынок удержать динамику при геополитической неопределенности и коррекции арендных ставок.
3: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин.
7: Из тех книг, которые я прочитал относительно недавно, я хочу выделить «Вечную мерзлоту» Виктора Ремезова. Я считаю, что это уже современная классика, гениальное произведение, которое показывает вот такой разлом государства, общества. Главная идея этой книги, что маленький человек не может выстоять против государственной машины. И что у тебя может быть сила, вера, но машина сминает все. Это то произведение, которое, я считаю, должен прочесть каждый.
5: Виктор Ремезов. «Вечная мерзлота». Ермаковский берег, насколько хватало глаз, был завален тяжелым напором ледохода. Белые, зеленоватые, а больше грязные весенние льды громоздились неровной стеной, где высотой из дом опасно нависали над водой. Стайка ребятишек вместе с линялыми собаками скакали по снежным горам с криками и визгами.
3: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.
8: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. С понедельника основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням. Теперь в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
9: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
10: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
3: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. РБК «Тренды».
11: Цифровой рубль и бюджет. Одно из самых практических применений цифрового рубля Банк России видит в бюджетной сфере. Речь не только о переводе денег, но и об автоматическом контроле того, на что они расходуются. Государство и сейчас контролирует целевое использование бюджетных средств, но часть этой работы связана с проверкой документов, отчетности и движения денег. Цифровой рубль позволяет автоматизировать такой контроль с помощью смарт-контрактов. Банк России приводит пример со строительством школы. Выделенное средство можно будет направить только на предусмотренные проектом расходы, например, стройматериалы или заработную плату. Если платеж не соответствует заданным условиям, он не проводится. Такие сценарии Банк России сейчас прорабатывает вместе с государственными органами и бизнесом. В перспективе это может перенести часть контроля непосредственно в момент платежа и сократить объем последующих проверок.

Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица «Полдень», в студии Павел Потапов. Миротворческие усилия американцев по Украине активизировались. Россия надеется, что они принесут плоды, сообщил «Известиям» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Также Москва видит большую заинтересованность бизнеса в возобновлении сотрудничества России и США, добавил пресс-секретарь. Микроавтобус, который попал в смертельное ДТП под Архангельском, принадлежит Северодвинской транспортной компании «Малавто». Его руководитель, ее руководитель и сооснователь проходят по коррупционному уголовному делу, сообщили.

0: Адлия Новости в региональной прокуратуре. По данным местных СМИ, он находится в СИЗО. ДТП произошло в пятницу вечером, погибли 13 человек, пострадали 8. Сегодня в Архангельской области день траура. Поезд в Нормандии на севере Франции мог сойти с рельсов в результате преднамеренных действий. Эта версия считается приоритетной, сообщает телеканал BFM TV, ссылаясь на источники в полиции. Поезд столкнулся с рельсом, находившимся на путях. В результате аварии накануне травмы получили 44 человека, одна пассажирка была госпитализирована в критическом состоянии. Министерство сельского хозяйства второй год ведет переговоры с представителями ЮАР о ввозе жирафов на территорию России для местных зоопарков, сообщил глава ведомства Оксана Лут в интервью «Вестям». Сложность заключается в поиске площадки для проверки в Южноафриканской республике. Жирафы, как и другие животные, не возятся в России из ЮАР. С 2012 года, напомнила Лут, ограничения связаны с эпидемией ящура. Рейс делегации во главе с председателем КНР Си Цзиньпином из Пекина в Дели на саммит БРИКС вошел в число самых отслеживаемых в мире на сервисе FlightRadar24, сообщил издание First Post. Издание отмечает, что это первый визит китайского лидера в Индию за 7 лет. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 2 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. В Нью-Дели продолжается саммит БРИКС, а журналисты уже пишут о другом форуме. О саммите G20 по вопросам энергетики в США в российском МИДе подтвердили участие Москвы. В состав войдут представители Минэрго, МИД и Минприроды. Об этом сообщил посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства России Марат Бердеев. Встреча на уровне министров энергетики стран-участниц группы 20 пройдет с 14 по 16 сентября. Местом проведения саммита определили Хьюстон. Россия, вероятно, захочет обсудить с западными странами совместные энергетические проекты. Однако для их реализации необходимо политическое урегулирование, рассказал Илья Приходько, замдиректора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов.
2: Если мы отбросим предположение, что наша делегация будет заниматься обсуждением общих слов, общих неких событий, то есть что у нас наиболее модное всегда обсуждается на крупных мероприятиях, это реформирование энергетики при изменении климата, что нужно сделать, чтобы климат менялся не столь стремительно, не столь катастрофически, какие нужно проводить реформы в области традиционной энергетики, как нужно развивать страны, у которых с энергоносителями большие проблемы, то есть если мы отбрасываем вот эти вопросы и предположим, что могут состояться предметные обсуждения с рядом недружественных стран, то мы могли бы вернуться к обсуждению совместных проектов, тем более, что есть интерес как американских компаний, так и компаний из чуть более близкого к нам западного региона по продолжению и расширению сотрудничества. Но, правда, это сотрудничество в данной ситуации невозможно. И если мы вспомним, к примеру, о ситуации, которая была до 2022 года с компанией ExxonMobil, мы заметим, что первые большие успехи у нее на нашей территории были в 2014 году. Было открыто крупное месторождение, после чего компании из-за вводившихся тогда санкций пришлось свернуть часть своей деятельности. Ну и окончательно деятельность была свернута уже после.
3: Есть ли кто-то, кроме США, кто готов разговаривать с представителем России на саммите вот этом группы 20 энергетическом?
2: Чисто теоретически могут поговорить, конечно, и представители европейских компаний. Но я бы не ожидал от нашего участия в этом саммите каких-то больших свершений, потому что без политической нормализации у нас невозможно возвращение компании к тому уровню взаимодействия, которое было до 2022 года, ни совместных проектов на территории России в области добычи, ни поставок оборудования, при том, что европейские компании были крайне заинтересованы в российском рынке, и более того, сейчас их интерес потенциально стал даже выше из-за некоторых кризисных явлений и реформ в области энергетики, которые снижают экономические показатели этих компаний, особенно из области производства оборудования. Поэтому в рамках данного мероприятия можно было бы ожидать каких-то попыток найти точки соприкосновения и после этого попытаться выйти на политическое урегулирование. Но, опять же, без политического урегулирования каких-то значительных подвижек в области возвращения этого бизнеса ожидать не стоит. Ну и, кроме того, вспомним о том, что в 2027 году с 1 января российский газ будет запрещено импортировать, по крайней мере, если мы говорим про сжиженный природный газ, с осени следующего года будет запрещено импортировать российский газ вообще в Европе. Обсуждение данного вопроса, по крайней мере, с нашей стороны вполне возможно. Мы можем его поднять из серии, а давайте мы рассмотрим вопрос об энергетической безопасности в масштабе Евразии, как мы можем говорить об энергетической

0: И буквально в эти минуты приходят срочные сообщения. Помощник президента Ушаков заявил, что вопрос поездки Путина на саммит G20 в США еще не обсуждался. Российские эксперты ведут работу над согласованием документов предстоящего в США саммите, заявил помощник президента.
1: Реклама.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru. 16+.
5: Повтор программы.
6: В студии Александр Ляпин
7: и Евгения Стогова. Мы обсуждаем, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И я не могу вот прямо сейчас в эфире не поделиться своими планами на вечер.
6: Так.
7: Я иду в кино на «Сумерки».
6: Жень, ну ты на самом деле не удивила, потому что ты такая далеко не одна.
7: А «Сумерки», те самые, собственно, «Сумерки» с Робертом Паттинсоном и Кристен Стюарт вошли в топ-10 самых кассовых фильмов в России с начала этой осени. Фильм официально вышел в повторный прокат, и с начала сентября его уже посмотрели почти 54 тысячи человек. А кассовые сборы превысили 36 миллионов рублей.
6: Да, при этом социальные сети заполнили ролики с переосмыслением культовых сцен и героев, продажи книг саги демонстрирует взрывной рост, и кажется, что мы снова в нулевых годах.
7: Сегодня мы обсудим, как проект некогда локальной американской киностудии Silent Entertainment стал одним из самых окупаемых в истории кино, и кто зарабатывает на ренессансе «Сумерек».
5: Экономика впечатлений.
6: Да, Жень, давай начнем с общих данных. Кинофраншиза «Сумерки» была запущена в 2008 году американской киностудией Summit Entertainment. Я напомню, она известна по таким проектам, как «Мистер и миссис Смит», «Шаг вперед» и «Дивергент». Всего в рамках франшизы вышло 5 фильмов, и релиз последнего фильма состоялся в 2012 году. Фильмы эти стали экранизацией одноименной серии книг американской писательницы Стефани Майер, для которой этот цикл, кстати, был авторским дебютом.
7: «Сумерки» положили начало многомиллиардной франшизе, которая вышла за пределы самой экранизации. На сагу вышло достаточно большое количество популярных в 2010-х годах пародий, в том числе, напомню, «Вампирский засос» в качестве примера. Summit Entertainment заключила множество франшизных контрактов на создание широкой и достаточно линейки мерча по «Сумеркам». Были коллаборации с «Лего», с «Фанко Поп», с косметическими брендами. А в октябре 2025 года спецколлекцию выпустил производитель «Крокс».
6: И все это при том, что первый фильм вообще на самом деле снимался как независимое кино. У него был очень ограниченный бюджет, всего 37 миллионов. И режиссер Кэтрин Хардвик, она изначально вообще должна была уложиться даже в меньшую сумму, а к финальной части, к последней, пятой, производственный бюджет уже вырос до 120 миллионов долларов.
7: И это только производственные. Сага «Сумерки» известна своим колоссальным маркетингом, причем цифры эти, что довольно нетипично для кинобизнеса, раскрываются довольно официально. Затраты на пиар только первой части составили 30 миллионов.
6: Это почти сопоставимо с самим бюджетом фильма.
7: А все еще немного для пиар-компании. Студия действовала тогда достаточно осторожно, но применила для своего времени гениальный ход. Вместо дорогой телевизионной рекламы они сделали ставку сразу на интернет и напрямую работали, по сути, с фан-сообществами, с книжными какими-то блогами и так далее. Уже к двум финальным маркетинговый бюджет каждой части держался на уровне примерно 90-100 миллионов долларов.
6: Тоже сопоставимо.
7: Да, тоже сопоставимо, и вот это уже реальный маркетинговый бюджет. Сама франшиза тогда продвигалась уже не как нишевое кино, а как главное поп-событие вообще в мире культуры.
6: Ну и тут важно подчеркнуть, что затраты-то эти окупились с лихвой. Одна касса только, мировые сборы «Сумерек» превысили 400 миллионов долларов. Это в 11 раз больше бюджета. То есть окупилось точно. Сборы в прокате финальной части составили 830 миллионов долларов.

0: это в 7 раз больше бюджета.
1: А, причем кинотеатры, применительно к франшизе «Сумерки», это далеко не все. Она заработала еще более 1 миллиарда долларов на продаже, внимание, DVD-дисков и лицензий для стриминговых после платформ и телеканалов. Только за первые месяцы продаж дисков первой части фанаты раскупили копии практически на 200 миллионов долларов.
0: Тут уместно отметить, что сага это попала на переход из традиционных, аналоговых в диджитал, поэтому здесь она захватила и там, и там. Вот этот невероятный финансовый поток позволил, собственно, компании Summit, независимой на тот момент, во-первых, обрадовать инвесторов щедрыми очень дивидендами, они там сотни миллионов долларов отправили на это. Ну а затем компания Lionsgate уже купила Summit в 2012 году за 4 миллиарда долларов.
1: А заработала на всем этом и автор книги первоисточника Стефани Майер. Любопытно, что за право издавать первые три книги серии, напомню, это «Сумерки», «Новолуние» и «Затмение», издательство тогда выплатило ей всего 750 тысяч долларов.
0: На самом деле, ну, для дебютанта это огромная сумма.
1: Для дебютанта, да, но по сравнению с тем, сколько она потом заработала на всей этой серии, это капля в море. Романы Майер были переведены на 37 языков мира. Общий тираж реализованных книг превышает 160 миллионов экземпляров. И на пике вот этой сумеречной лихорадки, то есть под конец 2000-х, начало 2010-х годов, ее годовой доход только от продаж книг и лицензий превышал 50 миллионов долларов. То есть по рейтингу Forbes она опережала Стивена Кинга. Я пообщалась с руководителем пресс-службы федеральной сети книжных магазинов «Читай город» Анастасией Савчук о том, что происходит со спросом на ее книги сейчас. Вот что она говорит.
2: Федеральная сеть книжных магазинов «Читай город» проанализировала продажи книг «Сумерки» Стефани Майер, и мы заметили, что ближе к осени спрос растет. Так, август к июлю 2026 года показал рост спроса на 55%, сентябрь к сентябрю на 169%. И основными причинами можно назвать, конечно же, это сезонная тяга к атмосферному чтению. Россиянам хочется погрузиться в такую осеннюю атмосферу, осеннее настроение, и они это делают с помощью книг. Также это тренд, который сейчас идет в социальных сетях, и, наверное, одно из главных причин является повторный прокат фильмов в кинотеатрах нашей страны. Так франшиза переживает новую волну популярности, и людям хочется возвращаться к книгам, читать первоисточник.
1: Саш, ну мы уже несколько раз сказали, что сейчас «Сумерки» переживают очередной виток популярности, некий такой ренессанс, причем во многом у молодой аудитории, которая изначально релиз вообще не застала. Ты посмотрел, я вижу, что у тебя готова статистика, что новые зрители находят в фильмах почти 20-летней давности, и как вообще аудитория все это воспринимает?
3: Не опросы, а замеры.
0: Да, ты знаешь, получилось любопытное исследование. Я сравнил, что зрители писали о «Сумерках» во время выхода саги, это 8-12 год, напомню, и что они пишут сейчас.
1: Во время выхода, я напомню, очень противоречиво все было.
0: Да, и сейчас тоже об этом скажем. И первое, что мне бросилось в глаза, это то, что вообще претензии к «Сумеркам» практически не изменились. Вот как тогда ругали, странные диалоги, они правда странные.
1: Лев влюбился в овечку.
0: Да, чрезмерная мелодраматичность, местами деревянная актерская игра, что тоже правда, такие сомнения. Сомнительные отношения Беллы и Эдварда, даже по нынешним меркам, они немножко такие, как
1: Red
0: будто не экологичные.
1: Да.
0: Все это обсуждают сегодня, но совершенно изменилось отношение к этим недостаткам.
1: Так, в каком смысле?
0: Смотри, если раньше логика была примерно такой. Если тебе нравятся «Сумерки», то ты должен был доказать в этих битвах сетевых, что это на самом деле хорошее кино. И вообще, вокруг саги, ты права, шла настоящая культовая война. С одной стороны, была огромная армия поклонниц, а с другой стороны, был мощнейший антифандом, который высмеивал все в этом фильме, и даже не столько фильм уже в какой-то момент, по нему уже потоптались, начали высмеивать, собственно, вот эту вот толпу девочек, которая фанатеет от этого фильма, ну и, конечно, фанатеет от Роберта Паттинсона. Сегодня все устроено иначе. Вот современный фанат «Сумерек», он вполне спокойно говорит, да, диалоги ужасные.
1: Да, да, все ужасно,
0: Эдвард,
1: все на мем.
0: Да, очень странно ведет себя, сцены некоторые вызывают просто чувство испанского стыда, но именно поэтому я это обожаю. То есть вот я, ты знаешь, назвал это критическая привязанность.
1: Ну, то есть фильм из категории «это ужасно плохо и вообще это нельзя смотреть» перешел в категорию «это настолько плохо, что хорошо».
0: Да, и это уже становится культом. И некоторые вещи, вот как мы видим, прям буквально поменяли знак. Ну, например, ты помнишь, многие отмечали вот этот синий-зеленый фильтр ужасный, который применялся тогда. И это действительно очень бюджетное решение, и по нему прошлись неоднократно. Сейчас это чуть ли не главная визуальная фишка всего фильма.
1: Я напомню, что выпускали специально даже такие пластинки, через которые можно смотреть на мир, либо делать фотографии как раз с этим
0: глазами
1: фильтром.
0: «Сумерек»,
1: именно
0: да.
1: Так.
0: Есть еще интереснейший момент. Вот эти неловкие реплики и диалоги в фильме. Их очень много. Сейчас они просто стали уже цитатами и мемами. Их выкладывают в соцсети, у них миллионные просмотры. И это становится даже уже таким предметом, как будто поклонение. Несмотря на то, что это ужасно сделано. Что еще важно, и

0: Многие это отмечают. Это вот этот медленный темп первого фильма. Дождливая атмосфера, все такое немного серое, но
1: кстати,
0: при этом уютное.
1: Кстати, во втором тоже это было, и еще медленнее шло повествование, потому что, я напомню, там по сюжету вот этот вот разрыв, это драма, все пытались показать, как Белли плохо, как она переживает. На самом деле любопытно вообще, как можно было вампирскую сагу сделать уютной.
0: А ты знаешь, оказалось по отзывам, что вампир это вообще это дело десятое. Сейчас да. Люди действительно обсуждают дождь, вот этот хвойный лес, туман, маленький город. И любимые сцены это как раз такие бытовые, когда Белла готовит ужин, делает домашнее задание, едет в школу. И люди отмечают, особенно зумеры, которые смотрят этот фильм, что они, по сути, увидели мир до тотальной цифровизации.
1: Как интересно. Слушай,
0: ведь там же не было
1: там ни телефонов,
0: этого.
1: Нет
0: ни
1: ничего.
0: Там
1: вот эта аналоговая камера еще даже в первой части показана с очень таким классным кадром.
0: И получается, что по отзывам для зумеров это фильм о такой потерянной простоте. Утерянной, точнее.
1: Но при том, они сами эту эпоху уже даже не застали.
0: Именно так. И вот это вот самое любопытное, потому что я посмотрел в других исследованиях о психологии восприятия, есть такое понятие исторической или опосредованной ностальгии. То есть это ностальгия по тому времени, который ты на самом деле не застал.
1: По непрожитой жизни, да.
0: Да. Помнишь, мы с тобой обсуждали феномен очень странных дел.
1: Именно так, что молодежи очень нравится эстетика 80-х, 70-х, 80-х годов, хотя они вообще ее никогда не видели.
0: Да, ну и вот эта тоска по чужому подростковому возрасту, она, конечно, идет такой красной линии в обсуждениях. И есть очень интересный кейс. Я прям его хочу отдельно проговорить. Один пользователь уже в возрасте, он писал о том, что пересмотрел сагу «Сумерки», уже будучи взрослым, и увидел в этом фильме совсем не то, что он видел, когда фильм только выходил. По молодости он был как раз вот из антифандома, и он ругал, и критиковал это все. А сейчас пишет, что, слушайте, я совсем иначе посмотрел на эту сагу, и прошу прощения у всех тех, кого я в те годы критиковал. Это очень классно, потому что, как мне кажется, главный вывод этого исследования в том, что «Сумерки» сами по себе не изменились. Они какими были, такими остались.
1: Изменилось отношение
0: поменялся
1: к ним.
0: Поменялся зритель
1: и психологические отношения. Паттерны.
0: И знаешь, что самое вот главное, что зрителю-то нужно? Оказалось, что им от этого фильма нужно просто состояние определенное, которое он им это дает. Это вот опять же музыка. Кстати, музыка, мы еще скажем об этом, играет серьезную роль в подогреве интереса.
1: И ее активно монетизируют. Любопытно, что «Сумерки», несмотря на вот такие, как мы уже озвучили, противоречивые оценки, действительно застолбили себе место вот на уровне буквально «Гарри Поттера» и «Звездных войн», которые, кстати, критиковали намного меньше. Экономика вокруг проекта выстроена довольно небанальным образом.
0: Да, мы уже неоднократно вот разбирали, что для крепкой франшизы мало только хорошего контента. Экосистема обязательно должна выходить в офлайн, должен быть мерч, должны быть фанатские ивенты.
1: «Сумерки» пошли еще дальше. Фильм зарабатывает и пиарится буквально на всем. Вот один из примеров. Свадебное платье Беллы Свон в третьей части саги «Рассвет». Считается одним из самых дорогих в истории кино. Разработка дизайна занималась Каролина Эррера. Стоимость составила $35,000. Одно только платье.
0: $35,000.
1: Именно так.
0: В сентябре 24-го статью о феномене вот этого сезона «Хуа-хуа-хуа» по мотивам саундтрека к первой части выпускала британская Independent. Тогда издание отмечало, что тысячи людей по всему миру выкладывают клипы под эту песню и фотографии туманной погоды, выражая вот эту ностальгию по облачности и прохладе. Вот мы здесь видим, как работает вот эта экосистема.
1: Прям буквально точечно, обрати внимание, платье, отдельный саундтрек, еще что-то, и из этого выращивается уже феномен. В 25-м году фильм вышел в повторный прокат в США. Тогда его выпустили в обновленной 4К-версии. Он собрал десятки тысяч зрителей. На фоне этого лейбл Warner Music Group также перевыпустил все саундтреки к фильмам. Издательство представило фанатам 3 коллекционных издания франшизы. То есть постоянная вот эта переработка.
0: Ты знаешь, примечательно, что «Сумерки» сейчас заходит вот как раз той аудитории, которую премьеру их не застала, мы об этом уже сказали, это поколение зумер, даже некоторые из поколения альфа его смотрят. И вот издание Conversation отмечало, что коллективной ностальгии по паранормальным романам способствует такое явление, как BookTok.
1: А я поясню, что это короткие вертикальные видеоролики в ТикТоке, посвященные книгам.
0: Да, и часто их как раз публикуют блогеры-подростки, причем не просто так, они распространяют вот в соцсетях эти видео, на которых они сами переодеваются в популярных героев франшизы, тем более, что, ну, скажем, с образом Беллы Свон там проблем нет. Я напомню, это простые джинсы, рубашка и кеды, и в последние годы, кстати, вот этот вот лук один из трендовых, во всяком случае, осенью.
1: Я пообщалась с Еленой Фоминой, нашей коллегой, кинообозревателем РБК Лайф и ведущей программы кино с Еленой Фоминой, о том, за счет чего «Сумерки», по по сути, из года в год переживают вот этот самый ренессанс.
2: Фактически, это сезонный контент, который украшает осень не хуже тыквенного латте и других атрибутов Хэллоуина. У нас наступило само по себе не самое радостное время года, не такое, как весна и лето, и надо добавить ему праздника. Сумерки с этим великолепно справляются. Прежде всего, как декорации. Укутанный облаками городок среди вековых сосен в штате Вашингтон. Вечная юность в старшей школе. Зелено-синие фильтры глушат надоедливый оптимизм разных романтических историй. Сумерки — это же тоже романтика. Но романтика взросления, которому не грозит увядание. Вечная любовь, как она есть, таинственная и опасная. Но если отважиться, какое вознаграждение она сулит? В общем, выражаясь языком маркетологов, сумерки закрывают сразу несколько потребностей зрителей. В грезах о большом чувстве, в вере в сказку, в мечтах о вечной жизни, в конце концов, и в ностальгии, куда же без нее.
0: Ну вот то, о чем Лена Фомина говорит, тоже отчасти то же самое. Это состояние, которое зрителю дают «Сумерки». Давай подведем итог. Вот даже спустя полтора десятилетия после выхода финального фильма «Сумерки» в 2012 году, он все-таки продолжает приносить огромную прибыль.
1: Франшиза превратилась в вечный источник пассивного дохода для ее создателей и для актеров. И прямо сейчас она, как мы уже проговорили, переживает мощнейшую волну монетизации. Студия Lionsgate получает стабильный доход вообще от самых разных источников. Во-первых, лицензирование для стримингов. Права на показ «Сумерек» регулярно перекупают такие гиганты, как Netflix, Peacock, Hulu и крупные телеканалы. Каждый раз, когда фильмы возвращаются на платформы, студия зарабатывает миллионы долларов на вот этих вот лицензионных контрактах.
0: Ну, разумеется, повторный прокат в кинотеатрах тоже драйвит франшизу, стабильно приносит по несколько миллионов долларов чистыми за короткий уикенд. Сюда же и переиздание книг, на которых уже сама Майер, автор, зарабатывает.
1: Все это подкрепляется грамотной офлайн-составляющей. Каждый год в коллаборации выпускаются различные коллекционные предметы, будь то Лего с домом Каллена в прошлом году, косметика от разных брендов. В 26-м году студия даже запустила масштабный тур живых симфонических концертов. Он пройдет по 60 городам США и всего мира. То есть зрители смогут посмотреть фильм на огромном экране под живой аккомпанемент оркестра. И это тоже будет монетизироваться, собственно, производителями.
0: Ну, кстати, вот именно феномену симфонических оркестров, их выступлений саундтреком и кино и играм будет посвящен наш следующий выпуск «Экономики впечатлений». Не пропустите. Ну, а если говорить о «Сумерках», то ты знаешь, Жень, я вижу ситуацию, когда контент закончился, и каждый год в определенный сезон, в том числе силами самих пользователей, он снова возрождается, как «Гарри Поттер» на Новый год.
1: Именно так. Каждая осень, тот самый сезон «Хо-хо-хо».
0: Это была «Экономика впечатлений». Ее для вас провели Александр Ляпин
1: и Евгения Стогова.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о мальчиках и девочках. Не плачь, ты же мужчина. Будь послушной девочкой. Мальчики не боятся. Девочкам нельзя драться. Мы вроде бы ушли от строгих гендерных ролей, но эти фразы все еще звучат. И нейробиология говорит нам: они вредят. Мозг мальчика и девочки действительно развивается по-разному. Есть различия в темпе созревания, но эти различия не настолько велики, как мы привыкли думать. Гораздо сильнее на ребенка влияют ожидания окружающих, а точнее на его островковую долю, которая отвечает за восприятие внутренних ощущений и эмоций. Когда мы запрещаем чувствовать, мы искажаем работу этой зоны. Когда мальчику с детства говорят «не плачь», он учится подавлять сигналы своей островковой доли, но подавленные эмоции не исчезают. Они превращаются в агрессию, психосоматику, трудности с близостью во взрослой жизни. Когда девочке говорят «будь удобной», она учится игнорировать свои телесные сигналы тревоги. И это прямая дорога к тревожности и зависимости. Что делать? Первое. Разрешите эмоции всем. Плач – это не слабость. Это регуляция нервной системы через островковую долю. Мальчик имеет право плакать. Девочка имеет право злиться. Второе. Не навешивайте ярлыки. Ты сильный, потому что мальчик. Это чушь. Сила не зависит от пола. Ты заботливая, потому что девочка тоже чушь. Заботливость – свойство личности, не хромосом. Третье. Одинаковые ожидания. Мальчик может мыть посуду и ухаживать за младшими. Девочка может забивать гвозди и играть в футбол. Это не неправильно. Это расширяет нейронные связи и делает их мозг более гибким. Четвертое. Будь

0: и примером. Если отец плачет при ребенке, сын учится. Эмоции не стыдны. Если мать отстаивает свои границы, дочь учится. Мое тело и мои желания важны. Мы растим не настоящих мужчин и настоящих женщин. Мы растим людей, у которых есть право быть разными. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
1: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Дивы. Инвесторы просто обожают дивиденды, поэтому наш трейдерско-русский словарь был бы невозможен без этого слова. Дивы – это выплаты, которые распределяются среди акционеров. Там, где есть дивы, где-то неподалеку и дивидендный гэп, или коротко – див-гэп. Это резкое падение, которое демонстрирует акция после закрытия реестра под дивы. Ну а если вы хотите прослыть биржевым эстетом, запомните еще одно слово – диви-тикер, то есть акция с большим дивидендом.
3: Хорошая компания. Нормально дивов насыпала. Возьму-ка еще.
2: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главные увлечения той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
5: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
1: Библиотека РБК.
6: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит?
7: Я бы отметил Сергея Лукьяненко. Полагаю, что одним из лучших его произведений является книга «Спектр», которая сочетает в себе совсем небольшой элемент фантастики, очень много бытового юмора и очень красиво она завершена, глубокая философия заложена, легко читается, есть аудиовариант. Рекомендую.
6: Сергей Лукьяненко. «Спектр». Мартин выбрал из списка Землю. Раскрылось второе меню. 14 врат, доставшихся человечеству. Мартин выбрал Москву. Нажал «Ввод». Выскочила последняя предупреждающая надпись, и Мартин нажал «Ввод» повторно. Дисплей потемнел и отключился. А больше ничего и не изменилось. Ничего, кроме планеты, на которой он находился. Мартин подхватил с пола рюкзак и пошел к дверям. За его спиной компьютерная консоль плавно исчезла в полу, уступая место совсем уж архаичной конструкции. Сотням цветных рычажков на трех наборных барабанах из черного лакового эбонита. Это значило, что к вратам шел чужой, и Мартин совершенно случайно даже знал, какой именно.
1: Библиотека РБК.
6: Заведующая Элина Тихонова.

Столица 12.30 с новостями. Ася Касьянова. Здравствуйте. Никаких совместных экономических проектов у России и США пока нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «Известия». Представитель Кремля отметил взаимную выгоду от возобновления связи и интерес со стороны бизнеса. Однако, по словам Пескова, Вашингтон в лице главы Минфина Скотта Бессента увязывал любое экономическое взаимодействие с предварительным урегулированием конфликта на Украине. Вопрос поездки Владимира Путина в США на саммит G20 еще не обсуждался, заявил помощник президента Юрий Ушаков. Съезд двадцатки состоится в Майами в декабре. Ушаков отметил, что пока подготовка к саммиту ведется на уровне экспертов. Пилот и пассажир погибли при крушении легкомоторного самолета в Татарстане, сообщает управление МЧС по республике. Судно упало во дворе частного дома. На земле разрушений, погибших и пострадавших нет. Причина происшествия устанавливается. Международный аэропорт Брюсселя примерно на 25 минут приостановил посадку самолетов после сообщения о якобы замеченном беспилотнике. Три рейса были перенаправлены в другие аэропорты, сообщило агентство «Белга» со ссылкой на представителя аэропорта. Проверки не выявили каких-либо нарушений, после чего воздушное движение возобновилось. Учащимся младших классов в России запретили

Силе пользоваться ИИ. Методические рекомендации Минпросвещения исключают применение нейросетей учениками начальной школы. В средних классах искусственный интеллект может использоваться для проверки гипотез и поиска информации, говорится в рекомендациях. Больше новостей в наших каналах Telegram и Максе.

0: 12:32 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Bloomberg выяснил интересную вещь. Внезапно разбогатевшие люди сталкиваются с психологическими проблемами. Предприниматели, которые продали строившийся годами бизнес за миллионы, впадают в депрессию. Победители лотерей тратят все деньги сразу и оказываются ни с чем. Психологи поделились с агентством историями клиентов, которые достигли в жизни всего, но это не принесло им удовлетворения. Почему? Будем разбираться. Вообще специалисты называют это синдромом внезапного обогащения. Одним из факторов психологического давления становится непонимание, что делать дальше. Достигнув единственной цели в жизни, обеспечив себе богатство, люди сталкиваются с печалью или даже мыслями о смерти. Как же разбогатеть и не сойти с ума? Спросим у корпоративного психолога Олеси Егоровой. Она присоединяется к нашему эфиру. Олеся, добрый день. Среди ваших клиентов были такие люди, которые внезапно разбогатели и впали в депрессию?
1: Добрый день. Да, такой случай бывает в практике, но я бы сказала, что это немножечко разная ситуация. Одно дело выиграть в лотерее, такой прям вот неожиданный вдруг выигрыш, а другое дело, когда человек имел все, долго к этому шел и вдруг потерял все, это уже такой больший вариант депрессивного состояния.
0: Угу. А как справляться в такой ситуации? Есть какие-то лайфхаки, стратегии, чтобы помочь самому себе?
1: Ну, здесь, конечно же, имеет смысл работать вообще с специалистом и психологом, потому что это индивидуальная история. Вот. Но чаще всего проблема заключается в том, что человек сам немножечко до этого состояния не дорос. То есть часто бывает, допустим, такой резкий выигрыш, а человек психологически к этому не готов. И корень, как правило, эти проблемы лежит в ассоциативной связи у этого человека с деньгами. Потому что у некоторых там глубоко в каких-то программах вшито, что деньги, например, разрушают семью. Там, деньги — это что-то очень грязное, да, это что-то такое недоброе, нехорошее. И эти все истории нужно вытаскивать, да, такой вот индивидуальной практике и разбирать. Если говорить о такие стратегии самопомощи, то хороший вариант самому себе расписать в формате такого вот простого, скажем так, ассоциативного письма, почему я некомфортно себя ощущаю сейчас в состоянии там, этого резкого богатства. И хотя бы посмотреть на то, что вылезет в формате свободных ассоциаций.
0: Олеся, а можно предположить, что вся эта ситуация и в другую, в обратную сторону работает? То есть человек не может разбогатеть, потому что вот как раз считает, что он не справится с богатством, ну, это не для него.
1: Да, такое тоже часто бывает, при том, что на практике он действительно делает все как будто бы правильно, там, и цель поставил, общается с финансовыми консультантами и ведет свой бизнес, по всем эталонам, да, предпринимательства. На него ничего не получается, и тогда, конечно, нужно работать именно с психическим, потому что там, правда, может быть заложены такие какие-то внутренние блоки, которые как узелочки нужно развязывать, и тогда легче становится. То есть, деньги, они могут иногда у таких людей стоять как самоцель, как некий такой вот эталон, как какой-то пьедестал, к которому нужно стремиться. А пьедестал — это такая роль такого недостижимого идеала, да, который и должен остаться этим идеалом. То есть здесь нужно, правда, очень так индивидуально разбираться с каждым конкретно.
0: Угу. И вот тут тоже возникает, мне кажется, логический вопрос. Как не бояться успеха и денег?
1: Нужно снимать значимость этих денег и этого успеха. И работать скорее со своим состоянием. То есть когда мы мечтаем о деньгах, о богатстве, об успехе, мы, как правило, мечтаем о каких-то внешних объектах. А хорошо бы визуализировать себе и представлять именно состояние. То есть каким я буду и каким бы я хотел бы быть в той точке, которой вот хочется как-то прийти. И когда мы работаем, делая сейчас из себя того человека, которому будет комфортно там и тогда в будущем с этими большими деньгами, то есть на стрессоустойчивость, на какую-то уверенность, на там, самооценку и, опять же, значимость с этого означающего деньги, да, должна быть снижена.
0: Благодарю вас за разъяснение, Олеся Егорова.

0: Корпоративный психолог была в прямом эфире радио РБК. Вот, кстати, Блумберг в качестве одного из примеров привел предпринимателя Митча Рорсена. В детстве его семья испытывала серьезные финансовые трудности, а в 2021 году основанную им компанию Prodigy продали за 110 миллионов долларов. После сделки материальные проблемы исчезли, однако у Рорсена возникло ощущение бессмысленности происходящего. Когда ты добился этих финансовых результатов, а внутри по-прежнему чувствуешь себя таким же сломленным, описывал он свое состояние.
1: РБК отрасли.
2: А7 подвела итоги работы Дальневосточного хаба для международных расчетов. Первый заместитель гендиректора А7 Ирина Акопян предоставила на ВЭФ итоги первого года работы расчетного центра во Владивостоке. За 8 месяцев этого года число клиентов на 57% превысило показатель за весь 2025 год. Офис компании стал крупным расчетным центром на Дальнем Востоке. Рост числа клиентов подтверждает переориентацию внешней торговли на восточные рынки. В целом, через систему А7 в 2025 году прошло 19% всех внешнеторговых операций России. В валютной структуре расчетов юань вырос с 29 до 36%, доля доллара снизилась с 41 до 34%. Компании все чаще выбирают азиатские валюты. Доля малого и микробизнеса в платежах через А7 выросла на 4,2% и достигла 38%. По словам Ирины Акопян, для управления рисками в арсенале А7 есть валютные векселя с доходностью до 10% годовых. Они доступны в долларах, евро, дирхамах и юанях.
1: РБК отрасли. Реклама.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: 12 и 13 сентября на автодроме ADM Raceway пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: 12:39 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Хуситы нанесли масштабный удар по крупнейшему нефтепроводу в Саудовской Аравии. В результате поставки нефти почти полностью приостановлены, сообщает Рейтер. Петролайн – это ключевой трубопровод, по которому в последние месяцы поставлялось от 4 до 5 миллионов баррелей в день. Это составляет от 4 до 5% мировых поставок. Такие данные приводит Рейтер. Йеменские хуситы также захватили стратегический остров Перим в устье важнейшего судоходного канала. Аналитики полагают, что это может позволить группировке единолично устанавливать правила прохода в Баб-эль-Мандебский пролив. Мы поговорили с местным жителем Юсефом Аль-Удом. По его словам, в стране еще не было настолько напряженной ситуации.
2: Этот кризис очень сильно повлиял на жизнь и экономику, вызвал массовое перемещение граждан по стране. В Йемене тяжелая ситуация уже 12 лет, но то, что происходит сейчас, самая серьезная эскалация за долгое время с начала войны. Раньше мир просто наблюдал за происходящим, но теперь все пишут об этом. Сейчас внимание всех приковано к контролю хуситов над проливом Баб-эль-Мандеб. Нефть важнее людей. Как обычный йеменец, я надеюсь на скорое прекращение конфликта и наступление мира.
1: Поставки нефти в Саудовскую Аравию упали до самого низкого уровня более чем за 3 десятилетия. Об этом в пятницу сообщило Международное энергетическое агентство. В числе причин нападения, связанных с хуситами группировок на суда, которые следуют через пролив Баб-эль-Мандеб. В разговоре с Алевтиной Сорокиной эксперт по энергетике Кирилл Ардионов подчеркнул, что в случае закрытия и Армузского, и Баб-эль-Мандебского пролива вмешается главный интересант, а это Китай.
3: Полноценный транзит нефти по Армузскому проливу и по Баб-эль-Мандебскому проливу будет обеспечен не позже 2020 года, поскольку длительный конфликт на Ближнем

0: Востоке противоречит интересам Китая. Поэтому пик кризиса будет пройден не позже, чем в четвертом квартале 2026 года.
1: Представим, вот у нас закрывается и Армуз, и Баб-эль-Мандебский пролив. Что тогда происходит с рынком?
0: Самое страшное для нефтяного рынка уже позади, потому что Баб-эль-Мандебский пролив не играет той роли, которую играет Армузский пролив. Я напомню, что до начала текущего кризиса транзит нефти и нефтепродуктов по Армузскому проливу составлял 20 миллионов баррелей нефти в сутки. Для сравнения, Баб-эль-Мандебский пролив обеспечивает примерно 4,5 миллиона баррелей нефти в сутки транзита. Этот транзит, ему можно найти альтернативу, потому что есть альтернатива. То есть если вы, условно, Саудовская Аравия, которая поставляет нефть через Красное море с помощью нефтепровода Восток-Запад, у вас есть две альтернативы. Либо танкер может плыть на юг и пересекать Баб-эль-Мандебский пролив для дальнейших поставок в Китай и Индию, либо ваш танкер едет на север, в сторону Суэцкого канала, и помимо Суэцкого канала там есть еще нефтепровод Сумет, который позволяет отгружать нефть на побережье Средиземного моря. И, скорее всего, одним из последствий текущего кризиса будет строительство новой дополнительной ветки нефтепровода Сумет, который позволит обеспечивать дополнительные объемы транзита через нефтетранспортную локацию.
1: Напомню, что ранее Тегеран объявил о создании запретной зоны в Персидском заливе в ответ на блокаду США. Ее границы охватывают и части Оманского залива. Таким образом, Иран намерен взять под контроль все суда в этой зоне. Любому кораблю, который войдет в зону без предварительной координации с Тегераном, грозят санкции, которые повлияют на его страховку и право будущего прохода через пролив. В корпусе стражи Исламской революции также заявляли о готовности полностью перекрыть Армуз. Далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
2: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
3: Финансы.
2: Что такое 10 триллионов долларов? Если спросить Google, он решит, что речь про зимбабвийские доллары. В 2008-м из-за гиперинфляции там реально появилась такая банкнота. И теперь ее вручают лауреатам Шнобелевской премии. 10 триллионов долларов – это совокупное состояние 500 богатейших людей мира. 10 триллионов долларов – это стоимость 2 американских военных операций в Афганистане и Ираке. Да-да, не войн, а именно военных операций. Так их позиционировал Джордж Буш-младший. Но об этом чуть позже. 11 сентября 2001-го в России решали судьбу 2 триллионов рублей. Годовой бюджет страны только вносили в Госдуму. Профильный комитет уточнял параметры вместе с сотрудниками Минфина. Мой собеседник – участник тех консультаций, депутат от партии «Яблоко» Михаил Задорнов. Вспомнил, что пришлось прерваться.
4: Я помню, что я зашел в свой кабинет, потом вышел, вернулся в зал. Когда прошла новость, мы включили CNN и видели вот эти первые репортажи, когда самолеты залетают в World Trade Center. И, конечно, это было абсолютно такое шоковое состояние. Мы продолжали свое заседание и смотрели за новостями. Достаточно быстро его свернули, перенесли все на утро.
2: Биржа в Нью-Йорке неделю просто не открывалась. Такого не было со времен Великой депрессии. А когда открылась, капитализация рухнула на 1,5 триллиона долларов разом. Впрочем, это эффект высокой базы. Индекс S&P 500 упал на 14%. И российского слушателя таким вряд ли удивишь. В первые дни, как и всегда, пугали не последствия, а неопределенность. Михаил Задорнов пытался разобраться.
4: Утром мы позвонили своим коллегам, но у нас гораздо больше было все-таки тогда связь именно с Вашингтоном, не с Нью-Йорком, а с тем, чтобы понять все-таки, что происходит. И, конечно, было видно, что в Штатах вот в эти дни, в общем, полная неразбериха. То есть там журналисты работали хорошо, старались освещать все, что возможно, но кто управляет, как работают спецслужбы, каковы реальные за пределами Нью-Йорка повреждения и что произошло, это было на протяжении, наверное, суток, в общем, не до конца.

0: понятно.
1: Вечером того же дня в эфир национального телевещания вышел Джордж Буш-младший и пообещал врагам Америки, цитата, «монументальную борьбу добра со злом. Золото и нефть полетели вверх». Депутат Задорнов оценивал последствия для того самого проекта бюджета размером 2 триллиона рублей.
2: Влияние на саму Россию, на наш бюджет было минимальным. Курс тогда двигался в коридоре, 28-30 рублей за доллар, он вообще по этим событиям не шелохнулся, влияние на фондовый рынок было минимально. Что было, наверное, важно, это то, что резко подскочили цены на нефть несколько дней, но потом они тоже вернулись к нормальным значениям. Ну что значит резко подскочили? Нефть стоила 25-30 долларов за баррель. То есть если она подскочила с 23 до 30, это, конечно, было очень много, но влияние на экономику было минимальным.
1: Американская экономика тоже не заметила кризиса. Ее поддержали, барабанная дробь, военные расходы. Рост ВВП последовательно ускоряется с 1% до 4,5% к 2004 году. Акции Lockheed Martin плюс 15%. Главный завод армии США в Лейк-Сити наращивает темп и производит 1,5 миллиарда патронов в год. Для наглядности это 3000 в минуту. Но у всего этого была цена.
2: Безусловно, ответ двумя войнами одновременно на события 11 сентября абсолютно подорвал финансовую систему США. Госдолг США составлял всего 55% ВВП, порядка 10 триллионов долларов. Американцы потратили только на войну в Афганистане 2,5 триллиона. И сопоставимые цифры на войну в 2003 году и потом еще нахождение там баз в Ираке. Это только разовые расходы, это еще не вся инфраструктура. Сейчас госдолг, как известно, США порядка 37 триллионов долларов. И соотношение уже не 55, уже там 125%.
1: В начале нулевых трежери сдавали до 5% в год, да еще и в долларах. Неудивительно, что среди активных покупателей был и Банк России. Он, к слову, 11 сентября получил важный урок, как реагировать на события, которые меняют все. Торги не открывать, банкам раздать ликвидность. В банкоматы завести наличку. Одно отличие. ФРС не делала заградительных ставок. ДКП, наоборот, смягчали. Когда банковской панике удалось избежать, новая глава. Спецслужбы требовали контроля за операциями граждан, бизнеса и организаций. Последствия видны до сих пор, говорит Михаил Задорнов.
2: Соотношение там продавцов, продуктовиков, то есть те работники банков, которые продают или создают продукт, и соотношение работников, которые контролируют, юрист, комплайенс, внутренний контроль, это соотношение, оно резко изменилось в пользу последних. То есть контролеров стало чуть ли не больше, чем самих продавцов и тех, кто делает банковские продукты и IT. И это абсолютно ненормальная вещь, потому что это просто издержки банков. Но в конечном счете, кто за это платит? Клиент. Потому что меньше процент по депозитам, больше процент по кредитам, с тем, чтобы расширить банковскую маржу на содержание.
1: Ни один банк, впрочем, из-за новых издержек не закрылся. Чего не сказать о страховых компаниях. После терактов 11 сентября они выплатили, если переводить на современные деньги, 59 миллиардов долларов. Это рекорд. А еще изменили подход к работе. Если раньше они пытались оценить риск, то теперь стали оценивать, могут ли они оценить риск. Если нет, лучше вообще не страховать. Не самая гуманная практика, правда? Больше о гуманитарных последствиях рассказал Михаил Задорнов.
2: Я смотрел не так давно статистику. Если мы берем 2001 год, в мире было не более чем 10 миллионов беженцев тогда. В 2014 году, до арабской весны, 15-16 миллионов беженцев. Сейчас более 40 миллионов беженцев. Войны, которые стали ответом на события 11 сентября, арабская весна, гражданская война в Сирии, повлекли огромное движение мигрантов. Последствия этого не только экономически, не только несчастье этих людей, но и большие политические проблемы.
1: Второй президентский срок Буш-младший закончит с худшим для себя рейтингом. Его работу одобряли 22% сограждан, подсчитали в CBS. Сопоставимые цифры были разве что у Трумана на фоне тупиковой Корейской войны и Никсона после Уотергейта. Критиковать 43-го президента будет новой привычкой всех его последователей, даже однопартийцев, включая Дональда Трампа, который, впрочем, и сам ведет военную кампанию на Ближнем Востоке.

0: сожалению, проблема терроризма не решена. Мы видим, что 25 лет прошло с 11 сентября, но теракты, конечно, не такого масштаба, но уносящие жизни десятков людей происходят, что еще раз доказало, что неизбирательная реакция на терроризм, масштабные военные действия против страны и в целом, без разбора, кто прав, кто виноват, они не решают никаких проблем.
1: Справедливости ради надо дать Бушу шанс. Объявляя о военной кампании в Ираке 19 марта 2003 года, президент заявил: «Наши вооруженные силы вернутся домой, как только закончат работу». Пока не вернулись. Зато в Афганистане вернулся к власти Талибан. Мы попросили Михаила Задорнова коротко подвести итог. Так что же все-таки произошло в Нью-Йорке утром 11 сентября 2001-го?
0: Это был огромный теракт, который, наверное, развеял у всех нас иллюзию того, что где-то, даже в самой богатой и мощной стране, есть абсолютная безопасность.
1: К слову о мощности страны. Министр финансов Пол О'Нил в какой-то момент сказал Бушу, что военные операции обходятся бюджету слишком дорого. На горизонте дефицит, безработица уже ползет вверх. Но понимания не встретил и отправился в отставку, на что инвесторы отреагировали распродажами. С тех пор потолок госдолга США пересматривается ежегодно, что еще раз доказывает: 11 сентября – один день, который изменил все.
2: В преддверии 25-й годовщины трагедии в Мемориальном музее 11 сентября в Нью-Йорке решили рассказать о подвиге неравнодушных. Новая выставка посвящена тем, кто в дни хаоса пришел на помощь пострадавшим, кто приносил еду и одежду, сдавал кровь, участвовал в спасательных работах. Авторы экспозиции таким образом решили задокументировать хронологию трагедии, которая объединила людей. А ночью над Нью-Йоркской гаванью поднялись 2977 дронов по числу жертв терактов. Они воссоздали в небе башни-близнецы в натуральном масштабе.
3: Технологии и тренды. Бум искусственного интеллекта начал пополнять не только счета технологических компаний, но и бюджеты целых государств. Южная Корея решила оплатить с помощью ИИ собственное будущее. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как доходы от чипов превратились в национальную промышленную политику. Правительство страны утвердило проект бюджета на 2027 год – 820 триллионов вон, или около 600 миллиардов долларов. Расходы вырастут почти на 13%, и такой размах обеспечили именно налоги с двух компаний – Samsung и SK Hynix. Спрос на серверную память и особенно на HBM – быструю память для систем искусственного интеллекта – резко увеличил прибыль обоих производителей. Теперь власти рассчитывают собрать на 40% налогов больше, чем годом ранее. Поступления налога на прибыль компании должны более чем удвоиться. Масштаб зависимости от одной отрасли виден по экспорту. Только в августе Южная Корея продала за рубеж товаров почти на 100 миллиардов долларов. И половину этой суммы принесли полупроводники. За год их экспорт вырос более чем втрое. Получается, почти каждый второй экспортный доллар страны теперь связан с чипами. Но весь чиповый дивиденд сразу тратить не станут. Из дополнительных доходов формируют фонд реагирования на вызовы будущего объемом 120 миллиардов долларов. В следующем году 33 миллиарда направят на перспективные технологии, образование, регионы и поддержку молодежи. Еще почти 16 предусмотрено как раз для полупроводников, дата-центров, физического ИИ и связанной с ним инфраструктуры. У этой модели, впрочем, есть слабое место. Память – это циклический рынок. Цены и спрос могут быстро упасть, а нынешние сверхдоходы не гарантированы навсегда. Поэтому фонд, конечно, станет и амортизатором, который сохранит часть поступлений бума на несколько лет. Ну и для сравнения, в США деньги от ИИ в основном ходят между производителями чипов, облачными платформами и разработчиками моделей. Государству не остается ничего. Корея первой показывает другую схему. Частная прибыль от ИИ превращается в государственные инвестиции. Теперь ее будущее зависит от того, сможет ли страна продлить нынешний бум, подготовиться к его окончанию и, возможно, построить следующую волну технологий раньше конкурентов.
4: Почему так сложно бывает на переговорах?
5: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс. Soft skills.

0: Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
1: Я деньги мало люблю, но уважаю в них единственный способ благопристойной независимости. Александр Сергеевич Пушкин. Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
0: «Час учителя». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
2: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
3: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
1: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10. Что это было? В эфире.
4: Нейросеть может найти закономерности и напечатать их на бумажке? Что вот удой там, например, зависит вот от того-то, да? И это всего лишь предположение. Это лишь филькинограмма, это бумажка. Ее надо подтвердить экспериментально. Смотрите, на растении... Нет, это надо создать. Это надо искусственно ввести, либо на протяжении многих лет как бы это размножать селекционными методами и так далее, и так далее. На растении и на животном мы можем это сделать. Можем ли мы подтвердить то, что нам предложит нейросеть на человеке в таком эксперименте? Я, честно говоря, сомневаюсь, эксперименты на людях запрещены.
5: Были такие попытки, но неплохо закончились.
1: Генетик, доктор биологических наук, профессор Сергей Киселев в программе НИИ Бейнаровича.
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица час дня с новостями Ася Касьянова. Нужно выработать 10 инициатив по реформированию системы международного управления. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, открывая заседание глав государств и правительств стран-членов БРИКС. По словам Моди, объединение нуждается в амбициозной повестке на ближайшие 20 лет. Нужен механизм обеспечения преемственности и реализации решений. В 2027 году председательство БРИКС перейдет к КНР, сообщил Си Цзиньпин. Белорусская сторона направила заявку на участие в новом банке развития БРИКС и ожидает положительного ответа. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12 и 13 сентября. Помимо представителей государств, членов объединения, в нем участвуют делегации стран-партнеров, среди которых и Белоруссия. Россия довела свою позицию по вводу европейских войск на Украину до всего мира предельно, конкретно и понятно, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Владимир Путин накануне заявил, что ввод европейских войск на Украину будет означать войну с Россией. Ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна могли стать причиной крушения легкого самолета в Татарстане.

0: Татарстане, сообщили в Следственном комитете. Ранее в управлении МЧС по республике рассказали, что судно упало во дворе частного жилого дома, погибли пилот и пассажир. На земле разрушений, погибших и пострадавших нет. Больше новостей на сайте РБК.
1: Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы «Мастрит».
2: Меня зовут Яна Ритунская, и в ближайший час мы будем обсуждать, какие книги о бизнесе для бизнеса вышли в топ продаж в России и что читать, чтобы стать лучшей версией себя. Рейтинг составили сеть магазинов «Читай город» и «Литрес». И на основе него мы будем говорить о том, что именно выбирают читатели и какие книги оказываются в топе продаж. Со мной в студии мой соведущий, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев и также основатель адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц.
3: Здравствуйте.
2: Ну и здесь, конечно, сразу обращает на себя внимание сам рейтинг. Честно скажу, что когда мы только впервые подходили к тому, чтобы смотреть на то, какие деловые книги выходят в топ-продаж, мы не ожидали, что как-то серьезно будут меняться лидеры. Но нас уже второй рейтинг удивил. Евгений, огласи, пожалуйста, что изменилось.
4: Да, на первое место у нас зашла книга Роберта Грина «48 законов власти». Сразу поднялась на 5 позиций. Видимо, вопрос власти, вопрос взаимоотношений с людьми сейчас очень много кого волнует. И, соответственно, книга стала лидером продаж за август. И, видимо, в отпуске, вы знаете, люди читали про что? Думаю, дай-ка я отдохну и заодно прочитаю, как там в сентябре начинать работать и решать те проблемы, которые стоят. На втором месте у нас Дэниэль Канеман. «Думай медленно, решай быстро». Опустилась на одну позицию. В июле она была на первом месте. Третье место — новинка Андрея Доронина. «Новая версия. Измени себя, не изменяя себе». Наш серийный IT-предприниматель выпустил замечательную книгу про падение, успехи, про то, как можно изменяться и быть суперуспешным. Четвертое место — наша старая знакомая Мария Корнилова «Смешарики. История культовой вселенной». Мы в прошлом месяце как раз ее приглашали в эфир, и она рассказала про эту замечательную книгу. И пятое место — Роберт Чилдини «Психология влияния». Наверное, неустаревающая книга, такая вечная-вечная классика.
2: И, кстати, она тоже поднялась на 2 позиции сразу по итогам августа, что подтверждает теорию о том, что почему-то в августе люди задумались о том, как же влиять на свое окружение. Дмитрий, к вам как предпринимателю вопрос. В августе вы думали о том, как же повлиять на своих, может быть, конкурентов, а может быть, наоборот, соратников?
3: Нет, вы знаете, я читал и первую, и пятую книгу, ну, которую мы сейчас объединяем по тематике. И, ну, во-первых, на самом деле, Дини хороший маркетолог, и у нас был даже книжный клуб, где мы в теме, в блоке маркетинг обсуждали Чилдини, поэтому мы, понятное дело, что каждый из нас видит в разных книжках, вернее, в одной и той же книге разные какие-то смыслы и разные грани, но вот в Чилдини я вижу маркетинг.
4: Дима, а что больше всего понравилось Чилдини? Можешь рассказать? Вот, потому что, по моему мнению, это абсолютно гениальная книга, в ней большое количество таких плюсов, вот, наверное, какая-то самая запоминающаяся история.
3: Мне кажется, что вообще говоря, инструментальность и такой индуктивные доказательства, в смысле, когда есть частный случай какой-нибудь, там, про очередь, про понижение, повышение цен.
2: Чилдини очень много таких примеров приводит.
3: Но это называется индуктивное доказывание. Дедуктивное доказывание — это мы теорию сначала доказываем, от общего к частному идем, а индуктивное доказывание, оно всегда в книге читается лучше, потому что вот тебе наглядный пример, гляди общий вывод из этого. И вообще говоря, книги, написанные на индуктивном способе доказывания мысли, они читаются легче, проще. Некоторым при этом людям, у кого дедуктивный способ мышления, кажутся попсой и поверхностным слишком, потому что они говорят, ну и что мне твой один пример? Поэтому Чилдини хороший маркетолог, хорошо продает и «Психология влияния», «Психология убеждения». Классные книги.
2: Ну, я вот прямо сейчас смотрю, держу в руках эту книгу, себе сделала несколько заметок. Надо сказать, что она выглядит как учебник для меня, потому что и по верстке, и по оформлению страниц есть буквально жирные фразы, выделенные жирным курсивом, вернее, и выделенные в даже рамочки отдельные для тех, кто, видимо, еще недостаточно понял, что это вот прямо вывод. Я приведу небольшую цитату, если позволите.
3: А это позитивная или негативная коннотация выглядит как учебник?
2: Ну, я как раз это я и хотела обсудить, потому что, с одной стороны, да, Чалдини маркетолог, получается, это тоже, наверное, один из его элементов маркетинга, показать, что вот здесь мои мысли, вот здесь, здесь и здесь вы можете увидеть главное

0: Нормально, что есть книги, которые говорят, ну, не совсем уж примитивные вещи, но вот о том, что у человека в первом оффере он должен закладывать некоторый путь переговоров, вместе с тем не быть радикально запредельным, это не новая мысль, но, мягко говоря, как человек, который провел очень много переговоров, эту мысль, как бы, не все следуют этой мысли. Кто-то говорит, вот, как бы, вот мое предложение. Его начинают отторговывать, он уже начинает грустить, потому что он зашел, как бы, без какого-то залога. А при этом есть книги, которые... Ну, которые порождают озарения и новые мысли, ну, не знаю, Щедровицкий, и ты вот, ну, как бы, от мышления к мыследеятельности читаешь, ты вряд ли такой, пойду применять. Ты такой сидишь и думаешь, какое же я ничтожество. И потом, ну, раз перечитал, два перечитал, на четвертый раз пересказывая кому-то, уже сам понял эту мысль, уже такой, наконец-то.
1: Согласен, согласен здесь. Но мне, знаете, в чем психология влияния нравится и почему я всем рекомендую? Потому что в чем... Как делятся зачастую бизнес-книги? Бизнес-книги делятся на книги, где есть личные мысли чьи-то, да, и вот он говорит, вот, я бог, я знаю, как делать, и вперед. В чем плюс Чалдини, что он почти все мысли подтверждает практикой и опытами. И мы своим зачастую авторам говорим, коллеги, мы хотим больше исследований, больше, я вот в последней встрече прям даже говорил, коллеги, я хочу по России больше опросов, больше количественников, которые мы должны добавлять в книги. И в чем плюс Чалдини, он постоянно обновляет свои книги, то есть это какое-то уже 10-е издание. То есть да, можно сказать, что это вечная классика, но он обновляет, обновляет на новых материалах. И опять же, я один поддержу для фанатов Чалдини. У него много книг. Берите, смотрите. Там и «Психология убеждения» на разные-разные направления. Один из лучших, я бы сказал, бизнес-авторов современности.
2: Но возвращаясь к тому, что представляет из себя обновленный рейтинг, опять же, я говорила о том, что мы не ждали серьезных изменений, а он достаточно сильно удивил, потому что появилось довольно много новых позиций. То есть тех, которые, например, в июле, видимо, не раскупали вообще, а в августе вдруг вот рванули продажи. И что любопытно, Карл Маркс «Капитал» в десятку, в топе продаж, да, на девятом месте оказался.
1: Ян, да, удивительная история, что вот фундаментальные книги про экономику стали гораздо лучше продаваться. И Маркс, я вот сейчас всех удивлю, в принципе, но вот как издатель могу сказать статистику, что на протяжении последних 10 лет он стабильно попадает в топ. То есть то или иное издание, даже, вы знаете, у нас есть замечательная такая книга «Карл Маркс в комиксах». И она прекрасно продается. Но потому что это фундаментальная наука, которую в любом случае стоит изучать. И в целом мы видим по этому рейтингу, что много фундаментальных книг. Я бы, знаете, про что это говорю? Что люди все-таки, скажем так, разочаровались в книгах про сиюминутное. И они хотят какие-то вечные знания. Хотят фундаментальные книги, хотят Маркса, хотят Далио. Хотят того же Котлера, хотя это из другой истории, но все равно это фундаментальные книги, и в этом как раз одно из отличий рейтинга, что много таких сильных книг. Но это в целом видно и по всей книжной отрасли, что классика и российская, и зарубежная очень хорошо продается. Вот небольшая статистика. Достоевский самый продаваемый автор вот сейчас российский, да, то есть если брать, вот, ну, не брать ту же Анну Джейн, то дальше вот он попадает в топ-5 и растет. Один из немногих авторов, который очень хорошо растет.
2: Это «Маст-рид», напоминаю, слушайте радио РБК. Здесь мы обсуждаем книги, которые вышли в топ-продаж из разряда деловой литературы. Меня зовут Яна Ритунская. В студии мой соведущий, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев рассказывает, как именно книги, которые оказались в новом рейтинге, туда попали. Ну и также управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц» и партнеры Дмитрий Гриц вместе с нами. Буквально через минутку продолжим и расскажем, а почему власть вдруг заинтересовала россиян в августе этого года.
3: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: 12 и 13 сентября на автодроме ADM Raceway пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifty.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите

0: Яндексе Бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Возвращаемся к книгам. Это «Маст-рид». Здесь мы обсуждаем главные книги из деловой литературы, которые в России продавались больше всего в августе этого года. И главный, наверное, принцип, который выделяется по книгам, которые попали в топ-продаж августа, это, как мы уже сказали, книги о власти, о влиянии, даже в чем-то о манипуляциях. И интересно, что именно привлекло внимание именно к этой теме. Дмитрий, уже спрашивала вас, читали ли вы и пытались ли вы думать о манипуляциях в этом августе. Спрошу чуть более общо, а в августе вообще зачем читать о бизнес-литературе, если можно уйти в отпуск, например?
2: Так я ухожу в отпуск, чтобы почитать бизнес-литературу, поэтому тут, это же, понимаете, размышлять, что вот так правильно, так неправильно, это, кажется, как бы один из субъективных взглядов на ситуацию, и поэтому я в августе много читал деловой литературы, и мне нравится, более того, это моя форма отдыха.
3: Дима, а что больше всего в августе понравилось? То есть можешь рассказать, вот самая лучшая книга за все августы, ну и последний август?
2: Ну, я за все августы, так у меня сложно со статистикой, чтобы прям по каждому августу год к году померить, но я только что перечитал «Что дальше?». Считаю, что это вообще, ну, бриллиант. Книга, которую Юрий...
3: Дроган.
2: Юрий Дроган и его команда написали. Мне нужно было там пересобирать продукт в компании. Она про стратегию следующего решения. И это так инструментально, это так точно, это так... Ну, вот эта грань между фундаментальностью и некоторыми теоретическими измышлениями методическими и уж совсем, как бы, узкого приземленного формата. Вот, как бы, такая комбинация этого превосходна. Мне очень нравится. Мне, как предпринимателю, я просто...
3: А вот мы, Дим, обсуждали в прошлый раз, что не хватает русских книг, и вот я здесь поддержу, что вот книга «Что дальше?» Юрия Дрогана, это, да, это одна из лучших книг, написанных за последние годы.
2: 100%.
3: Прямо, к сожалению, не попала в топ-50, но она в действительности в топ-100 попадает где-то.
2: Она...
1: видимо, в следующем месяце попадет, так хорошо только что обсудили ее и активно порекомендовали. Но, возвращаясь к теме власти, тут интересно поговорить, а зачем вообще читать книги, в которых тебе рассказывают, как манипулировать людьми? Можно ли вообще со страниц почерпнуть этот навык? Или, может быть, это в личном общении лучше делать? Или наблюдая за людьми? Дмитрий, вот читаете ли вы книги о власти? Какой главный совет, может быть, почерпнули из них?
2: Ну, во-первых, я не думаю, что 48 законов власти – это книга о манипуляциях. И опять же, как бы каждый видит свое, но я правда так считаю, я не то чтобы здесь как бы против всего, но 48 законов власти хорошая книжка про некоторый тип мышления, и я ее читал дважды для того, чтобы лучше понимать людей с таким директивным способом менеджмента. И мне он не близок лично, и я вообще, ну, есть много книг про манипуляции, там типа «Манипулируй это», «Манипулируй». Там как-то такие названия, это не какие-то конкретные книги. И я их читаю, например, чтобы вскрывать эти манипуляции, потому что в переговорах я веду, ну, как бы мой основной исследовательский интерес и моя практика в том, чтобы помогать совладельцам бизнеса договариваться друг с другом, когда все хорошо. И когда умные люди, которые исследуют манипуляции, пишут о манипуляциях, эту книгу я читаю не обязательно для того, чтобы самому применять это. Я это... Вот если бы вы с Евгением делали какой-нибудь общий бизнес, то на партнерской сессии вы бы что-то говорили, а я это в книге видел как референс. И я такой, ага, там кто-то кем-то хочет... что такое
3: манипуляция? Что-то использовать, да, Дим, понимаю. А у меня, знаешь, какой вопрос, исходя из этого, из твоего опыта? Если не брать книгу вот совладельца, да, про взаимоотношения, а вот если говорить про власть, ну и, наверное, дальше про переговоры, вот какие бы ты книги мог бы порекомендовать? Вот личный твой топ-3, да, по взаимодействию между людьми. Вот здесь, да, у нас на первом месте 48 законов власти, хорошо это или плохо, можно пообсуждать, да, в действительности она больше такая директивная, но она, с другой стороны, позволяет понять другую сторону. Но вот она по твоему мнению, что на первом месте должно быть?
2: Я думаю, что, вообще говоря, этот рейтинг сейчас отражает дух времени абсолютно, и я нормально к этому отношусь,

0: Ну, мне это не близко как профессионалу, потому что я считаю, что нужно договариваться, и нужно договариваться во всех сложных ситуациях. Я и медиатор, короче, я вот человек, который нужно договариваться. И поэтому этот топ, который вы перечислили, точно отражает. И было время нашего общества и мирового общества, когда книги про переговоры были в топе, а не книги про подавление власти и влияние. И я думаю, что это нормально. Я думаю, что вообще, говорю, это как погода разная. И нет плохой погоды, говорили у нас на Камчатке, есть плохая одежда.
1: А топ-3 книг, которые личные, вы можете выделить?
2: Дим, да.
0: Топ-3 про переговоры, я убежден, что это совладельцы. Потому что я думаю, что...
1: Книга, которую написал сам Дмитрий в том числе.
0: В соавторстве с Димой Кипкало. Потому что это не про как договариваться, а о чем. Я думаю, что это Гевин Кеннеди, договориться можно обо всем. Я думаю, что это Том Фишер,
2: Юрий
0: и Паттон. Да, это Городская школа переговоров. Переговоры без поражений, там у них разные названия.
1: Чтобы обсудить, как именно феномен власти, феномен манипуляции, переговоров в частности, возникает, и почему именно в августе россияне, судя по всему, обратили внимание на такие книги, к нам присоединяется автор книги «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов. Его, кстати, книга тоже есть в нашем рейтинге Мастрит на 26-м месте. Игорь, здравствуйте. Вот вы как для себя объясняете этот феномен? Почему в августе вдруг, вместо того, чтобы отдыхать на югах, люди стали читать о том, как вести переговоры, как манипулировать собеседником и о том, что такое власть?
3: Добрый день. Ну, смотрите, никакого феномена нету. Люди всегда интересовались властью. И это норма. Человек, вот, знаете, есть утопия, есть антиутопия. И утопичная теория, что мы все равны и все люди равны. Нет, такого не было, нет и не будет. Всегда есть власть, всегда есть подчиненность, всегда есть руководство и прочее. И людей эта тема интересовала всегда и будет интересовать всегда.
1: Но почему мы говорим сейчас про этот тренд? Я просто поясню. Ведь не только первое место 48 законов власти Роберта Грина здесь интересно. Пятое место, да, это психология влияния Роберта Чалдини. Я говорю сейчас про наш рейтинг Мастрит. Но, кроме того, были и другие книги, которые говорили именно об управлении, о том, чтобы каким-то образом вести переговоры и манипулировать людьми. Например, золотая книга лидера «101 способ и техники управления» Джона Бальдони. И другие в том числе. Почему, как вы считаете, в топ-продаж выходят именно эти книги в августе этого года?
3: Все очень объяснимо. Дело в том, что хотят брать пример с великих. А великие – это те, кто обладает какой-то властью. Властью в компании, властью в управлении, властью в мире, где угодно. И это образец для подражания. Людям сейчас нужна спасательная таблетка. Именно таблетка. И люди хотят эту таблетку получить. Они хотят узнать, какой же секрет успеха. И вот люди, которые... Я проводил, у меня есть книга тоже, называется «75 законов». Не законов, 75 правил влияния великих людей. Где я собрал 20 великих людей, начиная от Екатерины II, заканчивая Илоном Маском, и показал, как они ведут переговоры. Так вот, людям всегда нужно понимать, что они делают такого, чтобы я стал таким же успешным. А ведь люди, давайте правду сказать, цель любого человека – это управлять другими людьми. Хотим мы, не хотим этого. Мы можем красиво говорить, красиво описывать, что нет, я этого не хочу, но любой человек хочет управлять. Управлять дома поступками детей, управлять дома женой, жена мужем и так далее. И вот это вот все про власть, управление и влияние.
1: Ну, сейчас, люди... Игорь, простите мне некий скептицизм, но можно ли научиться таким манипуляциям именно из книг? Я понимаю, что вы сами пишете книги, но, тем не менее, насколько это актуальный формат для того, чтобы воспринять действительно способы управления разговором, может быть, манипуляцией вообще стратегии собеседника?
3: Давайте я сразу сделаю, разложу. Что такое манипуляция? Вот вы назвали прекрасную книгу Роберта Чалдини «Психология влияния». Есть классная наука «Психология влияния», которая базируется на поведенческой психологии. И это законы влияния. Манипуляция также держится на законах влияния. Поэтому влиять, да, можно научиться. То, как это использовать, это уже в руках человека. Влиять, если человек... Знаете, вот у меня есть... Мне когда задают вопрос, немножко другую тему отойду, но рядышком. Помогает ли всем искусственный интеллект? Я отвечаю так. Если своего интеллекта нету, то искусственный интеллект не поможет. То есть тут то же самое. Если у вас нету понимание, как говорите, если у вас нет понимания, что делать, никакая книга вам не поможет. Это просто будет, ну, выброшенные деньги.
2: Игорь, да, человек... услышали, это вот Евгений. А можно еще так к этому вопрос? В принципе, 48 законов власти – старая книга. Да, то есть вот по твоему мнению, а в чем причина того, что прям первое место, это самая продаваемая книга?

0: в августе у нас в стране. Да, этой книге там, ну, лет 10. И так хорошо она, в принципе, я скажу, продавалась только в начале, может быть, 5-7 лет назад, и сейчас, наверное, какой-то ренессанс даже.
1: Евгений, приветствую. Помнишь, мы как-то брали у тебя интервью, и ты мне сказал замечательную фразу: самая продаваемая или самая читаемая? Она самая продаваемая.
0: Хороший вопрос.
1: Да, вот это моя же цитата, да. И она самая продаваемая. Я реально буквально неделю назад спрашивал у людей: вы ее хоть читали? Нет, я ее купил. То есть это мода. Просто модно, пришла мода. И мода на эту книгу. Поэтому все начали ее читать. Ее много кто рекомендует. Кстати, я в том числе ее рекомендую. Для меня это замечательная книга. Я считаю, что очень классно. Кстати, у вас есть, недавно издали очень классную книгу «Законы власти», по-моему, по «Крестному отцу». Я считаю, что она гораздо интереснее сегодня.
2: Игорь, ну вот как раз о том, что, да, интересно сегодня, продолжая, в общем-то, мысль Евгения, ну, наш мир меняется, тактики переговоров меняются. Да что там, даже те способы коммуникации с людьми за прошедшие 20 лет просто кардинально изменились. Получается, что настолько универсальный опыт власти, влияния и управления может быть преподан в книгах, что его можно использовать даже спустя десятилетия. Здесь ничего не может измениться?
1: Спустя 400-500 лет. Если мы читаем воспоминания Екатерины II, как она управляла поступками Елизаветы и прочего, и мы учимся по ее поступкам, это просто клондайк. Мы берем Горчакова, Витте, мы берем Столыпина, мы берем еще других, кардинала Ришелье. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Просто больше изученности становится.
2: Это был автор книги «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов. Со мной в студии также гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев и основатель адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц. Меня зовут Яна Ритунская. Вы слушаете «Must Read» на радио РБК. Скоро вернемся.
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В крупных англоязычных медиа уже несколько лет гуляет термин «великая усталость». Это не медицинский диагноз, а описание знакомого многим состояния. Ну, знаете, такой абсолютной измотанности и отсутствия сил, даже при регулярном отпуске и здоровом сне. Есть мнение, что нас истощает само устройство современной жизни, где мы увязли в бесконечной цифровой коммуникации, где часто стерты границы между офисом и домом, отдыхом и обязанностями, личным и рабочим. И все это, конечно, на фоне тревожных новостей в режиме нон-стоп. Разумеется, и раньше никто в идеальном мире не жил. Люди имели дело с переработками, плохими новостями, кризисами и кучей других проблем, как и сейчас. Но было существенное отличие в самой организации повседневности. Раньше возникало больше естественных пауз. Чтобы снова оказаться на работе, нужно было ногами до нее дойти, а чтобы узнать новости, дождаться новостного выпуска. Сегодня же паузы приходится создавать буквально самому, потому что у многих процессов нет финальной точки. Лента соцсетей не заканчивается, ведь их владельцам важно удерживать ваше внимание. В почту круглосуточно падают письма. Стриминги сами включают следующую серию, даже не спрашивая вашего согласия. Бесконечный скролл всего на свете. И единственный человек, который может сказать «стоп, на сегодня все», это вы сами. Очевидное на первый взгляд решение – сказать «стоп». Но на практике сделать это довольно сложно, поскольку часто возникает чувство вины или тревоги. В этот момент включается такой, знаете, внутренний критик. Отдых начинает казаться проявлением слабости или лени. Плюс ощущается фома, будто вы что-то упускаете. Особенно если работа устроена так, что вы должны быть на связи постоянно. Мне кажется, что главный навык эпохи великой усталости – это умение делать процессы конечными, там, где для этого есть хотя бы какая-то возможность. Закрыть ноутбук, отложить до завтра то, что не горит, и решить, что новостей на сегодня достаточно. А вот если возможности отключиться не просматривается совсем, это повод поговорить с хорошим специалистом и обсудить, что можно изменить в жизни и в работе. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про паузы и повышайте качество жизни на РБК.
5: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
6: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
6: Самая глубокая станция московского метрополитена – это Парк Победы, которая залегает на глубине

0: требует одной из самых длинных поездок на эскалаторе в Европе, занимающей в среднем около 3 минут.
1: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
2: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
1: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10
0: на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство «Как испортить все».
3: Заправка будущего. В 2007 году стартап Better Place придумал, как избавить электромобили от одного из главных недостатков – долгой зарядки. Компания предложила вообще не ждать. На специальных автоматических станциях разряженную батарею снимали с машины и примерно за 5 минут заменяли полностью заряженной. Идея выглядела настолько перспективной, что в компанию вложили более 850 миллионов долларов. Better Place начала строить сети зарядных станций и пунктов замены батарей. Только в Израиле их появилось несколько десятков. Но системе требовались специальные автомобили со съемными аккумуляторами. Из крупных производителей под нее адаптировались фактически только Renault с моделью Fluence ZE. Получился замкнутый круг. Мало подходящих машин, мало клиентов. Мало клиентов, огромная инфраструктура не окупается. Better Place потратила больше 850 миллионов долларов, пытаясь построить инфраструктуру для рынка, который еще не успел появиться.
4: Ошибка на миллион.

Москве 13:30 с новостями Ася Касьянова. Откладывать реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди на саммите БРИКС в Нью-Дели. Он отметил, переговоры по этому вопросу должны быть привязаны к конкретным срокам и четким результатам. Моди также подчеркнул, что обеспечивающие рост мировой экономики страны должны играть соответствующую роль в формировании системы глобального экономического управления. БРИКС за 20 лет стал самой влиятельной платформой сотрудничества для развивающихся рынков и стран, заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он сообщил, что Китай в 2027 году примет председательство в БРИКС и проведет 19-й саммит объединения. Дональд Трамп вновь заявил, что война с Ираном скоро закончится. Американский лидер добавил, что после окончания боевых действий цены на нефть снизятся. На сегодня это около $104 за баррель Brent. Американский самолет-разведчик совершил полет над Черным морем и направляется в сторону Румынии, следует из полетных данных, которые изучила РИА Новости. Вылетело воздушное судно также из румынской авиабазы. В последние годы Россия отмечает активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием российской агрессии. Уголовное дело возбуждено после крушения самолета в Татарстане, сообщили следователи. Среди версий причин случившегося – ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна. Ранее в МЧС по республике рассказали, что самолет упал на территории двора частного жилого дома. Погибли пилот и пассажир. На земле разрушений погибших и пострадавших нет. 7 из 13 погибших в результате ДТП под Архангельском опознаны, сообщает Минздрав региона. Авария произошла вечером 11 сентября на трассе М8. «Газель» столкнулась с лесовозом. Среди погибших оба водителя и трое детей. Еще 8 человек получили ранения. По факту аварии возбуждено 2 уголовных дела. На тлеющие очаги в заповеднике Утриш в Анапе сбрасывают воду с вертолета. Открытое горение ликвидировано, рассказала глава города-курорта Светлана Маслова. Возгорание зафиксировали еще в четверг вечером. Накануне площадь пожара выросла до 10 гектаров из-за сухой ветреной погоды. Больше новостей в наших каналах.

0: каналах в Телеграм и Макси.
1: Радио РБК представляет первый масштабный рейтинг бизнес-литературы «Мастрит».
2: Здесь мы обсуждаем главные книги из деловой литературы, которые оказались самыми востребованными в августе этого года. Составили для нас этот рейтинг сети книжных магазинов «Читай город» и сервис «Литрес». Ну и главная, казалось бы, тема, которая вышла, видимо, на первые строчки в августе этого года, это тема власти, переговоров, манипуляций. По крайней мере, несколько книг сразу из рейтинга этому посвящены, чего не было, кстати говоря, по итогам июля. А вот сейчас первое место занял Роберт Грин и его книга «48 законов власти». Обсуждаем, что к этому привело. Ну и, конечно, сейчас подробнее поговорим о других участниках списка. Есть интересные представители, которые даже в топ-10 сразу с двумя своими книгами влетели. Со мной в студии мой соведущий, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев. Также с нами участвует в разговоре управляющий партнер адвокатского бюро «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц. Ну а на связи с нашей студией автор книги «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов.
3: Да, вторая тенденция у нас – это книги Талеба. Это, во-первых, антихрупкость, как извлечь выгоду из хаоса, и «Черный лебедь под знаком непредсказуемости». Книги занимают сразу 6-е и 7-е место. И мне кажется, это такое веяние времени, и очень здорово, что люди начали читать, как же все-таки справляться с тем хаосом, который их окружает. И мое мнение, это где-то, ну, одни из самых лучших книг в этой области. Игорь, что думаете?
4: Ну, 100%. Это отличные книги, и очень хорошо, что народ начал их читать и понимать, и перерабатывать, потому что вот если мы смотрим последнее время, у нас одни только лебеди летают, и никаких белых, только черные. Поэтому, а люди просто, вот даже если вспоминать ковид, к этому были не готовы. И кажется, ковид прошел, извлекли уроки. Но будьте вы уже готовы к каким-то лебедям. Нет, мы не готовы.
2: Ну, кстати, Талеб сам несколько раз говорил о том, что, казалось бы, пандемию можно назвать черным лебедем, но вряд ли. Вернее, журналисты его спрашивают. Вот это тот самый черный лебедь? А Талеб говорит, нет, ну что, можно было его предсказать. Поэтому в этом смысле многое, что можно спрогнозировать, на самом деле не так влияет на нас, как могло бы. Дмитрий, вопрос сразу к вам. Вообще, читая книги Талеба, узнаешь и усваиваешь для себя одну мысль, что мы ничего не можем предсказать, мы все равно не увидим черного лебедя, если он вдруг настанет. И вот для предпринимателя каково постоянно находиться в состоянии, будто сидишь на пороховой бочке?
5: Мне кажется, это, ну, это некоторый факт, который дальше можно интерпретировать по-разному. И я думаю, что тем устойчивее человек, чем больше он как-то спокойнее относится к этой пороховой бочке, потому что он такой, ну, пороховая бочка и пороховая бочка. Такой принцип есть «да и». То есть мы признаем, что есть сейчас, и дальше размышляем, что мы можем в этом сделать. Мне кажется, что Насим Талеб, я его метафорически сравнивал бы следующим образом. Представьте, что мы в какой-нибудь стране Африки, и у нас все время солнце, и почти нет дождя. И нам кто-то написал книгу о том, что когда пойдет дождь, нужны зонтики и дождевики. И мы такие, ого, вот интересно. Он говорит, а еще, может быть, пойдет снег. И мы такие, да ладно, ну быть, такого не может. А потом климат поменялся, и у нас тропические дожди просто постоянно. И мы такие, ну блин, похоже, эта книга из как бы аномалий стала как бы регулярной, потому что, ну, это какая-то норма, и в этом смысле, ну, Насим Талеб очень хороший. Я бы на самом деле добавил туда, к этой паре книг, я бы добавил еще «Шкуру на кону».
3: «Рискуя собственной шкурой», да, она,
5: да,
3: называется. Да.
5: Что «Skin in the Game» — это вообще гениальная книга про то, как, ну, в рамках партнерства, как бы если два человека заходят в совладение, и один из них не вкладывает деньги, он сильно менее эффективнее и сильно менее вовлечен, когда будут тяжелые времена, когда наступят те самые черные лебеди, нужна будет антихрупкость и все такое, потому что у него нет шкуры на кону. И поэтому я Насима Талеба прежде всего люблю за «Рискуя собственной шкурой» книги, а не этими двумя талмутами. Но, тем не менее, я думаю, что такая тенденция сейчас из-за того, что очень высокая неопределенность, и хочется хоть как-то объяснить, что происходит и как я должен или как я могу себя чувствовать в этом. И в этом смысле смысле такие книги, ну, придают, по крайней мере, хоть какой-то определенности.
2: Определенность в том, что ничего не определено.
3: Да, да.

0: Да. Ну, что это мне нормально.
1: Да, мне очень нравится, там, знаете, какая метафора в начале, что если у вас свеча горит, то ветер ее тушит. А если у вас горит огонь, то ветер, наоборот, сжигает этот огонь. Да, и крайне важно строить компанию именно такую, в которой был бы огонь. И если ветер неопределенно случается, то огонь только разжигается, и компания только растет. И там очень важно этот термин, мне прям нравится. Знаете, как есть понятие хрупкости, есть понятие неуязвимости, и есть антихрупкость. И он говорит о том, что неуязвимость – это хуже, чем антихрупкость, потому что антихрупкие компании, антихрупкие системы, они развиваются благодаря, соответственно, различным черным лебедям и благодаря проблемам, которые возникают. И это очень-очень важная история. Если говорить про рейтинг, я бы еще, знаете, на чем остановился? Там 8 место, книга Рэя Далио «Принципы». И мне кажется, она как раз пересекается с Талебом. Как раз потому, что принципы Рэя Далио позволяют работать в рамках всего этого хаоса. Вот что думаете вот вокруг соседства этих трех книг? Потому что, в принципе, они где-то друг другу с друг другом пересекаются.
2: Ну, конечно, да. Интересно узнать мнение автора книги «Кремлевская школа переговоров» Игоря Рызова. Он на связи с нашей студией. Игорь, как вам кажется, вот этот тренд, о чем может говорить?
3: Естественно, они пересекаются, потому что они говорят про текущую ситуацию. Естественно, они говорят, знаете как, умеющие слышат да услышат. То есть они всегда предупреждают одинаково. Я вам больше скажу. Давайте мы посмотрим про пресловутый SWOT-анализ, ведь он же говорит про то же самое. То есть книги, описывающие, это тоже можно увязать, что предприниматели, не думайте только о хорошем, думайте о негативе, который может случиться. Пусть это будет не глобальный черный лебедь, а маленький лебеденок, но он может настать. А предприниматели об этом не думали. И если они хоть сейчас начинают думать, то начинают хотя бы выстраивать вот эти организации, которые хоть как-то приближаются к антихрупким. И это очень хорошо, потому что большинство строит по принципу «украл, выпил в тюрьму». То есть строят бизнес по принципу «здесь извлечь выгоду, а завтра что случится, то случится». И я считаю, что это в целом хороший тренд и будет положительно влиять на тех, кто понимает.
1: А можно вот, Игорь, и к вам, Дим, и к тебе вопрос, исходя из этой книги, вот по-вашему, исходя из вашего опыта, вот какой бы главный, может быть, совет из этой книги или из вашего опыта вы бы дали для компании и для предпринимателей, чтобы быть антихрупкими?
3: Процитирую одного автора, Ильяху Голдрата, что предприниматель – это параноик в хорошем смысле этого слова. И вот, собственно говоря, вот эту идею я бы пронес. Быть немножко параноиком. Сегодня надо чуть-чуть быть подозрительным к изменениям и думать не только о хорошем, но и о плохом.
2: Дмитрий, ваше мнение?
0: А я бы сказал, что сейчас предприниматель должен как никогда учиться и признать, что я ничего не знаю, ничего не умею, потому что в этом новом виде спорта, а новое время – это новый вид спорта, нет былых наград, медалей и всего остального. И, не знаю, там, гибкое сознание Кэрол Дуэк о том, что признать, что я ничего не знаю, и оттолкнуться от этой точки без разных предубеждений Чалдини – это другая книжка. Его и, в общем, каких-то своих confirmation bias, как-то когнитивных ловушек, в которые люди себя загоняют, говоря, что не-не, ну вот же подтверждение моей точки зрения. Вот то, что время поменялось, признать этот факт и не становиться, ну, то, что Евгений говорил про неуязвимость и гибкость, антихрупкость, вот с моей точки зрения есть классная метафора про коралл, что полип, он очень незащищенный, и природа эволюционная создает вокруг него скорлупу, которая дальше очень сильно укрепляется и защищает полип, и становится кораллом. И в этот момент времени он как будто неуязвим от прежних опасностей. Вместе с тем этот коралл очень хрупкий, если на него воздействует другой способ агрессии, в данном случае человеческий, например. И в этом смысле я, конечно, предпринимателям пожелал бы не становиться кораллами, не залазить в скорлупу, потому что из этой скорлупы потом очень сложно выбраться, когда у тебя приходят другие обстоятельства.
2: Чуть подробнее обсудим этот феномен антихрупкости, как быть антихрупким в наших условиях, непростых сейчас для бизнеса тоже, ну и узнаем позицию автора книг, автора концепции этой, Насима Талеба, тоже подробнее ее раскроем. Буквально через несколько минут, ну, с нами на связи был автор книги «Кремлевская школа переговоров» Игорь Рызов. Спасибо, Игорь. Буквально через несколько минут продолжим. Это «Мастрит».
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес, помогая

0: компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
1: Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
2: Это «Маст-рид». Здесь мы обсуждаем главные книги из разряда деловой литературы, которые вышли в топ продаж по итогам августа. Ну и уже обещанная нами тема антихрупкости, к которой мы сейчас вернемся и будем еще подробнее говорить о ней. Со мной в студии соведущий мой, гендиректор издательства «Эксмо» Евгений Копьев, отвечает за то, чтобы аргументировать, что та или иная книга делает в рейтинге. Ну а также основатель адвокатского бюро «Гриц» и партнера Дмитрий Гриц. И, кстати говоря, сам человек, который был причастен к написанию книги о бизнесе и для бизнеса. Это соавтор книги «Совладельцы», также Дмитрий. Кстати, сразу вопрос к вам на эту тему. Мы уже обсуждали с Евгением и в целом задавали вопрос нашим слушателям тоже подумать об этом. Почему так часто книги о бизнесе у нас в России, по крайней мере, продаются зарубежные? Почему отечественных книг не так много? Это вопрос того, что мало хороших книг или потому что просто привыкли покупать зарубежные? Вот теория была у Евгения, по крайней мере, что просто некогда писать. Вы как смогли выделить время для книги?
3: Ну, во-первых, я думаю, что сильное издательство – большой помощник в поиске времени, потому что когда… Ну, вообще, я считаю, что как бы хлеб должен печь пекарь, а лечить врач, и не надо меняться местами и по Ютубу вырезать себе аппендицит. И в этом смысле писать самому книжку, мне кажется, что это, ну, какой-то невероятный труд. Я бы на это никогда не решился, если честно. Я издавался в «Бомборе», и считаю, что команда, которая со мной работала, это просто… Это был не мой первый… Мой не первый опыт издания книги, и я реально, даже если бы Евгения здесь не было, я убежден, что без классной команды издательства это реально лютый труд просто на несколько лет и просто погрузиться.
2: А что делает команда? Вы сказали, без сильного издательства не получится. У сильного издательства какие-то сильные методы убеждения? Садись и пиши.
3: Интересная ваша интерпретация, что мы должны про убеждения. На самом деле у них могут быть не только морковка сзади, но и морковка спереди. У них могут быть некоторые методы мотивации, которые, например, профессионализм. И профессионализм помогает разложить фрейм подготовки книги. То есть я там, я, Дима Кипкало, со своим опытом в десятки лет предпринимательства, я 6 лет только собирал эту методологию. У нас много материала. Как его структурировать по полочкам? Это первый фрейм и первый очень важный профессиональный совет. Дальше, как это расположить в нужном порядке? А дальше, как это все заново переписать? Потому что стало непонятно. А дальше, ну и вот эти итерационная такая как бы стартаперская логика работы над книгой, что мы итерациями подходим, это важный важный попутчик, что ли, в создании классной книги.
2: А боялись ли вы черных лебедей, когда писали ее, и, может быть, конечно, в бизнесе тоже? Почему?
3: Да потому что это очень странно. Ну, ты такой просыпаешься, и такой, блин, у меня на полке Насим Талеб. Может быть, сегодня прилетит черный лебедь. Мне кажется, что нужно быстро санитаров вызывать в этот момент.
4: Дим, а у меня, исходя из этого, все-таки вопрос. Вот ты много же читаешь, все-таки вот к вопросу Яны. Почему, по твоему мнению, в рейтинге преобладают зарубежные книги? Вот у меня была гипотеза, что у русских предпринимателей не так много времени читать, и вот ты сказал, что, в принципе, это действительно отнимает много ресурсов, да? Но в целом, вот ты как читатель, почему твоя вот экспертная оценка, почему все-таки зарубежных книг больше?
3: Зарубежных книг больше, я понятия не имею, это вопрос как раз к издательству, это к вам вопросы. Я

0: что вы, ну, смотрите на... То есть русских авторов, скорее всего, не издавали за рубежом. Вы, скорее всего, смотрите все-таки бенчмарк где-то за рубежом. Ага, эта книга продается, значит, ее можно сюда скопировать. И в этом смысле бизнес-модели, например, предприниматели, ну, почему заново созданных моделей сильно меньше, чем скопированных где-то? Ну, просто потому, что ты взял референс, пошел, своровал, переделал, здесь сделал на своем рынке. И в этом смысле этот путь просто проще. Но одновременно с этим я, например, если бы ты спросил, а ты читаешь больше зарубежных авторов или российских, я читаю очень много российских авторов и считаю, что это самое релевантное для меня, потому что нет никакого смысла. Ну, я как бы Майерс почитал, например, «Культуру различий», который говорит, блин, ребята, мы вообще очень по-разному культурологически воспринимаем. Дальше я почитал Аузана, например, «Культурный код экономики» и его исследования Сан Саныча про... доверие по России, что есть и Россия, ка Россия. Я такой, так, блин, мы все разные. И поэтому, конечно, я читаю русских авторов, которые сейчас здесь практикуют, потому что мне же сейчас здесь практиковать. Именно поэтому я, ну, там, из перечисленных книг в меньшей степени. То есть какое-то время назад русских авторов было очень мало. Условно, у нас был Игорь Манн по маркетингу, и у нас был там кто-нибудь Норка по продажам, или, я не знаю, кто-нибудь Гребенюк. А потом стали возникать реалистичные авторы, и в этом смысле их, конечно, намного интереснее читать. Я российских авторов читаю не из каких-то банально там... как это, шапка закидательских чувств, что вот нужно читать своих. Это просто полезно.
1: И мой вопрос про «Черного лебедя» был тоже не просто так. Все это, по сути, вписывается в концепцию, которую предлагает Насим Талеб. Как мы уже говорили, это единственный автор, чьи книги даже два раза заняли места в топе 10 по продажам в рейтинге Мастрит. Его книги «Черный лебедь» и «Антихрупкость». Я здесь коротко поясню для читателей, которые, возможно, не знакомы с его работами. У Насима Талеба есть вот этот подход, который он предлагает, «Черных лебедей», которых нельзя было предсказать, но они рано или поздно случаются. И, по сути, довольно большую часть книги он убеждает нас в том, что мы не можем понять ничего. Вот о чем сказал сейчас Дмитрий про предубеждение издателей, например, вот фраза из Талеба. «Беда в том, что мир гораздо менее линеен, чем мы привыкли думать и чем хотелось бы верить ученым». И дальше он разражается тирадой о том, что мы все думаем, что увидели статистику и что-то можем из нее извлечь.
2: Да, да, у Талеба в этом отношении очень классная, прекрасная теория о том, что все развитие происходит благодаря черным лебедям, что как раз не благодаря линейной теории, а благодаря каким-то всплескам, благодаря каким-то необычным событиям, и очень важно для предпринимателей эти события находить.
1: Но, тем не менее, те принципы, которые предлагает Насим Талеб, насколько они прямо сейчас близки для вас, Дмитрий? Вот читать о том, что черных лебедей предсказать нельзя, это скорее успокаивает или, наоборот, ввергает в ужас?
0: Я думаю, что книга перестанет быть актуальной, если мы увидим черного лебедя, и Насим Талеб скажет, это он. Потому что он подвергнется, это событие, этот черный лебедь, сможет подвергнуться ретроспективному анализу. Это интересно вообще, Насим Талеб говорит. Так, научные, я сейчас очень примитивизирую, но... научные там изыскания, сделавшие вывод из прошлого в будущее, линейно экстраполируя некоторые закономерности, которые мы наблюдали, нерелевантны, говорит он. Одновременно с этим он пишет книгу о том, как он ретроспективно что-то проанализировал и говорит, поэтому... Он делает дальше вывод, экстраполируя то, что он наблюдал до этого, говорит, поэтому вот вам вывод на будущее. Это то же самое, что ты только что критиковал.
2: Но мне кажется, Дим, согласен, но мне кажется, там еще очень важная статья и важный блок про ошибки. То есть мне вот прям очень понравилось, вот что думаешь?
0: Я думаю 100%, что как бы признать, во-первых, работа с ошибками, с непредсказуемостью, с твоей реакцией на ошибку, это как бы... Я бы выделил в отдельную книгу и дал бы ее намного чаще читать, чем вот этот блок про там, критику каких-то прогнозируемых моделей, прогнозирующих моделей научных исследователей. Одновременно с этим, я думаю, что вообще сама мысль, про то, вы, Ян, классно сказали, что вот у него спросили, а вот пандемия, это черный лебедь? Он сказал, нет, это не черный лебедь, ее можно было предсказать. Строго говоря, знал бы Прикуп, жил бы в Сочи. Как бы все задним числом объяснить довольно просто. Это называется ретроспективный анализ.
2: Но я бы, знаешь, как про ошибки что сказал бы? Есть еще классная книга «Принцип черного ящика».

0: Я бы ее еще порекомендовал. Вот Талеб про ошибки. Она говорит про что? Коротко для наших слушателей. Про то, что небольшие ошибки, не критические, это благо для компании. И важно их признавать. И, соответственно, очень важно разделять ошибки, которые вас могут потопить, и с ними гораздо более аккуратно работать. А мелкие ошибки, соответственно, спокойно их принимать. И в этом отношении это пересекается с книгой, про которую мы сегодня не говорили, но которая попала на третье место. Это книга Андрея Дороничева, новая версия. И он тоже говорит, в Гугле, говорит, есть правила. Есть решение одностороннее, а есть двухсторонние. Односторонние вы приняли и не вернутся. Все, дорога односторонняя. И по ним надо очень тщательно взвешивать. А есть решение двухстороннее. Сделал, вернулся, сделал, вернулся. И очень важно принимать много двухсторонних решений, делать выводы, соответственно, как у Талеба и как у Дороничева, и очень аккуратно относиться к односторонним решениям. И мы желаем всем нашим слушателям как можно аккуратнее относиться к своим решениям и четко их разделять.
1: Это была позиция Евгения Копьева, гендиректора издательства «Эксмо». С нами в студии также Дмитрий Гриц, основатель адвокатского бюро «Гриц и партнеры», а также соавтор книги «Совладельцы». Ну, а меня зовут Яна Ритунская. Вы слушали «Must Read». Здесь мы обсуждаем, какие книги вышли в топ-продаж бизнес-литературы. Это была версия августа. Скоро вернемся с новым рейтингом, узнаем, что же изменилось в сентябре.
2: Автоньюз. Инженеры «Мерседес» решили повторить успех китайских внедорожников. Но, похоже, пошли по совершенно неправильному пути. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о том, что не так с немецкой инженерией. Mercedes-Benz получил новый патент на систему, которая позволит внедорожнику плавать. По замыслу, удерживать автомобиль на поверхности воды будут специальные надувные или пеноматериальные вставки, которые размещаются в колесных арках. Управлять надувными элементами будет электроника. Система сможет регулировать их наполнение отдельно в разных частях автомобиля, чтобы сохранять устойчивость. Например, если пассажиры или багаж распределены неравномерно или машину сносит течением. Похоже, Mercedes решила повторить успех китайского BYD Yangwang U8, который умеет передвигаться по воде. Но возникает вопрос, кому вообще нужна такая функция? Представим владельца G-Class. Он заплатил за автомобиль несколько десятков миллионов рублей, а потом решил проверить, действительно ли его внедорожник умеет плавать. На мой взгляд, таких энтузиастов будет немного. Тем более, что выезд на оффроуд для большинства владельцев таких внедорожников скорее исключение, чем правило. А перспектива утопить автомобиль стоимостью в сотни тысяч долларов способна охладить даже самый серьезный интерес к экспериментам. И мне кажется, Mercedes немного неправильно понял формулу успеха китайских автомобилей. Их покупают не потому, что они умеют выполнять одну очень эффектную функцию, которой воспользуется 1% владельцев. Китайские производители стараются дать покупателю как можно больше автомобиля за небольшие деньги. Массаж кресел, огромное количество электроники, продвинутые системы помощи водителю, мощные силовые установки и множество других опций. Например, за Xiaomi Sky Nomad N70 просят около 30 тысяч долларов, тогда как новый Mercedes G-Class в Германии стоит примерно на 100 тысяч долларов дороже. Поэтому, если Mercedes действительно хочет конкурировать с китайцами, возможно, стоит начать не с плавучести.
3: Резать лося.
4: Лося.
3: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Лангусты и шортисты.
5: Как же много синонимов в нашей азбуке инвестиций. Например, лангусты и шортисты – это в сущности то же самое, что быки и медведи. Лангуст покупает акции в лонг в расчете на рост котировок. А шортист – это тот, кто играет на понижение. Он берет бумаги в долг у брокера, продает их, а когда котировки упадут, откупает по более низкой цене и забирает себе прибыль. Неудивительно, что лангуст и шортист постоянно выясняют, кто из них круче. «У меня вот такая прибыль! А у меня вот такие дивиденды! Иди сюда, научу тебя шортить! Сам иди за лонг, ответишь!» Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: По следам Космоскоу, что показала ярмарка, какие тренды обозначила и что все-таки происходит с современным искусством.
3: Медиатренды с Женей Стоговой.
6: У меня в эфире участники Космоскоу. Игорь Самолет, Артем Ляпин, Антон Мороков и дебютантка ярмарки Маша Лам. Как коллекционеры отреагировали

0: Лотте. Где проходит грань между творчеством и ремеслом? И сколько все это стоит?
1: Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде.
2: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
3: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
2: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
3: По будням на радио РБК.
1: РБК тренды.
3: Выгода цифрового рубля. С 1 сентября цифровой рубль становится доступен клиентам крупнейших российских банков. Но что новая форма денег даст обычному пользователю? Главная особенность – счет цифрового рубля не привязан к конкретному коммерческому банку. Он открыт на платформе Банка России, а получить к нему доступ можно через приложение банков, подключенных к системе. Переводы цифровых рублей между физическими лицами бесплатны. Комиссии за платежи для граждан тоже нет. Но есть и обратная сторона. На остаток цифровых рублей не начисляются проценты, кэшбэк за покупки не предусмотрен, открыть вклад в цифровых рублях нельзя. Поэтому при обычной оплате товаров преимущество перед картами или СБП пока не всегда очевидно. Основное отличие цифрового рубля – единый платежный счет, который существует независимо от конкретного коммерческого банка.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: В столице 2 часа дня с новостями Ася Касьянова. Однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое, заявил Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Нью-Дели. Формирование многополярного мира идет не без сложностей и встречает сопротивление тех, кто делит мир на цветущий сад и дикие джунгли, отметил президент. По его словам, объединение БРИКС по праву утвердилось среди ключевых центров глобального управления. Открытие Байконура для иностранных партнеров не помешает сотрудничеству России с Казахстаном, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Кроме того, это увеличит спрос на российские ракеты, отметил он. Байконур намерен трансформировать в международный космический хаб. Россия арендует космодром с 1994 года. Ежегодная стоимость аренды комплекса – 115 миллионов долларов. После ударов США по иранским танкерам в Ормузском проливе образовалось нефтяное пятно площадью до 400 квадратных километров. Об этом сообщил журнал «Шпигель» со ссылкой на спутниковые снимки. Источником утечки называют судно под флагом Зимбабве, атакованное американскими военными в числе других 7 танкеров. Ученые опасаются экологической катастрофы в случае, если нефть достигнет охраняемого иранского побережья. В столице Бурятии закрыли туристические тропы из-за опасности встреч с медведями. Об этом сообщили в учреждении Горзеленстрой. Как ранее рассказали власти Петропавловска-Камчатского, на фоне участившихся выходов медведей в городе с 9 сентября действует режим повышенной готовности. Появление этих животных на улицах городов и сел в 26-м году зафиксировано в 41 регионе России, следует из подсчетов ТАСС. Больше новостей на сайте РБК.
3: Часов 2 минуты, точное московское время. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. И мы снова возвращаемся на саммит БРИКС в Индию. Сегодня в Нью-Дели началась основная программа мероприятия. Владимир Путин прибыл туда с трехдневным рабочим визитом еще в пятницу. Встретился с премьер-министром Индии Нарендра Моди. Во время встречи Моди отметил, что, цитата, «реформу Совета Безопасности ООН больше нельзя откладывать», и также предложил выработать инициативы для реформы системы международного управления на саммите. Обо всем этом подробнее. Помощник президента России Юрий Ушаков поделился с журналистами на полях БРИКС своей позицией на тему конфликта в Иране. По его словам, ситуация в регионе вызывает трения среди некоторых стран БРИКС в вопросах согласования декларации объединения. Впрочем, он не уточнил, о каких именно странах идет речь. И сейчас к нашему эфиру подключается доктор политических наук, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Кратков. Владимир, добрый день. Моди заявил, что реформу Совета Безопасности он больше нельзя откладывать. Владимир Путин призвал расширить Совбез за счет стран глобального юга. Действительно ли настало время для реформы Совбеза ООН и реально ли ее осуществить?
4: Добрый день. Ну, действительно, эта тематика расширения, мы, наверное, должны говорить не столько о всех членах Совета Безопасности, а о постоянных, вот этой пятерке. То есть борьба ведет именно за пятерку, которая обладает правом вето. Эта тематика обсуждается очень давно, уже не первый год, и, конечно же, такие крупные игры, как Индия, хотели бы, безусловно, поучаствовать и войти вот в этот пул, который решает вопросы глобальной безопасности. Как решает? Пытается решать. На самом деле, в целом, мы можем констатировать кризис вообще Института ООН, ну и, соответственно, Совета Безопасности. Но, по крайней мере, в той архитектуре институциональной, какая есть, некоторые элиты стран хотели бы участвовать, чтобы их голос звучал более ярко, и они могли бы, ну, пытаться влиять, так скажем.
3: Угу. А осуществить эту реформу сейчас возможно?
4: Это сложно, потому что в пятерке разные игроки. Там есть представители, естественно, США, Великобритании, Франции, помимо России и Китая. То есть здесь надо находить какой-то консенсус. И вот это вот сложно, потому что позиция администрации Трампа, она не очень такая, так скажем, позитивная. Да и вообще всех администраций американских, какой бы президент ни находился у власти. Поэтому это вот сложно, и тем более в условиях вот такой конфронтации, борьбы, напряженности. Пока это все вот желание, попытки, но прямой такой механики именно расширить пока нету.
3: Помощник российского президента Юрий Ушаков на полях саммита БРИКС затронул тему Ирана. По его словам, конфликт в этой стране вызывает трения среди некоторых стран БРИКС. Какие именно трения и о каких странах говорил помощник российского президента?
4: Ну, речь идет как раз о странах, которые входят в БРИКС, в эту десятку. Это, в первую очередь, конечно, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Поскольку в условиях иранского кризиса они находятся по разные стороны противостояния, как мы прекрасно понимаем. И, соответственно, вот здесь вот возникают прямые трения, если так можно говорить, в интерпретации Ушакова. И вот сложно даже, доходит до того, что сложно даже согласовать проект общей декларации. Ну, потому что этот кризис очень чувствителен для участников вот этого пространства ближневосточного. Поэтому пока вот такие внутренние противоречия внутри БРИКС.
3: А нет ли вообще риска, что БРИКС превратится в какой-то антизападный блок, а не в универсальную платформу?
4: Ну, то есть здесь как, понимаете, это речь идет о мировой экономике, о глобализации. То есть что значит западное, незападное, все перемешано. То есть капитал интернациональный, торговля интернациональная. То есть все в таких находится процессах трансграничных. Поэтому нет таких, так скажем, стен, которые могли бы отделить запад, незапад, север, юг. Так что все взаимосвязано, и поэтому все заинтересованы в привлечении капитала, инвестиций, а это, условно говоря, без Запада, да, так если формально говорить, ну никуда, потому что так устроено мировое экономическое пространство. Я думаю, что больше, когда вот говорят о таких противостояниях, речь вот о каком-то политическом подтексте, да, но это было, есть и будет, то, что здесь надо находить компромиссы, поэтому такого деления жесткого по какой-то конкретной вот границе, это невозможно в принципе осуществить.
3: Благодарю вас. Владимир Коротков, доктор политических наук, профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук, был в прямом эфире радио РБК. Буквально через минуту наш эфир продолжит программа «Чат с учителем». Будем разбираться, кто отвечает за безопасность детей в школах, как защитить ребенка.

0: а умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. J-Cool J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jcool.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ОТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Повтор программы.
2: Чат с учителем на радио РБК. Меня зовут Вита Лахова, я не только ведущая телеканала и радио РБК, но и преподаватель Первой академии медиа РЭО имени Полиханова.
3: Я Тимур Чернов, преподаватель биологии в 57-й школе.
2: Планируя этот сезон, Тимур, помнишь, мы с тобой собирались сделать программу о безопасности в школах, да, но представить не могли, что поводы поговорить об этом возникнут прямо в День знаний. За неполных 2 учебных дня произошло 3 нападения с ножом в российских школах в 3 разных регионах.
3: И кто сегодня несет ответственность за здоровье и жизнь школьников, попробуем разобраться в эфире. А вы, наши дорогие радиослушатели, пишите нам в Telegram-бот, кто, на ваш взгляд, прежде всего отвечает за безопасность детей, которые пришли учиться.
0: Чат с учителем.
2: Ну а поможет нам сегодня в студии Евгения Тележникова, ведущий специалист школы «Стоп угрозы». Евгения, приветствуем вас.
4: Здравствуйте.
2: И Надежда Ёшпа, руководитель психологической службы Московской школы номер 57. Добрый день.
5: Здрасте.
2: Говорим сегодня о безопасности в школах, разбираемся, кто виноват, а как не допустить нападений, разглядеть потенциального агрессора, ну и в случае атаки, как избежать жертв и по возможности избежать паники и сохранять, насколько это возможно, спокойствие. Давайте начнем с такого небольшого блица. Вот по 10-бальной шкале, как бы вы оценили безопасность детей в российских школах? И физическую, и психологическую, если брать в сумме. Ну, если это не максимальная оценка, чего не хватает до десятки? Евгения, давайте с вас начнем.
4: Провокационный вопрос.
3: Мы такие любим.
4: Да, я так уже и поняла. Но вы знаете, в каждой школе, наверное, свой психологический климат, в каждой школе, наверное, своя история. Мне сложно сказать и определить температуру общую по больнице. То есть во многих школах действительно работают с психологическим климатом, с состоянием детей. Да, во многих школах большое внимание уделяют безопасности. Достаточно ли это? Ну, никогда, наверное, не бывает достаточно.
2: В первую очередь, если чего-то не хватает, то чего, вот по вашим наблюдениям?
4: Ну, я так думаю, что не хватает именно культуры, формирования культуры безопасного поведения. Это то, с чем мы сталкиваемся каждый день, когда проводим наши тренинги по детской безопасности, и не только тренинги по поведению в чрезвычайной ситуации.
3: Надежда, а на ваш взгляд, вы же не только в школе работали, но еще и в департаменте, в разных других местах. Насколько бы вы оценили в вашем случае психологическую безопасность в средней школе?
5: Ну, я тут присоединюсь, безопасность в каждой школе. Невозможно оценить во всех школах, то есть в некоторых это 10, а в некоторых 2, да. И я считаю, что все зависит еще вообще в целом от психологического климата, от уровня тревожности администрации, например, педагогов, ну, то есть от этого очень много зависит.
3: Вита, уходят наши гости от вопросов.
2: А я, Тимур, его тебе тоже хотела адресовать, как учителю школы.
5: Все школы разные.
3: Вот, давайте тогда мы попытаемся в эфире разобраться, как оценить свою собственную школу, да, по этим параметрам, раз уж средних оценок у нас не складывается.
2: Но я предлагаю все-таки начать с физической безопасности. Вот кто и как сегодня должен охранять школы, и как это выглядит в реальности? Потому что одно дело нормы, другое, что мы видим в российских школах сейчас. У нас на связи Олег Зверев, доцент, основатель клуба и автор телеграм-канала «Безопасная школа». Олег, приветствуем. Давайте начнем с норм все-таки. Как сегодня по закону должна формироваться система школьной охраны? Что необходимо, чтобы было?
6: У нас физическая безопасность и школьная охрана регулируется в первую очередь законом об образовании федеральном и постановлением правительства 10.06 об антитеррористической защищенности объектов и территорий. И вот далее, согласно категорированию объектов по опасности, и разделяется, в каких категориях необходима охрана, и тогда ее осуществляют ЧОО, частные охранные организации лицензированные, а в каких можно без этого обойтись, ну, в частности, в четвертой категории.

0: поэтому, к сожалению, мы сейчас не можем констатировать, что там в любой школе априори есть охрана.
1: А что обычно есть? Вот ребенок заходит в школу. Кто его минимально, кто его должен встретить? Возможно, проверить, должен ли проверять?
0: Конечно, должен. Вообще все это возлагается на местные органы власти и администрацию образовательной организации. Поэтому, конечно, если мы сейчас в целом говорим там про все школы, да, есть положительный опыт, как вот ранее коллеги сказали, есть опыт определенных субъектов, есть вот московский опыт, где все школы, во всех школах есть охрана. А есть, к сожалению, школы, где да, до сих пор этого нет. И в частности, вот ряд ситуаций, которые произошли там в прошлом году, за прошлым годом их все отслеживают, они произошли в том числе и в таких школах, где был там условный вахтер, там, да, еще кто-то. То есть охрана обеспечивалась силами сотрудников организации. Ну, это неправильно, там, на взгляд специалистов, должен быть пост охраны, и в идеале, конечно, должен вообще быть закрыт внешний периметр, и на внешнем периметре первый пост.
2: Олег, вот, а скажите, пожалуйста, охрана чем-то вооружена, или это тоже от случая к случаю?
0: Нет, вооружение – это максимум там специальные некоторые средства, дубинка, да, где-то может быть металлоискатель. Поэтому если мы говорим про вооружение какое-то, огнестрельное оружие, это все очень такой частный случай. Я бы не сказал, что это такая хорошая практика обязательно вооружать
2: охрану. Ну, то есть по логике вещей охрана, в принципе, может только родителя не пустить, да? Больше вот в случае нет, серьезных каких-то вещей.
0: Значит, важно играть на упреждение. Да? То есть охранник должен обладать такими компетенциями, которые позволят ему выявить на раннем этапе какую-то опасность. Главное оружие охранника и дежурного администратора, скажем, тоже, который бывает, что в школах там на утреннем фильтре дежурит, это КТС, кнопка тревожной сигнализации. Вот чем быстрее охранник обнаружит угрозу и нажмет на эту кнопку, по которой приедет группа быстрого реагирования, она доезжает в течение 3 минут, тем правильнее он сработал. Но для этого ему нужно обладать определенными когнитивными способностями, да, развитыми, то есть уметь определить, выявить и профайлингом, конечно. Ну, хорошие частные охранные организации, они обучают профайлингу своих специалистов. То есть выявление по поведенческим каким-то признакам потенциального, ну, будем говорить, шутера, там, нападающего и так далее.
1: Евгения, а сотрудники школы как-то здесь могут подключиться и должны ли, и обладают ли компетенциями, чтобы тоже кого-то просканировать взглядом на входе?
3: Вы знаете, наверное, вопрос не совсем по адресу. Я не могу ответить за сотрудников школы, но я думаю, что, в общем-то, преподаватели, педагоги, которые работают, они изначально, когда они получают свое высшее образование, у них есть и курсы, которые, в общем-то, связаны с психологией поведения. Вот. Но то, что все должны обладать этими навыками, и каждый дежурный на входе должен уловить какие-то признаки, ну, честно говоря, я бы на это не стала надеяться.
1: А на что тогда надеяться? Вы учите детей реагировать на нестандартные ситуации или учителей тоже?
3: Мы учим и детей, и учителей, и родителей. То есть мы проводим тренинги и с теми, и с другими, и с третьими. Тренинги и беседы, да. И, к сожалению, в общем-то, я бы так сказала, ни у кого из нас нет 100% гарантии, что какой-то опасный предмет не окажется в каком-то общественном месте, в том числе в школе, да, и здесь важно не удариться в паранойю, что там любой ребенок с рюкзаком – это потенциальная опасность. Здесь нужно говорить о том, что, и мы говорим об этом в нашей школе безопасности, что наша задача, она в том, чтобы выстроить систему безопасного поведения, систему безопасности, систему безопасности, в том числе в школе.
1: А на чем она строится? Вот есть какие-то основы?
3: Ну, я бы построила, я бы сказала, что это 3 уровня, да, безопасности. Первый уровень – это то, о чем говорил Олег, да, это физическая безопасность, это контроль доступа. Второй уровень связан с тем, что оружие это в школе, оно оказывается не спонтанно, да. И второй уровень, он про то, что окружающие взрослые, и учителя, и родители, они могут и должны замечать какие-то тревожные изменения в поведении ребенка или в поведении детей, да, потому что у любой агрессии подобного рода

0: всегда существуют маркеры, какие-то изменения, как я уже сказала, в поведении, какие-то высказывания и в онлайне, и в офлайне, да, какая-то неожиданная изоляция человека. То есть это видно, если смотреть, это видно.
1: И третий уровень?
0: И третий уровень – это дети и педагоги, которые вдруг оказываются в какой-то чрезвычайной ситуации, они должны не просто знать, что делать, они должны уметь это делать и реагировать четко, спокойно. И навык этот должен, ну, хорошо бы был доведен до автоматизма.
2: Надежда, вот Евгения говорит, не впасть в панику. Ну, легко сказать, не впадайте в панику, если кто-то достал нож. Как не впадать в панику? Что должен знать учитель? И что, может быть, заранее сказать ребенку, чтобы в случае этой нештатной ситуации он вспомнил, как себя вести, как не паниковать?
3: Ну, мы не проводим занятия, которые помогают какие-то выработать навыки, но скорее есть занятия, которые обучают поведению в стрессовых ситуациях, в любых, включая, например, экзамен.
1: Ну, то есть это возможно отработать, да?
3: Отработать навык, взять себя в руки в стрессовой ситуации, потому что в любой стрессовой ситуации самое ужасное – перестать думать.
2: А упражнение есть какое-то, чтобы не перестать думать?
3: Ну, вот мы как раз, когда проводим тренинги по антистрессу, мы учим, чтобы можно было вовремя включить голову.
2: А как? Дайте какое-то упражнение, которое родители принесут сегодня своим детям.
3: Слушайте, их очень много, этих упражнений. Можно переключиться на, например, да, переключиться от ситуации конкретной на, например, какие-то физические действия. Например, выжать лимон, да, двумя руками. Прям представить, что я сейчас отвлеклась от того, что происходит, и выжала лимон, да, руками конкретно, вот так. Вот. Если в это время я отвлекаюсь, и голова возвращается на место. То есть любые вещи, которые переключают ситуации на какие-то другие вещи привычные. Можно просто, не знаю, там, походить, подышать, выпить воды, любые привычные действия.
1: Ну, грубо говоря, да, остановиться и задуматься, скажем так.
3: Ну, наоборот, остановиться и переключиться. Не обязательно, то есть задуматься не о ситуации, да, как минимум, не знаю, там, посчитать 10 звуков вокруг себя, да, увидеть 5 цветных предметов. То есть переключиться от ситуации на что-то другое, более привычное.
2: Хорошо, это психология. По действиям, как вести себя по отношению к агрессору? Не двигаться, пытаться, наоборот, обезвредить, бежать, кричать.
0: Ну, мы говорим о том, что есть, опять же, алгоритм действий. И это алгоритм, который должны знать и взрослые, и дети при любой чрезвычайной ситуации. То есть первое, если мы про действия говорим, да, это вот действительно остановиться и оценить ситуацию, да, для того, чтобы выключить вот эту панику, я не знаю, вдохнуть, выдохнуть. А дальше. Мы должны уйти от опасности, уйти, убежать, но мы должны понимать, что опасность, она локализована, да, мы должны понимать, где она локализована, и двигаться от опасности, да, от большей опасности, допустим, к меньшей, да, например, если мы говорим о том, что прыгают из окна дети, когда там какой-то пожар идет, то есть мы говорим о том, что если это первый этаж, то окей, но если это второй этаж, ну, возможно, это неправильное действие.
2: То есть оценить, куда я бегу.
0: Оценить, куда ты бежишь, что ты бежишь от опасности, да, не геройствовать, да, потому что задача – это безопасность, безопасность жизни, безопасность здоровья, а не совершение подвига, да, то есть если это столкновение с агрессором идет, ну, условно говоря, в школьном коридоре, да, вот он идет, то даже если ты знаешь этого человека, и это касается и учителей, и сотрудников школы, и детей, то с этим человеком разговоры, ну, практически бесполезны, потому что он пришел с другой задачей, да. То есть здесь бежать от опасности, не геройствовать ни в коем случае. Дальше. Если убежать от опасности, мы не понимаем, где эта опасность, да, мы слышим какие-то хлопки, не очень понимаем их локализацию, в частности, в школе, да, прячемся, баррикадируем класс, закрываем класс на замок изнутри, класс закрыт, ключ в замке, шторы задвинуты, или жалюзи опущены, да, дети в дальней от двери части класса, дальше от окна, ниже потенциальные уровни огня, если там огнестрел, да, телефоны выключены, и даже выключен виброзвонок, потому что если телефон работает, то это может дать агрессору понять, что в этом классе есть люди, да, ему все равно, на кого идти.
2: Ну, уж зачастую. Тем более не снимаем видео в процессе.
0: Ни в коем случае ни видео, не снимаем, не пытаемся каким-то образом привлечь к себе внимание, потому что это может спровоцировать еще большую агрессию, уже адресную, да. И звоним мы в службу спасения в том числе или там родителям, если мы уже понимаем, что мы покинули опасное место, мы не тратим время в любой чрезвычайной ситуации на оповещение кого бы то ни было о том, что имеет имеет место, мы сначала покидаем опасное место,

0: место, будь то пожар, будь то атака, да, мы покидаем опасное место, и потом мы звоним 112.
1: Спасибо. Насколько готовы учителя к таким внешнатым ситуациям? Спросим у Ольги Ефремовой, руководителя тьюторской службы школы номер 800 из Нижнего Новгорода. Ольга, подключайтесь к нам. Как готовят учителей? Есть ли тренинги? Насколько они регулярны?
2: Да, безусловно, в нашей школе вопросы подготовки учителей и вообще всего персонала уделяется особое внимание. Все сотрудники проходят инструктажи по действиям в случае теракта и вообще любые экстремистские или чрезвычайные ситуации. На начало учебного года у нас утверждается график тренировок, и вот как сейчас коллега из школы безопасности проговаривал, мы действительно особое внимание уделяем выработке именно навыков, как успокоиться в чрезвычайной ситуации, как найти пути отступления, как оценить ситуацию, как оценить вообще варианты действия.
3: Ольга, а изменилось что-то за последние годы в работе относительно этого аспекта, или это давно отлаженная схема, которая из года в год повторяется?
2: Кажется, что с годами все активнее и больше внимания этому уделяется сейчас особенно. И, безусловно, меры только усиливаются, и компетенции специалистов тоже, скажем так, требования к ним становятся все выше. Вот сейчас вы обсуждали историю про то, могут ли педагоги оценивать на входе детей и тех, кто входит в школу, с чем приходят гости. И мы своих учителей тоже этому учим. Мы учим их видеть маркеры опасности, мы учим их реагировать на такие вещи. И, к сожалению, детей тоже приходится этому обучать.
1: Тимур, а что у вас в школе происходит? Вот ты как учитель понимаешь, что ты несешь ответственность за потенциальную агрессию в классе, например?
3: Понимаю, и на самом деле очень сильно этого опасаюсь, если честно. Особенно на волне вот этих сообщений СМИ, которых с каждым годом становится все больше и больше. Но стоит отметить, что в моей школе тоже, в конце прошлого года, значит, были и тренинги, и обучение по поводу, как правильно забаррикадироваться в кабинете в случае
1: чего. А как это происходит? То есть моделируется ситуация?
3: Значит, это лекционные занятия и практические. Традиционный абсолютно курс. Но вот мне бы хотел задать вопрос как раз по этому поводу и гостям в студии, и Ольге. Каждым годом все больше тратится времени и сил на обучение, но новостных сообщений становится все больше и больше. Что мы делаем не так?
1: Надежда.
4: Ну, мне кажется, что это просто связано с ростом тревожности сейчас. Просто в целом, да, в целом люди становятся более тревожными, поэтому
3: и такие вещи,
4: да, и общий фон, да, да, и поэтому такие вещи учащаются, на мой взгляд, исключительно из-за этого.
3: Евгений, есть у вас?
0: Я абсолютно согласна с Надеждой. Все эти случаи, они муссируются, обсуждаются, многократно идут перепосты, идут какие-то комментарии, и люди, ну, с какой-то нездоровой настроенностью, с нездоровой психикой, они тоже, в общем-то, это видят. И они не видят другого, они не видят того, что происходит дальше с теми агрессорами, которые идут с ножами, идут с каким-то огнестрелом. Они не видят этих сроков, которые получают те, кто нападают, они видят другое, они видят...
1: То есть мы как СМИ тоже несем ответственность, чтобы эти истории рассказывать дальше?
0: Ну, отчасти, да.
1: Как на это смотрят родители? Константин Жуков с нами на связи, отец семиклассницы и третьеклассника, а также директор частной школы Smart School в Раменках, это Москва. Константин, приветствуем. Родительская тревожность растет из-за этих новостей? Или, зная изнутри, как все-таки школьное образование организовано и сколько людей могут выявить потенциальную опасность, вы, например, себя чуть спокойнее чувствуете, чем другой любой родитель?
5: Да, я себя чувствую спокойнее. В целом, я знаю, что наши спецслужбы, да, соответствующие органы, они работают соответствующим образом, да, все лучше и лучше. И в этом смысле, действительно, в плане физической безопасности я согласен, что нужно фокусироваться на изменений в поведении детей, да, и мы можем сколько угодно там тренироваться, как себя вести в случае, если, но этих случаев надо минимизировать. Помимо того, что действительно не культивировать, меньше говорить об этих событиях и говорить о том, что ждет, а выявлять моменты, то есть почему ребенок так сделал, то есть где-то обижали, значит, где-то какая-то была несправедливость, где-то что-то изменилось, где-то, может быть, он попал под влияние там кибер, значит, преступников, да, и что-то тоже у него изменилось. И здесь нужна работа неравнодушие взрослых, которых, да, может быть, там иногда не хватает, но здесь надо работать именно

0: на предупреждение, да, того, что ребенок замкнулся, изменился, как-то что-то поменялось, и начать в эту сторону работать и копать.
1: Константин, спасибо. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу и выпуск новостей, а во втором блоке как раз поговорим о том, кто может быть потенциальным агрессором, как не допустить нападения и всегда ли, прежде чем стать преступником, ребенок выступает в роли жертвы. Оставайтесь на частоте РБК, это чат с учителем, и пишите нам, что вы думаете о безопасности детей в российских школах.
2: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваше решение. С понедельника основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
3: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
4: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас, по средам в 16:10 на радио РБК.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Реклама.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
4: Повтор программы.
5: 15:35 в Москве. Это чат с учителем. С вами Вита Лахова, Тимур Чернов. И в студии с нами сегодня Марина Лаптева, мама первоклассника и ведущая новостей на телеканале РБК.
6: И мы очень сильно хотим поинтересоваться у наших радиослушателей, что бы вы написали, если бы пришлось писать сочинение «Как я провел лето». Пожалуйста, своими идеями, сюжетами поделитесь с нами в чат-боте радио РБК. А мы с Витой все лето, к примеру, следили за новостями и собирали нововведения, которые касались ЕГЭ и приемной кампании, о чем с вами поделимся.
5: Через пару минут обязательно обсудим, что важно не упустить, особенно если ваш ребенок уже в средней школе или готовится к поступлению. Ну а пока подумайте, какую оценку за поведение получили бы вы, если бы их ставили прямо сейчас.
4: Чат с учителем.
5: Ну что ж, оценки за поведение появятся в дневниках, в электронных дневниках детей уже в этом году. Масштабный эксперимент по всей стране. Принимают участие все регионы, но пока для многих родителей, к счастью, всего по 10 школ от каждого региона. Марина, я знаю, что тема поведения твоего ребенка в школе тебя волновала еще за год до того, как ты школу.

0: школу выбрала.
1: Да, действительно. Это, правда, очень чувствительная тема для меня. Ну, посмотрим, я не знаю. Единственное, что в первом классе оценки все-таки за поведение не ставят нигде. Пока что.
2: Пока что.
0: А почему именно поведение вызывает такие опасения?
1: Я не знаю, может быть, я наговариваю на собственного ребенка, и, послушав это, он обидится на меня, но сейчас я вижу, что он просто не готов сидеть долго, длительный период. Возможно, вот эти 2-3 урока, которые сейчас у них будут, он сможет осилить, а что будет дальше, я не знаю.
0: А что завтра будет, уже точно знаете? Будет ли праздничная программа, линейка? Как это все будет выглядеть?
1: Линейка будет, нас уже всех пригласили. Дальше у них 3 урока. И, собственно говоря, уже в 11:30 я заберу его домой. Мы расстанемся ненадолго с ним.
0: Ну вот проводят ли линейки другие московские школы? У Майи Булаевой спросим, заместителя председателя комиссии по образованию Мосгордумы, директора школы в Некрасовке. Майя, здравствуйте. Многих родителей сейчас волнует вопрос безопасности. Что у вас в школе, как организовали?
3: Здравствуйте. Рада участвовать в таком замечательном эфире. Спасибо огромное за приглашение. У нас, как и во всей Москве, линейки для первоклассников будут проходить на улице, а все остальные линейки мы уже проводим в таком более скромном формате, начиная со второго класса, в помещениях. Ну, соответственно, по гибкому графику ребята приходят параллель за параллелью, чтобы по максимуму не пересекать потоки. Я уверена, что все будет хорошо, ярко, красочно, красиво, интересно, ну, потому что для первоклассников, конечно, это же такая запоминающаяся история. Линейка первоклассников бывает всего лишь одна на всю жизнь. Так что, конечно, мы обязаны сделать ребятам праздник.
0: Мы про некоторые изменения уже рассказали в этом году. Что важного для вас, для школьной системы? Что в этом году вообще меняется?
3: В Москве появляется новый проект, это физико-математическая вертикаль. Для нашей школы это очень важно, потому что ребята из Некрасовки выбирают и математическую вертикаль. Это такой достаточно уже старый, хорошо известный проект. И очень здорово, что сейчас расширяется линейка возможностей для ребят, которые увлечены техническими науками. С 7 класса, пожалуйста, физико-математическая вертикаль. Очень интересная история. Welcome. И такие классы открылись в очень многих школах города.
2: Татьяна, и пользуются спросом, потому что этих вертикалей можно огромное количество у нас, и математической, и биологической спирали, и куча всего остального. Пользуются спросом среди детей?
3: Ну, не так уж их и много у нас в Москве. У нас всего-то есть, естественно, научная, IT-вертикаль, математическая, и вот физико-математическая – это всего 4-я. Да, безусловно, пользуется колоссальным спросом не только у детей, но и у их родителей.
0: Ну вот мы и плавно и подошли к стратегии, которую, видимо, многим придется корректировать после новостей этого лета. Мы про образовательную стратегию, конечно. Татьяну Мерцалову подключаем к нашей беседе, кандидата педагогических наук, главного эксперта Института образования Высшей школы экономики. Татьяна, ну мы с Тимуром действительно следили за новостями, и, пожалуй, главное, что мы выделили, хотим обсудить с вами. Прежде всего, решение Верховного суда по иску о признании незаконными действий администрации одной из школ, где девятиклассник, который успешно справился с ОГЭ, не смог поступить в 10 класс. Тут надо вспомнить, что мы эту тему несколько раз в эфирах обсуждали. Действительно, многие девятиклассники столкнулись с тем, что результатов ОГЭ якобы или недостаточно, чтобы поступить в 10, или профиля нужного в школе нет. Вот сейчас решение суда. Что должно поменять во взаимодействии школы и семьи? И как родителям теперь смотреть на эту ситуацию, если они в 9 классе и риск не попасть в 10, они чувствуют уже сейчас?
4: Здравствуйте. Действительно, мы эту тему обсуждали, и, честно говоря, лично для меня это решение суда было очень логичным, ожидаемым, потому что, ну, по нормативным и по конституционным, и по федеральному законодательству это единственно возможное решение, да, школа действительно обязана предоставить возможность ребенку получить среднее образование на базе школы. И там единственное основание, которое официально возникает, это если в школе нет места, да, то есть все места заняты, и вот ребенок поэтому может, ребенку может быть отказано. Но тогда местное управление образованием по обращению родителей должно предоставить альтернативную возможность для ребенка в какой-то другой школе и так далее получить. Но это не отменяет возможности поступления в школу на основе некоторого конкурса, внутреннего конкурса по

0: профильному предмету, да, если школа осуществляет профильное образование по определенным предметам, то она на это профильное образование имеет право назначать, ну, некоторый порог, он вполне себе адекватный, объяснимый, но это порог поступления в эти профильные классы. Я думаю, что тем, кто не в этом году, а в следующем году может столкнуться с этой историей, будет чуть-чуть полегче, чем было в этом году, потому что у нас с 1 сентября 2027 года наконец-то в рамках федеральных государственных образовательных стандартов школа получает право вести не только профильные классы, не только профильное образование в 10-11 классах, но и обычное базовое. Да? И вот тут, конечно, уже никаких конкурсов быть, ну, просто по определению не может. Да? Это же не профильные классы, это классы обычного образования по базовому уровню всех предметов, которые предусмотрены для среднего общего образования.
1: Татьяна, уточняющий вопрос. Обязан быть общеобразовательный класс теперь в каждой школе или имеют право?
0: Школа имеет право, но, смотрите, у нас же право, опять-таки, по законодательным нормам, если ребенок зачисляется, у нас, собственно, и по профильному-то есть такое требование, да, то есть ребенок запрашивает профиль, и школа должна изыскать возможности для организации этого профиля. Другое дело, что, конечно, надо понимать, что не у всех школ есть такая возможность, особенно если мы говорим не про Москву. Да даже и в Москве есть школы, которые не все профили открывают, но в Москве можно перейти в соседнюю, и это будет в зоне транспортной доступности. А вот в малых городах, где там, может быть, две школы дают среднее образование, может действительно не хватать ресурсов, кадров, условий для того, чтобы все профили пооткрывать. Ну, базовые открыть проще классы, они, естественно, будут их открывать, эти базовые классы. Но они же могут найти, и мы это тоже обсуждали, по-моему, даже в эфире РБК, обсуждали эту необходимость, эту возможность открытия профиля в рамках индивидуального учебного плана для того или иного школьника.
2: То есть, резюмируя, возможности есть, ими нужно грамотно воспользоваться и заранее этот маршрут продумать. Марин, есть вот сейчас понимание, что уже нужно думать про 10 класс?
3: Да, я так вот слушаю, мне кажется, это нужно было еще 2 года назад делать, для того, чтобы составить верный маршрут. Да-да-да.
2: Ну вот сейчас школа выбиралась по принципу, где ребенку хорошо в первом классе, или с учетом вот этой дальнейшей вертикали?
3: Пока что я выбирала именно преподавателя первого класса. И что будет дальше? У меня есть еще 4 года. Все-таки 4 года есть для того, чтобы понять, какие у него интересы, предпочтения. Возможно, это будет математический класс или какой-то другой уклон. Но мы посмотрим. Я пока не могу так загадывать далеко. Но все-таки нужно опираться на то, чем интересуется твой ребенок. Или я не права? Вы как бывало, мне расскажите, пожалуйста, может быть, я что-то сделала уже не так?
2: Хорошо, комфорт, учитель, вопрос безопасности, какое здание, где конкретно ребенок будет проводить эти часы? Вот это было интересно?
3: Когда мне было очень интересно. И, кстати, первое понимание того, что все будет хорошо, случилось на прошлой неделе. Я, во-первых, плотнее пообщалась с преподавателем, и, во-вторых, я побывала на экскурсии в школе. Она у нас новая, после ремонта. Потрясающее здание, очень красивые стены.
2: Еду в столовой пробовала?
3: Не пробовала, но была в столовой, и это что-то космическое. Эти новые школы, вы знаете,
2: тюбики.
3: Хочется учиться, да-да-да, практически тюбики. Хочется оказаться ученицей в этих стенах.
1: Потрясающая школа, очень красивые стены.
2: Ну вот интересная тенденция.
1: Критерий потрясающей школы.
3: Нет, на самом деле это не критерий. Если бы преподаватель был бы закреплен за другим учебным комплексом, я бы все равно бы пошла бы именно за ней. Для меня это самое важное.
2: Ну вот, что интересно, об образовательном маршруте ребенка после школы родители начинают думать все раньше, на репетиторов с каждым годом тратят все больше, а вот траты на материальные, как раз то, о чем ты сказала, не так все-таки важно здание, не так важна еда, как те знания, которые ребенок получит. Так вот, на подготовку к школе с точки зрения покупки базового набора россияне стали тратить меньше, что интересно.
3: А вот здесь невроз усиливается, потому что ты меня перед началом программы попросила посчитать, сколько потратила на подготовку к школе я. И это порядка 40-50 тысяч рублей.
1: Что попадает в статистику, которая у нас есть.
2: Ты среднестатистический россиянин.
3: И, может быть, эта сумма будет увеличиваться.
2: Точно будет.
3: Какие-то мелочи еще придется подкупить, да.
2: Ну вот что ВЦИОМ зафиксировал? В этом году на одного школьника в среднем 49 169 рублей россияне потратили. В прошлом году было 50.

0: 251 рубль. Вот интересно все-таки, что влияет? Может быть, шеринг вещей развивается, что, в общем-то, неплохо. Но, по крайней мере, в нашей компании вполне принято какие-то вещи передавать от ребенка к ребенку, если кто-то вырос или пособие какое-то уже не нужно. В школах это вообще развито сейчас?
1: Я не знаю, я этого не наблюдал. Я наблюдаю в начальной школе, где мой ребенок учится, огромные, значит, ящики с вещами забытыми, за которые никто не приходит. Буквально вот прям сменка прям в мешке лежит со 2 сентября, и в мае, видимо, это куда-то утилизируют.
0: То есть можно было бы и аукцион устроить, в принципе.
1: Да, совершенно верно.
0: Ну вот посчитать, насколько выросла средняя стоимость того самого комплекта для школьников, мы попросили Евгению Траутман, старшего аналитика группы суверенных региональных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства. Давайте послушаем, что получилось.
2: Были проанализированы условные наборы школьных принадлежностей для мальчиков и девочек. В наборы вошла канцелярия, рюкзак, а также некоторые наименования школьной одежды и обуви. Если для мальчиков это куртка утепленная, брюки из смесовых или полушерстяных тканей, джинсы, рубашка в количестве 2 штук и кроссовки, то для девочек в набор вошли куртка, платье, юбка, джинсы, блузка в количестве 2 штук, а также кроссовки. В среднем по России условный набор для мальчика обходится примерно в 17 тысяч рублей, а для девочки чуть больше, чем в 19 тысяч рублей. Увеличение стоимости в сравнении с аналогичным периодом прошлого года по набору для мальчика составило 3%, или это чуть больше 500 рублей, а для девочки 4%, или примерно 660 рублей. Наиболее заметное удорожание произошло на рубашку для мальчика – 8%.
0: Ты сверилась со своим списком сейчас?
3: Да, я сейчас сидела и считала. Но вот опять-таки, можно было бы купить рюкзак попроще. Но я мама первоклашки. Естественно, я начала изучать этот вопрос, советоваться с бывалыми. У меня создалось впечатление, что все-таки нужно, чтобы спинка была ортопедическая, чтобы он весил там не более 600 граммов. И все это вместе, определенная там застежка, определенная конфигурация, чтобы это все очень удобно застегивалось, чтобы при этом много помещалось, и все это выходит в сумму более 10 тысяч рублей. Ну, можно и, конечно, подешевле, но тогда всех этих опций не будет.
0: Но ты все-таки мама первоклассника.
3: А я
0: к шестому классу. Розовый или сиреневый?
3: Я расслаблюсь, да, возможно, я расслаблюсь. Не знаю, вот я не знаю. Вот вы мне скажите, это важно? На такие детали нужно обращать внимание?
0: Ну, удобство рюкзака для первоклассника, да, а многие вещи, которые связаны со стилем формы, конечно...
1: Ушки навесами. Я вот смотрю на детей с ужасом, которых рюкзак перевешивает, но он такой красивый, с дополнительными отделениями. Мы выбирали рюкзак исключительно по весу, и он весит 400 грамм моего ребенка.
0: Ну, моего ребенка сейчас какой-то легкий. Вообще мешок просто фактически, зато красиво, зато нравится. Я все-таки настаиваю, что девочку собрать в школу дороже, потому что больше внимания к деталям.
1: Только дороже, они вот по статистике дорожают быстрее.
0: Да, и колготки, которые рвутся, а школьные стулья, конечно, не там, где свежесделанный ремонт, но тем не менее, вот странно, что Росстат отдельно эту статью расходов не учитывает. Но зато есть данные о том, сколько стоят цветы на 1 сентября. Цифры меня немножко удивили, мне кажется, они довольно скромные. Вот сервис FlowWow посчитал, что самые ходовые букеты – это 5 гладиолусов или 5 георгинов. Это 2715 рублей и 2740 рублей соответственно. Ну вот не знаю, мода на такие букеты сохраняется у вас, как с букетами в этом году?
3: У нас было проведено голосование в родительском чате, и было принято решение в нашем классе покупать отдельные букеты. Кстати, сейчас, когда я брала перед эфиром кофе, напротив был цветочный магазин, и я быстренько посмотрела, какая стоимость там. Около 3000 рублей за букет. Не скажу, сколько конкретно цветков, но это нормальный такой среднестатистический букет, который было бы не стыдно подарить учителю. Вот около 3000 рублей он стоит. И я, кстати, сейчас после эфира поеду за цветами.
0: Ну вот обязательно ждем от тебя фотографию в чат, каким будет букет.
1: Значит, по опыту моей конкретно школы, первоклашки идут все с букетами индивидуально, потому что это и для ребенка, значит, событие, и фотографии понаделать. Дальше начинаются различные истории. С учителями-мужчинами всегда проблемы, потому что вроде букет хочет хочется подарить, но не подаришь.
0: А тебе хочется получить букет?
1: Мне не хочется получить букет. Я не испытываю, значит, симпатии к срезанным фитогениталиям, но дети 22-го года, выпущенные, додумались и дарили мне и другим преподавателям мужчины ананас, упакованный в обертку цветочную. Это и выглядит симпатично. Отличный ход. Это потом съесть можно. Хозяйки на заметку.
0: Я надеюсь, что родители твоих учеников нас сейчас слышат. Ну, действительно,

0: набирают обороты тенденции на что-то менять вот эти вот стандартные первосентябрьские букеты, и часто это не подарки, а взносы в благотворительные фонды. Одна из самых известных таких акций – это «Дети вместо цветов». Мы записали несколько мнений родителей, которые поделились тем, что акцию вполне поддерживают и мериться букетами уж точно больше не намерены.
1: Когда мы перешли в среднюю школу, в классе появилась потрясающая традиция, от которой мы в полном восторге. Теперь мы дарим учителю один красивый общий букет от всех. А сэкономленные деньги, кто сколько считает нужным, переводим на благотворительность. Я считаю это очень правильным движением. Давайте будем честны. Учителю просто не нужно 30 букетов в один день. А вот людям, попавшим в беду, помощь нужна всегда. Но главное, наши дети на личном примере приучаются к доброте, сочувствию и взаимовыручке. Цветы за неделю завянут, а сделанное добро останется навсегда.
2: В этом году моя дочь идет в 3-й класс. Мы решили, что не будем дарить цветы от себя, будем дарить общий букет от класса. В прошлом году мы уже участвовали в акции «Дети вместо цветов». В этом году, я думаю, что мы как раз повторим этот опыт, потому что вышло очень здорово. Большой красивый букет учителю был подарен, и приличная сумма отправлена на благотворительность.
0: Больше 10 лет этой акции начиналось все с поста одной московской учительницы, а теперь уже по всей России эта тенденция есть. Виталий Каримов у нас на связи, куратор акции «Уроки добра» фонда Хабенского. Виталий, приветствуем. Что в цифрах видите? Вот если брать динамику по годам, число пожертвований, суммы, они растут? Или кто хотел, уже к этой механике присоединился и какого-то роста и ждать не стоит?
3: Да, каждый год мы наблюдаем динамику по сумме пожертвований. Вот если условно в 2024 году мы собрали около 6 миллионов, да, то в прошлом году это уже около 10 миллионов. Да. Мы также от года к году видим увеличение количества учеников, родителей, которые знают об акции. Это уже такие сотни, да, тысячи классов. Вообще же за все время проведения акции мы собрали более 35 миллионов рублей, которые помогли нашим 220 подопечным. Вот. И по количеству классов это, ну, правда, там уже несколько тысяч классов, которые принимают участие из разных городов по всей России.
4: А в среднем какие суммы поступают? Вот сколько класс отправляет один наэкономленного?
3: Смотрите, если про каждого индивидуально, то есть, да, как отдельное пожертвование, это примерно так же, как и в любые обычные дни от наших благотворителей. Это 300, 500, 1000 рублей, а целый, соответственно, класс, ну вот мы можем в среднем взять, там, умножить на 15, на 20, 25, 30. Вот такую сумму, да, там больше десятков тысяч переводит один класс.
0: Виталий, коротко прямо, что нужно сказать детям в этот день, чтобы они тоже поняли смысл участия в этой акции?
3: Ну, вообще, в этом году наша акция проходит под слоганом «Добро передается», и, соответственно, есть возможность как раз от учителей, родителей передать как бы эту такую цепочку добра ребятам, рассказав о том, что они, во-первых, могут порадовать учителя тем, что подарят ему букет. При этом ребята получают праздничную атрибутику, да, как хорошие воспоминания. А самое главное, они помогают подопечным фонда, соответственно, вернуться к обычной жизни и также пойти в школу, учиться, продолжать свою нормальную жизнь.
0: Виталий, спасибо. Ну вот нам в чат пишут: всем удачи в новом учебном году. Держитесь. Такой посыл, как будто мы все идем проходить препятствия. Тимур, как не относиться к учебному году, как к какой-то высоте, которую нужно брать?
4: Я думаю, что нужно радоваться, искать внутреннюю мотивацию. Это время, оно очень скоро пройдет. Пользуйтесь каждой секундой, минуткой, когда вы можете чему-то научиться, и взрослая жизнь еще не наступила со всех сторон.
0: Марин, ну хочется, по идее, сейчас давать тебе советы, как готовиться к учебному году, но ты для себя уже что-то сформировала. Как отнестись, может быть, легче просто к этому дню?
5: Вместе с вами я вошла в стадию принятия, и я просто попытаюсь следовать советам, которые только что озвучил Тимур, просто наслаждаться. И постараться помочь, если это необходимо, но не лезть с советами к своему ребенку.
0: Мудро звучит, ну а мы хотим пожелать вам всем, уважаемые слушатели, начать учебный год прежде всего с добрым настроем, с уверенностью и пониманием, что, наверное, любые, Тимур, подтверди, пожалуйста, конфликтные или околоконфликтные ситуации при грамотном настрое школа, семья, ребенок способны решить.
4: Да, даже если не способны решить, через пару лет это все будет восприниматься совершенно иначе. Не нужно включаться прям всеми своими нервными клетками в каждую

0: маленькую мелкую проблемку.
1: Ом. Ну и вот песню для старта года мы подобрали такую нетипичную школьную. Не будем сейчас слушать, чему учат в школе. Это вы все еще завтра обязательно услышите. А скорее философскую. Всем желаем с добром начать этот учебный год.

0: С вами были Тимур Чернов, Вита Лахова и Марина Лаптева. Это был чат с учителем. Надолго не прощаемся. Обязательно встретимся в следующий понедельник.
1: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
2: Американский самолет-разведчик сбит над территорией СССР. Выжившего пилота укрыл бывший офицер КГБ. Сообщается, что заговорщики следуют через всю страну в посольство США в Москве за политическим убежищем. Спецслужбы и милиция ведут поиск беглецов. Это могли быть криминальные сводки на телевидении в 1987 году, когда политика гласности допустила такой формат. Но это лишь сюжет новой бадди-комедии «Мэйдэй», которую можно посмотреть на домашних экранах. А нужно ли? Однозначно, да. Фильм сняли авторы «Подземелья и драконов» и «Человека-паука. Возвращение домой». В нем на редкость уместная постмодернистская клюква и отличный юмор. В главных ролях голливудская звезда Райан Рейнольдс и британский заслуженный артист Кеннет Брана. Один играет версию лучшего стрелка Тома Круза, а другой — русского Джона Уика. В кадре набор почти музейных клише времен Холодной войны. Заснеженные леса, военный парад в Москве, суровые спецслужбисты, ядерные ракеты и, конечно же, бородатые русские, которые гонят самогон и выпивают «За здоровье». Но у Мэйдэя вообще нет желания оскорбить великую державу и наследников ее истории, то есть нас с вами. Он сталкивает двух героев – махрового американского патриота и бывшего КГБшника, 40 лет отдавшего службе родине. Первому предстоит разочароваться в системе, прорваться через мифы о русских и взглянуть на политику США совсем другими глазами. Второй уже разочарован в советском строе. Он давным-давно отшельник и пленник внутренней эмиграции. Маниакально идеализирует американскую культуру, даже мечтает о доме на колесах. В этом и комический конфликт между героями, и яблоко раздора. Может показаться, что нам предлагают менять одну пропаганду на другую, но это не так. Обе с хрустом ломаются, помогая героям обрести не плакатную, а настоящую дружбу народов, не переставая любить родину, каждый свою. Люди все-таки сложнее устроены, чем их карикатуры в политической пропаганде. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой. Одинаковые вывески, одинаковые концепции, одинаковые стратегии. Но рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. Панки бизнеса.
3: Руководитель предпринимательского класса РБК и ведущая программы «Панки бизнеса» Таня Маркевич встречается с людьми, которые не вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
1: В среду в 21:00. Панки живы.
4: Disney и Universal не единственные компании, которые развивают тематические парки. Активно в эту нишу входит и производитель игрушек Lego.
5: Legoland практически полностью построен из конструктора Lego, что является ключевым драйвером.
6: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10.
1: РБК Тренды.
7: Деньги по кругу.
8: Бум искусственного интеллекта создал необычную систему, в которой крупнейшие технологические компании одновременно становятся инвесторами, поставщиками и клиентами друг друга. Amazon, Microsoft и другие корпорации только в этом году планируют потратить на дата-центры, чипы и вычислительные мощности более 700 миллиардов долларов. Часть этих денег поступает другим участникам того же рынка.

рынка. NVIDIA продает корпорациям процессоры. Облачные платформы предоставляют мощности ИИ разработчикам, а крупные компании инвестируют в стартапы, которые затем оплачивают их же облачные сервисы. Так вложение одной компании превращается в выручку другой, поддерживая рост всего технологического сектора. За последние 3 года стоимость компаний, связанных с искусственным интеллектом, увеличилась примерно на $27 триллионов. Но высокие оценки основаны не только на нынешних доходах, а прежде всего на ожидании будущей прибыли. Поэтому главный вопрос – сколько денег искусственный интеллект может приносить за пределами самого технологического рынка? Готовы ли предприятия массово платить за сервисы и действительно получать от них экономический эффект? Пока ИИ-компании во многом поддерживают спрос друг на друга. Устойчивым этот бум станет, когда за технологии начнет массово платить остальной бизнес.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.
0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: В столице 3 часа дня с новостями Ася Касьянова. Вопрос совершенствования МВФ, Всемирного банка и ВТО давно назрел, заявил Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Нью-Дели. Все эти организации создавались в иных политических и экономических реалиях и с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков, указал президент. Владимир Путин также призвал к расширению состава Совбеза ООН за счет стран глобального юга. Лидеры стран БРИКС приняли совместную декларацию по итогам саммита, в которой выразили обеспокоенность растущими рисками ядерных угроз и торговыми ограничениями, противоречащими правилам ВТО. Премьер-министр Индии Нарендра Моди также отметил, что в документе подчеркивается необходимость внедрения практических решений для трансграничных платежей между участниками объединения. Росатом уже вернул на АЭС «Бушер» в Иране 47 своих специалистов и ведет работу по увеличению численности персонала до 150 человек, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Весной более 600 сотрудников компании были эвакуированы из Исламской Республики из-за военных рисков и обстрелов района станции со стороны США и Израиля. 16 коммерческих зданий и 5 автомобилей повреждены в Таганроге из-за массированного налета дронов минувшей ночью. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова. На 4 объектах возник пожар, на 3 открытое горение удалось локализовать. Пострадавших нет. Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал об уничтожении над регионом более 70 беспилотников. В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Это данные Росавиации. До этого меры вводили вечером в пятницу и сняли только утром. Больше новостей на сайте РБК.
3: Часов 2 минуты в столице. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале часа коротко о курсах валют, установленных Центробанком на эти выходные дни и утро понедельника. Доллар 84 рубля 26 копеек. Евро 97 рублей 87 копеек. И юань 12 рублей 55 копеек. Буквально через 6 минут в нашем эфире слушайте программу «Таманцев». В итоге речь пройдет про цифровой рубль, как он изменит ситуацию на рынке и какой будет борьба за вкладчика. Ну, а прямо сейчас к теме саммита БРИКС в Индии. Там подписали итоговую декларацию. В ней страны БРИКС призвали отменить односторонние и вторичные санкции, подчеркнули роль глобального юга и подтвердили стремление оказывать поддержку ООН в исполнении ее мандата.

0: НАТО. Также организации заявили о готовности продолжать работу для создания механизмов трансграничных платежей и использования национальных валют. Согласно тексту декларации, рост односторонних тарифных и нетарифных мер угрожает мировой торговле, в то время как многополярность расширяет возможности развивающихся стран для участия в справедливой экономической глобализации. Ранее на полях саммита БРИКС президент России Владимир Путин призвал усовершенствовать Международный валютный фонд, Всемирный банк и Всемирную торговую организацию. Он заявил, что эти организации создавались в совершенно других политических и экономических реалиях, а вопрос об их совершенствовании давно назрел. По словам российского президента, деловая активность в мире сегодня все больше смещается в сторону развивающихся рынков. Однополярная система, обслуживающая узкую группу стран, уходит в прошлое, в то время как БРИКС утвердилась среди ключевых центров глобального управления. Вот еще некоторые заявления российского президента.
1: Авторитет и влияние БРИКС в мире неуклонно нарастают. Объединение по праву утвердилось среди ключевых центров глобального управления. И от наших с вами коллегиальных решений и действий во многом зависит перспектива развития событий в международной политике и безопасности, экономике и гуманитарном сотрудничестве. В условиях нарождающегося многополярного мира порядка как никогда важно сообща заниматься укреплением подлинной многосторонности, вовлекать большее число стран в механизмы глобального управления, в деятельность ключевых международных политических и экономических структур, в поиск ответов на острые вызовы и угрозы, в обеспечение международного мира и стабильности во имя достижения всеобщего процветания и благополучия. На мировой арене сейчас происходят по-настоящему кардинальные геополитические, геоэкономические, технологические и социальные преобразования. Меняется многое, и в первую очередь уклад жизни человека. Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на глобальном юге и востоке. Однако формирование многополярного мира идет не без сложности. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями, по сути своей, делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, да и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В результате дает сбои вся система международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов. С учетом этого Россия придает исключительно важное значение сохранению и укреплению центральной роли Организации Объединенных Наций в мировых делах. Ее устав является ключевым источником международного права.
0: Также российский президент Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Во время встречи Моди призвал не откладывать реформу Совета Безопасности ООН. Он также предложил выработать инициативы для реформы системы международного управления на саммите. Кроме того, помощник президента России Юрий Ушаков поделился с журналистами на полях БРИКС своей позицией на тему конфликта в Иране. По его словам, ситуация в регионе вызывает трения среди некоторых стран БРИКС в вопросах согласования декларации объединения. Он не уточнил, о каких странах идет речь. В первую очередь, это Иран и Объединенные Арабские Эмираты. В Ормузском кризисе они находятся по разные стороны баррикад. Это отметил в разговоре с Ириной Савельевой доктор политических наук и профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Коротков.
2: Тематика расширения обсуждается очень давно, уже не первый год, и, конечно же, такие крупные игры, как Индия, хотели бы, безусловно, участвовать и войти вот в этот пул, который решает вопросы глобальной безопасности. Пытается решать. На самом деле, в целом, мы можем констатировать кризис вообще Института ООН, ну и, соответственно, Совета Безопасности. Но, по крайней мере, в той архитектуре институциональной, какая есть, некоторые элиты стран хотели бы участвовать, чтобы их голос звучал более ярко, и они могли бы пытаться влиять. Это сложно, потому что в пятерке разные игроки, там есть представители США, Великобритании, Франции, помимо России, Китая. То есть здесь надо находить какой-то консенсус. Вот это вот сложно, потому что позиция администрации Трампа не очень позитивная, да и вообще всех администраций американских, какой бы президент ни находился у власти. Тем более в условиях вот такой конфронтации, борьбы, напряженности. Пока это все желание, попытки, но прямой такой механизм механики именно расширить пока нету.
3: Помощник российского президента Юрий Ушаков на полях саммита БРИКС затронул тему Ирана. По его словам, конфликт в этой стране вызывает трения среди некоторых стран БРИКС. Какие именно трения и о каких странах говорил помощник российского президента?
2: Речь идет как раз о странах, которые входят в БРИКС, в эту десятку. Это в первую очередь, конечно, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Поскольку в условиях иранского кризиса они находятся по разные стороны противостояния, возникают прямые трения, если так можно говорить, вплоть до того, что

0: компромиссы. Поэтому такого деления жесткого по какой-то конкретной вот границе, это невозможно в принципе осуществить.
1: Возвращаясь к вопросу противоречий внутри БРИКС из-за армузского кризиса, президент США Дональд Трамп во время визита в Ирландию ответил на вопрос журналистов, когда завершится ближневосточный конфликт. По словам американского лидера, война с Ираном закончится очень скоро, это пишет BBC. Буквально через минуту в нашем эфире программа «Таманцев в итоге», как цифровой рубль изменит ситуацию на рынке и какой будет борьба за вкладчика. Оставайтесь на частоте РБК.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+. Скорость, контроль, статус. JQ J8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Повтор программы. Таманцев. В итоге.
3: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах. В теле и радиоэфире РБК. Сегодня в студии Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, и Павел Салугин, исполнительный вице-президент Газпромбанка. Я приветствую вас и благодарю за то, что вы здесь сегодня. Можно сказать, в канун важнейшей для финансовой системы трансформации. О чем речь? Цифровой рубль с 1 сентября уже перестал быть разговором о будущем. С чем, наверное, будет это уместно? Я вас, господа, поздравляю.
4: Сегодня спасибо. Важнейшее событие. Один год, как появилось на свет радио РБК. Я с удовольствием слушаю это радио, когда еду в машине. Последние новости, аналитика. Так что спасибо за то, что появилось радио РБК. Поздравляю всех с этим событием. Ну и спасибо еще за то, что получаем хорошие новости, как правило. Развитие нашей экономики, несмотря на все санкции, давление и так далее.
3: Спасибо, Антонович. Растрогали. Спасибо.
5: Да, я присоединяюсь к поздравлениям. Год – это важная веха.
3: Спасибо. Тогда я повторюсь, сбился. Итак, цифровой рубль с 1 сентября перестал быть разговором о будущем. Что это значит? Крупнейшие банки, крупнейшие торговые компании получили обязанность обеспечить возможность операций с ним, доступные переводы, расчеты между организациями, QR-оплата, ну и так далее. Павел Васильевич, ну и пользуясь случаем, цифровой рубль за неделю стал деньгами или пока еще только лишь иконки в мобильном приложении? Было бы вот эффектно как-то начать разговор с цифр, которых пока никто не знает. Сколько за эту неделю открыто цифровых кошельков, если у вас, если вы сдадите?
5: Сейчас отвечу на все вопросы. Спасибо за вопрос, Юрий Николаевич. Ну, смотрите, конечно, за неделю и более того, наверное, и за месяц, и там за 6 месяцев цифровой рубль не сможет стать там полноценным средством оплаты в том виде, в каком мы привыкли его себе представлять. Например, такие формы оплат, как система быстрых платежей или банковские карты, но очевидно уже по первой динамике, которую мы увидели за неделю, там в части физических лиц, или это более 2500 открыто цифровых кошельков, несколько сотен транзакций, произведено больше 200 юридических лиц, также открыли свои цифровые кошельки в цифровом рубле с использованием ГПБ Бизнес Онлайн. Да, там, конечно, пока транзакций меньше, но, опять же, это связано с тем, что это все-таки крупнейшие юридические лица, да, и, может быть, эти цифры пока не звучат как-то глобально, но я уверяю вас, что все крупные, так сказать, вендоры, там, не вендоры, поставщики и так далее с оборотом больше определенных цифр уже сейчас имеют счет в цифровом рубле и могут предоставлять эти услуги расчетные в том числе.
3: То есть не просто иконки, уже работающие.
5: Более того, не во всех приложениях это иконка. Вот. Конечно, не просто иконки, это уже сервис, которым можно воспользоваться.
3: Андрей Геннадьевич, вы много лет говорили о запуске.

0: и ратовали за запуск цифрового рубля, а теперь он, наконец, существует не на презентации, в кошельках людей. Что за первую неделю вам показалось не так, как вы ожидали? Можно ли судить по первой неделе о том, насколько оказалась банковская система готова к внедрению?
1: Но я все-таки хотел похвалиться и напомнить, что первым получателем зарплаты цифровыми рублями это Анатолий Аксаков. Я получил эту зарплату.
0: В этой студии вы говорили.
1: Да, я сходил в ресторан, пообедал, оплатил еду вот с помощью цифрового рубля. Ну и осуществил покупку, дальше переводы сделал. Кстати, уже цифровые рубли принимали как благотворительные взносы в прошлом году, а я примерно год назад как раз и воспользовался цифровым рублем и для взносов благотворительных, и для оплаты вот, и товаров, и своего обеда. Сейчас, на мой взгляд, процесс идет нормально. Там я получал информацию, что с айфоном есть проблемы, подключить айфон для проведения платежей цифровым рублем, переводов. А по андроиду все нормально, все, кто обладает андроидом и подготовился как раз к этому.
0: А когда по айфону, может быть, есть такая информация, найдут способ доставить для клиентов новую версию?
1: Я знаю, что некоторые банки уже отработали, там надо специально, ну, скажем так, подкорректировать приложение при работе с айфоном. Но, в принципе, некоторые банки уже отрегулировали этот процесс, по крайней мере, у меня такая информация. Но другие банки над этим работают. Полагаю, что до конца года вопрос будет отрегулирован.
2: Я подтверждаю, да, Анатолий Геннадьевич все правильно говорит. Действительно, ряд банков уже эту проблему решают, мы в том числе. Это связано с требованиями безопасности и встраиванием программного модуля Банка России приложения.
0: Ну, вы вот снимаете с языка.
2: Это будет,
0: так спасибо сказать, огромное еще раз. Почему я удивляю этому на внимание? И потому что с июля, как известно, Банк России перестал публиковать открытую статистику по банкам с цифровым рублем. Да, и в результате сложно понять сейчас, насколько вообще активно проект развивается на практике и не существует ли он только на бумаге.
1: Ну, однозначно, 12 системно значимых банков работают с цифровым рублем, и еще 9 значимых банков подключены к этому процессу. Правда, из значимых там некоторые банки стали таковыми только в конце прошлого года, и понятно, что им потребовалось некоторое время, они прямо ко мне даже обращались с просьбой дать им время, ЦБ с пониманием к этому относится. До конца года тоже будет все отрегулировано.
2: Ну и более того, я бы дополнил, что, в принципе, мы двигаемся в рамках предложенной ЦБ календаризации подключения. Действительно, 12 тем значимых банков уже подключены, и следующие банки поэтапно подключаются в 2027-2028 году.
1: Ну, еще одна статистика, но, может быть, вы не ожидали этого. Я в Чувашии сейчас больше нахожусь, там предвыборный процесс идет, но и со студентами встречался в Чувашском университете. Там человек 300 в зале. Я говорю, кто покупал криптовалюту, и 30%, я не ожидал такого, 30% подняли руку студентов, то есть они с криптовалютой уже активно работают, причем и девчонки. Да. Когда я спросил, собираетесь ли вы с цифровым рублем работать, то почти весь зал поднял руки. То есть молодежь к этому с интересом относится, даже не для того, чтобы платить, там, оплачивать, им интересно. Вот эта новая технология, новый инструмент, появившийся в жизни. Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что процесс будет идти в сторону увеличения.
0: Я как бы представляющий здесь интересы и мнения обывателя должен оппонировать, потому как обладаю данными опроса последнего о цифровом рубле. Слышали 91% и 70%, но лишь 18% понимает, как он работает, а 76,3% новому инструменту пока еще
1: молодежь, да.
0: Вы же опрашивали не о молодежи. Это интересно. Да. Пойдемте дальше по моему сценарию, если вы не против. Вы говорили о высоких требованиях Банка России в части сертификата безопасности, для реализации которых, видимо, требуется время, и поэтому, вот как утверждают эксперты, обозреватели, коллеги, пока, видимо, не у всех этот функционал в банках работает в полную меру. Ну, а еще, возможно, и присутствует такой фактор, как низкая все-таки заинтересованность самих банков в перспективе, не приносит существенные прибыли, по некоторому мнению, на рынке, а скорее напротив.
2: Ну, смотрите, здесь мы в этом смысле всегда апеллот по цифровому рублю.

0: стартовал аж в 23-м году, и мы сразу к нему присоединились. Мы всегда исходили из позиции, что нельзя и не надо сопротивляться инновациям в этом смысле. Да, если мы с вами вспомним систему быстрых платежей, в принципе, такие же разговоры на уровне банков шли, что это потеря комиссионного дохода, но мы искренне считаем, и тогда считали, и сейчас в цифровом рубле считаем, что надо конкурировать качеством сервиса. Да, понятно, что это новая форма денег. Понятно, что операции в цифровом рубле будут для физических лиц вообще бесплатные, для юридических лиц это будет сниженная комиссия. Ну, значит, нам надо будет конкурировать качеством сервиса, доступностью и теми механизмами, инструментами, которые возникнут на базе цифрового рубля. Их, ну, действительно много. Да? Там есть ряд преимуществ, и для юридических лиц это и скорость, это и возможность запрограммировать какие-то сделки, то есть более быстрое получение средств там, по каким-то контрактным обязательствам. Соответственно, для физических лиц ну, наше устойчивое понимание, что если это будет удобно для человека использовать, да, почему был введен универсальный QR-код, где можно сейчас уже выбрать, чем платить через СБП, картой или платить с использованием цифрового рубля, то это точно будет востребовано и нужно.
1: Павел Ильич, я верю. Верю, да, ну как, доверяю.
0: Но не верю.
1: Да. Вы говорите, придется конкурировать, но и, наверное, восполнять недополученную прибыль, которая также возможна. Вот ее размер, и как конкретно собираетесь конкурировать, и чем восполнять? Вот если позволите, конкретный пример. Да, вот известно, не знаю, подтвердите вы или нет, что главными бенефициарами внедрения новой формы валюты все-таки становятся ритейлеры за счет комиссии за эквайринг, который вступает в силу 2017 года. Это 0,3 от суммы чека с 2027 года, да. Что в несколько раз дешевле традиционного карточного эквайринга. Вот на начальном этапе экономия бизнеса на эквайринге, по некоторым данным, может составить 2-3% от нынешнего уровня комиссионных платежей. То есть это вот то, что недополучат банки. Вот, да, вот конкретный пример. Комиссия 1%. При годовой выручке ритейлера 5 миллиардов рублей экономия на цифровой валюте составит порядка 50 миллионов рублей в год. Это весьма существенно. То есть вот эта сумма, условная потеря коммерческого банка только по одной компании.
2: Ну, зато найдутся другие направления компенсации этих потерь. Тот выигрыш, например, который получит организация при реализации идеи смарт-контрактов, он принесет миллиарды рублей плюс в эти банки.
1: Да, смарт-контракты интересная штука, чуть попозже. Давайте я ставку удвою для вас. Ага. Вот сейчас оценки ежегодного дохода, который способен приносить внедрение цифрового рубля реальному сектору за счет снижения транзакционных издержек, оценится в 420 миллиардов рублей. То есть это вот та же возможная сумма потерь или как нереализованной прибыли банка. Вот чем это можно?
0: Смотрите, здесь, мне кажется, ответ, он, с одной стороны, простой, да, и очевидный. Увеличивать количество торгово-сервисных предприятий, с которым взаимодействует банк, и увеличивать частоту этих транзакций. По сути, при появлении этого инструмента оба, так сказать, эти предпосылки могут быть реализованы, да, но первая предпосылка определяется качеством услуг, которые вы предоставляете, да, как для юридических лиц, так и для физических лиц. Понятно, что мы все конкурируем нашими, прежде всего, приложениями, да, и тем сервисом, скоростью, удобством, качеством услуг, которые внутри приложения реализованы, да. А если говорить про юридических лиц, то понятно, что в первую очередь бизнес волнует сейчас снижение затрат и издержек. Мы со своей стороны можем предложить только, чтобы для себя увеличить количество этих предприятий, с кем мы взаимодействуем, и, безусловно, почему мы, в принципе, и год назад были к запуску цифрового рубля готовы, несколько банков не были готовы, потому что мы понимали, что это конкурентное преимущество в части даже оттока каких-то юридических лиц из отдельных банков. Понятно, что эти доходы будут компенсироваться не искусственным способом, да, а естественным расширением клиентской базы и частоты, как я уже сказал, транзакций, осуществляемых в том числе с помощью цифрового рубля.
2: Да, ну и мы как депутаты должны думать о потребителе финансовых услуг. Если он выигрывает от этого, то и слава богу. А банки будут действительно предлагать новые варианты обслуживания своих клиентов. То есть клиенты выиграли.

0: потому что им придется меньше платить за соответствующую услугу. Ну а банки в условиях более сильной конкуренции, жесткой конкуренции за клиента будут предлагать еще более качественные услуги и более дешевые. Это нормально.
1: Ну, какой-то такой инструментарий.
0: Нормальный инструментарий, если клиент выигрывает, значит, выиграют все.
1: Вот не знаю, как банк, который представляет Павел Сергеевич, но вот для того, чтобы снизить возможный отток депозитов и клиентов из банка, вот этот, введена вот эта конвертация на 300 тысяч рублей. И банки, насколько я знаю, просят увеличить.
2: Смотрите, не будет оттоков с депозитов. Есть фундаментальное отличие цифрового рубля. Цифровой рубль — это не средство сбережения. Поэтому мы не видим существенных рисков оттока с депозитов. Да? Вы не можете взять кредит в цифровом рубле, вы не можете хранить цифровой рубль в качестве депозита. Да? На него не будет начисляться процент. Поэтому в данном случае это не будет конкурировать с безналичными деньгами. Будет возникать определенный переток, связанный с тем, что для осуществления текущих расчетов юридические лица и физические лица могут держать какой-то объем средств в цифровых рублях. Но опять же, это будет происходить постепенно. Это сейчас уже действительно ограничено со стороны Центрального банка, за что им большое спасибо, что не более 300 тысяч рублей, в частности, для физических лиц ежемесячно можно конвертировать в цифровой рубль. Поэтому с точки зрения расчетов, да, текущих, но не с точки зрения оттока депозитов каких-то или перевода, там никто не будет брать кредит с использованием цифрового рубля.
1: Есть одна, на мой взгляд, существенная деталь, когда не то, что депозиты, когда деньги начнут уходить из банков, переводиться, конвертироваться в цифровые рубли. Почему? Вот ранее те цифры, о которых я говорил, кстати, зампред Сбербанка Попов ранее говорил вообще о 2-4 триллионах рублей за 3 первых года запуска валюты, это в качестве оттока средств. Итак, вот эти цифры все, о которых мы говорим, прогнозировались при достижении цифровым рублем доли в 14% от общего объема безналичных расчетах. И при каких условиях эта цифра, на мой взгляд, будет достигаема? Торговый бизнес. А более низкие комиссии могут быть стимулом перехода на цифровой рубль. Для покупателя это пока не означает автоматических скидок в магазине, но одновременно ритейлеры могут создавать такой же стимул для потребителя разными плюшками. Плюшки вы, плюшки они. И вот вместо желтых скидочных ценников появятся красные в цветах логотипа цифрового рубля. И тогда ответ на вопрос, какая проблема массового потребителя решится цифровым рублем лучше, чем СПБ или картой, или вашими плюшками, она, по-моему, становится очевидной.
0: Цены. Я же представляю народ. Если народ от этого выигрывает, значит, слава богу. Понятно, что в таких условиях банки в конкурентной среде будут предлагать разные варианты для того, чтобы деньги удержать в своей системе. Нормальное явление. От этого выигрывает, главное, рынок, и наши граждане. Так что я к этому нормально отношусь. И то, что цифровой рубль появляется с обслуживающей системы, это шаг к тому, чтобы банки еще более активно предлагали различные услуги для того, чтобы сохранить своего клиента.
1: Нормально? А вот этот шаг, он может, шаг в сценарии в таком, может вести к снижению инфляции?
0: Допускаю, что это будет способствовать к снижению инфляции, поскольку, скажем так, деньги станут более эффективным инструментом, в том числе с точки зрения роста цен.
2: Смотрите, не стоит забывать о том, что сейчас у большинства банков действует система кэшбэка, а в цифровом рубле ее реализовано не будет. Я специально этот эксперимент поставил на Малой Выборке, спросил молодых своих коллег, я говорю, будете вы пользоваться цифровым рублем? И они мне все в один голос ответили, когда это будет удобно, будем, но не забывай о том, что у нас есть кэшбэк, поэтому, конечно, мы будем транзачить теми инструментами, которые позволяют нам этот кэшбэк собирать. Поэтому система естественным образом, скорее всего, сбалансируется. Да, она изменится, но она все равно будет пребывать в балансе.
0: Она станет более качественной и более эффективной.
1: Жили все выигрывают. Действительно, фактор кэшбэка настолько влиятелен.
2: Безусловно. Не для всех. Не для всех. Но для какой-то части.
0: Для подавляющего большинства.

0: Подавляющее большинство наших граждан кэшбэк – это очень важный инструмент.
1: При всем при том, если все-таки случится нежелательные для банков, то есть значительный отток депозитов и потери частных комиссионных доходов, которые для граждан обнуляются, это все, видимо, приведет и может привести к сокращению дешевой ресурсной базы, удорожанию фондирования, сжатию ликвидности в банковской системе. А вот что это, во что это может вылиться для простых россиян, давайте об этом, вопрос глобальный, об этом после рекламы на теле и канале и радио РБК. Сегодня праздничный для радио день, еще раз мы напоминаем, годовщина. Оставайтесь с нами.
2: Таманцев в итоге.
3: По следам Космоскоу, что показала ярмарка, какие тренды обозначила и что все-таки происходит с современным искусством.
2: Медиатренды с Женей Стоговой.
3: У меня в эфире участники Космоскоу. Игорь Самолет, Артем Ляпин, Антон Мороков и дебютантка ярмарки Маша Лам. Как коллекционеры отреагировали на их работы? Где проходит грань между творчеством и ремеслом? И сколько все это стоит?
2: Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде.
4: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
5: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16.10 на радио РБК.
2: Резать лося.
7: Лося.
2: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
7: Лудоманить.
8: Биржа – это идеальное место для азартных людей. А где азарт, там и лудомания. Тем более к этому располагает сам механизм торгов. Ведь сделки можно заключать на удачу без какого-либо анализа. На самом деле патологических лудоманов в мире инвестиций не так много. Поэтому слово «лудомания» практически не означает ничего плохого. Скорее наоборот, оно мега популярно в инвесторской тусовке. Можно и над собой посмеяться, и друзей потроллить. Ну что, коллеги-инвесторы, снова лудоманим?
9: Да, Дмитрий Александрович, лудоманим потихонечку.
8: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Реклама.
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
4: Повтор программы.
5: Таманцев в итоге.
6: Да, я напомню, кто присоединился к нам только сейчас в студии сегодня. Анатолий Аксаков, представитель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, и Павел Салугин, исполнительный вице-президент Газпромбанка. Программа посвящена тому, что стартовала важнейшая для финансовой системы трансформация. Цифровой рубль и все, что с ним связано, стал уже реальностью. Мы остановились на чем? Он все ту же линию гнул, да, как Владимир Семенович пел. Итак, вот... В случае все-таки значительного оттока депозитов и клиентов от, у коммерческих банков, во что это выливается для простых граждан? То есть для банков это сокращение дешевого,

0: дешевые ресурсные базы, затруднение выдачи кредитов, кредиты для бизнеса и населения станут дороже.
1: Андрей Ильич. Ну, во-первых, случай не произойдет. Потом мы сейчас видим, что этот случай никак не приближается. Все аккуратно происходит. Центральный банк точно контролирует ситуацию. Более того, мы закон так прописали, что не дай бог, да, какие-то чрезвычайные обстоятельства, в конце концов, внешняя ситуация неспокойная, и она повлияет на процессы, то у Центрального банка есть полномочия по этому закону изменить параметры работы, связанные с цифровым рублем, и вмешаться таким образом, чтобы цифровой рубль не так быстро увеличивался в размерах и не оголял банковскую систему.
0: А какие,
1: все под контролем, какие, вот это я имел в виду.
0: Какие конкретно рычаги?
1: Ну, например, уменьшить ту же цифру 300 тысяч рублей, которая сегодня 300. Установлена. А есть обращения от банков некоторых, они просто увеличились.
0: Увеличить, да.
1: Почему?
0: Вот это для вас непонятен немножко для меня.
1: Ну, те же смарт-контракты, возможности работы.
0: Ах, эти смарт-контракты.
1: Потому что фактически цифровой рубль – это инструмент кредитных организаций сейчас. Потому что почему-то считается, что вот уйдет рубль там, в эту информационную систему Центрального банка, и все, значит, банки потеряли под контроль. На мой взгляд, как раз у банков появляется новый инструмент, в том числе связанный со смарт-контрактами, о чем мы начали уже говорить, который позволяет банкам более гибко взаимодействовать со своим клиентом, предлагать ему разные инструментарии, в том числе ухода в цифровой рубль, для того, чтобы ему было интереснее оставаться в финансовой системе и в том числе наполнять банковскую систему своими рублями.
0: Все-таки, если произойдет удорожание фондирования, все-таки это будет влиять на кредитование. Вот у вас был прогноз по ипотечным ставкам 8-10%, в смысле условий, при которых они станут возможными. Это было ранее. А вот теперь, в связи с возможностью открытия вот этих обстоятельств в связи с цифровым рублем, перечень условий, при которых ипотечные кредиты опустятся, вот ставки по ним опустятся до этих нормативов, условно вырастает.
1: На мой взгляд, нет. Инфляция – ключевой параметр, который влияет на уровень ключевой ставки, а уровень ключевой ставки определяет в том числе и ставки по ипотеке. Поэтому надеюсь, что в следующем году инфляция будет более быстрыми темпами снижаться, ну и, соответственно, ключевая снизится до тех параметров, о которых вы говорите, ну и, соответственно, ипотечные кредиты станут дешевле.
0: Попался. То, чего я хотел. Ключевое условие, да, действительно, это ключевая ставка 11 сентября, извините. Только, значит, Центробанк объявит очередное решение по ставке. Ваши прогнозы, пользуясь вот моментом. Вы, Павел, знаете, Сергеевич, да, приготовится.
1: Инфляция, к сожалению, имела тенденцию в середине лета к росту. И я уже предполагал, что ключевую ставку не буду снижать на очередном заседании 11 сентября. Но смотрю, последние недели, а понедельник, дают сигнал об уровне инфляции. Инфляция опять, темпы роста опять цен пошли к снижению. Соответственно, это дает мне, дать более оптимистичный прогноз. Полагаю, что еще на 0,25 снизит ключевую ставку на очередном заседании 11 сентября. Вот как раз в связи с тем, что инфляционное давление несколько начало снижаться.
0: Я того же, в принципе, мнения, но мое мнение не учитывается. Можем забиться, вот, Павел Сергеевич, у вас какой?
2: Ну, мой личный прогноз тоже 0,25. Я думаю, что ЦБ сохранит динамику снижения, но нельзя исключать, что потом эта динамика снизится.
1: Все зависит от инфляции,
2: да. Конечно. Под конец года будет понятно, что будет происходить с инфляцией.
1: Здесь цифровой рубль никак не будет влиять на ситуацию.
0: Перейдем резко, без логического заключения в этой связи. Вот к такому моменту. В концепции Центробанка не отражены основные преимущества цифровых валют, о которых говорят другие страны. Например, возможность окрашивать деньги и отслеживать их через всю финансовую систему. Это не является приоритетом в докладе Центрального банка, сказано, хотя это позволяет значительно повысить эффективность использования государственных средств. Это по-прежнему без изменений?
1: Я думаю, что вот это окрашивание, оно где-то отпугивает, прежде всего, граждан, что вот будут видеть, как я использую эти рубли, ну и таким образом отпугивать от использования цифрового рубля гражданами. Поэтому об этом не говорят. Конечно,

0: при желании можно будет видеть, как движется этот цифровой рубль. Ну и прежде всего, я считаю, что это очень важно для контрактов, для государственного рубля на первом этапе, когда деньги выделяются на реализацию какого-то контракта, государство сможет видеть, как этот рубль используется. Ну, я депутат от Чувашии, и там мне поступали сигналы, бюджет выделил деньги.
1: Вот
0: довольно
1: я...
0: часто. А деньги уходят не на реализацию контракта,
1: а на другие цели. И как раз вот вы зря не доверяете нашему зрителю и слушателю окрашивание, как говорит он, цифровые, окрашенные цифровые рубли должны выявить коррупционные схемы
0: из
1: конкретных
0: и это будет,
1: участников.
0: И это будет, да.
1: Как, если они не окрашены?
0: Они
1: откаты.
0: Окрашены, они реально окрашены, реально они будут видны в случае желания тому, кто выделил эти деньги, и бюджет сможет проконтролировать движение денег по системе, пока деньги находятся в цифровой форме, да.
1: Ага, то есть он что-то давай?
2: Нет, здесь просто важно отметить, что вот то самое не окрашивание, я бы сказал, маркирование определенных там серий цифровых рублей не означает, что он сейчас любой цифровой рубль, используемый гражданами, уже отмаркирован, да. Этот функционал предусмотрен для тех целей, о которых Анатолий Геннадьевич говорил, как правильно вы заметили, Юрий, но он не будет, это не значит, что все цифровые рубли можно будет отследить и маркировать, да. Определенные серии для определенного целевого использования действительно будут маркироваться, но это, мне кажется, следующий этап, следующий шаг, который предусмотрен, но не является. Вот в 1 сентября он запущен, мне кажется, не был.
1: То есть, еще раз, как бы резюмируя, цифровой рубль поможет бороться с отмыванием денег и коррупцией. Насколько это утверждение не громкое, не пафосное, а будет соответствовать... Это усмешка у вас, Андрей. Ну что...
0: Я все-таки вижу на первом этапе, допускаю, что в будущем это тоже будет реализовано, но на первом этапе это целевое использование выделенных денег, что они идут на деньги на строительство школы, больницы и так далее. И государство сможет отследить в этом плане движение выделенных из бюджета денег.
1: Ну, видите, кстати, мои ожидания были завышены. Я представлял, что это все-таки главные цели, побороть главную беду России.
2: Это, смотрите, это помимо целевого использования, с другой стороны, это программирование этих цифровых рублей на использование именно в этих целях.
0: А с точки зрения коррупции, там, понимаете, он деньги получил, ну, коррупционер, но при этом непонятно за что, да. То есть надо отследить же, за что ему деньги выделили, соединить эти два процесса, а это уже невозможно. По крайней мере, сложно сделать.
1: Конкретный пример. Промаркированные цифровые рубли пришли на счет однодневки, затем были конвертированы в безнал и выведены в наличные. Фирма закрывается. Какова возможность такого варианта, такого сценария сейчас на первом этапе?
0: Ну, на мой взгляд, возможность сценарий. В принципе, конечно, определенное движение этих денег увидят, но сказать, что они позволят... Ну, решительно снять эту проблему вряд ли.
2: Не, ну смотрите, если они будут запрограммированы, то, что они могут быть перечислены в адрес там торгово-сервисного предприятия или юридического лица там с определенными, я не знаю, там акведами и далее, то они насчет той же однодневки, если там этих акведов нет, не смогут быть перечислены просто.
0: Определенные, скажем так, возможности борьбы, в том числе с отмыванием, с нарушениями закона, они увеличиваются благодаря цифровому рублю.
1: Да, но в этой связи лучше, конечно,
2: но это не станет,
1: впереди,
2: конечно,
1: как я помню.
2: Юрий, панацеей это не станет, вы же понимаете. Да, но это точно...
1: Саботироваться да, будет?
2: Это, не, просто это даст определенный вклад в эту борьбу, как вы сказали. Ну, да, конечно же,
0: Такое движение денег будет более прозрачным.
1: Вот вы все программирование. Но вы сами захотели этого, я надумал, касаться этого вопроса или нет. Да, вот цифровой рубль можно будет программировать под определенные траты с помощью смарт-контрактов. И этот инструмент, как вы меня убеждаете, сможет окупить возможные потери.
2: Ну, ни один этот инструмент не сможет окупить возможные потери, но это просто тот функционал цифрового рубля, который дает новое качество транзакции, да, скорость выполнения транзакции, да, соответственно, вот это про это скорее, да, то есть можно в смарт-контракт сразу зашить там перечень событий, документов, при наступлении которых там платеж будет осуществляться автоматически, да, в любой

0: момент, да? Вам не надо будет ждать операционного дня, чтобы там отправить контрагенту какие-то документы, а дальше он осуществил платеж, да? У вас с ним подписан смарт-контракт, запрограммирован, поставка осуществлена, документ загружен в систему, автоматом раскассировался платеж на контрагента.
1: Была такая ситуация, прихожу на объект, там работали субподрядчики, они уходят. Я говорю, почему вы уходите? Ну, мы не получаем деньги от подрядчика головного. Начал выяснять. Оказалось, что головной подрядчик получил деньги из бюджета, положил их на депозит. Сейчас депозиты хорошие проценты позволяют получать. Но не расплачивается вот с субподрядчиками. Такой ситуации уже не будет с цифровым рублем. Он их должен будет перечислить.
0: Если это будет смарт-контракт, да, конечно, да.
1: Субподрядчику. И, соответственно, система начнет работать более эффективно с точки зрения движения денег за выполнение вот госзаказа, например.
2: Ну, это что касается позитива. Хотя я все-таки понимаю, что у банков конкретного какого-то плана по возможной борьбе и противостоянию оттока все-таки нет. И все-таки, наверное, все-таки надежда больше на то, о чем говорит Анатолий Геннадьевич. Да? Центральный банк посмотрит и отключит то, что могут заработать. Но
0: когда система быстрых платежей вводилась, я уверен, что ни у кого не было конкретного плана.
2: Это да. Мы и какие карты когда вводили. Это да.
1: За три года 18 раз увеличилось количество использования системы быстрых платежей. То есть было скептическое отношение, и оказалось, что оно было неправильно. Я имею в виду, скепсис неправильный был.
2: Ну, не совсем. Вот с этой целью я вернулся к смарт-контрактам. К программированию смарт-контрактов. С программированием ведь вообще чувствительная очень тема в пабликах. Полная прозрачность операций для вкладчиков несет какую-то отдельную угрозу. И говорят, что нельзя исключить риск превращения денег из средств свободного обмена в механизм социального контроля. Даже это может дойти до ограничения платежей по определенным товарам, если это понадобится Центробанку.
1: Зачем Центробанку ограничить платежи? Вот странное заявление. Центральный банк, наоборот, заинтересован в том, чтобы платежи, движение денег было свободным, как можно более эффективным.
0: Точно так же, как и коммерческие банки заинтересованы в увеличении количества транзакций, особенно при снижении комиссии за единую транзакцию. Понятно, что никто не заинтересован, ни Центральный банк, ни коммерческие банки в снижении количества транзакций. Они должны увеличиваться, частота их должна расти, количество пользователей инструментами этими должно увеличиваться, потому что абсолютно надуманный
2: дух. Ну, все же смотрят куда-то за границу, а там, я не буду называть где, что, в общем, цифровые деньги могут использоваться для того, чтобы предотвратить платежи по отдельным категориям каких-то товаров. Все это связано с личными рейтингами и так далее.
0: Мне кажется, может, в другую сторону посмотреть. Мы немножко эту тему затронули. Вот как раз можно, наверное, теоретически было бы рассуждать о том, чтобы запрограммировать, что в какие-то определенные юридические лица, которые подтвержденно мошеннические, да, или это физические лица подтвержденно мошеннические, цифровые рубли, как результат какой-то социальной инженерии, не переводились, да, то есть вам позвонили, там, сказали, что переведите, вы переводите.
2: Да, они сейчас уже это регулируется, уже и попадает и под закон о противодействии терроризму, да.
0: Сейчас это, опять же, это не всегда работает в автоматическом
2: режиме. Хорошо, вот, простите за следующий вопрос. Вот представим, что государство направляет человеку целевую выплату. Может ли технически, гипотетически задано, где именно эти деньги можно потратить, а где нельзя?
1: Ну, теоретически, да.
2: А если это можно сделать технически, какие есть законодательные гарантии, что такие возможности никогда не будут использоваться на шире социальных выплат?
1: Ну, не установлено нигде законом, что эти деньги не могут быть использованы вот таким образом, как хочет гражданин. Вот у нас ограничения не установлены. То есть они будут использованы так, как пожелает гражданин.
2: Ну, если есть возможность, то она все-таки может быть

0: использовано, да, и риск видится обывателю не в действующих сегодня ограничениях, а возможно в будущем.
1: Мы законами устанавливаем же ограничения по использованию обычных
2: уже
1: рублей.
2: Сейчас, да. Есть ограничения по использованию там, наличных.
0: Есть те же самые ограничения, которыми, под которые попадают обычные деньги и как наличные.
1: Здесь, может быть, более эффективно все будет, но поскольку цифра будет блокировать просто такие переводы.
2: В этом смысле цифровой рубль вряд ли создаст какие-то новые основания, да. То есть, да, скорее всего, это будет калька с имеющихся оснований.
1: Вот, ну, да. Более эффективно,
2: быстро.
0: Но в таком случае, все-таки, скорее всего, цифровой рубль останется нишевым продуктом по целому ряду причин. Если позволите, мнение господина Бражникова, исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна, мы пока можем глоток воды сделать. Пожалуйста.
3: Зачем человеку, который держит деньги в банке, превращать свои деньги в свой рубль, который ему ничего приносить не будет? Сейчас он как-то он там 10-11% приносит, а здесь он ничего приносить не будет. И это плюс риск большой с айтишной системой, что все равно цифровой рубль связан с цифровыми решениями, с интернетом, со всем прочим. Если что-то там произойдет не так, то есть опасность, что цифровой рубль может в какой-то момент не работать и не функционировать. Ну, так что русский человек и русский бизнес голосуют за наличные или классический безналичный рубль. Платежи твои, которые тебе идут, вполне видны. Цифровой рубль, ты в любой момент можешь заблокировать средства. Ну, это, конечно, прикольная штука, может быть, когда у кого-то там украли деньги, цифровой рубль, и их можно в моменте там остановить и не дать похитителю, мошеннику, кем-то угодно украсть. Это, конечно, интересно, но граждане у нас люди такие, что им проще под подушкой деньги держать и в руке держать, чем надеяться на кого-то. Ну, не верят люди в цели такие благие. Везде видят, вы правильно говорите, старшего брата, который контролирует, куда-то и деньги тратишь.
0: Все-таки нишевый продукт.
2: Ну, смотрите, если мы посмотрим сейчас на долю безналичных транзакций, она, по-моему, там 90%, 89% достигла, да? Можно ли называть в таком случае наличные деньги нишевым продуктом? Ну, скорее всего, цифровой рубль займет свое место где-то вот в этом же горизонте, но не надо забывать о всех тех преимуществах, про которые мы сказали, да? Это просто новая форма денег, которая будет использоваться для определенных целей при определенных условиях. Да? Если комментировать с точки зрения безопасности, то кажется, что здесь как раз со стороны Центрального банка предприняты максимальные усилия, да, платформа цифрового рубля развернута на инфраструктуре Центрального банка, безопасность вся также развернута на инфраструктуре Центрального банка, и уж я бы точно не стал утверждать, что там информационная безопасность в части криптовалюты какая-то более устойчивая, нежели информационная безопасность в части цифрового рубля.
1: Да, если наличные деньги украли, то есть большой шанс, вернее, риски, что вы их не вернете. Если в банке, там, в банк отозвали лицензию, то только ограниченная сумма.
0: С цифровым рублем, да, все здесь немножко лучше.
1: С цифровым рублем все деньги вам Центральный банк вернет, если, не дай бог, что-то произойдет с ним. Так что
2: они хранятся в Центральном банке.
0: Да. Ну и в завершение, господа, наш опрос в Телеграм-канале. Планируете вы пользоваться цифровым рублем? 3% – да, в ближайшее время открою счет. 26% – только если будут какие-то бонусы и преимущества. 71% – не вижу в нем смысла. Ну, еще раз скажу, да, это у нас только первый
1: день. Хорошая статистика.
2: После первой недели прекрасная статистика.
1: 3% – это очень большая
0: статистика. Спасибо. Спасибо, что были здесь. И спасибо за поздравления. Спасибо вам, что были с нами.
4: В итоге
5: 15:53 точное московское время. И далее к теме того, что, оказывается, большие деньги могут стать проблемой. Дело в том, что получение крупного состояния после продажи бизнеса может приводить к психологическим проблемам и ощущению потери смысла, пишет Bloomberg. Психологи называют это синдромом внезапного обогащения. Человек достигает финансовой цели, к которой стремился годами, но не получает ожидаемого удовлетворения. Особенно уязвимы основатели технологических компаний, отмечает агентство. срок между созданием стартапа и продажей бизнеса сильно сократился, поэтому

0: предпринимателей остается меньше времени на адаптацию к новому уровню благосостояния. Дополнительным фактором становится стремительное развитие искусственного интеллекта и ощущение, что нынешний технологический цикл просто нельзя упустить. В качестве одного из примеров Bloomberg привел предпринимателя Митча Рорсона. В детстве его семья испытывала серьезные финансовые трудности, а вот в 2021 году основанную им компанию Prodigy продали за 110 миллионов долларов. Подробнее об этом вы можете почитать на сайте РБК.
1: Кто есть кто? Дипал S09 — это автомобиль, который выглядит так, будто дизайнеры открыли каталог Лиавто и сказали: «Все понятно, но мы сделаем еще круче». И самое неприятное для конкурентов — это то, что у Дипал действительно получилось. Сегодня китайские семейные кроссоверы напоминают соревнования квартир в начале нулевых. У кого больше телевизор, шире кресло, больше розеток и красивее потолок. Дипал S09 решил участвовать сразу во всех дисциплинах. 5 с лишним метров длины, 3 ряда сидений, огромная колесная база. Он настолько большой, что парковочное место начинает выглядеть как одежда после стирки. При этом внешность получилась удивительно спокойной. Никакой агрессии, никаких гигантских решеток. Просто чистые линии, тонкая светотехника и ощущение дорогого гаджета, который случайно увеличили до размеров квартиры-студии. Под капотом последовательный гибрид. Бензиновый 1,5-литровый турбомотор здесь вообще не вращает колеса. Его задача – тихо вырабатывать электричество. За движение отвечают электромоторы с суммарной мощностью более 480 лошадей. Разгон до сотни примерно 5,5 секунд, и это вызывает легкий диссонанс, потому что автомобиль весом как небольшой коттедж внезапно ускоряется так, будто вспомнил, что опаздывает на самолет. Но делает это абсолютно спокойно, как лифт в небоскребе. На дороге S09 вообще не любит лишних движений. Он не провоцирует, не подначивает, даже наоборот, он словно говорит: «Успокойся, у тебя же массаж сидений включен». И в этом его философия. Салон — это уже не интерьер автомобиля, а что-то из бизнес-джета. Атаманки, вентиляция, электрорегулировки всего и вся, огромный запас пространства. Здесь пассажиры начинают спорить не о музыке, а о том, кто сегодня едет сзади. Конечно, без нюансов не обошлось. Во-первых, размеры. В московском дворе S09 чувствует себя как кит в бассейне. Во-вторых, вся эта роскошь слегка изолирует от процесса вождения. Через некоторое время начинаешь понимать, что машине вообще все равно, кто сидит за рулем. Главное, чтобы никто не мешал ей быть комфортной.
2: Кто есть кто?
1: Так кто есть кто? Дипал S09 — это что-то между Li L9 и BMW X7. Он просторнее большинства европейских кроссоверов и технологичнее многих премиальных брендов. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
3: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
4: Соло-майнинг — уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
5: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
6: Библиотека РБК.
7: Здесь мы собираем книги первых лиц.
8: Что читает председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм», генеральный директор киностудии имени Горького Юлиана Слащева.
9: Из того, что меня поразило и было особенно интересно в последнее время, это книга многолетнего главы компании Disney Боба Айгера, которая называется «Умение предвидеть». Я ее дважды уже читала, и, конечно, для меня, как руководителя «Союзмультфильма», там очень много инсайтов и очень много того, чем можно пользоваться в каждодневной работе и жизни.
7: Роберт Айгер. «Умение предвидеть. Чему я научился за 15 лет на посту главы Walt Disney». В те времена телеиндустрия была совсем иной. В определенном смысле условия были более благоприятными. Конкуренция не такая жесткая, мир не так разобщен. Безусловно, в основном все строилось на самых распространенных американских идеях и главенствовавших в обществе убеждениях. Однако во многих других отношениях те времена были не самыми лучшими для этой сферы. В частности, все безмолвно сносили проявляемое к ним неуважение, которое сегодня сочли бы неприемлемым.

0: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
2: 34 часа дня с новостями Ася Касьянова. Товарооборот России и Эфиопии вырос за прошлый год втрое и продолжает расти, заявил Владимир Путин. Он провел встречу с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом на полях саммита БРИКС в Индии. Страны объединения поддержали заявки Эфиопии и Ирана на присоединение ко Всемирной торговой организации. Портфель зарубежных заказов «Росатома» на ближайшие 10 лет стабильно превышает 200 миллиардов долларов. Об этом на полях саммита БРИКС сообщил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. Компания ежегодно выполняет работы на 17-19 миллиардов долларов и постоянно заключает новые контракты на аналогичные объемы, что Лихачев назвал большой победой в текущих мировых условиях. Франция поддержала Словакию в попытке добиться исключения российского инвестора Алишера Усманова из санкционного списка Евросоюза. По данным Евроньюз, этот шаг вызвал недовольство у ряда стран ЕС. Обсуждение проходит накануне продления индивидуальных ограничений, срок действия которых истекает 15 сентября. 20 человек пострадали в ДТП с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля на трассе в Пермском крае. Из них 11 госпитализированы, сообщили в Минздраве. Ранее в управлении МВД по региону рассказали, что авария произошла у поселка Чолва, погиб один человек. Разбившийся в Татарстане самолет выполнял плановый учебный полет, сообщили правоохранители, пишет ТАСС. Среди версий причин случившегося – ошибка пилотирования или технические неисправности воздушного судна. Ранее в МЧС по республике рассказали, что самолет упал на территории двора частного жилого дома, погибли пилот и пассажир. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.
3: Столица, 16 часов 2 минуты, вы настроены на частоту радио РБК. Это прямой эфир, у микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. В начале этого часа коротко о курсах валют, установленных Центробанком на эти выходные дни. Утро понедельника, доллар 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек и юань 12 рублей 55 копеек. В ближайшие полчаса основные темы: искусственный интеллект, математики выступают против его бурного развитие. Также к ситуации на Ближнем Востоке. Там хуситы взяли под контроль выход к Баб-эль-Мандебскому проливу. Ну, а прямо сейчас к теме саммита G20 в США. В МИДе России подтвердили участие нашей страны во встрече министров энергетики стран Большой Двадцатки. По словам посла по особым поручениям Марата Бердыева, в делегацию войдут представители Минэнерго, внешнеполитического ведомства и Минприроды. Точный состав участников, правда, пока не назван. Напомню, саммит пройдет с 14 по 16 сентября в Хьюстоне. Россия, вероятно, захочет обсудить с западными странами совместные энергетические проекты, однако для их реализации необходимо политическое урегулирование, сказал Илья Приходько, заместитель директора Международного института энергетической политики и дипломатии МГИМО Александр Фролов.
4: Если мы отбросим предположение, что наша делегация будет заниматься обсуждением общих слов, общих неких событий, то есть что у нас наиболее модное всегда обсуждается на крупных мероприятиях, это реформирование энергетики при изменении климата, что нужно сделать, чтобы климат менялся не столь стремительно, не столь катастрофически, какие нужно проводить реформы в области традиционной энергетики, как нужно развивать страны, у которых с энергоносителями большие проблемы, то есть если мы отбрасываем вот эти вопросы и

0: предположим, что могут состояться предметные обсуждения с рядом недружественных стран, то мы могли бы вернуться к обсуждению совместных проектов, тем более, что есть интерес как американских компаний, так и компаний из чуть более близкого к нам западного региона по продолжению и расширению сотрудничества. Но, правда, это сотрудничество в данной ситуации невозможно. И если мы вспомним, к примеру, о ситуации, которая была до 2022 года с компанией ExxonMobil, мы заметим, что первые большие успехи у нее на нашей территории были в 2014 году. Было открыто крупное месторождение, после чего компании из-за вводившихся тогда санкций пришлось свернуть часть своей деятельности. Угу. Ну и окончательно деятельность была свернута уже после.
1: Есть ли кто-то, кроме США, кто готов разговаривать с представителем России на саммите вот этом группы 20 энергетическом?
0: Чисто теоретически могут поговорить, конечно, представители европейских компаний, но я бы не ожидал от нашего участия в этом саммите каких-то больших свершений, потому что без политической нормализации у нас невозможно возвращение компаний к тому уровню взаимодействия, которое было до 2022 года, ни совместных проектов на территории России в области добычи, ни поставок оборудования, при том, что европейские компании были крайне заинтересованы в российском рынке, и более того, сейчас их интерес потенциально стал даже выше из-за некоторых кризисных явлений и реформ в области энергетики, которые снижают экономические показатели этих компаний, особенно из области производства оборудования. Поэтому в рамках данного мероприятия можно было бы ожидать каких-то попыток найти точки соприкосновения и после этого попытаться выйти на политическое урегулирование. Но, опять же, без политического урегулирования каких-то значительных подвижек в области возвращения этого бизнеса ожидать не стоит. Ну и, кроме того, вспомним о том, что в 2027 году, с 1 января, российский газ будет запрещено импортировать, по крайней мере, если мы говорим про сжиженный природный газ, с осени следующего года будет запрещено импортировать российский газ вообще в Европе. Обсуждение данного вопроса, по крайней мере, с нашей стороны вполне возможно. Мы можем его поднять из серии, а давайте мы рассмотрим вопрос об энергетической безопасности в масштабе Евразии, как мы можем говорить об энергетической безопасности в условиях вот такого рода ограничения, которые вводятся фактически против собственных потребителей. Это был бы хороший вопрос, который, по крайней мере, мог бы иметь неплохое информационное распространение в той же самой Европе. Но каких-то предметных обсуждений я бы не ожидал.
1: Лично вы, главное, что ждете от этой встречи? С чем может российская сторона вернуться с какими-то осязаемыми результатами? Или уже самого факта присутствия, как в случае с Антоном Силуановым, когда совещались главы Минфинов, уже достаточно?
0: Мы, в принципе, там будем присутствовать. Это уже некое возвращение и во многом дипломатический успех.
2: Посол по особым поручениям МИД России Марат Бердыев рассказал, что в этом году на G20 стороны уделят особое внимание энергетической безопасности, изобилию и доступу. В конце августа в американском Эшвилле прошло заседание министров финансов стран G20. Впервые с апреля 2022 года на нем присутствовал глава Минфина России Антон Силуанов. Он встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом, обсудил сотрудничество России и США в финансовой сфере, а также взаимодействие внутри двадцатки. Вопрос снятия санкций не обсуждался, уточнил Силуанов. Хуситы взяли под контроль выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу и западное побережье Красного моря. Об этом заявил член политбюро группировки Ансар Аллах Азам Аль-Асад. Речь идет о западном побережье Красного моря. Ранее сообщалось, что хуситы захватили стратегический остров Перим в устье важнейшего судоходного канала. Боевики также нанесли масштабный удар по крупнейшему нефтепроводу в Саудовской Аравии. В результате поставки нефти почти полностью приостановлены, сообщает Рейтер. По мнению аналитиков, это может позволить группировке единолично устанавливать правила прохода в Баб-эль-Мандебский пролив. Мы поговорили с местным жителем Юсефом Аль-Удом. По его словам, в стране еще не было настолько напряженной ситуации.
3: Этот кризис очень сильно повлиял на жизнь и экономику, вызвал массовое перемещение граждан по стране. В Йемене тяжелая ситуация уже 12 лет, но то, что происходит сейчас, самая серьезная эскалация за долгое время с начала войны. Раньше мир просто наблюдал за происходящим, но теперь все пишут об этом. Сейчас внимание всех приковано к контролю хуситов над проливом Баб-эль-Мандеб. Нефть важнее людей. Как обычный йеменец, я надеюсь на скорое прекращение конфликта и наступление мира.
2: Ситуация эскалировала постепенно на протяжении всей недели. По данным портала Axios, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в четверг дважды звонил Дональду Трампу и просил его нанести удары по позициям хуситов. Глава Белого дома отказал в прямой военной помощи, несмотря на то, что в Саудовскую Аравию направил

0: Расходы на транспортировку, пересылку, страхование и импорт. Значительная часть этих расходов в конечном итоге переносится на цену товара, приобретаемого гражданином. Поэтому, когда гражданин Йемена говорит о войне, он говорит не только о военной стороне. Он также думает, вырастут ли цены, сможет ли он обеспечивать потребности своей семьи, сохранятся ли его работа и доходы. И я думаю, что это одно из самых больших страхов, которые в настоящее время есть у людей.
1: Поставки нефти в Саудовскую Аравию упали до самого низкого уровня более чем за 3 десятилетия. Об этом в пятницу сообщило Международное энергетическое агентство. В числе причин также нападения, связанные с хуситами группировок на суда, которые следуют через пролив Баб-эль-Мандеб. В разговоре с Алевтиной Сорокиной эксперт по энергетике Кирилл Родионов подчеркнул, что в случае закрытия и Ормузского, и Баб-эль-Мандебского пролива вмешается главный интересант – это Китай.
2: Полноценный транзит нефти по Ормузскому проливу и по Баб-эль-Мандебскому проливу будет обеспечен не позже 2020 года, поскольку длительный конфликт на Ближнем Востоке противоречит интересам Китая. Поэтому пик кризиса будет пройден не позже, чем в четвертом квартале 2026 года.
3: Представим, вот у нас закрывается и Ормуз, и Баб-эль-Мандебский пролив. Что тогда происходит с рынком?
2: Самое страшное для нефтяного рынка уже позади, потому что Баб-эль-Мандебский пролив не играет ее роли, которую играет Ормузский пролив. Я напомню, что до начала текущего кризиса транзит нефти и нефтепродуктов по Ормузскому проливу составлял 20 миллионов баррелей нефти в сутки. Для сравнения, Баб-эль-Мандебский пролив обеспечивает примерно 4,5 миллиона баррелей нефти в сутки транзита. Этот транзит, ему можно найти альтернативу, потому что есть альтернатива. То есть если вы, условно, Саудовская Аравия, которая поставляет нефть через Красное море с помощью нефтепровода Восток-Запад, у вас есть две альтернативы. Либо танкер может плыть на юг и пересекать Баб-эль-Мандебский пролив для дальнейших поставок в Китай и Индию, либо ваш танкер едет на север, в сторону Суэцкого канала, и помимо Суэцкого канала там есть еще нефтепровод Сумет, который позволяет отгружать нефть на побережье Средиземного моря. И, скорее всего, одним из последствий текущего кризиса будет строительство новой дополнительной ветки нефтепровода Сумет, который позволит обеспечивать дополнительные объемы транзита через нефтетранспортную локацию.
1: Напомню, что ранее Тегеран объявил о создании запретной зоны в Персидском заливе в ответ на блокаду США. Ее границы охватывают и части Оманского залива. Таким образом, Иран намерен взять под контроль все суда в этой зоне. Любому кораблю, который войдет в зону без предварительной координации с Тегераном, грозят санкции, которые повлияют на его страховку и право будущего прохода через пролив. В корпусе стражи Исламской революции также заявляли о готовности полностью перекрыть Ормузский пролив. Математики против искусственного интеллекта. Лауреаты медали Филдса, это самая престижная международная награда в области математики, предупредили, что гонка компаний в области искусственного интеллекта за решение математических задач может навредить научной работе и нарушить сложившуюся систему развития и передачи знаний. Открытое письмо подписали 25 ведущих математиков. Они отмечают, что раньше решение известных задач становилось поводом для длительного изучения новых методов и идей. Результаты обсуждали, упрощали и связывали с предыдущими исследованиями, после чего они могли использоваться в других областях. А быстрые публикации результатов, полученных с помощью искусственного интеллекта, могут нарушить этот процесс. Математики с развитием нейросетей сталкиваются с серьезными вызовами, касающимися в том числе вопросов образования и мотивирования молодых людей идти в науку, рассказал Ирине Савельевой, заведующей лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова Российской академии наук Николай Андреев. Однако, по его мнению, это вовсе не означает, что искусственный интеллект не может быть полезным инструментом в математике.
4: Ну, это действительно потрясло все, на самом деле, математическое сообщество. Ведь математика – это же не про доказать конкретную теорему, это про познание мира. И действительно, для математиков самое важное – понять, почему так происходит, какие закономерности бывают, выделить самые главные закономерности, дать нам возможность человечеству пользоваться ими и в математике, и не только. И если мы говорим про искусственный интеллект, то в основе него лежат цепь Маркова. Такое популярное изложение можно найти в книжке «Математическая составляющая». Они были введены нашим вот российским математиком Андреем Андреевичем Марковым. И при конструировании больших лингвистических моделей, их тренировок, используют знания из многих разделов математики, накопленных человечеством. Что может сделать искусственный интеллект современный? Представьте, у вас есть гвоздики в вбитые в доску. Вы на них накидываете веревочку, на все гвоздики, стягиваете ее, и какие-то гвоздики оказались внутри.

0: и какие-то костики вот ограничат вам веревочку, это называется выпуклая оболочка. Искусственный интеллект прочитал кучу книжек, гораздо больше, чем один конкретный там человек, и он может внутри этой оболочки соединить знания, доказать какую-то новую теорему. И считал, ну вот до недавнего времени, что это классный инструмент. Вы там не знаете чего-то, а он вам помог, что уже где-то похоже что-то было доказано, и вы можете это применить.
1: Но есть «но», наверное, да? Естественно.
0: Есть, конечно, «но». Действительно, до недавнего времени казалось, что, ну, хороший инструмент, который помогает. Но решение такой вот на Вестокс объявлен, еще сейчас на подходе говорят какие-то проблемы решенные, действительно заставляет задуматься. А вот позволит ли это развиваться в математике? Ну, действительно доказали какую-то теорему, но ее не осмыслили. Ее не поняли, что она значит для мира. А кроме всего прочего, смотрите, как у нас была устроена система образования в 20 веке. Мы привлекали много интересующихся молодежи. Там олимпиады, не только олимпиады. Дальше студенчество, аспирантура. И в это время научный руководитель давал молодому человеку задачу, которая, с одной стороны, интересна, с другой стороны, ему под силу. Студент опубликовал, его уже знают. Такой хороший стимул для продолжения занятий математики. А сейчас, ну, понятно, что вот уровень там студенческих, аспирантских работ, ну, и может сделать. Сможем ли мы воспитывать будущих математиков, которые будут гвоздики вне выпуклой оболочки современных знаний ставить, когда у него нет стимула и неизвестно, он может к 40 годам теперь какую-нибудь докажет, там, великую теорему, поймет что-то великое, а может и не докажет, пойдет ли молодежь теперь на мехмат и так далее. И это тоже очень важный вопрос.
1: Все-таки, с вашей точки зрения, есть место искусственному интеллекту в математике?
0: Место, конечно, есть. Но как теперь жить, как воспитывать молодежь, там, как заниматься математикой? И это теперь нужно обдумывать. Тут вот есть такая классная совершенно книжка Юрия Ивановича Манина «Математика как метафора». В математику шли не для того, чтобы прям ты писать. В математику шли, чтобы обдумывать. Но в некотором смысле игра в бисер, с одной стороны, а с другой стороны, это полезная игра для человечества. А как будет новая математика устроена? При наличии, все равно отрицать уже бестолку. Инструмент-то есть, его и использовать надо, и что его отрицать-то? Какой будет новая математика, и как вот теперь образовывать, пока математическое сообщество не знает и думает действительно, как быть.
2: Ранее на этой неделе OpenAI заявила, что ее внутренняя ИИ-модель решила одну из 7 задач тысячелетия – проблему существования и гладкости решения уравнений на Вьес-Токса. Ученые бились над задачей более 90 лет, а у нейросети ушло лишь 88 часов. Профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заподозрил OpenAI в использовании его совместных наработок с математиком Тропик Левентом Альпёге. Но вернемся к международной повестке. Белый дом рассматривает возможность применения закона об оборонном производстве для наращивания мощностей США по переработке нефти для сдерживания резкого роста цен на топливо в преддверии ноябрьских промежуточных выборов. Это сообщает Рейтер. По словам собеседников издания, предложение задействовать закон прозвучало в ходе недавней встречи президента Дональда Трампа с представителями американских нефтеперерабатывающих компаний. В ходе нее администрация пыталась определить, как лучше всего использовать федеральную поддержку для наращивания производства мощностей. На этой неделе во вторник радио РБК отметило первый день рождения. За год в эфире мы постоянно говорим о росте цен, дорогих кредитах, слабеющем рубле, замедлении ВВП и прочее. Нам это кажется или так было всегда. В честь дня рождения радио РБК мы решили поговорить с тем, кто каждый день работал в эфире в так называемые «сытые нулевые», когда, как принято считать, у всех все было хорошо. Герой программы «Да или нет» — легенда российского радиовещания Сергей Стилавин. С ним беседовала Яна Ритунская.
3: Да. Или нет.
4: Казалось бы, еще вот те же 20 лет назад вряд ли бы мы спрашивали друг у друга вот с таким интересом, где искать бензин, сколько он стоит. Представим, что сейчас 2006 год. О чем бы вы говорили?
5: Если бы я говорил сегодня о том, о чем я говорил 20 лет назад, вас бы закрыли. Потому что сегодня на радио так разговаривать нельзя. Но мне кажется, ребята, вы немножко... Давайте я сразу с места в карьер. Мне кажется, вы немножко загоняетесь и самоопыляетесь тревожными настроениями. Потому что...
4: Просто именно это сейчас кажется влияет на нас гораздо сильнее,
5: вот
4: чем когда-то.
5: Вот я человек,
4: когда-то.
5: На которого это не влияет.
4: Получается, но для вас цены ничего не значат?
5: Как сказать? Ну, вот, ну... Да нет, они, конечно, для меня значат. как говорил мой друг в школе еще в советское время, я, говорит, Серега, хочу

0: жить так, чтобы не знать, сколько у меня денег сейчас в бумажнике.
1: Что волновало людей, когда вот вы только начинали? Потому что сейчас мы говорим, что это эпоха сытых нулевых.
0: Я начинал, ребята, в 95-м, когда на улицах стреляли. Я лично становился жертвой ограбления, как и все мои знакомые. И когда мы говорим, что человек прошел в своей жизни через это, и когда мне рассказывают, Серега, мы так волнуемся насчет ставки. Я так смотрю на ребят и думаю, да вы просто ни о чем не волнуйтесь, вы разнакручиваете сами себя. Это смешно. Потому что, конечно, 2000-е были уже совершенно другим периодом, сладким и, я бы сказал, кисельно-приторным. Потому что я помню, как мы начали тяготиться от сытости достаточно быстро.
1: Вот и... вы понимаете, даже вот я отмечу, впервые в истории эфиров радио РБК прозвучала фраза «Мы стали тяготиться от сытости».
0: Да.
1: Настолько сейчас изменилась обстановка вокруг.
0: Не от материальной сытости. Просто человеку свойственно, наевшись, хотеть чего-то большего. И мы утыкались в то, что у нас не с кем спорить ни о чем. Ни о культуре, ни о политике, ни о чем. То есть общество было очень аморфным. Есть такая история, как утомляемость от человеческого голоса. Если ты не провоцируешь людей, которые тебя слушают, а просто монотонно им рассказываешь о том, что рецессия, как там это цифровой рубль, еще что-то, где-то что-то подорожало, кредиты, то человек как бы выключится. Может быть, вы будете стараться и говорить, как в мультфильмах, там, эй, рецессия, да, весело. Но все равно человек устанет от разговора. Поэтому им нужна провокация время от времени, да, вот такая иголка. Вот он вроде успокоился, вроде уже слушает тебя в полслуха, а ты ему что-нибудь раз про извращенцев, а он опять...
1: Да? Ну, вот смотрите, вы говорите, что занимались провокациями.
0: Да.
1: Сейчас не занимаетесь, эволюционировали.
0: Да.
1: Может, потому что людям внешних провокаций хватает?
0: Я не занимаюсь провокациями, потому что я стал взрослее. Мне было, когда мы начали заниматься с Геной провокациями на радио 24 года. Я был молодежью.
1: Вернемся как раз к тому, о чем говорили тогда. Мы поговорили как, но вот все-таки о чем. Я недавно посмотрела интервью Познера из начала 10-х, где он общался с членами правительства и с очень озабоченным видом спрашивал о падающем рубле. Уже 35 рублей за доллар. А вы тогда как реагировали на это?
0: Слушайте, ну вот смотрите, когда у тебя нет долларов, да, ты сидишь спокойно, потому что их нет. Когда у тебя есть доллары, ты сидишь спокойно, потому что они дорожают, и тебе хорошо.
1: Как ну, когда я сказала вам про доллар по 35, вы рассмеялись.
0: 35, я помню, 6. А потом раз сразу и 24. Вот где прикол. А не, знаешь, там, где 30, 35, вот это уже какая-то туда-сюда и теракты, которые происходили в те годы, опять же. Вы не забывайте, что вот вы говорите о сытости, а взрывы там в переходе на Пушкинской и в метро на Автозаводской, например, это тоже, это те же самые годы. И говорить о том, что это были какие-то сытые и совершенно беззаботные времена, нет, это неправда.
1: Сейчас, в принципе, ситуация такая, что к нам тоже вроде как едет зарубежный исполнитель, так. В нулевые они ездили постоянно, да?
0: Угу.
1: Тогда нефть была по 100, сейчас по 100 так. На лондонской бирже. Но как будто ощущения не те.
0: Конечно, не те. Время меняется. Вы сравниваете вот цены, да, формальные вещи. А, например, то же самое искусство. Вы говорите, едут к нам исполнители. А вы реально хоть один хит этого исполнителя можете напеть? Нет. Из музыки исчезла мелодия. Из кино исчезли шедевры, которые хочется пересматривать. Ну, серьезно. У нас тогда был жив Майкл Джексон. Вы представляете, Джексон был жив. Сегодня звездой номер один в мире является Тейлор Свифт. Я не понимаю предмет феномена этой певицы, кроме того, что она высокая, у нее длинные стройные ноги. В англоязычном мире, может быть, она кому-то нужна. В России, если мне кто-то скажет, слушай, я в машине слушаю Тейлор Свифт, я посоветую ему съездить в Кащенко на осмотр.
1: Кащенко, кстати,
0: Кащенко.
1: Уже не Кащенко. А больница имени Алексеева.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Да, очень хорошо. У меня ощущение, что за эти годы мы в глобальном смысле, это же процесс культуры, он глобальный, мы освободились от стыда. От стыда.
1: Это время мы будем вспоминать как счастливое, да или нет?
0: Я пожелал бы вашей аудитории, чтобы мы вспоминали это время как самое трудное. Честное слово, пожелал бы, но уверенности в этом у меня лично нет.
1: Спасибо, Яна Ритунская, Сергей Стилавин, Радио РБК.
0: Да, и в заключение, это, Яночка, надо поздравить вас с днем рождения.
1: Спасибо.
0: Вам исполнился первый год. Это, скажем так, ни о чем, но на пятилетие приглашайте.
2: Да или нет?
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. Можно ли сделать с нуля 70 миллионов одной сделкой или нет?

0: феврале этого года глава Crypto.com Крис Маршалек купил доменное имя AI.com за 70 миллионов долларов в криптовалюте. Сделка стала самой дорогой покупкой домена в истории и заметна сама по себе, но развирусилась еще больше из-за личности продавца. Им стал малазиец Арсян Исмаил. И по сообщениям множества азиатских СМИ, его доходность от сделки исчислялась миллионами процентов. Ведь он якобы купил AI.com в 93 году за 100 долларов с маминой кредитки, когда ему было всего 10 лет. Купивший биткоин в 2009-м. Как вам такое? Адрес AI.com Исмаил якобы выбрал, потому что он совпал с его инициалами. Но некоторые безумные истории слишком хороши, чтобы быть правдой. И это тот самый случай. Более ответственные журналисты перепроверили за коллегами все факты и выяснили, что в 93 году доменные имена выдавались бесплатно. Купить что-то с кредитки в интернете было почти невозможно. А домен AI.com долгие годы принадлежал инвесткомпании Future Media Architects. Да и сам Исмаил не какой-то ноунейм, а известный в Малайзии IT-предприниматель. На самом деле он купил AI.com только в 2021 году. И не за 100 баксов, а за 11 миллионов. Все эти годы он сдавал домен в аренду или перенаправлял трафик на главных игроков рынка ИИ — ChatGPT, DeepSeek или xAI. В итоге сделка все равно отличная. Две буквы принесли мужчине иксы за 5 лет. Но история про мальчика, мамину карточку и 70 миллионов процентов прибыли все же оказалась выдумкой. С вами был Глеб Каланов. Помните, если история о мегауспешной прибыли звучит слишком фантастично, скорее всего, в ней кто-то уже дорисовал пару нулей.
1: Бешеные деньги. Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
3: Что читает руководитель брокерского бизнеса Сбера Аиша Кубезова.
4: Какой вывод я сделала? Никогда нельзя дисконтировать чужие страдания, никогда нельзя сравнивать. У нас в детстве иногда учили, или мы в детстве сталкивались с такой фразой, то, что посмотри, вот у него намного сложнее ситуация. На самом деле человек ощущает свою ситуацию абсолютно по-разному, и, возможно, за маленькой проблемой есть глубинная причина. И нам важно сделать выбор. Либо мы принимаем эту причину, либо мы ее исправляем. За каждым действием всегда есть выбор. Или какое действие мы хотим применить, всегда есть выбор.
2: Эдит Ева Эггер. Выбор. Вместо того, чтобы обвинять других, брать ответственность за свои поступки и слова. Перед тем, как что-нибудь сказать или сделать, спросить у себя. Это не обидит? Это важно? В этом есть смысл? Когда мы отказываемся брать ответственность за себя, мы отрекаемся от способности творить и открывать новые смыслы. Иными словами, мы отвергаем жизнь.
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.
5: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваше решение. С понедельника основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
6: Портал против поиска. В конце 90-х Yahoo был одним из главных проводников в интернет. Через портал искали сайты, читали новости и проверяли почту. Google тогда был молодым проектом, сосредоточенным почти исключительно на поиске. Основатели Google предлагали свою технологию крупным интернет-порталам, включая Yahoo. Но сделки не состоялись. Через несколько лет ситуация изменилась. Летом 2002 года Yahoo попыталась купить Google примерно за 3 миллиарда долларов. Однако компания не приняла предложение, а руководство Yahoo не решилось значительно повысить цену. Со стороны это выглядит как ошибка в оценке будущего конкурента, но проблема была глубже. Yahoo видел себя прежде всего медиапорталом. Чем дольше пользователь оставался внутри его сервисов, тем больше рекламы ему можно было показать. Google придерживался другой логики. Хороший поиск должен был как можно быстрее дать человеку подходящий результат и отправить его дальше. В компании недооценили не только стоимость Google, но и значение поиска для самостоятельного бизнеса. Позже именно вокруг поисковой системы сформировался один из крупнейших рынков цифровой экономики. Yahoo проиграла не потому, что не замечала новую технологию, а потому, что продолжала оценивать будущее по правилам собственного бизнеса.

0: В столице 16.30 с новостями Ася Касьянова. Объединенные Арабские Эмираты стали одной из самых близких для России стран в ближневосточном регионе, сообщил Владимир Путин. Он провел переговоры с наследным принцем Халедом бен Мухаммедом бен Заидом Аль-Нахаяном на полях саммита БРИКС в Нью-Дели. Путин отметил, что в этом году страны отмечают 55 лет установления дипломатических отношений. Подвижек по вопросу создания зерновой биржи в рамках БРИКС нет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Инициатором создания такой платформы ранее выступила Россия. По оценкам властей, собственная торговая площадка БРИКС могла бы укрепить глобальную продовольственную безопасность и защитить рынки от внешних ограничений. Более 20 запросов от немецкого бизнеса поступило на участие в форуме «Россия-США-Германия», сообщил спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. Ранее он обсудил организацию бизнес-форума с партией «Альтернатива для Германии» и Американской торговой палатой, которые поддержали инициативу. Для проведения форума будет выбрана нейтральная страна, он намечен на 2027 год. Росавиация классифицировала падение легкомоторного самолета в Татарстане как катастрофу, сообщает агентство. Расследованием причин крушения займется Межгосударственный авиационный комитет. Ранее в МЧС по республике рассказали, что самолет упал на территории двора частного жилого дома. Погибли пилот и пассажир. Полиция Тувы усилила меры безопасности из-за роста числа сообщений о появлении медведей вблизи жилых домов, сообщили в региональном МВД. По той же причине в столице Бурятии закрыли туристические тропы, а в Петропавловске-Камчатском из-за частых визитов хищников с 9 сентября ввели режим повышенной готовности. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Максе.
1: Часов 16:32 в столице. Мы продолжаем прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. И далее к теме того, как селлеры преодолевают трудности, с которыми им пришлось столкнуться после атак беспилотников на склады Wildberries и Озон. Более 90 тысяч пострадавших от происшествий селлеров «Озон» получат страховые выплаты от «Ингосстраха», сообщила РБК служба маркетплейса. Деньги начнут перечислять продавцам уже 15 сентября. Кого это коснется и насколько поможет пострадавшим предпринимателям, разбиралась Далила Цельбель.
2: Страховые выплаты получат бизнесмены, которые подпадают под условия программы страхования и чьи товары имели активный полис на момент инцидента. Это касается повреждения на складах «Озон» в Самарской области, Республике Адыгея и Дагестане. Здесь отмечу, что селлеры получат только первую часть от суммы страхового возмещения. Остаток будет выплачен после того, как пройдет инвентаризация и станет понятно, каковы реальные размеры ущерба. Я пообщалась с несколькими селлерами, и в целом они позитивно реагируют на эту новость. Так, селлер Максим Попов, у которого пострадала товаров примерно на 5 миллионов рублей, воспринял ее с оптимизмом.
3: В принципе, это выплаты по продажной стоимости товара за вычетом комиссии, логистики и других расходов, которые мы обычно несли на маркетплейсе. Это вполне адекватно получить выплату по своему товару за вычетом стандартных расходов «Озон». Мы очень надеемся, что возмещение будет без всяких оговорок, без всяких подводных камней. То есть мы получим сразу деньгами на счет. У нас 3 кабинета, на все 3 подключена эта страховка. При стоимости товаров 12 миллионов в продажных ценах мы платим за эту страховку примерно 200 тысяч рублей в месяц. Это действительно дорого относительно продажной стоимости товара, но в текущих условиях эта цифра кажется вполне адекватной.
2: Размер страхового возмещения по каждому случаю определяется в соответствии с условиями программы страхования и применимой методикой расчета. Взаимодействие предпринимателей с «Ингострахом» будет идти онлайн через личный кабинет продавца «Озон». Marketplace особенно подчеркивает, что селлерам ничего не надо делать для того, чтобы получить первую часть выплат. Когда деньги будут им перечислены, им придет сообщение в личном кабинете на «Озоне». Селлер Сергей Семенов считает, что выплаты по частям могут быть не лучшей стратегией со стороны маркетплейса.
4: Там написано прямо, что это первая часть выплат. Когда «Озон» говорит, что это первая часть выплат, не все это читают, и по факту многие получат сумму не ту, на которую они рассчитывали, и будут выступать негативно относительно этой страховки, поскольку, как я понимаю, все уже эти деньги потратили у себя в голове. Возможно, на мой взгляд, лучше было бы подождать.

0: выплатить сразу все одной суммой, тогда бы у людей было понимание, что сколько сгорело, сколько они получили.
1: Несмотря на то, что страхование товаров на случай повреждений или уничтожения в результате атаки БПЛА стоит немало, селлер Сергей Игнатьев рассказал, что, по его мнению, лучше все же заплатить за страховку, чтобы не остаться ни с чем.
2: Это не дешевое удовольствие. Уже дважды страховая компания, понимая, что склады будут продолжать гореть, а компенсации достигают очень приличных размеров, в общем-то, сопоставимых с годовой прибылью самой компании «Ингосстрах», они поднимали тарифы в несколько раз. Мы приняли решение, что лучше платить. Эта сумма не превышает 2% по нашим расчетам от величины хранящегося товара. Это для многих близко к тому, что это 20-25% от всей прибыли, которую компании получают. Но лучше вернуть хотя бы какую-то часть утраченного товара.
1: Цены на страховку планируют повысить. С 5 октября для селлеров вступят в силу новые тарифы. Сейчас ежедневная плата за страховку от массовых повреждений и атак БПЛА 0,15% от общей стоимости переданных в Озон товаров. С 5 октября оплата за страховку будет зависеть от размера компенсации, который рассчитывают по формуле «действительная стоимость товара умножить на коэффициент возмещения». Тариф составит 0,838% в день от размера компенсации. Из-за дороговизны селлер Анастасия Кожухова решила свой товар не страховать. И несмотря на то, что потери у нее весьма существенные, она ни о чем не жалеет.
3: Страховка исчислялась комиссией к стоимости товара. То есть это не история про то, что ты положил единицу товара. Ее страховка на время хранения, например, стоит 5 рублей, 10 рублей, 100 рублей, неважно. Это была стоимость комиссии к продаже. Страховка платилась по принципу, вот ты продал товар, и ты должен, например, еще там 2,5% к стоимости комиссии. При том, что комиссия 50% да, стоимости товара. Например, товар у тебя стоит 500 рублей, значит, комиссия стандартная 250 рублей. Там еще логистика хранение, ты все равно оплачиваешь. Но еще в комиссии ты платишь 2,5%. Это в нашем случае означало, что мы еще платим из себестоимости товара. На данный момент наши потери в Озон существенные, но если бы мы платили страховку, это бы все равно не компенсировало нам потери.
1: Ранее стоимость страховки уже повышали. В конце июля она выросла более чем в 3 раза. Чтобы не переплачивать за страховку при хранении на складах Озон, лучше не держать. Там слишком много товаров. Такой совет селлерам дает сам Marketplace. Кроме того, добавлю, что с 5 октября «Ингосстрах» сможет менять тарифы страхования в одностороннем порядке, предупредив продавцов за 5 дней. Также страховщик получит доступ к информации о дате рождения индивидуального предпринимателя и содержанию вопросов, которые он задавал относительно страховки или выплат.
4: Склады «Озон» подвергаются регулярным ударам с августа. Так, 22 августа под удар дрона попал склад маркетплейса в Самарской области. Оттуда эвакуировали 500 человек. В ночь на 24 августа украинские беспилотники атаковали 3 логистических центра «Озон» в Махачкале, Краснодаре и Адыгейске. Через минуту в нашем эфире программа «Инсайт». Оставайтесь на частоте РБК.
5: РБК отрасли.
6: А7 подвела итоги работы Дальневосточного хаба для международных расчетов. Первый заместитель гендиректора А7 Ирина Акопян предоставила на ВЭФ итоги первого года работы расчетного центра во Владивостоке. За 8 месяцев этого года число клиентов на 57% превысило показатель за весь 25-й год. Офис компании стал крупным расчетным центром на Дальнем Востоке. Рост числа клиентов подтверждает переориентацию внешней торговли на восточные рынки. В целом, через систему А7 в 25-м году прошло 19% всех внешнеторговых операций России. В валютной структуре расчетов юань вырос с 29 до 36%, доля доллара снизилась с 41 до 34%. Компании все чаще выбирают азиатские валюты. Доля малого и микробизнеса в платежах через А7 выросла на 4,2% и достигла 38%. По словам Ирины Акопян, для управления рисками в арсенале А7 есть валютные векселя с доходностью до 10% годовых. Они доступны в долларах, евро, дирхамах и юанях.
5: РБК отрасли. Реклама. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК компании. 18+.
7: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
8: ООО «Яндекс 360» для бизнеса. ОГРН 125 770 015 566 8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11.

0: 9. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business. 0+.
1: РБК Инсайт.
2: 11 сентября 2001-го, день, после которого переписали правила для всего мира. Аэропорты превратились в пункты досмотра, банки начали проверять каждого нового клиента и спрашивать, откуда у нас деньги, а спецслужбы стали собирать данные обо всех подряд. Но за 25 лет часть этих мер отменили, а часть, наоборот, усилилась и стала нормой, которую мы перестали замечать. Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня разберемся, как правила 11 сентября изменили нашу жизнь и стало ли мир от этого безопаснее.
1: Инсайт.
2: Начнем с того, что коснулось каждого из нас, с обычного аэропорта. Очереди, рамки и просьбы снять ремень на досмотре. 11 сентября 2001-го 19 преступников пронесли на борт 4 самолетов ножи и канцелярские резаки. Больше им для угона ничего не понадобилось. В тот день впервые в истории над США закрыли все небо и посадили все гражданские самолеты. А дальше быстро начали переписывать правила. Вот как описывает настроение в Штатах Андрей Безруков, полковник СВР в отставке, а в 2001-м российский разведчик в США.
3: И моя первая реакция внутренняя была, мир не будет дальше таким, как он был до этого. Уже абсолютно было ясно для меня, что произошло нечто, что радикально поменяет мир. И на самом деле так и было. Потому что буквально днями после этого начали закручиваться все гайки.
1: Инсайт.
2: Гайки закрутили быстро. Уже 19 ноября 2001-го Джордж Буш подписал закон о безопасности на транспорте. Досмотр забрали у авиакомпаний и отдали государству. Так появилась TSA – Администрация транспортной безопасности. К декабрю следующего года весь багаж стали просвечивать на взрывчатку, к апрелю 2003-го на самолетах появились защищенные двери в кабину, дальше меры добавлялись волнами, в 6-м всех заставили разуваться и отобрали жидкости, в 10-м поставили сканеры тела. Впрочем, с 2001-го во всем мире идет спор, а помогают ли такие меры вообще. Для них даже придумали отдельный термин – театр безопасности. Так американский специалист Брюс Шнайер назвал меры, от которых человек чувствует себя защищеннее, но безопасности при этом больше не становится. Проверить спор можно на американской статистике, она открытая. У критиков аргументы весомые. Например, на программу, где специалисты должны были вычислять террористов по поведению, потратили 900 миллионов долларов. Американская счетная палата потом изучила 400 исследований за 60 лет и заключила, угадывать обман по поведению эксперт умеет, не лучше простой случайности. А на слушаниях в Конгрессе заявили, что скрытые проверки досмотр провалил в 96 случаях из 100. Но есть и другая сторона. За 24-й год на досмотре в США изъяли почти 7000 единиц оружия. 94% заряженные. Теперь о том, чего в аэропорту не видно, но что касается каждого, у кого есть счет в банке. Принято считать, что весь банковский контроль вырос из 11 сентября. Вот что по этому поводу говорит статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Неглят.
4: Идея бороться с терроризмом, предупреждая его финансирование, она возникла сильно раньше, даже 11 сентября. Еще в 94-96 годах Генассамблея ООН выпускала ряд деклараций, резолюций, где призывала страны выбивать финансовую основу из-под деятельности террористических организаций. И в 99 году была подписана в Нью-Йорке Международная конвенция ООН по противодействию финансированию терроризма. Но, конечно, события 11 сентября заставили сильно пересмотреть подходы, усилить требования к государствам по блокированию активов террористов, террористических организаций и лиц с ними связанных.
1: Инсайт.
2: И это важный момент. Российский закон, тот самый 115-й ФЗ, президент подписал 7 августа 2001-го, за месяц до 11 сентября. Слов «финансирование терроризма» в нем тогда не было, их добавили через год. Но после 11 сентября все ускорилось глобально. Через 17 дней Совбез ООН принимает резолюцию, которая обязывает замораживать деньги террористов, через 7 недель экстренно собирается ФАТФ и принимает особые рекомендации, 1 ноября в России создают комитет по финансовому мониторингу, будущий Росфинмониторинг. И вот зачем это нужно.

0: Неважно, комиссия, которая расследовала 11 сентября, посчитала, вся подготовка терактов обошлась в 400-500 тысяч долларов. Около 300 тысяч из них прошли через обычные банковские счета в США. Три четверти совершенных или планируемых терактов в Европе, которые изучала ФАТФ, стоили меньше 10 тысяч. А в Росфинмониторинге говорят, что на отдельное террористическое преступление может хватить всего сотен тысяч рублей. Вывод комиссии был жестким. Механизмы защиты финансовой системы в 2001-м не дали сбой, их просто никогда не создавали для того, чтобы находить такие переводы, которые оплатили 11 сентября. А теперь о том, что государство узнало о нас с вами. Тут перемены были самыми резкими и, как тогда казалось, самыми оправданными. Правила переписывали по всему миру, и мало кто возражал. Главным документом эпохи стал американский Patriot Act. Его подписали через полтора месяца после терактов. Он разрешил четыре вещи: следить за человеком, а не за конкретным телефоном, требовать у компаний записи и документы о всех клиентах, наладить связь между разведкой и полицией, теперь они должны были делиться данными, и обязать банки проверять личность каждого нового клиента. А вот что поменялось на практике, продолжает адвокат Намру Бакаев.
1: Получили полномочия и ФБР, и Агентство национальной безопасности по сбору практически всех данных, которые имеются, в том числе у операторов связи, интернет-данные. Это бронирование гостиниц, номеров, выдача автомобильных знаков, это переговоры по телефону. Даже существовала техническая возможность прослушивать записи телефонных разговоров. Ранее, до введения и принятия этого Patriot Act, по сути, правоохранительные органы могли точечно запрашивать информацию по гражданину. А после принятия этого акта, фактически, эти данные могли по каждому гражданину запрашиваться. И оправдывался это тем, что информация, которая запрашивается, возможно, касается совершения преступления или терроризма.
0: Инсайт. Но был ли в этом смысл? На этот вопрос в США ответили официально. В 2014 году Надзорный совет по защите частной жизни и гражданских свобод проверил программу сбора телефонных данных. Вывод: ноль случаев, когда она изменила исход расследования, ноль случаев, когда она помогла раскрыть или сорвать готовящийся теракт. За 7 лет работы нашелся один эпизод, где она, возможно, помогла выйти на ранее неизвестного подозреваемого. Возможно. Поэтому массовый сбор телефонных данных свернули. Пора ответить на главный вопрос выпуска: стал ли мир за эти 25 лет безопаснее? Начнем с того, что говорит в пользу всех этих мер. Вот как считает эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: Все-таки за 25 лет ничего похожего на теракт 11 сентября 2001 года в мире не произошло. То есть вот таких крупных эпических террористических актов все-таки не было. Да, были очень существенные проявления терроризма, гибли десятки людей, даже сотни людей, но вот такого не повторилось. То есть в этом смысле можно сказать, что борьба с терроризмом привела к некоторым частичным успехам.
0: Inside. Но возьмем статистику погибших от терактов во всем мире. Пик пришелся на 2015 год, почти 11 тысяч человек. Дальше было неровное снижение, в 2023-м снова всплеск до 8,5 тысяч, в прошлом году 5582 человека, это минимум за все время наблюдений, на 28% меньше, чем годом ранее. Самих терактов тоже стало меньше. Но снижение не значит исчезновение. Терроризм перебазировался. 94% всех погибших в прошлом году дали три региона: Африка южнее Сахары, Ближний Восток с Северной Африкой и Южная Азия. Больше половины – один только Сахель, это пояс стран к югу от Сахары. В 2007-м на него приходилось меньше 1% жертв. А сейчас пять стран – Пакистан, Буркина-Фасо, Нигерия, Нигер и Демократическая Республика Конго – дают 70% всех жертв. Вот и получается странная картина. Государства получили невиданные полномочия и переписали правила для всех, но террорист-одиночка по-прежнему может убить пару десятков людей, и предотвратить это бывает невозможно, говорит Андрей Картунов.
2: Мир, наверное, не стал безопаснее, хотя, может быть, в чем-то проявления терроризма стали более рутинными, и я бы даже осмелился сказать, более приемлемыми для международного общественного мнения. Поэтому, конечно, те надежды, которые появились 25 лет назад, они были реализованы далеко не в полной мере.
0: Это была программа «Инсайт». Смотрите нас на телеканале и слушайте в эфире радио РБК.
3: РБК Insight. Продолжаем прямой эфир. Радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Столица. 16 часов 50 минут. Внезапно разбогатевшие люди сталкиваются с психологическими проблемами, выяснил Bloomberg. Предприниматели, которые продали строившиеся годами бизнес за миллионы, впадают в депрессию. Победители лотереи тратят все деньги сразу и оказываются ни с чем. Психологи поделились с агентством историями клиентов, которые достигли в жизни всего, но это не принесло им удовольствия. Специалисты называют это синдромом внезапного обогащения. Одним из факторов психологического давления становится непонимание, что делать дальше, отмечают эксперты. Достигнув единственной цели в жизни, обеспечив себе богатство, люди сталкиваются с печалью или даже мыслями о смерти. Чтобы не сойти с ума, нужно научиться думать не о деньгах, а их значимости, а о своем состоянии, рассказала Ирине Савельевой корпоративный психолог Олеся Егорова.
4: Такой случай бывает в практике, но я бы сказала, что это немножечко разная ситуация. Одно дело выиграть в лотерее, это неожиданный вдруг выигрыш. А другое дело, когда человек имел все, долго к этому шел и вдруг потерял все, это уже больше вариант депрессивного состояния.
5: А как справляться в такой ситуации? Есть какие-то лайфхаки, стратегии, чтобы помочь самому себе?
4: Имеет смысл работать вообще с специалистом и психологом, потому что это индивидуальная история. Но чаще всего проблема заключается в том, что человек сам немножечко до этого состояния не дорос. Часто бывает, допустим, такой резкий выигрыш, а человек психологически к этому не готов. И корень, как правило, эти проблемы лежит в ассоциативной связи у этого человека с деньгами. Потому что у некоторых глубоко в каких-то программах вшито, что деньги, например, разрушают семью. Деньги — это что-то очень грязное, что-то такое недоброе, нехорошее. И эти все истории нужно вытаскивать и разбирать. Если говорить о такие стратегии самопомощи, то хороший вариант самому себе расписать в формате такого вот простого ассоциативного письма, почему я некомфортно себя ощущаю сейчас в состоянии этого резкого богатства. Хотя бы посмотреть на то, что вылезет в формате свободных ассоциаций.
5: А можно предположить, что вся эта ситуация и в другую, в обратную сторону работает? То есть человек не может разбогатеть, потому что вот как раз считает, что он не справится с богатством, это не для него.
4: Да, такое тоже часто бывает, при том, что на практике он действительно делает все как будто бы правильно, цель поставил, общается с финансовыми консультантами, ведет свой бизнес по всем эталонам предпринимательства. На него ничего не получается, и тогда, конечно, нужно работать именно с психическим, потому что там, правда, может быть заложены такие какие-то внутренние блоки, которые как узелочки нужно развязывать, и тогда легче становятся деньги. Они могут иногда у таких людей стоять как самоцель, некий эталон, пьедестал, к которому нужно стремиться. А пьедестал — это такая роль недостижимого идеала, который и должен остаться этим идеалом.
5: Как не бояться успеха и денег?
4: Нужно снимать значимость денег и этого успеха. И работать скорее со своим состоянием. То есть, когда мы мечтаем о деньгах, о богатстве, об успехе, мы, как правило, мечтаем о каких-то внешних объектах. А хорошо бы визуализировать себе и представлять именно состояние. То есть, каким я буду и каким бы я хотел бы быть в той точке, к которой вот хочется как-то прийти. И когда мы работаем, делая сейчас из себя того человека, которому будет комфортно там и тогда в будущем с этими большими деньгами. То есть, на стрессоустойчивость, на какую-то уверенность, самооценку. Значимость этого означающего деньги должна быть снижена.
3: Есть один способ потратить деньги, скажем так, с умом, это космос. Развитие космического туризма напрямую зависит от освещения запусков ракет в прайм-тайм и активного продвижения работы космонавтов. Вот такое мнение выразил летчик-космонавт, начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина, командир отряда космонавтов Роскосмоса, герой России Олег Кононенко на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. По словам Кононенко, развитие космического туризма зависит от запроса общества, который во многом формируется именно средствами массовой информации. Космонавт привел аналогию с градостроительством. В одних городах развивается высотное строительство, потому что люди хотят жить в небоскребах. В других преобладает малоэтажная застройка. Международный фестиваль молодежи проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
7: Качественный ремонт может повысить стоимость вторичной квартиры до 47%. К такому выводу пришли аналитики платформы ЦИАН, изучив зависимость цены от типа отделки в 40 крупнейших городах России. Косметический ремонт – это база. В квартиры с ним можно заселиться сразу. И цена квадратного метра в квартирах с таким ремонтом в среднем по стране составляет 137 тысяч рублей. Евроремонт добавляет 21% к этой сумме. И цена возрастает до 166 тысяч. А дизайнерский ремонт дает премию в 47%. Средняя цена таких квартир достигает 201 тысячи рублей за метр по всей стране. Разница в нацеле.

0: НК сильно зависит от города. В Москве евроремонт дает всего 10% к цене. В Подмосковье уже 30%. Наименьшая наценка за евроремонт в Набережных Челнах – всего 6%. А наибольшая – в Рязани, где цена вырастает на 38%. В Санкт-Петербурге евроремонт добавляет 24%. Дизайнерский ремонт особенно ценят на юге. В Ростове-на-Дону, Волгограде и Краснодаре квартиры с ним дороже квартир с косметическим ремонтом на 66-69%. В Москве разница скромнее – 27%. В Томске – 28%. За год цены на квартиры с косметическим и евроремонтом выросли на 11% по всей стране, а с дизайнерским – на 9%. Спрос на более доступные варианты обычно выше, поэтому они дорожают быстрее. В результате разрыв между типами ремонта немного сократился. Если год назад дизайнерский ремонт давал премию 50%, то сейчас 47%. Эксперты предупреждают продавцов – качественный ремонт перед продажей может как повысить цену, так и ограничить круг покупателей. У всех разное представление о прекрасном, и даже самый выигрышный дизайн может оттолкнуть потенциального покупателя, который предпочитает сделать ремонт по своему вкусу. Так что перед тем, как вкладываться в дорогую отделку, стоит взвесить, кому вы собираетесь продавать квартиру и в каком районе она находится.
1: Одинаковые вывески, одинаковые концепции, одинаковые стратегии. Но рынок двигают те, кто выбирает собственный путь. Панки бизнеса.
2: Руководитель предпринимательского класса РБК и ведущая программы «Панки бизнеса» Таня Маркевич встречается с людьми, которые не вписываются в шаблоны. Предпринимателями, которые не боятся быть собой.
1: В среду в 21:00. Панки живы. РБК «Тренды».
3: Глобальный дефицит пресной воды превращается из прогнозируемого риска в реальность для миллионов людей. Переход сберегающих технологий из разряда нишевых инноваций в базовую инфраструктуру городов становится трендом. Датская компания Flow Loop разработала рециркуляционный душ. Он фильтрует поток и возвращает в лейку в режиме реального времени. При стоимости около $5000 установка окупается за счет снижения потребления воды на 85% и энергии на 75%.
4: Рынки на радио РБК.
3: Ключевые события,
4: инсайты и прогнозы,
3: аналитика и комментарии экспертов.
4: Только проверенные данные в прямом эфире.
3: По будням.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Крипта становится финансовым рынком. В России начинается, пожалуй, самый интересный этап в истории криптовалют. Государство не запрещает крипту и не признает ее деньгами. Вместо этого ее пытаются встроить в существующую финансовую систему. С 1 сентября начинает формироваться регулируемый рынок. Легальные обменники, брокеры, депозитарии. Для неквалифицированных инвесторов тестирование и лимит в 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Но интересно другое. Главными участниками нового рынка могут стать вовсе не частные криптоэнтузиасты. Эксперты ожидают, что основные обороты обеспечат профессиональные инвесторы и компании, прежде всего бизнес, которому криптовалюта нужна для международных расчетов. Одновременно меняется и экономика самого криптообмена. Сегодня значительная часть рынка существует в формате P2P и независимых обменников. Его годовой оборот отраслевые ассоциации оценивают в 10-13 триллионов рублей. После окончания переходного периода работать с рублями предполагается уже через регулируемые инфраструктуру. И вот здесь происходит главное. Криптовалюта начиналась как технология, которая позволяла обходиться без банков и других финансовых посредников. Российская модель фактически делает обратное. Создает вокруг крипты новый слой посредников. Банки, брокеры, депозитарии и лицензированные обменники. Зато появляется то, чего крипторынку долго не хватало. Понятные правила для крупного капитала и бизнеса. Поэтому главный результат регулирования может оказаться парадоксальным. Крипта в России станет менее похоже на альтернативу финансовой системе и гораздо больше на еще один класс активов внутри нее.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении.

0: Пишите нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 35 вечера с новостями Ася Касьянова. Россия готова к переговорам с Киевом, но останавливать СВО на это время не будет, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Если Зеленский хочет встречи, пусть приезжает, добавил глава МИД. Он указал, что украинский лидер так и не отменил свой декрет о запрете контактов с Путиным и его командой. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал индийского премьера расширить сотрудничество двух стран, в том числе внутри БРИКС. Лидеры встретились на саммите объединения в Нью-Дели. Китай считает отношения с Индией стратегическими и долгосрочными, отметил Си Цзиньпин. Страны БРИКС выступают против ударов по мирным ядерным объектам, на которые распространяются гарантии безопасности МАГАТЭ, говорится в финальной декларации саммита объединения. В ней указывается, что такие атаки на ядерные объекты нарушают нормы международного права. Участники съезда подчеркнули, что меры по безопасности мирных ядерных объектов необходимо соблюдать и во время вооруженных конфликтов. Проект федерального бюджета Германии на 2027 год предусматривает почти 10 миллиардов евро дополнительных поступлений за счет повышения существующих налогов и введения новых, пишет Бильд со ссылкой на данные Бундестага. Заложен резкий рост расходов на оборону и 11 миллиардов евро на поддержку Украины. Чистый объем бюджетных заимствований при этом составит рекордные 118 миллиардов евро, отмечает издание. Эксклюзивный показ расширенного ролика GTA 6 принес Netflix более 100 тысяч новых подписчиков в США всего за 6 часов. Видео вышло на платформе раньше, чем на YouTube. По данным аналитиков, 26-минутный ролик за первые 4 дня собрал 30 миллионов просмотров. Релиз игры намечен на 19 ноября. Больше новостей на сайте РБК.

0: столице 17:02. Вы слушаете прямой эфир радио РБК в студии Денис Абасов. Здравствуйте. Буквально через 10 минут в нашем эфире программа ИИ в деле. Вайб-кодинг доехал до всех остальных. Что остается человеку, когда он больше не делает, а объясняет. Разберемся. Также в ближайшие минуты поговорим про презентацию Apple. Она прошла на этой неделе, 9 сентября, как отреагировал финансовый рынок. Ну, а прямо сейчас к теме саммита БРИКС. Напомню, он проходит в Индии, и страны-участники саммита подписали итоговую декларацию. В ней они призвали отменить односторонние и вторичные санкции, подчеркнули роль глобального юга и подтвердили стремление оказывать поддержку ООН в исполнении ее мандата. Также организация заявила о готовности продолжать работу для создания механизмов трансграничных платежей и использования национальных валют. Согласно тексту декларации, рост односторонних тарифных и нетарифных мер угрожает мировой торговле, в то время как многополярность расширяет возможности развивающихся стран для участия в справедливой экономической глобализации. Ранее на полях саммита БРИКС президент России Владимир Путин призвал к более широкому представительству стран Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности ООН и реформе целого ряда других международных организаций, а также вновь заявил об уходе в прошлое однополярной системы. Вот основные заявления российского президента.
1: На мировой арене сейчас происходят по-настоящему кардинальные геополитические, геоэкономические, технологические и социальные преобразования. Меняется многое, и в первую очередь уклад жизни человека. Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая узкую группу стран. Баланс сил перераспределяется в пользу новых центров роста на глобальном юге и востоке. Однако формирование многополярного мира идет не без сложности. Мы это видим с вами. Это встречает сопротивление тех, кто привык мыслить колониальными категориями, по сути своей, делить мир на цветущий сад и дикие джунгли, да и жить за чужой счет. Они не готовы принять меняющуюся действительность и стремятся всячески сдерживать растущих конкурентов. В результате дает сбои вся система.

0: международных отношений. Снижается эффективность ряда многосторонних структур и институтов. Россия придает исключительно важное значение сохранению и укреплению центральной роли Организации Объединенных Наций в мировых делах. Ее устав является ключевым источником международного права. Вопреки попыткам некоторых стран подменить его каким-то порядком, основанным на неких непонятных кем составленных правилах. Считаем необходимым и далее сообща с единомышленниками по БРИКС содействовать повышению качества деятельности ООН. Конечно, этому в частности помогло бы расширение ее Совета Безопасности, представительство стран Азии, Африки, Латинской Америки. Давно назрел и вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Всемирной торговой организации. Все они создавали совершенно иных политических и экономических реалий и с трудом адаптируются к ситуации, когда деловая активность все больше смещается в сторону развивающихся рынков.
1: Тема реформы Совета Безопасности ООН поднималась и на встрече Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Он тоже предложил не откладывать изменения. Тем временем помощник президента России Юрий Ушаков поделился с журналистами на полях БРИКС своей позицией на тему конфликта в Иране. По его словам, ситуация в регионе вызывает трения среди некоторых стран БРИКС в вопросах согласования Декларации объединения. Он не уточнил, о каких именно странах идет речь. В первую очередь это Иран и Объединенные Арабские Эмираты. В армянском кризисе они находятся по разные стороны баррикад. Это отметил в разговоре с Ириной Савельевой доктор политических наук и профессор факультета политологии Государственного академического университета гуманитарных наук Владимир Коротков.
2: Тематика расширения обсуждается очень давно, уже не первый год, и, конечно же, такие крупные игры, как Индия, хотели бы, безусловно, участвовать и войти вот в этот пул, который решает вопросы глобальной безопасности, пытается решать. На самом деле, в целом, мы можем констатировать кризис вообще Института ООН, ну и, соответственно, Совета Безопасности. Но, по крайней мере, в той архитектуре институциональной, какая есть, некоторые элиты стран хотели бы участвовать, чтобы их голос звучал более ярко, и они могли бы пытаться влиять. Это сложно, потому что в пятерке разные игроки, там есть представители США, Великобритании, Франции, помимо России и Китая. То есть здесь надо находить какой-то консенсус. Вот это вот сложно, потому что позиция администрации Трампа не очень позитивная, да и вообще всех администраций американских, какой бы президент ни находился у власти. Тем более в условиях вот такой конфронтации, борьбы, напряженности. Пока это все желание, попытки, но прямой такой механики именно расширить пока нету.
3: Помощник российского президента Юрий Ушаков на полях саммита БРИКС затронул тему Ирана. По его словам, конфликт в этой стране вызывает трения среди некоторых стран БРИКС. Какие именно трения и о каких странах говорил помощник российского президента?
2: Речь идет как раз о странах, которые входят в БРИКС, в эту десятку. Это в первую очередь, конечно, Иран и Объединенные Арабские Эмираты. Поскольку в условиях иранского кризиса они находятся по разные стороны противостояния, возникают прямые трения, если так можно говорить, вплоть до того, что сложно даже согласовать проект общей декларации. Потому что этот кризис очень чувствителен для участников пространства ближневосточного.
3: А нет ли вообще риска, что БРИКС превратится в какой-то антизападный блок, а не в универсальную платформу?
2: Речь идет о мировой экономике, о глобализации. То есть что значит западное, незападное, все перемешано. То есть капитал интернациональный, торговля интернациональная. Поэтому нет стен, которые могли бы отделить запад, не запад, север, юг. Так что все взаимосвязано, и поэтому все заинтересованы в привлечении капитала, инвестиций, а это условия. Условно говоря, без Запада, да, так если формально говорить, ну никуда, потому что так устроено мировое экономическое пространство. Я думаю, что больше, когда вот говорят о таких противостояниях, речь вот о каком-то политическом подтексте, да, но это было, есть и будет. Здесь надо находить компромиссы, поэтому такого деления жесткого по какой-то конкретной вот границе, это невозможно в принципе осуществить.
1: На полях саммита также был поднят вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для переговоров с Путиным. Это ответ на предложение украинского президента организовать такую встречу в Майами в декабре на саммите G20. Зеленский ранее неоднократно идею переговоров в российской столице в ответ заявлял, что готов пригласить Путина в Киев. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что пока неизвестно, отправится ли глава государства в США. Ну а следующий саммит БРИКС пройдет в Китае. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. Складной смартфон не произвел вау-эффекта, но финансовый рынок остался доволен.
4: РБК коллекция.
1: На этой неделе, 9 сентября, Apple представила флагманскую линейку iPhone 18 и свой первый гибкий гаджет Duo с базовым

0: Бинго, она немного отъедает продажи у соседних категорий, но в целом создается так называемый эффект ореола. Вспомните прошлый год. Публике показали очень эффектный iPhone Air, но люди в итоге все равно покупали версии Pro и Pro Max. Сейчас работает та же схема. Покупатели придут в Apple Store просто взглянуть на телефон за $2000, а уйдут с моделью Pro. Она доступнее и привычнее. Возможно, это слегка ударит по планшетам, но в масштабах компании подобные запуски всегда тянут за собой спрос на всю линейку.
1: Ростислав, ну вот на одном дизайне акции до 1.5% не поднимешь. Что еще успокоило Уолл-стрит?
2: Главным драйвером стала программная начинка. Инвесторам было критически важно убедиться, что Apple не проиграла конкурентам нейросетевую гонку. В этом смысле новые айфоны выступают контейнером для доставки нового софта и платформы Apple Intelligence. И рынок поверил в обещание компании. Обращать внимание главный редактор портала ITZine Сергей Кузнецов.
3: Это история сейчас про рынок. Это история сейчас про то, что нужно показывать класс, нужно показать нового SEO, это не история про новые продукты, это история про удержаться на рынке, показать, что Siri работает все же, и что они не в самом последнем вагоне этого поезда под названием AI. Презентация iPhone в сентябре — это не только презентация iPhone, это еще и презентация новой iOS. Соответственно, нужно привлечь старых пользователей iPhone, чтобы они пользовались этим Apple Intelligence, иначе грош им цена. Зачем им нужен, если им никто не пользуется, и инвесторы за это денежек не дают?
2: Отмечу, что для российского рынка складной Duo рискует стать исключительно статусным девайсом. Из-за сложной логистики пошлин базовая версия на старте вплотную приблизится к 300 тысячам рублей. Я бы сразу закладывал скорее 400 за терабайтную версию, потому что базовые 256 гигабайт — это несерьезно для современного телефона. Но главный барьер даже не в цене, а в софте. Вот все это нейросетевое великолепие, которое Apple нам показала на презентации, пользователям в России доступно не будет. И по мнению техноблогера Валентина Петухова, известного как Вилсаком, в наших реалиях владение подобным флагманом превращается в череду компромиссов.
4: Процентов 30, если не больше всего, что было продемонстрировано, не будет работать за пределами США. Не только в России, но и в Европейском Союзе из-за региональных ограничений законодательных. В первую очередь, все, что касается искусственного интеллекта. Только в США, что-то только на английском языке, то есть очень много «но». И вот ты сидишь и такой, ага, этого не будет, вот этой функции не будет, это недоступно. iPhone в России превращается в очень специфическое устройство, которое люди любят вопреки. А когда ты покупаешь это устройство, еще тебе надо страдать из-за того, что ты не можешь скачать приложение, у тебя нет оплаты нормальным беспроводным способом, у тебя нету возможности оплатить iCloud и прочее-прочее.
2: Последний штрих. Самые серьезные тяжелые функции и от Apple будут работать через облако. И с 27 года компания ограничит количество бесплатных запросов по вот этим возможностям. Снять лимиты можно будет только за деньги. А значит, из-за проблем с платежами для большинства россиян этот премиальный функционал тоже окажется недоступен.
1: Ростислав Мерецкий рассказал о реакции рынков на презентацию Apple и перспективах раскладушки iPhone Duo в России. Буквально через полминуты в нашем эфире программа ИИ в деле. Тема сегодняшней программы — это вайб-кодинг, который доехал до всех остальных. И что остается человеку, когда он больше не делает, а объясняет. Оставайтесь на частоте РБК.
5: Реклама.
6: Вы это слышали?
7: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий. А значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
6: Теперь слышали.
7: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
6: 18+.
8: Анекдот. Резюме 2036 года. Опыт работы 8 лет объяснял. Ключевые навыки. Объяснял быстро, объяснял понятно. Один раз объяснил даже с первого раза.
9: Как-то не очень смешно.
8: А и не должно быть. Если я прав, именно так скоро будут выглядеть все наши резюме.
9: Ты сейчас про вайб-кодинг говоришь, да?
8: Нет, я про то, что будет дальше. Вайб-кодинг — это когда человек сам не пишет код, а объясняет нейросетям, чего он хочет, и код сам появляется. А теперь у этого есть продолжение. Вайб-воркинг. Тот же принцип, только не с кодом, а с любой работой вообще.
9: То есть ты перестаешь делать и теперь только объясняешь.
8: Да, и это не только про программистов. Это про юристов, про маркетологов, руководителей проекта. Про нас с тобой, например.
9: Если все объясняют, кто тогда делает, кто вообще умеет все делать сам, сейчас в этом разберемся. Меня зовут Эльвира Муравицкая, со мной мой соведущий Аркадий Глушенков, и это программа о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
5: ИИ в деле.
10: Да, я в деле.
9: И у нас в студии Кирилл Меньшов, старший вице-президент Сбера, руководитель блога технологии. Привет, Кирилл.
10: Да, здравствуйте.
8: Начну прямо. Сам термин вайбворкинг — это реальный сдвиг, на твой взгляд? И если да, то в какую сторону?
10: На простом примере офисного сотрудника. Он может взять и открыть Word, ну, например, вы как журналисты, и можете сами написать интервью. А можете открыть искусственный интеллект и поставить ему задачу.

0: А что, что вы сегодня встречаетесь с Кириллом Меньшовым? Тема такая-то, изучу биографию Кирилла Меньшова, его последние публикации, и сделаем интересное интервью. А дальше вы короткими изменениями, промптами меняете содержание вплоть до того состояния, которое вас устраивает. Поэтому очень важно, это не только про объяснение, это очень важно про анализ результата и приемку. И, по сути, читатели превращаются в писателей. Главный навык становится не писательство или написание, или создание контента, а, как ни странно, чтение и приемка. Вы доводите результат с искусственным интеллектом до того, который приемлем вам. Угу. Это, на самом деле, очень похоже на культурный сдвиг. То есть вы можете горшок глиняный или фигуру бронзовую создавать сами руками из ничего, а можете взять глыбу мрамора и отсечь от нее ненужные. Вот веб-кодинг или веб-кодинг — это про второе. У всех одинаковая глыба, но все очень по-разному от нее отсекают лишнее. Модель у всех одна, искусственный интеллект у всех один, а результат принципиально разный.
1: Подожди, а давай я тогда вмешаюсь. Я вообще никогда в жизни ничего не кодила. Я, получается, должна буду стать программистом и научиться кодить, чтобы остаться условно в рынке.
0: Выбирать будут того, кто создает самые лучшие продукты. Пользователь не оценивает, как вы кодите то или иное предложение. Вообще для этого нет никакого дела. Пользователю важно, какое оно качественно, а это определяется вашим собственным стандартом качества, эстетикой, насмотренностью.
1: В общем, видение. Выигрывает тот, у кого есть видение.
2: Обесценивается ли при этом навык классного разработчика? Вот у тебя в подчинении много всяких классных сберовских команд именно в разработке. Кто из них останется в рынке, а кто получит ведро холодной воды, знаешь, такое, которое говорит тебе, что ты не можешь видеть образ результата, и нужно явно или учиться чему-то другому, или быстро догонять коллег?
0: Разработчики делятся уже сейчас на две категории. Те, которому искренне нравится кодить, которым нравится создавать алгоритмы и решать задачи. Но их на самом деле меньшинство. Угу. Большая часть разработчиков работает за зарплату. Да, им больше нравится создавать продукты, быть частью команды, получать классный результат. Но сам процесс вот этого алгоритмизации замысла, это не то, что им очень нравится.
2: И ты думаешь, что они, в принципе, прекрасно будут обходиться условно хорошими нейросетями?
0: Великолепно будут обходиться. Мы это видим уже у нас. Мы видим, что порядка 80% у нас разработчиков очень активно только этим пользуются.
2: А те, кто кайфуют от алгоритмизации, будут, по сути, если я правильно тебя понимаю, обучать, собственно, передовые модели как раз навыкам этой алгоритмизации?
0: Большая часть займется то, что мы называем харнесом, или обвязкой, или средой, соответственно, исполнения и создания программных продуктов. Там есть что покодить, бывают задачи, когда искусственный интеллект плохо справляется, и действительно требуется ручное вмешательство. И вот они будут как раз включаться в те проекты и задачи, которые, ну, не получается пока сделать на должном уровне.
1: Пару лет назад все говорили, что профессия будущего станет промпт-инженер, и главное вот умение писать промпты. Если вас послушать, то сейчас главное это сформулировать какое-то видение в голове и правильно поставить либо через итерации, либо просто конечную задачу искусственному интеллекту. Я правильно поняла, это главный навык будущего или все-таки?
0: Это хороший момент. Я бы сказал так, умение видеть результат важно было на всем протяжении человечества. Это неизменно. Первый слой действительно был промпт-инжиниринг. Следующей задачей стал контекст-инжиниринг. Модели научились получать контекст. Без контекста, напоминаю, они жутко глючат. Когда вы кладете контекст, она уже не ошибается, поскольку в контексте все факты есть, нам только выбрать нужный. Это был следующий наш навык. Третий, который самый недавно появившийся, назывался харнесом. Когда у нас появилась большая обвязка, которая позволяет нам работать и с моделью, и с промптами, и с контекстом. И четвертый, который появляется сейчас в мире, ну это буквально последние месяцы, в мире он называется инжиниринг-клуб. Это четвертый уровень, который позволяет прокручивать и переделывать, по сути, все три нижних уровня в каждой итерации. Но во всех четырех эпохах развития генеративной разработки умение правильно видеть результат остается неизменным.
2: Хочется немножко еще с тобой поговорить про харнес и про все вот вокруг этого, потому что у вас в white paper, посвященном, собственно, разработке, есть хорошая цифра про то, что один и тот же разработчик, одна и та же нейросеть, но при этом разная рабочая среда и разбор с результата больше 20% пунктов. Если попытаться объяснить слушателю, почему, в чем разница в качестве, при том, что человек один и тот же, при том, что инструмент один и тот же.
0: Давайте посмотрим на примеры. Загибающийся ныне немецкий автопром. Берем Volkswagen, большую группу, так, которого VAC. Есть VAC, у которого есть и Porsche, и Volkswagen, и бренды послабже. Вы можете увидеть, что моторы на самом деле между машинами вполне себе переиспользуются, но при этом результат разный. И восприятие машины разное, и вождение машины разное.
2: Все так.
0: Поэтому, по сути, один и тот же мотор, поставленный в разную машину, даст разный результат.
2: И здесь ты имеешь в виду, что одна и та же модель в разной среде, соответственно, дает разный результат. Какие инструменты дают вклад в конечный результат?
0: По сути, что такое нейросеть, если совсем упрощенно? Вы должны передать нейросети задачу, вы должны передать нейросети контекст, в котором она должна эту задачу решить, и получить от нее результат. Но, как мы понимаем, весь результат зависит от того, что она получила на входе как задачу, и что она получила на входе как контекст. И вот именно формирование этого контекста и правильная формировка задач в итеративном подходе разработки является той самой средой, которая обеспечивает такую разницу.

0: разницу. И, честно говоря, 22% это было в нашем первом white paper. Uh-huh. Сейчас разница стала еще более драматической.
1: Насколько?
0: В разы.
1: А вот, например, возьмем мы с тобой какую-то историю про разработку. Что нужно собрать, чтобы модель хорошо отрабатывала?
0: Главное искусство по работе с контекстом – это, на самом деле, его оптимизация по размеру. Даже самые большие модели – это, к сожалению, 1 миллион контекста. И надо помнить, что чем больше контекста, тем хуже модель с ними работает. Поэтому главное искусство контекст-менеджмента, в отличие от промпт-инжиниринга, ровно обратное. Достичь максимальной плотности ценного контекста против его минимального размера. Чем лучше эта задача решается, тем эффективнее результат модели.
1: А в контексте, по твоему опыту, что важно туда включать? Или какие-то примеры у тебя интересные есть?
0: Самое главное для организации – это создать среду, в которой разные команды сами будут решать задачу оптимума. Потому что оптимум для каждой команды и продукта очень разный. Очень зависит от технологического стека, от самого сути продукта, от его сложности, от его разнообразности, от много чего. А дальше вопрос простой. Иметь современные инструменты, правильно написать скиллы под свой продукт, под свои языки разработки, правильно написать спецификации под свой продукт, либо руками, либо восстановив его из кода, что многие делают на самом деле. Очень важно командам получить опыт конкретной работы. Потому что если есть какая-то мечта, что если вы дадите команде инструмент, и она после этого начнет заниматься генеративной разработкой, это все равно, что взять студента, дать ему книгу по Java-разработке и считать, что он стал Java-программистом в этот момент. Это не так. А еще хуже, что можно сделать, еще ограничить их в количестве токенов. Это все равно, что дать эту книгу в разработке и сказать, что теперь ты разработчик, но, пожалуйста, читай не больше 10 страниц в день.
1: Слушай, это очень хорошее сравнение. По твоему опыту, насколько много приходится сжечь токенов, прежде чем дисциплина освоена, скажем так?
0: Очень много. Честно, очень много надо сжечь токенов, очень много надо сделать экспериментов. Ты помнишь, как Стивен Ковин вводил 4 вида интеллекта? У него там был физический интеллект, эмоциональный интеллект, помимо обычного интеллекта. И возникает такой момент, как ИИ-интеллект. Это примерно как эмпатия с человеком. Только ИИ-интеллект – это твое взаимодействие с искусственным интеллектом. Ты должен очень хорошо чувствовать, что он может, что он не может, как ему надо ставить задачи, как ему не надо ставить задачи. Мы учимся этому в жизни, общаясь с разными людьми. А те, кто является руководителем, те по-разному ставят задачи разным сотрудникам. И вот этот интеллект тоже постепенно вырабатывается. Но для того, чтобы он выработался, нужно очень большое количество кейсов, большое количество попыток, неудачных попыток. Самое главное – это неудачные попытки. Когда вы о чем-то просите, видите, что он вас не понял, в следующий раз вы попросите чуть иначе. У нас регулярно выходят новые языковые модели, и, по сути, они становятся умнее. Но, опять-таки, умнее немножко по-своему. Он не становится умнее сразу во всем. Где-то он становится даже глупее, где-то он становится сильно умнее. И вот, на самом деле, современным разработчикам действительно достаточно тяжело, и ваш вызов для них вот так вот подстраиваться. Умение правильно ставить задачи, правильно декомпозировать эти задачи. И если кто-то думает, что я посижу на берегу, подожду, пока разовьются инструменты, а потом я на это перейду, так не выйдет. Придется все равно потратить большое количество времени командам для того, чтобы этому научиться.
2: Я хотела поговорить про человека, который сидит с той стороны машины. Вот у вас в исследовании, в том числе, есть термин «усталость от подтверждения». Это когда машина так часто спрашивает тебя, и ты все время отвечаешь «да, да, да, да, да», и потом это уже 48-е «да», и все, ты ментально из этого выпадаешь. Видишь ли ты в этом проблему или нет?
0: Безусловно. Наверное, одна из самых обсуждаемых проблем. Вообще, есть две, наверное, самых обсуждаемых сейчас проблемы в генеративной разработке. Первое, откуда возьмутся джуны, учитывая, что все простые задачи решает искусственный интеллект, и непонятно, где им тренироваться. И вторая, вот это. Действительно, хуже того, мало того, что есть много подтверждений, в которых ты устаешь. Результат работы искусственного интеллекта сильно выше в объеме и в сложности, и просто в поставке, которая уходит на ревью. Если там обычный разработчик делает коммиты размером до 1000-2000 строк, просто потому что их иначе очень сложно ревьюить, то искусственный интеллект в полноценном цикле создает и 10 тысяч строк, и 20 тысяч строк, и 30 тысяч строк. Это просто невозможно отревьюить. Более того, ты нормально ревьюешь коммиты только тогда, когда сам создавал проект, понимаешь всю его инженерию, понимаешь, как он внутри устроен. Но если проект изначально создается искусственным интеллектом, то, как правило, человек уже не так хорошо воспринимает проект целостно. И для него вот эти изменения просто становятся какими-то изменениями того, о чем он не очень в курсе. Это действительно огромный вызов. Есть два решения. Первое, чтобы люди все-таки выделяли 20% времени и кодили сами, для того, чтобы просто не терять навык программирования, не терять навык проекта.
1: Ты считаешь, это проект хороший подход?
0: Я начинаю видеть, что он все-таки мало применим на практике. Именно в силу того, как я сказал, поставки слишком большие от искусственного интеллекта. Угу. Сейчас наша целевая модель на третий квартал – это то, что называется SDD плюс TDD, Spec-Driven Development. То есть разработка на основе спецификации и Test-Driven Development. Разработка на основе тестов. По сути, чем сильнее и развесистее, и более инвестирована в вашу тестовую модель, тем менее важно для вас, как именно написан код. Если у вас, в принципе, тесты все проходятся, продукт ровно тот, который вам нужен, пользователям нравится, вам нравится, ну, действительно, уже не так важен, какой код.
2: А вот первая часть вопроса, как ты считаешь тогда, откуда мы возьмем джунов?
0: Везде, где будет фреймворкинг постепенно появляться, везде люди будут утрачивать навыки ручного создания контента, и действительно, стоит самый главный вопрос, откуда возьмется насмотренность, откуда возьмется понимание прекрасного. Соответственно, видимо,

0: придется на стороне все-таки образования расширять цикл. Если раньше они давали базовые знания, а дальше практику все получали уже где-то на стороне первого работодателя, то, видимо, вот эта часть получения практики и насмотренности должна смещаться в образовательную среду, быть большее количество проектов, большее количество какой-то практической работы, может быть, каких-то школьных стартапов, еще что-то, чтобы все-таки выпускники и школьники, и студенты все-таки уже имели практику работы с искусственным интеллектом, а тогда они уже приходят, по сути, не джунами, а приходят мидл-минусом и способны нормально работать.
1: Короткий вопрос, очень короткий. Встречал ли ты таких разработчиков молодых, на которых ты смотришь и думаешь, вот это офигеть, как это выглядит?
0: Да, мы видим, что на самом деле, как ни странно, среди наибольших пользователей генеративного искусственного интеллекта больше как раз молодых разработчиков.
2: Как ты считаешь, какая офисная практика из наших сегодняшних исчезнет первой в ближайшие, предположим, года три?
0: Я бы сделал ставку, наверное, на тех, кто рисует презентации. Есть люди, которые...
1: Чувствуется боль твоя управленческая, когда ты заряжаешь в команду и неделю к тебе никто не возвращается с нормальной презентацией. А сейчас в Клода условно промпт загнал, ну или там в гигачат, куда угодно. Оп, пожалуйста, все, можно идти.
0: Ну, еще пока все-таки нет. И что такое человек, готовящий презентацию? Когда уже вся информация есть, все выводы есть, это надо просто оформить.
1: Красиво.
0: Красиво оформить. Вот красиво оформить, я уверен, искусственный интеллект научится довольно быстро.
1: И последний вопрос. Какой навык через 5 лет окажется самым важным для работы с ИИ?
0: Пока я вижу, что главный навык – это иметь образ в голове конечного результата, который ты делаешь. Если ты веб-кодер, то это программный продукт. Если ты байворкер и, не знаю, готовишь какие-то сценарии, то это сценарий. Если ты журналист и готовишь интервью, сценарий интервью, неважно, что ты делаешь в своем байворкинге, важно то, насколько хорошо ты себе это в голове представляешь, насколько тебе хватает упорства довести результат ровно до того, какой у тебя в голове.
1: Прекрасный финал. Спасибо большое. Это был Кирилл Меньшов и программа «ИИ в деле» о том, как не дать искусственному интеллекту заменить тебя.
3: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
4: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
5: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
6: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
7: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
8: РБК «Тренды».
4: Четырехдневная рабочая неделя перестает быть экзотикой. С 2015 по 2019 год в Исландии в пилоте участвовали 2500 человек. В 2023 в Великобритании уже около 3000, а в Казахстане такой формат закрепили законодательно. Оценивается не время в офисе, а влияние на продуктивность, здоровье сотрудников и конкурентоспособность бренда. Очевидно, что четырехдневка – драйвер там, где результат зависит от интеллектуального капитала. Маркетинг, консалтинг, IT. Однако в медицине или сервисах 24/7 такой тренд все еще сопряжен с высокими издержками. Успех модели определит не количество выходных, а готовность внедрять автоматизацию для компенсации рабочего времени без потери качества.

17:30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Здравствуйте. В Таганроге из-за падения обломков БПЛА повреждено здание детского футбольного клуба «Авангард», как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Также загорелись продуктовый склад и оптовый супермаркет «Светофор». Жертв и пострадавших нет. Клуб, где занимаются более 300 детей, атакован уже второй раз. Сергей Лавров назвал приглашение Владимира Зеленского в Москву жестом доброй воли. Как заявил глава МИД, приглашение уже направлено. Если украинский лидер хочет встретиться, пусть приезжает. Лавров напомнил, что Зеленский не отменил декрет о запрете

0: контактов с Путиным. Россия готова к переговорам, но не намерена останавливать военную операцию на их время. Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби шейх Халед бен Мухаммед Аль-Нахаян провели переговоры в Нью-Дели. Как передает РИА Новости, встреча продлилась 1 час. Она состоялась на полях саммита БРИКС. Наследный принц возглавляет делегацию Объединенных Арабских Эмиратов. Авиация Йемена наносит удары по районам, захваченным хуситами на западном побережье Красного моря, как сообщил информационный центр правительства в провинции Таиз. Удары нанесены по десяткам грузовиков с оружием, боеприпасами и техникой. Колонна направлялась из Эль-Мохи в Сану. Ранее хуситы заявили о захвате всех городов Баб-эль-Мандебского пролива, включая Эль-Моху. В Тина устроится дублер Калужского шоссе, как сообщил мэр Сергей Собянин. Участок от улицы Адмирала Корнилова до Никола Хованской откроется в будущем году. Для этого продлят Новомихайловское шоссе в коммунарке. Жители смогут быстрее добираться до метро Корниловское. Новая дорога станет частью трассы Мамыри-Пенина-Шарапова дублера Калужского шоссе. «Спартак» установил рекорд КХЛ, забив 3 гола за 2 минуты с начала матча. Как пишет ТАСС, красно-белые превзошли достижения «Торпедо» 2014 года. В игре против «Северстали» спартаковцы забросили 3 шайбы ровно за 2 минуты. Предыдущий рекорд – 2 минуты 23 секунды. Счет матча 3-0 в пользу «Спартака». Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».
1: Столица, 17 часов 32 минуты. Ровно вы слушаете прямой эфир радио РБК в студии Денис Абасов. Далее к международной повестке. Съезд республиканцев соревновался не с демократами, а с суперкубком. Подробности далее. Это не наша оценка, это газета «Нью-Йорк Таймс». Издание подчеркивает, что в отличие от других партийных мероприятий, встреча красных в Далласе была набором из громких фраз американского лидера и его однопартийцев. Настолько ли все однозначно, разбиралась Алевтина Сорокина.
2: Съезд республиканской партии должен был объединить красных вокруг Трампа. Американский президент достиг обратного эффекта. Многие кандидаты полностью пропустили мероприятие в Далласе из-за боязни ассоциироваться с непопулярным лидером. Рейтинг одобрения Трампа остается на историческом минимуме. Это около 33%. Среди сентябрьских тезисов президента: «Наше дело правое», «Победа в иранском конфликте остается за Белым домом». В случае, если избиратель сомневается в победе того, кто называет себя божьим избранником, всегда можно пригрозить адресу. На земле.
3: Если мы проиграем, вы лишитесь своих границ, вы лишитесь налоговых льгот, вы лишитесь безопасности и защиты, вы лишитесь своего благосостояния. Наша страна переживает настоящий ад, и вам придется пройти через этот ад точно так же, как это было всего 2 года назад.
2: И пока глава Минфина Скотт Бессент говорит, что всего за 15 месяцев США прошли путь от автопилота до овердрайва, Трамп идет на неожиданную откровенность. Как пишет Washington Post, президент впервые признал, что конфликт, который, я напомню, по его первоначальным прогнозам продлится от 4 до 6 недель, и внезапное повышение цен на бензин останутся и после промежуточных выборов в ноябре. Но выход есть, убежден хозяин овального кабинета. И он выглядит как чек на $5000. Трамп пообещал его всем совершеннолетним американцам в случае, если красные сохранят лидерство в Конгрессе. По словам местной жительницы Анны из Колорадо, для многих граждан эта сумма будет серьезной мотивацией пойти голосовать за республиканцев.
4: Как бывший сотрудник супермаркета, я могу сказать, что это $5000 – существенные деньги для многих, скажем так, американцев, потому что, например, в Колорадо $2500 – это месячная зарплата работника в супермаркете, ну, на самой там нижней позиции, но все же при работе 40 часов в неделю, то есть при работе фулл-тайм и, возможно, даже с переработками. Если говорить про перевод во что-то более существенное, например, в аренду, в нашем штате аренда, скажем так, евродвушки — это $1500, то есть это 3 месяца аренды плюс еще коммуналка.
2: План Трампа выводит на свет через океан газета «Ле Монд». Они пишут: задача Трампа сейчас — мобилизовать лояльных ему избирателей, не оттолкнув при этом тех, кто не определился. Они ведь уже разочаровались в его президентстве на фоне инфляции, все тех же цен на бензин, превышающих $4 за галлон, это чуть меньше 4 литров, и все продолжающейся войны с Ираном. Чек Трампа соблазнителен, но вряд ли нелегален. Такая раздача должна быть одобрена Конгрессом, согласие которого Трамп часто добивался неохотно и на получение которого он не мог надеяться без контроля республиканцев над обеими палатами. Как отмечает корреспондент Райан Ноблс в эфире NBC News,

0: Подобную щедрость Трампа может просто не потянуть экономика страны.
1: Честно говоря, это абсолютно невозможно. Я видел, как ты деловито подсчитывал на калькуляторе. Это обошлось бы более чем в 1 триллион долларов. Этих денег просто не существует нигде. Помимо этого, здесь есть еще и юридический аспект. Можно ли с точки зрения закона обещать избирателям 5000 долларов, если они пойдут голосовать за республиканцев? Это просто нереалистичное предложение, но оно привлекает внимание СМИ. Появляются яркие заголовки, и если кто-то не будет в этом глубоко разбираться, то может отреагировать и, в конечном счете, пойти на избирательные участки и проголосовать.
0: На съезде красных, впрочем, неожиданно появился и свой среди чужих. Джон Феттерман называет себя защитником рабочего класса, демократом здравого смысла. После своего появления на съезде он распространил заявление, в котором подчеркнул, что не меняет партию и не планирует поддерживать республиканцев в Конгрессе. Все тот же Райан Ноблс из NBC уверен, что Феттерман теперь для демократов персона нон грата. А пока ведущий Late Night Джимми Киммел подчеркивает, по заполняемости зала съезд республиканцев точно проигрывает, как минимум, концерту Леди Гаги.
2: Два вечера с Дональдом Трампом. Это как если бы Леди Гага выступала в Вегасе. Первый вечер был джазовым, второй — уже традиционное кабаре. Вот что на самом деле задумал президент. Трамп раздувает это мероприятие из воздуха. Он говорит, что это самая грандиозная встреча республиканцев всех времен. По его словам, билеты полностью распроданы. Забавно, потому что республиканцам пришлось раздавать кучу бесплатных билетов. У Гаги дела определенно лучше.
0: Но если оставить шутки в стороне, пока вождь партии убеждает проголосовать за своих кандидатов так, будто американцы ставят подпись за самого Трампа, агентство Рейтер сообщает. Прямо на съезде республиканцы начали обсуждать кандидатуру преемника, главы Белого дома.
3: В перипетиях американской политики разбиралась Алевтина Сорокина.
4: РБК отрасли.
5: Участники проекта «Сделано в Москве» заработали свыше 3,6 миллиарда рублей. За 4 года существования проекта производители получили почти 4 миллиарда рублей дополнительной выручки, а фестивальные площадки и маркеты посетили свыше 18 миллионов покупателей. Сегодня проект объединяет более 7,5 тысяч компаний крупного, среднего и малого бизнеса. Они производят продукцию в 35 категориях от модной одежды, обуви и украшений до детских игрушек, товаров для животных, спорта и творчества. Онлайн-каталог проекта за 2,5 года вырос более чем вдвое. С 20 тысяч позиций в начале 2024 года до более чем 45 тысяч к августу 2026 года. На маркетплейсах через брендированные витрины продано почти 500 тысяч товаров, что принесло бизнесу более 2 миллиардов рублей дополнительной выручки. Бизнес положительно отзывается об участии в проекте. По словам основательницы одного из брендов одежды, продукция стала узнаваемой, наблюдается стабильный рост продаж. За 4 года жители и гости столицы купили свыше миллиона изделий местного производства. В городе работает 5 фирменных магазинов, а производители могут бесплатно разместить продукцию на фестивальных площадках.
4: РБК отрасли. Реклама. Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+.
3: Продолжаем. Прямой эфир, 17:39 в столице. Конкурент для Джани Инфантино. Франция готовит кандидата на пост президента ФИФА. Пенальти был. Экспертно-судейская комиссия признала ошибочным вердикт арбитра футбольного матча «Зенит-ЦСКА». Овечкин в Вашингтоне. Российский хоккеист вернулся в расположение клуба. Об этом и не только расскажет спортивный обозреватель РБК Егор Белов.
4: Спорт на РБК.
6: У Джани Инфантино будет конкурент на выборах президента ФИФА. Федерации футбола Франции заявили о намерении найти нового кандидата на пост руководителя Международной федерации футбола. Доверие, оказанное Джани Инфантино, было утеряно. То, как сейчас управляется футбол, не соответствует нашим представлениям, заявил Филипп Диало, возглавляющий французскую футбольную федерацию. В нужный момент будет определен кандидат, который представит наши интересы на следующих выборах, добавил француз. Федерация планирует объединить вокруг нового кандидата все организации, которые выступают против действий Инфантино. Нынешний президент ФИФА ранее планировал продать часть прав на чемпионат мира

0: частным инвесторам. Идею раскритиковали. Инфантино поспешил заявить, что проект не будет реализован. Выборы президента Федерации запланированы на 18 марта следующего года. Инфантино ранее дважды переизбирался на безальтернативной основе. В английском футболе приближается манчестерское дерби. 13 сентября на Олд Траффорде встретятся Юнайтед и Сити. Манкунианцы на старте чемпионата добрали 4 очка. У них победа, ничья и поражение. У горожан 3 победы в 3 матчах. Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик на предматчевой пресс-конференции не стал ничего выдумывать. Сообщил, впереди важный матч.
1: Мы знаем, что нас ждет большая игра, важная игра. От нее многое зависит. Довольно очевидно, что мы ждем встречу с Манчестер-Сити. У нас еще есть немного времени для того, чтобы подготовиться к матчу. Постараемся воспользоваться этими возможностями по максимуму.
0: Исмаил Картал останется главным тренером футбольного клуба Фенербахче. Об этом сообщила пресс-служба команды. 10 сентября турецкий клуб дома сыграл в ничью 1-1 с итальянской Ромой в Лиге чемпионов. После игры турецкий специалист сообщил, что подает в отставку. Но президент Фенербахче Азиз Йылдырым заявил, что тренер остается на своем посту. «Я призываю всех в команде поддержать нашего тренера. Пока я не уйду, Исмаил Картал является главным тренером Фенербахче», — добавил клубный босс. Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА в концовке матча с «Зенитом», сообщили в экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза. Армейцы победили со счетом 2-1 в матче 7-го тура премьер-лиги. На 94-й минуте защитник ЦСКА Матеус Рейс ударил локтем нападающего «Зенита». Александр Соболев упал на газон, но арбитр пенальти не назначил. В судейской комиссии решили, что момент заслуживал пенальти. Александр Овечкин вернулся в расположение хоккейного клуба «Вашингтон». Пресс-служба команды опубликовала видео, на котором российский форвард приезжает на клубную базу. Овечкин поприветствовал друзей по команде, тренеров. Россиянин начинает подготовку к новому сезону. Летом он продлил контракт с «Вашингтоном» на 1 год. У форварда будет отличная возможность побить еще один рекорд Уэйна Грецки. Овечкин забросил 1006 голов за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Он занимает 2-е место в истории по этому показателю. Больше голов лишь у канадца – 1016. Сезон в НХЛ стартует 29 сентября.
2: Что же касается российской премьер-лиги по футболу, то сегодня уже сыгран один матч. Очень упорная получилась игра в Воронеже. Там «Факел» не смог удержать приятное для себя преимущество в 2 мяча на мячи Нетфулина и Магомедова. «Балтика» смогла ответить также 2 точными выстрелами. Галенков на 74-й минуте сократил отставание 2-1, а на 5-й добавочный Хиль с пенальти счет сравнял. В эти минуты проходит матч в Петербурге между «Зенитом» и «Локомотивом». Там после первого тайма счет 1-1. Судьи не стали отменять гол «Локомотива» в этом матче. На 18-й минуте встречи ворота соперника поразил Александр Руденко. За несколько секунд до этого произошло столкновение Ильи Еремеева и Вильмара Бариоса. Колумбиец продолжал лежать на газоне, когда был забит гол. Главный арбитр встречи Никита Новиков не зафиксировал нарушение правил на полузащитнике петербургской команды. Видеокассеты не стали. Видеоассистенты не стали звать его к монитору. Ну и в турецком чемпионате по футболу развивается настоящий скандал. В Фенербахче творится действительно что-то странное. Тренер Исмаил Картал сразу после ничьи с Ромой, счет был 1-1, подал в отставку, но клуб ее не принимает. Прийти к компромиссу до сих пор не получается. В пятницу Картал не приехал на тренировку. Занятие проводил его ассистент Дирк Кюит. Руководство клуба попыталось дозвониться до главного тренера, но телефон оказался выключен. Далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
3: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
4: Культура.
3: Если вдруг вы забыли, что такое 2001 год. Поп-звезда номер 1 безоговорочно Бритни Спирс. За статус самого кассового фильма соревнуются «Пёрл-Харбор» и первая часть «Властелина колец». В космос шутка.

0: Мускули. Отправляют первого туриста. Самый узнаваемый бренд в мире – Nokia. А самая продаваемая машина – Toyota Corolla. Список Forbes возглавляет Билл Гейтс. Он, кстати, вот-вот выпустит Windows XP. И следующие 10 лет будет монополистом на рынке персональных компьютеров. Но 11 сентября все это отошло на второй план. Мой собеседник Михаил Швыдкой, на тот момент министр культуры, смотрел на экран, и все происходящее казалось ему виртуальным.
1: Ко мне влетели люди, мы включили телевизор, и стало ясно, что мы живем в какой-то совершенно другой реальности. Казалось, что это вообще компьютерная игра. Такой фильм ужасов. Ну, простите, в прямом эфире мы же видели, как бегут люди, как рушатся здания, как они не могут спастись, как они задыхаются. Мы видели родственников, которые примчались и пытались найти своих близких. И эта картина страшная. На следующий день мы читали газеты, понять, кто, откуда, что и как. И только, наверное, вечером я осознал вообще, что произошло.
0: А ведь трагедию предсказывали еще в 16 веке. Две стальные птицы упадут на столицу, и пламя достигнет великого нового города, писал Нострадамус. Ладно, конечно, не писал. Это один из первых интернет-фейков, который стал настолько популярен, что в топе поисковых запросов Google по итогам года французский писатель обогнал Усаму бен Ладена. В России мы проверили. Вымышленное стихотворение тоже кочевало по форумам. Михаил Швыдкой не удивлен.
1: Когда с Америкой были довольно тесные связи, я преподавал много, было много знакомых. В этом небоскребе у меня работал товарищ, с которым мы выросли. Но, к счастью, с ним все обошлось. А у нас была своя проблема. Мы организовывали выставку Эрмитажа в Лас-Вегасе. Был такой проект буквально через неделю, по-моему, 17-го, что ли. И мы не понимали, лететь, не лететь, будет, не будет. Мы вышли в аэропорту и увидели огромный, абсолютно безлюдный аэропорт, и стало так страшно. Вот тут как бы вот я кожей почувствовал, что происходит что-то такое совсем необычное и эмоционально очень сильно действующее.
0: Важная деталь. Михаил Швыдкой до работы в Минкульте возглавлял ВГТРК. Кадры трагических событий – знакомый для него жанр. Но то, что показали телеканалы в тот день, выходило за все рамки. В опросе в ЦИОМ россияне называли теракты в США главным событием года. А ведь трагедии были и внутри России.
1: Взрывались дома, если вы помните, у нас. У нас происходили взрывы в метро. Мы к этому как бы вроде бы были привычны. Но этот акт, он был настолько образно силен, что это перевернуло в каком-то смысле мозги. Это был символ такого величия Америки, который, оказалось, можно разрушить. Мы же в Министерстве культуры думаем только об одном. У нас музейные фонды. А если это попадет в музей, погибнут ценности невероятные. Не было денег, на самом деле, на такие системы безопасности, какие есть сегодня. Просто не было. Мир почувствовал себя беззащитным.
0: Об этом не вспоминают, но в пожаре Всемирного торгового центра были уничтожены предметы искусства на сумму 110 миллионов долларов. Крупнейший музейный комплекс в Вашингтоне за 5 лет удвоит траты на безопасность. А они и прежде были немаленькими. 30 миллионов долларов в год. В хранилищах – системы экстренного оповещения и круглосуточное видеонаблюдение. На входе – металлодетекторы и досмотр сумок. Да-да, прежде их не было. Мир вообще к такому не готовился, говорит Михаил Швыдкой.
1: Понимаете, это весь год, когда все переходили в 21 век, когда казалось, что впереди все потрясающе, когда все цитировали Фукуяму и говоришь, конец истории, все, мы живем в комфортном мире, мир защищен, мир демократичен. В общем, мы достигли того, о чем могли только мечтать. И несмотря на то, что там Хантингтон написал о конфликте цивилизаций, того, что этот конфликт цивилизаций превратится в реальность, мало кто верил. Казалось, что в Америке все достаточно устойчиво. И вдруг эта устойчивость, как спичечный коробок, просто разлетелась и понесла с собой огромное количество жизней.
0: 2977, если быть точной. Нобелевскую премию мира за попытку разрешить конфликт цивилизаций получает Организация Объединенных Наций. Решение комитета критикуют до сих пор. Объединились нации только в одном. Слово «шахид» стало использоваться во всех языках без перевода. В остальном для глобализации тот год был провальным.
1: Америка всегда выдвигала концепцию плавильной.

0: мусорного котла. То есть неважно, кто вы. После того, как произошла десегрегация, вспыхнул еще афроамериканский национализм. И вот тогда, уже к концу 90-х годов, возникла идея, что все-таки это не плавильный котел, а салатница, где все живут одновременно вместе, сохраняя свое различие. И вдруг вот этот вот скрытый национализм, который всегда существовал, вот это напряжение после 11 сентября, оно вспыхнуло по отношению к чужим. Люди начинают опасаться любых людей других, да?
1: Действительно, на 5 миль вокруг Всемирного торгового центра очереди в аптеке. Спрос на антидепрессанты вырос на 18%. Четверть населения страны признается, что избегает общественных мест. Мало того, число преступлений на почве антиисламских настроений в США за год выросло в 17. Еще раз. 17 раз. Министра культуры тогда пугала возможная ответная реакция.
0: Когда не было интернета, когда не было телевизора, когда люди не видели Африки, как живут люди в Америке, эти конфликты были как бы разнесены в пространстве. Сегодня люди, живущие за гранью бедности, видят, как живут в других регионах, благоденствуя с их точки зрения. И они хотят этого благоденствия. Это никуда не делось. Этот конфликт все равно существует. У политиков должно хватить мозгов для того, чтобы искать компромисс, а не сталкивать друг друга. Иначе то, что мы видели 11 сентября 2001 год будет повторяться.
1: Администрация Буша компромиссов не искала. Уже через месяц началось вторжение в Афганистан. Еще через полтора года в Ирак. Миллионы беженцев, для которых третье тысячелетие началось с попыток найти лучшую жизнь в более безопасных странах. Мы попросили Михаила Швудкова коротко подвести итог. Так что же все-таки произошло в Нью-Йорке 25 лет назад?
0: Произошло событие, которое показало, что мы вступили не в мир всеобщего благоденствия и не в мир, где остановилась история, а в мир, где история взорвалась, и век, который чреват необычайно трагическими коллизиями, что, собственно, и подтвердили эти 25 лет.
1: Закончить выпуск хочется чем-то хорошим. Помните, в самом начале я сказала, что за статус самого кассового фильма 2001 года борются «Пёрл-Харбор» и «Властелин колец». Довольно воинственные картины, правда? А знаете, кто победил? Фильм о мальчике, который выжил. «Гарри Поттер» вышел на экраны через 2 месяца после терактов. И через 10 лет стал самой прибыльной франшизой в истории кино. Что еще раз доказывает. 11 сентября. Один день, который изменил все.
2: В Нью-Йорке к годовщине 11 сентября воссоздали башни-близнецы с помощью 2977 дронов по одному на каждого погибшего в тот трагический день.
3: Технологии и тренды. Стриминги объявили войну нейромузыке и объяснили, как будут с ней жить. Маркировать, фильтровать и отсекать мошенничество. Полного запрета нет, потому что курицу, которая несет золотые яйца, никто не режет. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о борьбе с нейромузыкой, которая самим музыкальным платформам может быть даже выгодна. Итак, Яндекс.Музыка первой в России ввела 3 отметки. Трек полностью создан с ИИ, частично создан с ИИ или предположительно создан с ИИ. Появилась и кнопка «Меньше искусственного интеллекта» в рекомендациях. По оценке платформы, на нейромузыку приходится уже чуть больше 4% всего каталога и примерно 1/4 новых релизов. За рубежом меры жестче. Spotify маркирует вымышленных ИИ-исполнителей, убирает их из рекомендаций по умолчанию, запрещает несанкционированные клоны голосов и фильтрует музыкальный спам. Deezer автоматически распознает полностью синтетическую музыку и тоже не включает ее в рекомендации. Летом на платформе она составляла больше половины ежедневных загрузок, хотя давала лишь от 1 до 3% прослушиваний. До 85% этих прослушиваний сервис признал мошенническими и исключил из программы выплат. Лейблы сначала судились с генераторами ИИ-музыки Suno и Udio, а затем начали заключать лицензионные сделки с ними. Но американский профсоюз музыкантов обвинил Universal и Warner в том, что те разрешили обучать модели на записях исполнителей без их согласия и без компенсации. Отношение сообщества к проблеме описывают 3 требования – разрешение, прозрачность и деньги. В вопросе британского авторского общества 4 из 5 музыкантов назвали ИИ конкурентной угрозой,

0: 9 из 10 потребовали право решать, можно ли использовать их работы для обучения, а больше 90% — платить авторам. Ну и тут есть конфликт. У того же Яндекса собственная нейромузыка появилась еще в 2022 году. Алгоритмы собирают для каждого слушателя бесконечную мелодию из десятков тысяч композиций и переходов. И вот здесь есть экономический интерес. Если платформа сама контролирует такой продукт, ей не нужно делить доход с внешним артистом и с лейблом за каждое прослушивание. Такой ИИ-исполнитель не потребует повысить выплаты, не уйдет к конкуренту и не устроит конфликт. Получается, платформы одновременно защищают каталог от чужой нейромузыки и развивают свои ИИ-инструменты. Ведь полностью управляемый цифровой артист для бизнеса почти идеален. Вопрос лишь в том, останется ли в этой модели место человеку, конечно, кроме роли слушателя.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Лучок.
3: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, лучок — это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром — Газик, Норникель — Норка, Транснефть — Труба, Яндекс — Яша и Русгидро — Гидро. Так, ну что, иду в магазин, возьму лучка, норку, трубу, Яшу и на сдачу немного гидры. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: По следам Космоскоу, что показала ярмарка, какие тренды обозначила и что все-таки происходит с современным искусством.
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
4: У меня в эфире участники Космоскоу. Игорь Самолет, Артем Ляпин, Антон Мороков и дебютантка ярмарки Маша Лам. Как коллекционеры отреагировали на их работы? Где проходит грань между творчеством и ремеслом? И сколько все это стоит?
1: Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде. Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает ректор школы управления Сколково Александр Ким.
7: У меня сейчас довольно пестрый книжный набор. От фантастики до всего, что пытается объяснить, почему люди поступают именно так, а не иначе. Я считаю, что управленцу полезно и тренировать воображение, и трезво смотреть на то, как устроена мотивация, своя и чужая. Хочу рассказать про цикл Роджера Желязной «Хроники Эмбера». Когда-то в детстве я проглатывал эту серию просто как фэнтези. Сейчас читаю совсем иначе. Это книга про власть, про выбор, про любовь, про ответственность, про то, как меняется картина мира, когда ты понимаешь, правда может быть просто одной из версий, про то, как открывать заново себя.
5: Роджер Желязный. Хроники Амбера. Персоналу Гринвуда, видимо, было велено держать меня в отключке, и теперь они опасались попасть под суд, которым я пригрозил, когда освободился. Хорошо. Значит, кто-то меня по каким-то причинам боится. Что ж, буду иметь это в виду. Я упорно пытался вспомнить хотя бы что-нибудь об этой автокатастрофе, просто голова распухла. Случайностью авария явно не была. Почему-то я в этом совершенно не сомневался, хотя и не мог понять, почему. Но я все выясню. Тогда кому-то придется заплатить. И очень дорого.
1: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.
8: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 6 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. В Таганроге полностью ликвидированы два пожара на объектах, поврежденных обломками БПЛА. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, экстренные службы продолжают работу на других площадках.

0: Ранее сообщалось о повреждении 16 коммерческих зданий и 5 автомобилей после массированной атаки. Возгорание локализовали на 3 объектах. В Пермском крае число пострадавших в ДТП с автобусом выросло до 22, как сообщил Минздрав региона. 6 остаются в стационаре в состоянии средней тяжести, 16 отпущены на амбулаторное лечение. По данным прокуратуры, автобус перевозил 44 пассажира, включая детей, и причиной аварии стал выезд «Пежо» на встречную полосу из-за пробитого колеса. Водитель легкового автомобиля погиб. В Дублине проходит масштабный протест против визита Дональда Трампа. Как сообщает Sky News, в центре города собралась толпа с транспарантами и флагами. Участники выступают против политики США, в частности, из-за ситуации в секторе Газа. Трамп сегодня встретился с премьером Ирландии, после чего отправился в свой гольф-клуб. На встрече он заявил, что протестов не видел. В Санкт-Петербурге прошел крестный ход в честь перенесения мощей Александра Невского. Как сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, в мероприятиях приняли участие более 90 тысяч человек. Правопорядок обеспечивали свыше 400 сотрудников полиции и представителей других ведомств. Нарушение общественного порядка не допущено. Днем на площади Александра Невского прошли молебен, возложение цветов и парадное прохождение курсантов. Предстоящая ночь в Москве может стать одной из самых холодных с мая. По прогнозу гидрометцентра, температура опустится до плюс 6-8 градусов, местами до плюс 3. Завтра днем воздух прогреется до плюс 17-19, ветер западный. Пока самая холодная ночь с мая была 9 сентября, плюс 5,1. Больше новостей на сайте РБК.
1: Столица, 18:02. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. У микрофона Денис Абасов. Здравствуйте. Буквально через 8 минут в нашем эфире слушайте программу «Хэш и кэш». Последние новости из мира криптовалют. Пока же коротко о курсах валют на эти выходные. Утро понедельника. Доллар 84,26 рубля. Евро 97,87 рублей. И юань 12,55 рублей. Далее к международной повестке. Хуситы взяли под контроль выходы в Бабль-Мандеб, Мандебский пролив и западное побережье Красного моря. Об этом заявил член политбюро группировки «Ансар Аллах Азам Аль-Асад». Речь идет о западном побережье Красного моря. Ранее сообщалось, что хуситы захватили стратегический остров Перим в устье важнейшего судоходного канала. Боевики также нанесли масштабный удар по крупнейшему нефтепроводу в Саудовской Аравии. В результате поставки нефти почти полностью приостановлены, сообщает Рейтер. По мнению аналитиков, это может позволить группировке единолично устанавливать правила прохода в Бабль-Мандебский пролив. «Мы поговорили с местным жителем Юсефом Аль-Удом. По его словам, в стране еще не было настолько напряженной ситуации.
2: Этот кризис очень сильно повлиял на жизнь и экономику, вызвал массовое перемещение граждан по стране. В Йемене тяжелая ситуация уже 12 лет, но то, что происходит сейчас, самая серьезная эскалация за долгое время с начала войны. Раньше мир просто наблюдал за происходящим, но теперь все пишут об этом. Сейчас внимание всех приковано к контролю хуситов над проливом Бабль-Мандеб. Нефть важнее людей. Как обычный йеменец, я надеюсь на скорое прекращение конфликта и на вступление мира.
1: Ситуация эскалировала постепенно на протяжении всей недели. По данным портала Axios, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в четверг дважды звонил Дональду Трампу и просил его нанести удары по позициям хуситов. Глава Белого дома отказал в прямой военной помощи. Несмотря на это, в Саудовскую Аравию направился командующий вооруженных сил страны адмирал Брэд Купер. Наш второй собеседник из Йемена, Абдулла Омар Ахмед, рассказал о росте цен на продукты первой необходимости. Он не стал разговаривать с нами по телефону, потому что боится расправы от йеменских хуситов. Мы озвучиваем его сообщение. Письмо находится в распоряжении редакции.
3: Йемен уже страдает от сложных экономических условий в результате многолетней войны, поэтому любая новая эскалация быстро отражается на жизни людей. Граждане ощущают это по росту цен на продукты питания и топливо, транспортные расходы и электроэнергию. Напротив, уровень доходов и зарплат многих семей не поспевает за этим ростом. Это также оказывает очевидное влияние на частный сектор и торговцев. Когда растут расходы на транспортировку, пересылку, страхование и импорт, значительная часть этих расходов, конечно, в конечном итоге переносится на цену товара, приобретаемого гражданином. Поэтому, когда гражданин Йемена говорит о войне, он говорит не только о военной стороне. Он также думает, вырастут ли цены, сможет ли он обеспечивать потребности своей семьи, сохранятся ли его работа и доходы. И я

0: Думаю, что это одно из самых больших страхов, которые в настоящее время есть у людей.
1: Поставки нефти в Саудовскую Аравию упали до самого низкого уровня более чем за 3 десятилетия. Об этом в пятницу сообщило Международное энергетическое агентство. В числе причин также нападения, связанных с хуситами группировок на суда, которые следуют через пролив Баб-эль-Мандеб. В разговоре с Алевтиной Сорокиной эксперт по энергетике Кирилл Родионов подчеркнул, что в случае закрытия и Ормузского, и Баб-эль-Мандебского пролива вмешается главный интересант, и это Китай.
2: Полноценный транзит нефти по Ормузскому проливу и по Баб-эль-Мандебскому проливу будет обеспечен не позже 2022 года, поскольку длительный конфликт на Ближнем Востоке противоречит интересам Китая. Поэтому пик кризиса будет пройден не позже, чем в четвертом квартале 2026 года.
3: Представим, вот у нас закрывается и Ормуз, и Баб-эль-Мандебский пролив. Что тогда происходит с рынком?
2: Самое страшное для нефтяного рынка уже позади, потому что Баб-эль-Мандебский пролив не играет и роли, которую играет Ормузский пролив. Я напомню, что до начала текущего кризиса транзит нефти и нефтепродуктов по Ормузскому проливу составлял 20 миллионов баррелей нефти в сутки. Для сравнения, Баб-эль-Мандебский пролив обеспечивает примерно 4,5 миллиона баррелей нефти в сутки транзита. Этот транзит, ему можно найти альтернативу, потому что есть альтернатива. То есть если вы, условно, Саудовская Аравия, которая поставляет нефть через Красное море с помощью нефтепровода Восток-Запад, у вас есть две альтернативы. Либо танкер может плыть на юг и пересекать Баб-эль-Мандебский пролив для дальнейших поставок в Китай и Индию, либо ваш танкер едет на север, в сторону Суэцкого канала, и помимо Суэцкого канала там есть еще нефтепровод Сумет, который позволяет отгружать нефть на побережье Средиземного моря. И, скорее всего, одним из последствий текущего кризиса будет строительство новой дополнительной ветки нефтепровода Сумет, который позволит обеспечить дополнительные объемы транзита через нефтетранспортную локацию.
1: Напомню, что ранее Тегеран объявил о создании запретной зоны в Персидском заливе в ответ на блокаду США. Ее границы охватывают и части Оманского залива. Таким образом, Иран намерен взять под контроль все суда в этой зоне. Любому кораблю, который войдет в зону без предварительной координации с Тегераном, грозят санкции, которые повлияют на его страховку и право будущего прохода через пролив. В корпусе стражи Исламской революции также заявили о готовности полностью перекрыть Ормузский пролив. Ситуация в Баб-эль-Мандебском проливе явно развивается неконтролируемо. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это передает ТАСС. По его словам, Москва обеспокоена ситуацией, и обстановка там дестабилизируется. Буквально через минуту в нашем эфире слушайте программу «Хэш и кэш». Основные новости из мира криптовалют. Оставайтесь на частоте РБК.
4: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: 12 и 13 сентября на автодроме ADM Raceway пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
6: Представьте, что вы живете в стране, в которой криптовалюты полностью регулируются. Фантастика? Нет, именно в такой реальности мы живем уже больше недели. Сегодня поговорим об этом и не только, а в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель» и посмотрим, кто же здесь настоящий трейдер. С вами я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК Крипто.
7: И я, Анатолий Радченко, трейдер и эксперт РБК Крипто. Здравствуйте.
4: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
6: Толь, кнопки «купить биткоин легально» я пока нигде не видел, чтобы это работало.
7: Да, ни одного билборда.
6: Ни одного разрыва.
7: Видимо, еще не запустили.
6: Но что-то-то изменилось? Закон-то уже сколько-то дней действует?
7: Я хотел спросить тебя. Я вот изощренный такой пользователь криптовалюты, назовем так, с большим опытом. А ты... скажем, среднестатистический российский инвестор? Расскажи, что поменялось у тебя?
6: У меня на самом деле ничего не поменялось, но какие-то новости-то, конечно, сразу стали проскакивать. Это и создание

0: инвесторам, по-моему, вообще нельзя делать сделки с криптовалютой.
1: Не-не-не, можно, там просто очень ограниченный набор инструментов, если я правильно помню, буквально 3-4 криптовалюты.
0: Насколько я понимаю, обеспечение контракта на Мосбирже на криптовалюту всего 1000 рублей. Тогда вот к чему все эти какие-то квалифицированные инвесторы, неквалифицированные, вроде 1000 рублей, ну, я думаю, есть практически у каждого россиянина, особенно тот, который торгует на бирже.
1: Если я хочу сделать миллион сделок по 1000 рублей.
0: На самом-то деле, что человек покупает? Он же не покупает криптовалюту. Он покупает контракт на разницу или фьючерс, или какой-то CFD, или какую-то сложную структурную бумагу.
1: Да, да.
0: И он не может вывести ни биткоин, ни эфир, ни что-либо еще и положить себе на кошелек. То есть это по факту сделка или даже ставка на то, что биткоин пойдет вверх или биткоин пойдет вниз.
1: Все так. Я правильно тогда понимаю, что если я или любой пользователь играет с этими инструментами, скажем так, он не становится владельцем криптовалюты все равно?
0: Нет. К концу четвертого квартала 2026 года появится какой-то депозитарий, где будут храниться эти биткоины и эфиры. И потом уже впоследствии ты можешь поменять свой контракт, он может быть стать поставочным, и забрать тот самый биткоин. Но как только появится центральный депозитарий, где будет лежать вся криптовалюта, какой шанс, что этот депозитарий не попадет под санкции?
1: В моей голове около нулевой шанс, но это самая большая проблема.
0: Может быть, как раз и поэтому до сих пор не запустили прямую покупку именно спота, непосредственно самого вот этого золотого биткоина.
1: Ну, чтобы никакие сервисы не помечали эту криптовалюту в красный санкционный цвет. Ну, может быть, да.
0: Замечательно. У нас есть практически все топовые брокеры и топовые банки выкатили какие-то продукты, в которых может поучаствовать человек. Вот мне интересно, Николай, как бы ты поступил сейчас на месте рядового инвестора? У тебя уже есть российские акции, у тебя есть, возможно, какие-то фьючерсы на нефть, на золото купленные. И вот еще появился новый инструмент. Международные инвесторы предполагают, что инвестор должен держать до 5% криптовалюты в своем портфеле. То есть это рекомендация от самых крупных инвестдомов. Ты бы с чего начал?
1: Я все-таки считаю, что взаимодействие с криптовалютой требует какого-то погружения и изучения технического вопроса.
0: Здесь он как будто не нужен. Ты же покупаешь просто контракт на разницу. Выросла, у тебя стал плюс в рублях, упала, у тебя стал в минус в рублях. Вот на мой взгляд, что может делать человек, когда ему дали новый инструмент? Ну, во-первых, его нужно изучить. Посмотреть спецификацию инструмента, посмотреть, как он работает, в какое время, и посмотреть обеспечение, потому что тебя могут ликвидировать, потому что это некий маржинальный контракт. После всего этого самая лучшая стратегия — это будет покупать по чуть-чуть, равными долями. Общепринято, почему люди вообще пришли к биткоину, почему люди пришли к эфиру и к другой криптовалюте? Потому что они не доверяют традиционной финансовой системе. И поэтому они сами покупают эти монеты, сами их хранят на случай, если, допустим, мировая финансовая система рухнет, банки обанкротятся, и это им дает какой-то шанс иметь свою какую-то маленькую экономику. Но здесь практически все плюсы от владения криптовалютой, они отсутствуют, потому что у тебя всегда есть риск контрагента.
1: Да, да, абсолютно так.
0: И получается, основные как будто плюсы вообще инвестиций в криптовалюту здесь просто отсутствуют, и получается некая игра. Вырастет, упадет, вырастет, упадет.
1: Тем не менее, смотри, пока вот Россия пытается превратить крипту, как ты абсолютно правильно сказал, в брокерский продукт, компания, про которую ты очень много раз говорил, это Robinhood.
0: Это та компания, которая отбирает деньги у богатых и отдает бедным.
1: Теперь я уже не уверен в этом. Так вот, они какую-то совершили, я не знаю, можно ли назвать это революцией, но они начали делать, если я правильно понял, мемкоины.
0: Мемкоины на акции.
1: На токенизированные акции. Это у меня в голове произошел взрыв какой-то. Последний нервный капилляр оторвался.
0: Ну, во-первых, да, они запустили так называемый Robinhood Chain. Это блокчейн, который запустила компания Robinhood, и там сразу есть несколько продуктов. Во-первых, это токенизированные акции. Их в районе 200 штук. И ты можешь ее купить, имея просто любую криптовалюту. Ты находишься в санкционных списках, ты его купить не можешь и обменять потом не можешь. Но ты так или иначе это можешь сделать через децентрализованные кошельки. Но даже если ты не покупаешь непосредственно эту токенизированную акцию, ты можешь купить мемкоин, который привязан к токенизированной акции. И там сразу появилось огромное количество компаний, наверное, самый крупный мемкоин.

0: биткоин – это привязанные к акции NVIDIA. Да, есть акции GME, это GameStop, непосредственно та акция, которую использовали для того, чтобы разоблачить финансовых акул Уолл-стрит. Даже фильм целый сделали про эту компанию. Ну и так далее. И, конечно, новая вот эта вот мания мемкоинов, она захватила людей. Все думают, что там опять что-то новое изобрели. Но на самом деле я этот вопрос изучал, смотрел, сам ничего не покупал. Но то, что я увидел, так называемые вот эти рак-пулы, когда деньги вытаскивают и все банкротится, от момента начала мемкоина начали 10 раз быстрее происходить. То есть, если раньше мемкоины появлялись, и у тебя был месяц какой-то, когда ты мог его держать, и был шанс на какой-то рост.
1: Я такого уже не помню, конечно.
0: Или выиграть месяц. В лотерею, то сейчас тебя хлопают буквально за несколько часов или дней.
1: Мы об этом еще расскажем чуть позже.
0: Естественно, большое количество людей решило, что это новый продукт, и кто раньше туда зайдет, тот как раз и снимет все сливки, но сливок там уже и нет.
1: А есть какие-то данные, сколько денег уже прошло через вот это?
0: Есть, есть какие-то сотни миллионов долларов, там уже крутятся, объемы какие-то уже миллиарды долларов. Сама Robinhood Chain зарабатывает в районе 8 миллионов долларов в день. Но это не сама компания Robinhood, потому что на этой цепочке, на этом блокчейне есть разного рода компании типа PumpFana, которые запускают как раз эти мем-токены. Есть Uniswap, который как раз делает обмен между акциями, токенами, USDT и так далее, мемкоинами. И, в общем, там есть какая-то инфраструктура. Это не означает, что это весь доход компании Robinhood Chain. Но они скоро запускают еще новые продукты на этой...
1: Удиви меня.
0: Скоро будет IPO компании Aura Ring. Ты видел такие кольца, которые считают твой сон? И, соответственно, они будут делать, возможно, аирдропы самым активным трейдерам на Robinhood Chain. И скоро еще IPO Anthropic. И тут, Anthropic, на самом деле, интересная получается математика. Если всем, кто активно торгует, немножко раздать этого антропика, просто бесплатно, для того, чтобы увеличить активность на этой сети, то активность и оборот может увеличиться в 10 раз. То есть так или иначе они будут тратить огромное количество денег для того, чтобы поддерживать вот это вот мемкоин-казино, которое, ну, нравится все-таки уже...
1: Лудомания. Ну, а раз уж мы заговорили про лудоманию, прозвучали слова до боли откликающиеся в моем сердце, как рак-пул, мемкоины и вот это все. Тут буквально на днях произошло событие, которое я не могу назвать иначе, как те, кто хотя бы немножко в тему крипты погружены, знают вот это «стричка мяков». Так вот такого...
0: Так коротко еще так не коротко, стригли.
1: Да, там прям вот без насадки, без насадки.
0: Ну-ка,
1: вот.
0: Что там, давай, рассказывай.
1: А значит, есть такой человек, Хантер Байден. Как это... мы понимаем по его фамилии, он имеет какое-то отношение к бывшему президенту США.
0: Это тот парень, который, судя по видео в сети, очень любит веселиться и вести очень активный образ жизни.
1: И казалось бы, вот смотри, он не придумал ничего нового. Такое, ну, в конце концов, были мемкоины у Трампа, у жены у его Мелани и так далее. И вдруг, значит, вот этот человек, который, ну ладно, сын Байдена того самого, говорит: ребята, я запущу мемкоин. Скрашу вот боль тех, кто пострадал от мемкоинов Трампа, Мелани и так далее. И как ты мне уже рассказал непосредственно перед эфиром, оказывается, у него есть какие-то люди, которые на него подписаны и, значит, получают в рассылке вот...
0: Да, у него есть письмо. Я хочу посмотреть в глаза этих людей. Платят $15
1: они
0: для того, чтобы...
1: слез прямо
0: для
1: сейчас.
0: Для того, чтобы получать письмо ежемесячно от Хантера Байдена почему-то. Но, тем не менее, в этом письме он раньше всех прислал адрес своего контракта. Вроде бы верняк, да?
1: Ну, верняк, ранний контракт.
0: Пусть это даже, если ты думаешь, пирамида. Но так как зашел раньше всех,
1: через
0: ты можешь...
1: Через 2 часа вышел, уже X сколько-то.
0: Да.
1: Но, жаль, выйти через 2 часа возможности не было, потому что за первые сколько там, полчаса или час, ну, в общем, за какое-то количество минут, этот мемкоин укатался на 98, а чуть позже уже и на 99 с чем-то процентов, и не стоит ничего.
0: Ну да, все люди потеряли деньги, и на самом деле очень жаль. С одной стороны, но с другой стороны, я думаю, что кто-то из них понимал вообще, куда это все ведет и чем это может закончиться.
1: Ты имеешь в виду кто-то из тех, кто вкладывал деньги?
0: Ну, да, естественно. Я думаю, что очень мало людей такой, нет, вот Хантер Байден точно сделал хороший инвестиционный инструмент.
1: А я думаю, что по-другому рассуждали. Ты вспомни историю мемкоина Трамп. Он же
0: я же известный историк по мемкоинам.
1: И по Трампу.
0: И по Трампу. Трамповед.
1: Но я напомню тогда, хорошо, он очень сильно рос какое-то количество часов. И я думаю, все подумали, ну сейчас-то мы купим. Через час

0: без рисков просто скинем, получим свои гарантированные X2, X3, там, может быть, X10, и даже не будем надеяться. Но создатели пирамид, как правило, умнее людей, которые в них заходят, к сожалению. Поэтому деньги потеряли, деньги не шуточные, и, скорее всего, там, кстати, сейчас начались разбирательства, предъявляют обвинения в мошенничестве, но
1: Это, возможно, второй будет рост. Если ты что-то купил минус 98%, то вероятность, как бы, да, риска всего 2. Ну, на самом деле, это неправильно, да? Вы же все знаете математику, что так это не работает.
0: Конечно.
1: Я просто хотел сравнить две вещи. Куда идет криптовалюта? Российскому клиенту предлагают купить криптовалюту под соусом, на самом деле, фьючерсного контракта или какой-то курсовой разницы. Американцам предлагают купить тоже что-то не связанное с криптовалютой. Основные, как бы, идеи, которые, так сказать...
0: Нет, тут хотя бы блокчейн есть, там на Бейзе был мемкоин.
1: Да, можно еще и на этом этапе потерять деньги, ошибившись, когда ты вводишь номер контракта, куда ты отправляешь. Я к тому, что сама идея криптовалюты, вот, которая была заложена вот киберпанками, отцами-основателями и, так сказать, ярыми поклонниками, которые сейчас отстаивают непосредственно стоимость биткоина относительно всей мировой финансовой системы, они, конечно, чуть-чуть немножко подзабылись. Люди уже поменялись, пришли новые люди, которые хотят быстрых денег и хотят заработать здесь и сейчас. Поэтому сейчас в нашей рубрике
0: «Виртуальный портфель» мы сразимся за небыстрые деньги и даже не за настоящие, а виртуальные, но как есть.
2: Хэш и кэш.
0: Напомню, у Толи 1326 виртуальных долларов, а у Коли, то есть у меня, 1225. 101 виртуальный доллар нас разделяет.
1: Мы, по-моему, единственные два человека в мире, кто виртуально заработал за этот год на рынке криптовалют.
0: Давай доживем до 31 декабря еще и посмотрим на наш виртуальный портфель. На что будешь ставить сегодня?
1: Ой, здесь на самом деле очень интересно. На следующей неделе будет заседание ФРС, и это очень сильно повлияет на то, куда пойдут деньги. Либо ставку поднимут, и все упадет вниз, либо ставку оставят, и, возможно, тоже все упадет вниз. Это не точно. Я думаю, что в текущей ситуации достаточно много негатива уже заложено в цены, и мы сможем еще какое-то время порасти на ожиданиях, что будут какие-то более-менее смягчающие обстоятельства. Я на самом деле куплю, да пусть будет эфир.
0: Хорошо, ну я тоже буду ставить на рост совершенно точно, и я поставлю на рост Соланы.
1: На рост Соланы. Замечательная ставка, Николай. Туше, я бы сказал даже.
0: Что ж, скоро узнаем, кто из нас был прав. С вами была программа «Хэш и кэш» на радио РБК. И я, Николай Загвоздкин, руководитель РБК Крипто.
1: И Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК Крипто.
0: Вне зависимости от того, начинаете ли вы свой путь на рынке криптовалют или уже хорошо разбираетесь в этой теме, вам к нам. Услышимся через неделю.
2: Качество жизни.
3: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В крупных англоязычных медиа уже несколько лет гуляет термин «великая усталость». Это не медицинский диагноз, а описание знакомого многим состояния. Ну, знаете, такой абсолютной измотанности и отсутствия сил, даже при регулярном отпуске и здоровом сне. Есть мнение, что нас истощает само устройство современной жизни, где мы увязли в бесконечной цифровой коммуникации, где часто стерты границы между офисом и домом, отдыхом и обязанностями, личным и рабочим. И все это, конечно, на фоне тревожных новостей в режиме нон-стоп. Разумеется, и раньше никто в идеальном мире не жил. Люди имели дело с переработками, плохими новостями, кризисами и кучей других проблем, как и сейчас. Но было существенное отличие в самой организации повседневности. Раньше возникало больше естественных пауз. Чтобы снова оказаться на работе, нужно было ногами до нее дойти, а чтобы узнать новости, дождаться новостного выпуска. Сегодня же паузы приходится создавать буквально самому, потому что у многих процессов нет финальной точки. Лента соцсетей не заканчивается, ведь их владельцам важно удерживать ваше внимание. В почту круглосуточно падают письма. Стриминги сами включают следующую серию, даже не спрашивая вашего согласия. Бесконечный скролл всего на свете. И единственный человек, который может сказать «стоп, на сегодня все», это вы сами. Очевидное на первый взгляд решение – сказать «стоп». Но на практике сделать это довольно сложно, поскольку часто возникает чувство вины или тревоги. В этот момент включается такой, знаете, внутренний критик. Отдых начинает казаться проявлением слабости или лени. Плюс ощущается фома, будто вы что-то упускаете. Особенно если работа устроена так, что вы должны быть на связи постоянно. постоянно. Мне кажется, что главный навык эпохи великой усталости – это умение делать процесс

0: процессы конечными, там, где для этого есть хотя бы какая-то возможность. Закрыть ноутбук, отложить до завтра то, что не горит, и решить, что новостей на сегодня достаточно. А вот если возможности отключиться не просматривается совсем, это повод поговорить с хорошим специалистом и обсудить, что можно изменить в жизни и в работе. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про паузы и повышайте качество жизни на РБК.
1: До последнего момента я был в жесточайшем минусе, но все поменялось, и я заработал плюс 24%.
2: Я немножечко иду в плюс-плюс, а Николай гуляет на всю капету.
3: В программе «Хэш и кэш» руководитель направления РБК «Крипто» Николай Загвоздкин и трейдер Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов. Как работает криптоэкономика, на что обращать внимание инвесторам и что делать, если ваш близкий – трейдер. Каждый четверг в 16:10.
4: РБК в цифрах.
5: Компания SpaceX уже вывела на орбиту более 10 тысяч спутников Starlink, а к 2030 году их число может достичь 42 тысяч. Это крупнейшая спутниковая сеть в истории человечества.
6: Apple готовит свой первый складной смартфон, и это, похоже, будет самый дорогой iPhone в истории. Удастся ли убедить покупателей, что складной телефон за $2000 – это не роскошный максимум, а если не базовый минимум, то хотя бы стандарт? Осень покажет.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы, передовые разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10 на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Бургер для взрослых. В 1996 году Макдональдс решил стать немного взрослее. Компания заметила, что ее рестораны слишком прочно ассоциируются с детьми и семейными походами, и выпустила Arch Deluxe – бургер со вкусом для взрослых. Над рецептом работали почти 2 года. Картофельная булочка, около 113 граммов говядины, бекон, салат, томат и специальный соус с дижонской горчицей. Даже рекламная кампания строилась на той же идее. Детям новый бургер якобы не понять. Arch Deluxe создавался специально для взрослых. Запуск был грандиозным. Макдональдс рассчитывал превратить бургер в бренд с миллиардными годовыми продажами, а на продвижение потратил, по разным оценкам, более 100 миллионов долларов. Но взрослая аудитория не спешила менять свои привычки ради взрослого Макдональдс. Arch Deluxe не смог развернуть падающие продажи американских ресторанов, а со временем исчез из меню. Макдональдс попытался изменить восприятие своего бренда новым бургером. Оказалось, одного нового вкуса для этого недостаточно.
4: Ошибка на миллион.

18.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в международном аэропорту Сочи. Об этом сообщила Росавиация в своем канале в МАКС. Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. В Таганроге из-за падения обломков БПЛА повреждено здание детского футбольного клуба «Авангард», как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Также загорелись продуктовый склад и оптовый супермаркет «Светофор». Жертв и пострадавших нет. Клуб, где занимаются более 300 детей, атакован уже второй раз. Сергей Лавров назвал приглашение Владимира Зеленского в Москву жестом доброй воли. Как заявил глава МИД, приглашение уже направлено, и если украинский лидер хочет встретиться, пусть приезжает. Лавров напомнил, что Зеленский не отменил декрет о запрете контактов с Путиным. Россия готова к переговорам, но не намерена останавливать военную операцию на их время. Авиация Йемена наносит удары по районам, захваченным хуситами на западном побережье Красного моря. Как сообщил информационный центр правительства в провинции Таиз, удары нанесены по десяткам грузовиков с оружием.

0: вооружен боеприпасами и техникой. Колонна направляется из Эль-Мохи в Сану. Ранее хуситы заявили о захвате всех городов у Баб-эль-Мандебского пролива, включая Эль-Моху. В Тина устроится дублер Калужского шоссе. Как сообщил мэр Сергей Собянин, участок от улицы Адмирала Корнилова до Никола Хованской откроется в будущем году. Для этого продлят Новомихайловское шоссе в Коммунарке. Жители смогут быстрее добираться до метро Корниловское. Новая дорога станет частью трассы Мамыри-Пенина-Шарапова дублера Калужского шоссе. Предстоящая ночь в Москве может стать одной из самых холодных с мая. По прогнозу гидрометцентра, температура опустится до плюс 6-8 градусов, местами до плюс 3. Завтра днем воздух прогреется до плюс 17-19, ветер западный. Пока самая холодная ночь с мая была 9 сентября, плюс 5,1. Больше новостей на сайте РБК.
1: Часов 18:32 в столице. Продолжаем прямой эфир. У микрофона Денис Абасов. Страны БРИКС подписали декларацию, в которой призвали отменить односторонние и вторичные санкции, подтвердили стремление оказывать поддержку ООН в исполнении ее мандата. Также организация заявила о готовности продолжать работу для создания механизмов трансграничных платежей и использования национальных валют. Подробнее о первом дне саммита БРИКС прямо сейчас. Ранее на полях саммита президент России Владимир Путин призвал к более широкому представительству стран Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности ООН и реформе целого ряда других международных организаций, а также вновь заявил об уходе в прошлое однополярной системы. Подведем итоги саммита. На связи со студией доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России, эксперт Российского Совета по международным делам Евгения Войко. Евгения, приветствую. Какие главные заявления сегодня прозвучали, вот на что стоило бы обратить особое внимание?
2: Здравствуйте. Ну, здесь, да, действительно, пожалуй, это реформирование Совета Безопасности. Собственно, эта тема, она, что называется, витала в воздухе уже достаточно давно. Реформа ООН – это тема не новая, но, так сказать, с высоких трибун о ней говорят не так часто. И то, что Владимир Путин, в общем-то, признал тот факт, что в нынешнем своем варианте он, ну, по большому счету, не справляется, да, вот с теми вызовами, которые сегодня есть. То есть мир уже давным-давно перестал быть таким, скажем, в какой точке он оказался там даже в 91-м году, не говоря уже там про 45-й год, когда, собственно, сама эта структура создавалась. Уже, в общем, действительно, вот большее количество игроков и большее количество интересов, соответственно, которые где-то пересекаются, где-то, так сказать, они, так сказать, едины. И все вот это вот фактически вот нынешнее системы, он не учитывается. И поэтому, да, здесь я бы отметила именно этот момент. Плюс, безусловно, это заявление о реформировании других международных институтов. Что интересно, здесь Владимир Путин полностью их не отрицает, хотя, по большому счету, та же ВТО, например, себя в санкционной истории никак не проявила, а ведь ее основная задача – это как раз регулирование торговых споров и, ну, недопущение, так сказать, да, вот каких-то таких односторонних действий, ограничений и так далее. А мы видим, что в нынешней ситуации, в общем-то, ВТО фактически ушла в сторону. И вся вот эта санкционная, да, так сказать, волна санкционная, они фактически проходят без участия ВТО, и страны, что хотят, то и делают на этот счет, вводят ограничения, снимают вторичные санкции и так далее. И вот как раз итоговая декларация БРИКС, она в том числе и содержала вот призыв к отмене вторичных санкций, да, потому что они бьют по интересам, так сказать, не только стран, вот, которые в логике там вводящих эти санкции что-то нарушили, но и, в общем-то, государств, которые не причастны к этому, ну и не говоря уже про первичные санкции, тоже об этом говорилось. Вот эти моменты. Ну и плюс здесь стоит, конечно, отметить заявление уже касаемо, так сказать, отношений с Европой и в контексте Украины, да, и двусторонние отношения России и Европа. В общем-то, снова было подчеркнуто, что никаких наступательных военных планов у России по Европе нет, по Евросоюзу нет. А мы знаем, что именно эта, так сказать, риторика, да, она доминирует, присутствует достаточно выраженно сегодня в многих странах Европейского Союза и так сказать, на уровне евробюрократии и, в общем, является таким инструментом мобилизации, в том числе усиления антироссийской фронды, антироссийских настроений и так далее. И под это дело, в том числе разговоры и о усилении производства, собственно говоря, в секторе ВПК, и о возможной мобилизации, о создании там европейской армии и так далее, и так далее. То есть вот эти моменты я бы обозначила.
1: Ну и возвращаясь к теме расширения состава Совбеза ООН, вот в каком виде страны глобального Юга, Азии, Африки могли бы принимать в нем участие?

0: части?
1: Здесь, да, так сказать, есть два измерения Совета Безопасности. Это состав постоянных членов Совета Безопасности, куда входит 5 стран. И, в общем, последние годы тоже сложилась такая, ну, фактически неравновесная система, да, при которой есть 2 страны не западные, это Россия, Китай, и 3 западных игрока, соответственно, США, Великобритания и Франция. И, в общем-то, понятно, что здесь вот это вот неравномерное распределение сил и голосов, по большому счету, тоже очень часто влияет на дееспособность самой этой организации, хотя... Опять же, повторюсь, российская позиция заключается в том, что, так сказать, она не отрицается, но вот необходим ее пересмотр. Ну и большее подключение как раз стран как раз глобального юга, именно в составе, в качестве вот непостоянных членов, да, для того, чтобы они имели возможность тоже и влиять на голосование, и участвовать в процессе принятия решений, и обозначать свои позиции там, где это необходимо. То есть, а вот в том виде, в котором сейчас он существует, еще фактически с момента своего создания, это, собственно, середина, да, вот 20 века, были свои исторические процессы определенные, они во многом, можно так сказать, преобразились, трансформировались, и это тоже, так сказать, необходимо, безусловно, сегодня учитывать.
0: Евгения, а вот Генассамблея ООН разве недостаточно для этого?
1: Ну, что касается Генассамблеи ООН, то здесь сами ее полномочия и сам функционал Генассамблеи, он, ну, скажем, не настолько большой и не настолько значимый для, собственно, стран ООН, как Совет Безопасности, да, который как раз занимается вопросами, в том числе и военно-политическими, и вопросами мира, развития и так далее. Генассамблея, ну, скорее, это такая площадка, на которой страны собираются, обозначают свои позиции и даже тоже вносят определенные решения, которые не обязательны для исполнения. Соответственно. Ну и вот здесь импульса вот этого самого, там, так сказать, да, и авторитета в Генассамблее в данном случае, ну, недостаточно. И во многом, кстати, да, с Советом Безопасности функции часто пересекаются, но, опять же, да, это вот наследие Ялтинско-Потсдамской системы, пока оно есть.
0: Ну и, конечно же, тема Ближнего Востока тоже была озвучена на саммите. Страны БРИКС поддержали декларацию, в которой отдельно выразили обеспокоенность продолжающейся эскалации в этом регионе. Вот при этом, как указал помощник президента России Юрий Ушаков, ситуация в регионе вызывает трения среди некоторых стран БРИКС в вопросах согласования декларации объединения. Вот о каких странах речь и насколько общие интересы БРИКС способны вот эти трения уладить?
1: Ну, здесь, безусловно, так сказать, есть та же, например, Саудовская Аравия, да, мы знаем, что у нее, так сказать, позиция как раз заключается в том, чтобы поскорее уладить все проблемные точки и как в зоне Персидского залива, соответственно, и вот сейчас еще появляется Красное море, что тоже является таким турбулентным моментом для Саудовской Аравии, соответственно, и во многом, так сказать, в том числе и ожидает от других стран, влиятельных игроков, и от России, от Китая, и от Индии, ну, более, так сказать, включенной, более, может быть, активной позиции, хотя в нынешних условиях, повторюсь, здесь и у России, и у Китая, и у Индии есть, скажем, свое понимание, да, и свои интересы, и свое представление о том, как, так сказать, эта ситуация должна развиваться. Поэтому, да, здесь, в общем, действительно есть определенные сложности именно в том, чтобы выработать некую общую позицию, потому что есть, собственно, страны, выходящие непосредственно, так сказать, находящиеся на Ближнем Востоке, тот же Египет, например, у Эфиопии свои интересы, да, а есть общие страны, ну, относительно, скажем так, далекие регионально, у которых есть, ну, скорее, более экономические интересы и, может быть, даже как раз интерес в том, чтобы пока наблюдать за этим конфликтом, не оказывать на него прямого влияния, а вот из этого наблюдения тоже для себя определенные, так сказать, ну, скажем, интересы, да, в том числе получать. Поэтому здесь вот я думаю, что, да, это достаточно сложный момент, по которому у стран БРИКС единства какого-то не наблюдается.
0: При этом одно из заявлений Владимира Путина относительно того, что он назвал одной из самых близких России стран на Ближнем Востоке, и это Объединенные Арабские Эмираты. Вот ранее президент России на саммите БРИКС, прошедшем сегодня, заявил вот о широких перспективах сотрудничества с этим государством. Вот это может как-то повлиять на расстановку сил?
1: Ну, собственно, здесь я думаю, что это как раз было во многом и такое заявление, да, и такие комментарии отражением и предыдущих лет, действительно, достаточно тесного сотрудничества, несмотря на то, что, да, так сказать, в таком геополитическом плане все-таки Эмираты в большей степени тяготеют к Соединенным Штатам, да, это связано с экономическими вопросами, связано там с энергетическими вопросами, но, да, как раз-таки Эмираты вот в этом контексте пытались и, в общем, достаточно успешно для себя диверсифицировать как раз-таки свои контакты, не замыкать их только на Соединенных Штатах, и, собственно, вот как как раз-таки ответная реакция Ирана в отношении тех же и Эмиратов, и Саудовской Аравии, она вызвала, ну, определенное, скажем так, недовольство некоторой пассивностью США, что вот смотрите, на нашей территории там бомбят ваши объекты, мы-то здесь при чем? То есть сделайте с этим что-нибудь. А США, Трамп говорит, нет, так сказать, вот мы все делаем правильно и каким-то образом вам помогать не собираемся. То есть на этом фоне тоже вот такие все действия, заявления, они подталкивают как раз-таки ближневосточные страны и, значит, Эмираты в том числе к еще большему взаимодействию с Россией, конечно, в финансовых вопросах, вопросах туризма, торговли. То есть вот здесь, да, действительно, уже есть соответствующая инфраструктура, она достаточно отлажена, она уже работала и сейчас работает, даже несмотря вот на весну и первую половину лета этого года. То есть в целом, да, здесь, в общем-то, я думаю, что предыдущие как раз усилия, они во многом и отражались вот в этих заявлениях.
0: Благодарю. На связи со студией был доцент Департамента политологии Финансового университета при правительстве России Евгения Войко.
2: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: 18:42 в столице. Продолжаем прямой эфир. Далее на радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной к годовщине терактов 11 сентября 2001 года.
3: В Нью-Йорке 8:46. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
4: Спецслужбы.
3: Сейчас я назову имя, которое вы никогда не слышали. Абу Зубайда. В разведдонесениях Буша он назван руководителем тренировочного лагеря для исламистов на границе Афганистана и Пакистана. Ближайшим соратником Усамы бен Ладена. В 99-м спецслужбы перехватили звонок, во время которого он сказал: «Время тренироваться подошло к концу». И начали разработку. А теперь еще одно имя, которое вы, вероятно, уже слышали. Дон Хитфилд. Канадец, который в том же 99-м перебрался в США. Руководил консалтинговой компанией, жил с женой в Бостоне. Ничего примечательного. Вот только за этой легендой скрывался полковник службы внешней разведки Андрей Безруков, мой сегодняшний собеседник.
5: Я вел семинар в Париже. Это было в отеле. Вдруг кто-то вошел в комнату и сказал: «Идите, смотрите на все экраны, которые там в холле были». На экране горящий World Trade Center. Могли подумать, да, вот бывает. Ведь был прецедент, когда небольшой, правда, самолет врезался в один из небоскребов в Нью-Йорке. Это было давно. Случайность. Мало ли что произошло. Но когда врезался второй самолет, стало понятно, что это теракт. И моя первая реакция – ну, мир не будет дальше таким, как он был до этого.
3: Листаю отчет ФБР о преступности в 90-х, и все становится на свои места. На протяжении 10 лет самой частой причиной для ареста в США были... Давайте подумайте вместе со мной, это же детектив. Правильно, наркотики. На втором месте вождение в нетрезвом виде, что, в общем-то, связано. На рубеже веков подразделение ФБР по борьбе с наркотрафиком было вдвое больше, чем по борьбе с терроризмом. В 1998-м разработана стратегия развития ведомства на 5 лет, где сказано, что компетенции в этой области нужно подтянуть. Сказано – сделано. Курс подготовки агентов ФБР занимает 16 недель. И теперь теме контртерроризма там посвящено 3 дня. Это не шутка. Атака на башни-близнецы, строго говоря, ускорила процесс, говорит Андрей Безруков.
5: Ведь до этого момента в Соединенных Штатах мы садились в самолет как в автобус. Никто ничего не проверял. между странами можно было спокойно летать. Мы думали, что вот эта глобализация, мир открыт, он весь теперь будет связан между собой. После этого, ну, были, конечно, смешные вещи, когда были гигантские очереди на вход в аэропорты, когда шерстили буквально все, искали террористов везде. Какая-то бабушка, которая вот она совсем уже в этом кресле каталки, и ее оттуда вытаскивают, проверяют все, всю ее бедную сумочку. Это занимает 20 минут. Все стоят, ждут.
3: Абу Зубайда, да-да,

0: Это имя придется запомнить. Играл ключевую роль в организации перемещения боевиков по всему миру. Видимо, после того, как возглавлял тренировочный лагерь. Непонятно, разведданные запутанные. Все новые проверки в аэропортах – его проблема. Дон Хитфилд, он же полковник Андрей Безруков, тоже должен был пересмотреть протоколы своей безопасности. Ну, мне так казалось. А он не соглашается.
1: Понимаете, когда разведчик работает, он сразу предполагает то, что его везде видят и слышат. То есть для нас ничего не изменилось. Наше поведение уже сделано так, что ничего ни по телефону, ни в закрытом помещении, ни в машине мы не можем сказать, потому что где можно установить какую-то аппаратуру, даже дистанционную, то есть за несколько метров, даже десятков метров вас можно слышать, вы ничего такого, что вы не можете сказать открыто, не говорите. Это правило. То есть нам, в общем, все равно, слушают нас, не слушают.
0: Полковника Безрукова раскрыли в 2010 году. Он входил в группу Чапман, которую, как известно, выдал информатор. Оснований сомневаться в его методах конспирации у нас нет. Впрочем, журнал «Тайм» называл его спящим агентом, задачи которого непонятны. Задачи другого нашего героя, Абу Зубайды, менялись каждый месяц. В сводках ближневосточных шпионов говорилось, что он якобы создал первую электронную версию так называемой энциклопедии джихада, сборника инструкций, сами понимаете чего. Теперь на CD-диске. Подготовка боевиков ускорилась, но теперь американское общество было к этому готово, вспоминает Безруков.
1: Стало сложнее. В том смысле, что везде Neighborhood Watch. Люди звонили в полицию от того, что по улице прошел вот кто-то такой, которого они приняли за кого-то. Подозрительность сразу у людей. Подозрительность к иностранцам. А мы все-таки были канадцы. Хоть, в общем, свои, но тем не менее. Вот эта общая атмосфера напряженности такой продолжалась несколько лет. Все проверки документов резко ужесточились, и мы к ним относились, конечно, гораздо более серьезно. Просто ощущение, что страна превращается в полицейское государство. Ведь огромные деньги были влиты в спецслужбы.
0: А еще им развязывали руки. Сейчас в это сложно поверить, но до терактов 11 сентября агенты ФБР не могли следить за иностранными гражданами без разрешения суда. Это последствия скандала предыдущей республиканской администрации, которая использовала силовиков для контроля за диссидентами. Теперь палки в колеса никто не вставляет. Прослушки, допросы и даже провокации. Все для дела.
1: Типичный пример. Находится человек из исламской среды, который где-то, может, высказывался по поводу того, что вот американцы лезут не туда, куда надо. К нему подводится агент ФБР, возможно, из той же среды, и этот агент начинает его, так сказать, подталкивать, типа того, что ну да, я согласен, давай бороться, давай устроим что-нибудь этим гадам, давайте я помогу собрать бомбу. Потом этот парень с этой бомбой идет куда-то, его останавливают, и он садится на пожизненное. Зачем это делается? Я себе задавал вопрос. Если подумать, то, что им хотелось сделать, это заявить очень громко о том, что бы ты ни делал, скорее всего, это подстава.
0: Если схема рабочая, а в итоге она сработала, тогда у меня вопрос. Почему все это не было сделано раньше? В американской бюрократии есть такая аббревиатура – PDB – President's Daily Brief. Это ежедневная справка из 6, ну, максимум 8 абзацев о самых важных сведениях, полученных ЦРУ. К счастью, они рассекречены, поэтому я их изучила. С января по сентябрь 2001-го Бен Ладен упоминался в PDB больше 40 раз. Сначала абстрактно, в духе «разрабатывает планы по развитию связей», потом увереннее – да, готовит атаки, но то ли в Лондоне, то ли в Бостоне, то ли в Нью-Йорке. Запись от 17 мая, казалось бы, совсем в лоб. УБЛ, имеется в виду Усама бен Ладен, двоеточие. Операция запланирована в США. Правда, разведка признается, эти 5 слов произнес аноним, позвонив в одно из американских посольств и сразу бросил трубку. Но все равно, кажется, разведка просто пропустила крупнейший теракт в истории.
1: Ну да, в принципе, пропустили, конечно, но, слушайте, это нельзя требовать 100% гарантий. Да, были сигналы, что какие-то группы тренируются на тренажерах летать на самолете, но не тренируют посадку. Странно. Да? Но давайте будем серьезно. Эти выводы

0: делать очень-очень сложно. Потому что, в конце концов, террорист, когда он готовит операцию, он владеет инициативой. Выявить такую операцию можно только случайно.
1: Зато потом эффективно выявляли всех причастных. В 2002 году Абу Зубайда, наконец, задержан. В Пакистане, в числе еще десятков подозреваемых, череда депортаций, перемещений, Таиланд, Польша, Марокко. И в 2006 он в Гуантанамо. А дальше ничего не происходит. В смысле, нет ни обвинений, ни суда. Как так? За все эти годы сбора у ЦРУ ничего не нашлось, а у других разведок. А они, как выяснилось, не очень любят делиться информацией друг с другом, говорит Безруков.
0: И вот Конгресс разбирался потом после этого, пришел к выводу, что да, на самом деле нужно укреплять горизонтальные связи. Были сделаны площадки вроде Интеллипедии, где, в общем, собиралась информация из разных спецслужб для того, чтобы можно было ей делиться. Это привело, кстати, к другим проблемам. Челси Мэннинг и Сноуден. Mm-hmm. Каким образом они получили доступ к такому огромному количеству информации? Просто потому, что они смогли войти вот в эти платформы, формы, где этот обмен происходил.
1: Обмен в итоге настроили, но причастность к Бен Ладену так и не доказали. Абу Зубайда в Гуантанамо до сих пор. Только в этом году правительство Великобритании согласилось выплатить ему компенсацию за пытки и условия содержания. Почему Великобритании? Их агенты участвовали в задержании. Вашингтон ничего не компенсирует. Какой же из этого следует вывод? И что в итоге произошло в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года? Отвечает Дон Хитфилд, он же разведчик Андрей Безруков.
0: Отчаянная реакция Ближнего Востока на то, что с ним пытались сделать. Такая вот эмоциональная, силовая реакция переделала Соединенные Штаты сами. Они ожесточились против мира, и это не позволило им миром командовать.
1: Полномочия спецслужб так и не были ограничены, что в очередной раз доказывает. 11 сентября – один день, который изменил все.
2: Памятные мероприятия прошли у Пентагона и в Пенсильвании. В церемонии у Пентагона принял участие президент США Дональд Трамп. Он объявил 11 сентября днем патриота.
3: Автоньюз. Европейские автопроизводители все активнее следят за тем, как ездят их клиенты. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня об автомобильном паноптикуме. BMW объявила о расширении программы по сбору данных с автомобилей. И речь сейчас не о расходе топлива или в запасе хода. Компанию интересует информация о том, что происходит с автомобилем в реальных дорожных условиях. Баварская марка объясняет это необходимостью постоянно совершенствовать системы помощи водителю и функции автопилота. Производитель хочет, чтобы электроника лучше понимала происходящее на дороге и реагировала более естественно. Для этого система анализирует, например, случаи резкого или экстренного торможения. При этом BMW подчеркивает, что собирает только необходимую для разработки информацию. Перед сохранением данных из записи удаляются VIN-номер автомобиля, лица людей и регистрационные знаки, если они, конечно, попали в кадр. То есть формально все выглядит вполне безобидно. Обидно. Автомобиль столкнулся с нестандартной ситуацией, передал информацию производителю, а инженеры использовали ее, чтобы сделать систему умнее. Но, например, Volvo пошла дальше и предлагает водителям самостоятельно делиться информацией о стиле вождения через приложение Safety Coach. Оно в реальном времени анализирует такие параметры, как ускорение, торможение и прохождение поворотов, а затем выставляет водителю персональную оценку. Чем безопаснее и предсказуемее вы ездите, тем выше балл. Водитель может передать эти данные страховой компании и потенциально получить скидку на полис или другие бонусы. Volvo при этом заверяет, что Safety Coach разработан с учетом всех требований к безопасности персональных данных. Компания предпочитает не рисковать, тем более, что другие автопроизводители уже сталкивались с претензиями из-за использования данных о вождении. В частности, General Motors и Toyota оказывались в центре судебных разбирательств, связанных с обвинениями в передаче подобной информации третьим сторонам. Пока инициатива Volvo остается добровольной, и в теории все просто. Хотите – пользуйтесь, не хотите – не передавайте данные. Но кто гарантирует, что через несколько лет подобная система не станет обязательной для всех?
1: С
4: складывается впечатление, что США бьют наших.
5: У Трампа стратегия такая.

0: Такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
1: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
1: Финансовая свобода – это не количество денег, которое у вас есть, а те решения, которые вы можете принимать благодаря им. Роберт Киосаки.
3: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
4: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16:10 на радио РБК. РБК «Тренды».
1: Полет длиною в сутки. Испытательный аэробус А350-1000 ULR провел в воздухе больше суток. Лайнер поднялся над Мельбурном в понедельник, а приземлился во французской Тулузе уже во вторник, через 24 часа и 24 минуты. За это время самолет преодолел 23 тысячи километров, пересек Тихий океан, Северную Америку и Атлантику. Это был не пассажирский рейс, а испытание. Инженеры проверяли системы самолета и дополнительный топливный бак в задней части фюзеляжа. Он увеличивает дальность почти на 2000 километров. Новый лайнер создают для прямых рейсов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. Путешествие продолжительностью до 21 часа должно обходиться без пересадки и экономить пассажирам несколько часов. Но у такой экономии времени есть цена. В самолете будет всего 238 мест, заметно меньше обычного для лайнера такого размера. Более 40% салона займут первый класс, бизнес и премиум-эконом. Авиакомпания рассчитывает брать за прямой перелет примерно на 20% больше и получать от проекта более 400 миллионов австралийских долларов в год. Получается, два рассвета – лишь красивая сторона этого полета. На самом деле авиакомпания продает отсутствие пересадки и несколько сэкономленных часов тем, кто готов за это доплатить.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 7 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Российские военные нанесли удар по судну в порту Одессы с военным грузом для ВСУ. Как сообщили в Минобороны, поражен сухогруз, доставивший грузы военного назначения. Ведомство подчеркивает, удары по морским терминалам Украины и судам, работающим на украинскую армию, продолжаются. После ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае возбуждено уголовное дело, как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета. Авария произошла у поселка Чолва. Погиб один человек, водитель легкового автомобиля. По данным Минздрава, пострадали 22 человека, шестеро остаются в стационаре. Статья, по которой заведено дело, не уточняется. Следователи назначили необходимые экспертные исследования. В Кабардино-Балкарии число погибших под лавиной выросло до 16. Как сообщили в МЧС, найдено еще одно тело. Судьба одного альпиниста неизвестна. Тело эвакуировали в Нальчик. Поиски приостановлены из-за непогоды и угрозы нового схода. Их планируют возобновить завтра. Лавина накрыла группу из 33 человек 6 сентября. Расследуется дело.

о халатности. Россия обсуждает с Китаем и Индией взаимодействие в области судоходства по Северному морскому пути. Как сообщили в Минпромторге, переговоры уже идут. К 2030 году грузооборот по СМП между Россией и Китаем может достичь 20 миллионов тонн, с Индией 5 миллионов. Садовое кольцо вновь открыто для движения транспорта. Как сообщил столичный Дептранс, ограничения вводились на время московского осеннего велофестиваля. Сейчас движение открыто во всех направлениях. Отопление в Москве могут включить в начале октября. Как сообщил синоптик Михаил Леус, среднесуточная температура опустится ниже плюс 8 градусов примерно на 4-5 дней позже климатической нормы. Резкого похолодания пока не прогнозируют. Метеорологическая осень пришла в столицу 6 сентября. Обычно тепло дают после 5 дней ниже плюс 8 градусов. Глава Anthropic призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта. По его словам, меры безопасности не успевают за развитием технологий. Он предложил трехэтапный план: привлечение независимых аудиторов, постоянные проверки и международная координация стандартов. Глава Anthropic обеспокоен ускорением развития искусственного интеллекта и взломом платформы Hugging Face агентами OpenAI. Американский предприниматель Илон Маск уже выразил согласие с этим предложением. Еще больше новостей читайте на сайте РБК.

0: Реклама.
1: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Вы это слышали?
3: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
2: Теперь слышали.
3: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
2: 18+.
4: РБК в цифрах.
5: 10 опор, 55 тысяч тонн, 540 метров бетона и стали. На момент открытия в 1967 году Останкинская телебашня была самой высокой в мире. Сегодня этот технический гигант ежегодно принимает сотни тысяч туристов. До знаменитой смотровой площадки на отметке в 337 метров скоростной лифт поднимает всего за 57 секунд.
6: Всем привет, это Катя Воробьева. Сегодня обсуждаем паль, суперфейки и реплики. Начну с цифр. В России нелегальный оборот подделок держится на уровне 5 триллионов рублей в год. По данным аналитиков, РБК за последние 4 года рынок вырос в 1.5 раза. При этом компания Brand Monitor оценивает рынок контрафакта еще выше. Это связано с тем, что он учитывает оборот люксовых копий, серый импорт и даже продажи через социальные сети. С чем связан рост продаж подделок, какую роль в этом играют маркетплейсы, и почему люди осознанно покупают подделки? Давайте разбираться.
4: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
6: Сегодня со мной в студии Дарья Засименко, соосновательница платформы Decalp и аутентификатор Анастасия Кузнецова. Мы знаем вашу платформу уже 6 лет. Она прославилась благодаря культовым сумкам. Расскажите, какая самая суперподделка вам попадалась на практике и как вы ее распознали?
7: Да, всем привет. Это был совсем недавний кейс на нашей ресейл-платформе. Девушка хотела продать сумку Louis Vuitton Speedy в коллаборации с Такаши Мураками. Это было переиздание спустя 20 лет. И при первом каком-то визуальном осмотре мы не заметили ничего подозрительного. Отсканировали NFC-чип. Это новые технологии, которые применяются в современной фэшн-индустрии. И нас смутил один параметр, но мы решили, что это все-таки является разновидностью чипа, и такое допустимо. Но затем все-таки, поскольку мы не имеем права сомневаться в своем решении, мы запросили у партнера точно такую же сумку. И каково было наше удивление, что все-таки сумка девушки оказалась фейком. И примечательно то, что на фейке канва выглядела даже более оригинально и аутентично, нежели на оригинальной сумке от партнера. В сумке партнера мы были уверены, потому что там был

0: чек из бутика, и чип там все-таки также отличался. И, собственно, мы не допустили этот лот к продаже вовремя.
1: Если был чек, значит, вы знали сумму, стоимость этой покупки. Вас она тоже не смутила или она была равнозначна?
0: Чек продавец нам не предоставила. Она там придумала некоторую историю, что это был подарок. Это любимая отговорка продавцов, когда они хотят что-то скрыть. Вот. А в партнере мы не сомневались, поэтому там был чек из бутика.
1: Ведете ли вы какую-то внутреннюю статистику, какие бренды чаще всего подделывают?
2: Мы ведем такую статистику, конечно же, и сейчас мы видим, что больше всего подделок на бренд Louis Vuitton, но это обусловлено тем, что это самый большой бренд, у которого невероятно высокие продажи, и он отрывается от всех других люксовых брендов в своих показателях продажи ритейла. И, соответственно, поэтому очень много и в индустрии ресейла сумок Louis Vuitton, и, соответственно, процент подделок на них также выше. Помимо Louis Vuitton мы еще видим довольно большое количество подделок на бренд Chanel и Hermes, и тут уже мы как раз часто встречаемся с так называемыми суперфейками. Это подделки очень высокого качества, которые сложно отличить с первого взгляда, и, конечно же, эти подделки может отличить только опытный аутентификатор, каким является Анастасия.
0: Да, я даже могу здесь добавить, например, про бренд Chanel. В последних коллекциях вместо серийного номера, который выглядит как наклейка с цифрами, используются металлические чипы, и на них наносится лазером гравировка. Это также буквы и цифры. И все чаще в последних коллекциях мы получаем такие сумки к продаже и видим, что логотип выполнен просто безупречно внутри. Гравировки на фурнитуре также выглядят абсолютно идентично, даже на бегунках внутри на молниях. Но при детальном, внимательном осмотре как раз-таки этот чип, скорее всего, выдает, что это не оригинал. Также очень часто продавцы вкладывают чеки, пытаются собрать какие-то комплекты, пыльники, ленточки, тишью, камелии вкладывают, но как бы это не является, естественно, показателем оригинальности.
1: Но вот, судя по словам Насти, ваша работа становится все сложнее и сложнее, потому что те, кто копирует бренды, делают это на более все высоком уровне. Вот что вы используете? Какие-то специальные инструменты, чтобы распознать подделку? Или достаточно ли фотографии, или нужны какие-то специальные рентгены?
0: Если к нам на проверку поступает лот из какой-то более старой коллекции, то, конечно, в большинстве случаев будет достаточно фотографии, предварительно как-то осмотреть логотип и серийный номер. Но если, опять-таки, мы говорим про современные коллекции где-то, допустим, после 2017, по моим ощущениям, года, где-то так, и свежее, естественно, то фотографии уже недостаточно. Нужен обязательно визуальный осмотр, обязательно нужно пощупать, посмотреть, понюхать. У меня есть два таких помощника. Это увеличительная линза. На телефон надевается специальный чехол, и на нем крепится линза, и при помощи нее можно детально рассмотреть как раз-таки логотипы, гравировки на бегунке или на другой фурнитуре. И еще один интересный инструмент, который мне помогает, это стоматологическое зеркало. Очень многие, кто проходит мимо моего рабочего места, всегда удивляются, если видят это впервые. Но действительно, это классный помощник, чтобы рассмотреть, например, пуллер молнии с обратной стороны. Потому что помимо того, что это зеркальце, на нем еще есть подсветка.
1: К нам подключилась стилист Наталья Дашкевич с очень большим опытом, с 15-летним стажем. И, надеюсь, сейчас нам расскажет, как у состоятельных людей, с которыми она работает, поменялось отношение к люксу и почему они покупают реплики.
3: Я бы сказала, что состоятельные клиенты стали гораздо более рациональными людьми в отношении люкса. И раньше было больше культуры, если человек хотел очередную вещь, он просто шел в бутик и платил ту цену, которую выставлял бренд, то сейчас даже самые обеспеченные люди прекрасно понимают, из чего складывается стоимость данной люксовой вещи. И все чаще, в принципе, задают вопрос, насколько эта цена вообще соответствует самому дорогому продукту. И хотелось бы отметить, что все равно интерес к красивым и качественным вещам, он вообще никуда не делся. И сейчас клиент, вы знаете, наверное, вот в чем вот изменилась потребность, он готов платить не за логотип, а за крутое качество. За крутое качество То есть вот он понимает, что это купил за эти деньги, это действительно так. Наверное, так бы я ответила на этот вопрос.
1: А как быть вот с этим этическим моментом? Как люди

0: сколько, в сумме на Аскеле около, по-моему, 1,5 миллиона, да. И, соответственно, ну, в Китае можно купить ее где-то от 95 тысяч рублей у производителей, да, то есть как бы до 150, хорошие, в идентичном качестве, из хорошей кожи, не китайской, а из кожи с фабрики ХАЦ привезенной, то есть именно из импортной кожи, где не будет запаха, где будет идентичная фурнитура. Ну, то есть вот считайте сами, это где-то получилось 12 раз, по-моему, да?
1: Ну, звучит, если честно, ужасающе, просто бренд строил столько лет свою репутацию, а тут получается, что кто-то пришел, просто скопировал и продает в 12 раз дешевле.
2: Мы против такого.
0: Смотрите, нет, смотрите, во-первых, это не кто-то, это огромный бизнес, это огромная индустрия.
1: Вот, теневой, который, надо сказать.
0: Да, теневой, да. За кадром там, наверное, уже все договорено, все уже как бы построено так, что, ну, это сейчас все делается в открытую. То есть как бы сейчас уже люди не стесняются. Вы знаете, то есть как бы для меня вот сейчас, я очень стеснялась. Думаю, боже мой, надо же подумать, что все, Дашкевич, то есть все, она теперь носит реплики. И вы знаете, когда я вот этот порог перешла, то есть я поняла, что я могу позволить и то, и другое. Об этом можно говорить.
1: Наталья, ну получается, что один из выходов не покупать копию, а просто прийти на ресейл-платформу и, соответственно, купить ровно такую же вещь, только дешевле. Даш, мы говорим про то, что увеличился рост продажи подделок, а что с ресейлом? Рынок ресейла растет, опять-таки, в контексте того, что и люкс тоже увеличивается в цене.
2: Да, конечно, рынок ресейла растет во всем мире. Его темпы роста уже превысили темпы роста рынка люкса, ритейла. И в России еще, конечно же, есть особые обстоятельства, которые способствуют росту рынка ресейла. И, соответственно, ресейл в России растет еще более быстрыми темпами, чем ресейл во всем мире. Мы стараемся удерживать цены, насколько это возможно, на определенном уровне, и купить сумку из новой коллекции, и купить ту же сумку или похожую модель Chanel из предыдущей коллекции, разница в цене будет очень значительная. И если человек не готов покупать сумку за 1 миллион, за 1,5 миллиона, мы, конечно же, это понимаем, и лично я тоже не готова. Но как бы можно купить себе на ресейле Шанель из предыдущей коллекции, которая будет служить верой и правдой долгие годы, будет радовать качеством, и потом эту сумку будет, возможно, также перепродать на вторичном рынке. То есть это та инвестиция, которая, да, не вырастет в цене, скорее всего, здесь не буду лукавить, помимо Hermès довольно сложно заработать на каких-то моделях сумок, вот. Но это всегда будет ликвидно, это деньги, которые вы как бы не выбросили, вы их условно заморозили, и потом вы можете их разморозить в тот момент, когда захотите эту вещь продать. Вот здесь еще важно понимать, что все же неоригинальные сумки, очевидно, не являются ликвидными на вторичном рынке.
1: Наталья, какие бренды у вас чаще всего заказывают? Что сегодня пользуется популярностью? Мы уже поняли, что Шанель, Блазино, понятно, да, новый креативный директор.
0: Ну, вы знаете, здесь все, наверное, зависит от сезонности, от конкретных моделей. Вот прям такого, наверное, бренда. Клиент, наверное, как правило, он приходит не просто за брендом, а за определенной вещью, то есть которую либо он увидел в социальных сетях, либо увидел он на ком-то. Сейчас действительно Шанель, этот вот Maxi Flap от Блазино, действительно такая очень хорошо продаваемая. Могу сказать, что меньше, допустим, вот я знаю точно, что сколько мы делали экспериментов, то есть, допустим, фабрика Китая Dolce & Gabbana они вообще не могут делать, поэтому от этого отказались. А так, в принципе, Saint Laurent тоже очень хороший спрос, Prada, да. Вот. Ну, то есть все зависит действительно от конкретных задач и моделей сезона.
1: Спасибо, Наталья. Интересно, что рост рынка продаж подделок связывает и с тем, что люди уже осознанно начинают их покупать, просто потому что люкс уже улетел по ценам в космос, и к нам подключилась Лилия, которая может поделиться своим опытом и рассказать, почему она покупает реплики.
3: У меня есть такая история. Как-то раз мы с мужем поехали в Корею и зашли в бутик, где увидели кроссовки, нам они очень понравились, но одна пара стоила 500 баксов. И потом мы увидели эти кроссовки на распродаже, тоже в оригинальном магазине, и заказали их, они нам обошлись, ну, грубо говоря, где-то в $400 на двоих. И, проходив в этих кроссовках где-то недели две, обе пары, они просто начали разваливаться, то есть появились буквально дырки. И мы были очень этому удивлены. И тут я увидела на одном маркетплейсе эти же кроссовки за 2000 рублей. И мы купили каждому по паре, и мы в них проходили таким образом где-то год каждый. Ну и каким-то таким образом постепенно все больше и больше я начала покупать подделки. если честно, мне начало казаться, что все это какой-то бесконечный симулякр, бренды, которые уже не соответствуют какому-то люксовому качеству и просто хотят деньги.

0: вместе за логотип, при том, что вот эти кроссовки за 2000 рублей, они пришли в абсолютно такой же коробке. Абсолютно так же даже пахли, то есть я вообще не увидела разницы.
1: Даша, ну вот вы согласны с тем, что, учитывая, что вы работаете с люксом и довольно давно, что качество люксовых вещей, вот то, о чем говорит Лили, сегодня сильно упало?
2: Я, с одной стороны, согласна, что качество действительно несколько упало. С другой стороны, я все же считаю, что тот случай, который описала Лиля, более является исключением, потому что, как правило, люксовые вещи в сравнении с масс-маркетом, они намного более качественны, даже с учетом того, что стандарты качества люкса сейчас действительно несколько изменились, если мы говорим там про Шанель 10-15-летней давности, где покрывали все элементы золотом, сейчас его стали покрывать, соответственно, не драгоценными металлами, там поменялась технология дубления кожи, поменялись какие-то стандарты, и люкс уже не передается по наследству из поколения в поколение, но все же он намного более качественный и служит дольше, чем вещи каких-то масс-маркет брендов. Да, бывают исключения, да, бывают случаи, когда ты покупаешь люксовую вещь, через неделю с ней что-то происходит, такое случается с абсолютно всеми вещами, но в нашей практике это все же какие-то исключительные случаи.
1: Лили, а вы потом этот свой опыт, полученный с кроссовками, пытались на какие-то другие категории перевести, не знаю, покупать сумки или что-то еще?
0: Я все равно покупаю часто оригинальные вещи, особенно если это какие-то наименования вроде обуви или какая-то одежда, которую не подделывают. Но некоторые вещи такого массового сегмента, например, дорогой чехол для телефона, он и так, но на самом деле такая вещь, которая, ну, не то чтобы она сильно, мне кажется, меняется от того, оригинал это или подделка. И, например, вот очки бы я никогда не купила поддельными, потому что это, типа, связано со здоровьем и так далее, и там реально есть разница в линзах, но вот реально такие, как чехол для телефона, какая-нибудь кепка, я не знаю почему, но опыт скорее положительный.
1: Как вы считаете, Даша, Настя, то, что растут подделки, можно ли в этом винить маркетплейсы, площадки онлайн, которые сейчас появляются в таком огромном количестве, что вообще послужило ростом, что действительно в какой-то момент становится все больше и больше?
2: Мы все же работаем на той территории, на которую не заходит маркетплейс, поэтому я думаю, что в массовом сегменте абсолютно точно повлияло то, что на маркетплейсах теперь возможно легально купить подделки каких-то известных брендов вроде Nike, Adidas и так далее. Вот. Но относительно деятельности культа мы никаким образом не заметили влияние маркетплейса, потому что мы просто не пересекаемся с этим по нашему бренд-листу, по тем товарным категориям, которые мы представляем у себя.
1: Настя, мы начали с вами с очень удачного кейса, когда вы смогли распознать суперфейк. А на вашей практике сколько вообще сейчас случается таких спорных случаев, когда вы не знаете до конца, что это оригинал или это подделка?
3: Конечно, частенько они возникают. И это возникает по той причине, что люкс стал массовым, и, соответственно, его производят на многочисленных фабриках. И даже в рамках одной коллекции, но отшитой на разных фабриках, могут встречаться сумки, обувь, какие угодно предметы, и у них будет незначительное отличие в логотипе, как в каких-то гравировках. Именно поэтому мы собираем нашу базу аутентификации, на которой как бы строится наша работа. И, естественно, если мы не можем доказать себе, что это оригинал, то мы такой лот не принимаем к продаже, лучше воздержаться.
1: Ну вот интересный момент, учитывая, что нас отрезали от мира, и фактически сейчас в России люкса нет. Как вы находите первоисточник, чтобы понять потом, как он выглядит, сколько он весит, и, соответственно, сравнивать потом с тем, что к вам приходит на продажу?
3: Есть те, кто путешествуют и привозят те самые первоисточники из-за рубежа. Все-таки удается прикоснуться к этим товарам, зафиксировать для себя все эти моменты, и уже потом мы наслаиваем свой опыт ежедневный.
1: По результатам проверки вы выдаете какие-то сертификаты и документы, подтверждающие, что перед нами оригинал?
3: Чаще всего мы выдаем их по запросу, потому что как бы клиенты нам доверяют, у нас достаточно лояльная аудитория, и как что касается продажи, что касается покупки, вот, поэтому если вдруг какой-то тревожный клиент, то, конечно.
2: В целом покупка через нас нас уже является гарантией того, что это оригинал, мы несем 100% финансовую ответственность за все, что продается на нашей платформе. Вот, поэтому чаще каких-то вопросов и необходимости в этом не возникает.
1: Что делать обычным людям, которые хотят купить себе классную сумку, но при этом подделки уже просто официально везде продаются? Мы уже проговорили, что качество сейчас их довольно высокое, отличить бывает сложно. Даже такое некоторое опасение и отторжение. Вот как быть обычному человеку и понять, что перед тобой не классно сделанная копия, а настоящий оригинал? Можно ли как-то обезопасить?
2: Я считаю, что нет, да, потому что я работаю в ресейле больше 6 лет, и... Соответственно, тоже, как и Настя.
3: Даша обращается ко мне всегда.
2: Через мои глаза и руки тоже очень многое прошло. Но я понимаю, что я себе не доверяю в этих вопросах, поэтому покупаю что-то на ресейле. Если я вдруг покупаю одежду на ресейле, которая в Закалт не представлена, то я обязательно обращаюсь к экспертам, аутентификаторам, чтобы мне подтвердили то, что эта вещь действительно оригинальная. Конечно же, наверное, в каких-то простых случаях это можно определить. Да, недорогие фейки, они там, как правило, и пахнут определенным образом, и на ощупь отличаются. Но вот какой-то сложный суперфейк определить без профессионального аутентификатора, я считаю, что нельзя.
3: Ну, все, конечно же, упирается, вот как мы уже затрагивали эту тему, в, например, в последних коллекциях, в чипы. То есть на те же самые кеды, кроссовки, там, Prada или другие бренды. И с последних коллекций могут выглядеть абсолютно идентично, но если, допустим, не сканируется тот самый NFC-чип, а он должен там быть, возникают вопросы, почему, и мы его, такой лот не возьмем к продаже.
1: То есть, получается, ну, мы это уже обсудили, да, что если увеличивается рост подделок и ресейла, то спрос растет. Лично я это действительно связываю с тем, что цены, в принципе, растут на все и на люкс в том числе.
2: Лучше обращаться к проверенным ресейл-платформам, где зашита опция аутентификации.
1: Напомню, что с нами в студии со мной была Дарья Засименко, соосновательница платформы Decolt, и аутентификатор Анастасия Кузнецова. Это Катя Воробьева и программа «Напоказ».
4: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигрев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня «Коры Мио» на Пятницкой. Сердце мое – это точный диагноз. Сюда приходят не за модой, а за итальянским настроением, где еда – это повод встретиться и нормально посидеть. Проект сделали Сергей Гаспаров и Паризи Инко. Доната и Тата Паризи. Сыры – собственные сыроварни. Продукты аутентичные. На кухне – неаполитанская команда. Готовят бренд-шеф Александра Симеоли и пиццайола Александр Слуту. Заходите в зал, и вас сразу окутывают аппетитные запахи. На открытой кухне висят гирлянды свежей пасты. У самого входа витрина с сырами. Никакой постановки, просто тратория, которая умеет быть щедрой и вкусной. Меню, как итальянский разговор, начинается легко, заканчивается громко. В закусках арончини с моцареллой и лазанья фрита в хрустящей панировке. Хит – апулийские пирожки панцеротти с начинкой из рикотты, моцареллы и прошутто. Их надо есть, макая в томатный соус, иначе весь смысл теряется. Пицца – главный жанр. Печь на дровах дает тот самый правильный баланс – хруста и мягкости. Паста домашняя, без компромиссов. Пене сальсича пахнет так, как должно пахнуть блюдо, если колбаски шеф-повар делает прямо на кухне. Десерты – отдельный удар. Каноли, ромовая баба, профитроли в шоколадном соусе и тирамису, которое вполне может стать вашим guilty pleasure. Не влезло – унесли с собой. Это по-итальянски честно. В винной карте шеф-бармен Кеннон Ассап собрал итальянские вина, вермуты, биттеры и аперитивы по регионам. Есть и авторские коктейли, и классика, которую делают кувшинами для компании. Итог. Коре Мио – это Италия без позы. Дровяная печь, домашняя паста, сыр собственного производства и ощущение, что вечер наконец-то в правильном месте. Это «Фуди». И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
5: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
6: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио.

0: РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Работая только ради материальных благ, мы сами себе строим тюрьму. И запираемся в одиночестве. И все наши богатства, прах и пепел, они бессильны доставить нам то, ради чего стоит жить. Антуан де Сент-Экзюпери.
3: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
4: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Посты Трампа. Похоже, эпоха торговать по твитам Трампа выходит на новый уровень. Компания Trump Media Technology Group запускает сервис, который позволит профессиональным трейдерам получать публикации Дональда Трампа в TrueSocial раньше остальных пользователей. В компании говорят, что это инструмент для передачи данных в реальном времени и часть стратегии по монетизации собственной платформы. Это важно, потому что посты Трампа давно стали полноценным рыночным фактором. Достаточно одного заявления о пошлинах, переговорах, геополитике или регулировании, и алгоритмы мгновенно начинают покупать или продавать активы. Это касается и криптовалют. Фактически компания передает не просто доступ к социальной сети, а преимущество во времени. Для высокочастотных трейдеров даже несколько миллисекунд могут означать миллионы долларов прибыли. Получается любопытная ситуация. Раньше рынок пытался как можно быстрее прочитать пост Трампа, а теперь скорость доступа к этим публикациям становится отдельным коммерческим продуктом. И вполне возможно, что в ближайшее время именно миллисекунды станут самым дорогим активом на финансовом рынке.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

19.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. В Таганроге полностью ликвидированы два пожара на объектах, поврежденных обломками БПЛА. Как сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, экстренные службы продолжают работу на других площадках. Ранее сообщалось о повреждении 16 коммерческих зданий и 5 автомобилей после массированной атаки. Возгорание локализовали на 3 объектах. Лидеры стран БРИКС единогласно приняли итоговую декларацию. Как заявил Нарендра Моди, управлять меняющимся миром старыми инструментами невозможно. В документе страны обязались развивать сотрудничество на основе суверенного равенства и подтвердили рост привлекательности объединения. В БРИКС призвали отменить односторонние санкции, осудить терроризм и выразили обеспокоенность атаками на ядерные объекты. Также обсуждается создание зерновой биржи. США развернули 100 торговых судов с момента возобновления блокады Ирана, как сообщило американское военное командование. Это произошло за последние 60 дней. Ранее Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о завершении конфликта, однако в июле американские военные нанесли несколько серий ударов по Ирану. Причиной называли действия Тегерана против коммерческих судов в Ормузском проливе. Ушел из жизни Владимир Бугров, конструктор системы «Энергия Буран». Ему было 93, как сообщили в госкорпорации «Роскосмос». Владимир Бугров был представителем легендарного поколения конструкторов. Он участвовал в проектировании межпланетного корабля для облета Венеры и Марса, лунного орбитального корабля и комплекса «Энергия Буран». В Москве ввели 3 новых участка выделенных полос общей длиной более километра. Как сообщил заммэра Максим Лексутов, они появились на Волжском бульваре, улицах Ставропольской и Свободы. По этим улицам курсируют 15 маршрутов наземного транспорта. По данным мэрии, автобусы и электробусы смогут проезжать быстрее в 2, а то и в 4 раза. На другой транспорт изменения не повлияют. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере «Макс».

0: эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и прямо сейчас о том, что более 90 тысяч пострадавших от происшествия селлеров Озон получат страховые выплаты от Ингостраха, сообщил РБК пресс-служба маркетплейса. Деньги начнут перечислять продавцам 15 сентября. Кого это коснется и насколько поможет пострадавшим предпринимателям, разбиралась Далила Цельбель.
1: Страховые выплаты получат бизнесмены, которые подпадают под условия программы страхования и чьи товары имели активный полис на момент инцидента. Это касается повреждения на складах Озон в Самарской области, Республике Адыгея и Дагестане. Здесь отмечу, что селлеры получат только первую часть от суммы страхового возмещения. Остаток будет выплачен после того, как пройдет инвентаризация и станет понятно, каковы реальные размеры ущерба. Я пообщалась с несколькими селлерами, и в целом они позитивно реагируют на эту новость. Так, селлер Максим Попов, у которого пострадала товаров примерно на 5 миллионов рублей, воспринял ее с оптимизмом.
2: В принципе, это выплаты по продажной стоимости товара за вычетом комиссии, логистики и других расходов, которые мы обычно несли на маркетплейсе. И это вполне адекватно получить выплату по своему товару за вычетом стандартных расходов Озон. Мы очень надеемся, что возмещение будет без всяких оговорок, без всяких подводных камней. То есть мы получим сразу деньгами на счет. У нас 3 кабинета, на все 3 подключена эта страховка. При стоимости товаров 12 миллионов в продажных ценах мы платим за эту страховку примерно 200 тысяч рублей в месяц. Это действительно дорого относительно продажной стоимости товара, но в текущих условиях эта цифра кажется вполне адекватной.
1: Размер страхового возмещения по каждому случаю определяется в соответствии с условиями программы страхования и применимой методикой расчета. Взаимодействие предпринимателей с Ингострахом будет идти онлайн через личный кабинет продавца Озон. Marketplace особенно подчеркивает, что селлерам ничего не надо делать для того, чтобы получить первую часть выплат. Когда деньги будут им перечислены, им придет сообщение в личном кабинете на Озоне. Селлер Сергей Семенов считает, что выплаты по частям могут быть не лучшей стратегией со стороны маркетплейса.
3: Там написано прямо, что это первая часть выплат. Когда Озон говорит, что это первая часть выплат, не все это читают, и по факту многие получат сумму не ту, на которую они рассчитывали, и будут выступать негативно относительно этой страховки, поскольку, как я понимаю, все уже эти деньги потратили у себя в голове. Возможно, на мой взгляд, лучше было бы подождать и выплатить сразу все одной суммой. Тогда бы у людей было понимание, что сколько сгорело, сколько они получили.
1: Несмотря на то, что страхование товаров на случай повреждений или уничтожения в результате атаки БПЛА стоит немало, селлер Сергей Игнатьев рассказал, что, по его мнению, лучше все же заплатить за страховку, чтобы не остаться ни с чем.
4: Это не дешевое удовольствие. Уже дважды страховая компания, понимая, что склады будут продолжать гореть, а компенсации достигают очень приличных размеров, в общем-то, сопоставимых с годовой прибылью самой компании «Ингострах», они поднимали тарифы в несколько раз. Мы приняли решение, что лучше платить. Эта сумма не превышает 2% по нашим расчетам от величины хранящегося товара. Это для многих близко к тому, что это 20-25% от всей прибыли, которую компании получают. Но лучше вернуть хотя бы какую-то часть утраченного товара.
1: Цены на страховку планируют повысить. С 5 октября для селлеров вступят в силу новые тарифы. Сейчас ежедневная плата за страховку от массовых повреждений и атак БПЛА 115% от общей стоимости переданных в Озон товаров. С 5 октября плата за страховку будет зависеть от размера компенсации, который рассчитывают по формуле действительная стоимость товара умножить на коэффициент возмещения. Тариф составит 838% в день от размера компенсации. Из-за дороговизны селлер Анастасия Кожухова решила свой товар не страховать. И несмотря на то, что потери у нее весьма существенные, она ни о чем не жалеет.
5: Страховка исчислялась комиссией к стоимости товара. То есть это не история про то, что ты положил единицу товара. Ее страховка на время хранения, например, стоит 5 рублей, 10 рублей, 100 рублей, неважно. Это была стоимость комиссии к продаже. Страховка платилась по принципу, вот ты продал товар, и ты должен, например, еще там 2,5% к стоимости комиссии. При том, что комиссия 50% да, от стоимости товара. Например, товар у тебя стоит 500 рублей, значит, комиссия стандартная 250 рублей. Там еще логистика, хранение, ты все равно оплачиваешь. Но еще к комиссии ты платишь 2,5%. Это в нашем случае означало, что мы еще платим из себестоимости товара. На данный момент наши потери в Озон существенные, но если бы мы платили страховку, это бы все равно не компенсировало нам потери.
1: Ранее стоимость страховки уже повышали. В конце июля она выросла более чем в 3 раза. Чтобы не переплачивать за страховку при хранении на складах Озон, лучше не держать.

0: покупать. Там слишком много товаров. Такой совет селлерам дает сам Marketplace. Кроме того, добавлю, что с 5 октября Ингострах сможет менять тарифы страхования в одностороннем порядке, предупредив продавцов за 5 дней. Также страховщик получит доступ к информации о дате рождения индивидуального предпринимателя и содержанию вопросов, которые он задавал относительно страховки или выплат.
1: Это была Далила Цельбель. Склады «Озон» подвергаются регулярным ударам с августа. Так, 22 августа под удар дрона попал склад Marketplace в Самарской области. Оттуда эвакуировали 500 человек. А в ночь на 24 августа украинские БПЛА атаковали 3 логистических центра «Озон» в Махачкале, Краснодаре и Адыгейске. Также атаке подверглись объекты «Озон» в Оренбургской и Ростовской областях и в Белгороде. Буквально через минуту продолжим.
2: Реклама.
3: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: 12 и 13 сентября на автодроме АДМ Рейсвей пройдет финал открытого чемпионата российской дрифт-серии. Вас ждут зрелищные заезды, мощные автомобили и активности для всей семьи. Узнайте, кто поднимется на пьедестал RDS Open по итогам сезона. Билеты на tickets.vdrifte.ru 0+. ИП Добровольский Дмитрий Андреевич. ОГРН ИП 315-774-611-84-46.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. С лета готовят не только сани, но и соленья. Во второй половине августа спрос на товары для домашней консервации вырос более чем в 3 раза, сообщает издание «Москвич». Стерилизаторы, закаточные машинки, банки для соленья раскупают так, будто вся страна готовится к зиме по старинке. Вот только скупают их, кажется, далеко не одни бабушки. Можно ли назвать закрутки на зиму новым трендом? Разбиралась Алиса Чанова, она со мной в студии. Алис, ну что, единственная легальная возможность в студии поесть соленых огурцов?
4: Согласна, да. Эта возможность есть, потому что на самом деле у меня огурцы тоже уже готовы на засол на зиму. И можно сказать, к повышенному спросу, каюсь, руку я и моя семья приложили.
1: А, ну то есть это не просто новость, а личная явка с повинной, скажем так.
4: Можно сказать и так. Причем цифры серьезные, спрос вырос в разы. И точную статистику рассказали специально для радио РБК в пресс-службе «Озон».
5: Согласно данным «Озон», во второй половине августа 2026 года спрос на товары для домашней консервации вырос более чем в 3 раза. Активнее всего россияне закупались стерилизаторами для овощей и фруктов. Спрос на них вырос в 5,4 раза год к году. 3,6 раза чаще заказывали крышки для банок и пищевых контейнеров. 3,1 раза емкости для солений. 2,2 раза закаточные машинки для домашней консервации. Также спрос вырос на ломтирезки и вакуумные упаковщики.
1: Кто именно все это скупает? Это же интересный вопрос, потому что, ну, очевидно, дачниками тут дело не ограничивается.
4: Конечно, нет. И мне удалось выявить тренд. Оказалось, закатывают банки не только бабушки, а все активнее. Угадай, кто?
1: Ну, зумеры, конечно.
4: Разумеется.
1: Серьезно? Я сейчас просто предположил.
4: Конечно. Поколение, которое, казалось бы, живет на доставке, вдруг взялось за 3-литровые банки. Это укладывается, на самом деле, в более широкую картину. У нас не раз этот вопрос поднимался в эфире. У молодежи в последнее время вообще страсть к дачным хобби. Сначала был избинг.
1: Монастыринг.
4: Мода на переезд в свой деревенский дом. Потом все помешались на рассаде, а вот теперь закрутки на зиму. Вот только если для бабушек и дедушек закрутки были вопросов выживания, то для молодежи это теперь нишевое хобби. В сети все активнее набирают популярность блогеры, которые делятся рецептами засолов. Причем это уже не только кулинарные аккаунты. Тема закруток заметно просочилась и в обычный лайфстайл-контент. Так, например, блогер-миллионник Полина Невелл призналась, что готовить вообще не любит, но закрутки неожиданно стали для нее настоящей страстью.
6: Я вообще люблю разные хобби, даже если они не очень популярны. И в какой-то момент мне попались закрутки. Это звучало и забавно, и как что-то максимально классическое. Засолить огурцы, помидоры, сварить варенье. И внезапно для меня оказалось, что это реально прикольно, при том, что я вообще не люблю готовить. Сначала в этом точно была часть шутки, типа «все, мне 25, пора делать закрутки на зиму» и все такое. Но потом сам процесс очень понравился. Есть что-то очень приятное в том, что ты сам выбираешь продукты, раскладываешь раскладываешься по баночкам, а потом у тебя стоит целая полка того, что ты сделал сам. И еще это очень вкусно. Но вот мои друзья точно удивились моим банкам с огурцами и помидорами. Поэтому это еще веселее. Ну, мне кажется, что как раз в этом весь прикол. Мы выросли в максимально цифровом мире, поэтому какие-то очень простые старые занятия становятся чем-то реально необычным и интересным. Плюс есть приятное чувство продолжения вековых традиций. Только теперь мы это делаем не потому, что надо заготовить еду на зиму, а просто потому, что нам нравится.
1: Алиса, вот я вижу у тебя маникюр, и, может быть, это такое примитивное представление, но там же какая-то техника закруток-то, она немножко вредит, по-моему, нет?
7: Нет, я открою тебе тайну, на самом деле это не мешает, я думаю, как и многим зумерам. Кстати, об этом вот мы говорили с тобой до этого про Избинг. В свою избушку переехать пока решаются не все, но, кажется, закрутки становятся способом хоть немного приблизиться к этой идее, не покидая города, и встраивают их не в дачный быт, а прямо в свой work-life balance. Вместо того, чтобы в очередной раз заказать сет суши за пару тысяч, все чаще покупают дегидратор или закаточную машинку. Так, например, поступила Наталья, фудблогер, автор канала RMBR Food. По ее оценке, домашние заготовки по вкусовым качествам заметно превосходят магазинные аналоги.
8: С закрутками я познакомилась несколько лет назад. Тогда мне попалось видео с рецептом вяленых томатов. Решила попробовать, и оказалось, что это совсем не сложно. Получается очень вкусно, и магазинные, конечно, совсем не сравнятся с домашними. Поэтому теперь каждый год заготавливаю такие вяленые томаты, пробую разные рецепты. Недавно даже купила себе дегидратор, чтобы побольше делать заготовок. В этом году еще решила попробовать завялить сливы. Мне нравится. Так получается вкуснее, чем в магазинах. Ну и все же свое. Я знаю, что в составе, и мне так как-то спокойнее. И, конечно, я замечаю, что заготовки и закрутки сейчас популярны среди молодежи. Мне кажется, что это здорово. Меня лично еще завораживает процесс. Я обычно включаю на фон сериал, просто готовлю, и самое приятное для меня — это все раскладывать по баночкам, закрывать. Для меня это такая как медитация.
1: Ну, раз уж это хобби, то и потратиться на него придется. Но вот удается ли на нем еще и сэкономить?
7: На самом деле, смотря на чем. Буквально в честь нашего с тобой разговора доцент кафедры статистики РЭО имени Плеханова Ольга Лебединская сегодня подсчитала, банка соленых огурцов дома обходится примерно в 250 рублей, а в магазине такая же банка стоит больше 1000. Экономия почти 800 рублей с банки. Но с квашеной капустой разница еще заметнее, почти в 90%. А вот с помидорами все скромнее. Домашняя банка обойдется примерно в 406 рублей против 712 в магазине. Так что закрутки на зиму – это не универсальная экономия, а скорее избирательная. Где-то выгодно, а где-то, как признает сама эксперт, проще купить готовое. Но молодое поколение это не останавливает. И, как рассказал мне любитель готовить заготовки Борис, такое хобби ему обходится в пределах 1000.
9: Если говорить о покупных или собственных овощах, то на самом деле всегда бывает по-разному. Иногда мне родственники привозят из деревни овощи, и тогда я буду закручивать из них. Просто потому, что это собственный продукт, свежий, как бы, и все понятно. Но также я делаю иногда полностью закупки все, начиная от овощей, заканчивая всеми нужными ингредиентами, которые нужны. И в таком случае, если я закупаюсь там на рынке или в магазине, то я примерно укладываюсь до 1000. Просто все зависит от сорта овощей и места, где я буду это покупать. И когда я впервые просто попробовал сделать закрутку ради интереса, и у меня получилось. Я получил хорошие отзывы от друзей, от родителей, и меня очень часто стали просто просить сделать помидоры на какой-нибудь застолье или встречу. После этого я начал очень часто их делать. Так что, на самом деле, для меня это, скорее всего, увлечение и хобби уже нежели, чем какая-то экономия там денег. И просто мне нравится готовить, я получаю от этого удовольствие.
7: Получается, зумеры выбрали не самое простое хобби, в целом, как обычно, но и не всегда самое выгодное. Но, кажется, дело тут не столько в деньгах, сколько в желании сделать что-то своими руками. Редкая роскошь для поколения, которое привыкло, что все вокруг доставляют за 15 минут.
1: Зумер критикует зумера. Благодарю, это была Алиса Чанова о том, как закрутки вдруг стали новым трендом. Далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной «Годовщина терактов 11 сентября 2001 года».
10: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день который изменил все.
11: Авиация.
10: Вам когда-нибудь доводилось летать американскими авиалиниями?

0: ими до 2001 года. Если нет, пристегните ремни. Я расскажу то, что сегодня звучит как сказка. Между Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Вашингтоном рейсы шли с частотой пригородного автобуса каждые полчаса. Никакого контроля документов, даже паспорта. Для посадки в самолет достаточно просто показать билет контролеру. Любой человек мог проводить вас до дверей самолета и помахать рукой. На борт спокойно проносили воду, вино, маникюрные наборы и бритвы. Встроенные пепельницы – база. Никакого скучного принципа «safety first». Сейчас главное – комфорт пассажира. К этому стандарту стремились крупнейшие авиаперевозчики Земли. Кадры теракта, которые мир увидел в прямом эфире, просто не могли оказаться правдой, вспоминает заслуженный пилот России, бывший замглавы министра авиации страны Олег Смирнов.
1: Это из памяти не выкинешь. Когда я увидел вот эту картинку, это меня поначалу, когда первый влетел, меня шокировало. Я думал, это какой-то фейк. Просто не поверил, потому что это в голове не укладывается. Самолет с пассажирами на такой малой высоте и вдруг влетает в здание. Кроме того, я несколько раз, будучи в Соединенных Штатах, я бывал в этих высотках. Там находились офисы некоторых авиакомпаний. Близко я воспринял, потому что я был в этом здании.
0: Теракты на борту случались и до 11 сентября. Но регламент Федерального управления гражданской авиации США предписывал пилотам, цитата, «следовать стратегии полного непротивления, идти на переговоры, впускать угонщиков в кабину, сажать самолет там, где прикажут». Никто никогда до этого еще не имел дела с террористами, которые не требуют денег или убежища, не выдвигают политических условий, которые захватили самолеты с единственной целью – превратить гражданские лайнеры в управляемые крылатые ракеты.
1: Ну как, мы наоборот. У нас самое главное – избежать лобового столкновения с кем-либо. С птичкой даже. И даже песня про это есть, что отводят самолет в случае отказа там двигателей, пожара и так далее от населенного пункта, чтобы не повредить людей внизу. То есть отказ любой техники может привести, конечно, к столкновению, но в обязательном порядке командир корабля уменьшит режим работы двигателя или выключит двигатели перед столкновением. Потому что чем больше скорость, тем больше разрушений. Кинетическая энергия – это сильная штука. Он столкнулся со скоростью 800 км в час, поэтому пронизал это здание.
0: Двое суток небо над штатами закрыто. Полеты возобновили только утром 13 сентября по абсолютно новым правилам. Теперь двери кабины пуленепробиваемые. Их стали запирать на все время полета. Появилось правило двух. В кабине больше нельзя было оставаться одному человеку. Если пилоту нужно было отлучиться, его место на это время занимал старший бортпроводник. Весь экипаж начали обучать профайлингу и технике самообороны, чтобы находить пассажиров, которые могут угрожать безопасности. Но главное, изменился досмотр людей до того, как они поднимутся в самолет.
1: Появились новые регламенты. Предположим, осмотр пассажиров. Специальная аппаратура, очень дорогостоящая, когда человек проходит и весь просвечивается. Но в данном случае как раз террористы учли это дело. Они оружия не имели. Они складные ножики, которые, в общем-то, не представляют опасности.
0: Согласно официальному отчету комиссии 9.11, на рейсах 11 и 175, которые протаранили башни-близнецы, пилоты были зарезаны в первые минуты после захвата. На рейсе 77, который врезался в Пентагон, пилота тяжело ранили и вместе с пассажирами согнали в хвост Боинга. Обоих пилотов четвертого рейса, летевшего на Белый дом, убили сразу после захвата. За штурвал сел террорист Зияд Джарах. Но пассажиры, вооружившись тележками с питанием и кипятком, попытались пойти на штурм кабины. Понимая, что до прорыва секунды, Джарах на огромной скорости спикировал Боинг на поле в Пенсильвании. Но все могло пойти иначе. Окажись у пилотов хоть какое-то оружие, делится Олег Смирнов.
1: Были времена, я их застал, и мои коллеги, 60-е годы, мы летали вооруженные. Командиру корабля и еще одному члену экипажа выдавались пистолеты с полной обоймой. Макарова. И мало того, выдавались еще нервно-паралитический газ. Такой баллончик, если вдруг что, человек отключается. Мы летали, но полет – это не место битвы. Поэтому все это было отменено.
0: После 11 сентября профсоюзы летчиков потребовали вернуть им право на самооборону. Так в США появилась программа FFDO. По ней пилоты гражданской авиакомпании могут иметь при себе глупость.

0: лук со специальными экспансивными пулями. Применить его можно только в случае, если кто-то попытается прорваться силой в кабину. Точное число вооруженных пилотов засекречено правительством США.
1: Драться командиров кораблей и вторых пилотов не учат, потому что ни тот, ни другой не имеет права покидать рабочее место. Случаев уже немало в регулярных полетах, когда там не террористы, а в основном пьяницы, когда их бортпроводники вязали. Пассажиры помогали, наручники специально ввели сейчас, пластмассовые. Правда, до сих пор мы никак не можем добиться, чтобы вот эти проблемы решались бы на земле. Нельзя допускать на борт самолета ни пьяниц, ни террористов. Их надо ставить на одну ступень.
0: Теракты привели к еще одной перемене. Самолет стал потенциальным оружием массового поражения. Это официальный термин из отчета Нацкомиссии США по расследованию американских терактов. Отныне к угнанному пассажирскому самолету военные относятся не как к транспорту с заложниками, а как к летящей крылатой ракете, которую нужно обезвредить. Говоря прямо, сбивать, если есть признаки того, что лайнер захвачен и летит на город. Пилотам предписано удерживать контроль над кабиной любой ценой. Они знают, в момент, когда они отдают штурвал, самолет будет сбит вместе с ними. Впрочем, у каждого пассажира на земле все еще есть опция прилетать в Нью-Йорк и экономить на билетах минимум четверть от обычной цены. Нужно просто выбрать ту самую дату. 11 сентября. День, который изменил все.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: Американский самолет-разведчик сбит над территорией СССР. Выжившего пилота укрыл бывший офицер КГБ. Сообщается, что заговорщики следуют через всю страну в посольство США в Москве за политическим убежищем. Спецслужбы и милиция ведут поиск беглецов. Это могли быть криминальные сводки на телевидении в 1987 году, когда политика гласности допустила такой формат. Но это лишь сюжет новой бадди-комедии «Мэйдэй», которую можно посмотреть на домашних экранах. А нужно ли? Однозначно, да. Фильм сняли авторы «Подземелий драконов» и «Человека-паука. Возвращение домой». В нем на редкость уместная постмодернистская клюква и отличный юмор. В главных ролях голливудская звезда Райан Рейнольдс и британский заслуженный артист Кеннет Брана. Один играет версию лучшего стрелка Тома Круза, а другой – русского Джона Уика. В кадре набор почти музейных клише времен Холодной войны. Заснеженные леса, военный парад в Москве, суровые спецслужбисты, ядерные ракеты и, конечно же, бородатые русские, которые гонят самогон и выпивают «за здоровье». Но у Мэйдэя вообще нет желания оскорбить великую державу и наследников ее истории, то есть нас с вами. Он сталкивает двух героев – махрового американского патриота и бывшего КГБшника, 40 лет отдавшего службе родине. Первому предстоит разочароваться в системе, прорваться через мифы о русских и взглянуть на политику США совсем другими глазами. Второй уже разочарован в советском строе. Он давным-давно отшельник и пленник внутренней эмиграции. Маниакально идеализирует американскую культуру, даже мечтает о доме на колесах. В этом и комический конфликт между героями, и яблоко раздора. Может показаться, что нам предлагают менять одну пропаганду на другую, но это не так. Обе с хрустом ломаются, помогая героям обрести не плакатную, а настоящую дружбу народов, не переставая любить родину, каждый свою. Люди все-таки сложнее устроены, чем их карикатуры в политической пропаганде. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
4: Что это было? В эфире.
5: Личный бренд – это не прерогатива сегодня известного человека. Это способ восприятия нас другими людьми и нами других людей. Личный бренд сегодня есть даже у ребенка, который еще не родился. Потому что он родится в определенном городе, родится в определенной семье, с определенными родителями и так далее. Дело в том, что людей слишком много. Слишком много. И дело не в том, что их много количественно, а количество информации про этих людей стало несоизмеримо, просто невозможно. Больше, чем было раньше про всех, кто нас окружает. То есть вот мы с вами встречаемся. Я могу через 5 минут, зайдя в интернет, получить некую форму вашего цифрового следа.
4: Писатель, эксперт по стратегическим коммуникациям Александр Цыпкин в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
1: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
3: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
4: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
5: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. РБК Тренды.
2: По данным РБК, исследования рынков и Яндекса, 35% онлайн-покупателей в России выбирают товары с помощью искусственного интеллекта, а в среднесрочной перспективе их доля может достичь 74%. Чаще всего к его помощи обращаются в категориях с большим ассортиментом и сложностью сравнения предложений. Это одежда, обувь и аксессуары, косметика, парфюмерия и бытовая химия. Тренд, когда искусственный интеллект перестает быть абстрактной технологией и превращается в посредника между человеком и витриной, указывает на то, что пока основной сценарий – простой поиск. Но в будущем пользователи ждут от нейросетей глубокой аналитики, персональных рекомендаций и готовых подборок.
6: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
5: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
7: 8 вечера в российской столице. С новостями Артем Самойлов. Аэропорт Геленджика ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, как сообщили в Росавиации. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Также в эти минуты продолжают действовать ограничения в аэропорту Сочи. Иран передал США через посредников 7 условий для открытия Армузского пролива. Как сообщает агентство ТАСНИМ, об этом заявила иранская сторона. Кроме того, по данным агентства, Иран и Оман достигли окончательного соглашения по судоходному маршруту в проливе, о чем объявят в ближайшее время. Число пострадавших в ДТП в Пермском крае с автобусом выросло до 22, как сообщил Минздрав региона. 6 остаются в стационаре в состоянии средней тяжести. Автобус перевозил 44 пассажира, включая детей. По данным прокуратуры, причиной стал выезд «Пежо» на встречную полосу из-за пробитого колеса. Водитель легковушки погиб, возбуждено уголовное дело. В Кабардино-Балкарии число погибших под лавиной выросло до 16, как сообщили в МЧС. Найдено еще одно тело. Судьба одного альпиниста неизвестна. Поиски приостановлены до завтра. Лавина накрыла группу из 33 человек 6 сентября. Расследуется дело о халатности. Отопление в Москве могут включить в начале октября. Как сообщил синоптик Михаил Леус, среднесуточная температура опустится ниже плюс 8 градусов, примерно на 4-5 дней позже климатической нормы. При этом синоптики обещают, что резкого похолодания пока не будет. Больше новостей на сайте РБК.

0: Реклама.
1: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Повтор программы. Так было предсказано.
3: Грядет источник фактов.
4: Тот, кто проникает в суть вещей, предвидит будущее.
3: Имя!
4: Радио РБК. РБК.
3: Радио РБК – это новое медиа для современного человека и активного сообщества.
5: Это арена, где события и их последствия анализируют сильнейшие умы и ведущие.
6: Стоп, стоп, стоп. Мы эксперт-собеседник, который извлекает из инфопотока то, что актуально и важно в данный момент. Объясняет, как новости скажутся на нашей жизни. Мы живые и понятные.
3: От бизнеса и политики
7: до культуры, трендов,
3: спорта,
7: здоровья,
3: технологий,
7: науки и истории.
3: Мы говорим обо всем, что формирует реальность.
7: Что влияет на судьбы, что определяет будущее. Радио РБК.
3: Мы начинаем.
8: Тут, Женя Стогова, год назад в нашей, да и в вашей жизни произошло одно из поворотных событий. На частоте радио «Карнавал» в Москве и много где еще заработало радио РБК. Сегодня постараемся вспомнить, как нам удалось достичь миллионного охвата и стать одной из самых цитируемых радиостанций в стране.
9: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Voya Taishan» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+.
10: Медиатренды. Медиатренды.
8: Со мной сегодня в студии человек, благодаря которому мы все, ну, я уж точно, сегодня здесь. Издатель радио РБК Тимофей Щербаков.
11: Привет, привет.
8: Тимофей, ну, обещали всем год назад, что карнавала не будет. Что ж мы так?
11: Карнавал все-таки случился.
8: Это точно. Как настроение перед днем рождения? Обычно всегда все нервничают, знаешь, бывает такой немножко упадок. Как у тебя?
11: Сейчас в 9 вечера очень хорошо. День был отдан на рефлексию, всякие аналитики, прочие скучные штуки про цифры. Сейчас уже хочется расслабиться, выдохнуть и немножко начать праздновать.
8: Слушай, давай все-таки начнем с цифр, базовые показатели, которых нам удалось достигнуть за год. Что мы смогли реализовать?
11: Мы самая цитируемая из деловых разговорных радиостанций. Это первое. Второе. Конечно, у нас есть внутренние KPI по аудиторным показателям. И здесь у нас отличный темп роста. Мы за первый год растем в динамике быстрее, чем другие радиостанции в тот же стартовый период. У нас отличные показатели в диджитал-пространстве, где можно слушать наши подкасты, наши передачи в расширенном виде, видеоверсии и так далее. У нас отлично заходят вертикальные видео, и мы очень довольны продуктом.
8: Зрители и слушатели нашего продукта нами довольны. Какой фидбэк ты обычно получаешь, когда с тобой разговаривают как с издателем?
11: Сегодня хочется говорить про хороший фидбэк, поскольку так. Настроение уже хорошее. Буквально час назад я получил смс-ку от важного для нас слушателя, который послушал некоторые хулиганства, которые мы завтра запланировали в эфире, и ему понравилось. И мне нравится, что мы можем быть немножко больше, чем новости.
8: По поводу хулиганства, как часто мы себе вообще можем это позволять в эфире, и насколько для слушателей, которые привыкли все-таки от делового издания, делового РБК получать сухие факты, сухие цифры, насколько им заходит такой формат?
11: РБК известен своим смелым подходом к рекламным кампаниям. Мы настолько хорошо владеем словом, что умеем использовать правильные слоганы, правильные звездочки в нужных местах расставлять. И поскольку РБК радио — это именно живая разговорная радиостанция, очевидно, что в жизни мы говорим более ярко, чем сухим языком цифр.
8: Ну вот я хорошо знаю тебя как человека, ты как раз такой очень рок от мира журналистики, уж тем более от мира радио. Как много себя и своего вот такого вайба ты привносишь в продукт, который ты делаешь?
11: Ну я стараюсь не мешать вам работать.
8: Но мы все сами такие же.
11: На серьезной радиостанции, конечно. Слушай, ну вайб привносится в драйве. Мы суперживая станция, работая на острие информационной повестки. Мы не можем даже иногда что-то на день запланировать, потому что постоянно происходят какие-то события, которым нам приходится анонсировать, отменять то, что было запланировано в эфире, вытаскивать что-то новое, кому-то дозваниваться. Рок в этом на самом деле, в движении, в этой жизни.
8: Какие у тебя обычные эмоции, когда как раз все идет, ну, не так, как по плану, как часто у нас это происходит?
11: Страшно признаваться в таких вещах в прямом эфире.
8: У нас давай, журналистика, все должно быть по-честному.
11: Изначально был какой-то план, и мы его придерживались. Поэтому даже когда все идет не по плану, на самом деле команда отлично справляется.
8: Мы как раз сегодня будем подключать представителей нашей команды. У нас будет огромное в эфире количество наших ведущих. И причем для многих, как и для меня, радио РБК — это первый такой выход именно после микрофона, выход в эфир, скажем так, в разговорном и непривычном для многих жанре. Насколько для тебя такой жанр привычен?
11: Я привык больше заниматься все-таки музыкой и менеджментом, поэтому сегодня у меня тоже определенный дебют. Но тем интереснее. И вот классно, что ты сказала про то, что для тебя и для многих коллег радио РБК стало первой площадкой, где вы смогли оказаться у микрофона и сразу на федеральной станции сетевой. Это часть нашей стратегии. Живые голоса людей, которые не поставленным дикторским голосом читают с листа, а могут живо разговаривать о том, что им интересно.
8: К нам как раз присоединяется врач-психиатр, психотерапевт, автор и ведущий канала «Фауз 21 века», ведущий программы на радио РБК НИИ Бинаровича Василий Бинарович. Василий, вот вы как раз были одним из первых моих гостей на медиатрендах и одним из первых, у кого после выхода в таком формате в рамках гостя программы появилась своя собственная программа на радио. Как, во-первых, появилась вообще сама идея такого проекта и насколько легко его было реализовать?
0: Мы просто, грубо говоря, начали обсуждать, что есть такая идея. Почему бы тебе, как вот психиатру, не попробовать себя в другом амплуа именно радиоведущего, потому что это мой был первый раз. Это было просто шоковое состояние, но радио я всегда любил и люблю, и получаю от этого большое удовольствие. Единственное, наверное, было тревожно, когда живые спикеры в плане того, что надо погружаться в каждую новую тему, нужно погружаться в новый вопрос, и от этого ты движешься. Но поначалу было, конечно, тревожненько, и, ну, потому что это все новый экспириенс.
8: Опыт врача-психиатра и психотерапевта как-то помогает в работе с микрофоном?
0: Он в любом случае помогает, потому что ты же обращаешься не к микрофону, а обращаешься к слушателю, к зрителю, который где-то там, в автомобиле, где-то дома, кто-то едет еще куда-то. Поэтому ты работаешь примерно с той аудиторией, на которую ты понимаешь, ты нацелен, то есть на людей, ну, в случае не людей, которые хотят что-то узнать, что-то открыть для себя новенькое.
8: Тимофей, вот тебе как издателю, насколько боязно, может быть, либо наоборот, интересно пускать к микрофону людей, для которых это первый опыт?
11: Слушай, ну, вообще не боязно, и уж то, что касается Василия, для него это точно не первый опыт. Вась, привет, скажи, пожалуйста, true crime — это расследование, а у нас наука исследование, все-таки расследование или исследование?
0: Исследование.
11: О, как приятно. А второй каверзный вопрос, раз уж у нас такой блиц. Я знаю, что тебя можно услышать на волнах и других радиостанций в нашем городе. Можешь сравнить, как тебе у нас и как тебе у дорогих коллег? В чем разница?
0: Это нельзя сравнивать. У каждого все хорошо. Но РБК вы были у меня любимые первые. Вы меня первые поймали за этот хвост, и поэтому атмосфера компании, как меня засосала в этот чудесный водоворот искусства по радио, он был первый. И первый опыт для меня всегда будет он.
8: Самое главное, что у Тимофея сейчас пробивается вот эта жилка журналиста, а не просто медиа-менеджера, которому хочется задавать вопросы. Все мы здесь такие. Василий, опять же, понятно, есть работа врача-психиатра, есть работа ведущего подкаста на многомиллионную аудиторию в виде, скажем так, в видеоформате. Работа возле микрофона более требовательна, чем работа на камеру и в кадр?
0: Работа у микрофона намного более требовательна, потому что ты работаешь именно голосом, ты работаешь связками, ты должен, у тебя быть хорошая должна быть дикция, четко доносить мысль до аудитории, а самое главное задать правильный вопрос, чтобы в краткий срок, это в чем, кстати, искусство радио, потому что я все-таки родом из подкаста, где можно очень долго, плавно рассуждать о чем-то.
8: А потом все смонтировать.
0: У тебя тайминг. Да-да-да, перемонтировать, смонтировать. А здесь у тебя четкий тайминг, ты работаешь по этому таймеру. Слушай, поначалу мне было очень сложно привыкнуть касаемо всех этих перерывов с рекламой, не рекламой, и ты думаешь, господи, а там вопрос хороший, мы разгоняем. И ты начинаешь такой, так-так-так, надо все ужать таким образом, чтобы попасть и ответить, и все были довольны.
8: Рекламодателей наших мы очень любим, я думаю, что они сегодня в эфире у нас еще будут, ну а пока подсоединяем к разговору главного редактора РБК «Стиль», ведущего еще одну из наших главных программ «Качество жизни» Евгения Тихановича. Жень, вот ты тоже, как и я, журналист пишущий. Как тебе новый опыт работы с микрофоном, и насколько ты, как и я, и как и Тимофей, я проспойлерю нашим слушателям, волнуешься и переживаешь, когда выходишь в эфир?
12: Жень, ну давай так, будем честными, не совсем новый опыт, да, потому что опыт был программ и в Ютубе, опыт был программ на радио, но это все было эпизодически, а системно это, конечно, вот стало именно на радио РБК, поэтому, конечно, я так переживал. Очень правильно, вот, что это предыдущий оратор, да, говорил о том, что вот эта радийная сетка, да, она подразумевает такую, знаешь, мобильность, она подразумевает компактную мысль, да, когда ты должен все уложить очень четко, тайминг, перебиться там на рекламу, на новости, и это, правда, ну, задачка со звездочкой. В целом, я тебе так скажу, что я перед каждым эфиром очень сильно волнуюсь, и мне кажется, всегда буду волноваться, потому что для меня это каждый раз вот такое, как бы, ну, серьезное испытание. Потому что я, правда, изначально вышел из текста.

0: организм, да, себя. Вот ничего взламывать не нужно. Нужно быть себе партнером со своим организмом и уметь себя слушать, да. Прежде всего себя, там не какие-то гаджеты, не пить. Сам чувствуешь внутри. И на это все уже нанизываешь какие-то проверенные временем.
1: И ведущего на радио РБК. Какие советы по качественной жизни? Чему вы следуете?
2: Когда мы говорим про качество жизни, наверное, самое важное качество жизни – это сон здоровый, здоровое питание, режим и познание как можно чего-либо нового. Потому что нам кажется, что пластичность нашего мозга, она ограничена возрастом, и что там после 30 нам уже ничего не надо читать, изучать. Но нужно наполнять, нужно открывать для себя новое, нужно путешествовать, нужно слушать. И поэтому, кстати, чем потрясающая вот эта модель РБК, которая восхищает, вы одновременно можете и про науку, и про моду, и про стиль, и про политическое что-то. И поэтому есть все границы для того, чтобы развивать себя полноценно.
3: Сейчас Василий сказал про то, что главное узнавать что-то новое, и у меня как раз такой вопрос для Евгения. Я очень хорошо помню, как когда мы еще до выхода в эфир радио РБК обсуждали с Женей на какой-то вечеринке вечером, обсуждали well-being, качество жизни и планировали нашу будущую программу. Жень, вот прошел год, твоя программа у нас просто супер в топах. Скажи, пожалуйста, а есть что-то в части качества жизни нового, что ты узнал за этот год, именно благодаря тому, что делаешь программу для радио?
1: Действительно, очень много узнала, потому что всегда приходят люди, которые чем-то делятся, что-то рассказывают. Это люди не всегда журналисты, и это люди, у которых огромный опыт за пределами нашей студии. Укомпоновать весь этот опыт в рамках 40-минутного эфира всегда крайне сложно, но оттого даже более интересно. Встречный вопрос к тебе. Как раз мы с тобой тогда обсуждали концепцию моей программы. Ты человек, за которым последнее слово в любом принятии решений на радио РБК. Как ты определяешь для себя, чему дать зеленый свет?
3: Интуитивно. Ха-ха. Ну, конечно, нет. Изначально, когда мы стратегически придумываем, в каком направлении мы хотим создавать программу, то примерно мы понимаем, в какую аудиторию мы хотим попасть и о чем нам интересно поговорить. Дальше очень важно, чтобы автору программы это отзывалось искренне, чтобы никто не работал из-под палки. Радио живое, люди должны с радостью приходить на работу и в 9:30 вечера находиться здесь, а не дома с семьей. И поэтому, когда что-то отслушиваешь, какие-то пилоты, даешь замечания и так далее, руководствуешься все равно внутренней наслушностью, насмотренностью, пониманием ДНК бренда РБК. Поскольку на радио мы стараемся эти границы постоянно прощупывать, конечно, здесь важно вот оставаться. Все-таки мы на серьезной деловой разговорной радиостанции, но в то же время мы живые и быстрые.
1: Насколько тяжело тебе давать отказы, когда люди приходят с идеями, видно, что вроде как глаза горят, но либо не то, либо по формату не совсем наше, либо субъективно не нравится?
3: Мне очень легко давать отказы. Некоторым из наших коллег, которые смотрят сейчас на меня через стекло студии и машут руками, принимать эти отказы очень нелегко.
1: Я думаю, что они тоже справятся с этим однажды и найдут дорогу, и в том числе через советы по качеству жизни и так далее, как принимать отказы от руководства. Жень, я думаю, что тебе нужно сделать будет отдельную программу этому посвященную. Даже не знаю, кто может быть в качестве гостя.
0: Подумаем про это обязательно.
1: С нами на связи были главный редактор РБК «Стиля», ведущий программы «Качество жизни» Евгений Тиханович и врач-психиатр, психотерапевт, автор и ведущий канала «Фауст 21 века», ведущий программы НИИ Бейнаровича на радио РБК Василий Бейнарович. Вообще, меня, конечно, поражает, насколько масштабные и объемные титры обычно у людей, которые к нам приходят. Как будто вот так вот с улицы не зайдешь.
3: Так и есть.
1: Опять же, насколько важно, чтобы у человека все-таки какой-то опыт и какой-то бэкграунд был? Или ты готов принимать на работу людей, которые, ну, скажем так, пока с незашоренным взглядом и готовы предлагать что-то вот с нуля радикально новое?
3: Когда чуть больше года назад мы собирали костяк авторов радиостанции, мы как раз стремились привнести новую кровь в бренд РБК, понимая, что платформа радио имеет потенциал в корне отличаться по tone of voice, по настроению от того, что делают наши коллеги других редакций.
1: А что нас отличает? Как ты для себя это формулируешь?
3: Та самая незашоренность, то, о чем ты говоришь. Конечно, это было не просто смело, а это было очень смело.
1: Процитируем классика, так
3: да.
1: сказать.
3: И мы, конечно, набирали коллег с журналистским опытом, но это были ребята и девчата, которые привнесли довольно много нового во взгляде на то, как мы работаем с информацией.
1: У нас в том числе есть в числе ведущих ребята, которые пришли к нам с телеканала, с РБК-ТВ. Опять же, для этих людей формат работы, и для тебя в том числе формат работы возле микрофона, формат работы на камеру. Чем он отличается? И, может быть, мы что-то больше даже можем сделать, чем люди, которые сидят в кадре.
3: Вот как сказал Василий, все-таки работа голосом — это не совсем работа в кадре. Мы сталкиваемся с тем, что коллеги, привыкшие работать на телевидении, они могут работать мимикой, могут работать жестикуляцией.

0: Здесь всю эмоцию, всю иронию, там, сарказм, юмор мы все должны через голос отдавать в уши слушателя.
1: Ну, я даже поделюсь своим опытом. У нас очень долго шли занятия по технике речи на протяжении почти полугода. У некоторых они до сих пор продолжаются, как раз чтобы научиться всем вот этим, скажем так, радийным фокусам и трюкам и заинтриговать исключительно голосом. К нам присоединяется руководитель направления инвестиционных программ, заведующая библиотекой РБК, ведущая программы «Мужской клуб» на радио РБК Элина Тихонова. Элина, у тебя, наверное, вот самый большой такой пул проектов именно радийных. Какое детище ближе всего?
2: Да, привет. Ну, на самом деле, они все детище любимые. Ну, и инвестиционный час, который в том числе я веду, он, конечно, мне очень интересен профессионально, но любимая, наверное, все-таки это библиотека РБК, потому что это такое детище для души, которое благодаря счастливому стечению обстоятельств вот родилось и прижилось, я надеюсь, на радио РБК.
1: В твоей библиотеке мы часто спрашиваем известных людей, ты часто спрашиваешь известных людей об их любимых книгах. Сама что посоветуешь почитать?
2: Ой, ты знаешь, я во-первых, с удовольствием записываю за всеми спикерами, которые советуют книги, их рекомендации, потому что каждый раз это какая-то очень нетривиальная рекомендация. Ну, типа, понятно, что все читают Толстого или Чехова, но каждый читает его по-своему и для каких-то своих целей. Это безумно интересно, то есть ты читаешь там того же Толстого, которого 100 раз читал, но смотришь уже глазами другого человека и ищешь новые смыслы. Я бы, наверное, посоветовала вот из тех книг, с которыми я провела это лето. Это Вирджиния Вульф, моя любимая книга совершенно на все времена, потому что она так тонко и так четко чувствует, и более того, так точно формулирует это словами, что это позволяет как-то особенно невероятно углубиться, что ли, в себя вот из этого постоянного там скроллинга и скрининга, да, ситуации, когда ты потребляешь тонны информации, все время должен что-то там замечать, подмечать, анализировать, говорить. И тут вдруг ты останавливаешься, замедляешься и погружаешься в себя, и всматриваешься в себя, это бесценно. И вторая книга от Натальи Гинзбург «Все наши вечера». Она называется, она вышла в этом году в подписных изданиях. Это такая история итальянская перед началом Второй мировой войны. Тоже очень тонкая, тихая, очень интересная книга.
0: Элин, за примерно год до того, как мы запустили радио РБК, и проект еще находился в строжайшем секрете, ты была одной из первых внутри нашей редакции, кто догадался, что мы замышляем. Я очень хорошо помню, как ты встретил меня в коридоре, подошла и сказала: «Тимофей, если у нас будет радио, давай там что-нибудь придумаем». У тебя куча идей.
2: Заговорщицки подмигнул.
0: Да. Выдай нам какой-нибудь секретик. Что мы с тобой еще не успели реализовать? Помнишь, мы обсуждали какие-то детские программы, еще что-то, чтобы у нашего слушателя сейчас прям челюсть упала от того, насколько смело мы мыслим, придумывая с тобой что-то.
2: Ой, ты знаешь, я надеюсь, я не выдам наш страшный с тобой секрет, но мы с тобой как-то обсуждали, потом все было некогда вернуться к этой идее. Я мечтаю, честно говоря, даже не о детской, а о взрослой программе, которая называется «Радио няня». Ты знаешь, такой тихий час, спокойной ночи, малыши, для усталых взрослых. То есть по вечерам что-то такое очень душеспасительное, умиротворяющее, не знаю, читать, может быть, фрагменты каких-то книжек, да, говорить о чем-то таком вечном. Вот скорее это «Радио няня», как помнишь, было на советском радио.
1: Мне кажется, это надо во время сиесты давать, такой обеденный, когда все утренние совещания уже прошли, а до всех вечерних дедлайнов еще далеко. Идеальное время как раз для...
2: Вечером можно повторять, да, почему нет?
1: Именно так. Тимофей, а у тебя какие до сих пор нереализованные идеи? Чего бы ты хотел на собственном радио?
0: У меня нереализованная идея все-таки музыкального хит-парада. Когда мы только планировали эфиры год назад, мы разгоняли мысль о том, что можем иллюстрировать новости какими-то созвучными песнями, соответствующими текстами или узнаваемыми мелодиями и собирать из них в конце недели какой-то рейтинг и прям сделать настоящее музыкальное шоу, но привязанное к информационной повестке.
1: Почему до сих пор нет? Где же? Когда же?
0: Мы реализовали это частично в утреннем шоу «Вне конкуренции», где на последних минутах можно услышать песню так или иначе иронично или прямо, или с юмором, относящийся к актуальной новостной повестке. Рано или поздно это точно превратится в хит-парад.
1: С нами на связи была Элина Тихонова, заведующая библиотеки радио РБК, ведущая программы «Мужской клуб» и руководитель направления инвестиционных программ. Тимофей, не могу у тебя, кстати, не спросить, а что бы ты посоветовал почитать?
0: О, я старый толстовец, поэтому...
1: Все по классике?
0: Да, русская классика. В каждом возрасте находишь для себя что-то новое. Я сейчас перечитываю «Анну Каренину» и заново открываю для себя, как спел классик, «Мир других мужчин». Я в данном случае...
1: А если брать, например, нон-фикшн, есть какие-то книги, которые, ну, не знаю, тебя чему-то научили, либо что-то тебе додали?
0: Слушай, не хочу звучать по-снобски, но чем больше я читаю нон-фикшн, тем больше понимаю, что новых идей не встречаю, а постоянно...

0: сталкиваюсь с переупаковкой уже известного и новой раскладкой на полках. Поэтому сейчас спасаюсь все-таки в классике.
1: А у тебя никогда не было идеи свою собственную книгу издать? Как построить радио в 2025 году в стране, например?
0: Про это можно будет послушать в эту среду в 21 час в программе «Рекламный щит».
1: Кстати, да, в котором тоже Тимофей будет одним из гостей, и там мы более подробно обсудим, а как, собственно, продвигать в 21 веке радио. Моя любимая вообще история, когда это тоже в 25 году, мы еще не анонсировали это публично, но на одном из корпоративов нашего холдинга Николай Малибов сказал о том, что мы настолько прогрессивные, что в 25 году мы запускаем собственную радиостанцию. Ну, о том, что нас ждет впереди, и что у нас будет во второй год нашего существования, может быть, и дальше, и больше, мы продолжим говорить с издателем радио РБК Тимофеем Щербаковым буквально через пару минут.
2: Спонсор программы АО ДФ Трейдинг. Новый Voya Taycan, флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства Космоску. 18+.
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. Можно ли сделать с нуля 70 миллионов одной сделкой или нет?
2: Бешеные деньги.
3: В феврале этого года глава Crypto.com Крис Маршалек купил доменное имя AI.com за 70 миллионов долларов в криптовалюте. Сделка стала самой дорогой покупкой домена в истории и заметна сама по себе, но развирусилась еще больше из-за личности продавца. Им стал малазиец Арсян Исмаил, и по сообщениям множества азиатских СМИ, его доходность от сделки исчислялась миллионами процентов. Ведь он якобы купил AI.com в 93 году за 100 долларов с маминой кредитки, когда ему было всего 10 лет. Купивший биткоин в 2009-м. Как вам такое? Адрес AI.com Исмаил якобы выбрал, потому что он совпал с его инициалами. Но некоторые безумные истории слишком хороши, чтобы быть правдой. И это тот самый случай. Более ответственные журналисты перепроверили за коллегами все факты и выяснили, что в 93-м году доменные имена выдавались бесплатно. Купить что-то с кредитки в интернете было почти невозможно. А домен AI.com долгие годы принадлежал инвесткомпании Future Media Architects. Да и сам Исмаил не какой-то ноунейм, а известный в Малайзии IT-предприниматель. На самом деле он купил AI.com только в 2021 году. И не за 100 баксов, а за 11 миллионов. Все эти годы он сдавал домен в аренду или перенаправлял трафик на главных игроков рынка ИИ – ChatGPT, DeepSeek или XAI. В итоге сделка все равно отличная. Две буквы принесли мужчине иксы за 5 лет. Но история про мальчика, мамину карточку и 70 миллионов процентов прибыли все же оказалась выдумкой. С вами был Глеб Каланов. Помните, если история о мегауспешной прибыли звучит слишком фантастично, скорее всего, в ней кто-то уже дорисовал пару нулей.
2: Бешеные деньги.
4: А мозг поспевает за эволюцией, за технологиями?
5: Мы живем с теми самыми мозгами пещерными, потому что эволюция 50 тысяч лет — это мгновение, она ничего бы не успела сделать в конструкции мозга. А вот другое дело, что мир как-то изменился совсем по-другому, все стало.
2: Качество жизни. Главный редактор РБК «Стиль» Евгений Тиханович продолжает цикл программ о здоровье, долголетии и осознанном образе жизни. По вторникам в 21.00. РБК «Тренды».
6: Промышленная роботизация долгое время ассоциировалась с автопромом. Механические манипуляторы сваривали кузова и выполняли рутинные операции на конвейере. Сегодня автоматика осваивает новые сферы – от металлообработки до добычи ископаемых и действий на опасных участках. Отдельный тренд – гуманоидные модели. Разработчикам еще предстоит доказывать их надежность и окупаемость. Но главное преимущество уже очевидно. Они могут трудиться в пространствах, изначально созданных для человека, без перестройки предприятия.
7: Один час меняет рынок. Одно утро меняет ваше решение. С понедельника основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
2: Библиотека РБК.
8: Здесь мы собираем книги первых лиц. Что читает проектор по образованию НИТУ?

0: МИСИС Андрей Воронин.
1: Я в свое время, когда учился тоже в университете МИСИС, и была возможность долго ехать на учебу, долго возвращаться, я перечитал всех Стругацких, и это невероятно мотивирующая литература к познанию мира, причем не только мира, естественно, научного, мира-то окружающего нас, но и мира людей. Потому что это не только научно-техническая фантастика, это социальная фантастика. И дает мотивацию, во-первых, заглядывать за горизонт, во-вторых, вот эту мотивацию исследователя постоянно искать ответы на вопросы. Я перечитывал Стругацкий «Далекая радуга». Это очень эмоциональное произведение. Оно короткое, поэтому рекомендую, может быть, с него начинать те, кто почему-то не знакомы с творчеством Аркадия Борисовича Стругацких.
2: Аркадий Борис Стругацкий. «Далекая радуга». Как обычно, на радуге солнце взошло на совершенно чистое небо. Маленькое белое солнце, окруженное тройным галосом. Ночной ветер утих и стало еще более душно. Желто-коричневая степь с проплешинами солончаков казалась мертвой. Над солончаками возникли зыбкие туманные холмики, пары летучих солей. Роберт закрыл окно и включил кондиционирование, затем, не торопясь и со вкусом, починил подлокотник. Камил мягко и бесшумно расхаживал по лаборатории, поглядывая в окно, выходившее на север.
0: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: 20.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. В крупном ДТП под Архангельском погибли два водителя и 11 пассажиров микроавтобуса, уточнили в ГАИ. 8 человек сейчас находятся в больницах, часть в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Авария произошла на трассе М8 накануне вечером. «Газель» столкнулась с лесовозом. Иран передал США через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива. Как сообщает ТАСС-ним со ссылкой на источник, пролив останется закрытым, пока эти условия, одобренные высшим руководством, не будут выполнены. Соглашение между Ираном и Оманом не означает открытие. Оно лишь фиксирует, что это будет сделано как мера утверждения суверенитета Тегерана. Все зависит от действий США. Дональд Трамп заявил, что хотел бы видеть Ирландию объединенной, пишет Guardian. По его словам, объединение все равно когда-нибудь произойдет. В канцелярии британского премьера отметили, что достаточной поддержки для референдума сейчас нет. В Северной Ирландии настаивают решать этот вопрос должны жители региона. Предстоящая ночь в Москве может стать одной из самых холодных с мая. По прогнозу гидрометцентра, температура опустится до плюс 6-8 градусов, местами до плюс 3. Завтра днем воздух прогреется до плюс 17-19, ветер будет западный. Пока же самая холодная ночь с мая была 9 сентября, плюс 5,1. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на радио РБК.
2: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Voya Taycan» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+. Медиатренды. Медиатренды.
1: Со мной сегодня в студии издатель нашей радиостанции Тимофей Щербаков. Обсуждаем и подводим итоги. Какой для тебя главный итог этого года?
3: Мы все еще в эфире.
1: В эфире, причем прямо сейчас, и я думаю, что будем в эфире еще очень-очень долго. Конечно. Тем не менее, на самом старте, за что нас критиковали? Можешь вспомнить, какой фидбэк негативный, самый такой стрессовый ты получал?
3: Слушай, какой хороший вопрос. Человеческая память отсекает же все неприятные воспоминания. А стресса на старте было так много, всякие технические сложности, желание что-то улучшить, постоянное отслушивание эфира. И самым сложным было бить себя по рукам и не писать ведущий в прямой эфир. Не говори так больше никогда.
1: Нецензурное брать, если это писать, я полагаю.
3: Сейчас с этим все в порядке. Мы научились принимать себя.
1: Ну, научились мы не в последнюю очередь благодаря главному редактору радио РБК, который с нами прямо сейчас на связи, Инна Голубева. Инна, какой для тебя был самый первый рабочий день? Можешь

0: вспомнить, какие эмоции испытывала, и, ну, может быть, за что прилетела от того же Тимофея Щербакова.
1: Рада слышать вас всех и всех, кто был до меня в эфире, и Елену Тихонову, и Женю Тихановича, и Василия Бильнаровича. Был сумасшедший день, были, конечно, эмоции зашкаливающие, но я помню, что я пыталась себя сдерживать, я помню, что я пыталась быть такой строгой, внутренне собранной, ну, потому что нужно было не развалиться в этом состоянии эмоциональном. Косяков было много, на самом деле, но они все были абсолютно нормальные на старте. И вот, Жень, ты спросила Тимофея до этого, за что нас ругали, за что мы сами себя ругали. Мы себя много сами, ну, не то чтобы ругали, но, конечно, слушали, анализировали, менялись по ходу, меняли какие-то наши запланированные сценарии. Было много карнавала, на самом деле. Было много музыки, было много джинглов. Потом мы поняли, что надо немножечко поменьше, надо побольше информации. Ну, и как-то постепенно мы навели порядок и вырулили на тот продукт, который сейчас в эфире, и которым мы, конечно, гордимся.
0: Ну, продукт у нас есть не только в эфире. Тимофей, очень активно мы развиваем и наши не эфирные офлайн-форматы. Огромное количество мероприятий. Та же библиотека радио РБК была хозяйкой, Элина Тихонова была хозяйкой целых двух офлайн-фестивалей. Как мы представлены за пределами, собственно, радиостанции, и что мы предлагаем людям еще и офлайн?
2: Ну, помимо чтения и разбора актуальных тем, мы уже успели разобрать сказки,
0: так.
2: Успели разобрать детективы,
0: так.
2: Если все сложится, разберем еще фантастику и кучу всякого интересного. Также мы занимаемся спортом, поэтому у нас есть свой турнир, своя падл-лига.
0: Ну, однажды я пролоббирую идею открытия собственного скалодрома, как адепт именно этого вида спорта, но пока хорошо остановимся на падле.
2: А как же мотогонки?
0: Мотогонки тоже, главным образом. А еще нам с тобой нужен собственный туристический клуб, мне кажется.
2: Жень, вот скажи, ты приезжаешь на работу на мотоцикле, а вечером в Инстаграме и прочих запрещенных социальных сетях у тебя все время какой-то скалодром.
0: Так, а у тебя вечные путешествия в социальных сетях.
2: В чем твой секрет? Как ты успеваешь?
0: Я мало сплю.
2: Столько экстрима и такая серьезная работа вечером.
0: Ну смотри, во-первых, экстрим как раз-таки на работе, потому что когда после эфира на радио РБК приходишь на скалодром, уже как-то все кажется очень спокойно и очень под контролем, и даже на мотоцикле тоже все кажется, что очень хорошо.
2: Инна, а в чем для тебя самый экстрим нашей работы?
1: Ух, какой хороший вопрос. Слушать все, что мы делаем, в моменте понимать, хорошо это или плохо. Ну, момент неожиданности, он всегда в работе радио, и момент доверия каждому, кто садится в эфир и, собственно, ведет программы. Наверное, в этом.
2: Задам тебе свой любимый футуристический вопрос. Есть какие-то проекты, которые тебе хотелось бы сделать, но мы пока не успели?
0: Тот момент, когда можно сразу сейчас издателю заказать, так сказать, будущий проект. Инна, вперед!
1: Я очень хочу музыку на радио. Ты не поверишь, но я тоже хочу музыку на радио.
0: Мне кажется, вы сошлись.
2: Как мы с тобой год назад запустили разговор на радио без музыки тогда?
1: Ну, потому что, наверное, пока этого никогда не было, просто мы как-то тогда не очень сильно подумали, наверное, но мы же можем ошибаться.
0: Так и радио РБК никогда не было, поэтому все когда-то происходит впервые, и я думаю, что музыкальная программа у нас точно, судя по всему, когда-нибудь будет. Но о том, что в целом нас ждет по новинкам в грядущем сезоне, присоединяется к нам к разговору программный директор и голос радио РБК Илья Подгорный. Илья, что нас ждет в следующем году?
3: Ох, друзья мои, любимые коллеги. Вообще, я обычно не люблю забегать куда-то вперед, рассказывать, что там у нас будет, пока мы сами, наверное, не убедимся в качестве того продукта, той или иной программы. Ну, наверное, так, по поводу новинок и перемен. Мы, как радио РБК, никогда не работаем по принципу «работает, не трогай». То есть, тишина в эфире для нас, ну, это, там, я не знаю, смертеподобно. Поэтому грядущий сезон, ну, наверное, это все... у нас будет про энергию, как обычно, да, будем черпать ее откуда только можно, подсасывать от соседей. Просто, ну, наверное, мы не будем делать никакую революцию, а будем делать точечный тюнинг смыслов. Поэтому перемены будут тут скорее не в форме, а в содержании. Будем еще глубже копать в аналитике, там, не знаю, быстрее реагировать. и менять, может быть, нашу линейку, нашу сетку под удобство прослушивания нашей аудитории. Ну, вот как-то так. Новые голоса, новые форматы, ну, наверное, да, конечно, обязательно будут.

0: мы думаем и про спорт, и про психологию, и ветку про благотворительность, но все это, как говорю, в процессе.
1: Илья, ну самое главное, музыкальная программа. Уже все, уже и главный редактор, и издатель настаивают. Мне кажется, что пора.
0: Ну, может быть, где-то ночью начнем, а там дальше посмотрим. Надо еще раз залезть в наши прекрасные документы и посмотреть, насколько нам все это дозволено. Все
2: Илья, давай вернемся к новостям. Расскажи, пожалуйста, насколько сложно создавать музыкальное полотно, которое обрамляет ежедневную повестку дня? Это же полностью твое творчество.
0: Слушай, ну... Обрамлять все, что происходит в эфире радио РБК, это, в принципе, вообще задачка еще та. И даже не только новостную деловую повестку, потому что, условно, там, Нюшу Дима Билана или еще какого-нибудь артиста ты не поставишь рядом с серьезной новостью, поэтому здесь придется 10 раз подумать, и дальше уже концептуально, в первую очередь, определиться с форматом, то есть насколько это будет. То есть это будет какой-то легкий рок или, наоборот, может быть, не сильно легкий. Или еще какой-то стиль. Но это очень сложно, здесь нужно 10 раз думать. К примеру, к медиатрендам, может быть, что-то, наоборот, хулиганское подойдет.
1: Ох, моя мечта, наконец-то. Инна, но тем не менее, вот все-таки для разговорного радио, уж тем более для радио под названием РБК, суть и ключевое – это новости и эксклюзивы. Как ведется работа в этом направлении? Может быть, мы будем как-то это усиливать и предлагать аудитории больше, лучше и первее, чем все остальные?
3: Жень, ну мы это уже делаем, и делаем это благодаря нашей объединенной редакции, и сейчас это уже такой триумвират, и телеканалы, и редакция пишущая, к которой ты относишься и знаешь прекрасно, как мы взаимодействуем, и как добываются эксклюзивы, и что они не могут оказаться только на строчках, эксклюзивы обязательно оказываются в звуке и даже в видео. И появление радио, я еще раз повторю эту мысль, позволило любому звуку, эксклюзивному звуку, очень быстро оказываться в строчках на сайте, давать нам ту самую цитируемость. Вот думаю, что в этом направлении мы будем, как сказал Илья Подгорный, копать глубже. Ну, я услышала, что мы недостаточно пока копаем, будем копать дальше.
1: Ну, самое главное, от лица всех пишущих журналистов точно могу поблагодарить радио за возможность голоса нам, потому что, когда мы выходим в эфир с нашими собственными новостями, иногда можем даже договорить что-то, что не вошло в оригинальный текст, и дать слушателям еще больше информации, может быть, даже какой-то собственной экспертизы. Сейчас то, что происходит, это усиление такой интеграции некой по программной части, по эфирной части радио и телеканала. Тимофей, вопрос к себе. Почему было принято такое решение? Может быть, мы где-то подсмотрели подобные аналоги, либо такая конвергентная редакция будет у нас впервые?
2: Мы никогда не скрывали, что радио РБК, безусловно, стоит на плечах гигантов. Это телеканал РБК. Также мы прекрасно понимаем, что нельзя просто так взять и звук из эфира телеканала отдать в радио по той причине, что я говорил, что ведущие работают также мимикой, жестами, на экране появляются баннеры, какая-то текстовая информация, на радио все должно быть озвучено голосом. Тем не менее, мы год работаем бок о бок, мы видим огромное поле для синергии. У нас с первых дней существуют кроссплатформенные продукты. Мы считаем эти продукты успешными, интересными нам самим в первую очередь. И поэтому линейка кроссплатформенных программ телеканал плюс радио РБК точно будет расширяться.
1: Что именно нам ждать? Инна, вот вопрос касательно тех самых кроссплатформенных программ. Может быть, уже что-то определено, либо что-то намечено на повестке? Какие голоса попадут в кадр, какие люди из кадра попадут к микрофону в нашу студию?
3: Ну, я небольшой секрет приоткрою. Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы наши радиообозреватели, ребята, которых вы слышите каждый вечер, наши внутренние, пока небольшие, но все-таки эксперты, потому что когда они приходят с какой-то темой в эфир, они разбираются в ней досконально, и вот на этот вечер, в этот момент они знают по этой теме все, будь то медведи, которые где-то кого-то там загрызли и не были застрелены, или человек там Владимир Асулов, который разбирался с бензином на наших трассах. А вот сейчас идет работа над тем, чтобы обозреватели радио приходили в том числе в эфир телеканала со своими разборами, добытыми материалами. А мы движемся в сторону какого-то совместного эфира в программе «Что это значит?», потому что, ну, мы не зря также называемся, это

0: наш коровый продукт и телеканалы, и радио, и вот там тоже будет некие точки слияния. Не буду отвечать на вопрос «когда», просто скажу, что скоро. Ждите.
1: Не последнее, скажем так, направление нашей работы – это работа в регионах. Я напомню, что у нас помимо Москвы есть также и частоты в регионах, плюс мы активно представлены в диджитал. Тимофей, насколько отличается работа за пределами МКАДа, назовем это так, насколько там другая аудитория и насколько у них те же или, может быть, другие потребности в информации?
2: Поскольку радио – это всегда локальная медиа, то, конечно, статус федеральной станции обязывает нас локализовываться, говоря научным языком, к тому городу, где мы присутствуем. Для этого у нас есть региональные партнеры, коллеги, у которых есть свои редакции, которые живут жизнью города, которые, конечно, ближе чувствуют, знают, понимают актуальность новостей в каждом городе. Оттуда мы, кстати, наверное, наиболее быстро получаем обратную связь, получаем некоторую специфику. Вот Илья Подгорный, программный директор, если с нами еще на связи, его страшный сон – это запуск вещания во Владивостоке с разницей 7 часов с Москвой.
3: 8.
2: Даже 8, мне подсказывают. Мы любим города, это очень интересно, там быстрая обратная связь, там живой радиорынок и совершенно иной подход к новостям. Одно из наших упражнений, которое мы делаем для себя, это позвонить в какой-то город и спросить, какие новости актуальны для тебя сегодня, дорогой бизнесмен из этого города. И очень часто он называет те новости, которые в столице находятся сегодня не в повестке, но важны для региона.
1: Ну, действительно, в регионах очень много что можно подсмотреть, но, тем не менее, чтобы услышать эти голоса, все должно работать. Прям в буквальном смысле должны работать микрофоны, должны работать телефоны, должна работать связь, что в Москве бывает, кстати, далеко не всегда. Илья, вопрос касательно технического оснащения и технических всех наших аспектов. Насколько все это под контролем? Как часто у нас возникают какие-то проблемы? Ну и главное, как мы их решаем?
3: Ну, решаем мы их, в принципе, всегда довольно оперативно. Проблемы, как и, наверное, любой технологичной компании, а РБК – это все-таки большой технологичный медиахолдинг, радио тут не исключение. У нас все-таки ультрасовременная студия. Но, так или иначе, техника иногда где-то может как-то подвести. Здесь куча разных сигнализаций, куча дублирования тех или иных вещей. Ну, например, ты, да, сама знаешь, что у нас есть одна студия, у нас есть другая студия, но еще, например, мы можем спокойно переехать в маленькую АМФ-студию. Для слушателей это небольшие записные кабинки, боксы, где те же наши обозреватели, о которых говорила Инна, могут прийти и записать сюжет, мы можем даже перевести вещание туда. Если и тут все умрет, то мы прекрасно продолжаем вещать с серверов, подкидывая туда необходимый нам контент. То есть в этом плане у нас все дублируется. То же самое там про города мы вспоминали. Мы доставляем сигнал и основным каналам, и резервным. Ну и в целом, ребята у нас умные, они молодцы.
2: Илья, расскажи про умных ребят, которым пришлось на 3D-принтере изготовить специальную кнопку, чтобы не происходило что?
1: Так, даже мне стало интересно.
3: У нас есть специальная, да, 3D-кнопка в соседней студии, которая защищает данный эфирный пульт, такой большой-большой рояль, через который проходит основное вещание, если там ведется какой-то выписной эфир, чтобы кто-то случайно не нажал или не опустил фейдер. Ну, все же мы люди, все же мы хотим потрогать разные кнопочки.
1: Кто когда нажимал эту кнопку? Зачем?
2: Как вы понимаете, некоторым нашим коллегам не хватает в жизни спорта, поэтому, перемещаясь по узкому помещению студию, нет-нет, да и задевалась определенная жизненно важная кнопка. Слава богу, что технологии позволили сделать на нее специальный 3D-колпак, чтобы без двух отпечатков пальцев эфир больше никогда не мог прерваться ни на секунду.
1: Слушай, я журналист, и я не могу не спросить, кто это был. Давай сделаем из человека героя прямо сейчас.
2: Этот человек слишком известен, чтобы его называть, но ты смотришь сейчас прямо на него.
1: Он машет нам через экран, через монитор, через стекло. Человек, благодаря которому в том числе делается наша программа, Павел Богословский. Прости, пожалуйста, я буду тем человеком, который тебя сдаст. Инна, вопрос к тебе. У нас очень много спецпроектов, которые так или иначе выходят в эфир вне какого-то постоянного линейного вещания. вещания, вне программного вещания, вот вне конкуренции, на твой взгляд, какой проект?
0: Женя, вот это вопрос на засыпку практически. Мне кажется, что наш спецпроект «Библиотека РБК»,

0: Да, проект не эфирный, не радийный, а внешний. Это лучшее, мне кажется, что мы сделали в этом году. И Паша Богословский, которого только что вспоминали, это его заслуга тоже. Для меня это лучший проект, который мы сделали от лица радио РБК.
1: Тимофей, а на твой взгляд, лучший проект, который мы сделали на радио, за пределами, скажем так, классического линейного эфира?
2: Я очень люблю наши рекламные акции, когда мы перепрограммируем машины в каршеринге, когда мы брендируем радио РБК стаканчики в других медиа, стаканчики для кофе в других медиа-холдингов. И мне потом приходят смс-ки от коллег, насколько мы обнаглели.
1: В программе «Рекламный щит» как раз обсудим, сколько у нас на это денег и почему мы брендируем чужие стаканчики с кофе. Самое главное, для чего и что нам это приносит. Как выясняется, помимо смс-ок от конкурентов, еще и очень хорошую аудиторию и охваты. Когда мы будем через год обсуждать новые промежуточные итоги? Тимофей, вот чем бы тебе хотелось поделиться? Что ты хотел бы за будущий год достигнуть и свершить?
2: У нас точно есть аудиторные вершины, к которым мы стремимся. Через год я хочу, чтобы наш утренний эфир был таким же динамичным, как его показывают в различных шоу, а также чтобы у нас появилось что-то в духе Говарда Стерна, человека в полутемной студии, к которому хотят прийти все, потому что это очень интересно.
1: Но у нас есть ведущие, к которым хотят прийти все, и достаточно большое количество, кстати, программ.
2: Поэтому между ними будет конкуренция в течение этого года. Кому из них мы чуть-чуть пригасим свет?
1: Инна, тебе что хотелось бы достичь в следующий год и о чем хотелось бы, каких итогов хотелось бы подводить через год?
0: Я хочу, чтобы мы были. Я хочу, чтобы мы были счастливы. Я хочу, чтобы ни один человек, кто работает сейчас на радио, ушел бы от нас разочарованным на какую-то новую крутую работу. Не хочу потерять никого. Я хочу, чтобы мы сделали не только радиоверсию утренней программы, чтобы у нас были быстрые итоги и утром, и вечером, и чтобы в этом мы были первыми среди деловых радиостанций.
1: Получат ли какую-то реинкарнацию, может быть, некое продолжение, спецпроекты, которые мы запускали в прошлом году, но которые, скажем так, логически как будто бы завершились? То же самое, например, «Как поступить», «Горячая линия» с Анзором Музаевым. И напомню, что это был глава Рособрнадзора, который очень подробно рассказывал, как школьникам жить в новом мире, который их ожидает, как им попасть в вузы и выпуститься. Будет ли что-то подобного рода, может быть, перезапустим те же проекты?
0: Речь не идет о том, что они закончились. Начался учебный год, и вернулся чат с учителем. Это программа, где Тимур Чернов, биоинженер и учитель школьник, Вита Лахова, наша ведущая и преподаватель, одновременно в вузе разбирают темы и поступления, и школьной жизни, и все это как бы продолжается. Да, мы выходим на новый цикл «Как поступить», потому что эта история вечная, одни поступили, другие только собираются, вопросы одни и те же решаются каждый год. Да, я надеюсь, что все у нас получится, мы будем продолжать.
2: Кроме этого, конечно же, мы все равно будем жить определенными циклами. Например, сейчас на РБК и у нас в эфире «Месяц современного искусства». Дальше у нас совершенно точно будут и какие-то трендовые программы, у нас точно будут визионеры, мы точно будем поддерживать большие спортивные события.
1: В общем, будет очень много всего. И вот опять же, Илья, к тебе тот же самый вопрос. Что ты будешь подводить? Какие итоги ты будешь подводить через год? Чего бы тебе хотелось реализовать?
3: Ты знаешь, когда мы теряемся через год, я бы хотел, наверное, чтобы мы обсуждали не наши рейтинги, не количество запущенных программ, а качество тишины. Немножко, может быть, сейчас прозвучит странно, но просто в нашем эфире очень много слов, цифр, там, не знаю, аналитики, новостей. Я хочу, чтобы мы с вами говорили, что радио РБК стало для еще большего количества слушателей неким таким интеллектуальным навигатором. Мне бы хотелось, чтобы слушатель, который проводил с нами каждую минуту, неважно, утреннюю инвестиционную линейку или вот эту нашу специальную лайфстайловскую вечернюю линейку, для него это был огромный главный ресурс, это время, которое мы ему экономим, давая нужный и полезный контент. Тишина тут не просто так. Тишина — это некая роскошь, все пытаются там что-то впихнуть в разные, и в эфиры, и не в эфиры, в подкасты. А для нас это вот некое такое свойство

0: обдумать 10 раз все, что у нас появляется в эфире, и делать это красиво. То есть вот тишина – это некая такая роскошь, которая позволяет задуматься, ощутить, прочувствовать.
1: И с нами на связи был программный директор «Голос» радио РБК Илья Подгорный, а также главный редактор радио РБК Инна Голубева. Со мной сегодня в студии был издатель радио РБК Тимофей Щербаков. Тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
2: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Воя Тайшан» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+.
3: Кто есть кто?
4: G201 выглядит так, будто его проектировали не в автомобильной компании, а в офисе IT-гиганта после удачной презентации нового ИИ-продукта. И это не метафора, потому что G-Do – проект, за которым стоят Baidu и Geely. Один умеет делать машины, второй – алгоритмы. Вопрос был только в том, получится ли из этого автомобиля, а не ноутбук с колесами. Вышло где-то посередине. Снаружи G201 выглядит так, будто дизайнеры объявили войну кнопкам, ручкам и вообще всему, что люди привыкли трогать руками. Кажется, если снять колеса, его вполне можно выставить в Музее современного искусства с табличкой «Размышления о будущем транспорта». Под кузовом два электромотора, полный привод и 550 лошадей. На дороге 01 удивляет еще сильнее, потому что он не похож на типичный китайский электрокроссовер. Подвеска плотная, руль острый, кузов почти не раскачивается. Такое ощущение, что инженеры Geely периодически забирали клавиатуру у айтишников и все-таки успели как следует настроить автомобиль. Но настоящий театр начинается внутри. Передняя панель практически полностью состоит из одного огромного экрана. Кнопок почти нет. Иногда вообще кажется, что если захочешь открыть бардачок, сначала придется согласиться с обновлением пользовательского соглашения. Главная фишка салона — это как раз искусственный интеллект. Именно он должен понимать голосовые команды, помогать водителю и постепенно брать на себя все больше задач. И правда, машина каким-то магическим образом знает ответ еще до того, как вы успели задать вопрос. Если бы G-Do был человеком, он первым делом утром проверял бы не новости, а наличие новой прошивки.
3: Кто есть кто?
4: Так кто есть кто? G-Do 01 — это смесь Tesla Model Y и большого планшета с водительским удостоверением. Он технологичнее большинства современных кроссоверов и быстрее, чем ожидаешь от настолько спокойного дизайна. В общем, это автомобиль для тех, кто считает, что будущее наступило еще вчера. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: Это было в эфире.
6: А ты, может быть, можешь привести какой-то пример каких-то вот таких больших сложных атак, которые сделаны с помощью ИИ уже?
7: Здесь есть, к примеру, северокорейскоязычная группировка Blue Nord, которая достаточно хорошо известна по всему миру, и здесь мы уже на протяжении нескольких лет видим, как они достаточно умело используют подобные модели и для создания вредоносного кода, и, например, для генерации очень правдоподобных дипфейков, для того, чтобы, к примеру, получать первоначальный контакт с жертвой через поддельные приглашения на собеседование и дальнейшую уже эксплуатацию, например, уязвимости нулевого дня в браузерах и дальнейшую компрометацию системы. Поэтому здесь, опять же, это большой-большой набор инструментов, которые злоумышленники используют.
5: Руководитель Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского в России Дмитрий Галов в программе «Технологии и тренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 16:10.
5: Рынки на радио РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные в прямом эфире по будням.
2: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Swatch. Несколько лет назад компании Omega и Swatch объединились, чтобы выпустить бюджетную версию легендарных Omega Speedmaster Moonwatch. Это те самые часы, которые в 1969 году были на руках астронавтов миссии «Аполлон-11» во время высадки на Луну. Казалось бы, гениальный ход. Люксовая мечта за 7 тысяч превращалась в доступную реальность за $250. Swatch изначально объявил, что реализация пройдет только через избранные бутики, никаких интернет-заказов. По всему миру выстроились многотысячные очереди. Вместо праздника шопинга начались давки, потасовки и драки. Полиция вынуждена закрывала магазины через 15 минут после старта продаж.

0: аж потому что товар заканчивался. Преданные поклонники марки уходили ни с чем. Вскоре открылись ворота рая для спекулянтов. Из-за искусственного дефицита новинка тут же всплывала на аукционах в 10 раз дороже. Пока перекупщики делили прибыль, обычные покупатели чувствовали себя обманутыми. Удар по репутации обоих брендов был сокрушительным. Владельцы оригинальной дорогой Омеги возмутились. Их эксклюзивный символ статуса превратили в копеечную игрушку. Масло в огонь подлило качество. Краска корпуса пачкала запястья, а пластик царапался от любого прикосновения. В итоге в погоне за рекордной выручкой авторы коллаборации получили уникальный продукт, но совершенно забыли о сервисе, превратив якобы доступный люкс в масштабный скандал и разочарование.
1: Ошибка на миллион.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 9 вечера в российской столице. С новостями Артем Самуилов. Аэропорт Сочи возобновил прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Ограничения вводились для безопасности полетов. Тем временем в Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Жителям рекомендуют не подходить к окнам и не пользоваться лифтом. Силы ПВО за день сбили 53 украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Дрон уничтожен над Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тульской областями, а также Краснодарским краем, Крымом и над Азовским и Черным морями. Сергей Лавров назвал приглашение Владимира Зеленского в Москву жестом доброй воли. Как заявил глава МИД, приглашение уже направлено. Если украинский лидер хочет встретиться, пусть приезжает. Лавров напомнил, что Зеленский не отменил декрет о запрете контактов с Путиным. Россия готова к переговорам, но не намерена останавливать военную операцию на их время. ВВС Саудовской Аравии за двое суток нанесли почти 130 ударов по Йемену, как заявил представитель хуситов. Авиация атаковала 7 провинций, он пообещал, что удары не останутся без ответа. Между тем, по данным Reuters, возможная операция США против хуситов потребовала бы значительных ресурсов и истощила бы запасы вооружений. Трамп отказал Эр-Рияду в прямой помощи, сосредоточившись на Иране. Беспилотник, пролетевший через Молдавию, упал в румынском уезде Сучава. Как сообщили в Минобороны Румынии, аппарат вошел со стороны Украины, пересек Молдавию и направился в Румынию. На перехват поднимали два истребителя F-16. В результате падения возник небольшой пожар, жертв нет. Небо на Молдавии временно закрывали. Осенний велофестиваль в Москве собрал более 65 тысяч участников, как сообщили в Дептрансе. Маршрут прошел от Воробьевых гор по Бережковской набережной и Садовому кольцу. Для автомобилистов дороги перекрывали. На стартовой площадке работали фотозоны, велосимуляторы и мастерские. Следующий фестиваль детский, он пройдет завтра. Больше новостей на сайте РБК.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что страны БРИКС на саммите в Индии поддержали итоговую декларацию. В ней они призвали отменить односторонние вторичные санкции, подчеркнули роль глобального юга и подтвердили стремление оказывать поддержку ООН в исполнении ее мандата. Также организация заявила о готовности продолжать работу для создания механизмов трансграничных платежей и использования нацвалют. Ранее на полях саммита БРИКС президент России Владимир Путин призвал к более широкому представительству стран Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности ООН и реформе целого ряда других международных организаций, а также вновь заявил об уходе в прошлое однополярной системы. Необходимость перемен действительно назрела, особенно с учетом того, что ООН создавалась еще в середине прошлого века, и миропорядок с тех пор значительно изменился. Об этом Денису Абасову рассказала доцент Департамента политологии финансового университета Университета при правительстве, эксперт Российского совета по международным делам Евгения Войко.
3: Реформирование Совета Безопасности, собственно, эта тема, она витала в воздухе уже достаточно давно. Реформа ООН — это тема не новая, но с высоких трибун о ней говорят не так часто. И то, что Владимир Путин, в общем-то, признал тот факт, что в нынешнем своем варианте ООН не справляется вот с теми вызовами, которые сегодня есть. То есть мир уже давным-давно перестал быть таким, скажем, в какой точке он оказался даже в 91-м году, не говоря уже там про 45-й год, когда, собственно, сама эта структура создавалась. Уже большее количество игроков и большее количество интересов, соответственно, которые где-то пересекаются. пересекается, где-то единое. Плюс, безусловно, это заявление о реформировании других международных институтов. Что интересно, здесь Владимир Путин полностью их не отрицает, хотя, по большому счету, та же ВТО, например, себя в санкционной истории никак не проявила. Итоговая декларация БРИКС, она в том числе и содержала вот призыв к отмене вторичных санкций, потому что они бьют по интересам не только стран, которые в логике вводящих эти санкции что-то нарушили, но и государств, которые не причастны к этому. Не говоря уже про первичные санкции, тоже об этом говорилось. Плюс здесь стоит, конечно, отметить заявление уже касаемо вот отношений с Европой. В контексте Украины, да, и двусторонние отношения России и Европы, снова было подчеркнуто, что никаких наступательных военных планов у России по Европе нет. Мы знаем, что именно эта риторика доминирует, присутствует достаточно выраженно сегодня в многих странах Европейского Союза на уровне евробюрократии и, в общем, является таким инструментом мобилизации, в том числе усиление антироссийских настроений и так далее. И под это дело, в том числе разговоры и о усилении производства в секторе ВПК, и о возможной мобилизации, о создании там европейской армии и так далее, и так далее.
4: Ну и возвращаясь к теме расширения состава Совбеза ООН, вот в каком виде страны глобального юга, Азии, Африки могли бы принимать в нем участие?
3: Есть два измерения Совета Безопасности. Это состав постоянных членов Совета Безопасности, куда входит 5 стран. И, в общем, последние годы тоже сложилась такая фактически неравновесная система, да, при которой есть 2 страны не западные, это Россия, Китай, и 3 западных игрока, соответственно, США, Великобритания и Франция. Понятно, что здесь неравномерное распределение сил и голосов, по большому счету, тоже очень часто влияет на дееспособность самой этой организации. Хотя, опять же, повторюсь, российская позиция заключается в том, что, так сказать, она не отрицается. Ну, вот необходим ее пересмотр. Ну, и большее подключение как раз стран глобального юга, именно в качестве вот непостоянных членов, для того, чтобы они имели возможность тоже и влиять на голосование, и участвовать в процессе принятия решений, и обозначать свои позиции там, где это необходимо. В том виде, в котором сейчас он существует, еще фактически с момента своего создания, середина, да, вот 20 века, были свои исторические процессы определенные, они во многом уже преобразились, трансформировались, и это тоже необходимо, безусловно, сегодня учитывать.
4: А вот Генассамблея ООН разве недостаточно для этого?
3: Что касается Генассамблеи ООН, то здесь сами ее полномочия и сам функционал Генассамблеи не настолько большой и не настолько значимый для стран ООН, как Совет Безопасности, да, который как раз занимается вопросами, в том числе и военно-политическими, и вопросами мира, развития и так далее. Генассамблея, ну, скорее, это такая площадка, на которой страны собираются, обозначают свои позиции, тоже вносят определенные решения, которые не обязательны для исполнения. Авторитета у Генассамблеи в данном случае недостаточно.
4: Ну и, конечно же, тема Ближнего Востока тоже озвучена. Страны БРИКС поддержали декларацию, в которой отдельно выразили обеспокоенность продолжающейся эскалации в этом регионе. Вот при этом, как указал помощник президента России Юрий Ушаков, ситуация в регионе вызывает трения среди некоторых стран БРИКС в вопросах согласования декларации объединения. Вот о каких странах речь и насколько общие интересы БРИКС способны вот эти трения уладить?
3: Также, например, Саудовская Аравия, да, мы знаем, что у нее позиция как раз скорее уладить все проблемные точки и как в зоне Персидского залива, соответственно, и вот сейчас еще появляется Красное море, что тоже является таким турбулентным моментом для Саудовской Аравии и во многом, в том числе, и ожидает от других стран, влиятельных игроков, и от России, от Китая, и от Индии более, может быть, активные позиции, хотя в нынешних условиях, повторюсь, здесь и у России, и у Китая, и у Индии есть свое понимание, да, и свои интересы. Поэтому, да, здесь есть определенные сложности именно в том, чтобы выработать некую общую позицию, потому что есть, собственно, страны, находящиеся на Ближнем Востоке, тот же Египет, например, а есть страны относительно, скажем так, далекие регионально, у которых есть, скорее, более экономические интересы и, может быть, даже как раз интерес в том, чтобы пока наблюдать за этим конфликтом, не оказывать на него прямого влияния.
2: На полях саммита также был поднят вопрос о регулировании российско-украинского конфликта. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для переговоров с Путиным. Это ответ на предложение украинского президента организовать такую встречу в Майами в декабре на саммите G20. А Зеленский ранее неоднократно отвергал идею переговоров в российской столице и в ответ заявлял, что готов пригласить Путина в Киев. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что пока неизвестно, отправится ли глава государства в США. Ну а следующий саммит БРИКС пройдет в Китае. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. Буквально через минуту мы продолжим и обсудим тему хуситов, взявших под контроль выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу и западное побережье Красного моря.
0: Реклама. Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
2: Хуситы взяли под контроль выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу и западное побережье Красного моря. Об этом заявил член политбюро группировки Ансар Аллах Узам аль-Асад. Речь идет о западном побережье Красного моря. Ранее сообщалось, что хуситы захватили стратегический остров Перим в устье важнейшего судоходного канала. Боевики также нанесли масштабный удар по крупнейшему нефтепроводу в Саудовской Аравии. В результате поставки нефти почти полностью приостановлены, сообщает Рейтер. По мнению аналитиков, это может позволить группировки единолично устанавливать правила прохода в Баб-эль-Мандебский пролив. Мы поговорили с местным жителем Юсефом Алюдом. По его словам, в стране еще не было настолько напряженной ситуации.
5: Этот кризис очень сильно повлиял на жизнь и экономику, вызвал массовое перемещение граждан по стране. В Йемене тяжелая ситуация уже 12 лет, но то, что происходит сейчас, самая серьезная эскалация за долгое время с начала войны. Раньше мир просто наблюдал за происходящим, но теперь все пишут об этом. Сейчас внимание всех приковано к контролю хуситов над проливом Баб-эль-Мандеб. Нефть важнее людей. Как обычный йеменец, я надеюсь на скорое прекращение конфликта и наступление мира.
2: Ситуация эскалировала постепенно на протяжении всей недели. По данным портала Axios, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в четверг дважды звонил Дональду Трампу и просил его нанести удары по позициям хуситов. Глава Белого дома отказал в прямой военной помощи. Несмотря на это, в Саудовскую Аравию направился командующий вооруженных сил страны, адмирал Брэд Купер. Наш второй собеседник из Йемена, Абдулла Амар Ахмед, рассказал о росте цен на продукты первой необходимости. Он не стал разговаривать с нами по телефону, потому что боится расправы над йеменских хуситов. Мы озвучиваем его сообщение, но письмо находится в распоряжении редакции.
6: Йемен уже страдает от сложных экономических условий в результате многолетней войны, поэтому любая новая эскалация быстро отражается на жизни людей. Граждане ощущают это по росту цен на продукты питания и топливо, транспортные расходы и электроэнергию. Напротив, уровень доходов и зарплат многих семей не поспевает за этим ростом. Это также оказывает очевидное влияние на частный сектор и торговцев. Когда растут расходы на транспортировку, пересылку, страхование и импорт, значительная часть этих расходов, конечно, в конечном итоге переносится на цену товара, приобретаемого гражданином. Поэтому, когда гражданин Йемена говорит о войне, он говорит не только о военной стороне. Он также думает, вырастут ли цены, сможет ли он обеспечивать потребности своей семьи, сохранятся ли его работа и доходы. И я думаю, что это одно из самых больших страхов, которые в настоящее время есть у людей.
2: Поставки нефти в Саудовскую Аравию упали до самого низкого уровня более чем за 3 десятилетия. Об этом в пятницу сообщил Международное энергетическое агентство. В числе причин также нападения, связанных с хуситами группировок на суда, которые следуют через пролив Баб-эль-Мандеб. В разговоре с Левтиной Сорокиной эксперт по энергетике Кирилл Родионов подчеркнул, что в случае закрытия и Ормузского, и Баб-эль-Мандебского пролива вмешается главный интересант – Китай.
7: Полноценный транзит нефти по Ормузскому проливу и по Баб-эль-Мандебскому проливу будет обеспечен не позже 2022 года, поскольку длительный конфликт на Ближнем Востоке противоречит интересам Китая. Поэтому пик кризиса будет пройден не позже, чем в четвертом квартале 2026 года.
8: Представим, вот у нас закрывается и Ормуз, и Баб-эль-Мандебский пролив. Что тогда происходит с рынком?
7: Самое страшное для нефтяного рынка уже позади, потому что Баб-эль-Мандебский пролив не играет и роли, которую играет Ормузский пролив. Я напомню, что до начала текущего кризиса транзит нефти и нефтепродуктов по Ормузскому проливу составлял 20 миллионов баррелей нефти в сутки. Для сравнения, Баб-эль-Мандебский пролив обеспечивает примерно

0: побережье Средиземного моря. И, скорее всего, одним из последствий текущего кризиса будет строительство новой дополнительной ветки нефтепровода Сумед, который позволит обеспечивать дополнительные объемы транзита через нефтетранспортную локацию.
1: Напомню, ранее Тегеран объявил о создании запретной зоны в Персидском заливе в ответ на блокаду США. Его границы охватывают и части Оманского залива. Таким образом, Иран намерен взять под контроль все суда в этой зоне. Любому кораблю, который войдет в зону без предварительной координации с Тегераном, грозят санкции, которые повлияют на его страховку и право будущего прохода через пролив. А в корпусе стражи Исламской революции также заявляли о готовности полностью перекрыть Армузский пролив. Судебные ошибки, противоречивые решения, непредсказуемые вердикты. С этим теперь будет бороться искусственный интеллект.
2: РБК «Коллекция».
1: В нескольких российских регионах суды в пилотном режиме уже тестируют 4 большие языковые модели, обученные на практике Верховного суда. О проекте рассказал его председатель Игорь Краснов. Правда, оценивать доказательства и выносить вердикт, подчеркнул, по-прежнему будет только человек. Как рассказал в беседе с Алисой Чановой адвокат и судья в отставке Сергей Грудев, о применении искусственного интеллекта в рамках судебной ветви власти можно рассматривать лишь как помощника в рутинной работе. Да, у судей она тоже есть.
3: Это реально на грани фантастики. Есть текст присяги, элитный долг судьи и моя совесть. И чаще всего ты руководствуешься исключительно своим мнением и своей совестью, когда принимаешь решение. И делегировать это искусственному интеллекту это достаточно сложно. Если брать, опять же, такие самые простые, за одно убийство наказание от 6 до 15 лет лишения свободы, а взятку от 8 лет лишения свободы. И я думаю, каким образом, какие должны быть алгоритмы, чтобы искусственный интеллект это просчитал. Либо каким образом мы будем оценивать показания. Знаете, когда перед вами допрашивает человека в судебном заседании, свидетеля какого-нибудь, ну, неважно кого, ты делаешь выводы иногда, врет человек или не врет, исходя из его мимики, жестов, взгляда и, ну, знаете, каких-то много факторов этого есть. Как это будет считывать искусственный интеллект? Ну, я тоже очень сильно сомневаюсь. Но когда речь заходит о какой-то технической работе, вот здесь искусственный интеллект, мне кажется, должен сыграть свою роль, это действительно упростит. К элементарным протоколам судебного заседания, если это брать, это очень большая рутина.
4: Ну что же, выносим приговор искусственному интеллекту? Если техническая часть да, но влияние на решение судей нет.
3: Точно нет. Прям без всяких оговорок. И техническая работа скорее да, и некоторыми оговорками. Вопрос просто, кто это будет перепроверять, насколько большой объем можно предоставить. Но я бы пробовал. Честно скажу, если бы я был бы сейчас, исполнял бы обязанности судьи, я бы прям пробовал. Это прям действительно подспорье. А вот принятие решения уже непосредственно как акт судебной власти, прям на данном этапе точно нет.
1: Для судебных ИИ уже подготовили отдельные этические правила совместно с крупными IT-компаниями, а сам пилот со временем войдет в систему «Цифровое правосудие», которая свяжет суды с порталом госуслуг. Внезапно разбогатевшие люди сталкиваются с психологическими проблемами, выяснил Bloomberg. Предприниматели, которые продали строившийся годами бизнес за миллионы, впадают в депрессию, а победители лотереи тратят все деньги сразу, оказывается, ни с чем. Психологи поделились с агентством историями клиентов, которые достигли в жизни всего, но это не принесло им удовлетворения. Специалисты называют это синдромом внезапного обогащения. Одним из факторов психологического давления становится непонимание, что делать дальше, отмечают эксперты. Достигнув единственной цели в жизни, обеспечив себе богатство, люди сталкиваются с печалью или даже с мыслями о смерти. Чтобы не сойти с ума, нужно научиться думать не о деньгах и их значимости, а о своем собственном внутреннем состоянии, рассказала Ирина Савельева и корпоративный психолог Олеся Егорова.
5: Такой случай бывает в практике, но я бы сказала, что это немножечко разная ситуация. Одно дело выиграть в лотерее, неожиданный вдруг выигрыш, а другое дело, когда человек имел все, долго к этому шел и вдруг потерял все, это уже больше вариант депрессивного состояния.
6: А как справляться в такой ситуации? Есть какие-то лайфхаки, стратегии, чтобы помочь самому себе?
5: Имеет смысл работать вообще с специалистом и психологом, потому что это индивидуальная история, но чаще всего проблема заключается в том, что человек сам немножечко до этого состояния не дорос. Часто бывает, допустим, такой резкий выигрыш, а человек психологически к этому не готов. И корень, как правило, эти проблемы лежит в ассоциативной связи у этого человека с деньгами. Потому что у некоторых глубоко в каких-то программах вшито, что деньги, например, разрушают семью.

0: люди, это что-то очень грязное, что-то такое недоброе, нехорошее. И эти все истории нужно вытаскивать и разбирать. Если говорить о таких стратегиях самопомощи, то хороший вариант самому себе расписать в формате такого вот простого ассоциативного письма, почему я некомфортно себя ощущаю сейчас в состоянии этого резкого богатства. Хотя бы посмотреть на то, что вылезет в формате свободных ассоциаций.
1: А можно предположить, что вся эта ситуация и в другую, в обратную сторону работает? То есть человек не может разбогатеть, потому что вот как раз считает, что он не справится с богатством, это не для него.
0: Да, такое тоже часто бывает, при том, что на практике он действительно делает все как будто бы правильно, цель поставил, общается с финансовыми консультантами, ведет свой бизнес по всем эталонам предпринимательства. На него ничего не получается, и тогда, конечно, нужно работать именно с психическим, потому что там правда может быть заложены такие какие-то внутренние блоки, которые как узелочки нужно развязывать, и тогда легче становятся деньги. Они могут иногда у таких людей стоять как самоцель, некий эталон, пьедестал, к которому нужно стремиться. А пьедестал — это такая роль недостижимого идеала, который и должен остаться этим идеалом.
1: Как не бояться успеха и денег?
0: Нужно снимать значимость денег и этого успеха. И работать скорее со своим состоянием. То есть, когда мы мечтаем о деньгах, о богатстве, об успехе, мы, как правило, мечтаем о каких-то внешних объектах. А хорошо бы визуализировать себе и представлять именно состояние. То есть, каким я буду и каким бы я хотел бы быть в той точке, в которой вот хочется как-то прийти. И когда мы работаем, делая сейчас из себя того человека, которому будет комфортно там и тогда в будущем с этими большими деньгами. То есть на стрессоустойчивость, на какую-то уверенность, самооценку, значимость с этого означающего деньги должна быть снижена.
2: Пока проблема касается преимущественно состоятельных предпринимателей, пишет Bloomberg, однако с развитием искусственного интеллекта она может стать шире. Украина хочет получать 100-120 ракет-перехватчиков на тяжелый и холодный месяц, заявил украинский президент Владимир Зеленский. А в телеграм-канале он считает, что Киев мог бы получить ракеты от Вашингтона, но объемы производства в США пока не столь велики. Это цитата. Мы также в диалоге со странами Ближнего Востока. А еще, возможно, определенный пакет не очень большой от европейцев, сказал Зеленский. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, напомню, в июле заявлял, что США продолжают поставки вооружений и военных технологий на Украину, но, в отличие от европейцев, сохраняет желание способствовать выходу на мирный процесс. Во вторник радио РБК отметило первый день рождения. За год в эфире мы постоянно говорим о росте цен, дорогих кредитах, слабеющем рубле, замедлении ВВП, сокращении инвестиций в основной капитал. Ну, информационная картина, прямо скажем, удручающая. Нам это кажется или так было всегда? В честь дня рождения радио РБК мы решили поговорить с тем, кто каждый день работал в эфире в так называемые «сытые нулевые», когда, как принято считать, у всех все было хорошо. Герой программы «Да или нет?» — легенда российского радиовещания Сергей Стилавин. С ним беседовала Яна Ритунская.
3: «Да или нет?»
4: Казалось бы, еще вот те же 20 лет назад вряд ли бы мы спрашивали друг у друга вот с таким интересом, где искать бензин, сколько он стоит. Представим, что сейчас 2006 год. О чем бы вы говорили?
5: Если бы я говорил сегодня о том, о чем я говорил 20 лет назад, вас бы закрыли. Потому что сегодня на радио так разговаривать нельзя. Но мне кажется, ребята, вы немножко... Давайте я сразу с места в карьеру. Мне кажется, вы немножко загоняетесь и самоопыляетесь тревожными настроениями. Потому что...
4: Просто именно это сейчас кажется влияет на нас гораздо сильнее,
5: вот
4: чем когда-то.
5: Вот я человек, на которого это не влияет.
4: Получается, для вас цены ничего не значат?
5: Как сказать? Да нет, они, конечно, для меня значат. Как говорил мой друг в школе еще в советское время, я, говорит, Серега, хочу жить так, чтобы не знать, сколько у меня денег сейчас в бумажнике.
4: Что волновало людей, когда вот вы только начинали? Потому что сейчас мы говорим, что это эпоха сытых нулевых.
5: Я начинал, ребята, в 95-м, когда на улицах стреляли. Я лично становился жертвой ограбления, как и все мои знакомые. И когда мы говорим, что человек прошел в своей жизни через это, и когда мне рассказывают, Серега, мы так волнуемся насчет ставки. Я так смотрю на ребят и думаю, да вы просто ни о чем не волнуйтесь, вы разнакручиваете сами себя. Это смешно. Потому что, конечно, 2000-е были уже совершенно другим периодом, сладким и, я бы сказал, кисельно-приторным. Потому что я помню, как мы начали тяготиться от сытости достаточно быстро.
4: Вот и... вы понимаете, даже вот я отмечу, впервые в истории эфиров радио РБ

0: такая прозвучала фраза «Мы стали тяготиться от сытости».
1: Да.
0: Настолько сейчас изменилась обстановка вокруг.
1: Не от материальной сытости. Просто человеку свойственно, наевшись, хотеть чего-то большего. И мы утыкались в то, что у нас не с кем спорить ни о чем. Ни о культуре, ни о политике, ни о чем. То есть общество было очень аморфным. Есть такая история, как утомляемость от человеческого голоса. Если ты не провоцируешь людей, которые тебя слушают, а просто монотонно им рассказываешь о том, что рецессия, как там это, цифровой рубль, еще что-то, где-то что-то подорожало, кредиты, то человек как бы выключится. Может быть, вы будете стараться и говорить, как в мультфильмах, там, эй, рецессия, да, весело. Но все равно человек устанет от разговора. Поэтому им нужна провокация время от времени, да, вот такая иголка. Вот он вроде успокоился, вроде уже слушает тебя в полслуха, а ты ему что-нибудь раз про извращенцев, а он опять...
0: Да? Ну, смотрите, вы говорите, что занимались провокациями.
1: Да.
0: Сейчас не занимаетесь, эволюционировали.
1: Да.
0: Может, потому что людям внешних провокаций хватает?
1: Я не занимаюсь провокациями, потому что я стал взрослее. Мне было, когда мы начали заниматься с Геной провокациями на радио 24 года. Я был молодежью.
0: Вернемся как раз к тому, о чем говорили тогда. Мы поговорили как, но вот все-таки о чем. Я недавно посмотрела интервью Познера из начала 10-х, где он общался с членами правительства и с очень озабоченным видом спрашивал о падающем рубле. Уже 35 рублей за доллар. А вы тогда как реагировали на это?
1: Слушайте, ну вот смотрите, когда у тебя нет долларов, да, ты сидишь спокойно, потому что их нет. Когда у тебя есть доллары, ты сидишь спокойно, потому что они дорожают, и тебе хорошо.
0: Как ну, когда я сказала вам про доллар по 35, вы рассмеялись.
1: 35. Я помню 6. А потом раз сразу и 24. Вот где прикол. А не, знаешь, там, где 30, 35. Вот это уже какая-то туда-сюда и теракты, которые происходили в те годы, опять же. Вы не забывайте, что вот вы говорите о сытости, а взрывы там в переходе на Пушкинской и в метро на Автозаводской, например, это тоже, это те же самые годы. И говорить о том, что это были какие-то сытые и совершенно беззаботные времена, нет, это неправда.
0: Сейчас, в принципе, ситуация такая, что к нам тоже вроде как едет зарубежный исполнитель, так. В нулевые они ездили постоянно, да? Угу. Тогда нефть была по 100, сейчас по 100 так. На лондонской бирже. Но как будто ощущения не те.
1: Конечно, не те. Время меняется. Вы сравниваете вот цены, да, формальные вещи. А, например, то же самое искусство. Вы говорите, едут к нам исполнители. А вы реально хоть один хит этого исполнителя можете напеть? Нет. Из музыки исчезла мелодия. Из кино исчезли шедевры, которые хочется пересматривать. Ну, серьезно. У нас тогда был жив Майкл Джексон. Вы представляете, Джексон был жив. Сегодня звездой номер один в мире является Тейлор Свифт. Я не понимаю предмет феномена этой певицы, кроме того, что она высокая, у нее длинные стройные ноги. В англоязычном мире, может быть, она кому-то нужна. В России, если мне кто-то скажет, слушай, я в машине слушаю Тейлор Свифт, я посоветую ему съездить в Кащенко на осмотр.
0: Кащенко, кстати, Кащенко. Уже не Кащенко. А так. Больница имени Алексеева.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Да, очень хорошо. У меня ощущение, что за эти годы мы в глобальном смысле, это же процесс культуры, он глобальный, мы освободились от стыда. От стыда.
0: Это время мы будем вспоминать как счастливое, да или нет?
1: Я пожелал бы вашей аудитории, чтобы мы вспоминали это время как самое трудное. Честное слово, пожелал бы, но уверенности в этом у меня лично нет.
0: Спасибо, Яна Ритунская, Сергей Стилавин, Радио РБК.
1: Да, и в заключение-то, Яночка, надо поздравить вас с днем рождения.
0: Спасибо.
1: Вам исполнился первый год. Это, скажем так, ни о чем, но на пятилетие приглашайте.
2: Да или нет?
3: Сентябрь начинается с вопросов.
4: Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
2: час учителя. Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. Рынки на радио РБК. Ключевые события, инсайты и прогнозы, аналитика и комментарии экспертов. Только проверенные данные в прямом эфире. По будням.
5: Что это было? В эфире.
6: Я по пути навстречу придумал одну из гипотез для консалтинга. Я увидел, что есть рекламные агентства, коммуникационные агентства, их в стране много. Брендинг, пиар, креативные агентства и так далее. И сейчас в непростые времена они вынуждены сокращать свой персонал. И в том

0: в числе аналитиков, стратегов и так далее. Но при этом они ищут новых клиентов и ищут заработок. То есть такой диссонанс. Тебе нужно зарабатывать, чтобы жить, но ты вынужден сокращаться. Я понял одну вещь, что у меня в консалтинге есть много аналитиков и стратегов, которые заняты на больших проектах, но у них есть свободное время. И я подумал, что если я сделаю такой центр компетенции, где любое агентство в стране может прийти к моей компании и взять у нее человека на день, на неделю, на месяц.
1: Аутсорс.
0: Аутсорс. Повышение утилизации моих ресурсов для пользы третьих лиц. Я задался эти вопросы. Будет ли это работать через год? Хайп это или не хайп? И какой может это принести value? Насколько это сложно в реализации? Я на все это ответил. За сутки был сделан лендинг. Через двое суток он был уже на сайте, ну, встроен сайт. Через трое суток начались продажи.
2: Управляющий партнер «Спектр консалтинг групп» Артур Цыкунов в программе Игоря Тростникова «Soft Skills».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 15:10.

0: 21.30 в Москве. С новостями Артем Самойлов. Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами невозможна. Об этом агентству Associated Press сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он повторил, что переговоры могут состояться только в Москве. Ранее Сергей Лавров отмечал, что приглашение Зеленскому направлено, но он не отменил декрет о запрете контактов. Путин неоднократно говорил, что не видит смысла во встрече без окончательных договоренностей. Экономические потери Украины от блокады черноморских портов оцениваются примерно в 1,5% пункта ВВП. Как пишет Рейтер со ссылкой на министра экономики и окружающей среды страны Александра Кравченко, под угрозой оказались экспортные доходы на 40 миллиардов долларов. Зима обещает быть тяжелой, годовой ущерб может достичь 10 миллиардов долларов. У иранского острова Кешм в Ормузском проливе прогремели два взрыва, сообщило агентство ИРНА. Официальные власти пока не комментировали произошедшее. Между тем, Иран передал США через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива. Как сообщает агентство ТАСНИМ, об этом заявила иранская сторона. Кроме того, по данным агентства, Иран и Оман достигли окончательного соглашения по судоходному маршруту в проливе, о чем объявят в ближайшее время. После ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае возбуждено уголовное дело. Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета, авария произошла у поселка Чолва. Погиб один человек, водитель легкового автомобиля. По данным Минздрава, пострадали 22 человека, шестеро остаются в стационаре. Статья, по которой заведено дело, не уточняется. Следователи назначили необходимые экспертные исследования. Лидеров БРИКС угостили гималайскими сморчками и десертом из золотом. Как сообщило агентство АНИ, гала-ужин саммита в Нью-Дели был вегетарианским. В меню вошли блюда региональной индийской кухни, включая рулеты из нутовой муки, грибные шашлыки, сыр панин, сплов и блюда из гималайских сморчков. На десерт подали крем с рисовым пудингом, украшенный сусальным золотом. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и прямо сейчас о том, что сеть 5G может помочь российскому бизнесу, но есть нюансы в стоимости, процессе внедрения и широте применения этой технологии. Об этом говорят опрошенные радио РБК компании. Пресс-служба Минцифры накануне сообщила, что связь 5G начала работать в России, пока она запущена в 16 городах. Доступ к сети получили почти 10 миллионов человек, отметили в ведомстве. Все 4 оператора связи включили 5G только в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В остальных городах доступ пока открыли не все провайдеры. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщал, что 5G примерно на четверть увеличит скорость передачи данных. Как это поможет российским компаниям, насколько их инфраструктура готова к новой технологии, разбиралась Александра Кудрявцева. Она со мной в студии. Саш, ну ты-то уже подключила, 5G протестировала лично?
2: Вот я, кстати, пока нет, но я знаю, что, в принципе, у нас в редакции много кто уже протестировал. Прям со вчерашнего дня мы уже мониторили, работает ли этот вид связи.
1: Ну и как оно?
2: Работает, говорят, что да.
1: Ну и слава богу. Но вообще, в каких сферах особенно нужна связь 5G?
2: Предполагается, что связь пятого поколения востребована в медицине, промышленности и логистике. Такая технология будет полезна в развитии беспилотного транспорта, а также умного дома. Одновременно к такой сети может подключаться 1 миллион устройств на квадратный километр. Эффективно использовать новый тип связи смогут предприятия с уже высокой долей цифровизации. Но сейчас вопрос в том, какие будут тарифы для подключения к 5G. Об этом говорит генеральный директор «Оптимолог» Георгий Властопуло.
3: Если мы говорим про доставки последней мили, либо доставки вообще по России, и если мы говорим о том, что сейчас государство ударными темпами интегрирует цифровые технологии в логистике, федеральный закон 140 начал действовать, система спот прослеживаемости товаров, 1 сентября обязательно электронные транспортные накладные, 5G будет этому только способствовать. Естественно, это ускорит и процедуру подписания документов в электронном цифровом виде, и обмен информацией. Главный вопрос, насколько они будут работать, какая зона нормальное покрытие будет у 5G. С чем мы столкнемся с точки зрения тарификации, с чем мы столкнемся с точки зрения распространения этих технологий. Необходимо высокотехнологическое оборудование. Оно сейчас и дорого, и сложно его достать. Еще и оно все санкционное, если мы говорим про импорт. Вопрос, как оно будет распространяться.
1: Очевидно, и распространяться один вопрос. Вопрос цены, наверное, тоже актуален. Это будет сильно дороже.
2: Но в Минцифры утверждают, что операторы связи гарантируют доступные тарифы. Но здесь надо учесть еще, что не все компании уже успели понять, что такое 5G и как эта связь будет работать в России. Если с физлицами кажется все ясно, то у компании пока остаются вопросы. И, честно говоря, когда я общалась с предпринимателями, мне приходилось пояснять, что именно уже известно о 5G. Но вот в чем компании уверены, так это в том, что благодаря новой технологии сигнал между объектами будет идти быстрее. А компаниям это сейчас очень нужно. Так считает гендиректор завода габионных конструкций Владимир Коган.
4: У нас, в частности, на предприятии есть цифровой мониторинг оборудования. Мы снимаем показатели станков через интернет-интерфейс. Оборудовав станки специальными датчиками, получая информацию в режиме реального времени, в каком режиме станок работает. Проблемы интернета, быстроты интернета, это актуальные проблемы любого предприятия, которое идет в цифровизацию. Операторы должны доносить, что это дает. Если 5G даст при худшем качестве сигнала большую скорость передачи данных, ну, это вообще замечательно, потому что связь в регионах, там, например, где у нас завод, она страдает. Но мы не знаем технических параметров еще.
1: Ну вот, стены радио РБК, видимо, прозрачные для сети 5G. А вот как вообще с предприятиями, насколько они готовы?
2: Там на самом деле есть проблема. Предприятие, инфраструктура предприятий сейчас может быть не готова к сети 5G. Например, старое оборудование может ее просто не поддерживать. Об этом говорит директор завода по производству медной катанки и проволоки ЛКАТ Максим Третьяков.
5: Мы используем промышленный интернет через отдельную выделенную линию. То есть, по сути, у нас интернет идет по оптике, дальше распределяется по Wi-Fi. Если все это теперь будет предоставляться сотовыми сетями, наверное, будет чуть легче. Хотя существуют ограничения на работу сетей. Наверное, по проводам как-то все-таки надежнее. Мы можем работать в более медленном режиме. То есть у нас не самое современное оборудование, не самый продвинутый техпроцесс. Нам вполне достаточно, в общем, мы и обычно сетей, даже 4G и поменьше.
1: Ну а реально есть уже сферы, где назрела необходимость использования сети именно пятого поколения?
2: Одна из сфер, где технология 5G может быть особенно эффективной, это медицина. И сейчас уже активно развивается рынок телемедицины. Директор-дипломат клиник Сергей Казимов отмечает такое преимущество. При удаленной операции будет возможность не потерять сигнал в единицу времени. А я напомню, что в сравнении с LTE или 4G, у 5G задержка данных до 5 миллисекунд вместо 50, то есть разница в 10 раз.
6: Есть масса в медицине воздействия на человеческий организм, когда очень важно, чтобы информация передавалась без задержки. Ну, например, удаленные операции. Когда стоит какой-то робот в удаленном регионе, а опытный врач из столицы управляет этим самым роботом. Там задержка в секунду способна уже чуть дальше провести лезвие режущего предмета, то есть ухудшить качество операции. Там, где нужно быстро открывать и распаковывать данные больших массивов, ну, например, диски, МРТ, КТ в удаленном просмотре, это тоже позволяет делать эффективно.
2: В разговоре со мной представители бизнеса в целом положительно оценивали технологию 5G, но некоторые признавали, что пока не готовы ее внедрять.
1: Спасибо, это была Александра Кудрявцева о том, как сеть 5G уже помогает российскому бизнесу, в каких сферах она наиболее востребована. Вот как выяснилось, это медицина. Далее в эфире Insight.
7: Реклама.

0: Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+. РБК Insight.
1: 11 сентября 2001-го, день, после которого переписали правила для всего мира. Аэропорты превратились в пункты досмотра, банки начали проверять каждого нового клиента и спрашивать, откуда у нас деньги, а спецслужбы стали собирать данные обо всех подряд. Но за 25 лет часть этих мер отменили, а часть, наоборот, усилилась и стала нормой, которую мы перестали замечать. Это программа Insight, я Аркадий Глушенков, и сегодня разберемся, как правила 11 сентября изменили нашу жизнь и стал ли мир от этого безопаснее?
0: Insight.
1: Начнем с того, что коснулось каждого из нас, с обычного аэропорта. Очереди, рамки и просьбы снять ремень на досмотре. 11 сентября 2001-го 19 преступников пронесли на борт 4 самолетов ножи и канцелярские резаки. Больше им для угона ничего не понадобилось. В тот день впервые в истории над США закрыли все небо и посадили все гражданские самолеты. А дальше быстро начали переписывать правила. Вот как описывает настроение в Штатах Андрей Безруков, полковник СВР в отставке, а в 2001-м российский разведчик в США.
2: И моя первая реакция внутренняя была, вот мир не будет дальше таким, как он был до этого. Уже абсолютно было ясно для меня, то произошло нечто, то радикально поменяет мир. И на самом деле так и было. Потому что буквально днями после этого начали закручиваться все гайки.
0: Инсайт.
1: Гайки закрутили быстро. Уже 19 ноября 2001-го Джордж Буш подписал закон о безопасности на транспорте. Досмотр забрали у авиакомпаний и отдали государству. Так появилась TSA – администрация транспортной безопасности. К декабрю следующего года весь багаж стали просвечивать на взрывчатку. К апрелю 2003-го на самолетах появились защищенные двери в кабину. Дальше меры добавлялись волнами. В 6-м всех заставили разуваться и отобрали жидкости, в 10-м поставили сканеры тела. Впрочем, с 2001-го во всем мире идет спор, а помогают ли такие меры вообще. Для них даже придумали отдельный термин – театр безопасности. Так американский специалист Брюс Шнайер назвал меры, от которых человек чувствует себя защищеннее, но безопасности при этом больше не становится. Проверить спор можно на американской статистике, она открытая. У критиков аргументы весомые. Например, на программу, где специалисты должны были вычислять террористов по поведению, потратили 900 миллионов долларов. Американская счетная палата потом изучила 400 исследований за 60 лет и заключила, угадывать обман по поведению эксперт умеет, не лучше простой случайности. А на слушаниях в Конгрессе заявили, что скрытые проверки досмотр провалил в 96 случаях из 100. Но есть и другая сторона. За 24-й год на досмотре в США изъяли почти 7000 единиц оружия. 94% заряженные. Теперь о том, чего в аэропорту не видно, но что касается каждого, у кого есть счет в банке. Принято считать, что весь банковский контроль вырос из 11 сентября. Вот что по этому поводу говорит статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Неглят.
3: Идея бороться с терроризмом, предупреждая его финансирование, она возникла сильно раньше, даже 11 сентября. Еще в 94-96 годах Генассамблея ООН выпускала ряд деклараций, резолюций, где призывала страны выбивать финансовую основу из-под деятельности террористических организаций. И в 99 году была подписана в Нью-Йорке Международная конвенция ООН по противодействию финансированию терроризма. Но, конечно, события 11 сентября заставили сильно пересмотреть подходы, усилить требования к государствам по блокированию активов террористов, террористических организаций и лиц с ними связанных.
0: Insight.
1: И это важный момент. Российский закон, тот самый 115-й ФЗ, президент подписал 7 августа 2001-го, за месяц до 11 сентября. Слов «финансирование терроризма» в нем тогда не было, их добавили через год. Но после 11 сентября все ускорилось глобально. Через 17 дней Совбез ООН принимает резолюцию, которая обязывает замораживать деньги террористов.

0: Через 7 недель экстренно собирается ФАТФ и принимает особые рекомендации. 1 ноября в России создают комитет по финансовому мониторингу, будущий Росфинмониторинг. И вот зачем это нужно. Комиссия, которая расследовала 11 сентября, посчитала, вся подготовка терактов обошлась в 400-500 тысяч долларов. Около 300 тысяч из них прошли через обычные банковские счета в США. 3/4 совершенных или планируемых терактов в Европе, которые изучала ФАТФ, стоили меньше 10 тысяч. А в Росфинмониторинге говорят, что на отдельное террористическое преступление может хватить всего сотен тысяч рублей. Вывод комиссии был жестким. Механизмы защиты финансовой системы в 2001-м не дали сбой, их просто никогда не создавали для того, чтобы находить такие переводы, которые оплатили 11 сентября. А теперь о том, что государство узнало о нас с вами. Тут перемены были самыми резкими и, как тогда казалось, самыми оправданными. Правила переписывали по всему миру, и мало кто возражал. Главным документом эпохи стал американский Patriot Act. Его подписали через полтора месяца после терактов. Он разрешил 4 вещи. Следить за человеком, а не за конкретным телефоном, требовать у компаний записи и документы о всех клиентах, наладить связь между разведкой и полицией, теперь они должны были делиться данными, и обязать банки проверять личность каждого нового клиента. А вот что поменялось на практике, продолжает адвокат Намру Бакаев.
1: Получили полномочия и ФБР, и Агентство национальной безопасности по сбору практически всех данных, которые имеются, в том числе у операторов связи, интернет-данные. Это бронирование гостиниц, номеров, выдача автомобильных знаков, это переговоры по телефону. Даже существовала техническая возможность прослушивать записи телефонных разговоров. Ранее, до введения и принятия этого Patriot Act, по сути, правоохранительные органы могли точечно запрашивать информацию по гражданину. А после принятия этого акта, фактически, эти данные могли по каждому гражданину запрашиваться. И оправдывалось это тем, что информация, которая запрашивается, возможно, касается совершения преступления или терроризма.
0: Inside. Но был ли в этом смысл? На этот вопрос в США ответили официально. В 2014 году Надзорный совет по защите частной жизни и гражданских свобод проверил программу сбора телефонных данных. Вывод – 0 случаев, когда она изменила исход расследования, 0 случаев, когда она помогла раскрыть или сорвать готовящийся теракт. За 7 лет работы нашелся один эпизод, где она, возможно, помогла выйти на ранее неизвестного подозреваемого. Возможно. Поэтому массовый сбор телефонных данных свернули. Пора ответить на главный вопрос выпуска: стал ли мир за эти 25 лет безопаснее? Начнем с того, что говорит в пользу всех этих мер. Вот как считает эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: Все-таки за 25 лет ничего похожего на теракт 11 сентября 2001 года в мире не произошло. То есть вот таких крупных эпических террористических актов все-таки не было. Да, были очень существенные проявления терроризма, гибли десятки людей, даже сотни людей, но вот такого не повторилось. То есть в этом смысле можно сказать, что борьба с терроризмом привела к некоторым частичным успехам.
0: Inside. Но возьмем статистику погибших от терактов во всем мире. Пик пришелся на 2015 год, почти 11 тысяч человек. Дальше было неровное снижение, в 2023-м снова всплеск до 8,5 тысяч, в прошлом году 5582 человека, это минимум за все время наблюдений, на 28% меньше, чем годом ранее. Самих терактов тоже стало меньше. Но снижение не значит исчезновение. Терроризм перебазировался. 94% всех погибших в прошлом году дали 3 региона. Африка южнее Сахары, Ближний Восток с Северной Африкой и Южная Азия. Больше половины, один только Сахель, это пояс стран к югу от Сахары. В 2007-м на него приходилось меньше 1% жертв. А сейчас 5 стран, Пакистан, Буркина-Фасо, Нигерия, Нигер и Демократическая Республика Конго, дают 70% всех жертв. Вот и получается странная картина. Государства получили невиданные полномочия и переписали правила для всех, но террорист-одиночка по-прежнему может убить пару десятков людей, и предотвратить это бывает невозможно, говорит Андрей Картунов.
2: Мир, наверное, не стал безопаснее, хотя, может быть, в чем-то проявления терроризма стали более рутинными, ну и я бы даже осмелился сказать, более приемлемыми для международного общественного мнения. Поэтому, конечно, те надежды, которые появились 25 лет назад, они были

0: реализовано далеко не в полной мере.
1: Это была программа «Инсайт». Смотрите нас на телеканале и слушайте в эфире радио РБК.
2: РБК «Инсайт».
3: Математики против искусственного интеллекта. Лауреаты медали Филдса, это самая престижная международная награда в области математики, предупредили, что гонка компаний в области ИИ за решение математических задач может навредить научной работе и нарушить сложившуюся систему развития и передачи знаний. Открытое письмо подписали 25 ведущих математиков. Они отмечают, что раньше решение известных задач становилось поводом для длительного изучения новых методов и идей. Результаты обсуждали, упрощали, связывали с предыдущими исследованиями, после чего они могли использоваться в других областях. А быстрая публикация результатов, полученные с помощью ИИ, могут нарушить этот процесс. Математики с развитием нейросетей сталкиваются с серьезными вызовами, касающимися в том числе вопросов образования и мотивирования молодых людей идти в науку, рассказал Ирине Савельевой, заведующей лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова, РАН Николай Андреев. Однако, по его мнению, это вовсе не означает, что ИИ не может быть полезным инструментом в математике.
4: Ну, это действительно потрясло все, на самом деле, математическое сообщество. Ведь математика – это же не про доказать конкретную теорему, это про познание мира. И действительно, для математиков самое важное – понять, почему так происходит, какие закономерности бывают, выделить самые главные закономерности, дать нам возможность человечеству пользоваться ими и в математике, и не только. И если мы говорим про искусственный интеллект, то в основе него лежат цепь Маркова. Такое популярное изложение можно найти в книжке «Математическая составляющая». Они были введены нашим вот российским математиком Андреем Андреевичем Марковым. И при конструировании больших лингвистических моделей, их тренировок, используют знания из многих разделов математики, накопленных человечеством. Что может сделать искусственный интеллект современный? Mm-hmm. Представьте, у вас есть гвоздики, вбитые в доску. Вы на них накидываете веревочку, на все гвоздики, стягиваете ее, и какие-то гвоздики оказались внутри, какие-то гвоздики вот ограничат вам веревочку, это называется выпуклая оболочка. Искусственный интеллект прочитал кучу книжек, гораздо больше, чем один конкретный там человек, и он может внутри этой оболочки соединить знания, доказать какую-то новую теорему. И их считалось, ну вот до недавнего времени, что это классный инструмент. Вы там не знаете чего-то, а он вам помог, что уже где-то похоже, что-то было доказано, и вы можете это применить.
5: Но есть «но», наверное, да, естественно?
4: Есть, конечно, «но». Действительно, до недавнего времени казалось, что, ну, хороший инструмент, который помогает. Но решение такой вот на Вестокс объявлен, еще же сейчас на подходе говорят какие-то проблемы решенные, действительно заставляет задуматься, а вот позволит ли это развиваться в математике? Ну, действительно доказали какую-то теорему. Но ее не осмыслили, ее не поняли, что она значит для мира. А кроме всего прочего, смотрите, как у нас была устроена система образования в 20 веке. Мы привлекали много интересующихся молодежи. Олимпиады, не только олимпиады. Дальше студенчество, аспирантура. И в это время научный руководитель давал молодому человеку задачу, которая, с одной стороны, интересна, с другой стороны, ему под силу. Студент опубликовался, его уже знают. Такой хороший стимул для продолжения занятий математикой. А сейчас, ну, понятно, что вот уровень там студенческих, аспирантских работ, ну, и может сделать. Сможем ли мы воспитывать будущих математиков, которые будут гвоздики вне выпуклой оболочки современных знаний ставить, когда у него нет стимула и неизвестно, он может к 40 годам теперь какую-нибудь докажет, там, великую теорему поймет, что-то великое, а может и не докажет, пойдет ли молодежь теперь на мехмат и так далее. И это тоже очень важный вопрос.
5: Все-таки, с вашей точки зрения, есть место искусственному интеллекту в математике?
4: Место, конечно, есть, но как теперь жить, как воспитывать молодежь, там, как заниматься математикой. И это теперь нужно обдумывать. Тут вот есть такая классная совершенно книжка Юрий Иванович Манин «Математика как метафора». В математику шли не для того, чтобы прям ты писать. Математику шли, чтобы обдумывать. Но в некотором смысле игра в бисер, с одной стороны, а с другой стороны, это полезная игра для человечества. А как будет новая математика устроена? При наличии, все равно отрицать уже бестолку. Инструмент-то есть, его и использовать надо, и что его отрицать-то? Какой будет новая математика, и как вот теперь образовывать, пока математическое сообщество не знает и думает действительно, как быть.
3: Ранее на этой неделе OpenAI заявила, что ее внутренняя ИИ-модель решила на одну из 7 задач тысячелетия, а проблему существования и гладкости решения уравнения на въезд Окса. Ученые бились над задачей более 90 лет, а у нейросети ушло лишь

0: 88 часов. Профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заподозрил OpenAI в использовании его совместных наработок с математиком-антропик Левентом Алперге. Зять президента США Джаред Кушнер заявил, что территориальный вопрос является самым сложным на консультациях по Украине. Об этом он сообщил на форуме в Киеве по видеосвязи и также отметил, что вопрос о территориях действительно является главным, и именно по нему позиции сторон по-прежнему расходятся. Он вместе со спецпосланником американского лидера Стивом Виткофом посетил в начале сентября Москву и Киев для переговоров по урегулированию конфликта.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Спонсор программы ООО «Домклик». Ключевое событие рынка недвижимости этого года – 10 декабря, Москва. «Домклик Digital Day». Подведем итоги года, обсудим эффективные сценарии развития отрасли в будущем, наградим лидеров рынка недвижимости. Подробности и регистрация на сайте ddd.click. 6+.
2: Рынок жилья Вашингтона практически рухнул. Почти каждый пятый дом в столице США продается дешевле, чем его купили. Об этом пишет «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на данные аналитиков. Доля лотов с дисконтом в Вашингтоне достигла в этом году почти 18%. Это в 2,5 раза выше среднего показателя по стране и почти вдвое больше, чем в Колорадо, например, который занимает второе место с 12%. Продажи жилья в столице США все еще на 45% ниже пика 2021 года, а цены за последний год упали на 1,6%, тогда как в среднем по США они выросли на 3%. Хуже всего ситуация в Вашингтоне в районах с высокой концентрацией квартир в центре города, на юго-западе и юго-востоке. В районе Southwest Waterfront цены обрушились практически на 12% за год, потеряв почти треть стоимости с пика 2024 года. Квартиры и таунхаусы до полумиллиона долларов страдают также очень сильно. 45% таких объектов продаются со скидкой. Но не везде. В престижных северо-западных районах Вашингтона, таких как Воксхолл и Палисейдс, цены, напротив, выросли за этот год на 4-6%. Рынок высококлассного жилья продолжает держаться, тогда как средние и бюджетные сегменты находятся в глубокой яме. Покупатели-инвесторы, кстати, уже воспользовались этой ситуацией. Их доля в сделках выросла с 12 до 19% в этом году. С января по июль они скупили на 281 объект больше, чем продали. Аналитики отмечают, что главная причина спада рынка жилья в Вашингтоне не перенасыщение рынка, как в некоторых регионах США, а слабый спрос. При этом надо учесть, что число выданных разрешений на строительство в Вашингтоне рухнуло на 79% 2022 года, что может ограничить новое предложение в будущем и, возможно, остановить падение цен. Вопрос лишь в том, когда именно рынок достигнет дна.
1: Спонсор программы ООО «Домклик» – платформа полного цикла в сфере недвижимости. «Домклик» помогает оптимально решить любой вопрос с недвижимостью, оставаясь на стороне человека. 6+.
3: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
4: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
3: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
4: По будням на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: 20 миллионов биткоинов. В марте 2026 года число добытых биткоинов превысило 20 миллионов. Всего алгоритм криптовалюты позволяет выпустить около 21 миллиона монет. Значит, майнерам осталось добыть меньше 5% от общего количества. Но на это потребуется больше 100 лет. Новые биткоины появляются в качестве награды майнерам за добавление блоков с операциями в блокчейн. При запуске сети за один блок выдавали 50 биткоинов. Сейчас награда составляет 3,125 биткоина. Примерно раз в 4 года она сокращается вдвое. Поэтому новые монеты поступают в обращение все медленнее. Ожидается, что 99% всех биткоинов будет добыто уже к 2035 году. 99,9% к 2047. А последние доли монеты появятся только в 2139 году. После этого майнинг не исчезнет. Майнеры продолжат

0: подтверждать операции и защищать сеть. Но вместо новых биткоинов их основным доходом станут комиссии пользователей. При этом доступных биткоинов может оказаться меньше 21 миллиона. Часть монет уже потеряна вместе с паролями и ключами от кошельков. Они остаются в блокчейне, но воспользоваться ими больше никто не может.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
2: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
3: С обзором главных событий Артем Самойлов. Страны БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной войны и призвали укреплять контроль над вооружениями и их нераспространением. В итоговом документе также содержится призыв создать на Ближнем Востоке зону, свободную от ядерного и другого оружия массового поражения. Участники предостерегли от гонки вооружений в космосе, выступили против односторонних санкций и отметили потенциал искусственного интеллекта для экономического роста. Россия готова к переговорам с Украиной, но останавливать военную операцию на это время не будет. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров. Приглашение Зеленского в Москву он назвал жестом доброй воли. По словам главы МИД, если украинский лидер хочет встретиться, пусть приезжает. Лавров напомнил, что Зеленский так и не отменил декрет о запрете контактов с Путиным. Иран передал США через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива. Как сообщает ТАСНИМ со ссылкой на источник, пролив останется закрытым, пока эти условия, одобренные высшим руководством, не будут выполнены. Соглашение между Ираном и Оманом не означает открытие, оно лишь фиксирует, что это будет сделано как мера утверждения суверенитета Тегерана. Все зависит от действий США. Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии выросло до 16. Как сообщили в МЧС, найдено еще одно тело. Судьба одного альпиниста остается неизвестной. Поиски приостановлены до утра. Лавина накрыла группу из 33 человек 6 сентября. Расследуется дело о халатности. Зима в России ожидается аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, превышение нормы достигнет 3-4 градусов. Исключение Арктика, Север Сибири и Чукотка. Максимум тепла придется на февраль. Осадков в январе выпадет на 30-40% больше нормы. Возможны снежные бури и сбои в работе транспорта. Больше новостей на сайте РБК.
4: РБК-коллекция.
5: Если вы считаете, что Excel зло, вот еще один аргумент. Документы Microsoft Office стали инструментом в руках хакеров. Кто бы мог подумать. Об этом говорится в отчете Positive Technologies. На Word и Excel приходится 26% способов доставки вредоносного ПО. Злоумышленники прячут его в привычных рабочих файлах, отправляют сотрудникам и таким образом могут проникнуть в корпоративную сеть. Так что теперь не открываем ни одной Excel-евской таблички. Об этом мы спросили автора исследования, аналитика Positive Technologies Романа Резникова.
6: Количество кибератак, конечно же, растет постепенно. В данный момент мы это исследование провели, поскольку хотели разобраться в том, какие киберугрозы были обнаружены именно в сетевом трафике, какие тенденции меняются. Не удалять ни само приложение, не удалять все Excel-таблички или Word-документы не нужно. Они все так же являются, конечно, неотъемлемой частью нашей работы, очень многих. Избавляться от них не нужно, нужно правильно к ним подходить. Нужно понимать, что они также могут быть инструментами клиентам, для злоумышленников, для распространения вредоносного программного обеспечения. Нужно проверять, кого пришел такой документ, такая таблица. Не выглядит ли она как та, которую пытаются сделать очень желанной для открытия, поскольку очень старый, давно известный, распространенный прием злоумышленников — это отправлять список премий на следующий год. Конечно же, сотруднику очень интересно, хочет открыть, узнать, посмотреть, есть ли он в этом списке. А в итоге это оказывается просто приманка киберпреступников.
5: Добавлю, что в этом году сотрудники российской компании стали чаще попадаться на фишинговые письма. Доля успешных атак выросла до 43% против 40% годом ранее. А в 11% случаев пользователи не только переходили по вредоносной ссылке, но и вводили свои учетные данные.
1: Повтор программы.
4: Всем привет, это Катя Воробьева. Сегодня обсуждаем ПАЛ, суперфейки и реплики. Начну с цифр. В России нелегальный оборот подделок держится на уровне 5 триллионов рублей в год. По данным аналитиков, РБК за последние 4 года рынок вырос в 1.5 раза. При этом компания Brand Monitor оценивает рынок контрафакта еще выше. Это связано с тем, что он учитывает оборот люксовых копий, серый импорт и даже продажи через социальные сети. С чем связан рост продаж подделок, какую роль в этом играют маркетплейсы и почему люди осознанно покупают подделки, давайте разбираться.
1: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Сегодня со мной в студии Дарья Засименко, соосновательница платформы Decalp и аутентификатор Анастасия Кузнецова. Мы знаем вашу платформу уже 6 лет. Она прославилась благодаря культовым сумкам. Расскажите, какая самая суперподделка вам попадалась на практике и как вы ее распознали?
7: Да, всем привет. Это был совсем недавний кейс на нашей ресейл-платформе. Девушка хотела продать сумку Louis Vuitton Speedy в коллаборации с Такаши Мураками. Это было переиздание спустя 20 лет. И при первом каком-то визуальном осмотре мы не заметили ничего подозрительного. Отсканировали NFC-чип. Это новые технологии, которые применяются в современной фэшн-индустрии. И нас смутил один параметр, но мы решили, что это все-таки является разновидностью чипа и такое допустимо. Но затем все-таки, поскольку мы не имеем права сомневаться в своем решении, мы запросили у партнера точно такую же сумку. И каково было наше удивление, что все-таки сумка девушки оказалась фейком. И примечательно то, что на фейке канва выглядела даже более оригинально и аутентично, нежели на оригинальной сумке от партнера. В сумке партнера мы были уверены, потому что там был чек из бутика, и чип там все-таки также отличался. И, собственно, мы не допустили этот лот к продаже вовремя.
4: Если был чек, значит, вы знали сумму, стоимость этой покупки. Вас она тоже не смутила или она была равнозначна?
7: Чек продавец нам не предоставила. Она там придумала некоторую историю, что это был подарок. Это любимая отговорка продавцов, когда они хотят что-то скрыть. Вот. А в партнере мы не сомневались, поэтому там был чек из бутика.
4: Ведете ли вы какую-то внутреннюю статистику, какие бренды чаще всего подделывают?
8: Мы ведем такую статистику, конечно же. И сейчас мы видим, что больше всего подделок на бренд Louis Vuitton, но это обусловлено тем, что это самый большой бренд, у которого невероятно высокие продажи, он отрывается от всех других люксовых брендов в своих показателях продажи ритейла. И, соответственно, поэтому очень много и в индустрии ресейла сумок Louis Vuitton, и, соответственно, процент подделок на них также выше. Помимо Louis Vuitton мы еще видим довольно большое количество подделок на бренд Chanel и Hermes, и тут уже мы как раз часто встречаемся с так называемыми суперфейками. Это подделки очень высокого качества, которые сложно отличить с первого взгляда, и, конечно же, эти подделки может отличить только опытный аутентификатор, каким является Анастасия.
7: Да, я даже могу здесь добавить, например, про бренд Chanel. В последних коллекциях вместо серийного номера, который выглядит как наклейка с цифрами, используются металлические чипы, и на них наносится лазером гравировка. Это также буквы и цифры. И все чаще в последних коллекциях мы получаем такие сумки к продаже и видим, что логотип выполнен просто безупречно внутри. Гравировки на фурнитуре также выглядят абсолютно идентично. Даже на бегунках внутри, на молниях, Но при детальном, внимательном осмотре как раз-таки этот чип, скорее всего, выдает, что это не оригинал. Также очень часто продавцы вкладывают чеки, пытаются собрать какие-то комплекты, пыльники,

0: и ленточки. Тишью камелии вкладывают, но как бы это не является, естественно, показателем оригинальности.
1: Но вот, судя по словам Насти, ваша работа становится все сложнее и сложнее, потому что те, кто копирует бренды, делают это на более все высоком уровне. Вот что вы используете? Какие-то специальные инструменты, чтобы распознать подделку? Или достаточно ли фотографии, или нужны какие-то специальные рентгены?
0: Если к нам на проверку поступает лот из какой-то более старой коллекции, то, конечно, в большинстве случаев будет достаточно фотографии, предварительно как-то осмотреть, логотип и серийный номер. Но если, опять-таки, мы говорим про современные коллекции, где-то, допустим, после 2017, по моим ощущениям, года, где-то так, и свежее, естественно, то фотографий уже недостаточно. Нужен обязательно визуальный осмотр, обязательно нужно пощупать, посмотреть, понюхать. У меня есть два таких помощника. Это увеличительная линза. На телефон надевается специальный чехол, и на нем крепится линза, и при помощи нее можно детально рассмотреть как раз-таки логотипы, гравировки на бегунке или на другой фурнитуре. И еще один интересный инструмент, который мне помогает, это стоматологическое зеркало. Очень многие, кто проходит мимо моего рабочего места, всегда удивляются, если видят это впервые. Но действительно, это классный помощник, чтобы рассмотреть, например, пуллер молнии с обратной стороны. Потому что помимо того, что это зеркальце, на нем еще есть подсветка.
1: К нам подключилась стилист Наталья Дашкевич с очень большим опытом, с 15-летним стажем. И, надеюсь, сейчас нам расскажет, как у состоятельных людей, с которыми она работает, поменялось отношение к люксу и почему они покупают реплики.
2: Я бы сказала, что состоятельные клиенты стали гораздо более рациональными людьми в отношении люкса. И раньше было больше культуры, если человек хотел очередную вещь, он просто шел в бутик и платил ту цену, которую выставлял бренд, то сейчас даже самые обеспеченные люди прекрасно понимают, из чего складывается стоимость данной люксовой вещи. И все чаще, в принципе, задают вопрос, насколько эта цена вообще соответствует самому дорогому продукту. И хотелось бы отметить, что все равно интерес к красивым и качественным вещам, он вообще никуда не делся. И сейчас клиент, вы знаете, наверное, вот в чем вот изменилась потребность, он готов платить не за логотип, а за крутое качество. За крутое качество. То есть вот он понимает, что это купил за эти деньги, это действительно так. Наверное, так бы я ответила на этот вопрос.
1: А как быть вот с этим этическим моментом? Как люди, которые знают, что такое люкс, сами его покупают, как они на этот сложный вопрос для себя отвечают?
2: Смотрите, для меня, например, сейчас вот я отношусь к копии, как стилист, у меня, наверное, такое видение, то есть как классной, крутой сумки, идентичного крутого качества, который делает мой образ. То есть я не покупаю бренд ради бренда.
1: А какая разница в цене, если мы говорим про оригинал и про копию?
2: Разница в цене, в принципе, может быть очень существенной. Мы берем хорошую копию, то, соответственно, хорошая копия, она требует качественных материалов, да, производства и контроля. Если взять, допустим, сумку Chanel Blazy, вот это вот сейчас Chanel Maxi, да, который Maxi Flap от Blazy.
1: То есть самая обсуждаемая сейчас сумка, да.
2: Да, обсуждаемая сумка. И если взять разницу в цене, то есть, допустим, в России она у нас сколько? В сумме на скеле около, по-моему, 1,5 миллиона, да. И, соответственно, в Китае можно купить ее где-то от 95 тысяч рублей у производителей, да, то есть как бы до 150, хорошие, в идентичном качестве, из хорошей кожи, не китайской, а из кожи с фабрики Хабс привезенной, то есть именно из импортной кожи, где не будет запаха, где будет идентичная фурнитура. Ну, то есть вот считайте сами, это где-то получилось 12 раз, по-моему, да?
1: Ну, звучит, если честно, ужасающе, просто бренд строил столько лет свою репутацию, а тут получается, что кто-то пришел, просто скопировал и продает в 12 раз дешевле.
3: Мы против.
2: Смотрите, во-первых, это не кто-то, это огромный бизнес, это огромная индустрия.
1: Вот, теневой, надо сказать.
2: Да, теневой, да. За кадром там, наверное, уже все договорено, все уже как бы построено так, что это сейчас все делается в открытую. То есть как бы сейчас уже люди не стесняются. Вы знаете, то есть как бы для меня вот сейчас, я очень стеснялась. Думаю, боже мой, надо же подумать, что все, Дашкевич, то есть все, она теперь носит реплики. И вы знаете, когда я вот этот порог перешла, то есть я поняла, что я могу позволить и то, и другое. Об этом можно говорить.
1: Наталья, получается, что один из выходов не покупать копию, а просто прийти на ресейл-платформу и, соответственно, купить ровно такую же вещь, только дешевле. Даша, мы говорим про то, что увеличился рост продажи подделок, а что с ресейлом? Рынок ресейла растет, опять-таки, в контексте того, что и люкс тоже увеличивается в цене.
3: Да, конечно, рынок ресейла растет во всем мире.

0: сумку за 1 миллион, за 1,5 миллиона. Мы, конечно же, это понимаем, и лично я тоже не готова. Но как бы можно купить себе на ресейле Chanel из предыдущей коллекции, которая будет служить верой и правдой долгие годы, будет радовать качеством, и потом эту сумку будет, возможно, также перепродать на вторичном рынке. То есть это та инвестиция, которая, да, не вырастет в цене, скорее всего, здесь не буду лукавить, помимо Hermès довольно сложно заработать на каких-то моделях сумок, вот, но это всегда будет ликвидно, это деньги, которые вы как бы не выбросили, вы их условно заморозили, и потом вы можете их разморозить в тот момент, когда захотите эту вещь продать. Вот здесь еще важно понимать, что все же неоригинальные сумки, очевидно, не являются ликвидными на вторичном рынке.
1: Наталья, какие бренды у вас чаще всего заказывают? Что сегодня пользуется популярностью? Мы уже поняли, что Chanel, Блазино, понятно, да, новый креативный директор.
2: Ну, вы знаете, здесь все, наверное, зависит от сезонности, от конкретных моделей. Вот прям такого, наверное, бренда. Клиент, наверное, как правило, он приходит не просто за брендом, а за определенной вещью, то есть, которую либо он увидел в социальных сетях, либо увидел он на ком-то. Сейчас действительно Chanel, это вот Maxi Flap от Блазино, действительно такая очень хорошо продаваемая. Могу сказать, что меньше, допустим, вот я знаю точно, что сколько мы делали экспериментов, то есть, допустим, фабрика Китая Dolce & Gabbana они вообще не могут делать, поэтому мы от этого отказались. А так, в принципе, Saint Laurent тоже очень хороший спрос, Prada, да. Вот. Ну, то есть все зависит действительно от конкретных задач и моделей сезона.
1: Спасибо, Наталья. Интересно, что рост рынка продаж подделок связывает и с тем, что люди уже осознанно начинают их покупать, просто потому что люкс уже улетел по ценам в космос, и к нам подключилась Лилия, которая может поделиться своим опытом и рассказать, почему она покупает реплики.
3: У меня есть такая история. Как-то раз мы с мужем поехали в Корею и зашли в бутик, где увидели кроссовки, нам они очень понравились, но одна пара стоила 500 баксов. И потом мы увидели эти кроссовки на распродаже тоже в оригинальном магазине и заказали их. Они нам обошлись, ну, грубо говоря, где-то в $400 на двоих. И проходив в этих кроссовках где-то недели две, обе пары, они просто начали разваливаться, то есть появились буквально дырки. И мы были очень этому удивлены. И тут я увидела на одном маркетплейсе эти же кроссовки за 2000 рублей. И мы купили каждому по паре, и мы за них проходили таким образом где-то год каждый. Ну и каким-то таким образом постепенно все больше и больше я начала покупать подделки. И, если честно, мне начало казаться, что все это какой-то бесконечный симулятор, бренды, которые уже не соответствуют какому-то люксовому качеству и просто хотят деньги за логотип, при том, что вот эти кроссовки за 2000 рублей, они пришли в абсолютно такой же коробке, абсолютно так же даже пахли, то есть я вообще не увидела разницы.
1: Даша, ну вот вы согласны с тем, что, учитывая, что вы работаете с люксом и довольно давно, что качество люксовых вещей, вот то, о чем говорит Лили, сегодня сильно упало?
0: Я, с одной стороны, согласна, что качество действительно несколько упало. С другой стороны, я все же считаю, что тот случай, который описала Лиля, более является исключением, потому что, как правило, люксовые вещи в сравнении с масс-маркетом, они намного более качественны, даже с учетом того, что стандарты качества. Качество люкса сейчас действительно несколько изменились, если мы говорим там про Chanel 10-15-летней давности, где покрывали все элементы золотом, сейчас его стали покрывать, соответственно, не драгоценными металлами, там поменялась технология дубления кожи, поменялись какие-то стандарты, и люкс уже не передается по наследству из поколения в поколение, но все же он намного более качественный и служит дольше, чем вещи каких-то масс-маркет брендов. Да, бывают исключения, да, бывают случаи, когда ты покупаешь люксовую вещь, через неделю с ней что-то происходит, такое случается с абсолютно всеми вещами, но в нашей практике это все же какие-то исключительные случаи.
1: Лилия, а вы потом этот свой опыт, полученный с кроссовками, пытались на какие-то другие категории перевести, не знаю, покупать сумки или что-то еще?
3: Я все равно покупаю часто оригинальные вещи, особенно если это какие-то наименования вроде обуви или какая-то одежда, которую не подделывают. Но некоторые вещи такого массового сегмента, например, дорогой чехол для телефона. Он и так, но на самом деле такая вещь, которая, ну, не то чтобы она сильно, мне кажется, меняется от того, оригинал или подделка. Я, например, вот очки бы я никогда не купила поддельными, потому что это типа связано со здоровьем и так далее, и там реально есть разница в линзах, но вот реально такие, как чехол для телефона, какая-нибудь кепка. Я не знаю почему, но опыт скорее положительный.
1: Как вы считаете, Даша, Настя, то, что растут подделки, можно ли в этом винить?

0: сравнить маркетплейсы, площадки онлайн, которые сейчас появляются в таком огромном количестве, что вообще послужило ростом, что действительно в какой-то момент становится все больше и больше?
1: Мы все же работаем на той территории, на которую не заходят маркетплейсы, поэтому я думаю, что в массовом сегменте абсолютно точно повлияло то, что на маркетплейсах теперь возможно легально купить подделки каких-то известных брендов, вроде Nike, Adidas и так далее. Вот, но относительно деятельности культа мы никаким образом не заметили влияние маркетплейсов, потому что мы просто не пересекаемся с этим по нашему бренд-листу, по тем товарным категориям, которые мы представляем у себя.
0: Настя, мы начали с вами с очень удачного кейса, когда вы смогли распознать суперфейк. А на вашей практике сколько вообще сейчас случается таких спорных случаев, когда вы не знаете до конца, что это оригинал или это подделка?
2: Конечно, частенько они возникают. И это возникает по той причине, что люкс стал массовым, и, соответственно, его производят на многочисленных фабриках. И даже в рамках одной коллекции, но отшитой на разных фабриках, могут встречаться сумки, обувь, какие угодно предметы, и у них будет незначительное отличие в логотипе, как в каких-то гравировках. Именно поэтому мы собираем нашу базу аутентификации, на которой как бы строится наша работа. И, естественно, если мы не можем доказать себе, что это оригинал, то мы такой лот не принимаем к продаже, лучше воздержаться.
0: Ну вот интересный момент, учитывая, что нас отрезали от мира, и фактически сейчас в России люкса нет. Как вы находите первый источник, чтобы понять потом, как он выглядит, сколько он весит, и, соответственно, сравнивать потом с тем, что к вам приходит на продажу?
2: Есть те, кто путешествуют и привозят те самые первоисточники из-за рубежа. Все-таки удается прикоснуться к этим товарам, зафиксировать для себя все эти моменты, и уже потом мы наслаиваем свой опыт ежедневный.
0: По результатам проверки вы выдаете какие-то сертификаты и документы, подтверждающие, что перед нами оригинал?
2: Чаще всего мы выдаем их по запросу, потому что как бы клиенты нам доверяют, у нас достаточно лояльная аудитория. И как, что касается продажи, что касается покупки. Вот, поэтому если вдруг какой-то тревожный клиент, то, конечно.
1: В целом, покупка через нас уже является гарантией того, что это оригинал. Мы несем 100% финансовую ответственность за все, что продается на нашей платформе. Вот, поэтому чаще каких-то вопросов и необходимости в этом не возникает.
0: Что делать обычным людям, которые хотят купить себе классную сумку, но при этом подделки уже просто официально везде продаются? Мы уже проговорили, что качество сейчас их довольно высокое, отличить бывает сложно. Даже такое некоторое опасение и отторжение. Вот как быть обычному человеку и понять, что перед тобой не классно сделанная копия, а настоящий оригинал? Можно ли как-то обезопасить?
1: Я считаю, что нет, да, потому что я работаю в ресейле больше 6 лет, и, соответственно, тоже, как и Настя.
2: Даша обращается ко мне всегда.
1: Через мои глаза и руки тоже очень многое прошло, но я понимаю, что я себе не доверяю в этих вопросах, поэтому покупаю что-то на ресейле. Если я вдруг покупаю одежду на ресейле, которая в Закалтоне представлена, то я обязательно обращаюсь к экспертам, аутентификаторам, чтобы мне подтвердили то, что эта вещь действительно оригинальная. Конечно же, наверное, в каких-то простых случаях это можно определить. Да, недорогие фейки, они там, как правило, и пахнут определенным образом, и на ощупь отличаются. Но вот какой-то сложный суперфейк определить без профессионального аутентификатора, я считаю, что нельзя.
2: Ну, все, конечно же, упирается, вот как мы уже затрагивали эту тему, например, в последних коллекциях, в чипы. То есть те же самые кеды, кроссовки, там, Prada или другие бренды. И с последних коллекций могут выглядеть абсолютно идентично, но если, допустим, не сканируется тот самый NFC-чип, а он должен там быть, возникают вопросы, почему, и мы его, такой лот, не возьмем к продаже.
0: То есть получается, ну, мы это уже обсудили, да, что если увеличивается рост подделок и ресейла, то спрос растет. Лично я это действительно связываю с тем, что цены, в принципе, растут на все и на люкс в том числе.
1: Лучше обращаться к проверенным ресейл-платформам, где зашита опция аутентификации.
0: Напомню, что с нами в студии со мной была Дарья Засименко, соосновательница платформы The Cult, и аутентификатор Анастасия Кузнецова. Это Катя Воробьева и программа «Напоказ».
3: Качество жизни.

0: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В крупных англоязычных медиа уже несколько лет гуляет термин «великая усталость». Это не медицинский диагноз, а описание знакомого многим состояния. Ну, знаете, такой абсолютной измотанности и отсутствия сил, даже при регулярном отпуске и здоровом сне. Есть мнение, что нас истощает само устройство современной жизни, где мы увязли в бесконечной цифровой коммуникации, где часто стерты границы между офисом и домом, отдыхом и обязанностями, личным и рабочим. И все это, конечно, на фоне тревожных новостей в режиме нон-стоп. Разумеется, и раньше никто в идеальном мире не жил. Люди имели дело с переработками, плохими новостями, кризисами и кучей других проблем, как и сейчас. Но было существенное отличие в самой организации повседневности. Раньше возникало больше естественных пауз. Чтобы снова оказаться на работе, нужно было ногами до нее дойти, а чтобы узнать новости, дождаться новостного выпуска. Сегодня же паузы приходится создавать буквально самому, потому что у многих процессов нет финальной точки. Лента соцсетей не заканчивается, ведь их владельцам важно удерживать ваше внимание. В почту круглосуточно падают письма. Стриминги сами включают следующую серию, даже не спрашивая вашего согласия. Бесконечный скролл всего на свете. И единственный человек, который может сказать «стоп, на сегодня все», это вы сами. Очевидное на первый взгляд решение – сказать «стоп». Но на практике сделать это довольно сложно, поскольку часто возникает чувство вины или тревоги. В этот момент включается такой, знаете, внутренний критик. Отдых начинает казаться проявлением слабости или лени. Плюс ощущается фома, будто вы что-то упускаете. Особенно если работа устроена так, что вы должны быть на связи постоянно. Мне кажется, что главный навык эпохи великой усталости – это умение делать процессы конечными, там, где для этого есть хотя бы какая-то возможность. Закрыть ноутбук, отложить до завтра то, что не горит, и решить, что новостей на сегодня достаточно. А вот если возможности отключиться не просматривается совсем, это повод поговорить с хорошим специалистом и обсудить, что можно изменить в жизни и в работе. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про паузы и повышайте качество жизни на РБК.
1: РБК Тренды.
2: Арктика перестает быть белым пятном на карте и превращается в тестовый полигон для новых технологий. С 2021 по 2025 год исследователи Высшей школы экономики проанализировали более 144 тысяч англоязычных источников с помощью системы iFora и выделили 15 ключевых решений. В их числе подледные работы, смаз-кабели, умные фундаменты. Они вписываются в глобальный тренд перехода от экстенсивного освоения региона к режиму научно обоснованного и углеродно-ответственного присутствия. Для бизнеса Арктика будет пространством конкуренции не отдельных проектов, а технологических экосистем. Победителями станут те, кто объединит робототехнику, цифровые двойники и низкоуглеродную энергию в цепочке, которые минимизируют аварийность и экологический след.
1: Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает генеральный директор бизнес-группы поисковых сервисов и искусственного интеллекта Яндекса Дмитрий Масюк.
5: Если кого-то интересует развитие технологий в целом и искусственного интеллекта, я очень рекомендую книгу чилийского писателя Лабатута, Бенджамин Лабатут, «Маньяк», про Джона фон Неймана и, в принципе, эволюцию развития технологий последних 100 лет и, в частности, чудо искусственного интеллекта. Там на очень глубоком математическом, но доступном уровне расписано то, как, в принципе, возникали новые технологии от инженерной мысли до практического использования. И, в частности, обсуждается победа компьютера над Ли Сидолем в Go и что за этим стоит, опять-таки, на самом каком-то глубоком уровне и чего следует ждать дальше. Она не нишевая книга. Я действительно очень советую, она совершенно захватывает.
3: Бенджамин Лабатут. «Маньяк». Значит, задал я задачу ученикам. Написал теорему, написал свои рассуждения, показал, что у меня не получилось. Пока не получилось. И тогда говорю им, обсуждайте. Блестящие, все как на подбор, блестящие юноши загомонили. Я так учу, понимаете? Кто-то так не может, а я люблю шум, вопросы, споры. Так мне работается лучше всего. Однако фон Нейман не участвовал в обсуждениях, ни слова не сказал, отмалчивался. Он сидел, закрыв глаза, а потом поднял руку. Я вызвал его к доске, он вышел и записал совершенно поразительное доказательство. За секунду, без труда, даже не раздумывая, сходу. Я не мог поверить своим глазам. Годы, долгие годы работы пронеслись

0: передо мной. Он сделал нечто такое красивое, элегантное. Помню, как подумал, что это, этот юноша, кто он такой? Я так и не узнал, кто он такой, но с тех пор боялся фон Неймана.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами невозможна. Такое заявление агентству France Press сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он повторил, что переговоры могут состояться только в Москве. Ранее Сергей Лавров отмечал, что приглашение Зеленскому направлено, но он не отменил декрет о запрете контактов. Путин неоднократно говорил, что не видит смысла во встрече без окончательных договоренностей. Практически все лидеры, общающиеся с Владимиром Путиным, хотят сотрудничать с Россией в атомной сфере, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, на встречах многие начинают с ядерной темы или переходят к ней. Он отметил уникальность российского предложения, полный комплекс технологий и важность доверия между лидерами и участниками процесса. Россия обсуждает с Китаем и Индией взаимодействие в области судоходства по Северному морскому пути. Как сообщили в Минпромторге, переговоры уже идут. К 2030 году грузооборот по СМП между Россией и Китаем может достичь 20 миллионов тонн, с Индией – 5 миллионов. Лесные пожары в Турции не повлияли на спрос россиян на туры. Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, пожары происходят ежегодно и на продажи не влияют. Турция остается лидером среди осенних направлений. На нее приходится около половины продаж зарубежных туров с заездами в сентябре и октябре. Глава Anthropic призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта. По его словам, меры безопасности не успевают за развитием технологий. Он предложил трехэтапный план привлечения независимых аудиторов, постоянные проверки и международная координация стандартов. Глава Anthropic обеспокоен ускорением развития ИИ и взломом платформы Hugging Face агентами OpenAI. Американский предприниматель Илон Маск выразил согласие с этим предложением. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
0: Повтор программы.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и прямо сейчас о том, что более 90 тысяч пострадавших от происшествия селлеров Озон получат страховые выплаты от Ингостраха, сообщил РБК пресс-служба маркетплейса. Деньги начнут перечислять продавцам 15 сентября. Кого это коснется и насколько поможет пострадавшим предпринимателям, разбиралась Далила Цельбель.
3: Страховые выплаты получат бизнесмены, которые подпадают под условия программы страхования и чьи товары имели активный полис на момент инцидента. Это касается повреждения на складах Озон в Самарской области, Республике Адыгея и Дагестане. Здесь отмечу, что селлеры получат только первую часть от суммы страхового возмещения. Остаток будет выплачен после того, как пройдет инвентаризация и станет понятно, каковы реальные размеры ущерба. Я пообщалась с несколькими селлерами, и в целом они позитивно реагируют на эту новость. Так, селлер Максим Попов, у которого пострадала товаров примерно на 5 миллионов рублей, воспринял ее с оптимизмом.
4: В принципе, это выплаты по продажной стоимости товара за вычетом комиссии, логистики и других расходов, которые мы обычно несли на маркетплейсе. Это вполне адекватно получить выплату по своему товару за вычетом стандартных расходов Озон. Мы очень надеемся, что возмещение будет без всяких оговорок, без всяких подводных камней. То есть мы получим сразу деньгами на счет. У нас 3 кабинета, на все 3 подключена эта страховка. При стоимости товаров 12 миллионов в продажных ценах мы платим за эту страховку примерно 200 тысяч рублей в месяц. Это действительно дорого относительно продажной стоимости товара, но в текущих условиях эта цифра кажется вполне адекватной.
3: Размер страхового возмещения по каждому случаю определяется в соответствии с условиями программы страхования и применимой методикой расчета. Взаимодействие предпринимателей с Ингострахом будет идти онлайн через личный кабинет продавца Озон. Marketplace особенно подчеркивает, что селлерам ничего не надо делать для того, чтобы получить первую часть выплат. Когда деньги будут им перечислены, им придет сообщение в личном кабинете на Озоне. Селлер Сергей Семенов считает, что выплаты по частям могут быть не лучшей стратегией со стороны маркетплейса.
5: Там написано прямо, что это первая часть выплат. Когда Озон говорит, что это первая часть выплат, не все это читают, и по факту многие получат сумму не ту, на которую они рассчитывали, и будут выступать негативно относительно этой страховки.

0: поскольку, как я понимаю, все уже эти деньги потратили у себя в голове. Возможно, на мой взгляд, лучше было бы подождать и выплатить сразу все одной суммой. Тогда бы у людей было понимание, что сколько сгорело, сколько они получили.
1: Несмотря на то, что страхование товаров на случай повреждений или уничтожения в результате атаки БПЛА стоит немало, селлер Сергей Игнатьев рассказал, что, по его мнению, лучше все же заплатить за страховку, чтобы не остаться ни с чем.
2: Это не дешевое удовольствие. Уже дважды страховая компания, понимая, что склады будут продолжать гореть, а компенсации достигают очень приличных размеров, в общем-то, сопоставимых с годовой прибылью самой компании «Ингосстрах», они поднимали тарифы в несколько раз. Мы приняли решение, что лучше платить. Эта сумма не превышает 2% по нашим расчетам от величины хранящегося товара. Это для многих близко к тому, что это 20-25% от всей прибыли, которую компании получают. Но лучше вернуть хотя бы какую-то часть утраченного товара.
1: Цены на страховку планируют повысить. С 5 октября для селлеров вступят в силу новые тарифы. Сейчас ежедневная плата за страховку от массовых повреждений и атак БПЛА 0,15% от общей стоимости переданных в озон товаров. С 5 октября оплата за страховку будет зависеть от размера компенсации, который рассчитывают по формуле «действительная стоимость товара умножить на коэффициент возмещения». Тариф составит 0,838% в день от размера компенсации. Из-за дороговизны селлер Анастасия Кожухова решила свой товар не страховать. И несмотря на то, что потери у нее весьма существенные, она ни о чем не жалеет.
3: Страховка исчислялась комиссией к стоимости товара. То есть это не история про то, что ты положил единицу товара. Ее страховка на время хранения, например, стоит 5 рублей, 10 рублей, 100 рублей, неважно. Это была стоимость комиссии к продаже. Страховка платилась по принципу, вот ты продал товар, и ты должен, например, еще там 2,5% к стоимости комиссии. При том, что комиссия 50% да, стоимости товара. Например, товар у тебя стоит 500 рублей, значит, комиссия стандартная 250 рублей. Там еще логистика хранения, ты все равно оплачиваешь. Но еще к комиссии ты платишь 2,5%. Это в нашем случае означало, что мы еще платим из себестоимости товара. На данный момент наши потери в озон существенные, но если бы мы платили страховку, это бы все равно не компенсировало нам потери.
1: Ранее стоимость страховки уже повышали. В конце июля она выросла более чем в 3 раза. Чтобы не переплачивать за страховку при хранении на складах озон, лучше не держать там слишком много товаров. Такой совет селлерам дает сам Marketplace. Кроме того, добавлю, что с 5 октября «Ингосстрах» сможет менять тарифы страхования в одностороннем порядке, предупредив продавцов за 5 дней. Также страховщик получит доступ к информации о дате рождения индивидуального предпринимателя и содержанию вопросов, которые он задавал относительно страховки или выплат.
4: Это была Далила Цельбель. Склады «Озон» подвергаются регулярным ударам с августа. Так, 22 августа под удар дрона попал склад маркетплейса в Самарской области. Оттуда эвакуировали 500 человек. А в ночь на 24 августа украинские БПЛА атаковали 3 логистических центра «Озон» в Махачкале, Краснодаре и Адыгейске. Также атаки подверглись объекты «Озон» в Оренбургской и Ростовской областях и в Белгороде. С лета готовят не только сани, но и соленья. Во второй половине августа спрос на товары для домашней консервации вырос более чем в 3 раза, сообщает издание «Москвич». Стерилизаторы, закаточные машинки, банки для соленья раскупают так, будто вся страна готовится к зиме по старинке. Вот только скупают их, кажется, далеко не одни бабушки. Можно ли назвать закрутки на зиму новым трендом? Разбиралась Алиса Чанова, она со мной в студии. Алис, ну что, единственная легальная возможность в студии поесть соленых огурцов?
5: Согласна, да. Эта возможность есть, потому что на самом деле у меня огурцы тоже уже готовы на засол на зиму. И можно сказать, к повышенному спросу, каюсь, руку я и моя семья приложили.
4: А, ну то есть это не просто новость, а личная явка с повинной, скажем так.
5: Можно сказать и так. Причем цифры серьезные, спрос вырос в разы. Точную статистику рассказали специально для радио РБК в пресс-службе «Озон».
6: Согласно данным «Озон», во второй половине августа 2026 года спрос на товары для домашней консервации вырос более чем в 3 раза. Активнее всего россияне закупались стерилизаторами для овощей и фруктов. Спрос на них вырос в 5,4 раза год к году. 3,6 раза чаще заказывали крышки для банок и пищевых контейнеров. 3,1 раза емкости для солений. В 2,2 раза закаточные машинки для домашней консервации. Также спрос вырос на ломтирезки и вакуумные упаковщики.
4: Кто именно все это скупает? Это же интересный вопрос, потому что

0: Очевидно, дачниками тут дело не ограничивается.
1: Конечно, нет. И мне удалось выявить тренд. Оказалось, закатывают банки не только бабушки, а все активнее. Угадай, кто?
0: Ну, зумеры, конечно.
1: Разумеется.
0: Серьезно? Я сейчас просто предположил.
1: Конечно. Поколение, которое, казалось бы, живет на доставке, вдруг взялось за 3-литровые банки. И это укладывается, на самом деле, в более широкую картину. У нас не раз этот вопрос поднимался в эфире. У молодежи в последнее время вообще страсть к дачным хобби. Сначала был избинг.
0: Монастыринг.
1: Мода на переезд в свой деревенский дом. Потом все помешались на рассаде, а вот теперь закрутки на зиму. Вот только если для бабушек и дедушек закрутки были вопросов выживания, то для молодежи это теперь нишевое хобби. В сети все активнее набирают популярность блогеры, которые делятся рецептами засолов. Причем это уже не только кулинарные аккаунты. Тема закруток заметно просочилась и в обычный лайфстайл-контент. Так, например, блогер-миллионник Полина Невелл призналась, что готовить вообще не любит, но закрутки неожиданно стали для нее настоящей страстью.
2: Я вообще люблю разные хобби, даже если они не очень популярны. И в какой-то момент мне попались закрутки. Это звучало и забавно, и как что-то максимально классическое. Засолить огурцы, помидоры, сварить варенье. И внезапно для меня оказалось, что это реально прикольно, при том, что я вообще не люблю готовить. Сначала в этом точно была часть шутки. Типа, все, мне 25, пора делать закрутки на зиму и все такое. Но потом сам процесс очень понравился. Есть что-то очень приятное в том, что ты сам выбираешь продукты, раскладываешь. Складываешься по баночкам, а потом у тебя стоит целая полка того, что ты сделал сам. И еще это очень вкусно. Но вот мои друзья точно удивились моим банкам с огурцами и помидорами. Поэтому это еще веселее. Ну, мне кажется, что как раз в этом весь прикол. Мы выросли в максимально цифровом мире, поэтому какие-то очень простые старые занятия становятся чем-то реально необычным и интересным. Плюс есть приятное чувство продолжения вековых традиций. Только теперь мы это делаем не потому, что надо заготовить еду на зиму, а просто потому, что нам нравится.
0: Алиса, вот я вижу у тебя маникюр, может быть, это такое примитивное представление, но там же какая-то техника закруток-то, она немножко вредит, по-моему, этому, нет?
1: Нет, я открою тебе тайну, на самом деле это не мешает, я думаю, как и многим зумерам. Кстати, об этом, вот мы говорили с тобой до этого про избинг, в свою избушку переехать пока решаются не все, но, кажется, закрутки становятся способом хоть немного приблизиться к этой идее, не покидая города, и встраивают их не в дачный быт, а прямо в свой work-life balance. Вместо того, чтобы в очередной раз заказать сет суши, за пару тысяч все чаще покупают дегидратор или закаточную машинку. Так, например, поступила Наталья, фудблогер, автор канала RMBR Food. По ее оценке, домашние заготовки по вкусовым качествам заметно превосходят магазинные аналоги.
3: С закрутками я познакомилась несколько лет назад. Тогда мне попалось видео с рецептом вяленых томатов. Решила попробовать, и оказалось, что это совсем не сложно. Получается очень вкусно, и магазинные, конечно, совсем не сравнятся с домашними. Поэтому теперь каждый год заготавливаю такие вяленые томаты, пробую разные рецепты. Недавно даже купила себе дегидратор, чтобы побольше делать заготовок. В этом году еще решила попробовать завялить сливы. Мне нравится. Так получается вкуснее, чем в магазинах. Ну и все же свое. Я знаю, что в составе мне так как-то спокойнее. И, конечно, я замечаю, что заготовки и закрутки сейчас популярны среди молодежи. Мне кажется, что это здорово. Меня лично еще завораживает процесс. Я обычно включаю на фон сериал, просто готовлю, и самое приятное для меня — это все раскладывать по баночкам, закрывать. Для меня это такая как медитация.
0: Ну, раз уж это хобби, то и потратиться на него придется. Но вот удается ли на нем еще и сэкономить?
1: На самом деле, смотря на чем. Буквально в честь нашего с тобой разговора доцент кафедры статистики РЭО имени Плеханова Ольга Лебединская сегодня подсчитала, банка соленых огурцов дома обходится примерно в 250 рублей, а в магазине такая же банка стоит больше 1000. Экономия почти 800 рублей с банки. Но с квашеной капустой разница еще заметнее, почти в 90%. А вот с помидорами все скромнее. Домашняя банка обойдется примерно в 406 рублей против 712 в магазине. Так что закрутки на зиму — это не универсальная экономия, а скорее избирательная. Где-то выгодно, а где-то, как признает сама эксперт, проще купить готовое. Но молодое поколение это не останавливает. И, как рассказал мне любитель готовить заготовки Борис, такое хобби ему обходится в пределах 1000.
4: Если говорить о покупных или собственных овощах, то на самом деле всегда бывает по-разному. Иногда мне родственники привозят из деревни овощи, и тогда я буду закручивать из них. Просто потому, что это собственный продукт, свежий, как бы, и все понятно. Но также я делаю иногда полностью закупки все, начиная от овощей, заканчивая всеми нужными ингредиентами, которые нужны. И в таком случае, если я закупаюсь там на рынке или в магазине, то я примерно укладываюсь до тысячи. Просто все зависит от сорта овощей и места, где я буду это покупать. И когда я впервые просто попробовал

0: попробовал сделать закрутку ради интереса, и у меня получилось. Я получил хорошие отзывы от друзей, от родителей, и меня очень часто стали просто просить сделать помидоры на какой-нибудь застолье или встречу. После этого я начал очень часто их делать. Так что, на самом деле, для меня это, скорее всего, увлечение и хобби уже нежели чем какая-то экономия там денег. И просто мне нравится готовить, я получаю от этого удовольствие.
1: Получается, зумеры выбрали не самое простое хобби, в целом, как обычно, но и не всегда самое выгодное. Но, кажется, дело тут не столько в деньгах, сколько в желании сделать что-то своими руками. Редкая роскошь для поколения, которое привыкло, что все вокруг доставляют за 15 минут.
2: Зумер критикует зумера. Благодарю, это была Алиса Чанова о том, как закрутки вдруг стали новым трендом. Далее в эфире радио РБК специальный проект Надежды Сережкиной «Годовщина терактов 11 сентября 2001 года».
3: В Нью-Йорке 8 часов 46 минут. Город спешит на работу. Синоптики обещали солнечный день, но вместо этого небо над Манхэттеном затянуто дымом. В Северную башню Всемирного торгового центра врезался первый самолет. Дальше вы знаете. 5 сфер жизни, которые никогда не будут прежними. 5 героев, которые видели историю своими глазами. Мы подготовили 5 выпусков, чтобы доказать. Это был один день, который изменил все.
4: Авиация.
3: Вам когда-нибудь доводилось летать американскими авиалиниями до 2001 года? Если нет, пристегните ремни. Я расскажу то, что сегодня звучит как сказка. Между Нью-Йорком, Лос-Анджелесом и Вашингтоном рейсы шли с частотой пригородного автобуса каждые полчаса. Никакого контроля документов, даже паспорта. Для посадки в самолет достаточно просто показать билет контролеру. Любой человек мог проводить вас до дверей самолета и помахать рукой. На борт спокойно проносили воду, вино, маникюрные наборы и бритвы. Встроенные пепельницы – база. Никакого скучного принципа «safety first». Сейчас главное – комфорт пассажира. К этому стандарту стремились крупнейшие авиаперевозчики Земли. Кадры теракта, которые мир увидел в прямом эфире, просто не могли оказаться правдой, вспоминает заслуженный пилот России, бывший замглавы министра авиации страны Олег Смирнов.
5: Это из памяти не выкинешь. Когда я увидел вот эту картинку, это меня поначалу, когда первый влетел, меня шокировало. Я думал, это какой-то фейк. Просто не поверил, потому что это в голове не укладывается. Самолет с пассажирами на такой малой высоте и вдруг влетает в здание. Кроме того, я несколько раз, будучи в Соединенных Штатах, я бывал в этих высотках. Там находились офисы некоторых авиакомпаний. Близко я воспринял, потому что я был в этом здании.
3: Теракты на борту случались и до 11 сентября. Но регламент Федерального управления гражданской авиации США предписывал пилотам, цитата, «следовать стратегии полного непротивления, идти на переговоры, впускать угонщиков в кабину, сажать самолет там, где прикажут». Никто никогда до этого еще не имел дела с террористами, которые не требуют денег или убежища, не выдвигают политических условий, которые захватили самолеты с единственной целью – превратить гражданские лайнеры в управляемые крылатые ракеты.
5: Ну как, мы наоборот. У нас самое главное – избежать лобового столкновения с кем-либо. С птичкой даже. И даже песня про это есть, что отводят самолет в случае отказа там двигателей, пожара и так далее от населенного пункта, чтобы не повредить людей внизу. То есть отказ любой техники может привести, конечно, к столкновению, но в обязательном порядке командир корабля уменьшит режим работы двигателя или выключит двигатели перед столкновением. Потому что чем больше скорость, тем больше разрушений. Кинетическая энергия – это сильная штука. Он столкнулся со скоростью 800 км в час, поэтому пронизал это здание.
3: Двое суток небо над штатами закрыто. Полеты возобновили только утром 13 сентября по абсолютно новым правилам. Теперь двери кабины пуленепробиваемые. Их стали запирать на все время полета. Появилось правило двух. В кабине больше нельзя было оставаться одному человеку. Если пилоту нужно было отлучиться, его место на это время занимал старший бортпроводник. Весь экипаж начали обучать профайлингу и технике самообороны, чтобы находить пассажиров, которые могут угрожать безопасности. Но главное, изменился досмотр людей до того, как они поднимутся в самолет.
5: Появились новые регламенты. Предположим, осмотр пассажиров. Специальная аппаратура.

0: очень дорогостоящая, когда человек проходит и весь просвечивается. Но в данном случае как раз террористы учли это дело. Они оружия не имели. Они складные ножики, которые, в общем-то, не представляют опасности.
1: Согласно официальному отчету комиссии 9.11, на рейсах 11 и 175, которые протаранили башни-близнецы, пилоты были зарезаны в первые минуты после захвата. На рейсе 77, который врезался в Пентагон, пилота тяжело ранили и вместе с пассажирами согнали в хвост Боинга. Обоих пилотов 4-го рейса, летевшего на Белый дом, убили сразу после захвата. За штурвал сел террорист Зияд Джарах. Но пассажиры, вооружившись тележками с питанием и кипятком, попытались пойти на штурм кабины. Понимая, что до прорыва секунды, Джарах на огромной скорости спикировал Боинг на поле в Пенсильвании. Но все могло пойти иначе. Окажись у пилотов хоть какое-то оружие, делится Олег Смирнов.
0: Были времена, я их застал, и мои коллеги, 60-е годы, мы летали вооруженные. Командиру корабля и еще одному члену экипажа выдавались пистолеты с полной обоймой Макарова. И мало того, выдавались еще нервно-паралитический газ. Такой баллончик, если вдруг что, человек отключается. Мы летали, но полет – это не место битвы. Поэтому все это было отменено.
1: После 11 сентября профсоюзы летчиков потребовали вернуть им право на самооборону. Так в США появилась программа FFDO. По ней пилоты гражданской авиакомпании могут иметь при себе ГЛОК со специальными экспансивными пулями. Применить его можно только в случае, если кто-то попытается прорваться силой в кабину. Точное число вооруженных пилотов засекречено правительством США.
0: Драться командиров кораблей и вторых пилотов не учат, потому что ни тот, ни другой не имеет права покидать рабочее место. Случаев уже немало в регулярных полетах, когда там не террористы, а в основном пьяницы, когда их бортпроводники вязали. Пассажиры помогали, наручники специально ввели сейчас, пластмассовые. Правда, до сих пор мы никак не можем добиться, чтобы вот эти проблемы решались бы на земле. Нельзя допускать на борт самолета ни пьяниц, ни террористов. Их надо ставить на одну ступень.
1: Теракты привели к еще одной перемене. Самолет стал потенциальным оружием массового поражения. Это официальный термин из отчета Нацкомиссии США по расследованию американских терактов. Отныне к угнанному пассажирскому самолету военные относятся не как к транспорту с заложниками, а как к летящей крылатой ракете, которую нужно обезвредить. Говоря прямо, сбивать, если есть признаки того, что лайнер захвачен и летит на город. Пилотам предписано удерживать контроль над кабиной любой ценой. Они знают, в момент, когда они отдают штурвал, самолет будет сбит вместе с ними. Впрочем, у каждого пассажира на земле все еще есть опция прилетать в Нью-Йорк и экономить на билетах минимум четверть от обычной цены. Нужно просто выбрать ту самую дату. 11 сентября. День, который изменил все.
2: РБК «Коллекция».
3: Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам подготовить предложение для комплексной модернизации мер по повышению рождаемости и поддержки семей с детьми. Как сообщает пресс-служба правительства, предложения должны быть представлены до 1 июня 2027 года. Мишустин адресовал поручение Минтруду, Минздраву и Минфину. Ведомства должны представить новые меры расширенной поддержки семей в зависимости от количества детей. Кроме этого, Минцифры и Минтруд должны обеспечить возможность одновременной подачи всего пакета документов через единый портал госуслуг для получения социальной поддержки, связанной с рождением ребенка. О прогрессе необходимо доложить правительству до 1 февраля 2027 года. Также Минэкономразвития, Минтруд, Минфин, Минцифры и ФНС проработают возможность дополнительных экономических стимулов для работодателей, внедряющих корпоративный демографический стандарт. Результаты должны быть готовы уже к 1 декабря 2026 года. На недавней пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что основной фактор повышения рождаемости – это создание необходимых условий и стимулов для семей, особенно для молодых женщин. Путин обратил внимание на то, что первого ребенка в России теперь рожают ближе к 30 годам.
4: Технологии и тренды. Бум искусственного интеллекта начал пополнять не только счета технологических компаний, но и бюджеты целых государств. Южная Корея решила оплатить с помощью ИИ собственное будущее. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как доходы от чипов превратились в национальную промышленную политику.

0: Правительство страны утвердило проект бюджета на 2027 год – 820 триллионов вон, или около 600 миллиардов долларов. Расходы вырастут почти на 13%, и такой размах обеспечили именно налоги с двух компаний – Samsung и SK Hynix. Спрос на серверную память и особенно на HBM – быструю память для систем искусственного интеллекта – резко увеличил прибыль обоих производителей. Теперь власти рассчитывают собрать на 40% налогов больше, чем годом ранее. Поступления налога на прибыль компании должны более чем удвоиться. Масштаб зависимости от одной отрасли виден по экспорту. Только в августе Южная Корея продала за рубеж товаров почти на 100 миллиардов долларов. И половину этой суммы принесли полупроводники. За год их экспорт вырос более чем втрое. Получается, почти каждый второй экспортный доллар страны теперь связан с чипами. Но весь чиповый дивиденд сразу тратить не станут. Из дополнительных доходов формируют фонд реагирования на вызовы будущего объемом 120 миллиардов долларов. В следующем году 33 миллиарда направят на перспективные технологии, образование, регионы и поддержку молодежи. Еще почти 16 предусмотрено как раз для полупроводников, дата-центров, физического ИИ и связанной с ним инфраструктуры. У этой модели, впрочем, есть слабое место. Память — это циклический рынок. Цены и спрос могут быстро упасть, а нынешние сверхдоходы не гарантированы навсегда. Поэтому фонд, конечно, станет и амортизатором, который сохранит часть поступлений бума на несколько лет. Ну и для сравнения, в США деньги от ИИ в основном ходят между производителями чипов, облачными платформами и разработчиками моделей. Государству не остается ничего. Корея первой показывает другую схему. Частная прибыль от ИИ превращается в государственные инвестиции. Теперь ее будущее зависит от того, сможет ли страна продлить нынешний бум, подготовиться к его окончанию и, возможно, построить следующую волну технологий раньше конкурентов.
1: Почему так сложно бывает на переговорах?
2: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15.10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Если вы не терпите неудачи время от времени, это верный признак того, что вы не делаете ничего инновационного. Вуди Аллен.
5: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки. Но и мы не хомяки. С понедельника основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням. Теперь в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
6: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
7: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
3: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16.10 на радио РБК.
8: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
9: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
9: 115 метров холста и еще 1000 квадратных метров предметного плана. Все для эффекта полного погружения в историю событий. Московский музей панорама «Бородинская битва» воссоздает решающий момент сражения. 26 августа 1812 года. От посетителя до картины ровно 8 метров. Это было рассчитано специально, чтобы глаз не заметил границы между нарисованным небом и реальным реквизитом.

День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Страны БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной войны и призвали укреплять контроль над вооружениями и их нераспространением. В итоговом документе также содержится призыв создать на Ближнем Востоке зону, свободную от ядерного и другого оружия массового поражения. Участники предостерегли от гонки вооружений в космосе, выступили против односторонних санкций и отметили потенциал искусственного интеллекта для экономического роста. Россия готова к переговорам с Украиной, но останавливать военную операцию на это время не будет. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров. Приглашение Зеленского в Москву он назвал жестом доброй воли. По словам главы МИД, если украинский лидер хочет встретиться, пусть приезжает. Лавров напомнил, что Зеленский так и не отменил декрет о запрете контактов с Путиным. Иран передал США через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива. Как сообщает ТАСНИМ со ссылкой на источник, пролив останется закрытым, пока эти условия, одобренные высшим руководством, не будут выполнены. Соглашение между Ираном и Оманом не означает открытие, оно лишь фиксирует, что это будет сделано как мера утверждения суверенитета Тегерана. Все зависит от действий США. Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии выросло до 16. Как сообщили в МЧС, найдено еще одно тело. Судьба одного альпиниста остается неизвестной. Поиски приостановлены до утра. Лавина накрыла группу из 33 человек. 6 сентября расследуется дело о халатности. Зима в России ожидается аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, превышение нормы достигнет 3-4 градусов. Исключение Арктика, Север Сибири и Чукотка. Максимум тепла придется на февраль. Осадков в январе выпадет на 30-40% больше нормы. Возможны снежные бури и сбой в работе транспорта. Больше новостей на сайте РБК.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что страны БРИКС на саммите в Индии поддержали итоговую декларацию. В ней они призвали отменить односторонние вторичные санкции, подчеркнули роль глобального юга и подтвердили стремление оказывать поддержку ООН в исполнении ее мандата. Также организация заявила о готовности продолжать работу для создания механизмов трансграничных платежей и использования нацвалют. Ранее на полях саммита БРИКС президент России Владимир Путин призвал к более широкому представительству стран Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности ООН и реформе целого ряда других международных организаций, а также вновь заявил об уходе в прошлое однополярной системы. Необходимость перемен действительно назрела, особенно с учетом того, что ООН создавалась еще в середине прошлого века, и миропорядок с тех пор значительно изменился. Об этом Денису Абасову рассказала доцент Департамента политологии финансового университета это при правительстве, эксперт Российского совета по международным делам Евгения Войко.
3: Реформирование Совета Безопасности, собственно, эта тема, она витала в воздухе уже достаточно давно. Реформа ООН — это тема не новая, но с высоких трибун они говорят не так часто. И то, что Владимир Путин, в общем-то, признал тот факт, что в нынешнем своем варианте ООН не справляется вот с теми вызовами, которые сегодня есть. То есть мир уже давным-давно перестал быть таким, скажем, в какой точке он оказался даже в 91-м году, не говоря уже там про 45-й год, когда, собственно, сама эта структура создавалась. Уже большее количество игроков и большее количество интересов, соответственно, которые где-то пересекаются. Где-то единое. Плюс, безусловно, это заявление о реформировании других международных институтов. Что интересно, здесь Владимир Путин полностью их не отрицает, хотя, по большому счету, та же ВТО, например, себя в санкционной истории никак не проявила. Итоговая декларация БРИКС, она в том числе и содержала вот призыв к отмене вторичных санкций, потому что они бьют по интересам не только стран, которые в логике вводящих эти санкции что-то нарушили, но и государств, которые не причастны к этому. Не говоря уже про первичные санкции, тоже об этом говорилось. Плюс здесь стоит, конечно, отметить заявление уже касаемо отношений с Европой. В контексте контексте Украины, да, и двусторонние отношения России и Европы, снова было подчеркнуто, что никаких наступательных военных планов у России по Европе нет. Мы знаем, что именно эта риторика доминирует, присутствует достаточно выраженно сегодня в многих странах Европейского Союза на уровне евробюрократии и, в общем, является таким инструментом мобилизации, в том числе усиления антироссийских настроений и так далее. И под это дело, в том числе разговоры и о усилении производства в секторе ВПК, и о возможной мобилизации, о создании там европейской армии и так далее, и так далее.
4: Ну и возвращаясь к теме расширения состава Совбеза ООН, вот в каком виде страны глобального юга, Азии, Африки могли бы принимать в нем участие?
3: Есть два измерения Совета Безопасности. Это состав постоянных членов Совета Безопасности, куда входит 5 стран. И, в общем, последние годы тоже сложилась такая фактически неравновесная система, да, при которой есть 2 страны не западные, это Россия, Китай, и 3 западных игрока, соответственно, США, Великобритания и Франция. Понятно, что здесь неравномерное распределение сил и голосов, по большому счету, тоже очень часто влияет на дееспособность самой этой организации. Хотя, опять же, повторюсь, российская позиция заключается в том, что, так сказать, она не отрицается. Ну, вот необходим ее пересмотр. Ну, и большее подключение как раз стран глобального юга, именно в качестве вот непостоянных членов, для того, чтобы они имели возможность тоже и влиять на голосование, и участвовать в процессе принятия решений, и обозначать свои позиции там, где это необходимо. В том виде, в котором сейчас он существует, еще фактически с момента своего создания, середина, да, вот 20 века, были свои исторические процессы определенные, они во многом уже преобразились, трансформировались, и это тоже необходимо, безусловно, сегодня учитывать.
4: А вот Генассамблея ООН разве недостаточно для этого?
3: Что касается Генассамблеи ООН, то здесь сами ее полномочия и сам функционал Генассамблеи не настолько большой и не настолько значимый для стран ООН, как Совет Безопасности, да, который как раз занимается вопросами, в том числе и военно-политическими, и вопросами мира, развития и так далее. Генассамблея, ну, скорее, это такая площадка, на которой страны собираются, обозначают свои позиции, тоже вносят определенные решения, которые не обязательны для исполнения. Авторитета у Генассамблеи в данном случае недостаточно.
4: Ну и, конечно же, тема Ближнего Востока тоже озвучена. Страны БРИКС поддержали декларацию, в которой отдельно выразили обеспокоенность продолжающейся эскалации в этом регионе. Вот при этом, как указал помощник президента России Юрий Ушаков, ситуация в регионе вызывает трения среди некоторых стран БРИКС в вопросах согласования декларации объединения. Вот о каких странах речь и насколько общие интересы БРИКС способны вот эти трения уладить?
3: Также, например, Саудовская Аравия, да, мы знаем, что у нее позиция как раз скорее уладить все проблемные точки и как в зоне Персидского залива, соответственно, и вот сейчас еще появляется Красное море, что тоже является таким турбулентным моментом для Саудовской Аравии и во многом, в том числе, и ожидает от других стран, влиятельных игроков, и от России, от Китая, и от Индии более, может быть, активной позиции, хотя в нынешних условиях, повторюсь, здесь и у России, и у Китая, и у Индии есть свое понимание, да, и свои интересы. Поэтому, да, здесь есть определенные сложности именно в том, чтобы выработать некую общую позицию, потому что есть, собственно, страны, находящиеся на Ближнем Востоке, тот же Египет, например, а есть страны, относительно, скажем так, далекие регионально, у которых есть, скорее, более экономические интересы и, может быть, даже как раз интерес в том, чтобы пока наблюдать за этим конфликтом, не оказывать на него прямого влияния.
2: На полях саммита также был поднят вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для переговоров с Путиным. Это ответ на предложение украинского президента организовать такую встречу в Майами в декабре на саммите G20. А Зеленский ранее неоднократно отвергал идею переговоров в российской столице и в ответ заявлял, что готов пригласить Путина в Киев. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что пока неизвестно, отправится ли глава государства в США. Ну, а следующий саммит БРИКС пройдет в Китае. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. Хуситы взяли под контроль выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу и западное побережье Красного моря. Об этом заявил член политбюро группировки Ансар Аллах Узам Аль-Асад. Речь идет о западном побережье Красного моря. Ранее сообщалось, что хуситы захватили стратегический остров Перим в устье важнейшего судоходного канала. Боевики также нанесли масштабный удар по крупнейшему нефтепроводу в Саудовской Аравии. В результате поставки нефти почти полностью приостановлены, сообщает Рейтер. По мнению аналитиков, это может позволить группировки единолично устанавливать правила прохода в Баб-эль-Мандебский пролив. Мы поговорили с местным жителем Юсефом Алюдом. По его словам, в стране еще не было настолько напряженной ситуации.
5: Этот кризис очень сильно повлиял на жизнь и экономику, вызвал

0: массовое перемещение граждан по стране. В Йемене тяжелая ситуация уже 12 лет, но то, что происходит сейчас, самая серьезная эскалация за долгое время с начала войны. Раньше мир просто наблюдал за происходящим, но теперь все пишут об этом. Сейчас внимание всех приковано к контролю хуситов над проливом Баб-эль-Мандеб. Нефть важнее людей. Как обычный йеменец, я надеюсь на скорое прекращение конфликта и наступление мира.
1: Ситуация эскалировала постепенно на протяжении всей недели. По данным портала Axios, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в четверг дважды звонил Дональду Трампу и просил его нанести удары по позициям хуситов. Глава Белого дома отказал в прямой военной помощи. Несмотря на это, в Саудовскую Аравию направился командующий вооруженных сил страны, адмирал Брэд Купер. Наш второй собеседник из Йемена, Абдулла Амар Ахмед, рассказал о росте цен на продукты первой необходимости. Он не стал разговаривать с нами по телефону, потому что боится расправы над йеменских хуситов. Мы озвучиваем его сообщение, но письмо находится в распоряжении редакции.
2: Йемен уже страдает от сложных экономических условий в результате многолетней войны, поэтому любая новая эскалация быстро отражается на жизни людей. Граждане ощущают это по росту цен на продукты питания и топливо, транспортные расходы и электроэнергию. Напротив, уровень доходов и зарплат многих семей не поспевает за этим ростом. Это также оказывает очевидное влияние на частный сектор и торговцев. Когда растут расходы на транспортировку, пересылку, страхование и импорт, значительная часть этих расходов, конечно, в конечном итоге переносится на цену товара, приобретаемого гражданином. Поэтому, когда гражданин Йемена говорит о войне, он говорит не только о военной стороне. Он также думает, вырастут ли цены, сможет ли он обеспечивать потребности своей семьи, сохранятся ли его работа и доходы. И я думаю, что это одно из самых больших страхов, которые в настоящее время есть у людей.
1: Поставки нефти в Саудовскую Аравию упали до самого низкого уровня более чем за 3 десятилетия. Об этом в пятницу сообщил Международное энергетическое агентство. В числе причин также нападения, связанных с хуситами группировок на суда, которые следуют через пролив Баб-эль-Мандеб. В разговоре с Левтиной Сорокиной эксперт по энергетике Кирилл Родионов подчеркнул, что в случае закрытия и Ормузского, и Баб-эль-Мандебского пролива вмешается главный интересант – Китай.
3: Полноценный транзит нефти по Ормузскому проливу и по Баб-эль-Мандебскому проливу будет обеспечен не позже 2022 года, поскольку длительный конфликт на Ближнем Востоке противоречит интересам Китая. Поэтому пик кризиса будет пройден не позже, чем в четвертом квартале 2026 года.
4: Представим, вот у нас закрывается и Ормуз, и Баб-эль-Мандебский пролив. Что тогда происходит с рынком?
3: Самое страшное для нефтяного рынка уже позади, потому что Баб-эль-Мандебский пролив не играет и роли, которую играет Ормузский пролив. Я напомню, что до начала текущего кризиса транзит нефти и нефтепродуктов по Ормузскому проливу составлял 20 миллионов баррелей нефти в сутки. Для сравнения, Баб-эль-Мандебский пролив обеспечивает примерно 4,5 миллиона баррелей нефти в сутки транзита. Этот транзит можно, ему можно найти альтернативу, потому что есть альтернатива. То есть если вы, условно, Саудовская Аравия, которая поставляет нефть через Красное море с помощью нефтепровода Восток-Запад, у вас есть две альтернативы. Либо танкер может плыть на юг и пересекать Баб-эль-Мандебский пролив для дальнейших поставок в Китай и Индию, либо ваш танкер едет на север, в сторону Суэцкого канала, и помимо Суэцкого канала там есть еще нефтепровод Сумет, который позволяет отгружать нефть на побережье Средиземного моря. И, скорее всего, одним из последствий текущего кризиса будет строительство новой дополнительной ветки нефтепровода Сумет, который позволит обеспечивать дополнительные объемы транзита через нефтетранспортную локацию.
1: Напомню, ранее Тегеран объявил о создании запретной зоны в Персидском заливе в ответ на блокаду США. Его границы охватывают и части Оманского залива. Таким образом, Иран намерен взять под контроль все суда в этой зоне. Любому кораблю, который войдет в зону без предварительной координации с Тегераном, грозят санкции, которые повлияют на его страховку и право будущего прохода через пролив. А в корпусе стражи Исламской революции также заявляли о готовности полностью перекрыть Ормузский пролив. Внезапно разбогатевшие люди сталкиваются с психологическими проблемами, выяснил Bloomberg. Предприниматели, которые продали строившийся годами бизнес за миллионы, впадают в депрессию, а победители лотереи тратят все деньги сразу и оказываются ни с чем. Психологи поделились с агентством историями клиентов, которые достигли в жизни всего, но это не принесло им удовлетворения. Специалисты

0: помочь самому себе?
1: Имеет смысл работать вообще с специалистом и психологом, потому что это индивидуальная история. Но чаще всего проблема заключается в том, что человек сам немножечко до этого состояния не дорос. Часто бывает, допустим, такой резкий выигрыш, а человек психологически к этому не готов. И корень, как правило, этой проблемы лежит в ассоциативной связи у этого человека с деньгами. Потому что у некоторых глубоко в каких-то программах вшито, что деньги, например, разрушают семью. Деньги — это что-то очень грязное, что-то такое недоброе, нехорошее. И эти все истории нужно вытаскивать и разбирать. Если говорить о такие стратегии самопомощи, то хороший вариант самому себе расписать в формате такого вот простого ассоциативного письма, почему я некомфортно себя ощущаю сейчас в состоянии этого резкого богатства. Хотя бы посмотреть на то, что вылезет в формате свободных ассоциаций.
0: А можно предположить, что вся эта ситуация и в другую, в обратную сторону работает? То есть человек не может разбогатеть, потому что вот как раз считает, что он не справится с богатством, это не для него.
1: Да, такое тоже часто бывает, при том, что на практике он действительно делает все как будто бы правильно, цель поставил, общается с финансовыми консультантами, ведет свой бизнес по всем эталонам предпринимательства. На него ничего не получается, и тогда, конечно, нужно работать именно с психическим, потому что ну, там, правда, может быть заложены такие какие-то внутренние блоки, которые, как узелочки, нужно развязывать, и тогда легче становятся деньги. Они могут иногда у таких людей стоять как самоцель, некий эталон, пьедестал, к которому нужно стремиться. А пьедестал — это такая роль недостижимого идеала, который и должен остаться этим идеалом.
0: Как не бояться успеха и денег?
1: Нужно снимать значимость денег и этого успеха. И работать скорее с своим состоянием. То есть, когда мы мечтаем о деньгах, о богатстве, об успехе, мы, как правило, мечтаем о каких-то внешних объектах. А хорошо бы визуализировать себе и представлять именно состояние. То есть, каким я буду и каким бы я хотел бы быть в той точке, к которой вот хочется как-то прийти. И когда мы работаем, делая сейчас из себя того человека, которому будет комфортно там и тогда в будущем с этими большими деньгами. То есть на стрессоустойчивость, на какую-то уверенность, самооценку, значимость этого означающего деньги должна быть снижена.
2: Пока проблема касается преимущественно состоятельных предпринимателей, пишет Bloomberg, однако с развитием искусственного интеллекта она может стать шире. Украина хочет получать 100-120 ракет-перехватчиков на тяжелые холодные месяцы, заявил украинский президент Владимир Зеленский. А в телеграм-канале он считает, что Киев мог бы получить ракеты от Вашингтона, но объемы производства в США пока не столь велики. Это цитата. Мы также в диалоге со странами Ближнего Востока. А еще, возможно, определенный пакет не очень большой от европейцев, сказал Зеленский. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, напомню, в июле заявлял, что США продолжают поставки вооружений и военных технологий на Украину, но, в отличие от европейцев, сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Во вторник радио РБК отметило первый день рождения. За год в эфире мы постоянно говорим о росте цен, дорогих кредитах, слабеющем рубле, замедлении ВВП, сокращении инвестиций в основной капитал. Ну, информационная картина, прямо скажем, удручающая. Нам это кажется или так было всегда? В честь дня рождения радио РБК мы решили поговорить с тем, кто каждый день работал в эфире в так называемые сытые нулевые, когда, как принято считать, у всех все было хорошо. Герой программы «Да или нет» — легенда российского радиовещания Сергей Стилавин. С ним беседовала Яна Ритунская.
3: «Да или нет».
4: Казалось бы, еще вот те же 20 лет назад вряд ли бы мы спрашивали друг у друга вот с таким интересом, где искать бензин, сколько он стоит. Представим, что сейчас 2006 год. О чем бы вы говорили?
5: Если бы я говорил сегодня о том, о чем я говорил 20 лет назад, вас бы закрыли. Потому что сегодня на радио так разговаривать нельзя. Но мне кажется, ребята, вы немножко... Давайте я сразу с места в карьеру. Мне кажется, вы немножко загоняетесь и самоопыляетесь тревожными настроениями, потому что...
4: Просто именно да. Это сейчас кажется влияет на нас гораздо сильнее,
5: вот
4: чем
5: я человек,
4: когда-то.
5: На которого это не влияет.
4: Получается, но... для вас цены ничего не значат.
5: Как сказать? Ну, вот, ну... Да нет, они, конечно, для меня значат. как говорил мой друг в школе еще в советское время, я, говорит, Серега, хочу жить так, чтобы не знать, сколько у меня денег сейчас в бумажнике.
4: Что волновало людей, когда вот вы только начинали? Потому что сейчас мы говорим, что это эпоха сытых нулевых.
5: Я начинал, ребята, в 95-м, когда на улицах стреляли. Я лично становился жертвой ограбления, как и все мои знакомые. И когда мы говорим, что человек...

0: Человек прошел в своей жизни через это, и когда мне рассказывают, Серега, мы так волнуемся насчет ставки. Я так смотрю на ребят и думаю, да вы просто ни о чем не волнуйтесь, вы разнакручиваете сами себя. Это смешно. Потому что, конечно, 2000-е были уже совершенно другим периодом, сладким, и я бы сказал, кисельно-приторным. Потому что я помню, как мы начали тяготиться от сытости достаточно быстро.
1: Понимаете, даже вот я отмечу, впервые в истории эфиров радио РБК прозвучала фраза «Мы стали тяготиться от сытости».
0: Да.
1: Настолько сейчас изменилась обстановка вокруг.
0: Не от материальной сытости. Просто человеку свойственно, наевшись, хотеть чего-то большего. И мы утыкались в то, что у нас не с кем спорить ни о чем. Ни о культуре, ни о политике, ни о чем. То есть общество было очень аморфным. Есть такая история, как утомляемость от человеческого голоса. Если ты не провоцируешь людей, которые тебя слушают, а просто монотонно им рассказываешь о том, что рецессия, как там это, цифровой рубль, или еще что-то, где-то что-то подорожало, кредиты, то человек как бы выключится. Может быть, вы будете стараться и говорить, как в мультфильмах, там, эй, рецессия, да, весело. Но все равно человек устанет от разговора. Поэтому им нужна провокация время от времени, да, вот такая иголка. Вот он вроде успокоился, вроде уже слушает тебя в полслуха, а ты ему что-нибудь раз про извращенцев, а он опять...
1: Да? Ну, смотрите, вы говорите, что занимались провокациями.
0: Да.
1: Сейчас не занимаетесь, эволюционировали.
0: Да.
1: Может, потому что людям внешних провокаций хватает?
0: Я не занимаюсь провокациями, потому что я стал взрослее. Мне было, когда мы начали заниматься с Геной провокациями на радио 24 года. Я был молодежью.
1: Вернемся как раз к тому, о чем говорили тогда. Мы поговорили как, но вот все-таки о чем. Я недавно посмотрела интервью Познера из начала 10-х, где он общался с членами правительства и с очень озабоченным видом спрашивал о падающем рубле. Уже 35 рублей за доллар. А вы тогда как реагировали на это?
0: Слушайте, ну вот смотрите, когда у тебя нет долларов, да, ты сидишь спокойно, потому что их нет. Когда у тебя есть доллары, ты сидишь спокойно, потому что они дорожают, и тебе хорошо.
1: Ну, когда я сказала вам про доллар по 35, вы рассмеялись.
0: 35, я помню, 6. А потом раз сразу и 24. Вот где прикол. А не знаешь, там где 30, 35. Вот это уже какая-то туда-сюда и теракты, которые происходили в те годы, опять же. Вы не забывайте, что вот вы говорите о сытости, а взрывы там в переходе на Пушкинской и в метро на Автозаводской, например, это тоже, это те же самые годы. И говорить о том, что это были какие-то сытые и совершенно беззаботные времена, нет, это неправда.
1: Сейчас, в принципе, ситуация такая, что к нам тоже вроде как едет зарубежный исполнитель, так. В нулевые они ездили постоянно, да? Угу. Тогда нефть была по 100, сейчас по 100 так. На лондонской бирже. Но как будто ощущения не те.
0: Конечно, не те. Время меняется. Вы сравниваете вот цены, да, формальные вещи. А, например, то же самое искусство. Вы говорите, едут к нам исполнители. А вы реально хоть один хит этого исполнителя можете напеть? Нет. Из музыки исчезла мелодия. Из кино исчезли шедевры, которые хочется пересматривать. Ну, серьезно. У нас тогда был жив Майкл Джексон. Вы представляете, Джексон был жив. Сегодня звездой номер один в мире является Тейлор Свифт. Я не понимаю предмет феномена этой певицы, кроме того, что она высокая, у нее длинные стройные ноги. В англоязычном мире, может быть, она кому-то нужна. В России, если мне кто-то скажет, слушай, я в машине слушаю Тейлор Свифт, я посоветую ему съездить в Кащенко на осмотр.
1: Кащенко, кстати, уже не Кащенко. А больница имени Алексеева.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Да, очень хорошо. У меня ощущение, что за эти годы мы в глобальном смысле, это же процесс культуры, он глобальный, мы освободились от стыда. От стыда.
1: Это время мы будем вспоминать как счастливое, да или нет?
0: Я пожелал бы вашей аудитории, чтобы мы вспоминали это время как самое трудное. Честно, пожелал бы, но уверенности в этом у меня лично нет.
1: Спасибо, Яна Ритунская, Сергей Стилавин, Радио РБК.
0: Да, и в заключение, это, Яночка, надо поздравить вас с днем рождения.
1: Спасибо.
0: Вам исполнился первый год. Это, скажем так, ни о чем, но на пятилетие приглашайте.
2: Да или нет? На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Каждая статья о Джоне Гальяно называется одинаково. «Взлет и падение» или «Падение и взлет», в зависимости от даты публикации. Когда-то его называли королем мира моды, но в конце 2010 года, после антисемитских высказываний в баре, его изгнали из королевства. Недавно прогремела новость. В следующем году в Метрополитен-музее с легкой руки Анны Винтур откроется выставка «Джон Гальяно. Горизонты». А буквально на днях стало известно, что

0: взлета не будет. Гальяно был вынужден отказаться. Почему индустрия до сих пор помнит события 15-летней давности, узнала у историка моды и автора телеграм-канала «Фронт Фэшн» Ольги Михайловской.
1: Мне кажется, что отказ Гальяно от выставки — это абсолютно очевидный маневр для спасения лица Анны Винтер и самого музея, который в очередной раз пошел у нее на поводу. Но, видимо, испугавшись потерять огромные деньги, несравнимые с суммами, которые поднимала Анна на Мит-гала, попросту дал заднюю. Я далека от мысли, что художник непременно должен быть нравственным ориентиром или даже просто воспитанным человеком. Если честно, это крайне редко сочетается с талантом, а талант в этом случае важнее, потому что это ровно то, почему о художнике будут судить потомки. Но при этом для меня все равно очевидно, что само решение о проведении этой выставки было просто крайне несвоевременным. И тут, боюсь, Анни Винтер в очередной раз изменила ее чутье и чувство момента. Это, конечно, грандиознейший ее провал. Такого в ее жизни, пожалуй, и не было. Многие считают, что эта выставка могла стать хорошим началом разговора о ненависти и антисемитизме в частности, потому что организаторы планировали каким-то образом не заметать под ковер антисемитский скандал Гальяно 11 года, а сделать его неким предметом обсуждения. И тут мне всегда интересно, как именно это предполагалось сделать, какими визуальными средствами, с помощью каких медиа. Я просто не понимаю, выпустить футболки с надписями, что ли? И вообще, я, честно говоря, не считаю моду инструментом какого-либо социально-политического маневра. Для этого у нее просто нет языка. Ну, кроме тех же надписей на футболках.
0: Многим кажется, что культура отмены появилась недавно, а до этого в мире всегда отделяли творчество дизайнера от его моральных качеств. В некотором смысле так и было, но Гальяно снова опередил время и стал первым гением, которому до сих пор не простили злодейство. Это программа «Напоказ», и я ее ведущая Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Для того, чтобы много зарабатывать, нужно многое забыть. Максим Горький. Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
4: РБК «Тренды».
3: Сон. Еще недавно эпидемией 21 века называли одиночество из-за его влияния на сердечно-сосудистую систему. Но недосып оказался более фундаментальной угрозой долголетию. К такому выводу пришли американские ученые. Они проанализировали национальную базу данных за последние 6 лет и сопоставили показатели смертности по округам с результатами опросов на тему образа жизни. Специалисты обнаружили закономерность. Качество ночного отдыха стало вторым по значимости условием, уступая отказу от курения. По силе влияния на здоровье, полноценный сон обошел даже физическую активность, правильное питание и активное общение. А значит, он превращается в стратегический актив, где уже наметились основные тренды. Медицина. Ученые подходят к решению вопроса эффективности вакцины и терапии в зависимости от времени суток. Работа. HR-департаменты адаптируют графики под сов и жаворонков с учетом их максимальной когнитивной отдачи. Город пересматривает стандарты освещения, фонари теплого спектра для лучшего синтеза мелатонина. Бизнес формирует новую экономику восстановления. Люди покупают умные гаджеты для релакса так же охотно, как раньше абонемент в фитнес. То есть управление биологическими ритмами будет таким же необходимым навыком, как финансовая грамотность или цифровая гигиена. И качественный сон уже не роскошь, а стратегическая валюта здоровья, которую можно конвертировать в долголетие и профессиональный успех.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами невозможна. Такое заявление агентству France Press сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он повторил, что переговоры могут состояться только в Москве. Ранее Сергей Лавров отмечал, что приглашение Зеленскому направлено, но он не отменил декрет о запрете контактов. Путин неоднократно говорил, что не видит смысла во встрече без окончательных договоренностей. Практически все лидеры, общающиеся с Владимиром Путиным, хотят сотрудничать с Россией в атомной сфере, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, на встречах многие начинают с ядерной темы или переходят к ней. Он отметил уникальность российского предложения, полный комплекс технологий и важность доверия между лидерами и участниками процесса. Россия обсуждает с Китаем и Индией взаимодействие в области судоходства по Северному морскому пути. Как сообщили в Минпромторге, переговоры уже идут. К 2030 году грузооборот по СМП между Россией и Китаем может достичь 20 миллионов тонн, с Индией – 5 миллионов. Лесные пожары в Турции не повлияли на спрос россиян на туры. Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, пожары происходят ежегодно и на продажи не влияют. Турция остается лидером среди осенних направлений. На нее приходится около половины продаж зарубежных туров с заездами в сентябре и октябре. Глава Anthropic призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта. По его словам, меры безопасности не успевают за развитием технологий. Он предложил трехэтапный план привлечения независимых аудиторов, постоянные проверки и международная координация стандартов. Глава Anthropic обеспокоен ускорением развития ИИ и взломом платформы Hugging Face агентами OpenAI. Американский предприниматель Илон Маск выразил согласие с этим предложением. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
0: Повтор программы.
2: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и прямо сейчас о том, что сеть 5G может помочь российскому бизнесу, но есть нюансы в стоимости, процессе внедрения и широте применения этой технологии. Об этом говорят опрошенные радио РБК компании. Пресс-служба Минцифры накануне сообщила, что связь 5G начала работать в России, пока она запущена в 16 городах. Доступ к сети получили почти 10 миллионов человек, отметили в ведомстве. Все четыре оператора связи включили 5G только в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В остальных городах доступ пока открыли не все провайдеры. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщал, что 5G примерно на четверть увеличит скорость передачи данных. Как это поможет российским компаниям, насколько их инфраструктура готова к новой технологии, разбиралась Александр Кудрявцев. Она со мной в студии. Саш, ну ты-то уже подключила, 5G протестировала лично?
3: Вот я, кстати, пока нет, но я знаю, что, в принципе, у нас в редакции много кто уже протестировал. Прямо со вчерашнего дня мы уже мониторили, работает ли этот вид связи.
2: Ну и как оно?
3: Работает, говорят, что да.
2: Ну и слава богу. Но вообще, в каких сферах особенно нужна связь 5G?
3: Предполагается, что связь пятого поколения востребована в медицине, промышленности и логистике. Такая технология будет полезна в развитии беспилотного транспорта, а также умного дома. Одновременно к такой сети может подключаться 1 миллион устройств на квадратный километр. Эффективно использовать новый тип связи смогут предприятия с уже высокой долей цифровизации. Но сейчас вопрос в том, какие будут тарифы для подключения к 5G. Об этом говорит генеральный директор «Оптимолог» Георгий Властопуло.
4: Если мы говорим про доставки в последней миле, либо доставки вообще по России, и если мы говорим о том, что сейчас государство ударными темпами интегрирует цифровые технологии в логистике, федеральный закон 140 начал действовать, система спот прослеживаемости товаров, 1 сентября обязательно электронные транспортные накладные, 5G будет этому только способствовать. Естественно, это ускорит и процедуру подписания документов в электронном цифровом виде, и обмен информацией. Главный вопрос, насколько они будут работать, какая зона покрытия будет у 5G, с чем мы столкнемся с точки зрения тарификации, с чем мы столкнемся с точки зрения распространения этих технологий. Необходимо высокотехнологическое оборудование, оно сейчас и дорого, и сложно его достать, и еще оно все санкционное, если мы говорим про импорт. Вопрос, как оно будет распространяться.
2: Очевидно, и распространяться один вопрос, вопрос цены, наверное, тоже актуален. Это будет сильно дороже.
3: Но в Минцифры утверждают, что операторы связи гарантируют доступные тарифы. Но здесь надо учесть еще, что что не все компании уже успели понять, что такое 5G и как эта связь будет работать в России. Если с физлицами кажется все ясно, то у компаний пока остаются вопросы. И, честно говоря, когда я общалась с предпринимателями, мне приходилось пояснять, что именно уже известно о 5G. Но вот в чем компании уверены, так это в том, что благодаря новой технологии сигнал между объектами будет идти быстрее. А компаниям это сейчас очень нужно. Так считает гендиректор завода габионных конструкций Владимир Коган.
5: У нас, в частности, на предприятии есть цифровой мониторинг оборудования. Мы снимаем показатели станков через интернет-интерфейс. Оборудовав станки специальными датчиками, получая информацию в режиме реального времени, в каком режиме станок работает. Проблемы интернета, быстроты интернета, это актуальные проблемы любого предприятия, которое идет в цифровизацию. Операторы должны доносить, что это дает. Если 5G даст при худшем качестве сигнала большую скорость передачи данных, ну, это вообще замечательно, потому что связь в регионах, там, например, где у нас завод, она страдает. Но мы не знаем технических параметров еще.
2: Ну вот, стены радио РБК, видимо, прозрачные для сети 5G. А вот как вообще с предприятиями, насколько они готовы?
3: Там на самом деле есть проблема. Предприятие, инфраструктура предприятий сейчас может быть не готова к сети 5G. Например, старое оборудование может ее просто не поддерживать. Об этом говорит директор завода по производству медной катанки и проволоки ЛКАТ Максим Третьяков.
6: Мы используем промышленный интернет через отдельную выделенную линию. То есть, по сути, у нас интернет идет по оптике, дальше распределяется по Wi-Fi. Если все это теперь будет предоставляться сотовыми сетями, ну, наверное, будет чуть легче. Хотя существуют ограничения на работу сети. И, наверное, по проводам как-то все-таки надежнее. Мы можем работать в более медленном режиме. То есть у нас не самое современное оборудование, не самый продвинутый техпроцесс. Нам вполне достаточно, в общем, и обычно сетей, даже 4G и поменьше.
2: Ну, а реально есть уже сферы, где назрела необходимость использования сети именно пятого поколения?
3: Одна из сфер, где технология 5G может быть особенно эффективной, это медицина. И сейчас уже активно развивается рынок телемедицины. Директор-дипломат клиник Сергей Казимов отмечает такое преимущество. При удаленной операции будет возможность не потерять сигнал в единицу времени. А я напомню, что в сравнении с LTE или 4G, у 5G задержка данных до 5 миллисекунд вместо 50, то есть разница в 10 раз.
7: Есть масса в медицине воздействия на человеческий организм, когда очень важно, чтобы информация передавалась без задержки. Ну, например, удаленные операции. Когда стоит какой-то робот в удаленном регионе, а опытный врач из столицы управляет этим самым роботом. Там задержка в секунду способна уже чуть дальше провести лезвие режущего предмета, то есть ухудшить качество операции. Там, где нужно быстро открывать и распаковывать данные больших массивов, ну, например, диски, МРТ, КТ, в удаленном просмотре, это тоже позволяет делать эффективнее.
3: В разговоре со мной представители бизнеса в целом положительно оценивали технологию 5G, но некоторые признавали, что пока не готовы ее внедрять.
2: Спасибо, это была Александра Кудрявцева о том, как сеть 5G уже помогает российскому бизнесу, в каких сферах она наиболее востребована. Вот, как выяснилось, это медицина. Далее в эфире «Инсайт».
0: РБК «Инсайт».
8: 11 сентября 2001-го, день, после которого переписали правила для всего мира. Аэропорты превратились в пункты досмотра, банки начали проверять каждого нового клиента и спрашивать, откуда у нас деньги, а спецслужбы стали собирать данные обо всех подряд. Но за 25 лет часть этих мер отменили, а часть, наоборот, усилилась и стала нормой, которую мы перестали замечать. Это программа «Инсайт», я Аркадий Глушенков, и сегодня разберемся, как правила 11 сентября изменили нашу жизнь и стало ли мир от этого безопаснее.
0: Inside.
8: Начнем с того, что коснулось каждого из нас с обычного аэропорта. Очереди, рамки и просьбы снять ремень на досмотре. 11 сентября 2001-го 19 преступников пронесли на борт 4 самолетов ножи и канцелярские резаки. Больше им для угона ничего не понадобилось. В тот день впервые в истории над США закрыли все небо и посадили все гражданские самолеты. А дальше быстро начали переписывать правила. Вот как описывает настроение в Штатах Андрей Безруков, полковник СВР в отставке, а в 2001-м российский разведчик в США.
9: И моя первая реакция внутренняя была, ну вот мир не будет дальше таким, как он был до этого. Уже абсолютно было ясно для меня, то произошло нечто, то радикально поменяет мир. И на самом деле так и было. Потому что буквально днями после этого начали закручиваться все гайки.
0: Inside.

0: Гайки закрутили быстро. Уже 19 ноября 2001-го Джордж Буш подписал закон о безопасности на транспорте. Досмотр забрали у авиакомпаний и отдали государству. Так появилась TSA – администрация транспортной безопасности. К декабрю следующего года весь багаж стали просвечивать на взрывчатку, к апрелю 2003-го на самолетах появились защищенные двери в кабину, дальше меры добавлялись волнами, в шестом всех заставили разуваться и отобрали жидкости, в десятом поставили сканеры тела. Впрочем, с 2001-го во всем мире идет спор, а помогают ли такие меры вообще. Для них даже придумали отдельный термин – «театр безопасности». Так американский специалист Брюс Шнайер назвал меры, от которых человек чувствует себя защищеннее, но безопасности при этом больше не становится. Проверить спор можно на американской статистике, она открытая. У критиков аргументы весомые. Например, на программу, где специалисты должны были вычислять террористов по поведению, потратили 900 миллионов долларов. Американская счетная палата потом изучила 400 исследований за 60 лет и заключила: угадывать обман по поведению эксперт умеет не лучше простой случайности. А на слушаниях в Конгрессе заявили, что скрытые проверки досмотр провалил в 96 случаях из 100. Но есть и другая сторона. За 24-й год на досмотре в США изъяли почти 7000 единиц оружия. 94% заряженные. Теперь о том, чего в аэропорту не видно, но что касается каждого, у кого есть счет в банке. Принято считать, что весь банковский контроль вырос из 11 сентября. Вот что по этому поводу говорит статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Неглят.
1: Идея бороться с терроризмом, предупреждая его финансирование, она возникла сильно раньше, даже 11 сентября. Еще в 94-96 годах Генассамблея ООН выпускала ряд деклараций, резолюций, где призывала страны выбивать финансовую основу из-под деятельности террористических организаций. И в 99 году была подписана в Нью-Йорке Международная конвенция ООН по противодействию финансированию терроризма. Но, конечно, события 11 сентября заставили сильно пересмотреть подходы, усилить требования к государствам по блокированию активов террористов, террористических организаций и лиц с ними связанных.
0: Inside. И это важный момент. Российский закон, тот самый 115-й ФЗ, президент подписал 7 августа 2001-го, за месяц до 11 сентября. Слов «финансирование терроризма» в нем тогда не было, их добавили через год. Но после 11 сентября все ускорилось глобально. Через 17 дней Совбез ООН принимает резолюцию, которая обязывает замораживать деньги террористов. Через 7 недель экстренно собирается ФАТФ и принимает особые рекомендации. 1 ноября в России создают комитет по финансовому мониторингу, будущий Росфинмониторинг. И вот зачем это нужно. Комиссия, которая расследовала 11 сентября, посчитала, вся подготовка терактов обошлась в 400-500 тысяч долларов. Около 300 тысяч из них прошли через обычные банковские счета в США. 3/4 совершенных или планируемых терактов в Европе, которые изучала ФАТФ, стоили меньше 10 тысяч. А в Росфинмониторинге говорят, что на отдельное террористическое преступление может хватить всего сотен тысяч рублей. Вывод комиссии был жестким. Механизмы защиты финансовой системы в 2001-м не дали сбой, их просто никогда не создавали для того, чтобы находить такие переводы, которые оплатили 11 сентября. А теперь о том, что государство узнало о нас с вами. Тут перемены были самыми резкими и, как тогда казалось, самыми оправданными. Правила переписывали по всему миру, и мало кто возражал. Главным документом эпохи стал американский Patriot Act. Его подписали через полтора месяца после терактов. Он разрешил 4 вещи. Следить за человеком, а не за конкретным телефоном, требовать у компаний записи и документы о всех клиентах, наладить связь между разведкой и полицией, теперь они должны были делиться данными, и обязать банки проверять личность каждого нового клиента. А вот что поменялось на практике, продолжает адвокат Намру Бакаев.
2: Получили полномочия и ФБР, и Агентство национальной безопасности по сбору практически всех данных, которые имеются, в том числе у операторов связи, интернет-данные. Это бронирование гостиниц, номеров, выдача автомобильных знаков, это переговоры по телефону. Даже существовала техническая возможность прослушивать записи телефонных разговоров. Ранее, до введения и принятия этого Patriot Act, по сути,

0: правоохранительные органы могли точечно запрашивать информацию по гражданину. А после принятия этого акта фактически эти данные могли по каждому гражданину запрашиваться. И оправдывался это тем, что информация, которая запрашивается, возможно, касается совершения преступления или терроризма.
1: Инсайт. Но был ли в этом смысл? На этот вопрос в США ответили официально. В 2014 году Надзорный совет по защите частной жизни и гражданских свобод проверил программу сбора телефонных данных. Вывод – ноль случаев, когда она изменила исход расследования, ноль случаев, когда она помогла раскрыть или сорвать готовящийся теракт. За 7 лет работы нашелся один эпизод, где она, возможно, помогла выйти на ранее неизвестного подозреваемого. Возможно. Поэтому массовый сбор телефонных данных свернули. Пора ответить на главный вопрос выпуска: стал ли мир за эти 25 лет безопаснее? Начнем с того, что говорит в пользу всех этих мер. Вот как считает эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Картунов.
2: Все-таки за 25 лет ничего похожего на теракт 11 сентября 2001 года в мире не произошло. То есть вот таких крупных эпических террористических актов все-таки не было. Да, были очень существенные проявления терроризма, гибли десятки людей, даже сотни людей. Но вот такого не повторилось. То есть в этом смысле можно сказать, что борьба с терроризмом привела к некоторым частичным успехам.
1: Инсайт. Но возьмем статистику погибших от терактов во всем мире. Пик пришелся на 2015 год, почти 11 тысяч человек. Дальше было неровное снижение, в 23-м снова всплеск до 8,5 тысяч, в прошлом году 5582 человека, это минимум за все время наблюдений, на 28% меньше, чем годом ранее. Самих терактов тоже стало меньше. Но снижение не значит исчезновение. Терроризм перебазировался. 94% всех погибших в прошлом году дали три региона: Африка южнее Сахары, Ближний Восток с Северной Африкой и Южная Азия. Больше половины – один только Сахель, это пояс стран к югу от Сахары. В 2007-м на него приходилось меньше 1% жертв. А сейчас пять стран – Пакистан, Буркина-Фасо, Нигерия, Нигер и Демократическая Республика Конго – дают 70% всех жертв. Вот и получается странная картина. Государства получили невиданные полномочия и переписали правила для всех, но террорист-одиночка по-прежнему может убить пару десятков людей, и предотвратить это бывает невозможно, говорит Андрей Картунов.
2: Мир, наверное, не стал безопаснее, хотя, может быть, в чем-то проявления терроризма стали более рутинными, ну и я бы даже осмелился сказать, более приемлемыми для международного общественного мнения. Поэтому, конечно, те надежды, которые появились 25 лет назад, они были реализованы далеко не в полной мере.
1: Это была программа «Инсайт». Смотрите нас на телеканале и слушайте в эфире радио РБК.
3: РБК Инсайт.
4: Математики против искусственного интеллекта. Лауреаты медали Филдса, это самая престижная международная награда в области математики, предупредили, что гонка компаний в области ИИ за решение математических задач может навредить научной работе и нарушить сложившуюся систему развития и передачи знаний. Открытое письмо подписали 25 ведущих математиков. Они отмечают, что раньше решение известных задач становилось поводом для длительного изучения новых методов и идей. Результаты обсуждали, упрощали, связывали с предыдущими исследованиями, после чего они могли использоваться в других областях. А быстрая публикация результатов, полученные с помощью ИИ, могут нарушить этот процесс. Математики с развитием нейросетей сталкиваются с серьезными вызовами, касающимися в том числе вопросов образования и мотивирования молодых людей идти в науку, рассказал Ирине Савельевой, заведующей лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова, РАН Николай Андреев. Однако, по его мнению, это вовсе не означает, что ИИ не может быть полезным инструментом в математике.
5: Ну, это действительно потрясло все на самом деле математическое сообщество. Ведь математика – это же не доказать конкретную теорему, это про познание мира. И действительно, для математиков самое важное – понять, почему так происходит, какие закономерности бывают, выделить самые главные закономерности, дать нам возможность человечеству пользоваться ими и в математике, и не только. И если мы говорим про искусственный интеллект, то в основе него лежат цепь Маркова. Такое популярное изложение можно найти в книжке «Математическая составляющая». Они были введены нашим вот российским математиком Андреем Андреевичем Марковым. И при конструировании больших лингвистических моделей, их тренировок, используют знания из многих разделов математики.

0: таком, блин, человечном. Что может сделать искусственный интеллект современный? Mm-hmm. Представьте, у вас есть гвоздики, вбитые в доску. Вы на них накидываете веревочку, на все гвоздики, стягиваете ее. И какие-то гвоздики оказались внутри, какие-то гвоздики вот ограничат вам веревочку. Это называется выпуклая оболочка. Искусственный интеллект прочитал кучу книжек, гораздо больше, чем один конкретный там человек. И он может внутри этой оболочки соединить знания, доказать какую-то новую теорему. И считал, ну вот до недавнего времени, что это классный инструмент. Вы там не знаете чего-то, а он вам помог, что уже где-то похоже, что-то было доказано, и вы можете это применить.
1: Но есть «но», наверное, да, естественно?
0: Есть, конечно, «но». Действительно, до недавнего времени казалось, что, ну, хороший инструмент, который помогает. Но решение такой вот на вес токса объявлен, еще сейчас на подходе говорят какие-то проблемы решенные, действительно заставляет задуматься. А вот позволит ли это развиваться в математике? Ну, действительно доказали какую-то теорему, но ее не осмыслили, ее не поняли, что она значит для мира. А кроме всего прочего, смотрите, как у нас была устроена система образования в 20 веке. Мы привлекали много интересующихся молодежи. Там олимпиады, не только олимпиады. Дальше студенчество, аспирантура. И в это время научный руководитель давал молодому человеку задачу, которая, с одной стороны, интересна, с другой стороны, ему под силу. Студент опубликовал, его уже знают. Такой хороший стимул для продолжения занятий математикой. А сейчас, ну, понятно, что вот уровень там студенческих, аспирантских работ, ну, и может сделать. Сможем ли мы воспитывать будущих математиков, которые будут гвоздики вне выпуклой оболочки современных знаний ставить, когда у него нет стимула и неизвестно, он может к 40 годам теперь какую-нибудь докажет, там, великую теорему поймет, что-то великое, а может и не докажет, пойдет ли молодежь теперь на мехмат и так далее. И это тоже очень важный вопрос.
1: Все-таки, с вашей точки зрения, есть место искусственному интеллекту в математике?
0: Место, конечно, есть, но как теперь жить, как воспитывать молодежь, там, как заниматься математикой. И это теперь нужно обдумывать. Тут вот есть такая классная совершенно книжка Юрий Иванович Манин «Математика как метафора». В математику шли не для того, чтобы прям ты писать. Математику шли, чтобы обдумывать. Но в некотором смысле игра в бисер, с одной стороны, а с другой стороны, это полезная игра для человечества. А как будет новая математика устроена? При наличии все равно отрицать уже бестолку. Инструмент-то есть, его и использовать надо, и что его отрицать-то? Какой будет новая математика, как вот теперь образовывать, пока математическое сообщество не знает и не думает действительно, как быть.
2: Ранее на этой неделе OpenAI заявила, что ее внутренняя ИИ-модель решила на одну из 7 задач тысячелетия, а проблему существования и гладкости решений уравнения на вес токса. Ученые бились над задачей более 90 лет, а в нейросети ушло лишь 88 часов. Профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заподозрил OpenAI в использовании его совместных наработок с математиком-антропик Левентом Алперге.
3: Автоньюз. Volkswagen находится в одном из самых непростых периодов за всю свою историю. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, что происходит с немецким концерном и как компания собирается выходить из кризиса. Во втором квартале 2026 года Volkswagen Group продал по всему миру 2 миллиона 80 тысяч автомобилей. Это на 8,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Главным фактором стало резкое снижение продаж в Китае, одном из важнейших рынков для концерна. По итогам первого полугодия ситуация выглядит не намного лучше. За 6 месяцев Volkswagen Group реализовал 4 миллиона 130 тысяч автомобилей. Это на 6% меньше прошлогоднего показателя. На этом фоне концерн готовит масштабную реструктуризацию и рассматривает радикальные меры. В частности, Volkswagen может закрыть сразу 4 предприятия в Германии. Если этот сценарий будет принят, то процедура начнется в 2031 году и завершится к 34-му. Сокращение расходов может коснуться не только заводов. Volkswagen также пересматривает состав своей огромной структуры и рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati. А по марке Seat решение уже принято. Из структуры концерна ее выведут к концу 2029 года. Параллельно Volkswagen объявил о масштабном сокращении модельного ряда. Компания намерена примерно вдвое уменьшить количество предлагаемых моделей, а число вариантов их исполнения сократить сразу на 75%. Также компания хочет унифицировать используемые платформы, электронные архитектуры и программное обеспечение для разных рынков. То есть уникальных версий будет меньше.

0: меньше. А основное внимание Volkswagen сосредоточит на наиболее популярных моделях. Глава Volkswagen Group Оливер Блюме ранее признавал, что продукция концерна востребована, однако ее рентабельность остается недостаточной. Одним из самых болезненных последствий этой ситуации может стать сокращение рабочих мест. По последним оценкам, Volkswagen способен отказаться примерно от 100 тысяч сотрудников по всему миру. Это вдвое больше, чем предусматривал первоначальный план сокращений. При этом концерн пока не отказывается от попыток сохранить часть предприятий и рабочих мест. Среди рассматриваемых вариантов – партнерство с другими компаниями, привлечение новых инвесторов и изменение портфеля отдельных заводов.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Деньги на блокчейне. Крупнейший в мире управляющий активами BlackRock переносит часть своих европейских фондов денежного рынка на блокчейн. Речь не о новой криптовалюте. Каждый токен будет соответствовать обычной доле в фонде, который вкладывает деньги в краткосрочные и относительно низкорисковые инструменты, например, государственные облигации и коммерческие бумаги. Главное отличие – такую долю можно будет переводить между одобренными цифровыми кошельками круглосуточно, не дожидаясь открытия банков или расчетных систем. BlackRock запускает токенизированные версии фондов в долларах, евро и фунтах. Совокупно сами эти фонды управляют активами примерно на 311 миллиардов долларов. Для традиционных финансов блокчейн здесь нужен не ради спекуляций, а чтобы быстрее перемещать деньги и залоги между компаниями. При этом фонд, в отличие от обычного стейблкоина, еще и приносит инвестору доход. Именно поэтому токенизация постепенно становится способом соединить две системы – привычные финансовые активы и инфраструктуру, которую раньше ассоциировали прежде всего с криптовалютами.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.
3: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
4: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материала до формирования городов будущего.
5: Каждый вторник в 16:10.
1: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
7: Дорогой формат.
6: В 2020 году в США запустился Кьюби, один из самых амбициозных медиа-стартапов десятилетия. В проект вложили почти 1,8 миллиарда долларов, привлекли голливудских звезд. А сериалами занимался Стивен Спилберг, Гильермо дель Торо и другие известные режиссеры. Идея казалась безупречной. Люди все чаще смотрят видео со смартфонов, значит, им нужны профессиональные сериалы продолжительностью всего 5-10 минут. Но уже через 6 месяцев Кьюби объявил о закрытии. Проблема оказалась не в качестве контента. Наоборот, сервис предлагал дорогое голливудское производство. Ошибка была в другом. Создатели решили, что если люди любят короткое видео, то они готовы за него платить. Но аудитория уже выбрала другой формат. Короткие ролики ассоциировались с TikTok, YouTube и социальными сетями, бесплатными, бесконечными и создаваемыми самими пользователями. Кьюби пытался продавать то, что люди привыкли получать бесплатно и совершенно в другом виде. Этот провал стал одним из самых дорогих в истории цифровых медиа.
1: Ошибка на миллион.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов.

0: страны БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной войны и призвали укреплять контроль над вооружениями и их нераспространением. В итоговом документе также содержится призыв создать на Ближнем Востоке зону, свободную от ядерного и другого оружия массового поражения. Участники предостерегли от гонки вооружений в космосе, выступили против односторонних санкций и отметили потенциал искусственного интеллекта для экономического роста. Россия готова к переговорам с Украиной, но останавливать военную операцию на это время не будет. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров. Приглашение Зеленского в Москву он назвал жестом доброй воли. По словам главы МИД, если украинский лидер хочет встретиться, пусть приезжает. Лавров напомнил, что Зеленский так и не отменил декрет о запрете контактов с Путиным. Иран передал США через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива. Как сообщает ТАСНИМ со ссылкой на источник, пролив останется закрытым, пока эти условия, одобренные высшим руководством, не будут выполнены. Соглашение между Ираном и Оманом не означает открытие, оно лишь фиксирует, что это будет сделано как мера утверждения суверенитета Тегерана. Все зависит от действий США. Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии выросло до 16. Как сообщили в МЧС, найдено еще одно тело. Судьба одного альпиниста остается неизвестной. Поиски приостановлены до утра. Лавина накрыла группу из 33 человек 6 сентября. Расследуется дело о халатности. Зима в России ожидается аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, превышение нормы достигнет 3-4 градусов. Исключение Арктика, Север Сибири и Чукотка. Максимум тепла придется на февраль. Осадков в январе выпадет на 30-40% больше нормы. Возможны снежные бури и сбои в работе транспорта. Больше новостей на сайте РБК.
1: РБК коллекция.
2: Вертолет, три катера, почти 2,5 миллиарда рублей дохода. Нет, это не цитата из фильма «Страх и ненависть» в Лас-Вегасе.
3: Это декларация самого богатого одномандатника на выборы в Госдуму. Им стал производитель продуктов «Ядрёна-копоть» и «Вязанка» Григорий Аникеев. Он баллотируется по Суздальскому одномандатному избирательному округу номер 84, это Владимирская область, от партии «Единая Россия». РБК подробно изучил декларации кандидатов в депутаты Госдумы по одномандатным округам. Напомним, что всего в Госдуму баллотировались 1600 кандидатов. И пока верхушка списка отчитывается о миллиардах, десятки претендентов заявляют нулевой доход, рассказала Ростиславу Мерецкому политический обозреватель РБК Евгения Кузнецова.
4: Если смотреть вообще всех кандидатов в нынешней кампании, то наибольший доход задекларировал Леонид Симановский. Он бывший председатель совета директоров «Новатек», и он за 2025 год заработал почти 6 миллиардов рублей. Но сейчас мы говорим именно про одномандатников, и среди них, условно, самый богатый — это Григорий Аникеев. Его доход в прошлом году составил 2,4 миллиарда рублей, потому что он владелец 17 компаний, связанных с Abiproduct. Это производители и владельцы таких брендов, как «Вязанка», «Ядрёна-копоть», ну, вообще, мясоперерабатывающих брендов вот таких.
5: Производитель сосисок — это интересно. А может быть, кто-то еще затесался в лидеры из необычных сфер? Кто вас удивил?
4: Нас больше удивил второй номер по размеру доходов за прошлый год. Это Михаил Богатов, депутат калмыцкий. Он заработал 2,14 миллиарда рублей. Он, судя по официальной биографии, начинал трактористом-машинистом в Лагане, а потом стал владельцем некого дорожного предприятия и вот, значит, смог заработать такую вполне астрономическую сумму.
5: С миллиардерами понятно, а на другом полюсе что творится? Есть те, кому буквально на проезд в метро не хватает, по крайней мере, на бумаге?
4: В другом полюсе находятся у нас кандидаты, у которых минимальный доход, и когда я говорю минимальный, я имею в виду буквально ноль, и у нас, значит, за 25 год 52 одномандатника задекларировали 0 рублей дохода. Но есть и забавные суммы. Представитель новых людей Евгений Анохин заработал 1,27 рубля. Вот. Его однопартиец 2,04 рубля, а сын бывшего кемеровского губернатора Романа Тулеева Дмитрий 5,40 рубля.
5: Что самое необычное, экзотическое, кандидаты вписали себе в имущество?
4: Кандидат от ЛДПР в Бийске писал свою декларацию погребную ячейку, то есть, считай, погреб на 3 квадратных метра. Ну а еще дальше пошел кандидат-коммунист по Луганскому округу, который задекларировал здание общественного туалета, чуть больше 3,8 квадрата. Еще из интересных позиций старые автомобили. Например, у действующего депутата, знаменитого хоккеиста Вячеслава Фетисова, ВАЗ-2103 и при этом Бентли. У единоросса Владислава Резника раритетный москвич 55-го года.
5: А если глянуться на кампанию 21-го года, стали одномандатники богаче, беднее или

0: расклады принципиально не поменялись.
1: Мы, к сожалению, не можем точно оценить, стали ли депутаты, кандидаты в депутаты богаче или беднее там за последние 5 лет. Но можно точно сказать, что есть условный клуб богатых депутатов, что они кочуют из года в год, из одной декларации в другие декларации.
2: Напомню, что выборы пройдут с 18 по 20 сентября.
3: Повтор программы. Таманцев в итоге.
4: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах, в теле- и радиоэфире РБК. Сегодня в студии Анатолий Аксаков, председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, и Павел Салугин, исполнительный вице-президент Газпромбанка. Я приветствую вас и благодарю за то, что вы здесь сегодня. Можно сказать, в канун важнейшей для финансовой системы трансформации. О чем речь? Цифровой рубль с 1 сентября уже перестал быть разговором о будущем. С чем, наверное, будет это уместно? Я вас, господа, поздравляю.
5: Сегодня спасибо. Важнейшее событие. Один год, как появилось на свет радио РБК. Я с удовольствием слушаю это радио, когда еду в машине. Последние новости, аналитика. Так что спасибо за то, что появилось радио РБК. Поздравляю всех с этим событием. Ну и спасибо еще за то, что получаем хорошие новости, как правило. Развитие нашей экономики, несмотря на все санкции, давление и так далее.
4: Спасибо, Антон Ильич. Растрогали. Спасибо.
6: Да, я присоединяюсь к поздравлениям. Год – это важная веха.
4: Спасибо. Тогда я повторюсь, сбился. Итак, цифровой рубль с 1 сентября перестал быть разговором о будущем. Что это значит? Крупнейшие банки, крупнейшие торговые компании получили обязанность обеспечить возможность операций с ним, доступные переводы, расчеты между организациями, QR-оплата, ну и так далее. Павел Васильевич, ну и пользуясь случаем, цифровой рубль за неделю стал деньгами или пока еще только лишь иконки в мобильном приложении? Было бы вот эффектно как-то начать разговор с цифр, которых пока никто не знает. Сколько за эту неделю открыто цифровых кошельков, если у вас, если вы сдадите?
6: Сейчас отвечу на все вопросы. Спасибо за вопрос, Юрий Николаевич. Ну, смотрите, конечно, за неделю и более того, наверное, и за месяц, и там за 6 месяцев цифровой рубль не сможет стать там полноценным средством оплаты в том виде, в каком мы привыкли его себе представлять. Например, такие формы оплат, как система быстрых платежей или банковские карты, но очевидно уже по первой динамике, которую мы увидели за неделю, там в части физических лиц, или это более 2500 открыто цифровых кошельков, несколько сотен транзакций, произведено больше 200 юридических лиц, также открыли свои цифровые кошельки в цифровом рубле с использованием ГПБ бизнес онлайн. Да, там, конечно, пока транзакций меньше, но, опять же, это связано с тем, что это все-таки крупнейшие юридические лица, да, и, может быть, эти цифры пока не звучат как-то глобально, но я уверяю вас, что все крупные, так сказать, вендоры, там, не вендоры, поставщики и так далее с оборотом больше определенных цифр уже сейчас имеют счет в цифровом рубле и могут предоставлять эти услуги расчетные в том числе.
4: То есть не просто иконки, уже работающие.
6: Более того, не во всех приложениях это иконка. Вот, конечно, не просто иконки, это уже сервис, которым можно воспользоваться.
4: Андрей Геннадьевич, вы много лет говорили о запуске и ратовали за запуск цифрового рубля. А теперь он, наконец, существует не на презентации, в кошельках людей. Что за первую неделю вам показалось не так, как вы ожидали? Можно ли судить по первой неделе о том, насколько оказалась банковская система готова к внедрению?
5: Ну, я все-таки хотел похвалиться и напомнить, что первым получателем зарплаты цифровыми рублями это Анатолий Аксаков. Я получил эту зарплату.
4: В этой студии вы говорили.
5: Да, я сходил в ресторан, пообедал, оплатил еду вот с помощью цифрового рубля. Ну и осуществил покупку, дальше переводы сделал. Кстати, уже цифровые рубли принимали как благотворительные взносы в прошлом году, а я примерно год назад как раз и воспользовался цифровым рублем и для взносов благотворительных, и для оплаты вот, и товаров, и своего обеда. Сейчас, на мой взгляд, процесс идет нормально. Там я получал информацию, что с айфоном есть проблемы, подключить айфон для проведения платежей цифровым рублем, переводов.

0: по андроиду все нормально, все, кто обладает андроидом и подготовился как раз к этому.
1: А когда по айфону, может быть, есть такая информация, найдут способ доставить для клиентов новую версию?
0: Я знаю, что некоторые банки уже отработали, там надо специально, ну, скажем так, подкорректировать приложение при работе с айфоном, но, в принципе, некоторые банки уже отрегулировали этот процесс, по крайней мере, у меня такая информация, но другие банки над этим работают. Полагаю, что до конца года вопрос будет отрегулирован.
2: Я подтверждаю, да, Анатолий Геннадьевич все правильно говорит. Действительно, ряд банков уже эту проблему решают, мы в том числе. И это связано с требованиями безопасности и встраиванием программного модуля Банка России приложения. Ну,
1: прямо вот снимаете с языка.
2: Это будет,
1: спасибо, сказать, огромное еще раз. Почему я удивляю этому на внимание? И потому что с июля, как известно, Банк России перестал публиковать открытую статистику по банкам с цифровым рублем, да, и в результате сложно понять сейчас, насколько вообще активно проект развивается на практике и не существует ли он только на бумаге.
0: Ну, однозначно, вот 12 системно значимых банков работают с цифровым рублем, и еще 9 значимых банков подключены к этому процессу. Правда, из значимых там некоторые банки стали таковыми только в конце прошлого года, и понятно, что им, ну, потребовалось некоторое время, они прям ко мне даже обращались с просьбой дать им время, ЦБ с пониманием к этому относится. До конца года тоже будет все отрегулировано.
2: Ну и более того, я бы дополнил, что, в принципе, мы двигаемся в рамках предложенной ЦБ календаризации подключения. Действительно, 12 систем значимых банков уже подключены, и следующие банки поэтапно подключаются в 2027-2028 году.
0: Ну, еще одна статистика, может быть, вы не ожидали этого. Я в Чувашии сейчас больше нахожусь, там предвыборный процесс идет, но и со студентом встречался в Чувашском университете. Там человек 300 в зале. Я говорю, кто покупал криптовалюту, и 30%, я не ожидал такого, 30% подняли руку студентов, то есть они с криптовалютой уже активно работают, причем и девчонки. Да. Когда я спросил, собираетесь ли вы с цифровым рублем работать, то почти весь зал поднял руки. То есть молодежь к этому с интересом относится, даже не для того, чтобы платить, там, оплачивать, им интересно вот эта новая технология, новый инструмент, появившийся в жизни. Поэтому я с пониманием отношусь к тому, что процесс будет идти, ну, в сторону увеличения.
1: Я как бы представляющий здесь интересы и мнение обывателя должен оппонировать, потому как обладаю данными опроса последнего о цифровом рубле. Слышали 91% и 70%, но лишь 18% понимает, как он работает, а 76,3% новому инструменту пока еще не...
0: Молодежь интересует.
1: Молодежь, да.
0: Это
1: интересно. Это интересно. Пойдемте дальше по моему сценарию, если вы не против. Вы говорили о высоких требованиях Банка России в части сертификата безопасности, для реализации которых, видимо, требуется время, и поэтому, вот как утверждают эксперты, обозреватели, коллеги, пока, видимо, не у всех этот функционал в банках работает в полную меру. Ну, а еще, возможно, и присутствует такой фактор, как низкая все-таки заинтересованность самих банков в перспективе, не приносит существенной прибыли, по некоторому мнению, на рынке, а скорее напротив.
2: Ну, смотрите, здесь мы в этом смысле всегда, а пилот по цифровому рублю стартовал аж в 2023 году, и мы сразу к нему присоединились. Мы всегда исходили из позиции, что нельзя и не надо сопротивляться инновациям в этом смысле. Да? Если мы с вами вспомним систему быстрых платежей, в принципе, такие же разговоры на уровне банков шли, что это потеря комиссионного дохода, но мы искренне считаем, и тогда считали, и сейчас в цифровом рубле считаем, что надо конкурировать качеством сервиса. Да, понятно, что это новая форма денег, понятно, что операции в цифровом рубле будут для физических лиц вообще бесплатные, для юридических лиц это будет сниженная комиссия. Ну, значит, нам надо будет конкурировать качеством сервиса, доступностью и теми механизмами, инструментами, которые возникнут на базе цифрового рубля. Их, ну, действительно много. Да? Там есть ряд преимуществ, и для юридических лиц это и скорость, это и возможность запрограммировать какие-то сделки, то есть более быстрое получение средств там, по каким-то контрактным обязательствам. Соответственно, для физических лиц, ну, наше устойчивое понимание, что если это будет удобно для человека использовать, да,

0: Варин, который вступает в силу 2017 года, это 0,3 от суммы чека с 2027 года, да, что в несколько раз дешевле традиционного карточного эквайринга. Вот на начальном этапе экономия бизнеса на эквайринге, по некоторым данным, может составить 2-3% от нынешнего уровня комиссионных платежей. То есть это вот то, что недополучат банки. Вот, да, вот конкретный пример. Комиссия 1%. При годовой выручке ритейлера 5 миллиардов рублей экономия на цифровой валюте составит порядка 50 миллионов рублей в год. Это весьма существенно. То есть вот эта сумма, условная потеря коммерческого банка только по одной компании.
1: Ну, зато найдутся другие направления компенсации этих потерь. Тот выигрыш, например, который получит организация при реализации идеи смарт-контрактов, он принесет миллиарды рублей плюс в эти банки.
0: Да, смарт-контракты – интересная штука, чуть попозже. Давайте я ставку удвою для вас. Ага. Вот сейчас оценки ежегодного дохода, который способен приносить внедрение цифрового рубля реальному сектору за счет снижения транзакционных издержек, оценится в 420 миллиардов рублей. То есть это вот та же возможная сумма потерь или как нереализованной прибыли банка. Вот чем это можно?
2: Смотрите, здесь, мне кажется, ответ, он, с одной стороны, простой, да, и очевидный. Увеличивать количество торгово-сервисных предприятий, с которым взаимодействует банк, и увеличивать частоту этих транзакций. По сути, при появлении этого инструмента оба, так сказать, эти предпосылки могут быть реализованы, да, но первая предпосылка определяется качеством услуг, которые вы предоставляете, да, как для юридических лиц, так и для физических лиц. Понятно, что мы все конкурируем нашими, прежде всего, приложениями, да, и тем сервисом, скоростью, удобством, качеством услуг, которые внутри приложения реализованы, да. А если говорить про юридических лиц, то понятно, что в первую очередь бизнес волнует сейчас снижение затрат и издержек. Мы со своей стороны можем предложить только, чтобы для себя увеличить количество этих предприятий, с кем мы взаимодействуем, и, безусловно, почему мы, в принципе, и год назад были к запуску цифрового рубля готовы, несколько банков не были готовы, потому что мы понимали, что это конкурентное преимущество в части даже оттока каких-то юридических лиц из отдельных банков. Это, да. Понятно, что эти доходы будут компенсироваться не искусственным способом, да, а естественным расширением клиентской базы и частоты, как я уже сказал, транзакций, осуществляемых в том числе с помощью цифрового рубля.
1: Да, ну и мы как депутаты должны думать о потребителе финансовых, конечно, услуг. Если он выигрывает от этого, то и слава богу. А банки будут действительно предлагать новые варианты обслуживания своих клиентов. То есть клиенты выиграли, потому что им придется меньше платить за соответствующую услугу. Ну а банки в условиях более сильной конкуренции, жесткой конкуренции за клиента будут предлагать еще более качественные услуги и более дешевые. Это нормально.
0: Ну, какой-то такой инструментарий.
1: Нормальный инструментарий, если клиент выиграет, значит, выиграют все.
0: Вот не знаю, как банк, который представляет Павел Сергеевич, но вот для того, чтобы снизить возможный отток депозитов и клиентов из банка, вот этот введена вот эта конвертация на 300 тысяч рублей. И банки, насколько я знаю, просят увеличить.
2: Смотрите, не будет оттоков с депозитов. Есть фундаментальное отличие цифрового рубля. Цифровой рубль – это не средство сбережения. Поэтому мы не видим существенных рисков оттока с депозитов. Да? Вы не можете взять кредит в цифровом рубле, вы не можете хранить цифровой рубль в качестве депозита. Да? На него не будет начисляться процент. Поэтому в данном случае это не будет конкурировать с безналичными деньгами. Будет возникать определенный переток, связанный с тем, что для осуществления текущих расчетов юридические лица и физические лица могут держать какой-то объем средств в цифровых рублях. Но опять же, это будет происходить постепенно. Это сейчас уже действительно ограничено со стороны Центрального банка, за что им большое спасибо, что не более 300 тысяч рублей, ну, в частности, для физических лиц ежемесячно можно конвертировать в цифровой рубль. Поэтому с точки зрения расчетов, да, текущих, но не с точки зрения оттока депозитов каких-то или перевода, там никто не будет брать кредит с использованием цифрового рубля.
0: Есть один, на мой взгляд, одна, на мой взгляд, существенная деталь. Когда не то, что депозиты, а когда деньги начнут уходить из банков, переводиться, конвертироваться в цифровые

0: рублей. Почему? Вот ранее те цифры, о которых я говорил, кстати, зампред Сбербанка Попов ранее говорил вообще о 2-4 триллионах рублей за 3 первых года запуска валюты в качестве оттока средств. Итак, ну вот эти цифры все, о которых мы говорим, прогнозировались при достижении цифровым рублем доли в 14% от общего объема безналичных расчетах. И при каких условиях эта цифра, на мой взгляд, будет достигаема? Торговый бизнес. А более низкие комиссии могут быть стимулом перехода на цифровой рубль. Для покупателя это пока не означает автоматических скидок в магазине, но одновременно ритейлеры могут создавать такой же стимул для потребителя разными плюшками. Плюшки вы, плюшки они. И вот вместо желтых скидочных ценников появятся красные в цветах логотипа цифрового рубля. И тогда ответ на вопрос, какая проблема массового потребителя решится цифровым рублем лучше, чем СПБ или картой, или вашими плюшками, она, по-моему, становится очевидной.
1: Ну, цены. Я же представляю народ. Если народ от этого выигрывает, значит, слава богу. Понятно, что в таких условиях банки в конкурентной среде будут предлагать разные варианты для того, чтобы деньги удержать в своей системе. Нормальное явление. От этого выигрывает, главное, рынок, ну и наши граждане. Так что я к этому нормально отношусь. И то, что цифровой рубль появляется с обслуживающей системы, это шаг к тому, чтобы банки еще более активно предлагали различные услуги для того, чтобы сохранить своего клиента.
0: Нормально. А вот этот шаг, он может, шаг в сценарии в таком, может вести к снижению инфляции?
1: Допускаю, что и это будет способствовать к снижению инфляции, ну, поскольку, скажем так, деньги станут, ну, более эффективным инструментом, в том числе с точки зрения роста цен.
2: Смотрите, не стоит забывать о том, что сейчас у большинства банков действует система кэшбэка, а в цифровом рубле ее реализовано не будет. Я специально этот эксперимент поставил на малой выборке, спросил молодых своих коллег, я говорю, будете вы пользоваться цифровым рублем? И они мне все в один голос ответили, когда это будет удобно, будем, но не забывай о том, что у нас есть кэшбэк, поэтому, конечно, мы будем транзачить теми инструментами, которые позволяют нам этот кэшбэк собирать. Поэтому система естественным образом, скорее всего, сбалансируется. Да, она изменится, но она все равно будет пребывать в балансе.
1: Она станет более качественной и более эффективной.
0: А жили вот действительно фактор кэшбэка настолько влиятелен?
2: Безусловно. Не для всех. Не для всех. Да, но для какой-то части.
1: Для подавляющего большинства, но для подавляющего большинства наших граждан кэшбэк – это очень важный инструмент.
0: При всем при том, если все-таки случится нежелательные для банков, то есть значительный отток депозитов и потери частных комиссионных доходов, которые для граждан обнуляются, это все, видимо, приведет и может привести к сокращению дешевой ресурсной базы, удорожанию фондирования, сжатию ликвидности в банковской системе. А вот что это, во что это может вылиться для простых россиян, давайте об этом, вопрос глобальный, об этом после рекламы на теле и канале и радио РБК. Сегодня праздничный для радио день. Еще раз мы напоминаем, годовщина. Оставайтесь с нами.
3: Таманцев в итоге. Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В крупных англоязычных медиа уже несколько лет гуляет термин «великая усталость». Это не медицинский диагноз, а описание знакомого многим состояния. Ну, знаете, такой абсолютной измотанности и отсутствия сил, даже при регулярном отпуске и здоровом сне. Есть мнение, что нас истощает само устройство современной жизни, где мы увязли в бесконечной цифровой коммуникации, где часто стерты границы между офисом и домом, отдыхом и обязанностями, личным и рабочим. И все это, конечно, на фоне тревожных новостей в режиме нон-стоп. Разумеется, и раньше никто в идеальном мире не жил. Люди имели дело с переработками, плохими новостями, кризисами и кучей других проблем, как и сейчас. Но было существенное отличие в самой организации повседневности. Раньше возникало больше естественных пауз. Чтобы снова оказаться на работе, нужно было

ногами до нее дойти, а чтобы узнать новости, дождаться новостного выпуска. Сегодня же паузы приходится создавать буквально самому, потому что у многих процессов нет финальной точки. Лента соцсетей не заканчивается, ведь их владельцам важно удерживать ваше внимание. В почту круглосуточно падают письма, стриминги сами включают следующую серию, даже не спрашивая вашего согласия. Бесконечный скролл всего на свете, и единственный человек, который может сказать «стоп, на сегодня все», это вы сами. Очевидное на первый взгляд решение – сказать «стоп», но на практике сделать это довольно сложно, поскольку часто возникает чувство вины или тревоги. В этот момент включается такой, знаете, внутренний критик. Отдых начинает казаться проявлением слабости или лени, плюс ощущается фома, будто вы что-то упускаете, особенно если работа устроена так, что вы должны быть на связи постоянно. Мне кажется, что главный навык эпохи великой усталости – это умение делать процессы конечными, там, где для этого есть хотя бы какая-то возможность. Закрыть ноутбук, отложить до завтра то, что не горит, и решить, что новостей на сегодня достаточно. А вот если возможности отключиться не просматривается совсем, это повод поговорить с хорошим специалистом и обсудить, что можно изменить в жизни и в работе. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про паузы и повышайте качество жизни на РБК.

0: Авейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чангар, Эйдуо, Лиза, Аваркфэй. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
0: Что читает директор Центра коммуникаций и цифровых решений Школы управления Сколково Ксения Трифонова.
2: Это абсолютная классика, Роберт Чалдини, «Психология влияния». Я ее читала лет 25 назад, еще учась в университете, но в целом ничего не изменилось. Те, кто так или иначе вовлечен в коммуникации разной степени массовости, до сих пор опираются на те механизмы убеждения, влияния и воздействия на разные группы людей, которые описал в своей работе Чалдини.
3: Роберт Чалдини. «Психология влияния». Я быстро заметил, что всякий раз, когда Фил начинал показывать новым клиентам потенциальные объекты продажи, он начинал с пары нежелательных зданий. Когда я спросил его, зачем он это делает, он рассмеялся. Эти здания были, по его словам, подставной недвижимостью. Компания специально предлагала одно-два обветшавших здания по завышенным ценам. Эти здания были предназначены не для продажи клиентам, а для показа, чтобы истинные объекты продажи выиграли от сравнения с ними. Не все риэлторы компании использовали эти подставные здания, но Фил использовал. Он говорил, что ему нравится наблюдать за тем, как загораются глаза у клиентов, когда он показывает им дом, который он действительно хочет им продать, после того, как они видели обветшавшие здания.
0: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.

0: Про главное экономика.
1: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами невозможна. Такое заявление агентству France Press сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он повторил, что переговоры могут состояться только в Москве. Ранее Сергей Лавров отмечал, что приглашение Зеленскому направлено, но он не отменил декрет о запрете контактов. Путин неоднократно говорил, что не видит смысла во встрече без окончательных договоренностей. Практически все лидеры, общающиеся с Владимиром Путиным, хотят сотрудничать с Россией в атомной сфере, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, на встречах многие начинают с ядерной темы или переходят к ней. Он отметил уникальность российского предложения, полный комплекс технологий и важность доверия между лидерами и участниками процесса. Россия обсуждает с Китаем и Индией взаимодействие в области судоходства по Северному морскому пути. Как сообщили в Минпромторге, переговоры уже идут. К 2030 году грузооборот по СМП между Россией и Китаем может достичь 20 миллионов тонн, с Индией – 5 миллионов. Лесные пожары в Турции не повлияли на спрос россиян на туры. Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, пожары происходят ежегодно и на продажи не влияют.

0: Турция остается лидером среди осенних направлений. На нее приходится около половины продаж зарубежных туров с заездами в сентябре и октябре. Глава Anthropic призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта. По его словам, меры безопасности не успевают за развитием технологий. Он предложил трехэтапный план привлечения независимых аудиторов, постоянные проверки и международная координация стандартов. Глава Anthropic обеспокоен ускорением развития ИИ и взломом платформы Hugging Face агентами OpenAI. Американский предприниматель Илон Маск выразил согласие с этим предложением. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: Да, я напомню, кто присоединился к нам только сейчас в студии сегодня. Анатолий Аксаков, представитель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку, и Павел Салугин, исполнительный вице-президент Газпромбанка. Программа посвящена тому, что стартовала важнейшая для финансовой системы трансформация. Цифровой рубль и все, что с ним связано, стал уже реальностью. Мы остановились на чем? Он все ту же линию гнул, да, как Владимир Семенович пел. Итак, вот в случае все-таки значительного оттока депозитов и клиентов от, у коммерческих банков, во что это выливается для простых граждан? То есть для банков это сокращение дешевой ресурсной базы, затруднение выдачи кредитов, кредиты для бизнеса и населения станут дороже.
3: Ну, во-первых, случай не произойдет. Потом мы сейчас видим, что этот случай никак не приближается. Все аккуратно происходит. Центральный банк точно контролирует ситуацию. Более того, мы закон так прописали, что не дай бог, да, какие-то чрезвычайные обстоятельства, в конце концов, внешняя ситуация неспокойная, и она повлияет на процессы, то у Центрального банка есть полномочия по этому закону изменить параметры работы, связанные с цифровым рублем, и вмешаться таким образом, чтобы цифровой рубль не так быстро увеличивался в размерах и не оголял банковскую систему. Все под контролем. Я имел в виду.
2: Какие конкретно рычаги?
3: Например, уменьшить ту же цифру 300 тысяч рублей, которая сегодня 300. Установлена. А есть обращения от банков некоторых, они просто увеличить,
2: да.
3: Почему?
2: Вот это непонятно немножко для меня.
3: Те же смарт-контракты, возможности работы.
2: Эти смарт-контракты.
3: Потому что фактически цифровой рубль – это инструмент кредитных организаций сейчас. Потому что почему-то считается, что уйдет рубль в эту информационную систему Центрального банка, и все, банки потеряли под контроль. На мой взгляд, как раз у банков появляется новый инструмент, в том числе связанный со смарт-контрактами, о чем мы начали уже говорить, который позволяет банкам более гибко взаимодействовать со своим клиентом, предлагать ему разные инструментарии, в том числе ухода в цифровой рубль, для того, чтобы ему было интереснее оставаться в финансовой системе и в том числе наполнять банковскую систему своими рублями.
2: Все-таки, если произойдет удорожание фондирования, все-таки это будет влиять на кредитование. Вот у вас был прогноз по ипотечным ставкам. 8-10% в смысле условий, при которых они станут возможными. Это было ранее. А вот теперь в связи с возможностью открытия вот этих обстоятельств в связи с цифровым рублем, перечень условий, при которых ипотечные кредиты опустятся, ставки по ним опустятся до этих нормативов, условно вырастает.
3: На мой взгляд, нет. Инфляция – ключевой параметр, который влияет на уровень ключевой ставки, а уровень ключевой ставки определяет в том числе и ставки по ипотеке. Поэтому надеюсь, что в следующем году инфляция будет более быстрыми темпами снижаться, соответственно, ключевая снизится до тех параметров, о которых вы говорите, соответственно, ипотечные кредиты станут дешевле.
2: Попался. То, чего я хотел. Ключевое условие, да, действительно, это ключевая ставка 11 сентября, извините. Толь Геннадьевич, Центробанк объявит очередное решение по ставке. Ваши прогнозы, пользуясь моментом. Павел Сергеевич, да, приготовится.
3: Инфляция, к сожалению, имела тенденцию в середине лета к росту. И я уже предполагал, что ключевую ставку не будут снижать на очередном заседании 11 сентября. Но смотрю последние

0: неделя, а понедельник дают сигнал об уровне инфляции. Инфляция опять, темпы роста опять цен пошли, ну, к снижению. Соответственно, это дает мне, ну, скажем так, дать более оптимистичный прогноз. Полагаю, что еще на 0,25 снизит ключевую ставку на очередном заседании 11 сентября. Вот как раз в связи с тем, что инфляционное давление несколько начало снижаться.
1: Я того же, в принципе, мнения, но мое мнение не учитывается. Можем забиться, у вас, Павел Сергеевич, у вас какой? Ну,
2: мой личный прогноз тоже 0,25. Я думаю, что ЦБ сохранит динамику снижения, но нельзя исключать, что потом эта динамика снизится.
0: Все зависит от инфляции,
2: да. Конечно. Под конец года будет понятно, что будет происходить с инфляцией.
0: Здесь цифровой рубль никак не будет влиять абсолютно на ситуацию.
1: Перейдем резко, без логического заключения в этой связи. Вот к такому моменту. В концепции Центробанка не отражены основные преимущества цифровых валют, о которых говорят другие страны. Например, возможность окрашивать деньги и отслеживать их через всю финансовую систему. Это не является приоритетом в докладе Центрального банка, сказано, хотя это позволяет значительно повысить эффективность использования государственных средств. Это по-прежнему без изменений?
0: Я думаю, что вот это окрашивание, оно где-то отпугивает, прежде всего, граждан, что вот будут видеть, как я использую эти рубли, ну и таким образом отпугивать от использования цифрового рубля гражданами. Поэтому об этом не говорят. Конечно, при желании можно будет видеть, как движется этот цифровой рубль. Ну и прежде всего, я считаю, что это очень важно для контрактов, для государственного рубля на первом этапе, когда деньги выделяются на реализацию какого-то контракта, государство сможет видеть, как этот рубль используется. Ну, я депутат от Чувашии, и там мне поступали сигналы, бюджет выделил деньги.
1: Вот
0: довольно
1: я...
0: часто. А деньги уходят не на реализацию контракта,
1: а
0: на
1: другие цели. Да, и как раз вот вы зря не доверяете нашему зрителю и слушателю. Окрашивание, как говорит он, цифровые, окрашенные цифровые рубли должны выявить коррупционные схемы.
0: Их
1: конкретных участников.
0: Как,
1: если они не окрашены?
0: Они окрашены, реально они будут видны в случае желания тому, кто выделил эти деньги, и бюджет сможет проконтролировать движение денег по системе, пока деньги находятся в цифровой форме, да.
1: Ага, то есть он что-то давал?
2: Нет, здесь просто важно отметить, что вот то самое не окрашивание, я бы сказал, маркирование определенных там серий цифровых рублей не означает, что он сейчас любой цифровой рубль, используемый гражданами, уже отмаркирован, да. Этот функционал предусмотрен для тех целей, о которых Анатолий Геннадьевич говорил, как правильно вы заметили, Юрий, но он не будет, это не значит, что все цифровые рубли можно будет отследить и маркировать, да. Определенные серии для определенного целевого использования действительно будут маркироваться, но это, мне кажется, следующий этап, следующий шаг, который предусмотрен, но не является вот 1 сентября, он запущен, мне кажется, не был.
1: То есть, еще раз, как бы резюмируя, цифровой рубль поможет бороться с отмыванием денег и коррупцией. Насколько это утверждение не громкое, не пафосное, а будет соответствовать, это усмешка у вас, Андрей, ну что?
0: Я все-таки вижу на первом этапе, допускаю, что в будущем это тоже будет реализовано, но на первом этапе это целевое использование выделенных денег, что они идут на деньги на строительство школы, больницы и так далее. И государство сможет отследить в этом плане движение выделенных из бюджета денег.
1: Ну, видите, кстати, мои ожидания были завышены. Я представлял, что это все-таки главные цели, побороть главную беду России.
2: Это, смотрите, это помимо целевого использования, с другой стороны, это программирование этих цифровых рублей на использование именно в этих целях.
0: А с точки зрения коррупции, там, понимаете, он деньги получил, ну, коррупционер, но при этом непонятно за что, да. То есть надо отследить же, за что ему деньги выделили, соединить эти два процесса, а это уже невозможно. И, по крайней мере, сложно сделать.
1: Конкретный пример. Промаркированные цифровые рубли пришли на счет однодневки, затем были конвертированы в безнал и выведены в наличные. Фирма закрывается. Какова возможность такого варианта, такого сценария сейчас на первом этапе?

0: Возможно, это возможность.
1: Возможный
0: сценарий. И, в принципе, конечно, определенное движение этих денег увидят, но сказать, что они позволят решительно снять эту проблему, вряд ли.
2: Не, ну смотрите, если они будут запрограммированы, то, что они могут быть перечислены в адрес там торгово-сервисного предприятия или юридического лица там с определенными, я не знаю, там, акведами и так далее, то они насчет той же однодневки, если там этих акведов нету, не смогут быть перечислены просто.
0: Определенные, скажем так, возможности борьбы, в том числе с отмыванием, с нарушениями закона, они увеличиваются благодаря цифровому рублю.
1: Да, но в этой связи лучше, конечно,
2: но это не станет,
1: впереди,
2: конечно,
1: как я понял.
2: Юрий, панацеей это не станет, вы же понимаете. Да, но это точно...
1: Саботироваться будет?
2: Просто это даст определенный вклад в эту борьбу, как вы сказали. Ну, да, конечно же,
0: Сколько движения денег будет более прозрачно.
1: Вот вы все программирование. Но вы сами захотели этого, я надумал, касаться этого вопроса или нет. Да, вот цифровой рубль можно будет программировать под определенные траты с помощью смарт-контрактов. И этот инструмент, как вы меня убеждаете, сможет окупить возможные потери.
2: Ну, ни один этот инструмент не сможет окупить возможные потери, но это просто тот функционал цифрового рубля, который дает новое качество транзакции, да, скорость выполнения транзакции, да, соответственно, вот это про это скорее, да, то есть можно в смарт-контракт сразу зашить там перечень событий, документов, при наступлении которых там платеж будет осуществляться автоматически, да, в любой момент, да, вам не надо будет ждать операционного дня, чтобы там отправить контрагенту какие-то документы, а дальше он осуществил платеж. Да? У вас с ним подписан смарт-контракт, запрограммирован, поставка осуществлена, документ загружен в систему, автоматом раскассировался платеж на контрагента.
0: Была такая ситуация, прихожу на объект, там работали субподрядчики, они уходят. Я говорю, а почему уходите? Ну, мы не получаем деньги от подрядчика головного. Начал выяснять. Оказалось, что главный подрядчик получил деньги из бюджета, положил их на депозит. Сейчас депозиты хорошие проценты позволяют получать. Но и не расплачивается с субподрядчиками. Такой ситуации уже не будет с цифровым рублем. Он их должен будет перечислить.
2: Если это будет смарт-контракт, да, конечно,
0: да. Субподрядчику. И, соответственно, система начнет работать более эффективно с точки зрения движения денег за выполнение госзаказа, например.
1: Ну, это что касается позитива. Хотя я все-таки понимаю, что у банков конкретного какого-то плана по возможной борьбе и противостоянию оттоку все-таки нет. И все-таки, наверное, все-таки надежда больше на то, о чем говорит Анатолий Геннадьевич. Да? Центральный банк посмотрит и отключит то, что могут заработать. Но...
2: Когда система быстрых платежей вводилась, я уверен, что ни у кого не было конкретного плана.
1: Это да. Мы и карты когда вводили. Это да.
0: За три года 18 раз увеличилось количество использования системы быстрых платежей. То есть было скептическое отношение, и оказалось, что оно было неправильно. Я имею в виду, скепсис неправильный был.
1: Но не совсем. Вот с этой целью я вернулся к смарт-контрактам. К программированию смарт-контрактов. С программированием ведь вообще чувствительная очень тема в пабликах. Полная прозрачность операций для вкладчиков несет какую-то отдельную угрозу. И говорят, что нельзя исключить риск превращения денег из средств свободного обмена в механизм социального контроля. Даже это может дойти до ограничения платежей по определенным товарам, если это понадобится Центробанку.
0: Зачем Центробанку ограничить платежи? Вот странное заявление. Да. Центральный банк, наоборот, заинтересован в том, чтобы платежи, движение денег было свободным, как можно более эффективным.
2: Точно так же, как и коммерческие банки заинтересованы в увеличении количества транзакций, особенно при снижении комиссии за единую транзакцию. Понятно, что никто не заинтересован, ни Центральный банк, ни коммерческие банки в снижении количества транзакций. Они должны увеличиваться, частота их должна расти, количество пользователей инструментами этими должно увеличиваться, потому что абсолютно надуманный
1: Все же смотрят куда-то за

0: границу, а там, я не буду называть где, что, в общем, цифровые деньги могут использоваться для того, чтобы предотвратить платежи по отдельным категориям каких-то товаров. Все это связано с, с личными рейтингами и так далее.
1: Мне кажется, может, в другую сторону посмотреть. Мы немножко эту тему затронули. Вот как раз можно, наверное, теоретически было бы рассуждать о том, чтобы запрограммировать, что в какие-то определенные юридические лица, которые подтвержденно мошеннические, да, или это физические лица подтвержденно мошеннические, цифровые рубли, как результат какой-то социальной инженерии, не переводились, да, то есть вам позвонили, там, сказали, что переведите, вы переводите.
0: Да, они сейчас уже это регулируются, уже и попадают и под закон о противодействии терроризму, да.
1: Сейчас это, опять же, это не всегда работает в автоматическом режиме.
0: Хорошо, вот, простите за следующий вопрос, вот представим, что государство направляет человеку целевую выплату. Может ли технически, гипотетически задано, где именно эти деньги можно потратить, а где нельзя?
2: Ну, теоретически, да.
0: А если это можно сделать технически, какие есть законодательные гарантии, что такие возможности никогда не будут использоваться на шире социальных выплат?
2: Ну, не установлено нигде законом, что эти деньги не могут быть использованы вот таким образом, как хочет гражданин. Вот у нас ограничения не установлены. То есть они будут использованы так, как пожелает гражданин.
0: Ну, если есть возможность, то она все-таки может быть использована, да, и риск видится обывателю не в действующих сегодня ограничениях, а возможных в будущем.
2: Мы законами устанавливаем же ограничения по использованию обычных рублей.
1: Да. Есть ограничения по использованию там, наличных
0: и наличных. Есть рублей. Те же самые ограничения, под которые попадают обычные деньги, и
2: как наличные. Здесь, может быть, более эффективно все будет, но поскольку цифра будет блокировать просто такие переводы.
1: В этом смысле цифровой рубль вряд ли создаст какие-то новые основания, да, то есть, да, скорее всего, это будет калька с имеющихся оснований.
2: Вот, но да, более эффективно реализовать.
1: Более эффективно, быстро.
0: Но в таком случае все-таки, скорее всего, цифровой рубль останется нишевым продуктом по целому ряду причин. Если позволите, мнение господина Бражникова, исполнительного директора Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна, мы пока можем глоток воды сделать. Пожалуйста.
3: Зачем человеку, который держит деньги в банке, превращать свои деньги в свой рубль, который ему ничего приносить не будет? Сейчас он как-то он там 10-11% годовых приносит, а здесь он ничего приносить не будет. И это плюс риск большой с айтишной системой, что все равно цифровой рубль связан с цифровыми решениями, с интернетом, со всем прочим. Если что-то там произойдет не так, то есть опасность, что цифровой рубль может в какой-то момент не работать и не функционировать. Ну, так что русский человек и русский бизнес голосуют за наличные или классический безналичный рубль. Платежи твои, которые тебе идут, вполне видны. Цифровой рубль ты в любой момент можешь заблокировать средства. Ну, это, конечно, прикольная штука может быть, когда у кого-то там украли деньги, цифровой рубль, и их можно в моменте там остановить и не дать похитителю, мошеннику, кем угодно украсть. Это, конечно, интересно, но граждане у нас люди такие, что им проще под подушкой деньги держать и в руке держать, чем, кажется, надеяться на кого-то. Ну, не верят люди в цели такие благие. Везде видят, вы правильно говорите, старшего брата, который контролирует, куда ты деньги тратишь.
0: Все-таки нишевый продукт.
1: Ну, смотрите, если мы посмотрим сейчас на долю безналичных транзакций, она, по-моему, там 90%, 89% достигла, да? Можно ли называть в таком случае наличные деньги нишевым продуктом? Ну, скорее всего, цифровой рубль займет свое место где-то вот в этом же горизонте, но не надо забывать о всех тех преимуществах, про которые мы сказали, да? И это просто новая форма денег, которая будет использоваться для определенных целей при определенных условиях. Да? Если комментировать с точки зрения безопасности, то кажется, что здесь как раз со стороны Центрального банка предприняты максимальные усилия, да, платформа цифрового рубля развернута на инфраструктуре Центрального банка, безопасность вся также развернута на инфраструктуре Центрального банка. И уж я бы точно не стал утверждать, что там информационная безопасность в части криптовалюты какая-то более устойчивая, нежели информационная безопасность в части цифрового рубля.
2: Да, если наличные деньги украли, то есть большой шанс, вернее, риск, что вы их не вернете. Если в банке, там, у банка отозвали лицензию, то только ограниченная сумма.
0: С цифровым рублем, да, все здесь немножко лучше.
2: С цифровым рублем все деньги вам Центральный банк вернет, если, не дай бог, что-то произойдет с ним. Так что
1: они хранятся в Центральном банке.
0: Да. Ну и в завершение, господа, наш опрос в Телеграм-канале. Планируете вы пользоваться цифровым рублем? 3% – да, в ближайшее время открою счет. 26% – только если будут какие-то бонусы и преимущества. 71% – не вижу в нем смысла. Ну, еще раз скажу, да, это у нас только первый
1: день. Хорошая статистика.
0: Первый день, хороший.
1: После первой недели 3%
2: – это очень большая
0: спасибо. Цифра. Спасибо, что были здесь, и спасибо за поздравления. Спасибо вам, что были с нами.
4: В итоге.
5: РБК коллекция.
6: Финляндия ограничила доступ к историческим материалам из России до, внимания, 9999 года. Это не у кого-то заело клавишу 9, это решение финских властей. Пишет об этом издание «Юля». Под ограничение попали около миллиона страниц. Документ, который собирали за 15 лет сотрудничества с российскими архивами. Ограничение действует с осени 22 года именно по 9999. Об этом сообщается на сайте Нацархива Финляндии. Почему? Свою версию радио РБК озвучил юрист и директор Центра европейской информации Николай Топорнин.
7: Такая странная цифра 9999 училась из-за того, что в каких-то правилах работы с архивом нет такого положения о том, что можно вечно ограничивать доступ третьим лицам или там зарубежным странам. Из-за того, что, может быть, такого положения нет в этих правилах, вот они решили сделать условно максимально возможный срок, который, по сути, предполагает бесконечное блокирование доступа. Может быть, какой-то еще и сбой произошел технический. Больше стоит внимание обращать на суть решений, как раз, к сожалению, свидетельство об ухудшении и без того не очень радужных отношений между Финляндией и Россией. Напомню, что буквально недавно, неделю назад, финское правительство рассматривало вопрос о работе 8 контрольно-пропускных пунктов на границе между двумя странами, а это все, по сути, сухопутные автомобильно-пешеходные пункты. Они, как мы знаем, были закрыты до 27 года. Так вот, сейчас их продлили, причем непонятно даже, когда вообще все это может быть отменено. То есть там до 30-го года и даже позже.
6: Что интересно, материалы о событиях с 1500 по 1990 годы приобретали и копировали за счет финского бюджета. В числе архивных данных, которые пропали из доступа, оказалась база данных о советских заключенных в лагерях Восточной Карелии 41 по 44 год.
4: Автоньюз. Одна из самых красивых дизайнерских фишек автомобилей прошлого – это скрытые или выдвижные фары. В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня разбираемся, почему они исчезли. Первые автомобили со скрытой оптикой появились еще в 30-х годах. Один из самых известных ранних примеров – это Корт 810. Но по-настоящему популярными такие фары стали гораздо позже, когда автопроизводители столкнулись с довольно очевидной проблемой. Спортивному автомобилю нужен низкий капот. Во-первых, это классно выглядит. Во-вторых, улучшает аэродинамику. А традиционные фары того времени были довольно громоздкими. Размещать их прямо на низком капоте было неудобно. Решение оказалось элегантно – убрать фары внутрь кузова. Когда свет не нужен, они скрыты. Включаем, и механизм поднимает их наверх. К 80-м годам выдвижные фары стали настоящим символом эпохи. Причем ставили их не только на дорогие Ferrari и Porsche. Такая оптика появлялась и на бюджетных машинах. Например, Pontiac Firebird, Toyota Celica, Honda Prelude и, конечно, Mazda MX-5. Но именно в это время начался процесс, который в итоге и отправил всплывающие фары в историю. На главном автомобильном рынке в США изменились требования к автомобильной оптике. Производители получили больше свободы в конструкции фар, да и технологии шагнули вперед. Появились компактные блоки, и дизайнеры, наконец, получили возможность встроить фары прямо в кузов. Да и, откровенно говоря, сам механизм был довольно сложным. Электромоторы, проводка, множество механических деталей. Владельцы таких машин наверняка сталкивались с проблемой, когда одна фара поднялась, а вторая нет. Но был еще один фактор – безопасность. Переднюю часть автомобиля проектировали с учетом защиты пешеходов при столкновении. Выступающий механизм всплывающей фары плохо вписывался в новые требования. В итоге производители оказались в ситуации, когда такой механизм никто не запрещал. Просто сами по себе подобные фары стали слишком сложными, дорогими и неудобными. Справедливости ради, такие решения все еще встречаются на современных машинах. Например, в 2025 году на автосалоне в Шанхае показали электрический внедорожник MG Cyber X с похожей конструкцией фар. В том же году Singer показала ретро Porsche 911, который оснащен выдвижными противотуманными фарами.
8: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
9: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
8: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
9: По будням на радио РБК.
10: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
11: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
9: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
12: РБК Тренды.
9: Рабочие для ИИ. Бум искусственного интеллекта создает спрос не только на программистов, но и на электриков, строителей и монтажников. Показательный пример – молодой электрик из Аризоны. Он пришел в профессию сразу после школы, начав с $15 в час. Работодатель оплатил ему обучение, и за 7 лет специалист вырос до руководителя участка. Теперь он получает больше $40 в час, а в его подчинении находятся 45 человек. Последние 2 года он работает на строительстве дата-центров. Именно там размещаются серверы, системы охлаждения и километры электропроводки, необходимые для работы моделей искусственного интеллекта. Чем больше компании вкладывают в ИИ, тем больше требуется людей, способных построить и подключить его физическую инфраструктуру. И речь идет не только о временном строительном буме. Дата-центры нужно обслуживать, расширять и обеспечивать энергией. Поэтому вместе со спросом на вычислительные мощности растет ценность профессий, которые еще недавно считались традиционно рабочими. Искусственный интеллект может сократить часть офисных рабочих мест. Но чем умнее становятся машины, тем больше людей требуется, чтобы построить для них реальный мир.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Страны БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной войны и призвали укреплять контроль над вооружениями и их нераспространением. В итоговом документе также содержится призыв создать на Ближнем Востоке зону, свободную от ядерного и другого оружия массового поражения. Участники предостерегли от гонки вооружений в космосе, выступили против односторонних санкций и отметили потенциал искусственного интеллекта для экономического роста. Россия готова к переговорам с Украиной, но останавливать военную операцию

0: Рацию на это время не будет. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров. Приглашение Зеленского в Москву он назвал жестом доброй воли. По словам главы МИД, если украинский лидер хочет встретиться, пусть приезжает. Лавров напомнил, что Зеленский так и не отменил декрет о запрете контактов с Путиным. Иран передал США через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива. Как сообщает ТАСНИМ со ссылкой на источник, пролив останется закрытым, пока эти условия, одобренные высшим руководством, не будут выполнены. Соглашение между Ираном и Оманом не означает открытие, оно лишь фиксирует, что это будет сделано как мера утверждения суверенитета Тегерана. Все зависит от действий США. Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии выросло до 16. Как сообщили в МЧС, найдено еще одно тело. Судьба одного альпиниста остается неизвестной. Поиски приостановлены до утра. Лавина накрыла группу из 33 человек 6 сентября. Расследуется дело о халатности. Зима в России ожидается аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, превышение нормы достигнет 3-4 градусов. Исключение Арктика, Север Сибири и Чукотка. Максимум тепла придется на февраль. Осадков в январе выпадет на 30-40% больше нормы. Возможны снежные бури и сбои в работе транспорта. Больше новостей на сайте РБК.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев. И прямо сейчас о том, что страны БРИКС на саммите в Индии поддержали итоговую декларацию. В ней они призвали отменить односторонние и вторичные санкции, подчеркнули роль глобального юга и подтвердили стремление оказывать поддержку ООН в исполнении ее мандата. Также организация заявила о готовности продолжать работу для создания механизмов трансграничных платежей и использования нацвалют. Ранее на полях саммита БРИКС президент России Владимир Путин призвал к более широкому представительству стран Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности ООН и реформе целого ряда других международных организаций, а также вновь заявил об уходе в прошлое однополярной системы. Необходимость перемен действительно назрела, особенно с учетом того, что ООН создавалась еще в середине прошлого века, и миропорядок с тех пор значительно изменился. Об этом Денису Абасову рассказала доцент Департамента политологии финансового университета это при правительстве, эксперт Российского совета по международным делам Евгения Войко.
2: Реформирование Совета Безопасности, собственно, эта тема, она витала в воздухе уже достаточно давно. Реформа ООН – это тема не новая, но с высоких трибун они говорят не так часто. И то, что Владимир Путин, в общем-то, признал тот факт, что в нынешнем своем варианте ООН не справляется вот с теми вызовами, которые сегодня есть. То есть мир уже давным-давно перестал быть таким, скажем, в какой точке он оказался даже в 91-м году, не говоря уже там про 45-й год, когда, собственно, сама эта структура создавалась. Уже большее количество игроков и большее количество интересов, соответственно, которые где-то пересекаются. Где-то единое. Плюс, безусловно, это заявление о реформировании других международных институтов. Что интересно, здесь Владимир Путин полностью их не отрицает, хотя, по большому счету, та же ВТО, например, себя в санкционной истории никак не проявила. Итоговая декларация БРИКС, она в том числе и содержала вот призыв к отмене вторичных санкций, потому что они бьют по интересам не только стран, которые в логике вводящих эти санкции что-то нарушили, но и государств, которые не причастны к этому. Не говоря уже про первичные санкции, тоже об этом говорилось. Плюс здесь стоит, конечно, отметить заявление уже касаемо отношений с Европой. В контексте Украины, да, и двусторонние отношения России и Европы. Снова было подчеркнуто, что никаких наступательных военных планов у России по Европе нет. Мы знаем, что именно эта риторика доминирует, присутствует достаточно выраженно сегодня в многих странах Европейского Союза на уровне евробюрократии и, в общем, является таким инструментом мобилизации, в том числе усиления антироссийских настроений и так далее. И под это дело, в том числе разговоры и о усилении производства в секторе ВПК, и о возможной мобилизации, о создании там европейской армии и так далее, и так далее.
3: Возвращаясь к теме расширения состава Совбеза ООН, вот в каком виде страны глобального юга, Азии, Африки могли бы принимать в нем участие?
2: Есть два измерения Совета Безопасности. Это состав постоянных членов Совета Безопасности, куда входит 5 стран. И, в общем, последние годы тоже сложилась такая фактически неравновесная система, да, при которой есть 2 страны не западные, это Россия, Китай, и 3 западных игрока, соответственно, США, Великобритания и Франция. Понятно, что здесь неравномерное распределение сил и голосов, по большому счету, тоже очень часто влияет на дееспособность самой этой организации. Хотя хотя, опять же, повторюсь, российская позиция заключается в том, что, так сказать, она не отрицается, ну вот необходим ее пересмотр. Ну и большее подключение как раз стран глобального юга, именно в качестве вот непостоянных членов, для того, чтобы они имели возможность

0: возможность тоже и влиять на голосование, и участвовать в процессе принятия решений, и обозначать свои позиции там, где это необходимо. В том виде, в котором сейчас ООН существует, еще фактически с момента своего создания, середина, да, вот 20 века, были свои исторические процессы определенные, они во многом уже преобразились, трансформировались, и это тоже необходимо, безусловно, сегодня учитывать.
1: А вот Генассамблея ООН разве недостаточно для этого?
0: Что касается Генассамблеи ООН, то здесь сами ее полномочия и сам функционал Генассамблеи не настолько большой и не настолько значимый для стран ООН, как Совет Безопасности, да, который как раз занимается вопросами, в том числе и военно-политическими, и вопросами мира, развития и так далее. Генассамблея, ну, скорее, это такая площадка, на которой страны собираются, обозначают свои позиции, тоже вносят определенные решения, которые не обязательны для исполнения. Авторитета в Генассамблее в данном случае недостаточно.
1: Ну и, конечно же, тема Ближнего Востока тоже озвучена. Страны БРИКС поддержали декларацию, в которой отдельно выразили обеспокоенность продолжающейся эскалации в этом регионе. Вот при этом, как указал помощник президента России Юрий Ушаков, ситуация в регионе вызывает трения среди некоторых стран БРИКС в вопросах согласования декларации объединения. Вот о каких странах речь и насколько общие интересы БРИКС способны вот эти трения уладить?
0: Также, например, Саудовская Аравия, да, мы знаем, что у нее позиция как раз скорее уладить все проблемные точки и как в зоне Персидского залива, соответственно, и вот сейчас еще появляется Красное море, что тоже является таким турбулентным моментом для Саудовской Аравии и во многом, в том числе, и ожидает от других стран, влиятельных игроков, и от России, от Китая, и от Индии более, может быть, активные позиции, хотя в нынешних условиях, повторюсь, здесь и у России, и у Китая, и у Индии есть свое понимание, да, и свои интересы. Поэтому, да, здесь есть определенные сложности именно в том, чтобы выработать некую общую позицию, потому что есть, собственно, страны, находящиеся на Ближнем Востоке, тот же Египет, например, а есть страны относительно, скажем так, далекие регионально, у которых есть, скорее, более экономические интересы и, может быть, даже как раз интерес в том, чтобы пока наблюдать за этим конфликтом, не оказывать на него прямого влияния.
2: На полях саммита также был поднят вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков вновь сообщил, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для переговоров с Путиным. Это ответ на предложение украинского президента организовать такую встречу в Майами в декабре на саммите G20. А Зеленский ранее неоднократно отвергал идею переговоров в российской столице и в ответ заявлял, что готов пригласить Путина в Киев. В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что пока неизвестно, отправится ли глава государства в США. Но следующий саммит БРИКС пройдет в Китае. Об этом сообщил председатель КНР Си Цзиньпин. Хуситы взяли под контроль выходы к Баб-эль-Мандебскому проливу и западное побережье Красного моря. Об этом заявил член политбюро группировки Ансар Аллаху Зам аль-Асад. Речь идет о западном побережье Красного моря. Ранее сообщалось, что хуситы захватили стратегический остров Перим в устье важнейшего судоходного канала. Боевики также нанесли масштабный удар по крупнейшему нефтепроводу в Саудовской Аравии. В результате поставки нефти почти полностью приостановлены, сообщает Рейтер. По мнению аналитиков, это может позволить группировки единолично устанавливать правила прохода в Баб-эль-Мандебский пролив. Мы поговорили с местным жителем Юсефом Алюдом. По его словам, в стране еще не было настолько напряженной ситуации.
3: Этот кризис очень сильно повлиял на жизнь и экономику, вызвал массовое перемещение граждан по стране. В Йемене тяжелая ситуация уже 12 лет, но то, что происходит сейчас, самая серьезная эскалация за долгое время с начала войны. Раньше мир просто наблюдал за происходящим, но теперь все пишут об этом. Сейчас внимание всех приковано к контролю хуситов над проливом Баб-эль-Мандеб. Нефть важнее людей. Как обычный йеменец, я надеюсь на скорое прекращение конфликта и наступление мира.
2: Ситуация эскалировала постепенно на протяжении всей недели. По данным портала Axios, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман в четверг дважды звонил Дональду Трампу и просил его нанести удары по позициям хуситов. Глава Белого дома отказал в прямой военной помощи. Несмотря на это, в Саудовскую Аравию направился командующий вооруженных сил страны, адмирал Брэд Купер. Наш второй собеседник из Йемена, Абдулла Амар Ахмед, рассказал о росте цен на продукты первой необходимости. Он не стал разговаривать с нами по телефону, потому что боится расправы над йеменских хуситов. Мы озвучиваем его сообщение, но письмо находится в распоряжении редакции.
4: Йемен уже страдает от сложных экономических условий в результате многолетней войны, поэтому любая новая эскалация быстро отражается на жизни людей. Граждане ощущают это по росту цен на продукты питания и топливо, транспортные расходы и электроэнергию. Напротив, уровень доходов и зарплат многих семей не поспевает за этим ростом. Это также оказывает очевидное влияние на частный сектор и торговцев, когда растут расходы на транспортировку, пересылку, страхование,

0: упакование и импорт, значительная часть этих расходов в конечном итоге переносится на цену товара, приобретаемого гражданином. Поэтому, когда гражданин Йемена говорит о войне, он говорит не только о военной стороне. Он также думает, вырастут ли цены, сможет ли он обеспечивать потребности своей семьи, сохранятся ли его работа и доходы. И я думаю, что это одно из самых больших страхов, которые в настоящее время есть у людей.
1: Поставки нефти в Саудовской Аравии упали до самого низкого уровня более чем за 3 десятилетия. Об этом в пятницу сообщило Международное энергетическое агентство. В числе причин также нападения, связанных с хуситами группировок на суда, которые следуют через пролив Баб-эль-Мандеб. В разговоре с Левтиной Сорокиной эксперт по энергетике Кирилл Родионов подчеркнул, что в случае закрытия и Ормузского, и Баб-эль-Мандебского пролива вмешается главный интересант – Китай.
2: Полноценный транзит нефти по Ормузскому проливу и по Баб-эль-Мандебскому проливу будет обеспечен не позже 2020 года, поскольку длительный конфликт на Ближнем Востоке противоречит интересам Китая. Поэтому пик кризиса будет пройден не позже, чем в четвертом квартале 2026 года.
3: Представим, вот у нас закрывается и Ормуз, и Баб-эль-Мандебский пролив. Что тогда происходит с рынком?
2: Самое страшное для нефтяного рынка уже позади, потому что Баб-эль-Мандебский пролив не играет роли, которую играет Ормузский пролив. Я напомню, что до начала текущего кризиса транзит нефти и нефтепродуктов по Ормузскому проливу составлял 20 миллионов баррелей нефти в сутки. Для сравнения, Баб-эль-Мандебский пролив обеспечивает примерно 4,5 миллиона баррелей нефти в сутки транзита. Этот транзит, ему можно найти альтернативу, потому что есть альтернатива. То есть если вы, условно, Саудовская Аравия, которая поставляет нефть через Красное море с помощью нефтепровода Восток-Запад, у вас есть две альтернативы. Либо танкер может плыть на юг и пересекать Баб-эль-Мандебский пролив для дальнейших поставок в Китай и Индию, либо ваш танкер едет на север, в сторону Суэцкого канала, и помимо Суэцкого канала там есть еще нефтепровод Сумет, который позволяет отгружать нефть на побережье Средиземного моря. И, скорее всего, одним из последствий текущего кризиса будет строительство новой дополнительной ветки нефтепровода Сумет, который позволит обеспечить дополнительные объемы транзита через нефтетранспортную локацию.
1: Напомню, ранее Тегеран объявил о создании запретной зоны в Персидском заливе в ответ на блокаду США. Его границы охватывают и части Оманского залива. Таким образом, Иран намерен взять под контроль все суда в этой зоне. Любому кораблю, который войдет в зону без предварительной координации с Тегераном, грозят санкции, которые повлияют на его страховку и право будущего прохода через пролив. А в корпусе стражи Исламской революции также заявляли о готовности полностью перекрыть Ормузский пролив. Внезапно разбогатевшие люди сталкиваются с психологическими проблемами, выяснил Bloomberg. Предприниматели, которые продали строившийся годами бизнес за миллионы, впадают в депрессию, а победители лотереи тратят все деньги сразу, оказываются ни с чем. Психологи поделились с агентством историями клиентов, которые достигли в жизни всего, но это не принесло им удовлетворения. Специалисты называют это синдромом внезапного обогащения. Одним из факторов психологического давления становится непонимание, что делать дальше, отмечают эксперты. Достигнув единственной цели в жизни, обеспечив себе богатство, люди сталкиваются с печалью или даже с мыслями о смерти. Чтобы не сойти с ума, нужно научиться думать не о деньгах и их значимости, а о своем собственном внутреннем состоянии, рассказала Ирина Савельева и корпоративный психолог Олеся Егорова.
4: Такой случай бывает в практике, но я бы сказала, что это немножечко разная ситуация. Одно дело выиграть в лотерею, неожиданный вдруг выигрыш, а другое дело, когда человек имел все, долго к этому шел и вдруг потерял все, это уже больше вариант депрессивного состояния.
3: А как справляться в такой ситуации? Есть какие-то лайфхаки, стратегии, чтобы помочь самому себе?
4: Имеет смысл работать вообще с специалистом и психологом, потому что это индивидуальная история, но чаще всего проблема заключается в том, что человек сам немножечко до этого состояния не дорос. Часто бывает, допустим, такой резкий выигрыш, а человек психологически к этому не готов. И корень, как правило, эти проблемы лежит в ассоциативной связи у этого человека с деньгами. Потому что у некоторых глубоко в каких-то программах вшито, что деньги, например, разрушают семью. Деньги — это что-то очень грязное, что-то такое недоброе, нехорошее. И эти все истории нужно вытаскивать и разбирать. Если говорить о такие стратегии самопомощи, то хороший вариант самому себе расписать в формате такого вот простого ассоциативного письма, почему я некомфортно себя ощущаю сейчас в состоянии этого резкого

0: пьедестал, к которому нужно стремиться. А пьедестал — это такая роль недостижимого идеала, который должен остаться этим идеалом.
1: Как не бояться успеха и денег?
0: Нужно снимать значимость денег и этого успеха. И работать скорее с своим состоянием. То есть, когда мы мечтаем о деньгах, о богатстве, об успехе, мы, как правило, мечтаем о каких-то внешних объектах. А хорошо бы визуализировать себе и представлять именно состояние. То есть, каким я буду и каким бы я хотел бы быть в той точке, к которой вот хочется как-то прийти. И когда мы работаем, делая сейчас из себя того человека, которому будет комфортно там и тогда в будущем с этими большими деньгами. То есть на стрессоустойчивость, на какую-то уверенность, самооценку, значимость с этого означающего деньги должна быть снижена.
2: Пока проблема касается преимущественно состоятельных предпринимателей, пишет Bloomberg, однако с развитием искусственного интеллекта она может стать шире. Украина хочет получать 100-120 ракет-перехватчиков на тяжелый и холодный месяц, заявил украинский президент Владимир Зеленский. А в телеграм-канале он считает, что Киев мог бы получить ракеты от Вашингтона, но объемы производства в США пока не столь велики. Это цитата. Мы также в диалоге со странами Ближнего Востока. А еще, возможно, определенный пакет не очень большой от европейцев, сказал Зеленский. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, напомню, в июле заявлял, что США продолжают поставки вооружений и военных технологий на Украину, но, в отличие от европейцев, сохраняют желание способствовать выходу на мирный процесс. Во вторник радио РБК отметило первый день рождения. За год в эфире мы постоянно говорим о росте цен, дорогих кредитах, слабеющем рубле, замедлении ВВП, сокращении инвестиций в основной капитал. Ну, информационная картина, прямо скажем, удручающая. Нам это кажется или так было всегда? В честь дня рождения радио РБК мы решили поговорить с тем, кто каждый день работал в эфире в так называемые сытые нулевые, когда, как принято считать, у всех все было хорошо. Герой программы «Да или нет?» — легенда российского радиовещания Сергей Стилавин. С ним беседовала Яна Ритунская.
3: «Да или нет?»
4: Казалось бы, еще вот те же 20 лет назад вряд ли бы мы спрашивали друг у друга вот с таким интересом, где искать бензин, сколько он стоит. Представим, что сейчас 2006 год. О чем бы вы говорили?
5: Если бы я говорил сегодня о том, о чем я говорил 20 лет назад, вас бы закрыли. Потому что сегодня на радио так разговаривать нельзя. Но мне кажется, ребята, вы немножко... Давайте я сразу с места в карьеру. Мне кажется, вы немножко загоняетесь и самоопыляетесь тревожными настроениями. Потому что...
4: Просто именно это сейчас кажется влияет на нас гораздо сильнее,
5: вот
4: чем когда-то.
5: Вот я человек, на которого это не влияет.
4: Получается, для вас цены ничего не значат.
5: Как сказать? Да нет, они, конечно, для меня значат. Как говорил мой друг в школе еще в советское время, я, говорит, Серега, хочу жить так, чтобы не знать, сколько у меня денег сейчас в бумажнике.
4: Что волновало людей, когда вот вы только начинали? Потому что сейчас мы говорим, что это эпоха сытых нулевых.
5: Я начинал, ребята, в 95-м, когда на улицах стреляли. Я лично становился жертвой ограбления, как и все мои знакомые. И когда мы говорим, что человек прошел в своей жизни через это, и когда мне рассказывают, Серега, мы так волнуемся насчет ставки. Я так смотрю на ребят и думаю, да вы просто ни о чем не волнуйтесь, вы разнакручиваете сами себя. Это смешно. Потому что, конечно, 2000-е были уже совершенно другим периодом, сладким и, я бы сказал, кисельно-приторным. Потому что я помню, как мы начали тяготиться от сытости достаточно быстро.
4: Вы понимаете, даже вот я отмечу, впервые в истории эфиров радио РБК прозвучала фраза «Мы стали тяготиться от сытости».
5: Да.
4: Настолько сейчас изменилась обстановка вокруг.
5: Не от материальной сытости. Просто человеку свойственно, наевшись, хотеть чего-то большего. И мы утыкались в то, что у нас не с кем спорить ни о чем. Ни о культуре, ни о политике, ни о чем. То есть общество было очень аморфным. Есть такая история, как утомляемость от человеческого голоса. Если ты не провоцируешь людей, которые тебя слушают, а просто монотонно им рассказываешь о том, что рецессия, как там это цифровой рубль, еще что-то, где-то что-то подорожало, кредиты, то человек как бы выключил. Может быть, вы будете стараться и говорить, как в мультфильмах, там, эй, рецессия, да, весело. Но все равно человек устанет от разговора. Поэтому им нужна провокация время от времени, да, вот такая иголка. Вот он вроде успокоился, вроде уже слушает тебя в пол слуха, а ты ему что-нибудь раз про извращенцев, а он опять...
4: Да? Ну, смотрите, вы говорите, что занимались провокациями.
5: Да.
4: Сейчас не занимаетесь, эволюционировали.
5: Да.
4: Может, потому что людям...

0: Внешних провокаций хватает?
1: Я не занимаюсь провокациями, потому что я стал взрослее. У меня было, когда мы начали заниматься с Геной провокациями на радио, 24 года. Я был молодежью.
0: Вернемся как раз к тому, о чем говорили тогда. Мы поговорили как, но вот все-таки о чем. Я недавно посмотрела интервью Познера из начала 10-х, где он общался с членами правительства и с очень озабоченным видом спрашивал о падающем рубле. Уже 35 рублей за доллар. А вы тогда как реагировали на это?
1: Слушайте, ну вот смотрите, когда у тебя нет долларов, да, ты сидишь спокойно, потому что их нет. Когда у тебя есть доллары, ты сидишь спокойно, потому что они дорожают, и тебе хорошо.
0: Как ну, когда я сказала вам про доллар по 35, вы рассмеялись.
1: 35, я помню, 6. А потом раз сразу и 24. Вот где прикол. А не знаешь, там где 30, 35. Вот это уже какая-то туда-сюда и теракты, которые происходили в те годы, опять же. Вы не забывайте, что вот вы говорите о сытости, а взрывы там в переходе на Пушкинской и в метро на Автозаводской, например, это тоже, это те же самые годы. И говорить о том, что это были какие-то сытые и совершенно беззаботные времена, нет, это неправда.
0: Сейчас, в принципе, ситуация такая, что к нам тоже вроде как едет зарубежный исполнитель, так. В нулевые они ездили постоянно, да? Угу. Тогда нефть была по 100, сейчас по 100 так. На лондонской бирже. Но как будто ощущения не те.
1: Конечно, не те. Время меняется. Вы сравниваете вот цены, да, формальные вещи. А, например, то же самое искусство. Вы говорите, едут к нам исполнители. А вы реально хоть один хит этого исполнителя можете напеть? Нет. Из музыки исчезла мелодия. Из кино исчезли шедевры, которые хочется пересматривать. Ну, серьезно. У нас тогда был жив Майкл Джексон. Вы представляете, Джексон был жив. Сегодня звездой номер один в мире является Тейлор Свифт. Я не понимаю предмет феномена этой певицы, кроме того, что она высокая, у нее длинные стройные ноги. В англоязычном мире, может быть, она кому-то нужна. В России, если мне кто-то скажет, слушай, я в машине слушаю Тейлор Свифт, я посоветую ему съездить в Кащенко на осмотр.
0: Кащенко, кстати, Кащенко. Уже не Кащенко, так. А больница имени Алексеева.
1: Серьезно?
0: Да.
1: Да, очень хорошо. У меня ощущение, что за эти годы мы в глобальном смысле, это же процесс культуры, он глобальный, мы освободились от стыда. От стыда.
0: Это время мы будем вспоминать как счастливое, да или нет?
1: Я пожелал бы вашей аудитории, чтобы мы вспоминали это время как самое трудное. Честно, пожелал бы, но уверенности в этом у меня лично нет.
0: Спасибо, Яна Ритунская, Сергей Стилавин, Радио РБК.
1: Да, и в заключение-то, Яночка, надо поздравить вас с днем рождения.
0: Спасибо.
1: Вам исполнился первый год. Это, скажем так, ни о чем, но на пятилетие приглашайте.
2: Да или нет?
3: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума. Можно ли сделать с нуля 70 миллионов одной сделкой или нет?
2: Бешеные деньги.
3: В феврале этого года глава Crypto.com Крис Маршалек купил доменное имя AI.com за 70 миллионов долларов в криптовалюте. Сделка стала самой дорогой покупкой домена в истории и заметна сама по себе, но развирусилась еще больше из-за личности продавца. Им стал малазиец Арсян Исмаил. И по сообщениям множества азиатских СМИ, его доходность от сделки исчислялась миллионами процентов. Ведь он якобы купил AI.com в 93 году за 100 долларов с маминой кредитки, когда ему было всего 10 лет. Купивший биткоин в 2009-м. Как вам такое? Адрес AI.com Исмаил якобы выбрал, потому что он совпал с его инициалами. Но некоторые безумные истории слишком хороши, чтобы быть правдой. И это тот самый случай. Более ответственные журналисты перепроверили за коллегами все факты и выяснили, что в 93-м году доменные имена выдавались бесплатно. Купить что-то с кредитки в интернете было почти невозможно. А домен AI.com долгие годы принадлежал инвесткомпании Future Media Architects. Да и сам Исмаил не какой-то ноунейм, а известный в Малайзии IT-предприниматель. На самом деле он купил AI.com только в 2021 году. И не за 100 баксов, а за 11 миллионов. Все эти годы он сдавал домен в аренду или перенаправлял трафик на главных игроков рынка ИИ – ChatGPT, DeepSeek или XAI. В итоге сделка все равно отличная. Две буквы принесли мужчине иксы за 5 лет. Но история про мальчика, мамину карточку и 70 миллионов процентов прибыли все же оказалась выдумкой. С вами был Глеб Каланов. Помните, если история о мегауспешной прибыли звучит слишком фантастично, скорее всего, в ней кто-то уже дорисовал пару нулей.
2: Бешеные деньги.
4: почему-то

0: так сложно бывает на переговорах.
1: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, ну, это просто нонсенс.
2: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК.
3: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
4: Уже более полугода мы не теряем деньги.
5: 1200 от 1000 это 20%.
3: Нет, согласен. Ну,
5: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
6: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Криптопрачечная на 800 миллионов долларов.
8: США вводит санкции против криптосхем, связанных с Северной Кореей. Министерство финансов заявило, через финансовые активы удалось отмыть почти 800 миллионов долларов. Сценарий не самый очевидный. Северокорейские IT-специалисты устраивались на удаленную работу в иностранные компании, получали доступ к внутренним системам и дальше либо вымогали деньги, либо помогали выводить средства через криптовалюты. Под санкции попали две компании и 6 человек. Они работали в разных странах и помогали обналичивать и переводить средства, в том числе через криптокошельки. Все активы фигурантов в США заблокированы, а их адреса внесены в черный список. Глава Минфин США заявил, такие схемы – часть системной стратегии КНДР по обходу санкций. И здесь важный момент. Криптовалюта снова оказывается не просто финансовым инструментом, а инфраструктурой для глобальных серых операций. А значит, давление на рынок и контроль будут только расти.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором главных экономических событий Артем Самойлов. Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Майами невозможна. Такое заявление агентству France Press сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. При этом он повторил, что переговоры могут состояться только в Москве. Ранее Сергей Лавров отмечал, что приглашение Зеленскому направлено, но он не отменил декрет о запрете контактов. Путин неоднократно говорил, что не видит смысла во встрече без окончательных договоренностей. Практически все лидеры, общающиеся с Владимиром Путиным, хотят сотрудничать с Россией в атомной сфере, заявил глава Росатома Алексей Лихачев. По его словам, на встречах многие начинают с ядерной темы или переходят к ней. Он отметил уникальность российского предложения, полный комплекс технологий и важность доверия между лидерами и участниками процесса. Россия обсуждает с Китаем и Индией взаимодействие в области судоходства по Северному морскому пути. Как сообщили в Минпромторге, переговоры уже идут. К 2030 году грузооборот по СМП между Россией и Китаем может достичь 20 миллионов тонн, с Индией – 5 миллионов. Лесные пожары в Турции не повлияли на спрос россиян на туры. Как заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ламидзе, пожары происходят ежегодно и на продажи не влияют. Турция остается лидером среди осенних направлений. На нее приходится около половины продаж зарубежных туров с заездами в сентябре и октябре. Глава Anthropic призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта. По его словам, меры безопасности не успевают за развитием технологий.

0: Он предложил трехэтапный план привлечения независимых аудиторов, постоянные проверки и международная координация стандартов. Глава Anthropic обеспокоен ускорением развития ИИ и взломом платформы Hugging Face агентами OpenAI. Американский предприниматель Илон Маск выразил согласие с этим предложением. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в мессенджере Макс.
1: В эфире радио РБК, у микрофона Серафим Сашлиев, и прямо сейчас о том, что сеть 5G может помочь российскому бизнесу, но есть нюансы в стоимости, процессе внедрения и широте применения этой технологии. Об этом говорят опрошенные радио РБК-компании. Пресс-служба Минцифры накануне сообщила, что связь 5G начала работать в России, пока она запущена в 16 городах. Доступ к сети получили почти 10 миллионов человек, отметили в ведомстве. Все 4 оператора связи включили 5G только в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В остальных городах доступ пока открыли не все провайдеры. Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщал, что 5G примерно на четверть увеличит скорость передачи данных. Как это поможет российским компаниям, насколько их инфраструктура готова к новой технологии, разбиралась Александра Кудрявцева. Она со мной в студии. Саш, ну ты тоже подключила, 5G протестировала лично?
2: Вот я, кстати, пока нет, но я знаю, что, в принципе, у нас в редакции много кто уже протестировал. Прям со вчерашнего дня мы уже мониторили, работает ли этот вид связи.
1: Ну и как оно?
2: Работает, говорят, что да.
1: Ну и слава богу. Но вообще, в каких сферах особенно нужна связь 5G?
2: Предполагается, что связь пятого поколения востребована в медицине, промышленности и логистике. Такая технология будет полезна в развитии беспилотного транспорта, а также умного дома. Одновременно к такой сети может подключаться 1 миллион устройств на квадратный километр. Эффективно использовать новый тип связи смогут предприятия с уже высокой долей цифровизации. Но сейчас вопрос в том, какие будут тарифы для подключения к 5G. Об этом говорит генеральный директор «Оптимолог» Георгий Властопуло.
3: Если мы говорим про доставки последней мили, либо доставки вообще по России, и если мы говорим о том, что сейчас государство ударными темпами интегрирует цифровые технологии в логистике, федеральный закон 140 начал действовать, система спот прослеживаемости товаров, 1 сентября обязательно электронные транспортные накладные, 5G будет этому только способствовать. Естественно, это ускорит и процедуру подписания документов в электронном цифровом виде, и обмен информацией. Главный вопрос, насколько они будут работать, какая зона на покрытие будет у 5G, с чем мы столкнемся с точки зрения тарификации, с чем мы столкнемся с точки зрения распространения этих технологий. Необходимо высокотехнологическое оборудование, оно сейчас и дорого, и сложно его достать, еще оно все санкционное, если мы говорим про импорт. Вопрос, как оно будет распространяться.
1: Очевидно, и распространяться один вопрос, вопрос цены, наверное, тоже актуален, это будет сильно дороже.
2: Но в Минцифры утверждают, что операторы связи гарантируют доступные тарифы. Но здесь надо учесть еще, что не все компании уже успели понять, что такое 5G и как эта связь будет работать в России. Если с физлицами кажется все ясно, то у компаний пока остаются вопросы. И, честно говоря, когда я общалась с предпринимателями, мне приходилось пояснять, что именно уже известно о 5G. Но вот в чем компании уверены, так это в том, что благодаря новой технологии сигнал между объектами будет идти быстрее. А компаниям это сейчас очень нужно. Так считает гендиректор завода габионных конструкций Владимир Коган.
4: У нас, в частности, на предприятии есть цифровой мониторинг оборудования. Мы снимаем показатели станков через интернет-интерфейс. Оборудовав станки специальными датчиками, получая информацию в режиме реального времени, в каком режиме станок работает. Проблемы интернета, быстроты интернета, это актуальные проблемы любого предприятия, которое идет в цифровизацию. Операторы должны доносить, что это дает. Если 5G даст при худшем качестве сигнала большую скорость передачи данных, ну, это вообще замечательно, потому что связь в регионах, там, например, где у нас завод, она страдает. Но мы не знаем технических параметров еще.
1: Ну вот стены радио РБК, видимо, прозрачные для сети 5G. А вот как вообще с предприятиями, насколько они готовы?
2: Там на самом деле есть проблема. Предприятие, инфраструктура предприятий сейчас может быть не готова к сети 5G. Например, старое оборудование может ее просто не поддерживать. Об этом говорит директор завода по производству медной катанки и проволоки ЛКАТ Максим Третьяков.
5: Мы используем промышленный интернет через отдельную выделенную линию. То есть, по сути, у нас интернет идет по оптике, дальше распределяется по Wi-Fi. И если все это теперь будет предоставляться сотовыми сетями,

0: сетями, ну, наверное, будет чуть легче. Хотя существует ограничение на работу сетей. И, наверное, по проводам как-то все-таки надежнее. Мы можем работать в более медленном режиме. То есть у нас не самое современное оборудование, не самый продвинутый техпроцесс. Нам вполне достаточно, в общем, и обычных сетей, даже 4G и поменьше.
1: Но реально есть уже сферы, где назрела необходимость использования сети именно пятого поколения?
2: Одна из сфер, где технология 5G может быть особенно эффективной, это медицина. И сейчас уже активно развивается рынок телемедицины. Директор-дипломат клиник Сергей Казимов отмечает такое преимущество. При удаленной операции будет возможность не потерять сигнал в единицу времени. А я напомню, что в сравнении с LTE или 4G, у 5G задержка данных до 5 миллисекунд вместо 50, то есть разница в 10 раз.
3: Есть масса в медицине воздействия на человеческий организм, когда очень важно, чтобы информация передавалась без задержки. Ну, например, удаленные операции. Когда стоит какой-то робот в удаленном регионе, а опытный врач из столицы управляет этим самым роботом. Там задержка в секунду способна уже чуть дальше провести лезвие режущего предмета, то есть ухудшить качество операции. Там, где нужно быстро открывать и распаковывать данные больших массивов, ну, например, диски, МРТ, КТ, в удаленном просмотре, это тоже позволяет делать эффективно.
2: В разговоре со мной представители бизнеса в целом положительно оценивали технологию 5G, но некоторые признавали, что пока не готовы ее внедрять.
1: Спасибо, это была Александра Кудрявцева о том, как сеть 5G уже помогает российскому бизнесу, в каких сферах она наиболее востребована. Вот как выяснилось, это медицина. Далее в эфире Insight.
4: РБК Insight.
5: 11 сентября 2001-го, день, после которого переписали правила для всего мира. Аэропорты превратились в пункты досмотра, банки начали проверять каждого нового клиента и спрашивать, откуда у нас деньги, а спецслужбы стали собирать данные обо всех подряд. Но за 25 лет часть этих мер отменили, а часть, наоборот, усилилась и стала нормой, которую мы перестали замечать. Это программа Insight, я Аркадий Глушенков, и сегодня разберемся, как правила 11 сентября изменили нашу жизнь и стало ли мир от этого безопаснее.
4: Insight.
5: Начнем с того, что коснулось каждого из нас, с обычного аэропорта. Очереди, рамки и просьбы снять ремень на досмотре. 11 сентября 2001-го 19 преступников пронесли на борт 4 самолетов ножи и канцелярские резаки. Больше им для угона ничего не понадобилось. В тот день впервые в истории над США закрыли все небо и посадили все гражданские самолеты. А дальше быстро начали переписывать правила. Вот как описывает настроение в Штатах Андрей Безруков, полковник СВР в отставке, а в 2001-м российский разведчик в США.
6: И моя первая реакция внутренняя была, ну вот мир не будет дальше таким, как он был до этого. Уже абсолютно было ясно для меня, что произошло нечто, что радикально поменяет мир. И на самом деле так и было. Потому что буквально днями после этого начали закручиваться все гайки.
4: Инсайт.
5: Гайки закрутили быстро. Уже 19 ноября 2001-го Джордж Буш подписал закон о безопасности на транспорте. Досмотр забрали у авиакомпаний и отдали государству. Так появилась TSA – Администрация транспортной безопасности. К декабрю следующего года весь багаж стали просвечивать на взрывчатку. К апрелю 2003-го на самолетах появились защищенные двери в кабину. Дальше меры добавлялись волнами. В 6-м всех заставили разуваться и отобрали жидкости. В 10-м поставили сканеры тела. Впрочем, с 2001-го во всем мире идет спор, а помогают ли такие меры вообще. Для них даже придумали отдельный термин – театр безопасности. Так американский специалист Брюс Шнайер назвал меры, от которых человек чувствует себя защищеннее, но безопасности при этом больше не становится. Проверить спор можно на американской статистике, она открытая. У критиков аргументы весомые. Например, на программу, где специалисты должны были вычислять террористов по поведению, потратили 900 миллионов долларов. Американская счетная палата потом изучила 400 исследований за 60 60 лет и заключила, угадывать обман по поведению эксперт умеет, не лучше простой случайности. А на слушаниях в Конгрессе заявили, что скрытые проверки досмотр провалил в 96 случаях из 100. Но есть и другая сторона. За 24-й год на досмотре в США изъяли почти 7000 единиц оружия. 94% заряженные. Теперь о том, чего в аэропорту не видно, но что касается

0: касается каждого, у кого есть счет в банке. Принято считать, что весь банковский контроль вырос из 11 сентября. Вот что по этому поводу говорит статс-секретарь, заместитель директора Росфинмониторинга Герман Неглят.
1: Идея бороться с терроризмом, предупреждая его финансирование, она возникла сильно раньше, даже 11 сентября. Еще в 1994-1996 годах Генассамблея ООН выпускала ряд деклараций, резолюций, где призывала страны выбивать финансовую основу из-под деятельности террористических организаций. И в 1999 году была подписана в Нью-Йорке Международная конвенция ООН по противодействию финансированию терроризма. Но, конечно, события 11 сентября заставили сильно пересмотреть подходы, усилить требования к государствам по блокированию активов террористов, террористических организаций и лиц с ними связанных.
0: Инсайт. И это важный момент. Российский закон, тот самый 115-й ФЗ, президент подписал 7 августа 2001-го, за месяц до 11 сентября. Слов «финансирование терроризма» в нем тогда не было, их добавили через год. Но после 11 сентября все ускорилось глобально. Через 17 дней Совбез ООН принимает резолюцию, которая обязывает замораживать деньги террористов, через 7 недель экстренно собирается ФАТФ и принимает особые рекомендации, 1 ноября в России создают комитет по финансовому мониторингу, будущий Росфинмониторинг. И вот зачем это нужно. Комиссия, которая расследовала 11 сентября, посчитала, вся подготовка терактов обошлась в 400-500 тысяч долларов. Около 300 тысяч из них прошли через обычные банковские счета в США. 3/4 совершенных или планируемых терактов в Европе, которые изучала ФАТФ, стоили меньше 10 тысяч. А в Росфинмониторинге говорят, что на отдельное террористическое преступление может хватить всего сотен тысяч рублей. Вывод комиссии был жестким. Механизмы защиты финансовой системы в 2001-м не дали сбой, их просто никогда не создавали для того, чтобы находить такие переводы, которые оплатили 11 сентября. А теперь о том, что государство узнало о нас с вами. Тут перемены были самыми резкими и, как тогда казалось, самыми оправданными. Правила переписывали по всему миру, и мало кто возражал. Главным документом эпохи стал американский Patriot Act. Его подписали через полтора месяца после терактов. Он разрешил 4 вещи. Следить за человеком, а не за конкретным телефоном, требовать у компаний записи и документы о всех клиентах, наладить связь между разведкой и полицией, теперь они должны были делиться данными, и обязать банки проверять личность каждого нового клиента. А вот что поменялось на практике, продолжает адвокат Намру Бакаев.
2: Получили полномочия и ФБР, и Агентство национальной безопасности по сбору практически всех данных, которые имеются, в том числе у операторов связи, интернет-данные. Это бронирование гостиниц, номеров, выдача автомобильных знаков, это переговоры по телефону. Даже существовала техническая возможность прослушивать записи телефонных разговоров. Ранее, до введения и принятия этого Patriot Act, по сути, правоохранительные органы могли точечно запрашивать информацию по гражданину. А после принятия этого акта, фактически, эти данные могли по каждому гражданину запрашиваться. И оправдывался это тем, что информация, которая запрашивается, возможно, касается совершения преступления или терроризма.
0: Инсайт. Но был ли в этом смысл? На этот вопрос в США ответили официально. В 2014 году Надзорный совет по защите частной жизни и гражданских свобод проверил программу сбора телефонных данных. Вывод – 0 случаев, когда она изменила исход расследования, 0 случаев, когда она помогла раскрыть или сорвать готовящийся теракт. За 7 лет работы нашелся один эпизод, где она, возможно, помогла выйти на ранее неизвестного подозреваемого. Возможно. Поэтому массовый сбор телефонных данных свернули. Пора ответить на главный вопрос выпуска: стал ли мир за эти 25 лет безопаснее? Начнем с того, что говорит в пользу всех этих мер. Вот как считает эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Картунов.
3: Все-таки за 25 лет ничего похожего на теракт 11 сентября 2001 года в мире не произошло. То есть вот таких крупных эпических террористических актов все-таки не было. Да, были очень существенные проявления терроризма, гибли десятки людей, даже сотни людей, но вот такого не повторилось. То есть в этом смысле можно сказать, что борьба с терроризмом привела к некоторым частичным успехам.
0: Inside. Но возьмем статистику

0: погибших от терактов во всем мире. Пик пришелся на 2015 год, почти 11 тысяч человек. Дальше было неровное снижение, в 2023-м снова всплеск до 8,5 тысяч, в прошлом году 5582 человека, это минимум за все время наблюдений, на 28% меньше, чем годом ранее. Самих терактов тоже стало меньше. Но снижение не значит исчезновение. Терроризм перебазировался. 94% всех погибших в прошлом году дали три региона. Африка южнее Сахары, Ближний Восток с Северной Африкой и Южная Азия. Больше половины – один только Сахель, это пояс стран к югу от Сахары. В 2007-м на него приходилось меньше 1% жертв. А сейчас пять стран – Пакистан, Буркина-Фасо, Нигерия, Нигер и Демократическая Республика Конго – дают 70% всех жертв. Вот и получается странная картина. Государства получили невиданные полномочия и переписали правила для всех, но террорист-одиночка по-прежнему может убить пару десятков людей, и предотвратить это бывает невозможно, говорит Андрей Картунов.
1: Мир, наверное, не стал безопаснее, хотя, может быть, в чем-то проявления терроризма стали более рутинными, ну и я бы даже осмелился сказать, более приемлемыми для международного общественного мнения. Поэтому, конечно, те надежды, которые появились 25 лет назад, они были реализованы далеко не в полной мере.
0: Это была программа «Инсайт». Смотрите нас на телеканале и слушайте в эфире радио РБК.
2: РБК Инсайт.
3: Математики против искусственного интеллекта. Лауреаты медали Филдса, это самая престижная международная награда в области математики, предупредили, что гонка компаний в области ИИ за решение математических задач может навредить научной работе и нарушить сложившуюся систему развития и передачи знаний. Открытое письмо подписали 25 ведущих математиков. Они отмечают, что раньше решение известных задач становилось поводом для длительного изучения новых методов и идей. Результаты обсуждали, упрощали, связывали с предыдущими исследованиями, после чего они могли использоваться в других областях. А быстрая публикация результатов, полученные с помощью ИИ, могут нарушить этот процесс. Математики с развитием нейросетей сталкиваются с серьезными вызовами, касающимися в том числе вопросов образования и мотивирования молодых людей идти в науку, рассказал Ирине Савельевой, заведующей лабораторией популяризации и пропаганды математики Математического института имени Стеклова, РАН Николай Андреев. Однако, по его мнению, это вовсе не означает, что ИИ не может быть полезным инструментом в математике.
4: Ну, это действительно потрясло все, на самом деле, математическое сообщество. Ведь математика – это же не про доказать конкретную теорему, это про познание мира. И действительно, для математиков самое важное – понять, почему так происходит, какие закономерности бывают, выделить самые главные закономерности, дать нам возможность человечеству пользоваться ими и в математике, и не только. И если мы говорим про искусственный интеллект, то в основе него лежат цепь Маркова. Такое популярное изложение можно найти в книжке «Математическая составляющая». Они были введены нашим вот российским математиком Андреем Андреевичем Марковым. И при конструировании больших лингвистических моделей, их тренировок, используют знания из многих разделов математики, накопленных человечеством. Что может сделать искусственный интеллект современный? Mm-hmm. Представьте, у вас есть гвоздики, вбитые в доску. Вы на них накидываете веревочку, на все гвоздики, стягиваете ее, и какие-то гвоздики оказались внутри, какие-то гвоздики вот ограничат вам веревочку, это называется выпуклой оболочкой. Искусственный интеллект прочитал кучу книжек, гораздо больше, чем один конкретный там человек, и он может внутри этой оболочки соединить знания, доказать какую-то новую теорему. И их считалось, ну вот до недавнего времени, что это классный инструмент. Вы там не знаете чего-то, а он вам помог, что уже где-то похоже, что-то было доказано, и вы можете это применить.
5: Но есть «но», наверное, да, естественно?
4: Есть, конечно, «но». Действительно, до недавнего времени казалось, что, ну, хороший инструмент, который помогает. Но решение такой вот на вес токса объявлен, еще же сейчас на подходе говорят какие-то проблемы решенные, действительно заставляет задуматься. А вот позволит ли это развиваться в математике? Ну, действительно доказали какую-то теорему, но ее не осмыслили. Ее не поняли, что она значит для мира. А кроме всего прочего, смотрите, как у нас была устроена система образования в 20 веке. Мы привлекали много интересующихся молодежи. Там олимпиады, не только олимпиады. Дальше студенчество, аспирантура. И в это время научный руководитель давал молодому человеку задачу, которая, с одной стороны, интересна, с другой стороны, ему под силу. Студент опубликовался, его уже знают. Такой хороший стимул для продолжения занятий математики. А сейчас, ну, понятно, что вот уровень там студенческих, аспирантских работ, ну, и может сделать. сможем ли мы воспитывать будущих математиков, которые будут гвоздики вне выпуклой оболочки современных знаний ставить, когда у него нет стимула и неизвестно, он может к 40 годам теперь какую-нибудь докажет, там, великую теорему поймет, что-то великое, а может и не докажет, пойдет ли молодежь теперь на мехмат и так далее. И это тоже очень важный вопрос.
5: Все-таки, с вашей точки зрения, есть место искусственному интеллекту в математике?
4: Место, конечно, есть. Но как теперь жить, как воспитывать молодежь, там, как заниматься математикой? И это теперь нужно обдумывать. Тут вот есть такая классная совершенно книжка Юрий Иванович Манин «Математика как метафора». В математику шли не для того, чтобы прям ты писать. Математику шли, чтобы обдумывать. Но в некотором смысле игра в бисер, с одной стороны, а с другой стороны, это полезная игра для человечества. А как будет новая математика устроена? При наличии, все равно отрицать уже бестолку. Инструмент-то есть, его и использовать надо, и что его отрицать-то? Какой будет новая математика, как вот теперь образовывать, пока математическое сообщество не знает и не думает действительно, как быть.
3: Ранее на этой неделе OpenAI заявила, что ее внутренняя ИИ-модель решила на одну из 7 задач тысячелетия, а проблему существования и гладкости решения уравнения Навье-Стокса. Ученые бились над задачей более 90 лет, а в нейросети ушло лишь 88 часов. Профессор математики Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заподозрил OpenAI в использовании его совместных наработок с математиком-антропик Левентом Алперге. Дядь президента США Джаред Кушнер заявил, что территориальный вопрос является самым сложным на консультациях по Украине. Об этом он сообщил на форуме в Киеве по видеосвязи и также отметил, что вопрос о территориях действительно является главным, и именно по нему позиции сторон по-прежнему расходятся. Он вместе со спецпосланником американского лидера Стивом Виткофом посетил в начале сентября Москву и Киев для переговоров по урегулированию конфликта.
2: РБК «Коллекция».
6: И поскольку уже сентябрь, так или иначе, мы смотрим в предстоящую зиму, и, конечно же, новогодние праздники уже также не за горами, и новогодний стол в том числе, а там, естественно, все должно быть вкусно и красиво. Так вот, маркировка рыбной продукции, включая консервы, черную и красную икру, позволила вывести значительную часть продукции из нелегального оборота. Как сообщил директор Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики Андрей Жулин, на заседании общественного совета при Росрыболовстве доля нелегального оборота икры, осетровых и лососевых рыб в 2023 году составляла порядка 28%, а в 2026 году 14%. Фискальный эффект за это время составил около 8 миллиардов рублей. Говоря о маркировке рыбных консервов, он сообщил, что с 2023 года доля нелегального оборота снизилась с 15% до примерно 7,5%. Фискальный эффект, налоговые поступления в бюджеты всех уровней за это время составили порядка 26 миллиардов рублей. При этом Жулин признал, что есть свои издержки, связанные с маркировкой, но, как мы традиционно считаем, они существенно ниже. Мы оцениваем вклад в себестоимость порядка 0,3%, если смотреть по реальным издержкам производителей, добавил.
7: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
8: Американский самолет-разведчик сбит над территорией СССР. Выжившего пилота укрыл бывший офицер КГБ. Сообщается, что заговорщики следуют через всю страну в посольство США в Москве за политическим убежищем. Спецслужбы и милиция ведут поиск беглецов. Это могли быть криминальные сводки на телевидении в 1987 году, когда политика гласности допустила такой формат. Но это лишь сюжет новой бадди-комедии «Мэйдэй», которую можно посмотреть на домашних экранах. А нужно ли? Однозначно да. Фильм сняли авторы «Подземелий драконов» и «Человека-паука. Возвращение домой». В нем на редкость уместная постмодернистская клюква и отличный юмор. В главных ролях голливудская звезда Райан Рейнольдс и британский заслуженный артист Кеннет Брана. Один играет версию лучшего стрелка Тома Круза, а другой – русского Джона Уика. В кадре набор почти музейных клише времен Холодной войны. Заснеженные леса, военный парад в Москве, суровые спецслужбисты, ядерные ракеты и, конечно же, бородатые русские, которые гонят самогон и выпивают «За здоровье». Но у Мэйдеи вообще нет желания оскорбить великую державу и наследников ее истории, то есть нас с вами. Он сталкивает двух героев – махрового американского патриота и бывшего КГБшника, 40 лет отдавшего службе родине. Первому предстоит

0: разочароваться в системе, прорваться через мифы о русских и взглянуть на политику США совсем другими глазами. Второй уже разочарован в советском строе. Он давным-давно отшельник и пленник внутренней эмиграции. Маниакально идеализирует американскую культуру, даже мечтает о доме на колесах. В этом и комический конфликт между героями, и яблоко раздора. Может показаться, что нам предлагают менять одну пропаганду на другую, но это не так. Обе с хрустом ломаются, помогая героям обрести не плакатную, а настоящую дружбу народов, не переставая любить родину, каждый свою. Люди все-таки сложнее устроены, чем их карикатуры в политической пропаганде. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
4: Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Подарок, который не просили. В 2019 году производитель домашних велотренажеров «Пелотон» выпустил рекламу. По сюжету муж дарит жене дорогой тренажер. Она благодарит его и целый год записывает короткие видео своих тренировок. А в финале показывает мужу ролик со словами «Спасибо, это изменило меня». Маркетологи рассчитывали вдохновить аудиторию историей личной трансформации. Но зрители увидели совсем другое. В соцсетях начали шутить, что муж намекает жене «пора худеть». Другие говорили о контроле и навязанных стандартах красоты. Реклама мгновенно стала вирусной, но не совсем так, как рассчитывала компания. За несколько дней акции «Пелотон» заметно снизились, а рыночная стоимость компании сократилась более чем на миллиард долларов. Сам ролик пришлось фактически убрать из коммуникации. Этот случай стал одним из самых известных примеров того, как одна рекламная идея может быть прочитана совершенно иначе, чем задумывали ее авторы. В эпоху социальных сетей именно интерпретация аудитории нередко определяет судьбу компании.
4: Ошибка на миллион. We'll be right back.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором главных событий Артем Самойлов. Страны БРИКС выразили обеспокоенность растущими рисками ядерной войны и призвали укреплять контроль над вооружениями и их нераспространением. В итоговом документе также содержится призыв создать на Ближнем Востоке зону, свободную от ядерного и другого оружия массового поражения. Участники предостерегли от гонки вооружений в космосе, выступили против односторонних санкций и отметили потенциал искусственного интеллекта для экономического роста. Россия готова к переговорам с Украиной, но останавливать военную операцию на это время не будет. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров. Приглашение Зеленского в Москву он назвал жестом доброй воли. По словам главы МИД, если украинский лидер хочет встретиться, пусть приезжает. Лавров напомнил, что Зеленский так и не отменил декрет о запрете контактов с Путиным. Иран передал США через посредников 7 условий для открытия Ормузского пролива. Как сообщает ТАСС-ним со ссылкой на источник, пролив останется закрытым, пока эти условия, одобренные высшим руководством, не будут выполнены. Соглашение между Ираном и Оманом не означает открытие, оно лишь фиксирует, что это будет сделано как мера утверждения суверенитета Тегерана. Все зависит от действий США. Число погибших под лавиной в Кабардино-Балкарии выросло до 16, как сообщили в МЧС, найдено еще одно тело. Судьба одного альпиниста остается неизвестной. Поиски приостановлены.

остановлены до утра. Лавина накрыла группу из 33 человек. 6 сентября расследуется дело о халатности. Зима в России ожидается аномально теплой и влажной из-за влияния климатического явления Эль-Ниньо. Как сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, превышение нормы достигнет 3-4 градусов. Исключение Арктика, Север Сибири и Чукотка. Максимум тепла придется на февраль. Осадков в январе выпадет на 30-40% больше нормы. Возможны снежные бури и сбои в работе транспорта. Больше новостей на сайте РБК.

0: программы. Так было предсказано.
1: Грядет источник фактов.
2: Тот, кто проникает в суть вещей, предвидит будущее.
1: Имя.
2: Радио РБК. РБК.
1: Радио РБК – это новое медиа для современного человека и активного сообщества.
3: Это арена, где события и их последствия анализируют сильнейшие умы и ведущие.
2: Стоп, стоп, стоп. Мы эксперт-собеседник, который извлекает из инфопотока то, что актуально и важно в данный момент. Объясняет, как новости скажутся на нашей жизни. Мы живые и понятные.
1: От бизнеса и политики
4: до культуры, трендов,
1: спорта,
4: здоровья,
1: технологий,
4: науки и истории.
1: Мы говорим обо всем, что формирует реальность.
4: Что влияет на судьбы, что определяет будущее. Радио РБК.
1: Мы начинаем.
5: Тут, Женя Стогова, год назад в нашей, да и в вашей жизни произошло одно из поворотных событий. На частоте радио «Карнавал» в Москве и много где еще заработало радио РБК. Сегодня постараемся вспомнить, как нам удалось достичь миллионного охвата и стать одной из самых цитируемых радиостанций в стране.
2: Медиатренды. Медиатренды.
5: Со мной сегодня в студии человек, благодаря которому мы все, ну я уж точно, сегодня здесь. Издатель радио РБК Тимофей Щербаков.
6: Привет, привет.
5: Тимофей, ну обещали всем год назад, что карнавала не будет. Что ж мы так?
6: Карнавал все-таки случился.
5: Это точно. Как настроение перед днем рождения? Обычно всегда все нервничают, знаешь, бывает такой немножко упадок. Как у тебя?
6: Ну вот сейчас в 9 вечера очень хорошо. День был отдан на рефлексию, всякие аналитики, прочие скучные штуки про цифры. Сейчас уже хочется расслабиться, выдохнуть и немножко начать праздновать.
5: Ну слушай, давай все-таки начнем с цифр, базовые показатели, которых нам удалось достигнуть за год. Что мы смогли реализовать?
6: Самая цитируемая из деловых разговорных радиостанций. Это первое.
5: Так.
6: Второе. Конечно, у нас есть внутренние KPI по аудиторным показателям. И здесь у нас отличный темп роста. Мы за первый год растем в динамике быстрее, чем другие радиостанции в тот же стартовый период. У нас отличные показатели в диджитал-пространстве, где можно слушать наши подкасты, наши передачи в расширенном виде, видеоверсии и так далее. У нас отлично заходят вертикальные видео, и мы очень довольны продуктом.
5: Зрители и слушатели нашего продукта нами довольны. Какой фидбэк ты обычно получаешь, когда с тобой разговаривают как с издателем?
6: Сегодня хочется говорить про хороший фидбэк, поскольку так. Настроение уже хорошее. Буквально час назад я получил смс-ку от важного для нас слушателя, который послушал некоторое хулиганство, которое мы завтра запланировали в эфире, и ему понравилось. И мне нравится, что мы можем быть немножко больше, чем новости.
5: По поводу хулиганства, как часто мы себе вообще можем это позволять в эфире, и насколько для слушателей, которые привыкли все-таки от делового издания, делового РБК получать сухие факты, сухие цифры, насколько им заходит такой формат?
6: Ну, РБК известен своим смелым подходом к рекламным кампаниям. Мы настолько хорошо владеем словом, что умеем использовать правильные слоганы, правильные звездочки в нужных местах расставлять. И поскольку РБК радио – это именно живая разговорная радиостанция, очевидно, что в жизни мы говорим более ярко, чем сухим языком цифр.
5: Ну вот я хорошо знаю тебя как человека, ты как раз такой очень рок от мира журналистики, уж тем более от мира радио. Как много себя и своего вот такого вайба ты привносишь в продукт, который ты делаешь?
6: Ну я стараюсь не мешать вам работать.
5: Но мы все сами такие же.
6: На серьезной радиостанции, конечно. Слушай, ну вайб привносится в драйве, мы супер

0: живая станция, работая на острие информационной повестки, мы не можем даже иногда что-то на день запланировать, потому что постоянно происходят какие-то события, которым нам приходится анонсировать, отменять то, что было запланировано в эфире, притаскивать что-то новое, кому-то дозваниваться. Рок в этом на самом деле, в движении, в этой жизни.
1: Какие у тебя обычные эмоции, когда как раз все идет, ну, не так, как по плану, как часто у нас это происходит?
0: Ну, страшно признаваться в таких вещах в прямом эфире.
1: Ну уж куда? Давай, журналистика, все должно быть по-честному.
0: Изначально был какой-то план, и мы его придерживались. Поэтому даже когда все идет не по плану, на самом деле команда отлично справляется.
1: Но мы как раз сегодня будем подключать представителей нашей команды. У нас будет огромное в эфире количество наших ведущих. Причем для многих, как и для меня, радио РБК – это первый такой выход именно возле микрофона, выход в эфир, скажем так, в разговорном и непривычном для многих жанре. Насколько для тебя такой жанр привычен?
0: Ну, я привык больше заниматься все-таки музыкой и менеджментом, поэтому сегодня у меня тоже определенный дебют.
1: Так.
0: Ну, тем интереснее. И вот классно, что ты сказала про то, что для тебя и для многих коллег радио РБК стало первой площадкой, где вы смогли оказаться у микрофона и сразу на федеральной станции сетевой. Это часть нашей стратегии. Живые голоса людей, которые не поставленным дикторским голосом читают с листа, а могут живо разговаривать о том, что им интересно.
1: К нам как раз присоединяется врач-психиатр, психотерапевт, автор и ведущий канала «Фауст 21 века», ведущий программы на радио РБК НИИ Бенаровича Василий Бенарович. Василий, вот вы как раз были одним из первых моих гостей на медиатрендах и одним из первых, у кого после выхода в таком формате в рамках гостя программы появилась своя собственная программа на радио. Как, во-первых, появилась вообще сама идея такого проекта и насколько легко его было реализовать?
2: Мы просто, грубо говоря, начали обсуждать, что есть такая идея. Почему бы тебе, как вот психиатру, не попробовать себя в другом амплуа именно радиоведущего, потому что это мой был первый раз. Это было просто шоковое состояние, но радио я всегда любил и люблю, и получаю от этого большое удовольствие. Единственное, наверное, было тревожно, когда, то есть, ну, живые спикеры в плане того, что, то есть, надо погружаться в каждую новую тему, нужно погружаться в новый вопрос, и от этого ты движешься. Но поначалу было, конечно, тревожненько, и, ну, потому что это все новый экспириенс.
1: А опыт врача, психиатра, психотерапевта как-то помогает в работе с микрофоном?
2: Он в любом случае помогает, потому что ты же обращаешься не к микрофону, а обращаешься к слушателю, к зрителю, который где-то там, в автомобиле, где-то дома, кто-то едет еще куда-то. Поэтому ты, ну, работаешь примерно с той аудиторией, на которую ты понимаешь, ты нацелен, то есть на людей, ну, в случае не людей, которые хотят что-то узнать, что-то открыть для себя новенькое.
1: Тимофей, вот тебе как издателю, насколько боязно, может быть, либо наоборот, интересно пускать к микрофону людей, для которых это первый опыт?
0: Слушай, ну, вообще не боязно, и уж то, что касается Василия, для него это точно не первый опыт. Вась, привет, скажи, пожалуйста, вот true crime – это расследование, а у нас наука – исследование. Все-таки расследование или исследование?
2: Исследование.
0: О, как приятно. А второй каверзный вопрос, раз уж у нас такой блиц. Я знаю, что тебя можно услышать на волнах и других радиостанций в нашем городе. Можешь сравнить, как тебе у нас и как тебе у дорогих коллег? В чем разница?
2: Это нельзя сравнивать. У каждого все хорошо. Но РБК вы были у меня любимые первые. Вы меня первые поймали за этот хвост, и поэтому атмосфера компании, как меня, как говорится, засосала в этот чудесный водоворот искусства по радио, он был первый. И первый опыт для меня всегда будет он.
1: Самое главное, что у Тимофея сейчас пробивается вот эта жилка журналиста, а не просто медиа-менеджера, которому хочется задавать вопросы. И все мы здесь такие. Василий, опять же, понятно, есть работа врача-психиатра, есть работа ведущего подкаста на многомиллионную аудиторию в виде, ну, скажем так, в видеоформате. Работа возле микрофона более требовательна, чем работа на камеру и в кадр?
2: Работа у микрофона намного более требовательна, потому что ты работаешь именно голосом, ты работаешь связками, у тебя быть хорошая должна быть дикция, четко доносить мысль до аудитории, а самое главное задать правильный вопрос, чтобы в краткий срок, это в чем, кстати, искусство радио, потому что я все-таки родом из подкаста, где можно очень долго, плавно рассуждать о чем-то.
1: А потом все смонтировать.
2: У тебя тайминг. Да-да-да, перемонтировать, смонтировать. А здесь у тебя четкий тайминг, ты работаешь по этому таймеру. Потому что поначалу мне было очень сложно привыкнуть касаемо всех этих перерывов с рекламой, не рекламой. Ты думаешь, господи, а там вопрос хороший, мы разгоняем. И ты начинаешь...

0: Знаешь, такой, так, надо все ужать таким образом, чтобы попасть и ответить, и все были довольны.
1: Ну, рекламодателей наших мы очень любим, я думаю, что они сегодня в эфире у нас еще будут. Ну а пока подсоединяем к разговору главного редактора РБК «Стиль», ведущего еще одной из наших главных программ «Качество жизни» Евгения Тихановича. Жень, вот ты тоже, как и я, журналист пишущий. Как тебе новый опыт работы с микрофоном, и насколько ты, как и я, и как и Тимофей, я проспойлерю нашим слушателям, волнуешься и переживаешь, когда выходишь в эфир?
2: Жень, ну давай так, будем честны, не совсем новый опыт, да, потому что опыт был программ и в Ютубе, опыт был программ на радио, но это все было эпизодически, а системно это, конечно, вот стало именно на радио РБК, поэтому, конечно, я так переживал. Очень правильно, вот что предыдущий оратор, да, говорил о том, что вот эта радийная сетка, да, она подразумевает такую, знаешь, мобильность, она подразумевает компактную мысль, да, когда ты должен все уложить очень четко в тайминг, перебиться там на рекламу, на новости, и это, правда, ну, задачка со звездочкой. Но в целом я тебе так скажу, что я перед каждым эфиром очень сильно волнуюсь, и мне кажется, всегда буду волноваться, потому что для меня это каждый раз вот такое, как бы, ну, серьезное испытание, потому что я, правда, изначально вышел из текста.
1: Тим, мы много обсуждали с Женей его именно тему его программы «Качество жизни» и то, что нужно делать человеку для того, чтобы, ну, жить правильно, грамотно и качественно. У тебя есть какие-то секреты, как правильно и качественно жить медиа-менеджеру?
3: Ох,
1: советы коллегам по цеху.
3: Завести себе двойника, который будет спать за тебя, видеться с семьей и, кажется, заниматься твоими хобби, пока ты на работе.
1: Жень, давай попробуем сами сформулировать Тимофею действительно правильные советы по качеству жизни.
2: Ты знаешь, Жень, я вот чем больше беседую со своими спикерами, у меня их было очень много, все умные люди, плюс я еще, собственно, авторские колонки веду, да, в формате монологов. И вот чем больше я изучаю эту тему, тем больше понимаю, что главное вот быть в гармонии с самим собой, не надо ничего взламывать. Вот знаете, есть слово «биохакинг», да? Хакнуть организм, да, себя. Вот ничего взламывать не нужно. Нужно быть себе партнером, со своим организмом. И уметь себя слушать, да. И прежде всего себя, там, не какие-то гаджеты, каких-то советчиков, которых миллион. Одни предлагают им пить БАДы, другие не предлагают пить. Вот что сам чувствуешь внутри. И на это все уже нанизываешь какие-то проверенные временем вещи, вот как сон, питание, физическая нагрузка, стресс-менеджмент еще. Самое сложное, кстати, для меня с нервной системой разобраться.
1: Василий, тот же вопрос к вам. От вас, как и от ведущего, и ведущего подкастов, и ведущего на радио РБК. Какие советы по качественной жизни? Чему вы следуете?
0: Когда мы говорим про качество жизни, наверное, самое важное качество жизни – это сон здоровый, здоровое питание, режим и познание как можно чего-либо нового. Потому что нам кажется, что пластичность нашего мозга, она ограничена возрастом, и что там после 30 нам уже ничего не надо читать, изучать. Но нужно наполнять, нужно открывать для себя новое, нужно путешествовать, нужно слушать. И поэтому, кстати, чем потрясающая вот эта модель РБК, которая восхищает, вы одновременно можете и про науку, и про моду, и про стиль, и про политическое что-то. И поэтому есть все границы для того, чтобы развивать себя полноценно.
3: Вот сейчас Василий сказал про то, что главное узнавать что-то новое, и у меня как раз такой вопрос для Евгения. Я очень хорошо помню, как когда мы еще до выхода в эфир радио РБК обсуждали с Женей на какой-то вечеринке вечером, обсуждали well-being, качество жизни и планировали нашу будущую программу. Жень, вот прошел год, твоя программа у нас просто супер в топах. Скажи, пожалуйста, а есть что-то в части качества жизни нового, что ты узнал за этот год именно благодаря тому, что делаешь программу для радио?
1: Действительно, очень много узнала, потому что всегда приходят люди, которые чем-то делятся, что-то рассказывают. Это люди не всегда журналисты, и это люди, у которых огромный опыт за пределами нашей студии. Укомпоновать весь этот опыт в рамках 40-минутного эфира всегда крайне сложно, но от того даже более интересно. Встречный вопрос к тебе. Как раз мы с тобой тогда обсуждали концепцию моей программы. Ты человек, за которым последнее слово в любом принятии решений на радио РБК. Как ты определяешь для себя, чему дать зеленый свет?
3: Интуитивно, ха-ха.
1: Так.
3: Ну, конечно, нет. Изначально, когда мы стратегически придумываем, в каком направлении мы хотим создавать программу, то примерно мы понимаем, в какую аудиторию мы хотим попасть и о чем нам интересно поговорить.

0: А вот некоторым из наших коллег, которые смотрят сейчас на меня через стекло студии и машут руками, принимать эти отказы очень нелегко.
1: Ну, я думаю, что они тоже справятся с этим однажды и найдут дорогу, и в том числе через советы по качеству жизни и так далее. Как принимать отказы от руководства? Жень, я думаю, что тебе нужно сделать будет отдельную программу этому посвященную. Даже не знаю, кто может быть в качестве гостя.
2: Подумаем про это обязательно.
1: С нами на связи были главный редактор РБК «Стиля», ведущий программы «Качество жизни» Евгений Тиханович и врач-психиатр, психотерапевт, автор и ведущий канала «Фауст 21 века», ведущий программы НИИ Бейнаровича на радио РБК Василий Бейнарович. Вообще, меня, конечно, поражает, насколько масштабные и объемные титры обычно у людей, которые к нам приходят. Как будто вот так вот с улицы не зайдешь.
0: Так и есть.
1: Опять же, насколько важно, чтобы у человека все-таки какой-то опыт и какой-то бэкграунд был? Или ты готов принимать на работу людей, которые, ну, скажем так, пока с незашоренным взглядом и готовы предлагать что-то вот с нуля радикально новое?
0: Ну, когда чуть больше года назад мы собирали костяк авторов радиостанции, мы как раз стремились привнести новую кровь в бренд РБК, понимая, что платформа радио имеет потенциал в корне отличаться по tone of voice, по настроению от того, что делают наши коллеги других редакций.
1: А что нас отличает? Как ты для себя это формулируешь?
0: Ну, вот та самая незашоренность, то, о чем ты говоришь. Конечно, это было не просто смело, а это было очень смело.
1: Процитируем классика, так сказать.
0: И мы, конечно, набирали коллег с журналистским опытом, но это были ребята и девчата, которые привнесли довольно много нового во взгляде на то, как мы работаем с информацией.
1: У нас в том числе есть в числе ведущих ребята, которые пришли к нам с телеканала, с РБК-ТВ. Опять же, для этих людей формат работы, и для тебя в том числе, формат работы возле микрофона, формат работы в камеру, на камеру, чем он отличается? И, может быть, мы что-то больше даже можем сделать, чем люди, которые сидят в кадре?
0: Ну, как сказал Василий, все-таки работа голосом – это не совсем работа в кадре. Мы сталкиваемся с тем, что коллеги, привыкшие работать на телевидении, они могут работать мимикой, могут работать жестикуляцией. Здесь всю эмоцию, всю иронию, там, сарказм, юмор мы все должны через голос отдавать в уши слушателя.
1: Но я даже поделюсь своим опытом. У нас очень долго шли занятия по технике речи на протяжении почти полугода. У некоторых они до сих пор продолжаются, как раз чтобы научиться всем вот этим, скажем так, радийным фокусам и трюкам и заинтриговать исключительно голосом. К нам присоединяется руководитель направления инвестиционных программ, заведующая библиотекой РБК, ведущая программы «Мужской клуб» на радио РБК Элина Тихонова. Элина, у тебя, наверное, вот самый большой такой пул проектов именно радийных. Какое детище ближе всего?
3: Да, привет. Ну, на самом деле, они все детище любимые, но и инвестиционный час, который в том числе я веду, он, конечно, мне очень интересен профессионально, но любимая, наверное, все-таки это библиотека РБК, потому что это такое детище для души, которое благодаря счастливому стечению обстоятельств вот родилось и прижилось, я надеюсь, на радио РБК.
1: Ну, в твоей библиотеке мы часто спрашиваем известных людей, ты часто спрашиваешь известных людей об их любимых книгах. Сама что посоветуешь почитать?
3: Ой, ты знаешь, я, во-первых, с удовольствием записываю за всеми спикерами, которые советуют книги, их рекомендации, потому что каждый раз это какая-то очень нетривиальная рекомендация. Ну, типа, понятно, что все читают Толстого или Чехова, но каждый читает его по-своему и для каких-то своих целей. Это безумно интересно, то есть ты читаешь там того же Толстого, которого 100 раз читал, но смотришь уже глазами другого человека и ищешь новые смыслы. Я бы, наверное, посоветовала вот из тех книг, с которыми я провела это лето. Это Вирджиния Вульф, моя любимая книга совершенно на все времена, потому что она так тонко и так четко чувствует и, более того, так точно формулирует это словами, что это позволяет как-то особенно невероятно углубиться, что ли, в себя вот из этого постоянного там скроллинга и скрининга, да, ситуации, когда ты потребляешь тонны информации, все время вынужден что-то, должен что-то там замечать, подмечать, анализировать, говорить. И тут вдруг ты останавливаешься, замедляешься и погружаешься в себя, и всматриваешься в себя, это бесценно. И вторая книга от Натальи Гинзбург «Все наши вечера». Она называется, она вышла в этом году в подписных изданиях. Это такая история итальянская перед началом Второй мировой войны. Тоже очень тонкая, тихая, очень интересная книга.
0: Элин, за примерно год до

0: того, как мы запустили радио РБК, и проект еще находился в строжайшем секрете, ты была одной из первых внутри нашей редакции, кто догадался, что мы замышляем. Я очень хорошо помню, как ты встретил меня в коридоре, подошла и сказала: «Тимофей, если у нас будет радио, давай там что-нибудь придумаем». У тебя куча идей.
1: Заговорщицки подмигнул.
0: Да. Выдай нам какой-нибудь секретик. Что мы с тобой еще не успели реализовать? Помнишь, мы обсуждали какие-то детские программы, еще что-то? Чтобы у нашего слушателя сейчас прям челюсть упала от того, насколько смело мы мыслим, придумывая с тобой что-то.
1: Ой, ты знаешь, я надеюсь, я не выдам наш страшный с тобой секрет, но мы с тобой как-то обсуждали, потом все было некогда вернуться к этой идее. Я мечтаю, честно говоря, даже не о детской, а о взрослой программе, которая называется «Радионяня». Это, знаешь, такой тихий час, спокойной ночи, малыши, для усталых взрослых. То есть по вечерам что-то такое очень душеспасительное, умиротворяющее, не знаю, читать, может быть, фрагменты каких-то книжек, да, говорить о чем-то таком вечном. Вот скорее это «Радионяня», как помнишь, было на советском радио.
2: Ну, мне кажется, это надо во время сиесты давать, такой обеденный, когда все утренние совещания уже прошли, а до всех вечерних дедлайнов еще далеко. Идеальное время как раз для...
1: Вечером можно повторять, да, почему нет?
2: Именно так. Тимофей, а у тебя какие до сих пор нереализованные идеи? Чего бы ты хотел на собственном радио?
0: О, у меня нереализованная идея все-таки музыкального хит-парада.
2: Так.
0: Когда мы только планировали эфиры год назад, мы разгоняли мысль о том, что можем иллюстрировать новости какими-то созвучными песнями, соответствующими текстами или узнаваемыми мелодиями, и собирать из них в конце недели какой-то рейтинг, и прям сделать настоящее музыкальное шоу, но привязанное к информационной повестке.
2: Почему до сих пор нет? Где же? Когда же?
0: Мы реализовали это частично в утреннем шоу «Вне конкуренции», где на последних минутах можно услышать песню, так или иначе, иронично или прямо, или с юмором, относящийся к актуальной новостной повестке. Рано или поздно это точно превратится в хит-парад.
2: Что ж, ну, с нами на связи была Элина Тихонова, заведующая библиотеки радио РБК, ведущая программы «Мужской клуб» и руководитель направления инвестиционных программ. Тимофей, не могу у тебя, кстати, не спросить, а что бы ты посоветовал почитать?
0: О, я старый толстовец. Поэтому...
2: Все по классике?
0: Да, русская классика. В каждом возрасте находишь для себя что-то новое. Я сейчас перечитываю Анну Каренину и заново открываю для себя, как спел классик, «Мир других мужчин». Я в данном случае...
2: А если брать, например, нон-фикшн, есть какие-то книги, которые, ну, не знаю, тебя чему-то научили, либо что-то тебе додали?
0: Слушай, не хочу звучать по-снопски, но чем больше я читаю нон-фикшн, тем больше понимаю, что новых идей не встречаю, а постоянно сталкиваюсь с переупаковкой уже известного и новой раскладкой на полках. Поэтому сейчас спасаюсь все-таки в классике.
2: А у тебя никогда не было идеи свою собственную книгу издать? «Как построить радио в 2025 году в стране»? Например.
0: Про это можно будет послушать в эту среду в 21 час в программе «Рекламный щит».
2: Кстати, да, в котором тоже Тимофей будет одним из гостей, и там мы более подробно обсудим, а как, собственно, продвигать в 21 веке радио. Моя любимая вообще история, когда это тоже в 25 году, мы еще не анонсировали это публично, но на одном из корпоративов нашего холдинга Николай Малибов сказал о том, что мы настолько прогрессивные, что в 25 году мы запускаем собственную радиостанцию. Ну, о том, что нас ждет впереди, и что у нас будет во второй год нашего существования, может быть, и дальше, и больше, мы продолжим говорить с издателем радио РБК Тимофеем Щербаковым буквально через пару минут.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о мальчиках и девочках. Не плачь, ты же мужчина. Будь послушной девочкой. Мальчики не боятся, девочкам нельзя драться. Мы вроде бы ушли от строгих гендерных ролей, но эти фразы все еще звучат. И нейробиология говорит нам, они вредят. Мозг мальчика и девочки действительно развивается по-разному. Есть различия в темпе созревания, но эти различия не настолько велики, как мы привыкли думать. Гораздо сильнее на ребенка влияют ожидания окружающих, а точнее на его островковую долю, которая отвечает за восприятие внутренних ощущений и эмоций. Когда мы запрещаем чувствовать, мы искажаем работу этой зоны. Когда мальчику с детства говорят «не плачь», он учится подавлять сигналы своей островковой доли, но подавленные эмоции не исчезают. Они превращаются в агрессию, психосоматику, трудности с близостью,

близостью во взрослой жизни. Когда девочке говорят «будь удобной», она учится игнорировать свои телесные сигналы тревоги. И это прямая дорога к тревожности и зависимости. Что делать? Первое. Разрешите эмоции всем. Плач – это не слабость. Это регуляция нервной системы через островковую долю. Мальчик имеет право плакать. Девочка имеет право злиться. Второе. Не навешивайте ярлыки. Ты сильный, потому что мальчик. Это чушь. Сила не зависит от пола. Ты заботливая, потому что девочка тоже чушь. Заботливость – свойство личности, не хромосом. Третье. Одинаковые ожидания. Мальчик может мыть посуду и ухаживать за младшими. Девочка может забивать гвозди и играть в футбол. Это не неправильно. Это расширяет нейронные связи и делает их мозг более гибким. Четвертое. Будьте примером. Если отец плачет при ребенке, сын учится. Эмоции не стыдны. Если мать отстаивает свои границы, дочь учится. Мое тело и мои желания важны. Мы растим не настоящих мужчин и настоящих женщин. Мы растим людей, у которых есть право быть разными. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.

0: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
2: Каждый вторник в 16:10.
4: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди». Авторские концепции, семейные рестораны, места под любое настроение, точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. «Фуди» слушайте на радио РБК. Резать лося.
2: Лося.
4: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Папира.
5: Довольно распространенный термин из нашего трейдерско-русского словаря – папира. Тут все максимально просто. Это ценная бумага, чаще всего долевая, то есть акция, от английского paper. Вообще, то, как называют акции, это отдельная история. Наиболее распространенные слова «бумага» или «бумажка», есть более профессиональный термин «инструмент», гораздо реже употребляется слово «сток». Кстати, «папира» созвучно с другим, не менее важным жаргонизмом – «котира», то есть «котировка». Забавно, что «папира» не может существовать без «котиры», и наоборот. Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор». Thank you.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Повтор программы.
1: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на радио РБК.
0: Медиатренды. Медиатренды.
1: Со мной сегодня в студии издатель нашей радиостанции Тимофей Щербаков. Обсуждаем и подводим итоги. Какой для тебя главный итог этого года?
2: Мы все еще в эфире.
1: В эфире, причем прямо сейчас, прямо и я думаю, сейчас, что будем в эфире еще очень-очень долго.
2: Конечно.
1: Тем не менее, на самом старте, за что нас критиковали? Можешь вспомнить, какой фидбэк негативный, самый такой стрессовый ты получал?
2: Слушай, какой хороший вопрос. Человеческая память отсекает же все неприятные воспоминания. А стресса на старте было так много, всякие технические сложности, желание что-то улучшить, постоянное отслушивание эфира.

0: И самым сложным было бить себя по рукам и не писать ведущий прямой эфир. Не говори так больше никогда.
1: Нецензурная брань, если это писать, я полагаю.
0: Сейчас с этим все в порядке. Мы научились принимать себя.
1: Ну, научились мы не в последнюю очередь благодаря главному редактору радио РБК, который с нами прямо сейчас на связи, Инна Голубева. Инна, какой для тебя был самый первый рабочий день? Можешь вспомнить, какие эмоции испытывала? И, ну, может быть, за что прилетела от того же Тимофея Щербакова?
2: Рада слышать вас всех и всех, кто был до меня в эфире, и Елены Тихоновой, Жени Тихановича и Василия Бейнаровича. Был сумасшедший день, были, конечно, эмоции зашкаливающие, но я помню, что я пыталась себя сдерживать, я помню, что я пыталась быть такой строгой, внутренне собранной, ну, потому что нужно было не развалиться в этом состоянии эмоциональном. Косяков было много, на самом деле, но они все были абсолютно нормальные на старте. И вот Жень, ты спросила Тимофея до этого, за что нас ругали, за что мы сами себя ругали. Мы себя много сами, ну не то чтобы ругали, но, конечно, слушали, анализировали, менялись по ходу, меняли какие-то наши запланированные сценарии. Было много карнавала, на самом деле. Было много музыки, было много джинглов. Потом мы поняли, что надо немножечко поменьше, надо побольше информации. Ну и как-то постепенно мы навели порядок и вырулили на тот продукт, который сейчас в эфире, и которым мы, конечно, гордимся.
1: Ну, продукт у нас есть не только в эфире. Тимофей, очень активно мы развиваем и наши не эфирные офлайн форматы. Огромное количество мероприятий. Та же библиотека радио РБК была хозяйкой, Элина Тихонова была хозяйкой целых двух офлайн фестивалей. Как мы представлены за пределами, собственно, радиостанции, и что мы предлагаем людям еще и офлайн?
0: Ну, помимо чтения и разбора актуальных тем, мы уже успели разобрать сказки,
1: так.
0: Успели разобрать детективы,
1: так.
0: Если все сложится, разберем еще фантастику и кучу всякого интересного. Также мы занимаемся спортом, поэтому у нас есть свой турнир, своя падл-лига.
1: Ну, однажды я пролоббирую идею открытия собственного скалодрома, как адепт именно этого вида спорта, но пока хорошо остановимся на падле.
0: А как же мотогонки?
1: Мотогонки тоже, просто главным образом. А еще нам с тобой нужен собственный туристический клуб, мне кажется.
0: Жень, вот скажи, ты приезжаешь на работу на мотоцикле, а вечером в Инстаграме и прочих запрещенных социальных сетях у тебя все время какой-то скалодром.
1: Так, а у тебя вечные путешествия в социальных сетях.
0: В чем твой секрет? Как ты успеваешь?
1: Я мало сплю.
0: Столько экстрима и такая серьезная работа вечером.
1: Ну смотри, во-первых, экстрим как раз-таки на работе, потому что когда после эфира на радио РБК приходишь на скалодром, уже как-то все кажется очень спокойно и очень под контролем, и даже на мотоцикле тоже все кажется, что очень хорошо.
0: Инна, а в чем для тебя самый экстрим нашей работы?
2: Ух, какой хороший вопрос. Слушать все, что мы делаем, в моменте понимать, хорошо это или плохо. Ну, момент неожиданности, он всегда в работе радио, и момент доверия каждому, кто садится в эфир и, собственно, ведет программы. Наверное, в этом.
0: Задам тебе свой любимый футуристический вопрос. Есть какие-то проекты, которые тебе хотелось бы сделать, но мы пока не успели?
1: Тот момент, когда можно сразу сейчас издателю заказать, так сказать, будущий проект. Инна, вперед!
2: Я очень хочу музыку на радио. Ты не поверишь, но я тоже хочу музыку на радио.
1: Мне кажется, вы сошлись.
0: Как мы с тобой год назад запустили разговор на радио без музыки тогда?
2: Ну, потому что, наверное, пока этого никогда не было, поэтому мы как-то тогда не очень сильно подумали, наверное, но мы же можем ошибаться.
1: Так и радио РБК никогда не было, поэтому все когда-то происходит впервые, и я думаю, что музыкальная программа у нас точно, судя по всему, когда-нибудь будет. Но о том, что в целом нас ждет по новинкам в грядущем сезоне, присоединяется к нам к разговору программный директор и голос радио РБК Илья Подгорный. Илья, что нас ждет в следующем году?
3: Ох, друзья мои, любимые коллеги. Вообще, я обычно не люблю забегать куда-то вперед, рассказывать, что там у нас будет, пока мы сами, наверное, не убедимся в качестве того продукта, той или иной программы. Ну, наверное, так, по поводу новинок и перемен. Мы, как радио РБК, никогда не работаем по принципу «работать, не трогать». То есть, тишина в эфире для нас, ну, это, там, я не знаю, смертеподобно. Поэтому грядущий сезон, ну, наверное, это все... у нас будет про энергию, как обычно, да, будем черпать ее, откуда только можно, подсасывать от соседей. Просто, ну, наверное, мы не будем делать никакую революцию, а будем делать точечный тюнинг смысла.

0: Поэтому перемены будут тут скорее не в форме, а в содержании. Будем еще глубже копать в аналитике, там, не знаю, быстрее реагировать и менять, может быть, нашу линейку, нашу сетку под удобство прослушивания нашей аудитории. Ну, вот как-то так. Новые голоса, новые форматы, ну, наверное, да, конечно, обязательно будут. Мы думаем и про спорт, и про психологию, и ветку про благотворительность, но все это, как говорю, в процессе.
1: Илья, ну самое главное — музыкальная программа. Уже все, уже и главный редактор, и издатель настаивают. Мне кажется, что пора.
0: Ну, может быть, где-то ночью начнем, а там дальше посмотрим. Надо еще раз залезть в наши прекрасные документы и посмотреть, насколько нам все это дозволено.
2: Илья, давай вернемся к новостям. Расскажи, пожалуйста, насколько сложно создавать музыкальное полотно, которое обрамляет ежедневную повестку дня? Это же полностью твое творчество.
0: Слушай, ну... Обрамлять все, что происходит в эфире радио РБК, это, в принципе, вообще задачка еще та. И даже не только новостную деловую повестку, потому что, условно, там, Нюшу Дима Билана или еще какого-нибудь артиста ты не поставишь рядом с серьезной новостью, поэтому здесь придется 10 раз подумать. И дальше уже концептуально, в первую очередь, определиться с форматом, то есть насколько это будет. То есть это будет какой-то легкий рок или, наоборот, может быть, не сильно легкий. Или еще какой-то стиль. Это очень сложно, здесь нужно 10 раз думать. К примеру, к медиатрендам, может быть, что-то, наоборот, хулиганское подойдет.
1: Ох, моя мечта, наконец-то. Инна, но тем не менее, вот все-таки для разговорного радио, уж тем более для радио под названием РБК, суть и ключевое — это новости и эксклюзивы. Как ведется работа в этом направлении? Может быть, мы будем как-то это усиливать и предлагать аудитории больше, лучше и первее, чем все остальные?
3: Жень, ну мы это уже делаем, и делаем это благодаря нашей объединенной редакции, и сейчас это уже такой триумвират, и телеканалы, и редакция пишущая, которой ты относишься и знаешь прекрасно, как мы взаимодействуем, и как добываются эксклюзивы, и что они не могут оказаться только на строчках, эксклюзивы обязательно оказываются в звуке и даже в видео. И появление радио, я еще раз повторю эту мысль, позволило любому звуку, эксклюзивному звуку, очень быстро оказываться в строчках на сайте, давать нам ту самую цитируемость. Вот думаю, что в этом направлении мы будем, как сказал Илья Подгорный, копать глубже. Ну, я услышала, что мы недостаточно пока копаем, будем копать дальше.
1: Ну, самое главное, от лица всех пишущих журналистов точно могу поблагодарить радио за возможность голоса нам, потому что, когда мы выходим в эфир с нашими собственными новостями, иногда можем даже договорить что-то, что не вошло в оригинальный текст, и дать слушателям еще больше информации, может быть, даже какой-то собственной экспертизы. Сейчас то, что происходит, это усиление такой интеграции некой по программной части, по эфирной части радио и телеканала. Тимофей, вопрос к себе. Почему было принято такое решение? Может быть, мы где-то подсмотрели подобные аналоги, либо такая конвергентная редакция будет у нас впервые?
2: Мы никогда не скрывали, что радио РБК, безусловно, стоит на плечах гигантов. Это телеканал РБК. Также мы прекрасно понимаем, что нельзя просто так взять и звук из эфира телеканала отдать в радио по той причине, что я говорил, что ведущие работают также мимикой, жестами, на экране появляются баннеры, какая-то текстовая информация, на радио все должно быть озвучено голосом. Тем не менее, мы год работаем бок о бок. Мы видим огромное поле для синергии. У нас с первых дней существуют кроссплатформенные продукты. Мы считаем эти продукты успешными, интересными нам самим в первую очередь. И поэтому линейка кроссплатформенных программ телеканал плюс радио РБК точно будет расширяться.
1: Что именно нам ждать? Инна, вот вопрос касательно тех самых кроссплатформенных программ. Может быть, уже что-то определено, либо что-то намечено на повестке? Какие голоса попадут в кадр, какие люди из кадра попадут к микрофону в нашу студию?
3: Ну, я небольшой секрет приоткрою. Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы наши радиообозреватели, ребята, которых вы слышите каждый вечер, наши внутренние, пока небольшие, но все-таки эксперты, потому что когда они приходят с какой-то темой в эфир, они разбираются в ней досконально, и вот на этот вечер, в этот момент они знают по этой теме все, будь то медведи, которые где-то кого-то там загрызли, не были застрелены, или...

0: человек там, Владимира Слов, который разбирался с бензином на наших трассах. А вот сейчас идет работа над тем, чтобы обозреватели радио приходили в том числе в эфир телеканала со своими разборами, добытыми материалами. А мы движемся в сторону какого-то совместного эфира в программе «Что это значит?», потому что ну, мы не зря так же называемся. Это наш коровый продукт и телеканала, и радио. И вот там тоже будет некие точки слияния. А, не буду отвечать на вопрос «когда», просто скажу, что скоро. Ждите.
1: Не последнее, скажем так, направление нашей работы – это работа в регионах. Я напомню, что у нас помимо Москвы есть также и частоты в регионах, плюс мы активно представлены в диджитал. Тимофей, насколько отличается работа за пределами МКАДа, назовем это так, насколько там другая аудитория и насколько у них те же или, может быть, другие потребности в информации?
2: Поскольку радио – это всегда локальное медиа, то, конечно, статус федеральной станции обязывает нас локализовываться, говоря научным языком, к тому городу, где мы присутствуем. Для этого у нас есть региональные партнеры, коллеги, у которых есть свои редакции, которые живут жизнью города, которые, конечно, ближе чувствуют, знают, понимают актуальность новостей в каждом городе. Оттуда мы, кстати, наверное, наиболее быстро получаем обратную связь, получаем некоторую специфику. Вот Илья Подгорный, программный директор, если с нами еще на связи, его страшный сон – это запуск вещания во Владивостоке с разницей 7 часов с Москвой.
3: 8.
2: Даже 8, мне подсказывает. Мы любим города, это очень интересно, там быстрая обратная связь, там живой радиорынок и совершенно иной подход к новостям. Наше, одно из наших упражнений, которое мы делаем для себя, это позвонить в какой-то город и спросить, какие новости актуальны для тебя сегодня, дорогой бизнесмен из этого города. И очень часто он называет те новости, которые в столице находятся сегодня не в повестке, но важны для региона.
1: Ну, действительно, в регионах очень много что можно подсмотреть, но, тем не менее, чтобы услышать эти голоса, все должно работать. Прям в буквальном смысле должны работать микрофоны, должны работать телефоны, должна работать связь, что в Москве бывает, кстати, далеко не всегда. Илья, вопрос касательно технического оснащения и технических всех наших аспектов. Насколько все это под контролем, как часто у нас возникают какие-то проблемы, ну и главное, как мы их решаем?
3: Ну, решаем мы их, в принципе, всегда довольно оперативно. Проблемы, как и, наверное, любой технологичной компании, а РБК – это все-таки большой технологичный медиахолдинг, радио тут не исключение. У нас все-таки ультрасовременная студия, но, так или иначе, техника иногда где-то может как-то подвести. Здесь куча разных сигнализаций, куча дублирования тех или иных вещей. Ну, например, ты, да, сама знаешь, что у нас есть одна студия, у нас есть другая студия, но еще, например, мы можем спокойно переехать в маленькую АМФ-студию. Для слушателей это небольшие записные кабинки, боксы, где те же наши обозреватели, которые говорила Инна, могут прийти и записать сюжет. Мы можем даже перевести вещание туда. Если и тут все умрет, то мы прекрасно продолжаем вещать с серверов, подкидывая туда необходимый нам контент. То есть в этом плане у нас все дублируется. То же самое там про города мы вспоминали. Мы доставляем сигнал и основным каналам, и резервным. Ну и в целом, ребята у нас умные, они молодцы.
2: Илья, расскажи про умных ребят, которым пришлось на 3D-принтере изготовить специальную кнопку, чтобы не происходило что?
1: Так, даже мне стало интересно.
3: У нас есть специальная, да, 3D-кнопка в соседней студии, которая защищает данный эфирный пульт, такой большой-большой рояль, через который проходит основное вещание. Если там ведется какой-то выписной эфир, чтобы кто-то случайно не нажал или не опустил фейдер. Ну, все же мы люди, все же мы хотим потрогать разные кнопочки.
1: Кто когда нажимал эту кнопку? Зачем?
2: Как вы понимаете, некоторым нашим коллегам не хватает в жизни спорта, поэтому, перемещаясь по узкому помещению в студию, нет-нет, да и задевалась определенная жизненно важная кнопка. Слава богу, что технологии позволили сделать на нее специальный 3D-колпак, чтобы без двух отпечатков пальцев эфир больше никогда не мог прерваться ни на секунду.
1: Слушай, я журналист, и я не могу не спросить, кто это был. Давай сделаем из человека героя прямо сейчас.
2: Человек слишком известен, чтобы его называть, но ты смотришь сейчас прямо на него.
1: Он машет нам через экран, через монитор, через стекло. Человек, благодаря которому в том числе делается наша программа, Павел Богословский.

0: И прости, пожалуйста, я буду тем человеком, который тебя сдаст. Инна, вопрос к тебе. У нас очень много спецпроектов, которые так или иначе выходят в эфир вне какого-то постоянного линейного вещания, вне программного вещания. Вот вне конкуренции, на твой взгляд, какой проект?
1: Ой, Женя, вот это вопрос на засыпку практически. Ну, мне кажется, что наш спецпроект «Библиотека РБК», проект не эфирный, не радийный, а внешний, это лучшее, мне кажется, что мы сделали в этом году. И Паша Богословский, которого только что вспоминали, это его заслуга тоже. Для меня это лучший проект, который мы сделали от лица радио РБК.
0: Тимофей, а на твой взгляд, лучший проект, который мы сделали на радио, за пределами, скажем так, классического линейного эфира?
2: Я очень люблю наши рекламные акции, когда мы перепрограммируем машины в каршеринге, когда мы брендируем радио РБК стаканчики в других медиа, стаканчики для кофе в других медиа-холдингов. И мне потом приходят смс-ки от коллег, как мы, насколько мы обнаглели.
0: В программе «Рекламный щит» как раз обсудим, сколько у нас на это денег и почему мы брендируем чужие стаканчики с кофе. Самое главное, для чего и что нам это приносит. Как выясняется, помимо смс-ок от конкурентов, еще и очень хорошую аудиторию и охваты. Когда мы будем через год обсуждать новые промежуточные итоги? Тимофей, вот чем бы тебе хотелось поделиться? Что ты хотел бы за будущий год достигнуть и свершить?
2: Ну, у нас точно есть аудиторные вершины, к которым мы стремимся. Через год я хочу, чтобы наш утренний эфир был таким же динамичным, как его показывают в различных шоу, а также чтобы у нас появилось что-то в духе Говарда Стерна, человека в полутемной студии, к которому хотят прийти все, потому что это очень интересно.
0: Но у нас есть ведущие, к которым хотят прийти все, и достаточно большое количество, кстати, программ.
2: Поэтому между ними будет конкуренция в течение этого года. Кому из них мы чуть-чуть пригасим свет?
0: Инна, тебе что хотелось бы достичь в следующий год и о чем хотелось бы, каких итогов хотелось бы подводить через год?
1: Я хочу, чтобы мы были. Я хочу, чтобы мы были счастливы. Я хочу, чтобы ни один человек, кто работает сейчас на радио, ушел бы от нас разочарованным на какую-то новую крутую работу. Не хочу потерять никого. Я хочу, чтобы мы сделали не только радиоверсию утренней программы, чтобы у нас были быстрые итоги и утром, и вечером, и чтобы в этом мы были первыми среди деловых радиостанций.
0: Получат ли какую-то реинкарнацию, может быть, некое продолжение спецпроекты, которые мы запускали в прошлом году, но которые, скажем так, логически как будто бы завершились? То же самое, например, «Как поступить», «Горячая линия» с Анзором Музаевым. И напомню, что это был глава Рособрнадзора, который очень подробно рассказывал, как школьникам жить в новом мире, который их ожидает, как им попасть в вузы и выпуститься. Будет ли что-то подобного рода, может быть, перезапустим те же проекты?
1: Ну, а речь не идет о том, что они закончились. Начался учебный год, и вернулся чат с учителем. Это программа, где Тимур Чернов, биоинженер и учитель школьной, Вита Лахова, наша ведущая и преподаватель, одновременно в вузе разбирают темы и поступления, и школьной жизни, и все это как бы продолжается. Да, мы выходим на новый цикл «Как поступить», потому что эта история вечная. Одни поступили, другие только собираются. Вопросы одни и те же решаются каждый год. Да, я надеюсь, что все у нас получится, мы будем продолжать.
2: Ну и кроме этого, конечно же, мы все равно будем жить определенными циклами. Например, сейчас на РБК и у нас в эфире «Месяц современного искусства». Дальше у нас совершенно точно будут и какие-то трендовые программы, у нас точно будут визионеры, мы точно будем поддерживать большие спортивные события и...
0: В общем, будет очень много всего. И вот, опять же, Илья, к тебе тот же самый вопрос. Что ты будешь подводить? Какие итоги ты будешь подводить через год? Чего бы тебе хотелось реализовать?
3: Ты знаешь, когда мы вернемся через год, я бы хотел, ну, наверное, чтобы мы обсуждали, да, не наши рейтинги, не количество запущенных программ, а качество тишины. Немножко, может быть, сейчас прозвучит странно, но просто в нашем эфире очень много слов, цифр, там, не знаю, аналитики, новостей. Вот я хочу, чтобы мы с вами говорили, что радио РБК стало для еще большего количества слушателей неким таким интеллектуальным навигатором. А мне бы хотелось, чтобы слушатель, который проводил с нами каждую минуту, неважно, утреннюю инвестиционную линейку или вот эту нашу специальную лайфстайловскую вечернюю линейку, для него это...

0: был огромный главный ресурс, это время, которое мы ему экономим, давая нужный и полезный контент. Тишина тут не просто так. Тишина — это некая роскошь, все пытаются там что-то впихнуть в разные, и в эфиры, не в эфиры, в подкасты. А для нас это вот некое такое свойство обдумать 10 раз все, что у нас появляется в эфире, и делать это красиво. То есть вот тишина — это некая такая роскошь, которая позволяет задуматься, ощутить, прочувствовать.
1: И с нами на связи был программный директор «Голос» радио РБК Илья Подгорный, а также главный редактор радио РБК Инна Голубева. Со мной сегодня в студии был издатель радио РБК Тимофей Щербаков. Тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
2: РБК «Коллекция».
3: Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил профильным министерствам подготовить предложение для комплексной модернизации мер по повышению рождаемости и поддержки семей с детьми. Как сообщает пресс-служба правительства, предложения должны быть представлены до 1 июня 2027 года. Мишустин адресовал поручение Минтруду, Минздраву и Минфину. Ведомства должны представить новые меры расширенной поддержки семей в зависимости от количества детей. Кроме этого, Минцифры и Минтруд должны обеспечить возможность одновременной подачи всего пакета документов через единый портал госуслуг для получения социальной поддержки, связанной с рождением ребенка. О прогрессе необходимо доложить правительству до 1 февраля 2027 года. Также Минэкономразвития, Минтруд, Минфин, Минцифры и ФНС проработают возможность дополнительных экономических стимулов для работодателей, внедряющих корпоративный демографический стандарт. Результаты должны быть готовы уже к 1 декабря 2026 года. На недавней пленарной сессии Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил, что основной фактор повышения рождаемости — это создание необходимых условий и стимулов для семей, особенно для молодых женщин. Путин обратил внимание на то, что первого ребенка в России теперь рожают ближе к 30 годам.
4: Кто есть кто? G-DU-01 выглядит так, будто его проектировали не в автомобильной компании, а в офисе IT-гиганта после удачной презентации нового ИИ-продукта. И это не метафора, потому что G-DU — проект, за которым стоят Baidu и Geely. Один умеет делать машины, второй — алгоритмы. Вопрос был только в том, получится ли из этого автомобиль, а не ноутбук с колесами. Вышло где-то посередине. Снаружи G-DU-01 выглядит так, будто дизайнеры объявили войну кнопкам, ручкам и вообще всему, что люди привыкли трогать руками. Кажется, если снять колеса, его вполне можно выставить в Музее современного искусства с табличкой «Размышления о будущем транспорта». Под кузовом два электромотора, полный привод и 550 лошадей. На дороге 01 удивляет еще сильнее, потому что он не похож на типичный китайский электрокроссовер. Подвеска плотная, руль острый, кузов почти не раскачивается. Такое ощущение, что инженеры Geely периодически забирали клавиатуру у айтишников и все-таки успели как следует настроить автомобиль. Но настоящий театр начинается внутри. Передняя панель практически полностью состоит из одного огромного экрана. Кнопок почти нет. Иногда вообще кажется, что если захочешь открыть бардачок, сначала придется согласиться с обновлением пользовательского соглашения. Главная фишка салона — это как раз искусственный интеллект. Именно он должен понимать голосовые команды, помогать водителю и постепенно брать на себя все больше задач. И правда, машина каким-то магическим образом знает ответ еще до того, как вы успели задать вопрос. Если бы G-DU был человеком, он первым делом утром проверял бы не новости, а наличие новой прошивки.
2: Кто есть кто?
4: Так кто есть кто? G-DU 01 — это смесь Tesla Model Y и большого планшета с водительским удостоверением. Он технологичнее большинства современных кроссоверов и быстрее, чем ожидаешь от настолько спокойного дизайна. В общем, это автомобиль для тех, кто считает, что будущее наступило еще вчера. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
6: Уже более полугода мы не теряем деньги.
7: 1200 от 1000 — это 20%.
5: Нет, согласен. Ну,
7: это за полгода, а годовых это уже получается 40%.
8: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире крипто.

23 июня Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковую.

0: ночной кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
1: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. РБК тренды.
2: Как роботы меняют структуру рабочих профессий.
3: Роботизация в России все чаще выходит за пределы крупных заводов и столичных технопарков. В регионах автоматизированное оборудование активно внедряется в промышленности и агросекторе. И это уже отражается на структуре вакансий. Речь идет не столько о замене людей роботами, сколько о смещении роли человека. От ручного выполнения операций к управлению и обслуживанию техники. В промышленности растет спрос на специалистов, работающих со сварочными роботами. Они настраивают программы, подготавливают детали и контролируют процесс. Зарплатные предложения по таким позициям в регионах достигают от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. Параллельно появляются вакансии для наладчиков автоматических линий. Специалисты, которые следят за работой оборудования, устраняют сбои и контролируют производственный цикл. Часто такие позиции доступны даже кандидатам без опыта, с обучением на месте. Похожие изменения заметны и в агропромышленном комплексе. В регионах ищут операторов роботизированных животноводческих комплексов и автоматизированных теплиц. Работа связана с контролем оборудования и внедрением цифровых систем учета. Средняя зарплата здесь от 45 до 55 тысяч рублей в месяц. Общий тренд – снижение доли тяжелого ручного труда и рост спроса на базовую техническую грамотность. Роботы постепенно формируют новый слой рабочих профессий, менее физических, но более технологичных.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время. Каждый день мы ищем важное в инфопотоке. И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне, через умные колонки, в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Присылайте вопросы в наш телеграм-бот «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: РБК. Коллекция.
2: Бизнес могут обязать использовать отечественные нейросети. Правительстве обсуждают эту инициативу, по которой компании и организации должны будут выбирать суверенную модель искусственного интеллекта, если она не дороже национальной более чем в 1,5 раза. Об этом пишет Коммерсант. При этом сейчас статус суверенный есть только у гигачата из Сбера. Генеральный директор АЯ-эксперт Роман Душкин в беседе с Ириной Савельевой и Ильей Приходько усомнился, что предложение примут в нынешнем виде. По его мнению, ограничение конкуренции на рынке искусственного интеллекта ни к чему хорошему не приведет.
3: Надеюсь, что это не совсем то, что нас ждет, потому что ограничение конкуренции не приведет к ничему хорошему.
4: Роман, давайте нарисуем два сценария. Скажем так, один максимально негативный, вот как вы думаете, что будет? А второй более реалистичный, может быть, и не такой негативный.
3: Ну, если рассматривать совсем негативный сценарий, то получится, что всякому бизнесу для любой задачи, которую можно было бы решить при помощи большой фундаментальной модели, а именно о таких системах искусственного интеллекта идет речь в законе, единственная модель — гигачат. Нет, гигачат хорош, я могу это подтвердить, потому что мы его сами используем в некоторых своих разработках, и как минимум гигачат Макс — это модель, которая находится на очень высоком уровне. Но, тем не менее, если вводить такие ограничения и говорить о том, что используй только это и больше ничего не используй, но это приведет только к стагнации отрасли, и некоторые могут перестать использовать вообще модели искусственного интеллекта чисто из принципа. Но для некоторых моделей даже гигачат Макс недостаточен.
4: Для решения задач. А если какой-то умеренный сценарий прогнозировать, какое наиболее вероятное развитие событий вы видите?
3: Думаю, что вот эта инициатива, она как была, так и останется инициативой, потому что...
4: Подождите, но речь идет о критической инфраструктуре. Тут, мне кажется, государство будет достаточно последовательно.
3: Уже сейчас есть требования в законах и техническом регулировании о том, что на критической инфраструктуре могут использоваться только национальные